0: Мы должны учитывать, что аналогичные соглашения о партнерстве заключены были между Лондоном и Киевом. И, как известно, Британия и ее премьеры играют роковую роль в продолжении конфликта с Россией, который Украина просто стирается. В свое время Борис Джонсон был автором крылатой фразы «до последнего украинца». То есть, на самом деле, Армения пытается повторить ошибки Украины. Сначала это выглядело как трагедия, в случае с Арменией это может выглядеть как фарс.
1: Ну и если говорить про Украину, конечно же, Зеленского нельзя не обсудить, который тоже был на этой встрече. Ну и если встреча с какими-то европейскими чиновниками и политиками, это все-таки вопрос такой не совсем обычный, но еще более-менее понятный, то вот приглашение Зеленского и встречи с ним – это уже вопрос крайне острый. На ваш взгляд, почему именно так демонстративно это было сделано?
0: О, Зеленский не упускает возможности посетить любую европейскую тусовку, потому что там либо его реальные спонсоры в лице коалиции желающих, либо потенциальные спонсоры в лице остальных стран Европейского Союза, которые с подозрением, надо сказать, смотрят на Зеленского и его, ну, так сказать, статус, потому что Зеленский не является президентом Украины, его срок уже давно закончился. Вот. Но, тем не менее, он стал и по-прежнему сохраняет статус финансового агрегатора. Он берет деньги у спонсоров, прежде всего у европейских спонсоров, и раздает их своим подчиненным. Что-то идет на фронт, что-то идет на поддержку экономики Украины, но в значительной степени это все-таки такой коррупционный кейс. И Зеленский на этой площадке, собственно, презентовал Украину как инструмент для борьбы с Российской Федерацией, инструмент влияния на Российскую Федерацию, чем, возможно, должен был вызвать вот этот интерес. Для подтверждения серьезности своих намерений Зеленский, судя по всему, наказал ВСУ, СБУ, ГУР, Министерство обороны Украины, сделать удары по России в этот момент, пока он произносил эту речь, наиболее интенсивными, что и было произведено. Это должно было подчеркнуть брутальность его высказываний, и этот вот цирк, я извиняюсь, но кровавый цирк, он, возможно, даже сработал, потому что некоторое впечатление Зеленский произвел. И мне кажется, что это в дальнейшем должно было по замыслу самого Зеленского и его британских кураторов упростить ситуацию с сбором вот этого пресловутого кредита в 90 миллиардов евро. Я напомню, он еще не собран. То есть разные экономики Европейского Союза должны занять денег, чтобы его собрать. Видимо, вот конечной целью речи Зеленского было как раз сподвигнуть многие страны Европейского Союза сделать это в конце концов. Они сомневались. Ну, по-прежнему сомневаются на самом деле.
1: Если говорить в целом о этом саммите, уже не в разрезе только Украины или только Армении, на ваш взгляд, вот этот вот саммит, который завершился, принес ли он что-то новое или, в принципе, цели, задачи и так понятны, еще раз их сверили и продолжают идти тем же самым курсом?
0: Не, ну почему? Это важное мероприятие, потому что всех собрали в одну кучу, всем посмотрели в глаза, все, кому надо пригрозили, кого надо похвалили, кому надо даже, ну, скажем так, поругали. Вот. И мне кажется, что там присутствие значительного количества европейских акторов, оно должно было вот эту ситуацию так или иначе расшить с сомнительным кредитом 90 миллиардов. И посмотрим, добились ли цели организаторы этого мероприятия, почему оно было выносным, то есть в Армении. Но это, к сожалению, для Армении. Европейский Союз, европейские бюрократы прекрасно знают, как обходиться с представителями этой страны, потому что давить на тщеславие – это то, что они сделали в этот момент. Я напомню, что Эммануэль Макрон произнес много теплых слов относительно того, какая гостеприимная страна, и так далее. Вот. И сразу пришла на ум цитата из одного голливудского фильма. «Если хочешь чего-то от меня добиться, используй лесть». Вот, судя по всему, на лесть на этом саммите не скупились в отношении Армении, Украины и так далее.
1: Ну, Макрон там сказал, что мы обязательно поможем Армении вступить в Евросоюз. Обязательно помогут, конечно. Все в это поверили. Как вы думаете, сами армянские власти в это поверили?
0: Ну, обычно люди верят в то, во что хотят верить. Армянские власти пытаются использовать перспективу вхождения Армении в Европейский Союз, что крайне сомнительно из географической и с экономической точки зрения, потому что подразумевает полный разрыв с Россией экономических отношений. Что в результате получается, мы видим на примере деградирующей Прибалтики, на примере Молдавии, которая разорвала отношения с Россией всячески, в том числе в формате СНГ, и сейчас пересела на европейские субсидии. На примере Украины мы это видим, на примере Армении мы, к сожалению, это тоже можем увидеть. Зато абсолютно другую модель используют страны Центральной Азии, которые сотрудничают с Россией, которые процветают. Вот вам, пожалуйста, пример с полей, что называется. Страны, которые ссорятся с Россией, они нищают. Страны, которые находятся с Россией в нормальных отношениях, они богатеют. Вот,
1: Ну
0: собственно, и
1: и
0: ответ на этот саммит.
1: в завершение вы сказали про выборы, которые совсем скоро будут в Армении. Ну и если почитать комментарии, особенно под совместными фотографиями Пашиняна и Зеленского, есть функция автоперевода сейчас хорошо в современных социальных сетях. И многие жители Армении пишут, что они очень недовольны, как минимум, этими всеми встречами. Помнят, как Зеленский поздравлял противников Армении с победой над Арменией. Ну и, на ваш взгляд, насколько это может не только позитивно, но и негативно сказаться на рейтингах Пашиняна?
0: Ну, разброс политических мнений в Армении широк, вернее, и обусловлено это активностью громадного количества разных НКО, как прозападных, так и антизападных, антиукраинских, проукраинских. И здесь, я думаю, вот эти братания с Зеленским со стороны Пашиняна, они все-таки просчитываемы оказались его технологами. А у Пашиняна неплохие политтехнологи. И в этой связи я полагаю, что мы в ближайшее время увидим результат. Сработало это или нет, или наоборот, рейтинг Пашиняна припадет. Но я обращу внимание, что Пашинян все-таки действующий премьер-министр, и в руках у него административный ресурс, а его никто не отменял. Увидим.
1: Что ж, спасибо большое, Алексей Алексеевич. До скорых встреч. До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Это программа «Михеев говорит». Сергей Александрович, добрый вечер.
2: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, телезрители. Вот, ну и, значит, всем, что большой привет, как бы, да, это самое.
1: У меня вот из вашей последней поездки вот эта вот история врача скорой помощи, конечно, это впечатлило. Ну, как вот, там, а помогли кому-нибудь? Ой. Это тут сотни жизней.
2: Да, там этих историй за 4 года набралось просто масса, и, говорю, поверьте, так сказать, что все это не просто так. Вот так.
1: Вся информация на страничках Сергея Александровича Михеева, там вы все найдете. Ну вот у нас 9 мая, как раз это такие переходные, так скажем, будние дни, которые от одного праздника ведут к другому празднику. Но здесь вот я бы зашел на эту тему все равно с политической новости, с новостной ленты. Премьер-министр Словакии Фицо во время запланированного 9 мая визита в Москву рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Поездка связана с памятью о советских солдатах, погибших при освобождении Словакии. А потом премьер-министр Словакии рассказал, что не планирует участвовать ни в одном из военных парадов. Добавил, что намерен посетить памятные места и в других странах, концлагерь в Дахау в Германии, Нормандию во Франции, там потом также на кладбище в США заедет и говорит: это мой моральный долг, у меня нет абсолютно никаких угрызений совести, хотя пусть оппозиции и СМИ кричат сколько хотят. Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным, вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше, заявил Фицо. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный контекст. Я не позволю себя принуждать к тому, чтобы испытывать какие-то угрызения совести. Это поделился он. И Словакия, как он говорит, не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины. Но это уже как бы другая история. Вот просто тут же ведь опять вопрос такой со всеми гостями, которые выдвигаются в Москву, там доедут, не доедут, потому что вот столько препятствий им устраивают, столько угроз ради того, чтобы там они сюда не приехали на празднование Дня Победы, там возложили цветы, например.
2: Да, приедут, не приедут, честно говоря, до лампочки нам все это, потому что на самом деле День Победы для нас является святым праздником, да, и это самое главное. Там, кто там понимает, кто не понимает. Что касается Фицо, вот он говорит, так сказать, про там угрызение совести. Я думаю, главное угрызение совести у словаков должно быть за то, что Словакия была союзником нацистской Германии. Так, на всякий случай. Кто не в курсе, Словакия была независимым государством, так сказать, да, в тот период. И была одной из стран-союзниц нацистской Германии, которая ей помогала. Вот. И мне кажется, главное угрызение совести должно быть за это. А еще за то, что, значит, сегодняшняя Украина, которой помогает Евросоюз и вся вот эта вот типа единая Европа, она тоже в значительной степени симпатизирует, руководствуется идеями той самой нацистской Германии, вот, союзницей которой была та самая Словакия и все остальные, так сказать, страны, многие из стран Европы, вот, и на этом фоне их вот эта солидарная поддержка Украины выглядит на самом деле как, значит, знаете, такое воспоминание о солидарной поддержке нацистской Германии. Вот так вот, там поедет куда-то, там Фицо не поедет, там на парад, как бы, да, ну, это его личное дело. В принципе, я думаю, что он, конечно, в этом смысле в лучшую сторону отличается от других европейских лидеров, вот, тем не менее, тоже вот эти оправдания, там, да я вот, да я не буду на параде, там, и тра-та-та, но на параде у нас обычно, между прочим, несут знамя Победы и знамена как раз в том числе тех частей, которые освобождали Европу от нацистской Германии. Так что тоже это такое себе, так сказать, действие. Ну ладно, предположим, мы его поймем, а может он боится, что, так сказать, какие-то провокации будут со стороны Украины и так далее. Но вот про то, что у нас Министерство обороны, значит, заявило, там, сделало там впервые за 4 там с лишним, так сказать, года войны, сделало как бы вот это заявление, что вот, мол, если вы там, значит, что-то попробуете сделать, мы объявляем перемирие там 8-9, если вы там что-то попробуйте как-то нам там сорвать праздник, то мы ударим по центру Киева. Честно говоря, как бы, да, у большинства нашего народа есть один только вопрос. А чего вы раньше этого не сделали? На самом деле, не надо ни перед кем оправдываться, не говорить никаких «если». Да, потому что, на самом деле, абсолютное большинство нашего населения хочет, чтобы еще с 22-го года расхреначили в хлам, как бы, да, все руководство Украины, да, и весь этот центр Киева. Я очень люблю Украину, и Киев, это странно, может быть, прозвучит, но это так. Киев красивейший город, кстати, который в основном-то, так сказать, как раз построили в имперский период, скажем так, и в советское время. Да, вот, но тем не менее, надо понимать, что если там засело как бы вот это вот руководство тех людей, которые считают, что Украина должна быть антироссией, значит, ну что ж, некуда деваться, надо это дело, надо по этому делу наносить удары. Вот, поэтому вот у большинства нашего населения вопрос только один, как бы, да, а почему этого всего не сделано раньше? Кстати, что касается, так сказать, господина Зеленского и его этой вот своры, тоже все эти вот аргументы насчет того, что вот вы знаете, ну не надо их трогать, ну потому что дальше идут там целый ряд каких-то, так сказать, невнятных там этих сопляжуйных причин, ни одна из которых, на мой взгляд, не является достаточно основательной, да. Каких-то серьезных аргументов по поводу, почему это не надо делать, я ни разу за 4 года не услышал, наверное, не услышал, потому что их нет. Да, вот там аргумент номер один. Нам там рассказывают, что, мол, вы знаете, вот если бы мы вот уничтожили Зеленского, они бы из него сделали героя. Я хочу сказать, если вы не заметили, они уже из него сделали героя. Западные средства массовой информации, политики американские, европейские, все остальные, кто поддерживает Украину, уже давно сделали из него героя. Это с одной стороны, а с другой стороны, если бы с ним, так сказать, разобрались в первый же год, уже никто бы про него не вспомнил. Это первое. Там. Второе, когда говорят, ну вы знаете, это не имеет никакого военного смысла. Конечно, это имеет военный смысл, потому что, значит, ликвидация любого руководства, любого, значит, государства противника, оно все равно вносит дезорганизацию, так сказать, в систему управления и так далее, и так далее. Дальше нам говорят, так сказать, вы знаете, значит, а вот, так сказать, вместо него пришли бы другие, да. Ну, во-первых, был бы создан прецедент, и с самого начала было бы понятно, что мы на это готовы, да. Вот, а другие неизвестно были бы какие, и кроме всего прочего, они тоже понимали бы, что с ними, так сказать, это дело вполне себе пройдет. Когда сейчас, знаете, стали вдруг говорить, а вот смотрите, американцы вот нанесли удар по руководству Ирана, а Иран не сдался. Ну, не надо, во-первых, так сказать, сравнивать, извиняюсь, изражение жопу с пальцем, как бы, да, вот, в данном случае, так сказать, Иран, тысячелетняя цивилизация, и Украина, выдуманная, да, в начале 20 века государство под названием Украинская ССР. Это не одно и то же, во-первых. А во-вторых, да, вот с Ираном пока не получилось, а с Венесуэлой получилось, представляете? Вот, говорит, вот видите, с Ираном-то не получилось, вот она как, да, ай-яй-яй. А вот с Венесуэлой получилось. Не заметили? А я вот лично заметил, так сказать, Мадуро, значит, похитили, и все, и Венесуэла посыпалась. Американцы получили от Венесуэлы на тот момент все, что хотели получить. Представляете? Да, вот с Ираном не получилось, так сказать, слава богу. А вот с Венесуэлой получилось. Вот так вот, да? Поэтому, так сказать, все эти разговоры, они такие. Такое все равно, так сказать, есть впечатление, что есть какое-то, так сказать, закулисное, так сказать, такое обстоятельство, которое, в которое нас просто не хотят посвящать. Потому что все остальное, так сказать, это довольно странно. Или вот довольно долго говорили, ведь случится тогда обострение. Обострение ведь случится. А разве обострения еще не случились? За эти 4 года, мне кажется, обострили все, что могли обострить. И вот сейчас мы слышим, что во Франции проводятся штабные учения, на которых, внимание, отрабатывается возможность нанесения ядерного удара по Санкт-Петербургу. Это не обострение, разве? И в итоге, хотя бы один из наших, так сказать, шагов типа доброй воли, как бы за 4 года, он дал какой-то положительный результат? На мой взгляд, нет. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к нынешнему заявлению Минобороны, я думаю, что если это произойдет, это будет правильно со всех точек зрения. Вот, собственно, и все. Да, это было бы правильно, и да, наше население, как бы, в том числе военные, это, они спрашивают, а что вот до сих пор-то, почему этого не сделано? Но здесь есть, значит, очень важная вилочка. Надо понимать, что мы-то объявили перемирие на 8-9, но совершенно точно, как бы, украинская сторона будет его нарушать. Ну вот вообще 100% будет его нарушать. И тогда перед нами дилемма, как бы, да, не заметить, что они его нарушают, так сказать, да, и сказать, ну все прошло более-менее нормально. Или все-таки нанести этот удар по центру Киева хотя бы из политических, символических там соображений, а потом там центр, это такое понятие растяжимое, так сказать, да, вот вокзал, например, на который там они все время приезжают, всякие разные западные эти деятели и так далее, да. Вот. Потому что на самом деле, если они будут нарушать, украинская сторона будет нарушать это перемирие, которое мы объявили, а мы сделаем вид, что не заметили этого и скажем, что все нормально, тогда они же, так сказать, да, вот в первую очередь это Украина, скажет ха-ха-ха, бояться России не надо, как бы она, так сказать, только заявляет и ничего не делает. Поэтому здесь вопрос, на мой взгляд, принципиальный. Конечно, есть вариант, при котором Зеленский действительно возьмет и пойдет на это самое там перемирие. Что-то он такое там хрюкает, да, типа того, что, ну да, мы готовы подумать над объявлением режима тишины 5-6 мая. А что такое 5-6 мая? Так сказать, мы вас про 5-6 мая, что ли, спрашивали? Мы вам говорили про 9, про 8-9, да? Здесь может быть такие, как бы, да, двоякая, как бы, ситуация. С одной стороны, как бы, да, Зеленский может сказать, вот мы на 5-е, 6-е пошли, как бы, а на 8-е, 9-е мы не пошли, а вот, так сказать, во всем виновата Россия, там, и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь надо понять, что или мы принципиально говорим, а, как бы, и после этого делаем то, что делаем, или они опять скажут, что, ну, а что, вот, еще одно подтверждение для европейцев, что России бояться не надо, потому что она не будет делать того, так сказать, что обещает. А дальше, пожалуйста, можно сколько угодно говорить о том, что Европа готовит большую войну, она там маневры там, маневры сям. Вопрос только в том, что она готовит большую войну, может быть, да, но по одной простой причине. Она считает, что Россия, так сказать, никогда не нанесет какого-то серьезного удара, что они в безопасности. И если мы что-то объявляем и не делаем, как бы, да, или не принуждаем, так сказать, к выполнению наших условий противника, тогда для Европы это дополнительное подтверждение того, что можно делать все, а все равно Россия, так сказать, ничего делать не будет. Вот так вот, да. Поэтому вот это заявление жесткой Минобороны все, как бы, приветствуют. Вот вопрос только в том, значит, будет оно выполнено или нет. Да? Потому что, конечно, вероятность того, что Зеленский будет соблюдать вот это перемирие, она пока представляется, так сказать, достаточно, как бы, это самое, сомнительным. И что еще важно, еще раз, не надо, делая наше заявление, ни перед кем оправдываться. Потому что когда наше население, его мнение, оно стоит что-нибудь или нет? На мой взгляд, оно стоит гораздо большего, чем мнение европейцев, мнение украинцев, мнение американцев, потому что, на самом деле, именно от, значит, морального духа нашего населения зависит, так сказать, да, будет успех или не будет, и что вообще будет там в стране, и так далее, и так далее. Вот не надо оправдываться постоянно. Вот если, да вот вы знаете, да вот вы поймите, мы-то что, а это все они и прочее, прочее. Вот эти все, значит, вот эти оправдания непонятно перед кем, в каком-то извинительном тоне, они не нужны вообще. Мы, как бы, объявили эту спецоперацию, так сказать, поставили цели, их надо добиваться, все. А извиняться ни перед кем не надо. Не надо ни перед кем оправдываться, потому что, во-первых, никто этих оправданий, не принимает. Вот. А у нас самих, как бы, да, возникает ощущение того, что мы все время перед кем-то извиняемся постоянно, да. А на самом деле, абсолютное большинство населения, так сказать, оно хочет, так сказать, максимально жесткого, максимально быстрого, как бы, завершения вот этого, как бы, конфликта нашим успехом. Все. А, кстати говоря, как бы удар, как бы, и по Киеву, и по руководству Украины, это тоже символический успех. В противном случае, посмотрите, что происходит, они чувствуют себя совершенно спокойно. Зеленский съездил в Баку, так сказать, поговорил там о военно-техническом сотрудничестве, съездил в Ереван, так сказать, вот тут это самое, да еще там что-то наговорил. То есть, когда мы не выполняем того, что обещаем, все остальные вокруг воспринимают это как слабость. Понимаете, нет? Вот еще раз повторяю, для того, чтобы там быть хорошим человеком, миролюбивым, так сказать, дружелюбным и прочее, не означает быть глупым, да, вот и все. И думать, что кто-то там, значит, что-то там, так сказать, воспримет, поймет, оценит там и так далее, ну, это как-то странно, это, знаете, какое-то, ну, незнание прям совсем человеческого материала, что называется, да. Вот так вот, а между прочим, вот то, что происходит там в Ереване, как бы, да, вот только что, ну, можно еще, я думаю, что стоит еще обсудить. Вот это к вопросу о, значит, визите Фицо, вот, и что он там, где он там хочет присутствовать, где он не хочет, вот кто-то приедет, кто-то не приедет, опять вот это вот, приедут или не приедут. Да хрен с ним, пусть вообще не приедет. Приезжает никто. Они что, нам нужны для того, чтобы мы, так сказать, условно говоря, отпраздновали День Победы? Нет, не нужны. Они нам вообще не нужны, никто. Приедут, хорошо. Значит, они действительно, как бы, да, значит, против нацизма. Значит, они действительно, как бы, значит, помнят и уважают, значит, победу советского народа над нацизмом. И это хорошо. Они, так сказать, не являются нацистами. Это здорово. Не приедут. На самом деле, как бы, нам переживать по этому поводу не надо. Потому что если они не приедут, это означает, что они солидаризируются с нацизмом. Они солидаризируются с ним. Вот и все. Поэтому это их беда. А не то, что вот, ну, вот столько приехало. А вот смотрите, вот столько приехало. Да пусть вообще никого не будет, так сказать, да? Все равно наша правота, это нашу правоту в прошедшей войне никак не может, значит, поколебать. Вот и все. Наша правота в прошедшей Великой Отечественной войне была однозначной. Победа была великой. И мы ее, значит, будем праздновать независимо от того, приедет там какой-нибудь, так сказать, там лидер, вот, или не приедет. Фицо приедет, молодец, хорошо. Вот, не приедет, так сказать, да, и туда тебе и дорога, так сказать, да. Или и со всеми остальными такая же совершенно ерундень. Если мы думаем, что вот они приедут, так сказать, и это будет залогом, гарантией того, что вот Украина, она не будет там провоцировать, это тоже выглядит как позиция слабых. Поэтому приедут, спасибо, как бы, да, примем как дорогих гостей, не приедут, хрен с вами, как бы, да, вот, а правда остается, и Бог на нашей стороне. Вот, мне кажется, вот так вот, таким вот образом, как бы, и надо действовать.
1: Сергей Александрович, вот продолжая, да, разговор там про Армению, которая попросилась в Евросоюз.
2: Ага. Теперь про Армению. Теперь по трубам, да, это самое. Значит, в Армении, там, контекст объясняю, там, месяц остался до выборов, да, вот, и, значит, господин Пашинян, который, значит, ведет такую политику, типа, ну, в России, там, давайте с нее будем брать, что можно, а сами будем отгребать в сторону, так сказать, этого самого, в сторону Запада. И Пашиняну для поддержки, так сказать, его, условно говоря, там, партии, там, и всего остального, как бы, нужно что? Нужны какие-то козыри, да? А какие козыри? Ну, вот, мы, говорит, теперь вступаем в Евросоюз. Теперь вот все, теперь счастье, теперь сейчас заживем вообще, Европа нас примет, доказательства какие, а вот я их всех привез, вот смотрите, они все приехали в Ереван, куда же приехал и Зеленский, так сказать, наш заклятый враг, которого почему-то, значит, вот он, видимо, пролетел, что не на поезде приехал, явно, как бы, да, дали ему пролететь туда, так сказать, несмотря на то, что у нас там база есть в Армении, да, вот, вот они все туда приехали, и он хочет сказать, вот, смотрите, они приехали, ну, лапшу на уши вешать, короче, перед выборами, как бы, да, обычное дело, вот, смотрите, так сказать, они приехали, сейчас они нам пообещают, что они нас возьмут в Европу, а в Европе там такая житуха, ё-моё, вообще можно ничего не делать, да, буквально там, так сказать, это самое, это молочные реки, кисельные берега, это так вот, если такая, ну, скажем, сиюминутная канва событий. Более долгая, она очень простая, да. Запад поставил туда, значит, человека, которого подготовил, из тоже, так сказать, из такой, как бы, что называется, прозападной среды, вот этого Пашиняна в свое время, да, для того, чтобы он, а, сдал Нагорный Карабах, и, б, как бы, да, испортил отношения с Россией, в, сделал бы Армению, так сказать, частью западного проекта, направленного против России. Вот и все. Не таким, так сказать, таким образом. Вот это если в длинную, вот он этим сейчас занимается, да. Вот, значит, чтобы этим заниматься, да, как бы можно своему собственному народу вешать лапшу на уши, любую лапшу. Вот одна из них такая. Нас скоро возьмут, уже очень скоро возьмут в Европу. А там гей-парады, так сказать, куча евро, как бы, да. Только рот разевай, как бы, и тебе там все это только падает и падает. А ты такой счастливый, как бы, лежишь, балдеешь, ничего не делаешь, да. Это с одной стороны. Ему говорят там, в том числе, кое-кто из местных. Ну, а как же, говорят, господин Пашинян. А как же вот у нас географическое положение, традиционные связи с Россией, так сказать, да, и вообще там ценности какие-то? Он говорит, все это мусор. Все это мусор. Вот он, значит, говорил на этом собрании, так сказать, на совещал его на этом, да, сбор блатных и шайка нищих. Он говорит, вот тут некоторые, говорят, утверждают, что у нас плохое географическое положение. Да у нас, говорит, отличное географическое положение. Просто класс. И можно было бы ему поверить, если не считать, так сказать, таких вещей. Значит, вековая, как бы, даже многовековая вражда с Турцией, рядом, значит, вражда такая же, так сказать, многовековая с Азербайджаном. Собственного выхода к морю нет, а с севера, как бы, да, на самом деле, и с запада граница с Грузией, у которой сейчас тоже не очень хорошие отношения с Евросоюзом, ну а дальше Россия. Замечательное географическое положение. Вот. Что он предлагает, так сказать, сделать для того, чтобы это географическое положение стало бы там получше? Он говорит, армяне, как бы, да, это самое, давайте так, как бы, забудем про геноцид армян в Турции. Забудем про наши, так сказать, вековые конфликты с, значит, турками. Забудем про Нагорный Карабах и Азербайджан, так сказать, как будто бы мы вообще с ними друзьями, друзья. Забудем про Россию. Выкинем нафиг, так сказать, все эти традиционные ценности. Вышвырнем, как бы, да, нашего этого католикоса. Забудем про христианство. Это все мусор. Это все мусор. Ведь на самом деле нам что предлагают за это? Бабки. Нам предлагают все это, за все это кучу бабок. Во-первых, там нас что предлагают, поговорим чуть позже. Ну что он говорит? А давайте предадим наших предков, нашу веру, нашу историю, так сказать, наших, так сказать, жертв в прошлом. Почему? Потому что надо прогрессивно смотреть вперед. А прогрессивно это значит как? Это значит только про бабки. Вот, вот что делает Пашинян на сегодняшний день. Теперь, так сказать, про бабки, да? Бешеные бабки, 20 человек. Значит, про эти самые бабки. Само по себе, как бы, вот это обещание, оно, в принципе, лживое. Почему? Потому что армянам, которые сейчас там в Армении, так сказать, да что-то думают, можно посмотреть, сколько лет, например, скажем, Евросоюз той же Турции предлагает членство в Евросоюзе, в европейских структурах. Ну, уже сколько там? 60-х годов эта история, так сказать, тянется, 60-х, 70-х. Раз. Дальше. Посмотреть, так сказать, как он кормит обещаниями Евросоюз, Молдавию и Грузию. Два. Посмотреть, до чего обещания, так сказать, по поводу Евросоюза довели Украину. Три. Да? Потому что на самом деле на Украине, как мы помним, как бы вся история Майдана началась как раз вот с этого самого. С подписания-неподписания, так сказать, вот этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот так вот. И из этого сделать вывод. А что будет-то дальше? Кому вообще, так сказать, из них Евросоюз что-то дал? Он дал деньги только одной стране, если тебе хоть, Украине. На что? На войну против России. Из этого вывод. На самом деле никакого развития, как бы, да, которое обещает Пашинян Армения, ей не светит. А светит ей вот что. Втягивание в конфронтацию, конфликт с Россией. На это, может быть, Европа там, да, или кто-то даст деньги. Вот куда он их ведет. Вот так вот, на всякий случай. Это, значит, к вопросу о том, что там происходит в этой Армении. Теперь про нас. Не замечать все это невозможно. Вот в чем дело. Вот я много лет подряд говорю, так сказать, про то, что вообще вся наша политика на постсоветском пространстве требует, ну, просто вот радикального переосмысления. Почему? Потому что наша ставка на то, чтобы всем, так сказать, делать, значит, красиво и приятно, наша ставка на исключительно экономические рычаги, она, извиняюсь, так сказать, провалилась. Она провалилась, да? Давайте запустим в страну, так сказать, миллионы, значит, мигрантов из этих государств. Давайте будем, так сказать, делать так, чтобы они могли на этом зарабатывать деньги. Давайте, как бы, да, всячески им потакать, как бы, да, вот, не замечать их русофобии и всего остального. И будет нам счастье. Вот такая вот у нас будет, так сказать, евразийская интеграция и прочее, прочее, прочее. Результаты повсеместно отрицательные. Повсеместно отрицательные. Украина – один из, значит, вот самых, значит, тяжелых примеров этого. Но самое интересное, что и по всем остальным фронтам не намного лучше. Потому что в Закавказье мы видим, так сказать, вот с Арменией только что я ситуацию писал, это при том, что Армения – член Евразес, АДКБ там, и всего остального. С Азербайджаном ситуация не лучше. Туда Зеленский приезжал некоторое время назад. Сейчас он там в Ереване, а до этого он был в Баку, где тоже обсуждал, между прочим, военно-техническое сотрудничество. Да? Это про что военно-техническое сотрудничество? Вот так вот. То есть это означает, что у нас, какая у нас позиция на Южном Кавказе? Ну, честно говоря, все ближе никакой. А самое-то главное, что Европа и Штаты, да, все равно, как хотите, будут затягивать эти страны в войну. В войну. Они, так сказать, глупо этого не понимают, но тем не менее. Они будут их в войну затягивать. Поэтому вот, ну, условно говоря, наша, так сказать, вот такое, знаете, какая-то благоглупость такая по этому поводу, она воспринимается ими не как шаги доброй воли, а как слабость. Почему? Потому что ровно это же начиналось с Украины. Вот с Украины точно так же начиналось, да? Когда они, так сказать, начали, как бы, это самое, вести такую политику. С точки зрения экономики они хотят получать от нас все, что ему выгодно, а с точки зрения политики и военно, так сказать, политических союзов, извини, подвинься, они двигаются в сторону Европы. Посмотрите, это ровно то же самое. Ну, так сказать, Армения говорит в сторону Европы, Азербайджан в сторону Турции, а Турция – это член НАТО, как ни крути. Вот и все. Не говоря уже о том, так сказать, да, какую активность Турция развивает в Средней Азии. Вот такие дела. А внутри у нас уже огромная многомиллионная диаспора людей, у которых непонятная лояльность. Да, они получили паспорта России и все остальное, но кому они на самом деле верны, мы не понимаем. И ни разу мы этот вопрос, так сказать, вообще в политической плоскости даже не пытались использовать. Вот в чем дело. Все там поосторожнее, так сказать, поаккуратнее и так далее, и так далее. Можно и поосторожнее, поаккуратнее. Вопрос только в том, где результаты. Результаты где? Хороши те методы, которые приносят результаты. Это не значит, что цель оправдывает средства, но это и не означает, что если ваше, так сказать, средство как бы не приносит результата, надо ими пользоваться, несмотря ни на что, даже если, так сказать, они не приносят никакого результата. Вот что важно, так сказать, да? Вот что здесь важно понимать, мне кажется, да? Вот и эти все вещи, они как раз вот для нас важны с точки зрения всего того, что происходит сейчас вот, да, и в Закавказье, и на постсоветском пространстве в целом.
1: Так, если вернуться к тому, что мы обсуждали про парад, вот, кстати, была реакция, вот опять же, вот поправьте меня, надо ли вообще на это обращать внимание или нет, что там Зеленский угрожает параду, вот, настало время российскому руководству предпринимать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не сможет провести парад в Москве без доброй воли Украины. Вот, при этом День Победы для него очередное празднование какой-либо годовщины. Вот на такое реагировать надо или нет?
2: Ну, слушайте, это вопрос же риторический. Надо ли на такое реагировать? Ну, конечно, надо, но вопрос в том, опять, не мы с вами, Роман, решаем, как надо реагировать. То, что надо, это однозначно, но я уже сказал много раз. Слушайте, это результат вот так называемых шагов доброй воли. Нашу добрую волю в этом смысле никто не оценивает. Ее оценивают как слабость. Надо понимать, знаете, есть такое хорошее, да, сказать, библейское выражение. Не мечите бисер перед свиньями. Когда мы начинаем перед свиньями метать бисер, значит, ожидать того, что эти свиньи это оценят, ну просто глупо, понимаете? Просто глупо. Вот. А местами даже, так сказать, и преступно. Вот, собственно, и все. Вот надо ли, значит, на эту наглость и хамство Зеленского реагировать? А почему он такой наглый-то? Потому что по какой-то причине непонятный, на самом деле, в том числе большинство населения России, он чувствует себя в полной безопасности. Вот, собственно, и все. То есть, и тогда вопрос, а где, собственно говоря, кончаются вот все эти наши красные линии, так сказать, да? Они где кончаются-то? Действительно, что должно случиться для того, чтобы мы вот наконец поняли, что, слушайте, это не может тянуться вечно, да? Вот такие дела. Поэтому, ну, вы задаете риторический вопрос, как бы, да? И, условно говоря, что мы можем здесь? Мы можем обвинить и заклеймить Зеленского, скотина Зеленский. Вот ты, тебе, не, значит, значит нет, негде на тебе клейма ставить, ведь это святой праздник. Да плевать он на все это хотел, поймите. Здесь изменить ситуацию могут только какие-то реальные шаги. Если их нету, он будет продолжать себя вести так и дальше, постоянно продвигая вперед эти, вот эти, так сказать, красные линии. Значит, мы их устанавливаем, они их сдвигают. Мы устанавливаем, они сдвигают. Вот и все. Вот. Теперь у них вот такие ракеты появятся, вот такие. Друзья мои, как бы это пресекается только силой. Или, по крайней мере, угрозой такой силы, которая будет воспринята. А если они воспринимаются, эту силу надо применить. И здесь речь не о том идет, чтобы, знаете, завалить все людьми. Как бы, да? Речь идет именно о том, чтобы они поняли, что они, вот они конкретно, не в безопасности. Чтобы они поняли, что до них может долететь. Чтобы они поняли, что нет у нас никаких исключений в наших целях хотя бы на Украине. Я же там про Европу не говорю. Хотя бы на Украине нет для нас никаких исключений, как бы, да, вот в этих целях. Тогда, может быть, что-то будет происходить. Вот так вот. А так получается так, значит, на Украине у нас тут вот тоже какие-то негласные правила. По Европе мы, конечно, не можем ничего сделать, потому что это же члены НАТО, мы очень, так сказать, не хотим обострять. И тогда вопрос, а чего, собственно, им бояться-то? Вот, поэтому, знаете, тут эти такие новости, или не надо вообще обсуждать, чтобы, условно говоря, не расчесывать себе нервы, как бы, да? Или если уж мы их обсуждаем с точки зрения великой державы, то надо и действовать как великая держава. Вот, между прочим, те же самые иранцы уже говорят, вот не надо сравнивать с иранцами. Ну, невозможно, мы же не слепые, так сказать, да. И мы же не живем, так сказать, в период, там, условно говоря, там, советский, когда там есть газета «Правда», и больше нет ничего, да, и так далее, и так далее. Вот. Все же это видят, как бы, все понимают. Тут прочитать-то, собственно говоря, не проблема. Вчера, по-моему, да, или сегодня, не знаю, американцы сказали, так сказать, что они великая держава и та-та-та-та, и что Иран должен, так сказать, им подчиниться и там все подписать. На что иранский представитель сказал, а мы тоже великая держава. И они хреначат по американским базам, так сказать, да, и по американцам, и так далее, и так далее. Вот так вот. Поэтому вы или это подтверждаете, так сказать, да, или нет. Вот, собственно, тут, собственно, и все. Особенно, опять, видите, как бы, да, они вот по этому нашему празднику, святому для нас, как бы, да, специально вот разгоняют всю эту штуку. Ну, и мы не можем не ответить. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Поэтому тут так вот. Риторические вопросы задавать можно, только бессмысленно, учитывая тот факт, что, опять же, или вы что-то делаете, или тогда не надо эти вопросы поднимать. Давайте про погоду поговорим. Про погоду, так сказать, еще что-нибудь там, про природу, там, ну, я не знаю, там, про что-нибудь это самое, про что-нибудь такое, так сказать, что этого не касается. А в противном случае, как бы, это просто, ну, вот, условно говоря, там, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, вот. Хотя, на самом деле, тут, с другой стороны, на самом деле, мы наносим очень серьезный ущерб Украине, конечно, суммарный ущерб, который там наши удары наносят Украине, он гораздо больше всего того, что происходит, значит, с украинской стороны, но они пытаются наращивать свои возможности благодаря той же Европе, строят там заводы и так далее. И если, я к чему, если им не давать соответствующий, так сказать, ответ, они будут это дело дальше развивать и им, и тем же самым, так сказать, европейцам. Вот. Хотя здесь тоже вот в этом информационном освещении, я тоже не раз говорил, есть определенный перекос. У нас то ли не умеют, то ли не хотят работать, то есть всплесками, знаете, то вроде начнут, так сказать, что-то там рассказывать нормально, а то опять скатываются там к таким сухим сводкам Минобороны, там, поражено 40 целей, до свидос. А теперь о погоде, да? То есть, когда, как бы, прилетает куда-то к нам, как бы, вокруг этого пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, и видео кругом, так сказать, какие-то фото для наших зрителей, так сказать, да? А когда к ним, как бы, ну, так вот, ну, что-то там, ну, поражено, до свидос. Ну, я не знаю, может, для военных достаточно сказать поражено, как бы, да? А для общественного мнения, борьба за общественное мнение – это информационная война. Вот. Иногда вот у нас раз услышат, да, и давай что-то показывай, пока, ну, раз опять все затихает, так сказать, затихает, и все к этому. И тогда создается ощущение, если вы таким же образом, как бы, да, вот непропорционально освещаете эти вещи, то создается впечатление, что действительно это такая работа на украинскую пропаганду. Смотрите, они попали туда, у нас, вы попали сюда, а мы поразили 40 целей. До свидания. Ну вот. Вот такие дела. Так что здесь все понятно, все, в принципе, сказано вот уже по 500 раз до этого, но раз уж Министерство обороны к 9 мая выпустило такую грозную, как бы, эту самую бумажку, вот, то мы не можем это не обсудить. И, в принципе, пафос этой бумажки поддерживает абсолютное большинство нашего населения. Вот так вот. Тем более, когда Минобороны говорит, мы вообще-то, говорит, можем, но просто раньше не делали. Ребята, если вы можете, но не делаете, это равно тому, что вы не можете. Вот и все. Я-то верю, что можем. И более того, даже знаю, что можем, да. Вот. Но опять же, если вы это, так сказать, так или иначе не подтверждаете, а многие символические вещи крайне важны. Ведь сами понимаете, что, например, почему они хотят там породу помешать? Потому что это символическая вещь. Символическая вещь, то есть никакого военного значения, на самом деле там, ну, предположим, не дай бог, там вот куда-то что-то прилетело, никакого военного значения это не имеет, но это имеет мощное политическое, информационное и психологическое значение. По этой же причине, так сказать, наши гипотетические удары там по центру Киева или по центру принятия решений, или по вот этим руководителям, как бы, которых мы называем нацистами, а сами ведем с ними там переговоры, как бы, да, где-то в других местах, они тоже имеют очень важное психологическое, политическое информационное значение. И игнорировать это нельзя. Просто нельзя. Вот и все. В противном случае, как бы, да, наш перевес, там, условно говоря, так сказать, да, в этих ударах по Украине, он нивелируется, так сказать, вот информационно-политическим фактором. А это иногда даже важнее, чем конкретные удары. И как раз западники это четко понимают вместе с Украиной, да. Вот такие дела.
1: Ну, я-то имел в виду даже в масштабах нашего разговора. Я уж там как бы, там, может, маленький человек, и думаю там всего лишь одной нашей конкретной программы, когда вот там спрашивал, надо ли на такое реагировать или нет, потому что у вас-то очень четко выстроена личная информационная политика. Вот, как, что мы освещаем, о чем говорим, там, например, вот эти все New York Times, Financial Times, куда-нибудь их куда-нибудь в топку, до свидания. Там Кая Каллас вообще недостойна того, чтобы ее имя звучало здесь.
2: Ну, у нас, конечно, так сказать, может быть, что-то и выстроено в голове, благодаря тому, что это, ну, как бы искренняя позиция. Но, опять же, ну, это, вы понимаете, что это там тоже такая капля в море. Вот, собственно, и все. Не стоит преувеличивать тут наше с вами значение в мировой истории. Я думаю, что оно равно нулю, в общем, если откровенно. Ну, или, по крайней мере, где-то там не это самое к этому приближается.
1: А, ну, вот еще из, так скажем, из веселого, прежде чем перейти к погоде, Трамп разрешил русским праздновать победу над фашизмом. Говорит, не возражаю, когда другие страны празднуют победу над нацистской Германией. Об этом заявил во время пресс-конференции в Белом доме. Цитата. Америка никогда не против того, что другие страны празднуют эту победу. В Москве проводят большой парад. Они делают это каждый год. Они участвовали. Мы не говорим, что они не участвовали. Там было много наших союзников, много других стран. Никаких возражений для их праздника. Америка помнит союзников.
2: Не возражаешь, да, вот спасибо тебе, родной, так сказать, да, вот о том и опять, то есть ты нам разрешаешь, ну, слава богу, слава богу. Ну, видимо, это такая вот риторика, знаете, болтовня, точнее, если там

0: как бы и величие. И нам не надо ни Трампа, так сказать, ни мармелада, ни шоколада, чтобы нам кто-то что-то разрешал. А те, кто хочет нам помешать, должны быть уничтожены. Вот это позиция великой державы. А вот это вот, вот вы слышали? Вы слышали там в Киеве? Вот Трамп, он сказал же, он тоже сказал, что он это самое. Ну, возможно, знаете, это тоже такое, так сказать, скажем так, политическая, политико-информационная подготовка к нанесению ударов по центру Киева. Ну, пусть в Киеве как бы это услышат. То есть в случае чего, как бы, да, Трамп сказал, что он не против, а если вы помешаете, а мы нанесем удар, тогда ты можешь сказать, ну, а что вы хотели, как бы, вот мы же там это та-та-та. Но, тем не менее, как бы, да, все равно стержнем этой политики должно быть одно. Победа для нас великий праздник, как бы, все те, кто этому мешает, так сказать, подонки и нацисты, как бы, они должны быть, понести за это жесткое наказание. Все.
1: Так, но ведь есть еще один момент, который...
0: Так, что же еще сказать, да, Роман?
1: Нет, нет, ты не что еще сказать, я просто думаю, как об этом сказать, если у нас остается всего полтора минут, потому что ведь завтра день Георгия Победоносца, а если уж мы говорим про День Победы, то Пасха в 45-м году выпала на 6 мая, на день Георгия Победоносца, а вот 9 мая это была светлая среда, получается, пасхальная неделя. Уже там тоже такое, а уже сам парад проходил на Троицу. Ну, то есть такие серьезные вещи, которые невозможно не замещать.
0: Ну, что касается Георгия Победоносца, фактически в эти дни был взят Берлин. Да, и, в общем-то, фактическая победа была как раз одержана вот в дни, так сказать, до Пасхи и празднования Дня Георгия Победоносца, так сказать, да, покровителя исконни, так сказать, наших воинов и так далее, и так далее. Да. Для тех, кто ни во что не верит, да, ну, на самом деле, можно сказать, ну, просто совпадение. Для тех, кто понимает, что совпадений в этой жизни не бывает, как бы, да, они осознают на самом деле прекрасно, что это было не случайно. Я уж не говорю о том, что командовал нашими войсками Георгий Жуков. Георгий. Вот так.
1: Просто чтобы вот как-то тему Украины закончить и тему Трампа. Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории. Он говорил, сегодня вот утром было это заявление. Зеленский хитрый человек, он хитрый парень. И мы хотим добиться урегулирования. И вы знаете, они теряют территории, но это дорого обходится России им самим. Мне нравится Зеленский, и я всегда в некотором роде ладил с ним, за исключением одного момента в Белом доме, где он, как мне показалось, был немного агрессивный. И Трамп заявил, что США стремятся урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Мы хотим прийти к урегулированию. Как вы знаете, они, Украина, теряют территории, но это обходится большой ценой для них и для России.
0: Ну, давайте так скажем, что Трамп тоже хитрый парень, и перейдем к следующей теме. Потому что, честно говоря, все это уже вот, ну, вот это бла-бла как бы надоело. Можешь что-то сделать, сделай, не можешь, так сказать, да, вот, ну и давай, все это, тут не это, не мути воду. Я так понимаю, что тоже это вот там, типа, вот надо, чтобы он что-то сказал, как бы, да, какие-то контакты там где-то происходят, вот, ну вот он вот, типа, сказал, как бы, ну, я не знаю, как бы, все это уже такое.
1: Все, я понял. Да. Ага. Самое главное, я понял. Тогда давайте к теме, которая касается, ну, если уж не всех, так и многих из тех, кто нас слушает, это вот период с 5 по 9 мая 26 года, в столице будет ограничено использование мобильной связи, там будут как раз ограничения по интернету, там уже тоже многие, уже, наверное, все, кто тут находится, получили смски, что пользуетесь Wi-Fi, пользуйтесь обычным там домашним интернетом, с мобильным интернетом будут ограничения. И вот, Сергей Александрович, кто такой современный человек без мобильного интернета? Потому что, ну, тоже там какие-то сообщения, так скажем, да, ты получал от людей, которые вышли там на свою работу, и там без карты человек по городу добраться не мог. Вот вы меня знаете, я бы, наверное, тоже бы никуда не смог добраться без карты, по крайней мере, по Москве.
0: Ну, смотря по какому городу, конечно, да, вот, все зависит от города, теоретически можно везде добраться, вот, да, раньше была такая пословица, язык до Киева доведет, вот, но по поводу ограничения вот этого самого мобильного интернета, ну, неудобно, конечно, но, насколько я понимаю, эти ограничения оправданы, да, по крайней мере, в данном случае я готов верить нашим силовикам, вот, но они говорят, что это надо, как бы, ну, и надо, вот, хотя мне не очень понятно, они то выключают, то включают, так сказать, ну, наверное, им виднее, что там где-то происходит, они как-то анализируют обстановку, ситуацию, и поэтому считаю, что вот сейчас можно выключить, потом там можно включить, как бы, да, какие-то там белые списки, так сказать, черные списки и все остальное. Я думаю, что вот, учитывая ту обстановку, которая складывается вокруг празднования, как бы, Дня Победы, вот, и активность всех наших недругов и всяких разных уродов, вот, коим не числа, ну, будем считать, что это оправдано. Да, это первое. Второе, что касается, так сказать, опять же, отключения от этого самого интернета, проблема здесь вот вот какая, слишком много вещей.

0: заведено на этот интернет, в том числе самим государством, которое продвигает все эти цифровые как бы сервисы, шмервисы там и все остальное, и поэтому возникает проблема. Там люди слушают, доверяют, переключаются на все эти вещи, тем более, что иногда это действительно очень удобно. Вот. Ну и раз, и попадают вот в такую ситуацию. Но об этом не раз говорили, что вообще-то было бы неплохо, когда все это внедрялось, пропагандировалось, рекламировалось, а оно и сейчас продолжает рекламироваться, подумать, а как в случае чего как бы это вот чем-то заменить. Вот сейчас, например, возникло какое-то окно такое, да, а как это компенсировать? Как сделать так, чтобы можно было там перевести деньги там или там оплатить? Вот есть ли какие-то такие, так сказать, средства? Ну, наверное, есть. Можно там зайти в отделение банка и просто тупо как бы, да, перечислить там или с карты, или наличные отдать и прочее. Но это, понятное дело, усложняет ситуацию. Но я просто к чему? Я просто к тому, что вообще-то, ну, как бы нам говорят, что вот, ну, вот сейчас, ну, поймите, сейчас вот такая вот штука. А на самом деле хочу сказать, что нет никакой гарантии, что потом будет какая-то другая штука. Вот что важно. Да, сейчас есть вот это, так сказать, особое обострение ситуации вокруг праздника 9 мая, но вообще-то, перспектива такая, что вообще в целом обстановка международная, как раньше говорили, обстановка, она лучше не будет. А это значит, что подобные штуки могут возникать периодически. И тогда вопрос ко всем тем, кто все это разрабатывал и продвигал. Где эффективные дублирующие механизмы, которые люди, которые их не знали, должны узнать, а те, которые забыли, должны вспомнить. Потому что пока говорят, ну это вот просто на эти вот дни, с 5 по 9, потом все будет хорошо. А точно будет все хорошо? А будет ли все хорошо, так сказать, потом всегда? А насколько вообще все это может работать? То есть я не про то, чтобы все это взять и запретить, а я про то, что это должно все быть, так сказать, дублировано, вот, и чтобы как бы это не приводило, опять же, к каким-то вот таким затыкам серьезным. Ну, а через эти затыки к недовольству населения, в том числе тех, кто, ну, что-то там не понимает, да, потому что многие не понимают, да, смс-ки вот расходились всем, однако буквально сегодня там едут, так сказать, там с утра там в электричке, так сказать, да, и слышу там тоже, значит, бухтит, так сказать, сзади, а я вот, они все отключили, я ничего не знал, а они отключили, вот, а я ничего не могу, а я не знал. Где ты был в это время? Как, вроде всем там по 30 смс-ок скинули на вот это самое, что вот, мол, будет вот... Если вы думаете, что таких людей мало, вы ошибаетесь, их очень много. Я вот думал, да, а я вот не думал, а я не продумал, не додумал и так далее, и так далее. Вот, то есть надо понимать, что то есть людям надо сообщить, что вообще-то жизнь не сахар, да, вроде как об этом все время сообщают, но надо сказать, вот есть вот эта штука, она, в общем-то, работает, но вот если она не работает, то есть вот такая штука. Или вот такая штука, так сказать, да, вот там в смс-ке они писали, там, пользуйтесь Wi-Fi, как бы, ну, это у кого есть он, так сказать, хорошо, а кого его нет, вот, ну, и вот так вот, да, а ведь на это дело завязали все, там, образование, так сказать, там, эти, по плату, там, оплачивайте улыбкой, хо-хо-хо-хо-хо, улыбкой, так сказать, да, то, вообще ни хрена не работает, какая нафиг улыбка, так сказать, да, вот, и там подходишь иногда, так сказать, там, то, там, пытаешься карту приложить, а там тебе, вдруг на тебя начинают снимать и писать, оплачивать улыбку, так сказать. Да засуньте вы эту улыбку себе куда-нибудь подальше. Я не подписывался, ё-моё, это где-то платить какой-то улыбкой. С чего вы взяли, что я собрался ее платить? Я вообще не улыбаюсь никогда. Вот только ору, так сказать, как это самое ненормальное и прочее-прочее. Я забыл, когда я улыбался вообще. Вот и все. Вот. Оплачивайте улыбкой, так сказать, да. Вот и оплачиваю улыбкой, так сказать. Вот хочется сказать. Очень смешно, что ли, тебе, да? Вот, ну и так далее. Вот. Но к вопросу о том, что как жить, так сказать, это самое, да? Как жить, куда бедному крестьянину податься? Но надо вырабатывать какой-то оптимальный образ, который на самом деле вас не будет трогать, да? Ну, условно говоря. Ну, вот сегодня так, хорошо, я пользуюсь этим. Завтра вот так. Я знаю, что мне делать. Вот что важно, да? Вот сегодня, условно говоря, так сказать, есть такая возможность, я ее пользуюсь. Завтра ее вдруг нету. Я знаю, что мне делать, я не пропаду на улице, как бы, я не умру, как бы, от голода рядом с холодильником, так сказать, и так далее, да. Я понимаю, что мне делать. Вот это важно. Вот эти навыки, они важны. И, кстати говоря, здесь их хотеть не хотите, а как-то государство тоже должно эти вещи продвигать, чтобы люди, опять же, не возбуждать ненужного, значит, недовольства, вот, не подыгрывать, опять же, так сказать, всяким разным врагам там и прочее, прочее. Объясните людям, что делать, когда этого нету, и чтобы человек понимал, так, ага, вот сегодня такая экстренная ситуация, я, значит, я знаю, что мне делать. И тра-та-та-та-та-та-та. Вот так. И все будет нормально. В принципе, в общем и целом, я думаю, что золотую середину такую найти можно. Но в общем и целом, как бы, с другой стороны, с этим интернетом, не знаю, вот даже, вот опять же, даже сегодня, как бы, едешь, никто тебе не звонит, никто тебе не пишет, ты никому ничего написать не можешь, так сказать, новостей ты не знаешь. Такая, знаете, благодать наступает в душе. Вот. Тишина. Можно просто смотреть в окно. вот, пробегающие как минимум, пейзажи и все остальное, так сказать. Ну, не знаю, прям какое-то именины сердце. Это час отдыха, вот лично у меня.
1: Но надо, наверное, тоже пояснить, что вот такой там гоголевский настрой, это наша, да, философская, да, там не политическая позиция, а то сейчас скажут, что вы там начинаете и прочее, прочее.
0: Как
1: раз,
0: смысле?
1: Мне кажется, что просто... Я как раз и говорю про интернет, что мы столько времени говорим про эту тему и про то, что кажется, что это делает тебя сильнее, там, быстрее, умнее, там, как будто бы тебе еще жесткий диск к компьютеру прикрутили к руке, а на самом деле ты оказываешься бесконечно слабым человеком. И как только что-нибудь отключается, как страшно человеку становится.
0: Ну, современный человек вообще очень не приспособлен к реальной жизни, это очевидно, и в этом парадокс научно-технического прогресса: чем больше удобств, тем слабее человек. То есть вроде бы как его возможности расширяются, а в реальности он становится более уязвимым, потому что все вот эти вот вещи, они, так сказать, ну, висят на волоске. Я уж не буду говорить про простую вещь под названием электричество. Да, условно говоря, там интернет. Какой там нахрен интернет, так сказать? Вот электричество, не дай бог, вырубится, и все как бы остановится. В больших городах куда-то, так сказать, массово переселяется население, вот все остановится. Причем, ну, коллапс может наступить, так сказать, просто очень быстро и будет очень жестоким. Вот. Может ли большинство населения городов как бы к этому это пережить в течение 2-3 дней, не больше? Это максимум. И все. А дальше начнется, так сказать, полнейший хаос. Вот. И это тоже очевидно. А по-другому уже никто и не знает как. И более того, и негде, собственно говоря, да, так сказать, и негде, и некуда уехать, и спрятаться, так сказать, негде. Тем более, а на чем ты уедешь, если все, опять же, зациклено на электричество там, да, или на какой-нибудь интернет, там, на связь и все, что, значит, к этому прилагается. То есть здесь надо просто искать какую-то оптимальную здоровую середину, учитывая все эти риски. То есть, опять же, ну, полностью отрицать эти технологии, как бы, ну, выкинуть их из жизни, ну, наверное, это можно сделать, но для этого надо просто вот, ну, начать какую-то совсем другую жизнь, да. А вот, ну, а так как большинство этого не сможет сделать, надо просто их, людей, приучить к тому, что есть и как бы параллельные методы реализации, и уж точно не надо по этому поводу грустить. Вот, вот не надо грустить, так сказать. Это точно.
1: А вот, вот нам пишут, как сказать, обратная связь. Вы всех судите по себе.
0: Точно. Это как вы угадали? Я всех сужу по себе, представляете? Круто, да? Вот так вот. А знаете почему? Потому что если я могу, то и другой может. Я не супермен. Вообще, так сказать, я уже такой пожилой человек с кучей всяких болезней, это самое, проблем, вот, который уже совсем не такой, так сказать, как, каким был там в 20 лет и так далее, да. Вот, поэтому я, если я могу, как бы, и вы, значит, тоже можете. У меня нет автомобиля с шофером, как бы, шофером, как бы, да, и так далее, персональных вертолетов и всего остального. Потому что, и поэтому, если я могу, и вы тоже можете, но не хотите. Вот, поэтому это вопрос как бы не в возможностях физических, да, это вопрос, вопрос состояния как бы духа, что называется, да, вот, и состояние, так сказать, того, что у вас в голове, вот и все. Ну, вот так вот, так сказать, это вы по себе судите, да, ну, вот, да, конечно, по себе, а как же, я же вас не это самое, не призываю прыгать, так сказать, с самолета без парашюта, да, условно говоря, или там подниматься на, значит, Эверест, там, на семитысячники без кислорода, вот, понятно, что это, как бы, этого вы не можете, этого и я не могу. Вот, ну как-нибудь перебиться несколько дней без интернета в городе, где все есть, в общем-то, на самом деле, как бы, да, еда, вода и все остальное, то есть, ну можно, представляете, вот можно. И я вам открою страшный секрет. Если вам не, условно говоря, 10 лет, а чуть больше, то и вы все это могли совсем недавно. Вот совсем недавно. Вот еще совсем-совсем-совсем недавно всего этого не было. Представляете, мы как-то жили. Вот мы День Победы отмечаем. Представляете, мы победили без искусственного интеллекта. Представляете? Без искусственного интеллекта. Вы можете это представить себе, так сказать? Imagine all the people. И так далее, и так далее. Вот. Вот, представляете, победили, да. Вот. И страну такую огромную построили. Без искусственного интеллекта. В это трудно поверить, но это факт. Представляете? Подтверждаемый историками. И Наполеона без интернета, так сказать, изгнали. Вот такие дела. И самолеты строили, так сказать, без компьютеров. Как же это возможно было? Ой-ой-ой. Поэтому, когда говорите, вы судите по себе, нет, я не только по себе, хотя я по себе, в первую очередь. Я сужу еще по нашим предкам, по огромному поколению тех, кто построил все это, чем мы пользуемся, иногда, так сказать, достаточно нерационально. Вот так вот. Они могли, значит, и вы можете. Ну вот. А вот если вы, значит, сучите ножками, дрыгаете ручками, то скажете, нет, я не могу, мама, купи мне конфетку, я не буду одевать колготки и прочее, прочее, значит, вы слабее, что и требовалось доказать. Вы слабее и меня, и наших предков. Не буду жить без интернета, не буду, включите мне интернет, так сказать, да? Я, блядь, по-другому не могу. Тьфу на вас. Вот так вот. Сопли, значит, надо утереть сопли, так сказать, да пойти умыться. Фух, так, сделал так, выдохнуть. Фух, вот. Личностный рост. Я сейчас вам семинар тут проведу бесплатно, как бы, да? И все, и дальше поскакали.
1: Вот прислали нам справочку. Многочисленные эксперты предлагают несколько основных шагов в случае полного отключения интернета. Отмечается, что многие рекомендации выполняются людьми уже сейчас, например, когда мобильный интернет недоступен. Что предлагают? Первое. Подготовьте денежный запас. Нужно иметь наличные на несколько дней на базовые расходы. Еда, транспорт, бытовые мелочи. Дальше. Скачать офлайн-карты, навигацию. Загрузить их в телефон. Дальше. Сохраните важные документы и билеты, чтобы они были в офлайн доступе. Дальше сделайте офлайн копию важных контактов, то есть запишите их в телефонную книгу. Там телефонные книги и мессенджеры – это не одно и то же. Дальше подпишитесь на уведомления операторов и городские каналы, чтобы вам и приходили смски. Сделайте резервную копию цифровых данных. Если у вас есть какие-то файлы в облачных хранилищах, скачайте их. Вот, кстати, а удивительно, приходится ведь это сейчас даже объяснять, так проговаривать.
0: Не, ну понятно, люди быстро, так сказать, к удобному привыкают. Я говорю, опять же, вы не думайте, я не против того, чтобы это все было. Пусть оно будет, только оставайтесь при этом людьми и достаточно самостоятельными и взрослыми людьми. Потому что, к сожалению, вот комфорт и удобство, они, значит, способствуют инфантильности. Вот этому самому, так сказать, капризничанию, так сказать, неспособности там самими себя обеспечить, там, да, и обслужить и все остальное. Вот об этом речь идет. То есть речь идет о том, что просто не надо никакой паники, как бы, да, и, соответственно, выстраивайте свою жизнь так, чтобы вы понимали, что для вас это не трагедия. Да, неудобно, бывает, но это не трагедия. Это не трагедия, как бы, и вы знаете, что вам делать в случае чего. А вот эти все советы, которые там даются, ну, слушайте, это такая элементарная вещь, честное слово, да? А вот при всем при этом, вот какой здесь вывод? Всегда думайте своей головой. Ну, мало ли, что вам там рассказали в какой-нибудь рекламе, как это удобно, круто и прочее, прочее. Они рассказали, потому что им надо с вас бабки взять. Вот. Посадить вас на эти сервисы. Так прежде чем, значит, им поверить, вы для себя скажите, да, наверное, я могу этим пользоваться, но у меня должен быть страховой вариант, какая-то страховка на случай, если вдруг что-то не так. Знаете, как вы едете в машине, у вас должно быть запасное колесо. Почему? Казалось бы, так сказать, вот же колесо, у меня же есть. Но его взяли и пробило, так сказать, колесо. Все, привет. А я не взял запасное колесо. Ну и дурак, стой, так сказать, да. И дальше кукуй, пока кто-нибудь приедет и тебе поможет, если кто-то приедет. Это вот об этом речь-то, вот и все.
1: Сергей Александрович, вот просто на тему интернета чуть закончить, потому что я тоже там посмотрел, что это, ну, как бы там, в обратную связь к нам приходит. Это, а вот для молодых людей, это, вот, не слишком ли вы напугаете тех, кто вообще своей жизни там другой просто не представляет, кто уже со всем этим родился, там, от 2004-го, там, 2005-го года и дальше?
0: Да, я хочу их напугать как раз. Очень страшно, страшно, очень страшно. Слушайте, ну это какие-то разговоры каких-то, ну тоже вот, ну каких-то наивных людей. А не очень ли вы их напугаете? А какая разница, напугаю я их или нет? Я хочу, чтобы они были готовы к реальной жизни. Подготовка к реальной жизни – это не есть постоянное, так сказать, как это сказать, постоянно лить в уши, я так скажу, да? А что, с молодежью надо все время заигрывать, заискивать, постоянно им что-то такое, какой-то медок, как бы, да, это самое, какое-то подсовывать, да? И тогда они, типа, будут, они тогда будут, не будут бояться и будут подготовлены к реальной жизни. Потом хренак, так сказать, да, и по башке, да? Как раз я-то про что говорю? Я и про будущие поколения и говорю. Эти будущие поколения не должны расти бессмысленными, бестолковыми и ничего не умеющими. Потому что, на самом деле, это для них же не полезно, а иногда может быть даже смертельно, поймите. А постоянное заигрывание, поддакивание, так сказать, да, всевозможное скрывание действительности, оно им не помогает. И, может быть, иногда лучше их напугать для того, чтобы они поняли, что жизнь – это непростая вещь. И надо быть готовым к разным ситуациям. Иначе эти ситуации все равно их догонят. Только они для них станут гораздо более болезненными. Это, знаете, простая вещь, так сказать, да? Это все равно, что вы, как бы, например, ребенку рассказываете, так сказать, что вообще никаких проблем в жизни нет, что мама с папой все за него порешают, что вокруг, так сказать, его ждут только хорошие люди и все такое прочее. А потом раз, он выходит в жизнь, как бы, да, и ничего не может. Вот это про это. А не слишком ли напугаете молодых людей, так сказать? И что? Вот молодые люди напугаются, скажут, ну я нахрен этого Михеева, так сказать, какую-то ерунду говорит, а я хочу слушать того, кто будет мне в уши лить то, что мне нравится. А скажите, разве тот, кто вам рассказывает только то, что вам нравится, это обязательно тот, кто желает вам добра? Если он врет вам постоянно, так сказать, да что просто вам понравится, как искусственный интеллект. Вы правы, конечно, да. Как резиновая баба, которая никогда не отказывает, так сказать, да. Вот это что, равно тому, что вам, так сказать, причиняют добро, что называется, наносят пользу? Разве это одно и то же? Разве процесс воспитания молодых заключается только в том, чтобы им поддакивать и рассказывать сказки? Мне кажется, он заключается в том, чтобы их подготовить к взрослой жизни. А в этой взрослой жизни случается разное. Конечно, нельзя уклоняться и в другую крайность, так сказать, да? Типа для того, чтобы подготовить жизни, взять и, значит, опустить сразу, так сказать, в чан с дерьмом. И сказать, вот это дерьмо, сынок, так сказать, или дочка, и есть жизнь. Это тоже будет неправдой. Но на самом деле, как бы сделать его, как бы этого человека, молодого или молодую девушку, готовый к разным всяким, так сказать, проблемам, вот это и есть процесс воспитания, это и есть добро. А постоянно заигрывать с ними, поддакивать, рассказывать им всякие сказки про цифровое счастье, это добро не есть. Это есть обман. Вот в чем дело. Понимаете? А обман никогда не может быть хорошим. Вот и все. Поэтому не слишком ли напугаем? Да пофигу, напугаем, не напугаем. Если они, так сказать, напугаются и будут готовы к этим ситуациям, значит, мы их спасем от этого, да? Или подготовим к тому, чтобы, может быть, они и не так болезненно это переносили. Вот и все. Кстати, по поводу этих самых вот тех вот рекомендаций, которые вы, Роман, зачитывали перед новостями, вот тоже к вопросу о документах, между прочим. Вот много говорят о том, на какое-то время назад говорили, а давайте вообще не будет бумажных документов. Вообще не будет документов. Вот все будет в облаке, хранится в облаке, где-то там в аккаунте, шмаккаунте, значит, в электронном виде. Вот вам, пожалуйста, так сказать, пример номер один. Вот вам надо сейчас, например, провести какую-то юридическую операцию. А где же ваши документики? А они в облаке. А где же это облачко? А оно улетело, тра-та-та, как бы, да, к нему нету доступа. И все, и вы уже не человек. Вот. Вот и все. Вот что, так сказать, вот о чем я говорю-то. На самом деле, как раз я забочусь о людях, в том числе о нашем будущем поколении, потому что я не хочу им врать, что вот вы знаете, скоро будет вот такое, в общем-то, цифровое счастливое будущее, в котором на самом деле все будет совсем по-другому, не то, что было раньше, а мы, а они не такие, как вы. Это же вранье, вот в чем дело. Никуда вот эта реальная жизнь не денется, никуда. И не надейтесь, так сказать. И не будет ни бессмертных, ни неуязвимых, так сказать, ни каких-то стопроцентно гарантированных там сервисов. Вот и все. И знать это, и уметь с этим работать, это важно. Это знаете, как вот условно говоря, так сказать, да, умение оказать первую помощь. Вам искусственный интеллект первую помощь не окажет. Если вы сами не умеете этого делать ручками, так сказать, никакой телефон за вас это не сделает. Вот это примерно про то же самое. Вот о чем я так говорю. Окажется, может быть, знаете, ой, они ретрограды такие, они такие вообще валенки, так сказать, пыльные, как бы унылые и так далее, и так далее. Вот они ничего не понимают. А вы понимаете. Вот сейчас вот раз вам отключили интернет, и вы сидите уже, так сказать, ничего не можете. Да? А вот я могу, а вы нет. Вот такие дела. Поэтому на самом деле как раз наоборот. Процесс подготовки, он всегда включает в себя как бы ознакомление со всеми возможными ситуациями и к тому, чтобы научиться в разных ситуациях действовать. Вот это означает, что вы человеку желаете добра. Вы его подготовили к разным ситуациям. Он, в принципе, хотя бы теоретически знает, что ему делать. А когда вы ему лапшу вешаете на уши про какое-то, так сказать, мифическое, так сказать, счастье, вот, которого точно не будет, и вы даже знаете, что его точно не будет, вы делаете ему зло. Поэтому не слишком ли мы напугаем, так сказать, да-да-да-да-да. Уберите ваших детей от наших голубых экранов, что называется. Кто знает хоть что-нибудь из жизни привидений, звоните им по телефону 223-332. 332-223.
1: А, ну, кстати, я тут видел, как один человек хвастался, там это было опубликовано в новостях, что он себе сделал роборуку. Там у него и чип вшит, чтобы всеми карточками оплачивать, и там все приборы туда зашиты, то есть он себе все это туда уже вогнал, вот, к слову. А он, может быть, тоже что-нибудь мог бы и тоже что-нибудь мечтал бы там сделать, чего-нибудь достичь. Вот вы говорите, я могу без интернета, а вы не можете.
0: Да, я много чего могу без интернета до сих пор, как бы. Многие из вас уже и с интернетом этого не могут, так сказать, в своем, как бы, достаточно молодом возрасте, да. Зашей себе еще куда-нибудь, что-нибудь, так сказать. Глядишь, поумнеешь там, да. Может, лучше будет это самое. Может, будет лучше работать. Да, ты попробуй, попробуй. И так далее, так далее. В общем, короче говоря, мне вот это, мне, так сказать, жизнь сумасшедших неинтересна, вот в этом смысле. Потому что, конечно, все эти технооптимисты, они в значительной степени, ну, вот по ним психиатр плачет очень часто, вот, к сожалению.
1: На тему технооптимистов. Вот пришла такая новость уже не из мира там отдельного психопата, который себе всю руку переделал под там, искусственный интеллект и банковские карты. 1 мая Пентагон объявил соглашение с 8 и компаниями, которые занимаются искусственным интеллектом. Это и SpaceX, и OpenAI, и Google, и там Microsoft, и далее, далее, далее. Но буквально со всеми крупными компаниями на развертывание их моделей в засекреченных военных сетях, которые там уровни засекреченности там, военной инфраструктуры США совершенно секретно. И вот теперь все это будет находиться на службе Пентагона. Как там говорили, что это какие-то отдельные частные компании, вот теперь все это будет работать здесь. Там уже заключены контракты, есть те, кто попытался отбиться, но их там все равно попытаются додавить и дожать, чтобы они точно участвовали во всех этих делах. Там вот одно из интересных таких сообщений, что, например, одна компания отказала, не согласилась разрешить применение для автономного оружия без участия человека и массовой слежки за гражданами. Пентагон хотел доступ для всех законных целей без изъятий. То есть это история о том, как вот все это превратилось уже в военную такую и засекреченную историю. Хотя мне кажется, что они и раньше это все использовали, просто вот сейчас как-то это все открыто объявили. Вот, к слову, об победе в войне без искусственного интеллекта там над Наполеоном и в Великой Отечественной войне. Вот теперь это все как бы вот пришло.
0: Нет, с одной стороны, все равно, как бы, да, на самом деле, человеческие таланты и способность к самопожертвованию, сила духа, они все равно всегда определяли и будут определять там успех или неуспех в войне в том числе. С другой стороны, вот, условно говоря, там, да, если всерьез говорить про все технологии, вот за внедрение их в военную сферу, как бы, я обеими руками, да, я только за. Вот там давайте их внедрять. Давайте, там, где это повысит нашу обороноспособность или, так сказать, нашу наступательную способность, там, где это будет способствовать, так сказать, снижению человеческих потерь, я только за. В сфере технологий, производства, в конце концов, так сказать, да, что как бы критически важно для нас, не перепродажа чего-то там, да, я только за. Я против чего? Я против того, чтобы это как бы бездумно, значит, внедрялось в сферу общественной жизни, потому что в сфере общественной жизни это людей разобщает. Создает иллюзию контроля, а на самом деле разобщает людей, как бы никакого единства, единения вы не получите. Наоборот, вы получите индивидуумов, сведенных с ума, так сказать, да, чужими базами данных, чужой, так сказать, чужими как бы моделями и так далее, языковыми в том числе. А вовсе никакое не консолидированное общество. Иногда мне кажется вообще, что речь идет о каком-то, знаете, ползучем цифровом перевороте. Да, давайте всех, значит, наших граждан замкнем на их телефоны, чтобы они вообще друг друга не видели. А потом, говорит, давайте демографическую проблему решать. Как, каким образом, если все, так сказать, в телефонах, да? Вот. Мы как будто бы будем все это контролировать, но в реальности на следующем этапе, наоборот, это была полная потеря контроля, в том числе потому, что с мозгами этих граждан будет работать, так сказать, иностранная, по сути, иностранная, по форме наша, а по сути иностранная, так сказать, да, когнитивные там модели, да, всевозможные там и так далее, да, языковые и прочее, прочее. Вот в чем проблема. Вот что меня тревожит, да? Или там меня тревожит там повсеместное внедрение всего этого в образовательный процесс. Ну, хорошо. Вот внедрили его. А скажите мне, зачем? Какая цель ставится? Цель улучшения качества образования? Я что-то не понимаю, каким образом внедрение искусственного интеллекта улучшает качество образования. Пока мы видим вот что. Пока мы видим на самом деле повсеместную фальсификацию знаний с помощью искусственного интеллекта. Пока мы видим развитие цифровой бюрократии, в том числе в учебном процессе. И пока мы видим стремление снизить издержки, так сказать, да, на преподавателей за счет внедрения всяких разных таких моделей. Да? А давайте, так сказать, вообще приведем к полной деградации педагогического сообщества, да? И тогда вопрос, а зачем? Если это повышает качество образования, значит, скажите, как? А пока мы вот что видим, значит, ученики, студенты и школьники массово будут использовать это для фальсификации знаний, то есть на выходе будут фальшивые специалисты, а преподавательское сообщество будет деградировать, потому что его будут заменять, так сказать, компьютерными программами и всем остальным. И что же мы получаем на выходе? Кто же будет осуществлять вот все эти прорывы, на которые нам необходимы для успешной конкуренции с нашими там всякими врагами и прочее, прочее, непонятно. То есть тут такое впечатление, что здесь процесс ради процесса. Или люди не думают о том, что это, к чему это приведет, или не могут объяснить и обосновать, или у них вообще другие цели и задачи. Я говорю, какой-то ползучий переворот для того, чтобы там следующее поколение само спустило флаг, так сказать, да, без боя. Потому что оно ничего делать не умеет. Оно умеет только запрашивать, как бы, искусственный интеллект, а что мне делать? А искусственный интеллект скажет, а ты сдай свой суверенитет. И тогда решишь все проблемы. Как вам такое? Своей башкой думать не могут. А иностранная, основанная на иностранных базах данных, там, модель нам этого IT, искусственного интеллекта, то есть ИИ, подсказывает. Для решения данной проблемы необходимо отказаться от суверенитета. Как вам такое? Ведь надо же доверять искусственному интеллекту. Вот это кто-то продумывает такие вещи, кто-нибудь работает с этим. Ну, я что-то пока не вижу, если честно. Пока, значит, только разговоры одни. Значит, надо не опоздать. Куда не опоздать? Надо успеть. Куда успеть? Куда успеть? Вот это меня как бы тревожит, да? Вот что на самом деле. А что касается техники, науки, производства, да ради бога, военного дела, да конечно. Только еще раз повторяю, у нас там, где как бы это нужно, это или не происходит вовсе, или происходит крайне медленно. А там, где нет, как бы, да, вот все заполняется, так сказать, какими-то картинками. А давайте в образование, а давайте вот туда, а давайте в медицину, а давайте всех вообще это самое, замкнем на мобильный телефон и прочее. А результаты какие? В том числе с точки зрения там, политической управляемости, с точки зрения того, у кого будет власть, вот это вот что. Покажите мне, как бы, как на самом деле этот искусственный интеллект сокращает наши потери на поле боя. Я буду только за, обеими руками вообще за. Покажите мне, как с помощью искусственного интеллекта мы, значит, не 20 лет будем строить свой собственный самолет, а за 2 года сделаем. Я буду только за. Покажите мне, так сказать, как у нас создается платформенная экономика, там, например, в области станкостроения, там, машиностроения. Я буду только за, но этого нету пока. Есть только какое-то бла-бла-бла. А в основном, когда у нас говорят про платформенную экономику, что имеет в виду? Имеет в виду, как бы, цифровые площадки по перепродаже чужого. Все. Пока вот это. И больше ничего. Или если есть что-то, то оно такое в каком зачаточном состоянии. Вот в чем проблема-то. Вот что, собственно говоря, меня, значит, тревожит. Меня тревожит будущее страны. А вовсе не то, что, так сказать, сами все технологии. Да внедряйте, как бы, но вопрос в том, куда и как, где результат. Результат покажите. Кстати, что касается результата, тоже, как бы, да, вот условно говоря, мы уже говорим сколько лет, а я что-то не вижу взрывного роста мировой экономики. Где вот взрывной рост мировой экономики? Нам говорят, искусственный интеллект – это переворот, это просто другой, как бы, этот самый эпоха. Где результаты? Где взрывной рост европейской экономики? Где взрывной рост, значит, американской экономики? Где больше всего на инвестиции в искусственный интеллект? Где даже взрывной рост китайской экономики? Они многого достигли, но взрывного роста нет. Более того, у них есть замедление темпов роста по сравнению, так сказать, там, с прошлыми десятилетиями. Где вот этот супер-пупер-то взрывной рост? Покажите его. А говорит, он будет. Он будет еще, когда будет. Вот когда будет, тогда как бы, да, можно будет о чем-то говорить. А пока на самом деле нету. И пока мы вот что видим. Значит, идет война в Персидском заливе, опаньки, да, и кому-то не хватает нефти и газа, значит, кто-то в связи с этим испытывает экономические проблемы и так далее. То есть, про там военное дело. Да, я вообще обеими руками за. Разработки, внедрение, производство, применение на поле боя, как бы все, что повышает нашу, так сказать, эффективность на поле боя и снижает наши потери, я только за. Конечно, однозначно. И в этом смысле то, что американцы там это используют, другие используют и будут использовать. Это да, надо это как бы иметь в виду, учитывать и тоже, значит, все эти вещи делать. Только так, чтобы тоже, опять же, быть неуязвимым для преступления, для противника. А то у нас тоже, так сказать, проблема-то в чем? В том, что все эти базы, как бы, данных, как бы, они прозрачны, в первую очередь, для наших врагов. Вот. Но я пока вот в этих сферах, где это нужно, этого не вижу почти. Если кто-то знает примеры, как такие вот масштабные, грандиозные, пусть мне об этом расскажет, как бы, да. Вот. А где я вижу? А я вижу везде, вот просто забивают, так сказать, буквально, как бы, вот надо без вазелина прям внедрить обязательно в образование, обязательно в общественные отношения, так сказать, обязательно, как бы, да, значит, в медицину, и вот хочешь как хочешь, то обязательно надо внедрить. В медицине, когда сейчас внедряют, слушайте, давайте честно скажем, что этот искусственный интеллект, какие задачи решает? Он решает задачи нехватки врачей или недостатка их зарплат. Все. Он пока больше никакие другие задачи не решает. Может, когда-то будет решать, я не знаю. А пока он вот про это. И в образовании, как не хотим мы учителям платить много, так сказать, давайте их заменим компьютерными программами. Все. Все. Вот, и это видно, на самом деле, без искусственного интеллекта, без очков с дополненной реальностью. Это видно. Если кто-то думает, что этого не видно, то это видно. Вот в чем дело. Ну и хорошо, и тогда что будет на выходе? Будет ли повышение качества образования? Или, на самом деле, решаются сиюминутные проблемы экономии бюджета, но за ними последует фальсификация знаний, и деградация преподавательского корпуса. И тогда где будет качество образования-то? Объясните. Ну, это же просто очень, так сказать, да? Это же как бы, ну, вот это самое. Поэтому здесь речь не о какой-то, знаете, замшелости. Речь о ну, таком трезвом анализе ситуации. Нам могут сказать, вы ничего не понимаете. Так вы объясните по-русски, да, чтобы мы понимали. Очень часто, так сказать, получается, что по-русски-то невозможно даже объяснить. Сплошные какие-то, так сказать, эти жонглирования иностранными словами. Тоже говорят, вот русский язык, мы его будем беречь и все такое прочее. Жонглирование иностранными терминами, когда начинают жонглировать, причем немотивированно совершенно, вот этими терминами иностранными, вот у большинства населения, могу сказать, четкое совершенно ощущение, такое непроговариваемое, но совершенно четкое, что нас хотят обмануть. Это будет драйвером. Драйвер – это шофер в автобусе. Понимаете, шофер. Шофер – тоже слово иностранное. Водитель. Водитель кубыла – это драйвер. А все остальное, где используется слово «драйвер», это как бы, да, в переносном смысле. Вы людям объясните, вы про что, вообще с кем вы разговариваете? Друг с другом, значит, и звезда звездою говорит, а мы что? А мы должны, открыв рот, просто, так сказать, хавать там то, что нам с Олимпа там спускается, а вообще на этом Олимпе-то тоже, так сказать, хорошо понимают, что происходит или нет? У меня такое ощущение, что не всегда. Вот так вот. Поэтому речь вообще не о том, что, так сказать, кто-то тормозит прогресс. Речь идет о том, чтобы самим себе не врать. И понимать, что действительно на пользу, а что не на пользу. Что касается военной сферы, однозначно да. Однозначно да. И какие-то примеры внедрения есть. Но на самом деле, в основном пока, так сказать, решается все личным составом. Вот так вот.
1: Но вот если мы посмотрим чуть-чуть дальше, вот вы сказали, это внедряется в образование, в медицину, в сферу общественных отношений, ну, то есть это там то, что можно было бы решить вопросом зарплаты элементарно, там, и подготовкой кадров, это вот вбивается в твой искусственный интеллект. А как это скажется? Ну, то есть вот там, я помню, вы так говорили, что будут ли там ученые вообще, там какой-то новый Королев, мы хотим там освоить Марс, а будет ли человек какой-нибудь, который сможет что-то придумать?
0: Я не знаю, может будет, может не будет, но вопрос опять, это, перспективу я уже описал, так сказать, она уже сейчас очевидна. Миллионы балбесов, которые как бы реальные знания фальсифицируют, используя искусственный интеллект, который им рекомендуют внедрять везде, с одной стороны, то есть не специалисты. Как будто бы специалисты, показывающие диплом, но на самом деле люди не способны решать задачи, а способны только, так сказать, значит, спрашивать у искусственного интеллекта, что мне делать. Первое. Второе. Искусственный интеллект, который на самом деле будет использовать, и сейчас использует, до сих пор используют в основном, значит, просто русифицированные, но иностранные базы данных, через которые можно запросто работать, например, скажем, там, для того, чтобы внедрять какие-то ошибки, некорректные результаты и так далее, и так далее. И третье, это деградация преподавательского корпуса, потому что, условно говоря, действительно настоящие преподаватели, как бы, ну, просто будут выходить на пенсию, как бы, и уходить из жизни, их будет заменять, условно говоря, довольно примитивные и такие несложные, так сказать, да, имитаторы, вот, вот и все, и на каком-то этапе, которыми тоже можно между прочим, будет управлять. На каком-то этапе вы получите просто, значит, обвальное падение качества образования. И кто будет решать все эти задачи для будущего, так сказать, непонятно. Вот мы должны там прорыв, так сказать, нам надо успеть, нам надо не опоздать. Кто будет это решать, все непонятно. А говорят, а вот это искусственный интеллект и будет решать. А, нормально. А мы будем бить баклуши, так сказать, искусственный интеллект, нас все порешает. Но, честно говоря, вот всерьез это обсуждать, но это недостойно даже взрослых людей. Или, на самом деле, за этим стоит какой-то хитрый умысел. И этот хитрый умысел явно не в нашу пользу. Вот что меня больше всего беспокоит.
1: Сергей Михеев, Роман Голованов. Благодарю за внимание. Всего доброго. С Богом.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
4: Здравствуйте, глубоко уважаемый Игорь Сергеевич. Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители.
3: Владимир Владимирович, вот вы являетесь, с одной стороны, светским известным ученым, профессор, доктор исторических наук, с другой стороны, вы протодиакон, то есть человек Русской Православной Церкви. Именно вот из-за этого сочетания вашего я сегодня и пригласил вас в эфир, потому что тема такая, она связана и с религией, и она связана с современной политикой. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что для очень многих людей в России, и не только просто обычных людей, но и политиков, то есть тех, кто профессионально занимается политикой, международной политикой, стало каким-то полным сюрпризом то, что во главе Соединенных Штатов стоят сектанты, если называть вещи своими именами. протестантские сионисты. Казалось бы, как такое может быть? Нас с 90-х годов убеждали, что на Западе полностью светские государства, что если есть религиозные фанатики в мире, то это только вот там мир ислама, всевозможные странные личности, а в Европе, в Соединенных Штатах, в Австралии, вообще в так называемом свободном мире, это все давным-давно пройденные этапы. И если людьми движет там не только деньги, то единственное, что может еще двигать, конечно же, приверженность к общечеловеческим ценностям, правам человека и все остальное. Вот только эти две вещи. Деньги, права человека, общечеловеческие ценности. И вдруг выясняется, что и президент Соединенных Штатов, и все его ближайшее окружение, они сектанты. Причем какие-то странные сектанты, которые ведут себя по отношению к Соединенным Штатам, той стране, которую они возглавляют, более чем странно. Но с другой стороны, так если покопаться, то вспоминаешь, что вообще-то Соединенные Штаты ведь и создали сектанты, религиозные фанатики, которые бежали за океан. Поэтому вот я бы хотел, чтобы вы нашим зрителям разъяснили, как такое могло быть.
4: Но, дорогой Игорь Сергеевич, уважаемые зрители, должен вам открыть страшную тайну. Огромное большинство президентов Соединенных Штатов были действительно сектантами. Они были протестантами. Всего два католика за историю Соединенных Штатов. Это Джон Кеннеди. Мы помним, как он трагически и страшно кончил. И Джо Байден. Слава богу, он пока мест жив. Однако Дональд Трамп восстановил традицию. И у нас у власти теперь в Соединенных Штатах сектант. Правда, Трамп не пойми кто. Он себя всякий раз позиционирует по-разному. То он католик, то он протестант. Он неоднократно намекал на свои симпатии к иудаизму. Прямо пушкинский персонаж. Так кем же станет он? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой или маской щегольнет иной? Это действительно мир масок. Но в данном случае маска крепко прирастает к лицу. И личина, она и есть лицо. Потому что действительно, как вы справедливо заметили, Соединенные Штаты создавали сектанты. Точнее, пуритане, точнее, убежденные кальвинисты, которые являлись последователями Жана Кальвина с его человеконенавистнической доктриной относительно того, что одних Бог изначально предопределил к спасению, других предопределил к погибели. И именно эти люди с яростным фанатизмом истребляли несчастных индейцев, видя в них детей дьявола, не считая, что они могут быть обращены к истинной вере, не считая, что они могут спастись. Но вот Бог их такими создал. Создал именно для того, чтобы добропорядочные пуритане их истребили. И добрые отцы семейства услаждались видами индейских скальпов. Это еще
3: Я,
4: что?
3: Кстати, не просто видом, а отцы семейств, добропорядочные люди, которые, если дал слово, то держи, на исповедь регулярно, на службу регулярно, но при этом сидели и в законодательных собраниях решали, так, за скальп индейца ребенка будем давать, ну, условно, доллар, за скальп индианки, женщины, будем давать 3, за скальп мужчины 5. А кто-то говорил, не, ну много, 5, давайте 4. И это было совершенно нормально. Они себя считали честными людьми, высоконравственными людьми, которые очищают мир от вот этих недочеловеков.
4: Конечно. И существовали также замечательные доктрины относительно негров. А именно, негры – это вообще не люди. Это те животные, которых некогда сотворил Бог до сотворения человека. Но официально эти доктрины, к счастью, не принимаются, но неофициально они бродят и воздействуют. И целый ряд раз в свое время объявлялся недочеловеками. И с фанатическим упорством преследовался. И в этом смысле вернемся к доктрине сионизма. Дело в том, что если Лютер, к примеру, относился с некоторым недоверием к Ветхому Завету, то, напротив, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, вожди реформаторства, вожди кальвинизма, они считали, что Ветхий Завет – это такое же органическое откровение, как и Новый Завет, что Библия говорит о разумном устроении мира. Все это, конечно, верно, все это, конечно, правильно. Только вот Библию они читали несколько не ту, что читают, к примеру, те же православные и даже католики. Из Библии они избирали все те образцы, все те примеры, которые взывали к мести, крови, к истреблению своих соседей. И самое главное, те, которые взывали к правам избранного народа, Израиля. Кальвинистские проповедники считали, что Бог не отверг древний Израиль даже после распятия Христа. И это движение особенно усилилось к веку XIX и особенно в веке XX. И более того, среди реформатов, среди кальвинистов, среди пуритан появилось такое радикальное движение, как христианский сионизм, которое считало, что второе пришествие станет возможным только после того, как Израиль вернется в землю обетованную, как отстроит третий храм, но для этого надо, конечно, смести с лица земли Аль-Аксу, мечеть скалы. Для этого надо, разумеется, разгромить или уничтожить тех мусульман, которые вступятся за нее. Для этого надо создать царство от Средиземного моря до Евфрата, возобновить лучшие времена Израиля, и туда все стекутся народы, и тогда только явится Мессия. Если мы внимательнейшим образом прочитаем новозаветное откровение, то мы увидим, что в нем все наоборот. Потому что Христос предупреждает, если кто скажет, что Христос в этом месте, вот он, или он в тех покоях, или он в том городе, не имейте веры к этому, не верьте. Ибо как молния освещает небо от востока до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Подлинное христианство и Новый Завет не знает локальных пришествий Христа. А между тем весь протестантизм на этом заточен. Целый ряд сект, в том числе пятидесятники, и не только они, ожидали пришествия Христа на конкретной горе в конкретном 1844 году или в 1845. В результате появлялось великое разочарование, great disappointment, а на базе этого великого разочарования еще более великие секты. Но вот это движение сильнейшим образом набирает силу с конца XIX века и особенности в XX. Это очень интересно, но оно усиливается параллельно с иудаистическим сионизмом, с такими фигурами, как Герцль и другие, которые зовут в Палестину, зовут к возобновлению третьего храма, причем явно и очевидно презирая и ненавидя христианство. Давайте смотреть правде в глаза, без всяких, что называется, антисемитизмов, просто честно взирая на то, что есть. И параллельно с ними работают и христианские сионисты. Причем работают в высшей степени активно. Один из таких сионистов, обращаясь к президенту Соединенных Штатов, в 1891 году заявляет, почему это сербам отдали Сербию, болгарам отдали Болгарию, а евреям не отдают Палестину. Давайте-ка отнимем для них у турок Палестину. И, собственно говоря, то, что происходило в течение и конца Первой мировой войны, и в межвоенный период, и после Второй мировой войны, именно в начале переселения израильтян на святую землю, а затем создание государства Израиль, это было бы невозможно без деятельной подготовки известных политических кругов, прежде всего в англосаксонских странах. В Англии, в Великобритании, конечно, было непросто. Черчилль, конечно, был против передачи палестинских земель евреям. Но он был не один. Существовало мощное лобби, причем которое действительно подпитывалось христианскими сионистами. И существовало еще более мощное лобби в Соединенных Штатах Америки. И они во многом создали государство Израиль.
3: Владимир Владимирович, извините, что я вас перебью. Но, по-моему, Черчилль как раз всегда был сторонником строительства государства Израиль.
4: Далеко не всегда.
3: Нет? Значит, далеко, я ошибаюсь.
4: Далеко не всегда. Он, конечно, под напором различных сил, он вел такую двойственную политику, но это угрожало имперским интересам Великобритании.
3: Британской империи.
4: Да, Британской империи. Потеря подмандатной территории, появление достаточно неконтролируемого партнера, не вассала, а именно партнера. И, по сути дела, государство Израиль становилось таким сильным игроком на Ближнем Востоке, при этом игроком антиарабским. А Великобритания еще во время Первой мировой войны стоила больших трудов стяжать симпатии арабов, тот же полковник Лоуренс. И, конечно, Черчилль как империалист отнюдь не приветствовал появление такой неконтролируемой и достаточно внушительной силы.
3: Я понял вас.
4: Да. С другой же стороны, он не мог не считаться с произраильским лобби. То есть в данном случае вы в известном смысле правы. Но была и другая сторона вопроса. По крайней мере, британские силы в течение Второй мировой войны вынуждены были обуздывать еврейских террористов, которые временами били по британским руководителям и устраивали диверсионные акты. Так что все было очень непросто. Казалось бы, Гитлер – это страшная сила, грозящая физическим уничтожением израильскому народу. Но, тем не менее, к сожалению, в Израиле находили силы, которые в этот момент били в спину союзникам. И все здесь было очень непросто. Ну, и вот к чему мы приходим сейчас. Очень многие полагали свои надежды на Трампа как на консерватора, как на сторонника традиционных ценностей, как на человека, который собирался заниматься только проблемами нового света, не лезть в старый свет, заняться Америкой для американцев, сбросить с Америки груз великодержавия. Грешен. И я так думал. Хотя и высказывался с осторожностью. Нас обманули, как маленьких мальчиков. Все эти Трамповы декларации. Тем паче, что он хозяин своему слову. Хочет дает, хочет берет назад. Последнее время он наговорил столько, направил столько векторов американской политики, что возникает закон вопрос. Who are you, Mr. Trump? И что в ваших действиях является дымовой завесой, что является сущностью? Вот устроил эту эскападу в Венесуэле. Украл президента, и что? Что он поборол этим мировую наркоторговлю? Ничем. Он даже Венесуэлу толком себе не подчинил и на колени не поставил. Собирается завоевывать Гренландию. И что? Завоевал он ее или нет?
3: Ну, еще не вечер.
4: Ну, понятно, что еще не вечер. Для некоторых он производит впечатление совершенно непредсказуемого президента, непредсказуемого лидера. Некоторые даже сравнивают его с Гитлером, который все стремится захватить. Но вот мне кажется, что Гренландия, что Венесуэла, это все так, пена, дым. А вот сущность – это война с Ираном и война с палестинским народом, в которой Израиль поддерживается Соединенными Штатами Америки. И вот здесь-то как раз проявляется действительно подлинная религиозно-метафизическая подоплека. Действительно подлинная суть. Потому что давайте смотреть правде в глаза. Все, что делалось и делается на Западе, имеет мощную религиозную основу. И в данном случае это основа христианский сионизм. Скажу более того, ненависть к России, традиционная английская русофобия, она тоже подпитывается христианским сионизмом. Во время войны, Крымской войны 1856 года протестантский проповедник Джон Каминг назвал Николая I князем Гога и Магога. Дело в том, что, согласно книге Иезекииля, перед концом мира должно состояться решительное сражение сил добра и сил зла Израиля с народом Гога и Магога, а эти народы Гога и Магога живут на севере. Это северные народы, по идее, они должны занимать Средиземье, Heartland. То есть, по сути дела, это российская держава. И вот именно поэтому Каминг назвал императора Николая князем Гога и Магога. И, соответственно, против этого князя все средства были хороши, даже союз с неверными турками. Но тогда князя Гогского и Магогского, в кавычках, одолеть не получилось. Хотя, как я полагаю, англосаксы причастны к кончине Николая I. Это на уровне подозрений, которые невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить.
3: Очень вовремя она случилась, кончина.
4: Очень вовремя. Потому что если проживи император Николай еще немного, он бы объявил священную войну. Он бы объявил отечественную войну, как в 1812 году. И Россия бы напряглась и сбросила бы в море и англичан, и турок, и французов. Потому что даже когда мы воевали одной левой, практически не воевали, большая часть армии стояла на приколе против Австрии и Пруссии, то все равно моряки Нахимова держали в пятеро большую армию захватчиков под Севастополем. И те потеряли гораздо больше, чем мы. Можно себе представить, что было бы, если бы в Крым была направлена нормальная армия. Им бы не поздоровилось. Не удалось, так сказать, любителям известных аналогий уничтожить, в кавычках, царство Гога и Магога в 1917 году. Все, казалось бы, сделали. Организовали февральскую революцию, развалили страну. На большевиков натравили вначале белочехов, потом и белое офицерство. Не вышло. Все, казалось бы, сделали в 1941 году. Сбили с толку советскую разведку. Натравили Гитлера на Советский Союз. Все, казалось бы, великолепно. Немцы под Ленинградом и Москвой. Не вышло. В последний момент все повернулось абсолютно в другую сторону. Все, казалось бы, удалось в 1991-м. Но оказалось не все. В немалой степени благодаря Америке, которая предпочла иметь дело хотя бы с остатками порядка на постсоветском пространстве, уцелела Российская Федерация. И сейчас она поднимается. Сейчас они заторопились. Все говорит о какой-то спешке, о какой-то суете. Вопрос, очевидно, не подготовлен. Что, в частности, показывает кампания против Ирана. И, тем не менее, они торопятся. Торопятся истреблять палестинцев, торопятся и раздавить Иран, и уничтожить мечеть скалы Аль-Акса.
3: Владимир Владимирович, извините, что вас перебью. Вот вы говорите «торопятся». И здесь возникает сразу несколько таких вопросов. Угу. Вы сами сказали, что практически все президенты Соединенных Штатов были в той или иной мере сектантами. Угу. И, соответственно, вот эти идеи, эти установки протестантского сионизма для них были, ну, как бы базовыми.
4: Да.
3: Но до Трампа никто вот так, очертя голову, во все это не бросался. Ну, можно сказать, что Буш-младший пошел туда, на Ближний Восток, с Ираком разбираться, но все же это было несколько иное. Вот эта тема торопится, потому что сразу вспоминается, что, казалось бы, антиподы Трампа, либеральные глобалисты, которых Трамп любит поливать грязью, говорят,

0: некоторые президенты Соединенных Штатов, тот же самый Барак Обама, они были настроены про-арабски в силу своего понимания государственных интересов Соединенных Штатов. А во-вторых, очевидно, было сказано, что называется, не время. А вот теперь заметна такая эсхатологическая торопливость. В частности, знаменитый американский журналист Такер Карлсон в передаче «Истинные мотивы Израиля. Провокация грядущий мировой кризис» во всеуслышание заявил, что за текущей военной операцией США и Израиля стоит чисто религиозный мотив. Разрушение исламских святынь на Храмовой горе, расчистка площадки и строительство третьего иудейского храма. Причем это понимание присутствует от Беньямина Нетаньяху, который оголтелый религиозник, вплоть до простых солдат Цахал. Его спросили, этого солдата, за что он воюет. Он сказал: «Мы сражаемся за право еврейского народа существовать, исповедовать свою религию, будто им раньше это запрещали, и быть свободными. В чем сущность свободы? Однажды наш истинный вождь придет, и мы будем едины как народ, чтобы восстановить Бейт Гамикдаш, то есть Святой Дом, то есть Храм Господень, то есть Третий Иерусалимский храм». А теперь вспомним пророчество апостола Павла, что Антихрист в храме Божьем воссядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И в Священном Писании, это послание к Фессалоникийцам, второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла, и в Священном Предании говорится о том, что Антихрист воссядет именно в восстановленном храме, который разрушили римляне. Сейчас, в настоящее время, его строительство невозможно в силу того, что мусульмане на его месте построили в VII веке мечеть скалы. Потому что для мусульман это тоже святое место. По их легендам, по их преданиям, оттуда вознесся на чудесном коне Бураке Мухаммед на небо. И поэтому за эту точку они будут стоять.
1: Для них символ.
0: Для них это символ. Это святое место.
1: Не просто одна из мечетей.
0: Не просто одна.
1: А вот они... фундаментальная.
0: Да. Так вот, это третье по святости место для мусульман. Так вот, в случае, если на его месте будет построен храм, то для всех подлинных христиан, связанных с подлинным писанием и преданием церкви, это знак пришествия Антихриста. И тем не менее, несмотря на все это, евангелические пасторы призывают к разрушению исламских святынь, исходя из доктрины христианского сионизма. Очень интересно высказывался пастор Грег Лок. «Израиль должен взять ракету и снести этот нечестивый купол скалы с того места, где он стоит, чтобы мы могли отстроить третий храм и приблизить пришествие Иисуса». По сути дела, это установка на глобальную войну со всем исламским миром.
1: При этом, если я правильно понимаю, пришествие Антихриста они уравнивают с пришествием Иисуса Христа.
0: Конечно.
1: И если к этому добавить случайно совершенно появившееся изображение Трампа в облике Мессии, то как-то...
0: Да, не случайно. Так сказать, а что? Трамп может соответствовать многим параметрам Давидида. В частности, его золотистые волосы, разрез глаз, так сказать, общий типаж, пассионарность. Чего бы и не он. Хотя, с другой стороны, нет. Дело в том, что в 90-е годы евреи говорили о том, что Машиах родился, и что стоит немножечко подождать, и вот он явится. То есть, скажем, если он родился в 1993 году, по их понятиям, то вот-вот, как говорится, он явится.
1: Но надеюсь, это не Трамп.
0: Но это может быть не Трамп. Но с другой
1: Трамп
0: стороны...
1: Трамп родился чуть раньше.
0: Да, Трамп родился чуть раньше. Но Трамп может быть его своеобразным предтечей, который уготовит путь ему.

0: расчистит дороги, сделает прямыми стези его. И, между прочим, вспомним, что в апокалипсисе присутствует зверь и лжепророк. Причем зверь, исходящий из моря, то есть связанный с талосократической державой, то есть построенной на морском правлении, на правление морями. И, с другой стороны, там есть пророк, точнее, лжепророк, который действует со властью первого зверя и заставляет все народы ему покориться. И, наконец, еще один момент. Число зверя или клеймо, которое полагается на всех, как знак власти Антихриста, оно, безусловно, связано с экономическим обменом. Без него нельзя ничего купить, ничего продать. И опять-таки связано с капиталистической системой и с единой финансовой системой. Ну и трудно здесь не увидеть некоторых аналогий с господином долларом. И в данном случае чем не кандидатура? Но только я не дерзну сказать, что Трамп антихрист и что он сейчас придет. Но вот то, что ведутся...
1: Но то, что в этом... с этим играют...
0: С этим играют. Ведутся какие-то нечистые игры. Игры явно опасные и игры провокационные. Когда, например, израильский раввин Йосеф Мизрахи 2 года назад, в 2024-м, публично предложил устроить провокацию. Врезать ракетой по куполу скалы и сказать, что это сделали иранцы.
1: Подождите, а разве это не недавно это было? По-моему, это было где-то совсем недавно.
0: Значит, это повторили. В 24-м это прозвучало, тогда это не звучало.
1: Но то есть когда... тогда это осталось... сказал, и мало ли кто что сказал. А сейчас это стало...
0: Сейчас это проросло. Общественности. Сейчас это проросло. И не случайно сейчас по Ирану бьют ракетами. Израиль бьет по Ирану. Иран вынужден отвечать. Правда, Иран старается это делать очень осторожно. В частности, они стараются, чтобы осколки не долетали ни до храма Гроба Господня, ни до Аль-Аксы, ни до каких-либо иных святынь. Но известно, что техника А неуправляема, а Б очень легко сделать провокацию. Добыть какую-нибудь ракету, которая соответствует тому, что есть на вооружении, рассчитать и врезать по куполу скалы. А попутно, может быть, конечно, не дай бог, и по храму Гроба Господня, чтобы поднять против Ирана весь мир и обеспечить стройплощадку. Можно развести руками и сказать, ну вот, братья-мусульмане, вы простите, но вот зло Иран это сделал, а раз так произошло, что упало, то пропало. Или предложить какой-нибудь экуменический проект, по которому, так сказать, этот храм является храмом единому Богу и Богу Авраама, поскольку ислам – это же авраамическая религия, поэтому входите на равных с нами правах почитать этого единого Бога, который, добавим мы, воссядет там на престоле. Такой вариант тоже возможен. И в этом смысле я бы сказал, что вражда Трампа с либеральными глобалистами, скорее всего, она мнимая. Потому что он мелькал в списках Эпштейна, Трампа. А Эпштейн – это не просто извращенец, не просто педофил, не просто даже людоед. Это носитель идеи Dark Enlightenment, темного просвещения. А вот это действительно страшно.
1: Поясните нашим зрителям.
0: Объясняю. Идея темного просвещения обозначает полный отказ от идей гуманизма, обозначает полный отказ от традиционной парадигмы. Это идея человека-бога, но идея человека-бога, которому дозволено все, который не связан никакими нравственными нормами. От просвещения носители идей Dark Enlightenment берут только технократизм, техницизм, идею научного развития, идею всесильного разума. Но на новом уровне это идея искусственного интеллекта, которым управляют избранные. Это то, о чем писал в свое время Бостром, это то, о чем писал Клаус Шваб и иные. И вот здесь-то как раз возникает следующий законный вопрос. А каково будет содержание победившего сионистского иудаизма, подчеркиваю, именно сионистского?
1: Потому что это разница.
0: Да,
1: Точно так же, как есть ислам и исламизм. Это большая разница.
0: Конечно.
1: То есть даже не просто большая разница, это антиподы. Исламизм – это враг ислама.
0: Конечно. Как есть христианский сионизм, который есть враг христианства. Так вот, если верхушку подобных победителей составят сионисты, сверхчеловеки, все остальные перед ними окажутся плевком, окажутся двуногими скотами, которых можно эксплуатировать и которых можно истреблять как угодно. А если у них появится еще харизматический лидер, то опять-таки очень даже не исключено, что этот харизматический лидер возглавит идеи Dark Enlightenment, темного просвещения, где будет возможно все, как в Израиле времен нечестивых царей. Окажется возможным человеческие жертвы и людоедство по образцу Ханаана, которым, к сожалению, в свое время Израиль отравился, и от которого едва его исцелил вавилонский плен, и то не до конца. Именно идея возрождения храма, в котором в первом храме приносились жертвы Ваалу и иным ханаанским богам, а Ваал требовал человеческих жертв. Идея возрождения храма второго, власти которого осудили и убили Христа, является, по сути дела, идеей и антихристианской, и антибиблейской, по большому счету. Почему? Всевышний, как сказал апостол и перводиакон Стефан, не в рукотворных храмах живет. Небо, престол мой, земля подножия ног моих, говорит Исаия, говорит Бог устами Исаии. Какой дом приготовите мне? Соответственно, когда появляется дом, то появляется искушение заполнить этот дом не тем, совершенно противоположным тому, что предполагалось изначально. И вот эта идея воссоздания третьего храма, да еще на развалинах мечети Аль-Акса, что будет стоить, безусловно, рек крови, представляется в высшей степени опасной. Тем паче, что адепты этой идеи готовы пойти даже на ядерную войну. Об этом они достаточно откровенно пишут. На Западе издаются книги. Именно христианский сионизм и будущая ядерная война. Причем отнюдь не критически, а напротив, восторженные. Христианские сионисты, как, впрочем, и сионисты еврейские, упиваются идеей Армагеддона. То есть последней апокалиптической битвы сил добра силами зла, в которой можно будет применить и ядерное оружие, и все будет завалено трупами, но в связи с этим восторжествует, наконец, добро. Вспоминается один стишок. Добро должно быть с кулаками, с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой. Колючей шерстью покрыто, дыша огнем, бия копытом, оно придет и за тобой. Ну и дальше прямо как шествие Соединенных Штатов по планете. Ты слышишь, как оно шагает? Оно как пламя извергает. Хвост гневно хлещет по бокам. Рогами небо раздирая, ногами горы, подпирая, все ближе подползает к нам. И, кстати, между прочим, удары по Ирану – это удары по нам. Конечно, во главе Ирана могут стоять силы, не очень лояльные по отношению к нынешнему российскому руководству. Могут стоять силы и пробританские. Но встает вопрос, а кто следующий? Тем паче, что в случае оккупации Ирана Штаты получают уже прямой выход и к нашему подбрюшью.
1: Каспий.
0: Каспий, да. И вспоминается дальше этот стишок. «Тебе, читатель мой капризный, носитель правы гуманизма, желаю я добра, и пусть меня ты в этот день запомнишь, когда глухая эта полночь услышит страшный крик на помощь, а дальше чавканье и хруст». Я думаю, что нашему руководству следует вести, конечно, мудрую политику и в то же время достаточно решительную. И сказать властное «нет» всему тому безумию, кровавому безумию, потому что в Иране уже погибло несколько тысяч человек, а счет убитых в секторе Газа, по-видимому, уже идет на десятки тысяч.
1: Да, и там уже говорят, что около 100 тысяч.
0: Если не перевалил за сотню.
1: Да.
0: Этому кровавому безумию надо сказать «нет», причем сказать как власть имущий. Иначе дело может кончиться страшной мировой бедой.
1: Ясно. Спасибо, Владимир Владимирович. В завершении программы хотел сказать, что еще лет, даже не 10, лет 5 назад, вот записывали бы мы с вами такую программу, нас бы сочли как двух сумасшедших. Такого не может быть, потому что не может быть. И вот сейчас, к сожалению, мы видим, как то, что считалось мистикой, то, что считалось уделом каких-то там странных фанатиков, ну и то где-то на периферии цивилизации, сейчас определяет политику ведущей державы мира. И это нужно понимать. И нужно понимать, что ими движет не только желание там прибрать нефть к рукам или еще что-то, дань с кого-то собрать, но еще и вот эти вот базовые установки на воплощение своих религиозных...
0: Утопий.
1: Да, утопий. Иначе не назовешь.
0: Да, я все-таки верую и надеюсь, что это утопия, что все-таки мир не настолько уже... Не настолько все-таки онечестивился, не настолько погряз в пороке, что пришли времена Антихриста. Хотя кто знает? Для христиан неведом час истребления мира. Ангелам даже то не открыто, когда Спаситель явится. И все-таки мне верится, что в мире, и прежде всего в нашей стране, которая должна исполнять роль удерживающего, достаточно все-таки и верующих, и чистых людей, и достаточно сил для того, чтобы побороть это все безумие. Я верую и надеюсь, что все-таки Господь над нами бдит. И поэтому сердечно поздравляю зрителей со святым праздником Пасхи и желаю вам сил, трезвения, духовного мужества и веры в нашу конечную победу, которую некогда совершил Христос. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Спасибо. А я напомню нашим зрителям, в гостях у нас был доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, протодиакон Владимир Владимирович Василик. До свидания.
0: До свидания.

0: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. И я их подготовил достаточно много. Хватит ли нам часа? Как всегда, наверное, нет. Ну, перво-наперво, что бы хотелось обсудить с Марией Владимировной, это статья, которая была опубликована буквально пару дней назад в газете «Ведомости», в которой Мария Владимировна рассказала о том, как американские власти, правительство, Госдеп, глубинное государство, это можно назвать по-разному, распространяют гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств. И для меня это стало, конечно, удивительным открытием, потому что они от этой практики отходили вообще по всем правилам. Дети, рожденные от дипломатов, не получают гражданство по праву земли. Но когда я стал думать, а это ж получается, они становятся гражданами США, и если вдруг дипломатический сотрудник решит со своим ребенком выехать, например, домой, в Россию, то по моей логике в аэропорту может появиться сотрудник какой-нибудь спецслужбы, показать вот так ручкой и сказать: а мы не уверены, что гражданин США будет в безопасности в России. Мария Владимировна, доброе утро. Правильно ли я мыслю?
1: Да, доброе утро.

Это решающим, доминирующим фактором. И теперь возвращаемся к этому конкретному моменту, о котором вы сказали. Именно так это и происходит сейчас, когда снимает трубку российский дипломат, а там на том конце ему говорят: вы знаете, ваш ребенок является гражданином Соединенных Штатов Америки. Нет. Не надо ориентироваться на тех бесноватых комментарии, которые говорили о том, что вот некие там бонусы или некие возможности, которые запланированы. Голос трубки четко говорит: ваш ребенок теперь наш ребенок. Вот вам и ответ всем тем, кто говорил о том, что это, так сказать, такая идиллическая пастораль, да, и что тут вы жалуетесь, ну и дальше эту тему перепевали. Нет, это не идиллическая пастораль, это элементы начала психологического давления, которое потом, как правило, и мы это видим на примере не только и не столько, наверное, дипломатов, мы видим на примерах других граждан. И сейчас большое количество семей, матерей знают, о чем я говорю, и подтвердят это, когда к ним приходят домой. Стучатся, звонят, а то бывает и без стука, и без звонка. Забирают детей под предлогом, например, ювенального права. Или под предлогом необходимости обследовать его на предмет мультигендерности, которую они там сами придумали. Или просто потому, что они рассматривают, как и говорят сотрудники Госдепа, этого ребенка в качестве своего гражданина, который по неизвестным для них, конечно, мы берем в кавычки, причинам находится в семье с другим гражданством. Вот о чем идет речь. Теперь относительно того, какая вообще под этим, подо всем юридическая база. Я приведу два примера. Первый чисто юридический. Во-первых, существуют все виды венских конвенций, которые о дипломатических, консульских сношениях, когда сотрудники не имеют право быть подвергнутыми какому-то насильственному действию со стороны властей страны пребывания. Но мы прекрасно понимаем, что для Соединенных Штатов, в принципе, закон не писан никакой, не то, что международное право, а вы теперь видите и внутреннее право, так сказать, какой там поворачивается, изворачивается, как хочешь, просто попрано, забыто, брошено там куда-то в угол. Но ведь есть и прецедентное право у них на территории Соединенных Штатов Америки. И мы тоже вот в этой статье привела ссылку на него, когда действительно, причем очень давно, были приняты судебные на территории Соединенных Штатов Америки решения относительно того, что дипломаты не могут претендовать на получение гражданства, то есть их дети не могут претендовать на получение гражданства по праву рождения на земле. То есть все, весь пакет всего есть законодательство международно-правового и, так сказать, внутриамериканского, но нет. В данном случае все идет по другому сценарию. Но что самое фантастическое заключается в том, что именно сейчас Соединенные Штаты Америки, та команда, которая находится в Белом доме, развернули колоссальную работу, связанную с борьбой с нелегальным получением американского гражданства, вида на жительство, нелегальной натурализации, то есть, так сказать, пребывания на территории Соединенных Штатов Америки и прикрытие себя какими-то там документами, не имея на это законного основания. Они проходятся по делам или по историям, имеющим многолетний опыт пребывания на территории Соединенных Штатов Америки. Их не волнует ничего, сколько человек сделал для Соединенных Штатов Америки, насколько он хорош как работник, какая ценность его как специалиста. Они, как вы, наверное, заметили, этим фактом они крайне гордятся, нанимают, фрахтуют самолеты, запихивают туда людей, это не один, не пять, не десять, не сотни, это сотни, переходящие в тысячи, запихивают в эти самолеты людей и отправляют их те страны, откуда они прибыли. И еще раз хочу сказать,
наплевав абсолютно на то, сколько эти люди уже провели времени на территории США, что у них уже родились там, например, дети, что у них там есть жены, семьи и так далее, их не

0: ничего не волнует. Они гордятся этим. За спиной у тех, кто проводит в Соединенных Штатах Америки именно эту политику, а во главе этой политики стоит Дональд Трамп, это его личная, перешедшая в партийное, идеологема, это его девиз. Это один из составных элементов концепции, которую он назвал там, по восстановлению Америки в прежних рамках ее величия, а потом просто в рамках ее величия, или вообще без рамок. Наплевав на все это, сотрудники Госдепа, вопреки и нарушая законы, как международно-правовые, так и обязательства, которые у них есть по двусторонним, так сказать, договоренностям, а также внутренние установки, внутреннее законодательство и внутренние решения их же американских судов, выдают гражданство вот так по телефону детям дипломатов. Ну, у меня, понимаете, как сказать, я не могу сказать, что у меня слов нет, потому что слов у меня было много, и мы их все, так сказать, побуквенно напечатали в газете «Ведомости». Но это, конечно, за гранью. Я считаю, что это за гранью. Это один из показателей вот этого разрушающегося образа правового государства с наличием прав и свобод. Какие права, когда люди не имеют права с точки зрения американского глубинного государства отказаться от насильственно навязываемого их несовершеннолетним детям гражданства. Ведь это еще один важный нюанс. Да, у них есть право почвы, так называемое. Оно, кстати говоря, зафиксировано в международном праве. Есть такое право почвы, когда по факту рождения на какой-то земле, если это не противоречит там, законодательству той или иной страны, человек может по достижению совершеннолетия претендовать на гражданство. Подайте. Еще раз, важный аспект. По достижению совершеннолетия. То есть тогда, когда ребенок становится совершеннолетним, он может, мог бы и так далее. Но ведь они это делают в отношении несовершеннолетних. Они звонят и вот так дословно говорят, вашему ребенку 9 лет, прекрасно. Имейте в виду, когда российский дипломат говорит о том, что вы же примерно раз 7 выдавали моему ребенку, как и другим членам моей семьи, жене, другим детям, визы как иностранцам. А вы понимаете, да, что одно, в принципе, исключает другое. То есть, если ты гражданин, тебе не положено и не должна быть, и не может быть выдана виза. Если ты не гражданин, то ты как раз обязан претендовать на визу. Есть еще вид на жительство, но он тоже исключает выдачу визы. Когда наши дипломаты говорят о том, что вы же раз по 7, по 10 выдавали визу на протяжении всего периода пребывания в командировках ребенку как российскому гражданину в российский паспорт, переподтверждая этим то, что было заявлено и семьей, и ребенком, и нашей страной изначально. Этот ребенок гражданин Российской Федерации, у него другого гражданства, гражданства Соединенных Штатов Америки нет. На что, знаете, следует какой ответ? Говорит Госдепартамент, двоеточие, это техническая ошибка. Все. Теперь самое интересное. Вот, допустим, ну, опять же, не будем возвращаться к комментариям, многие из которых были, конечно, там заранее, ну, в общем, ботообразные и так далее, потому что действительно тема неприятная. Тема-то, связанная с внутренней политикой Соединенных Штатов Америки, я думаю, мы об этом с вами тоже поговорим. Если вы скажете, может быть, это такая как бы либерализация отношения к российским дипломатам, может быть, это какая-то такая, знаете, рука, которая протянута, странная, может быть, немножко с фигой, может быть, немножко грязновато-кривоватая, но все-таки как бы протянутая, я скажу, конечно, нет. Потому что ведь мы регулярно запрашиваем визы для сотрудников, которые направляются в загранучреждения в США. Наше посольство, наше генеральное консульство, которое еще не закрыто, в наше поспредство. Это же целая драма. Мы же каждый раз получение визы и направление сотрудников не происходит автоматически по каким-то ранее действовавшим и с другими странами действующим соглашениям, договоренностям и так далее. Это каждый раз колоссальная работа, это рабочий процесс, который длится месяцами. Нет, не с точки зрения того, что почему-то там мы должны получать легко визы, без документов, без материалов. Нет, и документы, и материалы предоставляются. Все, я имею в виду, что это целое, понимаете, это целый процесс согласования. Этот процесс растянут на месяца, тире, порой даже и годы для того, чтобы человек поехал работать в том числе в контексте развития двусторонних отношений. Не зарабатывать себе деньги, не заниматься своей частной личной жизнью, а в контексте реализации положений двусторонних отношений. Нет, нельзя. Это целая отдельная тоже проблематика. Но даже те визы, которые мы запрашиваем по участию в мероприятиях, которые проходят на территории международных организаций, расположенных в США, не американских, а международных. Вот, например, Организация Объединенных Наций находится в Нью-Йорке, и там каждый день проходят какие-то мероприятия. Конечно, не каждый день из Москвы делегируется дипломат, но раз в месяц примерно под заседание того или иного органа наши эксперты-профильники должны прибыть в ООН для участия в каком-то мероприятии. Хочу сказать сразу, что онлайн-подключение не, как правило, в 99% случаев не институлизировано в ООНовских структурах. Это вопросы к ним. Это не к нам вопросы. Почему так и как так? Вот так.
1: Да, вот то неделю есть, назад, Мария Владимировна, не дали визу как раз на заседание Комитета по информации Генассамблеи ООН, не дали визу представителю российской делегации. Если я не ошибаюсь, причем, Олег Гаврилов это был.
0: Да, причем это заместитель директора Департамента информации и печати, который занимается международными информационными проблемами, которые регулярно принимают участие в международных конференциях, которые происходят за рубежом, в нашей стране, именно по проблематике защиты журналистов, свободы слова, развития средств массовой информации. Великолепный специалист, он не получил визу. Мы продолжим эту тему позже, во второй части программы, потому что есть многое что сказать. И процитировать, кстати говоря.
1: Мария Владимировна, у нас же прямой и открытый эфир. И вот коротко, если можно, поступил вопрос от наших слушателей. А в суды наши дипломаты подавали по поводу вот выдачи детей? Или это абсолютно бесперспективная история, потому что...
0: Но в этом суть.
1: Они этом иностранные граждане.
0: Да, в этом суть, что дипломат обладает иммунитетом. Он, находясь на территории другого государства, имеет особый статус, который не предполагает вот такого же наличия, не знаю, характеристик, такой же активности и таких же действий во внутриполитическом и общественном поле, как граждане этой страны.
1: То есть в суд подать он не может, получается.
0: Иммунитета, да, когда в отношении дипломата не должны совершаться определенные действия. Это никаким образом не говорит о том, что дипломат может себя вести как хочет. Ездить там, не знаю, по бордюрам, значит, забирать на улице все, что ему нравится, там, вести себя вопреки законам. Ничего подобного. Уважительное отношение к законам той страны, где он находится, безусловно, в том числе и знание законов этой страны. Но когда к нему по каким-либо причинам предъявляются подобные требования, он защищен иммунитетом. Я больше хочу сказать, ровно поэтому внутри американского законодательства и есть изъятие в отношении рожденных на территории США детей дипломатов всех стран. Почему? Потому что дипломат, не находясь даже на территории страны, не является человеком, который создает ВВП этой страны, он не платит налоги этой страны, он не имеет, как, например, в Соединенных Штатах Америки, никаких обязательств, он никаким образом не вовлечен во внутреннюю жизнь этого государства и этого общества, понимаете? Вот поэтому у него и есть так сказать, свои иммунитеты дипломатические, и поэтому американское государство, я сейчас вам зачитаю, я процитирую все эти положения, американские же, американского законодательства или законодательства, которое они, так сказать, принимали и воспринимали раньше. Поэтому они сами внутри США не рассматривают детей дипломатических работников других стран, рожденных на своей территории, в качестве граждан. Ну вот посмотрите, тысячи... Вот это очень важно, это правда. Я сейчас не, еще раз сразу говорю, я не оговорюсь, когда произнесу год. Не оговорюсь, это так. 1898 год. 1898 год. Верховный суд США. А для них, для страны с прецедентным правом, это как раз-таки актуально действующая история. Они гордятся подобными вещами. Многие смеются над тем, как в разных штатах, ну, например, там, я не знаю, запрещено что-либо носить, да, из одежды, или запрещено на улицах что-то там такое пить, есть и так далее. Почему? Смешно, действительно, такая архаика, но они этим гордятся. Они приняли эту законодательную норму 150 лет назад, это часть их традиции, это часть их уклада. Они этим гордятся, это живо до сих пор. Хотя многие, есть даже, может, в интернете найти список вот таких интересных, но странноватых законодательных норм, которые у них действуют до сих пор, и они их не отменяют, они этим гордятся. Вот посмотри, 1898 год, Верховный суд США. В рамках дела США против Вонг Ким Арка постановляет, это прямая цитата из решения американского Верховного суда. Как вы понимаете, решение американского Верховного суда внутри Соединенных Штатов Америки оспорить, ну, как бы некому. Требование о том, чтобы лицо находилось под юрисдикцией Соединенных Штатов, исключает применение данного правила к детям, рожденным от дипломатических представителей иностранного государства. Еще что-то нужно, это их акт Верховного суда. Далее идем. Они, опять же, не отрицают, они никогда не говорили, что более не являются частью Венской конвенции о дипломатических или консульских сношениях. Статья 24. Например, Конвенция 1964 года. Консульское должностное лицо или сотрудник консульского учреждения, также члены их семей, освобождаются от всех видов принудительных повинностей. И самое удивительное, на протяжении 60 лет с момента заключения консульской конвенции, о которой я сказала, она толковалась и применялась, в том числе Соединенными Штатами Америки, как исключающая возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских должностных лиц. И понимаете, ведь это вопрос и буквы закона, и целеполагания. А зачем они это делают? Для чего? Просто исходя из того, что они теперь по-новому начинают трактовать, вопреки своему законодательству, так у вас тысячи людей, десятки тысяч, которые умоляют вас дать им гражданство. Они создавали ВВП Соединенных Штатов Америки. Они вытаскивали на своих плечах, а лучше сказать, горбах, значит, Соединенных Штатов Америки во время пандемии, когда оказалось, что им даже, не знаю, там, сколотить сарай некому, они не, ну, просто, ну, некому. Все сидели по домам, так сказать, всех отправили, кто не имел гражданства, так сказать, в освояси, и за счет оставшихся мигрантов или только пришедших они выживали. Ну, это буквально. Вот именно так.
1: Потому что Мария Владимировна, а что далеко ходить? Вон сколько украинцев там находится, сколько беглых россиян с разными отклонениями.
0: Люди, которые... Мы сейчас не говорим о маргинальных элементах, мы сейчас говорим именно о тех людях, которые работают руками, головой, ногами, которые им строят, которые им, не знаю, помогают делать и выполнять самую тяжелую, самую, не хочу сказать грязную, но самую невыносимую работу. Этих людей они упаковывают, говорят, сколько вы тут пробыли? 7 лет, у вас семья, дети. пошли вон отсюда, мы вам не дадим ничего. Хотя человек делал все, и мало того, какой-то даже пакет документов насобирал для того, чтобы уже перейти в новую категорию. Вон, говорят им. Мало того, значительная часть американского общества против такого подхода. Я не могу сказать, это не моя страна. Они, так сказать, могут быть за, против, это их дело. То, что они должны делать, они должны выполнять те законы, которые они приняли в отношении дипломатов, которые они ранее соблюдали и не имели никаких поправок в законодательство за этот период. И они должны выполнять международные обязательства, которые тоже никакими законами никто никогда не отменял. Я вот вам привела несколько цитат, но их огромное количество и намного больше. Мало того, они ведь и справки выдавали. Такие справки прям выдавали о том, что ребенок, рожденный на территории США, не является гражданином, потому что он является ребенком дипломата. Понимаете? А тут начинается-то какое целеполагание? Зачем они это делают? Для соблюдения прав, так сказать, и свобод граждан, исходя из их так называемой демократии? Конечно, нет. У них вот, еще раз повторю, тысячи людей, в отношении которых можно было бы применить и реализовать концепцию прав человека, свобод, слово «милосердие» уже заменено на слово «толерантность». Ну, давайте используем слово «толерантность». Можно было толерантность к ним проявить, но нет. Почему же они это делают в отношении дипломатов? Вы абсолютно правильно с этого начали программу. Потому что в любую секунду они теперь могут этим людям сказать, что так как этот ребенок является их гражданином, то они имеют преимущественное право, а у них же ювенальное право вовсю там бушует, называйте как хотите, ювенальное, закон, неважно. То есть те рычаги, которые позволяют изымать детей из семей любых, своих граждан, других граждан, а теперь, оказывается, у них такой появляется мощнейший инструмент в виде якобы наличия гражданства. Юристы, я думаю, вот если посмотреть на эту сторону с юридической точки зрения, но вряд ли припомнят, как можно при отсутствии какого-то запроса, при отсутствии судебного разбирательства, при отсутствии даже спорной ситуации между субъектами, так сказать, общественных отношений, семейных отношений, каких-то ну, таких ситуаций пограничных. Вот когда нету никакой пограничной ситуации, нет споров, нет тяжб, вот я думаю, вряд ли кто-то вспомнит, а если вспомнит, скажите, пожалуйста, когда просто из ниоткуда несовершеннолетнему ребенку, у которого уже есть свое гражданство, юридически оформленное, кто-то может навязать гражданство другой страны, памятуя о том, где там и как он родился. Еще раз говорю, когда нет споров, когда нет тяжб, когда нет проблем, когда отсутствует отсутствие гражданства, то есть когда нету момента, связанного с тем, что у ребенка нет никакого паспорта, утрачены документы, он требует защиты, он одинок, некому позаботиться. Ничего из этого нет. Есть папа и мама, есть оформленные документы, есть понимание законодательства внутренней страны, есть понимание дипломатического консульского иммунитета, есть прекрасные отношения внутри семьи, в коллективе. Все есть, и вдруг вам стучат неизвестные люди, в дверь, звонят в телефон и настойчиво требуют признать то, что у вашего ребенка есть гражданство другой страны. Для чего? Еще раз повторю, вы четко сказали, что в какой-то момент начать воздействовать на ребенка, через ребенка, на семью, на сотрудника, на членов его семьи в расширенном таком формате. Но это, конечно, недопустимо. Это вне логики, вне закона, вне права, вне морали, вне всего. И самое удивительное, это бьет по той самой политике, которую сейчас проводит нынешняя команда. То есть это вот сам, для меня это самое удивительное.
1: Ну, это шантаж, давление и, конечно, попытки нашими дипломатами как-то управлять. Мария Владимировна, у нас на самом деле немного времени.
0: Нет, Константин, но это же, понимаете, это же очень важно. Вот вы поймите, что я думаю, что это вы где-то частично видите. Мы с вами следим за международной повесткой регулярно. Я просто хочу сказать, что одной из самых драматичных историй с нынешних Соединенных Штатов Америки становятся кадры депортации людей, когда людей разъединяют, когда отец криком кричит или мать криком кричит на том берегу. Понимаете, это реально какой-то вот 18-19 век, когда людей разъединяли, когда одному говорили, вы можете сойти на берег, а второму не можете сойти на берег. Это век 20-й, когда, допустим, от, условно говоря, браков, как тогда говорили, межрасовых, такое было еще понятие, да, рождались дети, и преимущество отдавали людям с таким цветом кожи, а, например, людям с другим цветом кожи вообще даже войти было невозможно вместе со своей семьей куда-либо. Это что вообще такое? Вот это самая драматичная часть истории Соединенных Штатов Америки сейчас разворачивается на наших глазах. Людей разъединяют, семьи разъединяют и тут же предлагают гражданство тем, кто хочет от него отказаться любыми способами, говоря о том, что оно не запрашивалось, оно не запрашивается, оно не нужно, оно никогда не будет принято. И просьба больше не беспокоить. Мало того, говорится это не в личном качестве, но еще и документально идут нота за нотой, документ за документом в Госдепы, в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве в ходе переговоров, в ходе встреч. Отстаньте от нас, не трогайте, не звоните, перестаньте и так далее. И тут же мы видим, как, не знаю, там мексиканскую семью отправляют в криках куда-то туда, на территорию Мексики, говоря о том, что, ну да, 15 лет проживания на территории Соединенных Штатов, вы построили 45 домов, а вы, так сказать, ухаживали за
1: тысячи больных там вообще.
0: Больных, это не дает вам оснований находиться на территории Соединенных Штатов Америки. Вот. Вот о чем вся эта история.
1: Мария Владимировна, я начал программу с того, что, как всегда, нам, наверное, не хватит часа. Я еще очень хочу поговорить о предстоящем великом празднике Дня Победы и всем том, что происходит вокруг него. Ну, помимо того, что в Германии запретили собственную букву, букву Z, она у них есть в алфавите, они запретили флаг России, Белоруссии, Георгиевскую ленту, киевский режим прямо угрожает терактами и провокациями в великий праздник. Вот как на это все смотреть? Это...
0: Во-первых, киевский режим угрожает провокациями, терактами не только в сам день, но проводит их каждый день. И, конечно, активизировались они сейчас, безусловно, в преддверии праздника. Почему? Да потому что, ну, многие же не верили, а теперь уже невозможно не видеть этого. Потому что именно это... Именно то, что составляет ценностную часть не только нашей страны, а мировой цивилизации, является вызовом для тех, кто испокон веку был, как говорится, как баба-яга, против. Вот все те, кто были против победы тогда, 85-80 лет назад, они же против нее сейчас. Да, были страны антигитлеровской коалиции, это нельзя отрицать. Каждый, правда, по-своему шел к участию в антигитлеровской коалиции. Наша страна сразу была против нацистской Германии и сразу стала на защиту как своей собственной страны, так и, собственно говоря, Европы, освобождая ее постепенно, шаг за шагом, изгоняя нацизм с европейского континента и загоняя его туда-обратно, откуда он вылез. Понимаете? А ведь другие страны по-разному подходили к этому процессу. Франция, часть войны была, так сказать, вишистской, коллаборационистской. Это значительная часть периода Второй мировой войны, характеризует Францию именно как страну, занимавшую пронацистские позиции. Это режим Виши. А что касается Британии и заигрывания Британии, так сказать, на всех фронтах и спонсирование идейное, и политическое, и поддержка тех процессов, которые проходили на территории Германии в 30-е годы, об этом тоже известно, а Мюнхенский сговор, например, а те силы, которые подпитывались с территории США, нацистов в Германии. Понимаете? То есть у каждого своя история. Вот сейчас все те, кто тогда занимал пронацистские позиции, вот сейчас они объединились вокруг, так сказать, киевского режима для того, чтобы использовать его в реализации своих реваншистских, не то что планов и намерений, а глубинных маниакальных установок. То же самое происходит сейчас. Как они были против победы тогда, так они против победы сейчас. И именно Дня Победы. Поэтому здесь нет ничего непонятного для тех, кто знает историю и кто понимает, из чего тогда созидалась и ковалась победа. Она ковалась, переплавляя противоречия в пользу сил добра. Она не ковалась из-за монолита и изначальных установок на противодействие нацизму всех членов антигитлеровской коалиции. Эти члены антигитлеровской коалиции, многие были вынуждены прийти к отрицанию нацизма, увидев, как Советский Союз, так сказать, одерживает победу над Третьим Рейхом, и, конечно, переломом стало абсолютно. Переломом стала Сталинградская битва, после которой уже не было у них возможности занять позицию другую. А до этого там были по-разному сложенные пазлы. Понимаете? Вот и все. И сейчас те, кто тогда, естественно, это не физически живущие люди, эти поколения уже уходят, да? Я имею в виду политические силы, финансово-экономические группировки, связанные с политическими силами, которые живы, и, кстати говоря, живы были все эти десятилетия. И я каждый раз, когда вижу, знаете, или слышу недоверие, сомнения относительно того, что, ну, может быть, это какая-то натяжка, посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Этот фильм, который снимался не вчера, не 15 лет назад, не 30 лет назад. Он как раз снимался в момент, ну, по сути, вот такого экватора того исторического периода, который мы прожили с момента начала и окончания Второй мировой войны. То есть это был фильм «Набат». Это был фильм, который был снят буквально пару десятилетий после окончания Второй мировой войны и предупреждал о тех процессах, которые вновь набирают силу на европейском континенте, естественно, с подпиткой их из-за океана. Посмотрите этот фильм. И он, этот фильм, предрекал, что может быть, если на это будет сделана ставка и если этому не противопоставить антифашизм. Поэтому ничего здесь нету притянутого за уши. Как мы будем отмечать, мы понимаете, мы к этому дню относимся не как к одному дню в календаре. Для нас этот день соткан из 364 дней в году. Я имею в виду для внешнеполитической службы. Не было того брифинга, который бы не был посвящен данной проблематике. Нет того посольства, которое в течение года не проводили бы целую цепочку, серию мероприятий. Нет того посредства, который бы не работал с международным сообществом, вырабатывая международные документы, являющиеся сами по себе международным правом в контексте тех событий и сохранения исторической памяти. Для нас 9 мая – это, по сути, подведение итогов той работы, которую каждый дипломат, каждый руководитель, от руководителя внешнеполитического ведомства в виде министра иностранных дел Сергея Лаврова, руководителей загранучреждений, генконсульств, поспредств, в том числе технического нашего состава, все вместе созидают, работают, реализуют каждый день в течение года. Это для нас день подведение итогов за год.
1: Знаете, Мария Владимировна, вы вспомнили про фильм «Обыкновенный фашизм», легендарная кинолента, а я бы еще, наверное, как раз-таки в длинные выходные посоветовал старшему поколению показать детям «Белорусский вокзал». Сегодня 55 лет этой ленте, где как раз-таки и показана связь поколений, дань уважения тем героям, которые приехали с фронта на «Белорусский вокзал».
0: Кстати говоря, показано и неуважение.
1: В том числе.
0: Вы, наверное... А я еще хочу сказать, знаете, о чем? А посмотрите, пожалуйста, еще и покажите детям фильм. Казалось бы, при чем он здесь? Фильм «Влюблен по собственному желанию» с Янковским в главной роли. Он совершенно про другое, про романтические отношения, он про кризис. Ну, может быть, даже не только среднего возраста, не про возрастной кризис, про кризис человека, который сломался перед неудачами, про поиск, про человечность и про то, что является камертоном соотношения человека даже в те годы, жив он или мертв душевно. Это тема Великой Отечественной. Я не хочу раскрывать подробности, хочу пересказывать этот фильм. Просто посмотрите, посмотрите. Там буквально в нескольких кадрах показана проблема, сейчас ставшая во весь рост. Памяти памятников героям. Еще раз. Даже в этом фильме, который полностью посвящен межличностным отношениям двух одиноких людей, сердец, душ, как эта тема пронзительно показана. А, конечно, «Белорусский вокзал» и одна из моих самых любимых песен не только военных лет, я имею в виду не только о военных годах, не только о победе, вообще одна из самых любимых. Это, конечно, «Мы за ценой не постоим», и, конечно, гениальная Нина Ургант, которая ее фантастически спела.
1: Спасибо большое, Мария Владимировна, за сегодняшний эфир. С наступающим, с праздником, с великим Днем Победы!

0: Поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Чем это грозит нам? Поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель Андрей Марочка. Андрей, здравствуйте.
2: Здравия желаю, Алексей.
1: Андрей, как расценивать вот эту информацию? Что это такое? Как ее понимать?
2: Ну, если говорить очень мягко, это, скажем, не очень дружественные шаги, направленные на то, чтобы как бы, ну, действовать негативно в отношении Российской Федерации. Ну, а простым языком, сейчас ЕС, в принципе, уже не скрывая, начинают ну, боевые, военные действия в отношении Российской Федерации. Дело в том, что сейчас на линии боевого соприкосновения, по той информации, которая мне приходит, огромнейшее количество беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем со стороны украинских боевиков наблюдается. Рост идет в геометрической прогрессии. И вот уже, скажем, сбитые эти беспилотники говорят о том, что они произведены за пределами бывшей УССР на территории Евросоюза. Естественно, сейчас и заявление Мерца, да, о создании, скажем, каких-то совместных производств с Украиной, с Норвегией подписаны документы о производстве беспилотников. Ну, сейчас уже идет вот открытая такая, скажем, коалиция, да, формирование коалиции против Российской Федерации. Это вот такие, скажем, поступательные действия. Я бы вот, знаете, почему-то мне вот эта новость вызвала такие ассоциации, когда еще Порошенко во время минских переговоров, да, минского процесса говорил о таких лягушечьих шагах, да, то есть плавно, постепенно они прыгают, и, естественно, ЕС делает то же самое. Если мы посмотрим на начало, да, то есть на 22-й год и специальную военную операцию, то там они очень-очень сильно боялись, даже, скажем, не поставляли какие-то летальные вооружения на Украину. А сейчас, когда они планомерно прощупали почву, они все больше и больше ведут к эскалации. И, естественно, вот, скажем, действия такие, направленные больше в гуманитарной сфере со стороны Российской Федерации, они воспринимаются как слабость. К сожалению, сейчас у нас нет таких вот серьезных, да, ответов практических. То, что идут заявления, они идут на регулярной основе от военно-политического руководства нашей страны, но вместе с тем, без практических действий никто абсолютно не будет никак реагировать в Евросоюзе. Они будут и дальше работать на, скажем, то, чтобы как больше донести ущерб Российской Федерации. И вот это очень пагубная тенденция, которая, кстати, я уже обращал на нее внимание, ну, для нас очень и очень опасная, потому что на данный момент Евросоюз не способен вести какие-то полномасштабные боевые действия, но он очень активно движется к этому. И действительно потенциал военный в Евросоюзе, ну, просто наращивается огромнейшими темпами. Все производства переводятся на военные рельсы, и милитаризация наблюдается, ну, везде абсолютно. Мне пишут люди из Германии, из других стран блока НАТО, наши русскоязычные, они говорят, что у нас здесь действительно происходят очень серьезные события. Заводы запускаются. Rheinmetall, да, запустил уже порядка 100 заводов новых. И это все вот буквально за последнее время. Также сейчас идет активная пропаганда вступления в ряды, скажем, вооруженных сил блока НАТО. И все это очень и очень, скажем, должно настораживать наше военно-политическое руководство. Но еще раз подчеркну, пока мы будем действовать такими, скажем, только заявлениями, ничего в лучшую сторону абсолютно не изменится. И вот сейчас вот эти коалиции, дальше будут еще формироваться уже какие-то параллели, ну, в принципе, они уже готовятся, да, блоку НАТО. То есть уже заявлялась коалиция желающих, будет работать вместе с украинскими боевиками, с террористической организацией «Украина». И как раз вот все эти факты, они должны жестко, мне кажется, пресекаться, ну, как минимум, в ближайшее время.
1: Андрей, а на ваш взгляд, какие должны быть ответы, которые, ну, могут остановить Запад в этой деятельности?
2: Ну, я уже неоднократно высказывался по данной теме, и, ну, коль я бывший сотрудник, да, МВД, я всегда говорил, нужно делать предупредительный воздух, то есть всегда нужно как бы предупреждать какими-то практическими действиями. Я думаю, что нам стоит все-таки нанести какой-то удар по странам, которые недружественные нам, и это очень серьезно аргументировать. Я не думаю, что будет применена пятая статья, поскольку, ну, здесь действительно уже, скажем, даже тот же самый Трамп заявлял, Евросоюз, он, ну, и блок НАТО, сейчас большие разногласия, и, естественно, они сейчас вот как раз и чувствуют себя вольготно без вот таких практических наших действий. Так что нужно наносить удар, предупредить, и вот опять же, как пример, вы как крымчанин знаете прекрасно, что происходило, когда наши самолеты пролетели над американским кораблем, да, это было, ну, 5 лет назад, допустим, и там, ну, скажем так, большая часть команды потом уволилась с этого корабля, потому что, ну, ничего абсолютно такого, ну, просто пролетели над этими кораблями и сымитировали удар. То же самое происходило, когда, скажем, Прибалтийские Эмираты пытались действовать в отношении наших судов. Тоже самолетики, как говорится, полетали, показали свою мощь и силу, и все, и эта тема заглохла. Сейчас они ищут другие какие-то альтернативные пути. Ну вот, самый эффективный, мне кажется, способ – это уже практические действия, а не заявления. Потому что эти заявления уже воспринимаются многими как голословные. И нужно показать, что мы не просто так говорим, а можем еще и действовать.
1: Как вы считаете, вот эти действия, они не приведут, наоборот, к еще большей, к еще более открытой консолидации, ну, допустим, тех же самых европейских стран? И если сейчас они где-то там порою втихаря, а порою как бы маскируя свои действия в какую-то такую вот дипломатическую оболочку, ну, то есть как бы еще немного стесняясь, проводят вот эти недружественные действия, здесь они просто нам в открытую объявят войну и полностью все свои ресурсы запустят на борьбу с нами. В данном случае, вы считаете, такое не произойдет?
2: Ну, здесь, а куда еще больше? Ведь сейчас они открыто уже действуют, скажем, ну, по отношению к Российской Федерации очень, ну, скажем, недружественно, мягко, опять же, выражусь. И, естественно, вот знаете, здесь опять же нужно вспомнить нашего президента, который когда-то заявил, что его питерские дворы научили одному, что если драка неизбежна, нужно бить первым. И вот здесь вот это очень-очень сильно применимо. Я просто знаю, что неизбежна конфронтация с Европейским Союзом, поскольку, ну, здесь просчитать весьма несложно, поскольку идет милитаризация, идут подготовительные процессы. Нам что, нужно ждать, когда они действительно подготовятся? И когда они нарастят свои, как говорится, мускулы, сейчас нужно бить, пока враг слабый. И, естественно, ну, конфронтация, она в любом случае уже идет. Больше или меньше, ну, больше, я думаю, она в любом случае будет. Но только больше она будет тогда, когда они почувствуют почву под ногами, когда они уже, как говорится, обзаведутся жирком, набьют свои склады боеприпасами, и, естественно, тогда они будут себя чувствовать более уверенно. Сейчас же, пока враг, скажем, еще не набрал своей мощи, нужно, скажем, действовать более радикально по отношению к недружественным западным странам. Я прекрасно понимаю, чем это чревато. Я понимаю, что вполне возможно, тогда придется нам наращивать свои силы и средства. Это, скажем, вторая волна, та же самая мобилизационная. Но это все неизбежно. И нам в любом случае, как говорится, нужно повторить то, что сделали наши деды и прадеды. И вот как раз в преддверии 9 мая, я думаю, эта фраза как раз будет очень-очень актуальна.
1: Андрей, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили новость о том, что Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель Андрей Марочка.

0: Михаил Леонидович, хотелось бы с вами обсудить текущую ситуацию в мировой экономике. Мы видим целый ряд кризисов, это и энергетика, и говорят о критической нехватке полупроводников для едва ли не всей электроники, вплоть до бытовой. Тут же мы видим и разрывы экономических цепочек из-за санкций. На ваш взгляд, к чему это все ведет и каковы будут последствия того, что мы сейчас наблюдаем?
1: Что было, что будет, на чем сердце успокоится.
0: Да, как-то так.
1: Ну, на самом деле ситуация очень простая. Значит, была некая модель финансово-экономическая, которую правильно назвать Бреттон-Вудсской. Хороша она была, плоха ли она была, но она была. И эта модель, она как бы в соответствии с ней было международное разделение труда. Дальше эта модель, ну, как бы исчерпала свой ресурс. Можно на эту тему много разных рассказывать вариантов, почему она себя исчерпала. Я это описал в своей книжке в виде так называемой сказки о стиральной машине. Она есть в интернете, независимо от книжки, да, можно ее посмотреть, и там две страницы текста. Вот, но все, как бы исчерпан ресурс. И по этой причине начинает сыпаться вся система мирового разделения труда. То есть региональное разделение, логистика, отраслевые разделения труда, ну и все остальное. Поэтому рассматривать все эти кризисы отдельно друг от друга – это нонсенс. Потому что вы, конечно, можете в нем попытаться разобраться, но пока у вас нет некой единой картины, все это бессмысленно. Значит, остановить этот кризис невозможно. Он описан, значит, в моей книжке «Воспоминания о будущем». Сейчас вот в мае месяце или в начале июня выйдет второе издание этой книжки, исправленное и сильно дополненное. Вот, там, соответственно, как бы все объясняется, как это все устроено. Да? Но весь фокус состоит не в том, что уже нельзя выйти из этого кризиса, а в том, что непонятно, что придет на его место. Вот это ключевая проблема. Вторая проблема связана с управлением. Когда кризис нельзя остановить, то нужно минимизировать его последствия, прежде всего для народа населения. Но сейчас никто минимизировать не хочет. Вот это вот принципиально важная вещь, поскольку никто не понимает всю системность и масштаб этого кризиса. То есть все пытаются, грубо говоря, выскочить из кризиса за счет другого. Да, там Лондон пытается за счет Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки за счет Китая, все они за счет нас, ну и так далее и тому подобное. Это все уже никакой роли не играет, потому что это не получится. Но как это? Надежды юноши питают, и по этой причине вся эта история какое-то время еще будет продолжаться.
0: А вот получается, что мы идем к чему? К тому, что у нас возникнет новая система разделения труда, либо каждому придется уметь делать все, то есть, условно говоря,
1: Не
0: как...
1: получится. Нет, безусловно, можно вернуться к той ситуации, которая была, например, там, в конце XIX века, когда было четыре системы разделения труда, относительно независимых. Британская, немецкая, американская, японская. А потом еще появилась советская. Пять было. В пике было пять. Потом стало две, советская и американская, потом после 91 года одна. То есть, если мы возвращаемся хотя бы в 4, да, но об этом уже, собственно, говорил тот же Трамп, то есть американская, российская, индийская и китайская, то в этом случае мы должны будем, в общем, вернуться в некоторое, ну, как бы вернуться назад. А вот. А как это сделать, не очень понятно. Теоретически можно пытаться сохранить полный спектр технологий, если будут большие валютные зоны, но это требует совершенно колоссальных ресурсов, потому что, грубо говоря, сейчас есть мировое разделение труда, а нужно, чтобы в каждой зоне было практически полное производство. Вот это вот действительно реально некая проблема. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Я отношусь к этому достаточно философски, в том смысле, что, ну, во-первых, все это будет длиться долго. Я как это уже не мальчик, поэтому, скорее всего, я не доживу до окончательного становления этой системы. Это может занять там 30-40 лет. Ну, я там на 30 лет я еще могу рассчитывать с некоторой натяжкой, на 40 уже вряд ли. Вот, во всяком случае, здравом уме и твердой памяти. Но, тем не менее, как бы это очень интересный момент. И как бы самое главное – это то, насколько сильно пойдет спад. Потому что сейчас, в силу того, что никто не пытается придумывать, как его останавливать и как компенсировать последствия, то по этой причине этот спад может быть очень сильным. То есть, грубо говоря, экономика может скатиться в 2020 год. Ну, потому что по уровню потребления, значит, дело в том, что этот кризис, что он делает? Сейчас потребление стимулируется за счет эмиссии. По итогам кризиса уровень потребления с уровнем доходов сравняется. И это вот точка, где он сравняется, это 20-е годы 20 века. В 20-е годы 20 века даже в Соединенных Штатах Америки на тот момент мирового промышленного лидера доля сельского населения была больше половины. Она стала половина где-то году в 31-м, в 30-м-31-м, уже после начала Великой депрессии. Ну, еще во время спада перед началом Великой депрессии. Вот. Поэтому тут возможны самые разные варианты. Вот, собственно, в книжке, да, «Воспоминания о будущем» или там в новой, там вот этот момент подробно разобран. Главной социально-политической проблемой станет исчезновение среднего класса. Потому что вся система управления обществом, социумом, выстроена сейчас на использовании среднего класса, а его не будет. Вот так.
0: А вот при всех этих изменениях, на ваш взгляд, получается судьба таких там стран, как государство Евросоюза, условно, там, ну, даже та же Франция, Германия, которая критически зависит от импорта природных ресурсов, каких-то комплектующих, что будет с ними? То есть им-то явно придется у кого-то так или иначе что-то получать.
1: Ну, видите, тут вопрос сложный, потому что некоторые регионы, ну, как бы, как это, выпадут из того, что называется, цивилизованного мира. Да, вот Западная Европа выпадет точно. Ну, а дальше пускай что хотят, то и делают. Они же хотят воевать. Ну вот пускай и воюют, значит, палками, копалками. Что у них там будет? Бумеранги будут кидать, еще что-то.
0: А если мы посмотрим на наши перспективы, как вот вы думаете, мы продержимся во всей этой турбулентности?
1: А дело в том, что пока мы живем в рамках мировой долларовой системы, у нас будет такой же кризис, как у них, даже немножко сильнее, поскольку мы вторичные с точки зрения доступа к ресурсу доллару. А если у нас произойдет отказ от мировой долларовой системы, то мы можем, как и в 30-е годы 20 века, перейти к росту, в отличие от Запада. Это будет, конечно, очень интересно.
0: То есть нам, получается, надо, ну, скажем, не переходить в какую-то автаркию, но стремиться как-то вот обособиться немного от этой системы, вплоть до, может быть, там,
1: Да,
0: возможно ли
1: да.
0: привязки рубля к золоту? Вот такие.
1: Ну, нет, это не нужно. Нет, это исключено, потому что при быстром промышленном росте нужна будет фиатная валюта. Нам просто надо будет радикально изменить систему денежно-кредитного управления.
0: А насколько это все, скажем, вот коррелирует с этим вот миросистемным анализом Валерстайна, когда вот там вот говорят, что мы там по периферии, и нам надо из этой вот системы выскочить. Вот это примерно то же самое или нет?
1: Валерстайн – западник. Ну, неважно, он как бы альтернативный, пытается создать модель управления, но с точки зрения западной парадигмы. Поскольку нам нужна другая парадигма, то по этой причине это не очень подходит. Но если угодно, то, скажем так, да, в чем-то он прав. В том смысле, что он это называет мир системы, да, мы это называем валютными зонами. Да? То есть у нас должна быть своя валютная зона, своя. Не долларовая, не юаневская. Ну и так далее.
0: А какие у нас перспективы на создание своей валютной зоны? Там, ну, понятно, там, дай бог, постсоветское пространство. Вот.
1: Нет, значительно больше. Скорее всего, мы получим, как бы, если все будет развиваться так, как дальше, мы получим Японию, Корею, Турцию, арабский мир. Вот эту часть. Вот. Они не смогут это удержать.
0: Так,
1: Иран. Иран.
0: Африка, я так понимаю, это под Китаем будет или...
1: Африка, нет, Африка будет, под Китаем будет Юго-Восточная Азия, Африка будет частично наша, ну вот как бы арабский мир, там Центральная Африка, а Южная Африка, скорее всего, будет под Соединенными Штатами Америки, как и Латинская Америка.
0: Михаил Леонидович, спасибо вам большое за интервью и до новых встреч.

0: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Светлана Савицкая, секретарь нового дискуссионного клуба «Авиатор», который открылся на основе гостиницы «Авиатор» в городе Чкаловск. Расскажите про этот дискуссионный клуб и, в принципе, про «Авиатор» и почему малые города.
1: Спасибо большое за приглашение, во-первых. Во-вторых, в вопросе вы частично уже ответили. Собственно,

туристически, с одной стороны, была она открыта в прошлом году, мы совсем молодые. Но, как мы шутим, мы не являемся объектом туристической инфраструктуры. Мы стараемся, по крайней мере, быть центром культурного притяжения. То есть, чтобы вы понимали, во-первых, сама гостиница, она посвящена летчикам и вообще истории авиации 30-40-х годов прошлого столетия. То есть это то золотое время, когда наши великолепные Валерий Павлович Чкалов покоряли воздушное пространство не только нашего Советского Союза, но и, как мы знаем, на своем великолепном самолете АНТ-25 совершил беспосадочный перелет в Америку со своим экипажем легендарным. Это и время, когда полярная авиация в нашей стране создавалась, да, это время спасения челюскинцев, такой очень романтичный период, который повсеместно в нашей гостинице отражен, то есть начиная с того, что на фасадах здания у нас два великолепных мурала, это самолет Краснокрыла АНТ-25 чкаловский, а внутри, в самой гостинице располагается музей полярной авиации. Это очень интересный новый музей, созданный совместно с администрацией города, с Министерством культуры Нижегородской области. Такой интерактивный, знаете, как дети очень любят. Часть экспонатов, конечно, такие осязаемые, а часть можно подойти и на экранах вывести информацию, которая интересна. Если, конечно, дети там зависают подолгу. Есть, например, рубка, где можно прослушать переговоры азбука Морзе и что-нибудь отправить тоже. То есть такие вещи, которые, в принципе, должны зацепить и должны молодому человеку показать, что эта тема интересна, что туда стоит погрузиться, там стоит что-то поизучать. Помимо всего прочего, допустим, вот наши холлы и коридоры гостиницы мы используем как выставочные пространства. Там у нас периодически проходят различные выставки. Вот, наверное, самая там яркая, одна из самых первых выставок, это была выставка Федора Филипповича Конюхова. Он является известнейшим путешественником, человеком, который совершил не одну кругосветку на разных транспортных средствах, водных, летных, каких только не было в его арсенале. И он, помимо всего прочего, является художником. И вот в прошлом году летом он приезжал со своей выставкой, и наши гости города и региона в целом могли приехать, полюбоваться картинами, были творческие встречи с Федором Филипповичем. Кстати, вот в мае этого года, с 25 по 27, Федор Филиппович снова посетит нашу гостиницу, и мы надеемся, что будет много интересных, плодотворных, красивых, ярких встреч, эмоций у всех у нас. Вот, допустим, выставки фарфора у нас на Николай Алексеевич и Сергей Владимирович, это вот основатели нашей гостиницы, являются собирателями и ценителями разных видов искусств, в том числе, например, там фарфор. У нас периодически там проходят выставки, там, посвященные великим адмиралам, посвященные там каким-то таким более мирным историям, там выставка детства, да, и так далее. В общем, рассказывать я могу, конечно, бесконечно, но идея создателей гостиницы была в том, что она должна стать не просто туристическим объектом, а некой точкой притяжения, в которой кипит жизнь, и она может быть культурной. Она может быть образовательной, потому что, например, на базе гостиницы для наших школьников, которые в Чкаловске живут, есть у нас несколько школ, и у нас такой реализуется проект, называется «Школа полярных открытий». Что это такое? Ребята, там начинается это все, например, в конференц-зале, 30-40 минут они слушают какую-то вводную часть про героя Советского Союза, который участвовал, например, в какой-то экспедиции. Летчик, который спасал челюскинцев, или там, тот же Шмидт, да, исследователь. И дальше у них начинается интерактивная программа по всей гостинице, когда они бегают по именным номерам, которых у нас 15 штук, тоже про них в двух словах расскажу. Когда они начинают собирать карту и потом, значит, находят какой-то определенный артефакт. Дальше они, например, готовят полярную кашу и так далее. То есть это те формы, которые нашим молодым ребятам, нашим школьникам позволяют в такой интерактивной форме знакомиться с историей великих людей. Очень не хватает нам сейчас вот этой вот связки поколений, потому что мы много знаем о героях, слава богу, современности, мы знаем о героях Великой Отечественной войны, но не всегда, например, знаем о летчиках, которые тоже совершали невероятное, да, открывая какие-то маршруты, которыми сейчас пользуются современные люди, летая на пассажирских самолетах. Вот, и говоря про желание

0: увековечить имена тех героев, в нашей гостинице были созданы именные номера. Первые 7 были посвящены первым 7 героям Советского Союза, как раз-таки тем летчикам, которые спасали челюскинцев. Вот. У нас есть именной номер Федора Филипповича Конюхова, который он сам открывал, и там репродукции его работы, какие-то артефакты тоже связанные с его жизнью и деятельностью. У нас есть такой необычный номер, совершенно недавно мы его открыли. Это номер 24-й дивизии атомных подводных лодок. И поскольку мы дружим с этой дивизией, наши владельцы гостиницы дружат, командир подводной лодки участвовал в создании этого номера. То есть в нем представлены какое-то оборудование, которое действительно стояло на подводных лодках. И это очень атмосферно, это очень здорово. И в этом во всем есть такая вот эта вот ниточка преемственности поколений, которая необходима для восприятия, правильного восприятия дня сегодняшнего. Для того, чтобы сердца были наполнены вот этим теплом, нужно понимать, что в каждом веке, в каждом десятилетии были свои герои, и они строили эту страну и приносили все то лучшее, что могли. Вот мы пытаемся хоть немножечко посодействовать вот этой популяризации и увековечиванию памяти вот об этих великих людях, которые работали до этого, работают сейчас. И вот как-то я так очень витиевато и долго подхожу к самому дискуссионному клубу. Вот. Каждый человек, он должен, наверное, жить какой-то такой осознанной жизнью, то есть понимать, что он делает, для чего, в какой момент и зачем. И нам кажется, что малые города России — это вот те пространства, в которых в силу того, что ритм несколько иной, нежели в большом городе, вот в этой круговерти постоянной, когда тебе необходимо осуществить 550 телодвижений с утра для того, чтобы доехать до работы, столько же совершить по возвращению, не всегда хватает возможности свободного пространства, эмоционального состояния для того, чтобы какие-то вещи анализировать, осознавать, рефлексировать, оставаясь наедине с собой. Нам кажется, что малый город к этому располагает больше. Ну, для примера, когда я жила в больших городах, а я жила в Нижнем Новгороде, до этого жила в Риге, мы вообще переехали из Латвии, но это отдельная история. А для того, чтобы доехать до работы, тебе там необходим час или полтора. Да, хорошо, если в этот момент ты можешь там либо слушать аудиокнигу, либо какую-то содержательную передачу, а иногда ты просто едешь и сердишься на то, что вот здесь тебя кто-то подрезал, да, и эмоции, они не самые позитивные. Я сейчас трачу для того, чтобы доехать до работы ровно 5 минут. От дома, я живу за городом, до центра нашего небольшого города 5 минут. И это настолько высвобождает время для твоего личного пространства, в котором ты можешь либо посвятить его детям, либо посвятить чтению, либо посвятить придумке каких-то таких интересных новых проектов, обсуждения с коллегами, соратниками и так далее. Вот поэтому нам кажется, что в малых городах возможность создавать какие-то содержательные интеллектуальные проекты, она может быть даже больше, нежели в столицах. В силу того, что нет вот этой зашоренности, да, и нет вот этой вот необходимости постоянно куда-то бежать, есть возможность взять паузу. Несмотря на то, что мы все, конечно же, работаем, мы все в своих рабочих процессах находимся. А дискуссионный клуб «Авиатор» в нашем представлении и понимании. Это такая площадка, она, по сути, трехуровневая. Первый уровень — это коммуникация с активными жителями города, то есть они могут быть совершенно из разных сфер. Это могут быть талантливые, активные художники. Это могут быть там, представители молодежных организаций, либо просто ребята, которые хотят что-то изменить. Это могут быть предприниматели, это могут быть люди из образования. Самый главный критерий — люди неравнодушные. Это те, кто готов вложить себя, свои знания, свое умение, свое время, неважно что, для того, чтобы сделать место, где ты живешь, лучше, чтобы помочь ему развиваться. Да, то есть, а в какой это будет отрасли, совершенно неважно. То есть главное вот этот вот вектор развития. Второй уровень — это такая, мы пока называем условной проектной мастерской, в которой встречаются представители администрации, представители бизнеса. У нас предприятий достаточно много для такого небольшого города. и руководителей каких-то больших уже глобальных общественных проектов для того, чтобы анализировать, вытаскивать на поверхность какие-то проблемы, которые в городе есть. Но, как я уже говорила, самое главное не просто о них, об этих проблемах говорить, а самое важное — выходить в некую проектную деятельность для того, чтобы эти проблемы можно было решать. И вот это вот такая проектная мастерская по решению проблем или направленная, опять-таки, вектором на развитие — это вот такой некий второй уровень дискуссионного клуба, который мы сейчас видим. И третий уровень — это уровень федеральный. Он нам сейчас так представляется. Почему я говорю, что нам представляется? Потому что мы еще месяца нет, как мы создались, и мы сейчас ищем вот тут свой путь. Он будет претерпевать какие-то изменения, естественно, да. Вот когда он начнет активно работать, мы будем понимать, что вот здесь вот нам нужно немножко больше времени потратить на это, или вот такое наше видение, оно оказалось, может быть, ошибочным, его нужно корректировать. Мы пока не знаем, потому что это живой организм, и мне кажется, что это очень ценно. Прежде всего, это ценно как такой пилотный проект некоторых пространств, которые могли бы быть организованы в любом российском городе малом. Да, я думаю, что вообще, во-первых, такие пространства наверняка есть. Вот. Просто в нашем городе его не было, и мы его придумали. И вот этот вот третий уровень, я вернусь, федеральный, это некий перпендикуляр, во-первых, тех проектов, задач и глобальных процессов, которые происходят в стране, и перпендикуляр необходимо проводить на каждую конкретную точку и наш конкретный город. Это возможность получить какую-то экспертную оценку или какую-то поддержку там, на региональном и федеральном уровне, если вдруг у нас рождается проект, который может быть масштабирован в федерации, или мы обозначили или нашли какую-то проблемную точку, которая мешает в развитии в нашем городе и, соответственно, может мешать ровно так же в развитии любого другого города. Да, то есть это вот такая вот, ну, наверное, вертикальная связь с глобальной большой страной, частью которой мы, безусловно, являемся. А вот. В двух словах. Совсем не в двух.
1: Удивительно. Я вот поняла, из ваших тезисов очень много как раз всего. Например, что малый город начинается, восстановление малого города начинается с инициативы людей. Все начинается с людей, которые всегда хотят неравнодушны и хотят развивать свой город, а не уезжать. Это очень важно, потому что я вот из Приднестровской Молдавской Республики, я тоже считаю, из малого города. У меня там 15 минут было до центра. Ну, я просто совсем на отшибе жила, там уже ближе к деревням. Но у нас вот такой, как сказать, движухи не было. И вот из-за этого очень большой отток молодежи. Вот у нас в классе училось 30 человек, и 27 уехали. 23 в Москву, а еще несколько там Молдову, потому что Украина уже тогда началась. В общем, и то, что жизнь малого города зависит от того, насколько люди в нем заинтересованы на самом деле, и как поднимается общественная повестка, и что делает ваш дискуссионный клуб «Авиатор», и как его выстроена работа на трех уровнях, это очень важно. Вот если бы у нас было в городе такое, я думаю, многие бы и не уезжали. Поэтому
0: надеемся, что это будет одна из задач, которую мы сможем выполнить, да. Это как раз-таки остановить отток молодых людей, потому что идея создания дискуссионного клуба, она как бы, естественно, не на пустом месте возникла. То есть сначала это были какие-то отдельные мини-проектики. Ну, допустим, вот на базе гостиницы происходили встречи с известными людьми. Там тот же Федор Конюхов. Потом в январе к нам приезжал Николай Стариков, писатель, политолог, общественный деятель. У нас там одна встреча проходила в Доме культуры, другая встреча была в нашей гостинице. И у жителей города была возможность пообщаться, позадавать вопросы, сфотографироваться, подписать книгу Николая Викторовича. Вот, совсем недавно, вот в начале апреля, к нам приезжал Александр Юрьевич Казаков. Это федеральный эксперт, это человек, который... Ну, во-первых, я Александра Юрьевича вообще очень люблю. Меня с ним связывает вообще латвийское наше прошлое. Я у него начинала в штабе защитников русских школ, когда мне было 18 лет. Александр Юрьевич был одним из создателей этого штаба и лидеров идейных. мы защищали русское образование в Латвии, которое пытались нас лишить. В итоге лишили много позже. В тот момент нам частично удалось отстоять. Это долгая история. Вот. Александр Юрьевич Казаков был советником первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Человек очень интересный, настолько многогранный. Вот он летом прошлого года приезжал к нам в Чкаловск. У них был очень интересный концерт, творческая встреча с Алексеем Подубным. Джанго, наверное, многие больше знают его под этим псевдонимом. Они вот 2 часа рассказывали про свою жизнь в Донецке, про все те эмоции, которые там с 16-м, 17-м, 18-м году они испытывали и так далее. И то есть я это к чему говорю, что у чкаловцев есть возможность, не выезжая из своего города, видеть известных, интересных людей на площадках Чкаловска. Есть возможность с ними поговорить, есть возможность высказать им, может быть, какие-то свои мысли, которые там давно у них формулировались. И вот одна из задач тоже нашего дискуссионного клуба приглашать таких людей и продемонстрировать молодежи, что не обязательно уезжать за 3-9 земель. Вот эти вот люди из телевизора и из интернета могут приехать сюда, могут с тобой на понятном языке обсуждать темы судьбы нашей великой, могучей, замечательной Родины. И вот такой просветительский момент и момент сопричастности к общению с известными людьми тоже, как мне кажется, да, такой должен быть неплохой мотиватор. Собственно, зачем из Чкаловска уезжать? Да вон и Казаков приезжал, и Джанго приезжал, и Юта у нас была, и кого у нас только не было.
1: Да, когда молодежь видит, что есть качество жизни в самом городе, то не обязательно куда-то ехать. А вот образовательные центры, школы, инфраструктура тоже же важна для молодежи. Конечно. Это же тоже будет подниматься, да, вопрос?
0: Конечно, конечно. Есть, вот сейчас, допустим, в Чкаловске строится новая школа, очень долго к этому проекту шли. У нас прекрасная фестивальная повестка, там, событийный туризм развивается. Он подтягивает за собой большое количество разных инфраструктурных проектов, потому что как только город начинает быть на слуху, да, и там у нас, например, есть Чкаловская рыбалка, у нас есть великолепный фестиваль «Русские крылья», есть фестивали поменьше, «Герои неба» и так далее, то, естественно, когда город сам активно участвует во всевозможных грантах, у нас прекрасная администрация, которая активно использует все возможности для того, чтобы и город пропиарить, и создать какую-то интересные проекты у нас. И они за собой начинают подтягивать инфраструктурные вещи. Потому что региональное руководство видит, знаете, под лежачий камень не течет вода, ровно так же и с молодежью. Да, если вдруг у молодежи есть какие-то инициативы, хочется сказать: ребят, приходите, озвучивайте, давайте будем придумывать и решать. Есть моменты, на которых, допустим, в Чкаловске пока не хватает. Да, там, например, у нас там молодежь говорит: хочет кинотеатр, это нормально. Так должно быть.
1: На свидание куда ходить?
0: Естественно, есть какие-то вещи, которые должны немножечко подтянуться, да, там вот с точки зрения инфраструктурной. Но дорогу осилит идущий, если есть запросы, понимание, представление о том, что для молодежи ну, вот крайне необходим кинотеатр и еще там 3 инфраструктурных объекта, тогда точно никуда не уедет, ну, значит, нужно ставить задачу и, собственно, молодежи это предлагать. Но самое главное для молодежи, конечно, это возможность, наверное, карьерного роста и самореализации. И чем больше возможностей город в этой сфере будет предлагать, тем больше вероятность, что молодежь останется. Это первый аспект. Второй аспект, безусловно, для каждого молодого человека – квартирный вопрос. Он крайне важен. И в этом смысле, естественно, малый город должен думать о том, чтобы участвовать в каких-то там программах или создавать ли свои программы для того, чтобы там привлекать ли регион или федерацию, или делать пилотный проект, и потом его масштабировать, например, там на уровень всей страны. Я не знаю, там даешь дом молодой семье, она как бы параллельно занимается там сельхоздеятельностью или чем-то. Я сейчас, конечно, фантазирую, но это все в этих фантазиях. И в тех идеях, которые будут сначала набросаны в рамках дискуссионного клуба, а потом проработаны с привлечением различных экспертов там, регионального уровня, федерального уровня, и родится та самая истина, и создастся та самая программа, которая может помочь каждому малому городу. Они все разные, понятное дело, в России нет похожих малых городов, но есть определенные там, тенденции, которые прослеживаются. Ну, там, ну, есть типовые малые города, да, потому что, ну, например, город, который около, там, вокруг предприятия строился, или там город исторический, да, или, ну, то есть типологию какую-то можно придумать и классифицировать эти города. Главное, чтобы там те программы, которые могут быть разработаны, они начали реально работать. Потому что отток молодежи — это, наверное, одна из самых ключевых проблем маленьких городов. Люди, дети, подростки, молодежь уезжают учиться и очень часто не возвращаются, потому что в тот момент, когда заканчивается там высшее образование, человек получает, он начинает подрабатывать, у него начинаются какие-то отношения, и, естественно, они оседают, ребята эти молодые, в большом городе. А еще, к большому сожалению, есть такой очень эмоциональный, психологический момент. Очень часто выходцы из провинции ее не ценят. И с этим, современным языком выражаясь, трендом, надо тоже что-то делать. Потому что вот когда тебе там 30, 35 или 40 лет, ты можешь сделать осознанный выбор и принять решение переехать в малый город, потому что ты уже умудренный опытом, сформировавшийся человек, создавший карьеру, ты понимаешь, что, выбирая из множества вариантов, малый город, допустим, в случае с моей семьей, это то, что нам необходимо. Да, то есть сначала я жила со своей... Сначала жила одна, потом мы жили с семьей в городе 700 тысяч человек. Это Рига. Мы переехали за город, а потом мы жили в Нижнем Новгороде, под Нижним Новгородом. И было принято осознанное решение переехать в небольшой город, потому что для нас были очень важны некоторые факторы приоритетные. Это экология, это наличие природы, вот это, вы знаете, ощущение такого настоящего русского, когда ты выходишь из дома, у тебя поле. Еще здорово, когда у тебя есть речка, даже если этой речки нет. Да, есть поле, есть невероятное количество вот этих вот...
1: сенсорных восприятий.
0: Абсолютно.
1: Вот я выходила из дома, у меня было поле и речка.
0: Вот. Вот куда оно делось? Почему вы в Москве? Почему не поле, не речка преобладает?
1: Вот вы сказали очень правильную вещь. Молодые люди не ценят свою провинцию, не ценят город. Ну, условно, как будто бы вот успешно приехать в большой город. Если ты не переехал, все, это тебе делать нечего, работать нечего, там карьеры нет, все, вся твоя жизнь закончилась. Ты вышел из школы, и нечем вот гордиться. Бренда, по сути, какого-то нет города. Незачем там оставаться, то есть не формируется это. Конечно, у нас ходила фраза «где родился, там и пригодился», но все равно даже наши учителя говорили: вот едьте.
0: Вот видите, вы очень правильную такую боль молодежи озвучиваете, да, вот этот вот критерий успешности, критерий самореализации. Он сейчас вот заточен под какие-то такие капиталистические стандарты, чего не было еще там у родителей, бабушек и дедушек. Советский стандарт был совершенно иным. А вот в моей картине мира из дня сегодняшнего, то есть, во-первых, у меня трое детей, и поэтому как бы я могу проецировать эту ситуацию на, там, допустим, свою старшую дочь, которой сейчас 14 лет. И у нас действительно встает вопрос о том, что человеку, естественно, нужно учиться. И если мы предполагаем, что это высшее образование, то есть в 17 лет она должна будет поехать куда-то, либо в региональный центр Нижний Новгород, либо там Москва, Санкт-Петербург или, может быть, какой-то другой большой город. Потому как в том же Чкаловске, естественно, высшего образования, ну, вузов просто нет. И вот в этот момент, когда она уедет в Нижний Новгород и проучится там 4 года, нет никаких гарантий, что она вернется. Более того, наверное, неправильно с точки зрения вот родительской создавать какие-то такие условия для того, чтобы она обязательно вернулась домой. Нет. В моем понимании и представлении человек должен выехать в большой мир, получить там образование, получить там опыт. Более того, я считаю, что он должен стать специалистом в той или иной области, которую он выбрал. Но в идеале, получив вот этот багаж, он должен вернуться в свой город и работать на развитие своего города. Но это не должно быть из-под палки, это должна быть какая-то система позитивной мотивации.
1: Да.
0: Когда молодой человек понимает, что, слушайте, вот все прекрасно, здорово, там, до 25 лет тусил в большом городе, получил огромное удовольствие там, от там, тех проектов и тусовок, в которых он участвовал. Но приезжая домой к родителям, вот этот вот запах поля, вид речки и поднимающегося тумана над рекой, он ближе к сердцу.
1: Он ближе к сердцу. Я когда спустя 3 года вернулась, я еще училась на 3-м курсе, вот вернулась домой, я вообще на все посмотрела другими глазами. Я посмотрела, вот когда не хватает вот этой природы, душевности, тишины и спокойствия, родных вот этих маленьких скамеечек, ну, совершенно другое. Но при этом, то есть мои подружки говорят, вот, если ничего не добьюсь, придется вернуться. Это как плацдарм для отступления. Ну, возвращение в какой-то свой город, в основном сейчас у молодежи в капиталистических словах считается как... Не получилось.
0: Да, не получилось.
1: Не смогла.
0: Позором я вернулась.
1: Вот так вот. Я согласна, что это должно быть перелом. То есть у нас должно быть, наоборот, возвращение. Оно должно быть не с позором, а я сейчас все тут сделаю. Я вот сейчас приду и все помогу. Но для этого вот должно быть что-то вот создано. Вот даже хотя бы вот эта вот площадка, где это обсуждать можно, где вот это вот...
0: Ну, на мой взгляд, это пока там теоретические мои рассуждения на этот счет. Должны создаваться пространства, точки для кипения или какие-то отдельные программы на предприятиях, которые молодому специалисту должны быть интересны, привлекательны со всех точек зрения. Там, это могут быть программы, там, жилье через 5 лет работы на заводе там, инженером. Да. Я опять-таки тоже сейчас фантазирую. Это должна быть программа там, особая по, например, там, повышению квалификации, там еще что-то, какие-то определенная система мотивации должна быть. Этот молодой человек должен увидеть перспективу в своем городе. Да? Он должен выбирать между чем-то интересным и привлекательным в городе, с одной стороны, но это не точно. А с другой стороны, это его малый город с абсолютно понятной программой. Вот предоставляя там вот эти бонусы и позиции, ты переезжаешь, и помимо всего прочего, у тебя твои березки, поле и запах луговой травы с утра, да, то есть это должно быть красиво, ярко, вкусно упаковано, замешано на какой-то правильной эмоции, для того, чтобы молодой человек действительно не чувствовал себя лузером, который вдруг у него не сложилось что-то в региональной или столице, или в столице нашей страны. И вот, возвращаясь с позором, я... Березка, да, я тебя обниму, да?
1: Поплачу.
0: Да, да. Нет, должно быть что-то иное. И вот для того, чтобы это иное что-то создать, необходимо... Какие-то такие мозговые центры создавать для того, организовывать, для того, чтобы... Оно рождалось, потому что это же вопрос не только молодежи, это вопрос там, семей, взрослых там, от 30 до 40 лет, которые, например, живут сейчас в городе, в большом, но они являются дачниками. И вот этот вот тяжелый период дачника, когда ты понимаешь, что сентябрь, а я бы, собственно, еще остался. А на работу надо, а школу, да, из школы возить невозможно час туда, час обратно, там, я не знаю, там, 2 часа.
1: Да.
0: Да, по московским меркам 4 часа до дачи, да, это нормально. Вот, нереально. В этом смысле, конечно, очень хорошую позитивную службу сыграл ковид, когда многие уехали из города и поняли, что, собственно, работать на удаленке можно. Можно, и даже очень неплохо, и, в принципе, позитивно. И вот эти вот все смешные, вот тут у нас пиджак, а тут у нас спортивки, да. Вот. Но это работает. Люди научились дисциплине вот такого удаленного офисного труда, что, собственно, позволяет малым городам рассчитывать и на эту категорию уже состоявшихся людей с семьями. А для семьи что очень важно? Для семьи с детьми.
1: С тремя.
0: Очень важны простые вещи. В идеале это должен быть дом, да, как в нашем случае, когда природа это вообще великолепна. А второе, это должно быть удобное там, расположение школы или детского сада. Или, туда же в пакет обязательно идут развивающие кружки, музыкальные школы, художественные школы и так далее. Вот для примера, когда мы жили в Нижнем Новгороде или в Риге, мы всегда детей возили. То есть 15 минут на машине, это нужно довести до школы, и потом, собственно, перевести на кружки. В общем, это всегда вот... перекрестная история с записочками, где у нас какой, на каком занятии ребенок, чтобы не успеть перевести куда-то. А сейчас в Чкаловске у нас дети приезжают утром в школу, а потом мы, конечно, все равно там контролируем, потому что первый, второй класс, например, там они могут забыть, когда, во сколько у них занятия, но они самостоятельно выходят из школы, идут в музыкальную школу.
1: Самостоятельность. Вот в малом городе я тоже. Я с 6 лет сама от центра своего города в музыкальную школу, в художку на другой конец города. Сама именно. Вот это туда-сюда. Именно. Мама даже не контролировала и не боялась, и ничего не было.
0: Вот наши дети ровно так же выходят из школы. Сначала они там посещают музыкальную школу, потом они идут в художество, потом они идут на танцы. В общем, каждый день что как заведено в этот день. Вот. И это прекрасно, потому что ты понимаешь, что движение минимальное, да, что абсолютно понятна схема прохода ребенка. А еще есть такой очаровательный момент. Старшая дочка, конечно, не согласна, что это очаровательный момент. Все друг друга знают.
1: Да.
0: И если вдруг вместо уроков ты повернул куда-то в другую сторону, тебе обязательно об этом сообщат. Они говорят, ужас. Я говорю, нет, это прекрасный город.
1: Вот, в общем, никакие электронные дневники не нужны, по сути, потому что все можно узнать вот так.
0: Да, нет, они, конечно, помогают, и, скажем так, спокойствие родителям обеспечивают, потому что ты можешь онлайн в формате контролировать всю эту историю. Вот, то есть вот эта вот доступность дополнительного образования, удобство перемещения, безопасность, она, конечно, вот все вот эти факторы, они очень сильно влияют на... Вот на этой чаше весов, когда ты выбираешь большой город или малый, они килограммов 8 из 10 могут, в принципе, дать.
1: Я тоже удивлялась, когда я приехала в Москву, и тут познакомилась с родителями, с детьми. Они просто сидят дома. Ну, то есть, если им лень куда-то везти ребенка, они его даже на улицу не выпускают без присмотра. А для меня это было так удивительно. Я думаю, что ребенок никогда сам не выйдет на улицу? Это что за тюрьма в большом городе? Он просто сидит, и он даже не может самостоятельно выйти, там, вынести ему. То есть, бояться. Это первое, что я заметила.
0: Бояться.
1: Да, бояться. И... Ну, вот это постоянно, как будто контроль, там, не знаю, до 15 лет над ребенком. Я в 6 уже спокойно. У нас там дети иногда в 3 уже такие хотят, думаю, и все, мама позвала с окна там что-то, и все. Видно, не видно.
0: Это вот специфика больших городов, потому что, ну, допустим, наши дети, они тоже в большом городе, мы их контролировали и не выпускали. Здесь необходимо было перестроиться. Необходимо было дать себе обещание не следить за ребенком. Ну ладно, первые 2-3 раза, естественно, у первоклашки, когда отправлялась, мы ехали или шли сзади, но потому что это просто вопрос безопасности, вопрос того, насколько адекватно себя ребенок ведет на дороге, да, насколько правила дорожного движения соблюдает и так далее. Нет. Но в целом вот это ощущение стабильности и безопасности, оно, конечно, великолепно. А следующий фактор, допустим, вот нам очень повезло в Чкаловске, у нас великолепная экология. Несмотря на то, что у нас есть предприятия, это предприятия, которые не нарушают экологическую систему и не загрязняют воздух. И ты, живя, как бы, в принципе, в небольшом городе, дышишь свежим, чистым воздухом, потребляешь сельскую продукцию, которая выращена тут же неподалеку, да, и это совершенно другое, иное качественное, другое качество жизни с точки зрения вот, там, тех продуктов, которые ты можешь есть, и воздуха, которым ты можешь дышать.
1: В том числе подтверждаю. Я вообще жила в квартире, у нас там просто Это было почти село, почти деревня, но многоэтажки стояли, я не знаю, как это назвать. Но я выходила, там поле, там держали корову, и я тут же шла за молоком, за творогом, за сметаной.
0: Да, да.
1: Все это несла домой. И когда я приехала сюда, я думаю, это не молоко.
0: Нет. Это совершенно другой продукт, он как-то по-другому называется.
1: Это сладкая какая-то жижа.
0: Да,
1: то есть я не понимаю, да.
0: А, в принципе, городской современный житель, он не знает на вкус, как вообще, что такое настоящее молоко, что такое настоящий творог, и как эти продукты себя вообще ведут. Вот, потому что как бы продукты фермерского хозяйства, они совершенно иные, даже в контексте приготовления. Да, там, сырники приготовить из фермерского творога – это как бы отдельная история. Но это очень вкусно, это очень полезно. И это то, что вот в детстве закладывает какие-то основы здорового организма. Вот. В общем, это важно, это здорово. И вот такие бонусы в виде комфортного выращивания, в кавычках, детей. В возможности дышать свежим воздухом, есть прекрасные продукты, возможность быть в постоянной коммуникации с властью, потому что это власть рядом, и решать насущные вопросы и давать предложения, там, которые, тебе кажется, были бы очень уместны в контексте развития города, там, той или иной сферы, это очень важно и очень интересно. И вот создание какого-то такого сообщества, общности, людей, администрации, бизнеса, предпринимателей, это то, что может позволить конкретно отдельному маленькому городу и остальным городам России создать программу интересную, привлекательную, которая позволит эти города наполнить жизнью и позволит молодежи из них не уезжать, а видеть перспективу развития на долгие годы и на счастливую жизнь.
1: Да, это то, что вот я тоже замечала в своем городе, когда жила, вот это объединение, когда вы что-то вместе делаете, даже с разных районов, ты всё равно приходишь на какой-то концерт, фестиваль или там день города, и вот эта общность, она ощущается. Вот единственное, что вот нам не хватило взаимодействия между бизнесом, потому что у нас там монополия была, то есть ну, они ничего не развивали, поэтому монополия была, она там и есть. А вот с местной властью, ну, местной администрацией я... Да, я помню. Вот это взаимодействие, оно действительно легче, чем сейчас. Придешь куда-то там, тяжело.
0: Тут очень важно, когда вот если вдруг городу повезло, так как Чкаловску, например, и есть очень плотная, тесная команда администрации, Любовь Кинна, Владимирова и все руководящие посты, занимающие в администрации, там, и управление образованием, и культурой, да, и заместители ее очень живые, очень вовлеченные во все процессы люди с абсолютным вектором, направленным на развитие. И с другой стороны, вот в этой команде, когда есть промышленники, предприниматели, которые являются мотором тоже движением, допустим, Николай Алексеевич Карасев, ТПО «Форэнерго», там есть один из главных заводов в городе, городообразующих, называют ЧЕМС. И вот когда это не просто завод, который дает рабочие места, это такая площадка, где реализуется... Знаете, когда я первый раз пришла на завод, у них есть такое количество программ для того, чтобы заинтересовать и мотивировать молодежь работать на заводе. У них есть корпоративное судо ипотечное. У них есть поддержка, то есть, ну, вот, на разных, для разных абсолютно там проектов реализации. У них есть, ну, во-первых, у них огромная пласт вот этой вот невероятно интересной, активной жизни. Там есть конкурсы. Каждый месяц конкурс на лучший цех, самый чистый, самый оборудованный, там, переходящий в «Импел». Они живут такой очень интересной, насыщенной жизнью. Они любят свое предприятие, они любят то, что они делают, и они готовы включаться во все процессы в городе или на территории своего завода. То есть вот там атмосфера создана такая, что человек хочет быть активным, человек хочет развиваться, человек готов свое время и силы тратить на общее дело. И вот когда такая модель существует, и когда можно показать, как это работает, и ее тиражировать, вот это очень, очень ценно, очень важно. И молодежь, когда приходит туда, там, во-первых, у него там есть там, подъемные, так называемые. Вот молодой человек пришел, начал работать, у него есть приятный бонус. Привел своего друга, тоже премия, да. Какие-то такие, казалось бы, небольшие вещи, но они очень приятные. Там, например, предприятие оплачивает занятия фитнесом, да. Здорово, правда? Для молодого человека, который либо из своей зарплаты должен пойти и купить абонемент, либо предприятие поощряет и закупает абонемент. Это же здорово.
1: В общем, да, очень круто, когда город в виде людей, заинтересованных в своих жителях, реально реализует эту заинтересованность в конкретных делах.
0: Да, а это вот вы видите, с одной стороны, активная администрация, с другой стороны, такой предприниматель, да, предприниматель, как Николай Алексеевич, который, собственно, вот они в симбиозе, да, и вот в этом сотрудничестве постоянном какие-то вещи делают. В общем... Чкаловску повезло.
1: Да, я чувствую, да, вот энергию, вот это то, что там жизнь есть. Да, да, там много чего еще надо сделать, условно говоря, но вот этот зачаток и уже даже не зачаток, а реальные конкретные дела, они приведут к тому, что оттуда меньше будут уезжать, я уверена.
0: Мы тоже в это верим. Приезжать будут, да, потому что вот мы живем в Чкаловске всего 1,5 года, и как бы мы очень рады, что мы выбрали именно этот город, потому что переезжая, мы могли столкнуться с деградирующей территорией, да, то есть внешне вроде бы неплохой городок, выглядит симпатично, но это все такое велотекущее и затухающее. Вот. А нам как-то так повезло, перст судьбы перевел нас в Чкаловск, мы очень этому рады и будем делать все, чтобы наш город становился краше, ярче, лучше.
1: Супер, побольше бы таких людей и в других городах. Но для этого и существуют наши программы. Как раз меня заразили.
0: Да? Я очень рада.
1: Не знаю, когда...
0: Приезжайте в Чкаловск.
1: Да.
0: Мы вам покажем наш замечательный город, расскажем. Особенно летом у нас прекрасно. Мы находимся на берегу Горьковского водохранилища. Это великая наша русская река Волга. Но она в тот момент, когда строили ГЭС в городце, затопили, конечно, часть территории. И второе название есть «Горе-море», потому что очень многие потеряли свои дома. Вот. Но такое было время, электричество было необходимо стране. Вот. А сейчас это очень красивое живописное место. То есть там, где Волга была, например, 700-800 метров шириной, теперь от одного до другого берега 7-8 километров. То есть это практически эффект вот такого моря, когда в осенней серости начинают бурлить волны, есть абсолютное ощущение, что ты находишься на Балтийском море. Почему Балтийское? Оно мне близко, поскольку я все детство и всю жизнь провела на Рижском взморье, Балтийском. Вот. Так что у нас есть свое море, и оно сейчас уже, слава богу, совсем не горе. Приезжает, у нас очень здорово.
1: Вы говорите про реку, и я помню из своего детства, знаете, как она блестит под солнцем. Это вообще отдельно оценил образ. Да.
0: Визуальный.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. С нами в студии была Светлана Савицкая, секретарь нового дискуссионного клуба «Авиатор» на базе гостиницы «Авиатор» в городе Чкаловск. Смотрите дальше, будем продолжать. Интересно как раз было бы в следующий раз поговорить про то, как вот этот бренд города Чкаловск и туристический вот этот поток может возродить его еще больше.
0: А у нас очень хороший туристический поток. Вот, у нас очень много туристов.
1: Да. Спасибо за
0: внимание. Спасибо большое.
1: Да.
0: Спасибо.
1: До свидания. До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Важнейшее заявление Министерства обороны. Как вы знаете, президент России Владимир Путин объявил о перемирии в связи с Днем Победы, начиная с 8 мая. Однако руководители киевского режима выступили с рядом заявлений о том, что они хотят испортить наш праздник, хотят нанести по России удары именно в этот день. И вот что заявило Министерство обороны.
4: В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
3: Что касается Зеленского, то пока он посылает противоречивые, так сказать, сигналы. С одной стороны, он заявляет, что никакого перемирия на 9 мая он соблюдать не собирается.
4: Никто с нами официально не связывался и ничего не предлагал. Это же война России против Украины, поэтому если Америка и Россия обсуждают прекращение огня, то какое отношение это имеет к нам? Важно, чтобы украинская сторона знала, о чем идет речь. И еще, прекращение огня на один день – это, мягко говоря, нечестно. Остановить атаки ракетами и дронами по украинским городам всего на один день перед парадом и назвать перемирием – это несерьезно. Получается, им надо дать возможность провести праздник, хотя у нас из-за российских атак никаких праздников нет. Дать им отправить. А на утро после 9 мая они снова будут нас атаковать. Так что посмотрим, как все пройдет.
3: И одновременно в телеграм-канале Зеленский заявил о том, что вводят режим тишины. Что это такое, не очень понятно, но давайте почитаем.
4: На сегодняшний день не было никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий. Мы объявляем о режиме тишины, начиная в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, обеспечить наступление тишины вполне реально. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента.
3: Что ждем от Зеленского?
5: Ну, честно говоря, вот я пару слов по поводу решения Министерства обороны. Во-первых, абсолютное большинство нашего народа не понимает, почему мы до сих пор не расхреначили весь центр Киева. Вот это то, что хочется всем. И касается это и Зеленского, и всей его вот этой кодлы, и всего остального, так сказать, да. Все аргументы, которые я вот лично слышал за последние 4 года, почему мы этого не делаем, они довольно спорные, ну, мягко говоря. Они эмоционально, они совершенно точно не принимаются. Вот эти миролюбивые шаги, создание, так сказать, такой атмосферы безопасности вокруг руководства Украины, оно никакой пользы не приносит. То есть, условно говоря, где тот момент, когда мы сделали такой шаг и получили от этого, например, готовность к переговорам и прочее, этого нет. Поэтому, если будет нанесен удар, я вас уверяю, абсолютно большинство населения, так сказать, нашей страны, это воспримет с энтузиазмом. Вот, к сожалению, да, ситуация вот такая. Вот и все. Не надо нам ни перед кем оправдываться, не надо никому ничего обещать и так далее, и так далее. Они должны понимать, что это возможно, что мы можем это сделать. И прецедент, на мой взгляд, должен быть создан. Это первое. Второе, что касается там Зеленского, он крайне, так сказать, противоречивые какие-то сигналы дает. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. И здесь тоже довольно серьезная вещь. Они 100% будут нарушать этот режим, так сказать, перемирия 8-9 мая. И тогда вопрос. Если мы это сделаем, то мы покажем, что мы готовы держать слово, это прецедент. А вот если мы это не сделаем, тогда вся как бы антироссийская пропаганда, она начнет разносить, раскручивать вот так вот. Все их слова — это просто пустота и прочее, прочее. Вот, на мой взгляд, это надо сделать. Вот и все. Тем более, что поводы будут. Что касается, опять же, вот этой позиции насчет режима тишины 5-6 мая, непонятно, о чем он говорит. Я думаю, что, может быть, он попытается сейчас как-то торговаться по каким-то закрытым каналам. Но, на мой личный взгляд, это не имеет ни малейшего смысла. И, в принципе, как бы, да, они должны или выполнить наши требования, то есть перемирие на 8-9 мая полное, или получить по полной программе. Чтобы больше никогда и ни у кого не было соблазна считать, что мы только говорим, а не делаем.
3: Иране действительно смелости сейчас хоть отбавляй, и оптимизма тоже. Это свидетельствует и те многомиллионные митинги, которые проходят в городах Ирана. Вот они прошли в выходные дни. И заявление иранского руководства. Давайте послушаем спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа.
4: Новый статус-кво формируется в Ормузском проливе. Безопасность судоходства и транзита энергоносителей поставлена под угрозу Соединенными Штатами и их союзниками из-за нарушения режима прекращения огня и введения блокады. Разумеется, их злонамеренные действия приведут к неудачам. Мы прекрасно понимаем, что нынешние реалии уже невыносимы для Америки, тогда как мы, по сути, еще ничего не начинали.
3: Пока еще ничего не начинали. При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи говорит о том, что у Соединенных Штатов есть союзники, и они должны себе в этом отдавать отчет. Иран может действовать и против них тоже.
4: Мы не испытываем вражды каким-либо странам региона. Единственная причина, по которой мы наносим удары по их территориям, заключается в необходимости защищаться от агрессии со стороны США и Израиля. Сейчас ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты использовали материально-техническую поддержку, предоставленную некоторыми из этих стран для продолжения своей агрессии против Ирана. Поэтому в соответствии с международным правом эти страны считаются соучастниками, причастными к этому акту агрессии.
3: И я обратил внимание, как очень важное на самом деле заявление БГАИ, его объяснение, почему Иран не боится противостоять Соединенным Штатам.
6: Америка – сверхдержава. Какими средствами вы располагаете для противостояния ей? Почему не отступаете и не идете на уступки?
4: Мы тоже сверхдержава.
5: Ну, кстати говоря, хорошая позиция. Мы тоже сверхдержава. Я думаю, что вот эта внутренняя убежденность, сила духа, она всегда крайне важна в любом противостоянии. Да, поэтому там под кого-то там прогибаться, подкладываться, как бы, и так далее, и так далее. Но чаще всего это никогда не приносит никакого положительного результата. Насчет, кстати говоря, взрыва завода в Эмиратах, я не исключаю, между прочим, что это могла быть провокация противников Ирана. Израиля, например. Израиль запросто на такое мог пойти, мне кажется, вообще без проблем. В том числе, возможно, чтобы спровоцировать того же самого Трампа на нанесение, значит, дальнейших ударов по Ирану. Может быть, опять с выходом на ситуацию, когда, так сказать, снова выяснится, что и эти удары ничего не дали. И тогда, значит, опрокидываем ситуацию обратно в Штаты. Еще хуже для него, как бы, ах, он продолжает эту войну, а толка опять никакого нет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Насчет стойкости Ирана. С одной стороны, есть достаточно серьезная вот эта вот составляющая силы духа и внутренняя цивилизационная уверенность в себе. Несмотря на то, что понятно, что Иран слабее Америки, слабее, так сказать, всех ее союзников вместе взятых и так далее, и так далее. Однако вот это убеждение в том, что они самобытная древняя цивилизация, дает им силу для сопротивления. Что касается американцев, я думаю, что единственный их шанс, на самом деле, это не нанесение ударов или прочее-прочее, это длительная достаточно блокада, которая могла бы привести к тому, что просто, скажем, станет нечего есть, так сказать, нечего пить, там, да, кончится свет и так далее. И, может быть, можно было бы тогда им там возбудить какое-то оппозиционное движение, хотя с этим они по темпу просто давно проиграли, когда иранцы зачистили там несколько тысяч активистов оппозиционных, да, ну, странно, как бы. Для меня, кстати, было странно, что вот они сделали эту затяжку. Тоже за кулисами этой войны много всяких очень туманных, непонятных вещей. Может, они когда-то скроются. Может быть и нет. Вот. Тем не менее, пока иранцы действительно демонстрируют достаточно серьезную стойкость, хотя ясно, что у них меньше, так сказать, возможностей. По, значит, всевозможным партнерам США, а что им остается делать? Конечно, они, как бы, говорят о возможности нанесения по ним ударов. Но партнеры на Аравийском полуострове сами не знают, куда им деваться. Вот Эмираты и Саудовская Аравия друг с другом, как известно, грызутся, так сказать, да, поругались уже не один раз. Сначала у них была одна позиция, Аравия была, так сказать, за войну с Ираном, Эмираты против. Теперь наоборот, Эмираты хотят, чтобы Иран додавили, как бы Аравия говорит, нет-нет, давайте скорее-скорее все это остановим. И опять же, они не знают, что делать с этой дружбой с США. С одной стороны, да, американцы не смогли их защитить. Американцы притащили войну в Персидский залив. С другой стороны, если сейчас Иран победит, а американцы уйдут, в какой ситуации остается та же Саудовская Аравия, которая претендовала, между прочим, как минимум на роль лидера там, ну, по крайней мере, в суннитском исламском мире.
3: Вчера в Ереване состоялся шабаш европейского так называемого сообщества под председательством премьер-министра Пашиняна. Но, собственно, европейское сообщество – это такой инструмент создания государств для целей войны с Россией. Вот теперь этим занимаются в Армении. До этого занимались на Украине. Чем это там закончилось, мы себе прекрасно представляем. Армения еще, видно, не знает, что ее ждет впереди. Но закончилось это все игрой на пианино и пением Макрона. Пашинян сопровождал все это игрой на ударных инструментах. Ну, слава богу, все было сделано руками, а не как это принято в всей Европе. Но при этом были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве Армении с Великобританией и о стратегическом партнерстве Армении и Франции. А сам Пашинян заявил о том, что целью Армении теперь является членство в Европейском Союзе. Давайте послушаем.
4: Мы уже неоднократно констатировали, что имеем дело с историческим событием. В нашей реальности исторически сложилось такое восприятие, будто Республика Армения находится в плохом, а порой даже ужасном географическом положении. И сегодня было очень символично услышать от партнеров из ЕС, что Республика Армения обладает превосходным географическим положением и, в частности, находится между Востоком и Западом. В этом, пожалуй, и проявляется смена исторической эпохи. Эти формулировки отражают перемену исторического периода, когда мы, находясь на том же самом месте, Ведь страна, естественно, никуда не переместилась. В результате политических процессов переходим от исторически плохого и порой ужасного географического положения к превосходному. Помимо политических заявлений, в прошлом году мы также приняли закон о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз. Полагаю, это очень хороший дополнительный стимул для того, чтобы придать новый импульс демократическим реформам, чтобы мы могли максимально быстро достичь статуса страны, соответствующей стандартам Европейского Союза. Я говорил об этом ранее и хочу подчеркнуть сейчас. Это наша основная промежуточная цель, поскольку мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноправным и полноценным членом Европейского Союза, не соответствуя его стандартам. Республика Армения и Европейский Союз будут двигаться вперед плечом к плечу по пути реформ, укрепления устойчивости и развития экономики.
5: Ну, во-первых, давайте контекст проясним немножко. Месяц до выборов в Армении, как бы, да, прямое вмешательство во внутренние дела, приезжают все эти европейцы. Пашинян хочет сказать, что ну, ерунда, что мы там испортили отношения с Россией. Вот смотрите, все европейцы у меня в гостях. Вот мы точно, сейчас они нам помогут, так сказать, вот точно сейчас все будет хорошо. Мы уже идем в Европейский Союз, тут чистой воды, предвыборные технологии, это совершенно понятно, да. Второе, что тоже важно, да, к вопросу, так сказать, о сущности. Вспомним, кому еще Европейский Союз обещал принять его в их свои ряды. Там, Молдавия, Украина, Грузия, которые недалеко, приняли, нет? На самом деле все эти обещания о европейской, так сказать, там, перспективе нужны в случае с Арменией только для одного. Максимально использовать ее против России. Максимально. Все остальное можно вешать лапшу на уши, так сказать, какую угодно. Вот, лишь бы они сейчас, как бы, да, вот в эту сторону двинулись, а Пашиняна сделать, опять же, совершенно ручным в этом смысле. И для граждан Армении надо четко понимать. Посмотрите на состояние тех, кому Европа уже обещала быть в Евросоюзе, и что с ними случилось, в том числе с той же самой Украиной. Третье, так сказать, тоже достаточно важное. Пашинян говорит, да мы вообще в классном этом самом окружении находимся. У нас все здорово, тра-та-та. Через это надо вот что видеть. Надо армянам забыть о своем историческом прошлом, о факте геноцида армян, так сказать, в Турции, обо всем том, что было, в том числе на Горном Карабахе и так далее, потому что бабки. Потому что вот эта вся идентичность цивилизационная, историческая, так сказать, христианство и прочее, это все мусор. Надо все это выкинуть. Смотрите, приехали европейцы, они обещают нам деньги, а за деньги можно продать все, вообще все. Вот что он им говорит, так сказать, давайте, говорит, армяне, продадим все за деньги, ну и нафиг этот геноцид, так сказать, всю эту историю, как бы, христианство, Нагорный Карабах, все остальное. Главное, нам же вот сейчас вот принесут пряников, бубликов и все остальное. Он и склоняет к предательству. Это вот на самом деле такой Иудин грех, который, между прочим, был легитимирован внутри украинской мифологии, как якобы благо. И на этом строится вся тоже идеология антироссии. Ну и последнее, что тоже важно, по поводу нас. Вот тоже сказать, слушайте, ну хватит уже с ними играть. Посмотрите на все постсоветское пространство. Там везде повторяется один и тот же сценарий. Сначала они пытаются брать от нас то, что им выгодно, и говорят, да, да, да, да, да, а потом попутно, в экономическом плане вы нам дайте, а политически мы будем туда идти. Это ровно тот же путь, который прошла Украина. Да. На самом деле крайне важно вот сейчас понять, что если мы не примем жесткие превентивные меры и в отношении Армении, и в отношении других стран, Зеленский, между прочим, недавно был в Баку, да, и так далее, будет то же самое. Вот это четко совершенно надо понимать.
7: Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Сумбатович Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
8: Пан Саныч, приветствую.
7: Вот новости приходят настолько напряженные, настолько их много в последнее время, что тут уже, в общем, даже как-то и не очень хочется, во всяком случае, начинать с чего-то веселого, в особенности в связи с событиями еще, которые вот сейчас в Чувашии произошли, и, естественно, в особенности с тем, что вчера заявило российское Министерство обороны в связи с, собственно, текущей ситуацией, в связи с перемирием, объявленным в России 8-9 мая, и ответным достаточно таким странным шагом с перемирием Украины с 5 на 6, при том, что те события, которые происходят, они уже происходят. Но, по-моему, настолько прямолинейного или прямого, скажем так, призыва к гражданам Киева уехать из города и вообще все, что с этим связано, и ракетный массированный удар, вот даже такая формулировка присутствует, есть ощущение чего-то, что неминуемо грядет.
8: У меня его нету.
7: Вот, может Какое быть, у вас сейчас... ощущение?
8: Ну, во-первых, я не вижу в Киеве ровным счетом никакой паники. Те, кто за это за все ответственны, они и так всеми давным-давно вывезли. И тогда надо не по Киеву вдарить, а по Львову и окрестностям, и всем курортам. Тогда, да, тогда, может, какая-то паника будет. Остальные слушают потужный марафон. На потужном марафоне рассказывается о том, что Россия накануне капитуляции, убивают журналистов уже восставшие граждане, полицейских. Вооруженные люди уже на пороге кабинета Путина. Вы вот когда вот такое будете слушать 24/7, вы что, будете искренне полагать, что по вам кто-то может нанести какой-то удар? Да боже упаси. Потом очевидно совершенно, что Киев будет нарушать перемирие. Ну слушайте, ну нету ни одного перемирия, которое Украина не нарушила. И расчет на то, что это вдруг вот по какой-то причине произойдет прямо сейчас, он очень странен. Хотя бы в силу того обстоятельства, что ЗЮСу надо перебивать очень не кстати для него выпавшие сегодняшние пленки кейса Миндича. А чем он может перекрыть? Только событиями в России. Ну, правда, может это сделать не он, а некоторые

0: футбол заканчивается, если это можно назвать футболом. Вот, поэтому ловите себе на головы. Да даже если исходить из доктрины, которая царит сегодня в мире. Ну что, кто-то серьезно прореагировал в мировой повестке на то, что творили в Иране Израиль с Соединенными Штатами? Никто. И никак. Какая разница? Ну, получим мы сразу 22-й пакет санкций. Ну и чего? Зато можно будет стоять секундомером и засекать, как быстро переобуются финны, прибалты, поляки и так далее. Еще раз, вот, чтобы все уяснили, за всю многовековую неделимую историю нашей страны нету ни одного эпизода, когда нас любили бы за проявленный гуманизм. Нас любят, когда сплевывают кровавую юшку и подбирают на бусы своей жене выпавшие зубы. Нас любят, когда левой рукой ты пытаешься нащупать отбитую навсегда мошонку, а правой рукой пытаешься вспомнить, где же здесь в этом организме когда-то располагалась печень и куда же она подевалась. Вот в этом случае, да, Россию любят, с Россией считаются, и когда Россия говорит, а не угодно ли еще раз выйти раз на раз, сразу идет объявление, что сеньоры, сеньориты, вы нас не очень правильно поняли, мы вообще про другое. Всякий раз, когда Россия начинает вот эти все разговоры, ну послушайте, вот мы сделаем там 39-е по счету предупреждения, ведите, пожалуйста, себя нравственно, не давайте нам возможности перейти к непопулярным методам, которые ничего хорошего вам же, дебилам, не принесут, это будет означать, что на Россию они будут плевать с высокой колокольни. Это есть медицинский факт. Ну попробуйте, найдите в этой истории хоть один обратный пример. А ведь в нашей стране великое множество было людей, которые думали, да нет, ну раньше вот это были какие-то глупые, непонятные, газет «Зараза» не читали, а мы-то вот сейчас модные, мы европейски ориентированные, и мы, значит, наведем мосты дружбы и сотрудничества. Ну вот с Павла I, давайте вспомним, все, кто это попытался сделать, как и чем они завершали, в том числе в истории России. Это я беру только первых лиц. Если мы там посмотрим на уровень министерский, то это еще хлеще будет. Но картина-то будет, это же как вот в футболе тактика, тактические действия. Ты вот от этого все равно никуда не денешься. Вот они есть, эти факты.
1: Да.
0: Поэтому что тянуть? Давайте в честь Дня радио. Ну, потому что совершенно очевидно, даже если они не ударят вдруг по какой-то причине по Москве или по Санкт-Петербургу. Извините, пожалуйста, а Чебоксары это что? Это не Российская Федерация? То есть мы не должны вот за это, за все, так сказать, pay the price, как говорят американцы. Мы не должны вот этим заниматься. Поэтому что тянуть? Бессмысленная потеря времени. Это государство терроризм поставило во главу угла. Это то немногое, что можно продавать сейчас. Потому что Зеленский бьет, например, там по Чебоксарам и говорит Западу, ну смотрите, но русские же опять ничего мне не сделали. Они слабы, давайте мне больше оружия, давайте мне больше денег, я еще куда-нибудь ударю. Но вы же видите, они ничего не делают в ответ. Зато Апсе... Нет, он же не будет рассказывать о том, что Министерство обороны изо дня в день выкашивает инфраструктуру. Потому что мы же не раскрываем, что именно мы выбили, правда? А на потужном марафоне этой информации нету. Но вот они сидят на Западе и думают, нифига себе, Украина без экономики, а сколько всего может сделать? Поэтому я считаю, что тратить время попусту здесь уже, ну, можно закончить всю эту историю. Да, может быть, с первого раза, с серьезного удара ничего не произойдет. Не произойдет с первого, произойдет с 12-го. Далеко не каждый шкаф громко падает сразу, с первого хука. Иногда приходится потрудиться, иногда даже ногами. Иногда надо даже будет головой ударить, ну что поделаешь. Такова жизнь. А теперь давайте еще на эту ситуацию.

0: Посмотрим, с другой стороны. А что выкашивать в Киеве? Ну вот конкретно что? Центра принятия решений, там и так никого нету. Ну будут они сидеть условно не на Банковой, а будут сидеть в другом месте. А потом, ну хорошо, не так давно, 2 года назад, примерно в это время, в Шевченковском районном суде должен был состояться очередной суд над Сумбатычем. Он не состоялся, потому что в этот день все в районе было покрыто цветущими геранями. И селюки, разумеется, перепугались. Важный вопрос. Вот от этого, что действие суда было парализовано, ничего подобного, они собрались завтра. И все. Не понимают они хорошее обращение. Ну, бессмысленны вот эти все разговоры до тех пор, пока там не будет, условно говоря, сделана трепанация нацистского черепа, никаких результатов ты не получишь.
1: Я,
0: Ну, мне
1: собственно, вас
0: кажется,
1: об этом и
0: что
1: спрашивал. Да,
0: это
1: я-то
0: уже можно
1: нечего
0: уяснить.
1: добавить. Да.
0: Никакого другого варианта здесь нету. Если вдруг среди слушателей или зрителей радио «Спутник» есть сердобольные, а мне каждый день пишут обладатели белоснежных манжетов, вот, которые упражняются в любвеобильности. Вот это тоже очень интересно, да, их не парит, что в Чебоксарах и что происходит в Туапсе. Им вот главное, чтобы в Житомире был свет. Ну, в принципе, я бы за это судил, как за сексуальное извращение. Вот, ну ладно, такой статьи нету, просто депутату Милонову некогда. Хорошо. Вот если эти люди сомневаются, я в очередной раз говорю, зайдите и посмотрите, пожалуйста, украинское телевидение. Да, наверное, это сильно растревожит тонкие струны вашей души. Вероятнее всего, это изнасилует, и причем в особо наглой, циничной форме, вашу тонкую душевную организацию. Может быть, в результате первых там 20 минут вот такой вот процедурки засобаченной, вы поймете, что вы дебилы. Если вот у вас есть вот эта сердобольность, я рекомендую просто почитайте хотя бы заголовки. Уже ладно, к этому божественному, в кавычках, снадобью надо привыкать постепенно, не надо сразу смотреть. Можете ограничиться заголовками и отдать себе отчет, что речь идет о вас, о нас, обо всех. Ваша сердобольность там никому не нужна. Вот на днях коллеги с РТ, по-моему, засветили интервью медика по имени Катерина, которую она дала The Times. Ну, вы слышали, что говорит девчуля вот это вот? Что она получает удовольствие от убийства русских людей. У нас при этом, при всем, все оно процветает вот в массе. Что нет, ну как же, там же есть другое какое-то население. Оно может посмотреть. Когда ты задаешь вопрос, а другое это какое? Оно вот какое? Вы можете это наконец-то сформулировать? Ну, слушайте, ну, Моисей водил 40 лет людей по пустыне. Вы 12 лет не в состоянии объяснить, что такое другое население. Такое, которое хохочет над бусификацией, считая, что это все снимает спутник РТ, Соловьев Лайф, это вот это другое население. Другое население, которое спокойно наблюдает, как крушится каноническая украинская православная церковь. Какое это население другое? Вы можете уже наконец-то дать, так сказать, характеристику вот этого удивительного подвида Хохлиус вульгариус. Кто это? Покажите, пожалуйста. Ну, невозможно одно и то же. Они пострадают. Хорошо, а в Чебоксарах что? А, да, я знаю, что обычно здесь звучит. Это моя любимая фраза из недр Государственной Думы 90-х годов. Ну, мы же русские люди, мы привыкли. Обычно это еще с гордостью произносилось.
1: Нет, ну сейчас, по-моему, такого уже, по-моему, сейчас даже
0: Нет, Сан Саныч, хорошо, объясните мне, а что значит такого нету, если людей волнует, как они там в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве, их совершенно не парит, как они у нас в Туапсе и Чебоксарах, как они в Белгородской области, как они в Курской, как
1: да,
0: они в
1: однозначно,
0: Херсонской.
1: конечно, да, конечно, ну,
0: Ну,
1: во
0: мне
1: многом.
0: кажется, что это все-таки какая-то деформация мозга. Это должен уже лечить доктор. Я мог бы понять бы, да, если бы у нас был бы Эдем. Вот у нас бы все было бы хорошо. Вот единственная неприятность – это судьи в российском футболе. Но когда это не так, и при этом я каждый день слышу, нет, ну вот они настрадались уже. Послушайте, а миллион человек в моменте, как говорят футбольные комментаторы на Майдане, это кто был? Это вот мы с Сан Санычем там прыгали, что ли, и орали москаляку на геляку? Это вот памятники кто сносил? Кто жрал в три горла колбасу бандеровскую? Кто закусывал консервами москаль в собственном соку? Это все кто был? А мне говорят, нет, ну там есть... Или еще вот это отдельная стадия извращения. Там должны быть другие, их не может не быть.
1: Нет, и тут есть еще одна версия. Они есть, но они запуганы и молчат.
0: Ага. Вот то есть... Вот. Так, теперь вот эту деформацию интеллектуальную...
1: Это не моя деформация, только да.
0: Не, я тоже это слышал. Да. Теперь мы это переводим на русский язык. То есть во времена Третьего Рейха нашлись люди, которые, понимая, что им будет, не понаслышке зная, что такое гестапо и вообще карательный инструмент нацистской партии, я не беру там за, против, сейчас вот это не важно. Мое там личное отношение к пятерке заговорщиков, мы опускаем, это мелочи. Но нашлись люди, которые бросили вызов самой безжалостной тирании в мировой истории, прекрасно понимая, что в случае провала не только их расстреляют, но уничтожат все семьи. Такие люди нашлись. Пока еще Германия окончательно не сошла с ума, их чествовали. Сейчас, наверное, уже все. Это тоже забытые персоналии. А на Украине не находится никого, кто бы вышел бы и вслух сказал, послушайте, но нас же гонят на убой. Вот эта бесконечная молотьба языками. Давайте начнем призывать женщин. Чего они тут вольно гуляют? Давайте призывать 18-летних. Они еще не успели набрать кредиты в банке. Сдохнут, невелика потеря. Это же называется геноцид. Правда? Но никто же этого не делает. То есть в теории... они, конечно, есть. А на практике науке это еще неизвестно. Хорошо, объясните мне, пожалуйста, теоретики долбанные, а где весь актив КПУ? Вы еще не забыли такой аббревиатуры? Компартия, это не Queen Parks Rangers, да? Это, извините, Компартия Украины, лично товарищ Симоненко. Мне вот годами, десятилетиями рассказывали, что не надо ничего волноваться за Селюков, там есть Симоненко, сейчас мы трубочку снимем по партийной линии, все будет хорошо. Извините, весь этот актив, он где?
1: А он где?
0: А вот это хороший вопрос, это не ко мне, это, наверное, к тем, кто говорит, что они есть, но просто они где-то. Они в межвоздушном пространстве. Ну, ребят, вы, конечно, можете, безусловно, функционировать вот в такой модели, но это тупик.
1: Ну и мы вновь возвращаемся к Чебоксары, Туапсе и так далее, что не может быть никоим образом поставлено на одну доску. Очевидно.
0: Так ее же ставят. Ну, вот, да. Сан Саныч, вот это же вот то, что меня больше всего выбешивает. Вот то, от чего я выпил 3 ведра Азверина сегодня утром. Нет, детокс полезен. Меня целых 1.5 часа никто не трогал, потому что у меня не работало вообще ничего. Вот, я ехал на эфир и насвистывал «Какое прекрасное я» и «Песенка моя». Хорошо, но есть люди, которые задают совершенно справедливые вопросы. Подождите, отключение мобильного интернета, вы предупредили. Все правильно, безопасность превыше всего, потому что мобильные карты у нас же десятилетиями раздавались на вокзалах, чтобы все гости Родины Великой могли бы их много иметь. Окей, хорошо. А почему при этом легло все остальное? Вот почему легли СМС? Почему легли звонки? А вот люди живут, например, в домах, где нету Wi-Fi. Ну, потому что застройщик считает, что это излишки. Ну, подумаешь, ну, вот у вас есть тут наш модемчик, вот им пользуйтесь. В результате это же связь мобильная. И вот сидят дети, у которых скоро ЕГЭ. Они должны как готовиться к экзамену, если все вырублено? И хоть бы кто-нибудь бы вышел бы, да, и сказал, Послушайте, люди русские, ну вот да, так получилось, все, учтем, исправим. Но ведь этого же тоже не происходит. А это вот лежит в той же самой плоскости, что мы привыкли, и давайте как бы вот на это не будем обращать внимания. Это неправильно. Если я каждый день слышу причитания о том, что вот малый бизнес, вот средний бизнес, это же тоже русские люди, мы же должны о них заботиться, правда? А вот когда сегодня им взяли, все обрубили. Ну, ладно, хорошо, я понял, да, мы русские, мы привыкли. Хорошо, а ценные иностранные специалисты, работающие у нас таксистами, которые сегодня встали на вечную стоянку по всему третьему транспортному кольцу, потому что вырублено все, никаких белых списков не заработало, и даже позвонить Алибеку и спросить на его языке, куда мне ехать, он тоже не может. Ну, а ведь у нас тысячи людей этим пользуются, правда? Ну, вот люди задают вопросы. Я не понимаю, по какой причине мы не отвечаем людям. Потому что вот недоверие к государству, к обществу, оно базируется именно вот на этих мелочах. Не на услугах ЦИПСО, не на том, что там говорят эти контуженные мымры на потужном марафоне, а именно на бесконечных наших ошибках.
1: Вот тут я хотел, знаете, спросить ваше мнение на этот счет, именно как историка. Да? Сразу Костик вспомнился из Покровских ворот почему-то, как историк. Вот вся история России, она всегда в случае больших, серьезных катаклизмов, которые случались на территории России, начинается... во многих, во всяком случае, начинается похоже. То есть мы сначала несем вот эти вот материальные, моральные, всякие разного рода потери, а потом вот этот самый удар по почкам, удар по печени, там, зубы и все остальные органы.
0: Вот. Ну, Сан Саныч, это логично. Ну, вы же сами помните, как...
1: Мы не агрессоры, да, понимаю.
0: В древних летописях же не просто так было написано, что русский человек обязан претерпеть сначала. Мы же не можем этом. Вот вы меня сейчас поймете, как болельщик-болельщика. Помните, вот октябрь...
1: Сейчас ваша очередь, Армен Сумбатович, в большей
0: октябрь
1: степени.
0: Октябрь месяц – это всегда месяц страдания мужского населения России. Потому что мы вылетаем из Еврокубков и не попадаем на крупные турниры. Мы уже морально летом готовимся страдать в октябре.
1: Но мы участвуем.
0: И мы абсолютно спокойно к этому относимся. Да, мы знаем, что вот наступит октябрь, и все. И мы принимаем нормальное уже вот это психофизическое состояние. У нас же это во всем. Мы не можем научиться обойтись без первой итерации. У нас поколения сменяются на одном. Мы сначала должны тяжело пострадать, желательно сами от себя. Потому что никакой супостат не нанесет нам столько урона, сколько наши ретивые дураки. И еще и велеречивые. А потом мы должны героически преодолеть трудности, крикнуть хором «Не посрамим землю русскую!»
1: И не посрамить.
0: «Выпьем чарку, не славяне ли мы?» И только после этого мы можем что-то делать. И больше того, Сан Саныч, самое поразительное, что когда ты вот людям говоришь, слушайте, а можно вот как-то вот без первых вещей обойтись, то многие даже вообще не задумываются об этом. Потому что как, ну все же привыкли. Вот русский медведь, его же не просто надо там разбудить в берлоге, да?
1: Да.
0: Туда надо...
1: Рогатину. Да.
0: Да, бочку сначала кипятка, потом пнуть его рогаткой, потом надо воткнуть шест, болельщики снимаем атрибутику, и только после этого как бы там будет что-то происходить. И если как бы вот этой итерации первой нету, мы теряемся, мы не знаем, что делать.
1: Куда нам эту силу девать?
0: У нас поколение выросло, англичанка гадит, но всякий раз, когда это происходит, у нас... Ну, недоумение некоторое, а как это? Ну, так же славно-то все получилось. Ну, хорошо же. Ну, это же неизлечимо. Ну, поколения меняются, происходит одно и то же. С чего начинался 17-й год, 1900? С чего начинался 1991 год? С чего начинался 1998? У нас все время одно и то же. Мы должны создать себе максимум трудностей, которые потом пойдем героически преодолевать. Хотя значительную часть этих трудностей можно было отсечь на первом этапе.
1: У нас ведь есть еще одна, так сказать, привычка в этой ситуации. Мы ее, по-моему, даже с вами обсуждали. Мы ведь потом, медведь проснулся, заломал. А вот после того, как он заломал, он некоторое время там побыл, и ушел. И эта история, так сказать, начинается сначала, как это бывало и в 813 году, и в 45-м, и так далее, и так далее. Мы продолжим.
0: Сан Саныч, да. Ладно бы медведь сам ушел, за ним приходит лесник и с матом загоняет его обратно в берлогу.
1: Армен Сумбатович, сразу вопрос. Вот поскольку у нас программа называется «Теория заблуждений», а не считать ли заблуждением веру в то, что вот эти бесконечные пленки, Миндича, компромат, как они там друг друга не только поливают, но и признаются еще и в том, что война выгодна, и что надо продолжать войну, потому что иначе не будет финансирования. И вот это вот все, что это все, ну, грубо говоря, мало помогает и, так сказать, и ничего не дает вот в этом смысле. То есть, ну, вот это бесконечные их коррупционные скандалы, они как-то параллельно, в какой-то параллельный мир, параллельная реальность существует, которая никак не влияет на реальность нашу, настоящую. Или это действительно к чему-то
0: кому?
1: Может...
0: Нам или сектам?
1: Нет, то есть это к чему-то может привести вот эта беспубликация, компромат, вот это все, ну, каким-то последствиям, там, не знаю.
0: Ну, я бы рекомендовал бы рассчитывающим на какие-то последствия вспомнить историю последних 35 лет на Украине. На Кравчука был компромат за, извините, приватизацию 90-х годов? Был. Это как-то повлияло на него? Нет. На Кучму был, там даже журналисту голову отрезали. Угу. Это как-то повлияло? Нет. Ющенко воровал вагонами. И не только он. Это на что-то повлияло? Нет. Янукович. Ответ уже, в общем, всем, наверное, понятен. Террорист Порошенко. На него тоже были пленки. И я хорошо помню, как мы азартно все это обсуждали. Я тогда еще был моложе и еще имел глупость верить в разум Хохлопитека, который размером, наверное, с пух моего попугая. И думал, что, ну нет, ну когда такой компромат вообще выплевывается, наверное, это как-то на чем-то скажется. Наверное, громадяне должны хлопнуть себя по лбу и сказать: слушайте, мы выгнали коррупционера Януковича для того, чтобы посадить террориста Порошенко, при котором коррупция выросла в 3 раза. Ха-ха, сказал бы я сейчас, потому что, призюсь, она выросла по отношению к террористу Порошенко в 4,2. Ну и что? И какой результат? Это же очевидно. Они исходят из другой модели. Люди просто умеют жить. То, что это за их счет, за счет громадян, то, что они своими жизнями на фортете, а ежедневная сводка Министерства обороны показывает, да, сколько в день убывает в ад, это их вообще не трогает. Поэтому и здесь ничего не будет. Ну, слушайте, ну не будет Миндича, Цукермана и Изюса, будут какие-нибудь другие. Это территория, где всегда можно было воровать до востребования. Востребование при этом не наступает никогда. Идеально, абсолютно. Тем более, у Запада есть вопрос по поводу коррупции? Ни одного, правда? Запад все устраивает. У громадян есть? Нету. Никаких.
1: То есть, может, и ну, есть, но они же все запуганы и молчат, мы помним. Да.
0: А, ну то есть, единственное, значит, вопрос, который беспокоит громадян, это почему они до сих пор не ударили по Кремлю. Вот это единственное, да? А вот факты коррупции... Факты экономической составляющей, факт выкоса инфраструктуры – это громадянина не тяготит. То есть это громадянин – это такой мудрец с белоснежной бородой, сидящий на холме и гордо смотрящий вдаль. Он созерцает. Изредка он лезет в карман своего халата, дорогого, естественно, достает оттуда лучшие работы Гегеля в пересказе для даунов и читает вслух пролетающим птичкам и цветущим мухоморам теорию отрицания-отрицания. Правда же? Не, если так, то ради бога. Тогда, наверное, можно ждать какого-то результата. Но, позвольте, я и в этот котелок с кашей плюну. Гегель совершенно справедливо утверждал, что все действительно разумно. Если вот то действительное, что мы видим на Украине, устраивает разумных громадян, ну тогда все, тогда разумно. Кто я такой, чтобы оспорить великого Гегеля? Я не в силах.
1: Таким образом, вот из ваших слов можно сделать вывод, что сам по себе информационный повод, что на территории Украины, ну и, конечно, на территории России, потому что мы теперь об этом знаем, это просто информационный повод. То есть это, ну, грубо говоря, как бы это сказать, солдат, да, что там у нас, собака лает, караван идет, да. Ну, то есть это вот никак это не влияет на ход истории, это просто очередной, ну, какой-то, ну, вот проходящий эпизод, и не более того, потому что он ни к чему не приводит и ни на что не влияет.
0: Сан Саныч, я бы не стал бы это даже называть информационным поводом. Это информационный шум,
1: ну,
0: информационный
1: да.
0: Песок, ни на что не влияющий и который принципиально не может оказать никакого воздействия на ход событий. Это две параллельные истории. По большому счету шоу пленок Миндича – это все то же самое хлеба и зрелищ. Вот это хлеб, а зрелище на фортете. Их же это все устраивает.
1: Я, вот да. Да,
0: это
1: да.
0: Же на самом деле, это же самый интересный момент вот этого всевеликого оглупления. То есть они, с одной стороны, костерят власть, которая для них там ничего не делает вот прямо сейчас, ну, потому что власть там в полголоса бумкнула на потужном марафоне, что ресурса чинить энергетику нету, поэтому, в общем, вы там на особенно... Много-то зимой не рассчитываете. Тем более, что русские же продолжают как бы сюда присылать цветущие растения. А с другой стороны, они не делают вывод, а куда, собственно, делись эти деньги? Ну вот, я бы задал бы этот вопрос. Я не спорю, что это, в общем, подлый достаточно аргумент, но я утешаюсь тем, что любовь к российскому футболу заставила меня научиться считать бездарно потраченные деньги.
1: И причем время.
0: Абсолютно у всех команд. Я не хотел получать такую привычку. Меня заставили. Поэтому теперь я все время это делаю. Вот как говорилось в 40-х годах. Для чего нужен бухгалтер? Чтобы точно понимать, кто и сколько украл. Вот я в определенном смысле хуторской бухгалтер. Я веду скрупулезный подсчет. А их это не интересует. От слова совсем. Поэтому с чего тут ожидать что-то другого? Хорошо, мы можем с вами совсем с тяжелой, так сказать, стороны подойти к этому 99-му чуду света, называемому Украина. А вообще вы можете назвать хоть одну тему, которая действительно громадян волнует?
1: Ну, я не смотрю потужный марафон.
0: Нет, ну хорошо, но их не волнует ничего.
1: Ну, в общем и целом.
0: Ну, тогда почему их должны взволновать пленки Миндича?
1: Может, ну, то есть единственное, не то чтобы разумное, но единственное объяснение, которое дается в этой связи в публичном пространстве, это то, что вот эта коррупция должна побудить либо европейские власти, либо, ну, то есть, вы понимаете, это не моя точка зрения, да, либо американские власти какие-то там, да, чтобы, так сказать, доверие было утрачено к Украине, а отсюда, мол, дальше, поняв, что деньги уходят в черную дыру, оружие разворовывается по дороге и так далее, мы, мол, перестанем им доверять, и Украина дальше покатится в тартарары именно по этой причине, потому что некому там поставлять, все украдут и так далее. Вот она точка зрения, которая... Вот зачем эти все скандалы? Вот зачем НАБУ и все прочее?
0: Это,
1: вы сейчас так пристально
0: зрения...
1: на меня смотрите, да, я думаю, это
0: не... Не,
1: да.
0: Это точка да. зрения, которую блестящим образом описал Роберт Луи Стивенсон, что она достойна дурачка, которого в детстве роняли головой об пол. Какая разница, ну не будет Зюса, допустим, да, будет кто-то другой. Откуда берется убежденность, что на этом воровство завершится? Зюс, я напоминаю, вот примерно в это время, он уже... избранный президентом, он выпрыгивал из своих штанишек и орал о том, как он даст сейчас смертный бой коррупции, потому что он либертарианец. Он, правда, так и не расшифровал до сих пор, что же он заложил в это слово, но, видимо, оно ему просто нравилось. Вот как Фимочке Собок нравилось слово «гомосексуализм».
1: Богатое слово, да.
0: Вот. Зюс это обещал сделать. Как результат мы видим. Откуда берется расчет на то, что придет следующий? Который будет другой. Он, извините, выражаясь ленинским языком, не может находиться в обществе и быть от этого общества свободным. Если воровство и распил финансовых потоков являются главной национальной идеей хутора со времен развала Советского Союза. Вы другого где возьмете? Вы его из глины вылепите? И я вам тайну большую открою. Даже если завтра, допустим, или там 9 мая после Орешника, Украина приходит в чувство. Появляется правительство национального спасения, которое с дикими криками несется к памятнику Хмельницкому, плюхается на колени и, воздев руки к небу, вспоминает, что совсем скоро уже 400 лет вместе, и братья присоединитель,
1: да,
0: генерал.
1: Держа в одной руке российский флаг, другой советский, да, это было,
0: да. Да. Да, пришлите генерал-губернатора. Так вот, генерал-губернатор, какой бы он ни был гениальный, он один там ничего не сделает. Потому что демонтировать надо вообще всю систему. В принципе. Но даже здесь есть возражение. Большевики после победы в гражданской войне в 1920 году стали, так сказать, наводить порядок. Появился новый класс управленцев, который взялся всем рулить. В 1937 году народного комиссара внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Всеволода Балицкого пришлось пригласить прислониться к стенке, потому что выяснилось, что пламенный большевик, помимо того, что он курировал «Динамо Киев», он еще в одной из графских усадеб под городом открыл публичный дом для себя и партайгеноссы. Я напоминаю, что с момента, когда одна элита уступила место другой, прошло 17 лет. Хорошо, не нравится вам Балицкий, вырожденец. Ладно, у меня и для этого есть веские основания вас порадовать. Вспомним Фрунзе. Казалось бы, да? Лихой красный командир. Сокрушитель барона Врангеля. Ну, правда, там в таких условиях, которые были, любая домохозяйка тоже смогла бы сокрушить барона Врангеля. Потому что когда ты имеешь десятикратное преимущество в живой силе, ну, это очень тяжело, это надо стараться. В общем, чтобы не получилось. У Фрунзе получилось, это не Тухачевский под Варшавой, у него вышло. И Фрунзе отправили служить на Украину, где он за полгода стал украинствующим. То есть он превратился в того, с кем он боролся. Полгода.
1: Да, да, нет, ну понятно, да, это заразно. Да,
0: давай,
1: ну,
0: есть... давайте сами себе зададим честный вопрос. Вот я готов даже на себя попробовать это спроецировать. Вот скажи, Сумбатыч, ты внук пламенного революционера, члена РСДРП со стажем аж до первой русской революции, похоронен в Харькове. Вот если тебя отправить на Украину, даешь ли ты гарантию, честное пионерское, клянешься ли ты с всеми святынями Переяславля-Залесского, что ты через полгода не станешь кастрюлей? И я честно вам могу сказать, что в тех условиях, которые там есть, я не готов дать такую гарантию.
1: Это прям материализм, Армен Сумбатович. Бытие определяет сознание в данном случае у них.
0: Ну, Сан Саныч, туда же отправляли весьма и весьма неглупых людей. Ну, то есть людей,
1: ну, да, конечно,
0: государственных, да, которые понимали политику, многие годы в ней проживали. Но ведь за кратчайшие сроки они умудрялись там впитывать в себя воздух селюкизма. Просто, я не знаю, какой-то запредельной скоростью. Я однажды онемел. Значит, было это уже после Майдана второго. То есть это 2014 год. Там уже во Львове все, что можно, посносили. Уже все памятники открыли. И разговариваю я с одним из сотрудников нашего консульства во Львове. Я говорю, слушайте, ну вот, а в нынешних реалиях вот как осуществляется работа? Ну вот с этим русофобским отребием, которые бегают, вот они все время пытаются там что-то вякнуть, они отмечают там день дивизии Галичина, праздники всех упырей. На что мне было сказано? Ничего. Мы работаем, мы их перевоспитаем.
1: Ну, этой серии не мешайте, но отойдите. Ну, это примерно так выглядело.
0: Ну, прекрасно, и какой у нас результат был, ну, получен. Ну,
1: именно такой, да, и был получен. Ну, да.
0: Ну, я поэтому, да, и говорю, что здесь есть опасность того, что ты сам окажешься. Если тебя просто извлекают из условно-российского социума и отправляют туда, Но это почти стопроцентная гарантия, что ты быстренько окуклишься от этого всего. Вот рассказываю. Крым, да, который сугубо русский, где люди были ориентированы на Россию. Вот 2014 год. Приезжаю я делать радио «Спутник Крыму», а тогда оно называлось «Радио России сегодня». И среди прочего, у меня же еще по партийной линии куча важных мероприятий. Встреча с малым средним бизнесом, встреча с меньшинствами, ну, которые национальные, а не которые другие. Других мне не приводили, слава богу. Вот.
1: Вряд ли,
0: да, по партийной линии, да. И на встрече с бизнесом, а там уже, значит, решение Верховного о том, что на 10 лет срок интеграции, да, что... Первое, что я слышу. Дорогой Сумбатович, мы так рады, что мы, значит, в составе России наконец-то закончилась эта адская пляска с этими невменяемыми. Но у нас есть небольшое пожелание. Нельзя ли сделать так, чтобы были и российские законы, а мы действовали по украинским? Это Крым. Теперь давайте представим себе, как бы был бы этот разговор условно в Полтаве. Понимаете, Сан Саныч, ведь самое страшное, что мы вот воспринимаем это все, ну, в общем, достаточно естественно. У нас в памяти сразу чего? За двумя зайцами, свадьба в Малиновке, королева бензоколонки, жил-был пес, да, новые конечно. Приключения неуловимых, и мы понимаем, что ровно так
1: зеленый
0: дела и должны
1: фургон.
0: Обстоять.
1: Да.
0: Больше того, если бы они так не обстояли, мы чесались бы не в скромных местах и думали, а что такое, где ошибка? Ури, узнай, где у него кнопка. А когда мы видим вот это, то мы понимаем, ну вот же хорошо. Вот, все нормально, сейчас мы будем нести счастье. И когда из раза в раз вот это счастье не несется, то мы никаких выводов для себя не делаем. Потому что у нас же никто не признается в том, что ошибка на ошибке, ошибкой заправляла. Вот у нас принято костерить Ленина за создание Украины. Я не спорю, он виноват. Безусловно. Но у него логика была в чем? Создание Советского Союза не должно походить на Российскую империю. В чем суть вот этой полемики? С одной стороны Каменев, с другой стороны Сталин. Ленин занял позицию Каменева. Каменев говорил, все должны быть равны. И, собственно, из-за этого распался Советский Союз. А что говорил Сталин? Пускай они все входят в РСФСР, тогда бы ничего не развалилось. Но поскольку... Войти все в РСФСР, а чем это тогда отличается от Российской империи?
1: Ну да.
0: Да, Ленин запретил. Все, вот это возымело действие. Потом был Каганович. Ну хорошо, Кагановича тоже мы пригвоздили к позорному столбу. Лазарь Моисеевич перегнул палку. Хорошо, а вот во времена Брежнева у нас что было? Вот 1967 год, кто у власти? Вот 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 72% газет и журналов на Украине выходит уже на украинском языке. 72% – это официальная статистика. Это в этом кто виноват?
1: Армен Субатович, вопрос по ходу, вот прям по ходу, как раз из точки зрения статистики в том числе. Сейчас по-прежнему, вот и вопрос будет несколько философского характера на оставшиеся там 5-6 минут. С одной стороны, нам продолжают говорить, что украинцы продолжают думать по-русски. Нам продолжают говорить, что большинство украинцев думает по-русски, говорит в быту по-русски, что украинизация в этой части не прошла. С другой стороны, сейчас, секунду, вот. С другой стороны, вы говорите о том, что, ну, вот тут вот Горбатова могила исправит, да, грубо говоря, что в этой ситуации увещевания не помогут, эволюционные меры не помогают, только революционные, и то только с генерал-губернаторами, а лучше с комендантами. Как это совместить?
0: А можно сразу встречный вопрос? Я понимаю, что это некрасиво. Вот когда они говорят, что здесь украинизация не прошла, они на основе чего этот вывод делают? Им так хочется?
1: Ну,
0: они эмпирическим путем это установили? Создатели Азова, террористов Азова, говорили на русском языке. Это мешало им убивать русских людей?
1: То есть русский язык не спасает. Да, я вот к чему. Я, собственно, к этому и вел. Что русский язык не является таким образом объединяющей силой на Украине с Россией. Он никак ее к России не привязывает, исходя из того, что они делают.
0: Все звезды киевского «Динамо» 70-х годов,
1: прекрасно
0: они на каком языке
1: по-русски?
0: Все говорили?
1: Ну, конечно, да.
0: Это помешало им стать русофобами? Хорошо, ладно. Если вы думаете, что это как бы проблема одной Украины, то у меня и на этот счет вам есть что возразить. Народный артист Советского Союза Михай Волонтир. Будулай. Да? Который был автором лозунга «Евреев в Днестр, русских за Днестр». Он на каком языке думал? Очень простой вопрос. Это особенно относится, этот вопрос, к сердобольным, которые потом все 90-е годы ему на лекарства собирали. Вместо того, чтобы его отправить кое-куда. Ну как, он же заболел, он же хороший человек. Когда вы говорите о том, что украинизация не случилась, вы должны привести хотя бы два доказательства.
1: Вахтанг Кикабидзе, кстати, из этой же серии. Не превращая
0: вот этот постулат в аксиому. Да. А поскольку да. ни одно доказательство вы привести не можете, кроме того, что мне хочется, чтобы было так. Это не доказательство. Совершенно. Потом, вы как считаете, какой срез общества, какой возрастной порог вы оцениваете? Нельзя ли вот это мне рассказать? Это то есть те дети, которые пошли при Майдане в школу и в этом году ее закончили. Вы считаете, что на них украинизация не сработала вообще никак, да?
1: Нет, нет, я говорю только про язык. Я исключительно про него. То есть и то ссылаясь на их данные. Я опять-таки с вами согласен полностью. Просто принято было...
0: Гус родился в русскоязычном пространстве.
1: Да, да, ну конечно.
0: Ермак родился в русскоязычном пространстве. Кулеба родился в русскоязычном... Ну, дальше можно перечислить абсолютно всех, кроме Арахамии. Этот родился в навозе, совсем тяжело. Они все по факту рождения принадлежали глобальной русской цивилизации, но они эту цивилизацию из себя исторгли и растоптали. А вы говорите, нет, мы эту попытку, как в тяжелой атлетике, не считаем. Угу. Вы, батенька, выпили мельдоний, вы посидите вот здесь вот отдохните месяцок, а потом мы вернемся и примем вас обратно в русско-культурное пространство. Хорошо, я не спорю, так тоже можно. У меня один вопрос. Скажите мне, дорогие мои, от того, что вы вернете в русскоязычное пространство ЗЮСа, вы что испытаете? Восторг? Облегчение? Вот он вам в русскоязычном пространстве для чего нужен? Чтобы что? Объясните, почему в Советском Союзе к отрезанному ломтю было соответствующее отношение. Мы, между прочим, в результате революции потеряли великое множество талантливейших людей, а некоторое количество даже гениев, которые много чего могли бы России, матушке, ну хорошо, Советскому Союзу дать. Но почему-то мы не скулили. Для того, чтобы на выходе поскулить про то, что у нас теперь нету с нами ЗЮСа. Слушайте, ну а вам не кажется, что это вообще ну, вещь такая, ну требует строгого лечебного надзора? А у вас это только вот по отношению к Украине такое отношение или к другим тоже? А то я вам сейчас начну перечислять всех, кто родился в глобальной русской цивилизации вот за последние там 50 лет и стал выродками, вырусью. Вы мне тогда что будете говорить, что это тоже исключение из правил? А когда в правиле одни лишь исключения, это о чем говорит? Вот очень простой вопрос. Вот меня судили в Шевченковском районном суде сугубо русские люди. Шибуняева и Ковтуненко. Ковтуненко вообще с Донбасса, чтобы было понятно. Шибуняева киевская. Вы их тоже будете записывать в глобальную русскую цивилизацию? Ну, они же, кстати, судят и Маргариту Симоновну. Ну, просто когда вы будете записывать их великие русские, не забывайте, там же этот самый Владимир Рудольфович, Владимир Ростиславович, Николай Ян, там все. Потому что это все Шевченковский районный суд. Вы их тоже туда запишете? Ну, давайте. Не а только... потом вы будете ходить и говорить, нет, нам надо все-таки с власовцами бороться.
1: Я, как это, в конце, поскольку время у нас заканчивается, я только хотел сказать вам в ответ, я нет. Вот.
0: Сан Саныч, так да. Я понимаю, что вы нет.
1: Да. Ну, я понимаю.
0: Но вы глушата этой позиции ущербной.
1: В данный момент, да, я был вынужден, чтобы вызвать в вас, как это, вместо таблетки Азверина. Спасибо вам большое. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в нашем эфире.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, стало известно о том, что Армения подписала декларацию о стратегическом партнерстве с Великобританией. Что это все означает? Чем это грозит для нас? Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Никита, что это за документ и что он подразумевает?
2: Ну, декларация – это именно декларативный документ, как следует из названия, и пока она подразумевает, скорее, общие слова об активизации сотрудничества. Все зависит от того, какие реальные дальнейшие шаги будут стоять за этим и за другими документами. Потому что не секрет, что уже до этого там с Францией Армения активизировала сближение в военной сфере с Европейским Союзом, в том числе допуская их там группы военных наблюдателей в зоны конфликта, и устранялась от сотрудничества с ОДКБ при решении проблем. Я напомню, проблемы у Армении достаточно крупные, потому что внезапно до сих пор большой кусок территории Армении, признанный ООН, находится под оккупацией азербайджанской армии. Я уж не говорю о ситуации в Карабахе, где мало того, что захвачена идеологически важная для армян территория, так еще до сих пор в плену находится большое число военных Карабаха, де-факто граждан Армении, представителей силовых структур Армении. И, насколько я знаю, сейчас, по большому счету, процесс даже обмена, освобождения этих пленных стоит на месте. То есть максимум, что азербайджанская сторона практикует, это выкуп за взятки отдельных людей. И то платит, естественно, не Пашинян, не армянский бюджет, а их родственники. Ситуация весьма скандальная, но, повторюсь, Пашинян пошел на весьма неординарные внешнеполитические шаги, потому что он провозгласил, среди прочего, так называемую политику реальной Армении, которая сводится к сдаче всего, что только можно сдать с точки зрения армянской внешнеполитической идеологии. Память о геноциде, требование признать геноцид турками армян, сдача Арцаха, так называемого, Карабаха, и многие другие подобные шаги, которые несколько лет казались назад неприемлемыми армянскому обществу. Но Пашинян смог их навязать и до сих пор удерживает власть. Поэтому на этом фоне его разворот на Запад, да, он является самоубийственным с точки зрения армянских интересов, но по большому счету он уже провозгласил, что мы их постепенно будем уничтожать. Безусловно, это в первую очередь угроза для Армении как таковой. Потому что у России на самом деле есть ограниченный набор интересов в стране. На мой взгляд, это, скажем так, объект не лишний, но для нас любые риски, связанные с ним из-за сближения с Парижем или Лондоном, Еревана, гораздо меньше, чем риски для самой Армении. Повторюсь, то, что у нас есть и база дублера, и кардинально новые возможности в регионах, еще более отстоящих от наших границ, а у Армении, по большому счету, есть возможность потерять себя. Не в каком-то метафорическом смысле, а с точки зрения потери суверенитета. В конце концов, мы помним, что в Азербайджане не раз провозглашали, что город Еревань – это азербайджанская Эревань.
1: Никита, как вы считаете, а насколько вообще общество в Армении понимает, что с ними происходит? Или они считают, что они, как говорится, извините за такую фривольность, они бессмертные, что лобби на Западе им обязательно поможет, все предоставит, все даст, это всех защитит, и они будут в шоколаде и посмеиваться, глядя на нас?
2: Понимаете, мне очень сложно сказать, что конкретно думают в Армении, потому что, по моим ощущениям, Пашинян просто ориентируется на указания фонда Сороса и демократических кругов США и воспринимает свое нахождение в Армении, возможно, даже как временную меру. То есть он морально готов покинуть страну с семьей и капиталом. Что касается мышления армянского населения, я честно скажу, у меня маловато адекватной социологии для того, чтобы делать вот такие широкие выводы, что в целом население Армении, оно все-таки, ну там, 10-20 людьми не исчерпывается. Ряд людей, с кем я общаюсь, ну, говорят, что они просто ужасаются с политики Пашиняна. Они понимают, как вот эта вот политика многовекторности в итоге привела к сдаче Карабаха и считают это страшной потерей. Но проблема в том, что ну, у меня свой специфический круг общения. Пообщаться с тысячами армян, провести опрос, там, создать репрезентативную выборку, у меня просто ресурсов нет. Я отдельный исследователь, которого, ну, повторюсь, вы представляете себе необходимость созвониться с тысячей человек, опросив их по опросу. Кто-то отказывается, там звонишь другому до тех пор, пока не добьешь необходимую выборку. Это задача не для одного человека. Поэтому на текущий момент у нас нет четкого ответа. На мой взгляд, армянское общество расколото. Армянское общество, скорее всего, во многом политически пассивно. И мы сейчас находимся в ситуации, когда Армения стоит на распутье. Либо восстать против политики Пашиняна, либо продолжить медленно убивать себя.
1: Как вы считаете, насколько вот все-таки велики... Велика возможность сценария суицидального.
2: Понимаете, чем дальше, тем больше. Потому что я видел, ну просто по новостям, ряд примеров попыток армян самоорганизоваться для сопротивления этому самоубийственному пути. Речь в том числе шла о выступлениях там, с участием высших представителей армянской церкви. Попытки создания там, оппозиционных коалиций из числа там, парламентских и внепарламентских партий, каждый раз протестная волна расшибалась либо о невозможности, ну или неумении скорее вывести достаточное число людей на улицы, либо ну, об откровенно репрессивные меры. В каждом из случаев мы ждали каких-то событий, но даже в момент, когда, ну, судя по всему, в самом армянском правительстве возникали опасения по поводу резкого падения популярности и роста протестных настроений в обществе, им удавалось силой, пропагандой, но раздавить, расколоть, нейтрализовать протест. И это, вот, собственно говоря, меня наводит на определенные проблемы. Потому что ну, я сейчас приведу немножко неаппетитную аналогию. Но есть это вот очень хороший мотивационный пример. Если человеку что-то сильно надо, он это делает упорно, снова-снова, там, с возрастающей интенсивностью. Извините, в туалет вот попасть надо, он не скажет, у меня вчера не получилось, и в ближайшее время я пытаться не буду. Он будет туда биться с усилиями, искать то вот самое заведение, деньги там по карманам собирать, если надо заплатить. То же самое здесь. Если бы у армянского общества было, был острый инстинкт самосохранения, острый инстинкт суверенитета, и они бы с неослабляющей активностью боролись с предательским курсом Пашиняна, шансы были. Но сейчас я вижу, что появляется, исчезает на какое-то время тишь-гладь, снова появляется, его давят с тем или иным успехом, с тем или иным шумом, но опять ничего не происходит. И это, повторюсь, большая проблема. Потому что революционная ситуация – это когда из-за возникших политических рисков возникают все новые и новые попытки революции. Это то, чему вот нас учили там марксистские основоположники. В Армении я такой ситуации не наблюдаю. Видимо, из-за того, что значительная часть населения там либо связана с диаспорой, либо рассматривает вариант эмиграции, и поэтому не воспринимает инстинкт сохранения своего государства как некий стратегически важный жизненный интерес на фоне там, каких-то бытовых благ.
1: Никита, как вы считаете, вот недавно в Баку и в Ереван осуществил визит просроченный президент Украины. Во что это в итоге выльется и чем это опасно для нас?
2: Понимаете, в данном случае речь идет о комбинации событий. Прямые переговоры Еревана с фашистским режимом на Украине, декларация о сотрудничестве с Великобританией, это указывает на то, что, ну, просто, если мы моделируем ситуацию с точки зрения МИДа Армении, активизировалась повестка сотрудничества с антироссийскими силами. Несмотря на то, что те или иные дипломатические контакты с нами сохраняются. Это означает, что на текущий момент у МИДа нет установки, или, во всяком случае, она не доминирует на установление нормальных отношений с Москвой. Пашинян несколько раз говорил, что разворачивается в сторону этого курса. Были такие попытки активизировать сотрудничество с Россией. Но сейчас либо очередное, либо ну, некое стратегическое обострение в этом вопросе. Повторюсь, для меня ключевой момент, когда я это комментирую, речь не идет о том, что вот армяне, ну, в соответствии вот с такими стереотипами, которые есть на Кавказе, что это вот такая самая хитрая торговая нация, и она просто так вот ловко маневрирует и от всех что-то старается получить. В настоящий момент она получает в основном тумаки от окружающей реальности. Именно за счет того, что не может выстроить какую-то систему отношений, которая бы защищала ее основополагающие интересы, включая суверенитет. И это большая проблема. Повторюсь, я понимаю, что, может быть, в этом интервью я говорю какие-то некомплиментарные вещи для армянского общества. Я очень хочу быть неправым, но, к сожалению, я просто вижу вот, ну, реальность, данную нам в ощущении. Пашинян, несмотря на все протестные волны, несмотря на все протестные коалиции, с участием церкви, в конце концов, церкви, до сих пор остается у власти. И это говорит о каких-то системных проблемах, проблемах политической жизни в Армении.
1: Никита, я благодарю вас за интересную беседу и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили подписание декларации о стратегическом партнерстве с Великобританией, Арменией, о том, что это за документ, к чему это все приведет. Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Менткович.
3: Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Это проект «Ищенко о главном» с Ростиславом Владимировичем Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Мы говорим с вами в преддверии празднования Дня Победы 9 мая. Как вы считаете, почему все-таки наш президент после стольких случаев срыва договоренностей со стороны Украины, когда Украина со своей стороны обоюдно тоже подтверждала, что будет перемирие, и беспрецедентного полета беспилотников на территорию России, все-таки решается на такое перемирие?
4: Ну, а с Украиной никто о перемирии не договаривался. Наш президент заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет прекращение огня временное 8 и 9 числа, потому что это у нас праздники. Вот, естественно, будут отвечать, если по ней будут стрелять. Это точно так же, как было с пасхальным перемирием. Мы празднуем, значит, мы пытаемся дать людям возможность даже на фронте нормально отпраздновать. А Зеленский в ответ заявил, что он вообще с 6-го начинает праздновать, поэтому он будет соблюдать перемирие с 6-го числа. Ну, хорошо, пусть соблюдает 6-го. Посмотрим, как у него получится. Ну, что, плохо, что ли? Будет не 2 дня, а 4.
3: Да, но веры в это нет. Вот вы сказали, что...
4: Веры нет, но знаю, ну, когда будут, не знаю, когда будут конкретные нарушения, когда будем расстраиваться. А так никто же не договаривается с Украиной о никаких перемириях. Мы просто заявляем, что с такого-то времени мы не стреляем. Двое суток, 48 часов. Потом опять начинаем стрелять. И до того стреляем. Сейчас там Зеленский сказал 6 числа. Хорошо, я не знаю, будем ли мы соблюдать 6 числа. Может, будем, может, не будем. Пока я не слышал реакции Кремля на этот счет. Вот. Ну, опять-таки, тут же дело не в том, там, даже хотим, не хотим. Это технически непростой процесс, потому что для того, чтобы прекратить огонь, необходимо для начала отдать приказ. Потом этот приказ должен пройти по всем инстанциям. Вы же понимаете, что Путин не каждому солдату лично приказ отдает, да?
3: Человеческий фактор, да.
4: Значит, это несколько минимум ступенек командования. Значит, ну, скажем, самая директива о занятии укрепрайонов в ночь на 22 июня шла в войска порядка 6-8 часов и не всюду дошла. Ну, то есть она уже успела дойти до штабов объединений, фронтов, армий, значит, но корпуса и дивизии даже не все ее уже получили. Значит, дальше в полки и так далее она вообще не попала практически. Значит, то есть нужны хотя бы, ну, по тем временам, да, нужны были хотя бы сутки для того, чтобы до этих самых, до низшего уровня, до низшего командного звена довести уже, раздать все приказы, и чтобы войска выдвинулись. Значит, ну, конечно, прекратить огонь – это не то же самое, что получить боезапас и начать выдвигаться по плану прикрытия границы войскам. Но все равно

0: Какие-то перестрелки обязательно будут. Значит, никогда не было так, чтобы огонь везде прекратили, а перестрелки не происходили. Просто потому что, опять-таки, как вы правильно говорите, есть человеческий фактор. И человеку может что-то показаться, там какой-то случайный выстрел может произойти. А дальше один выстрел, на него ответят 10, а потом на 10 сотни, пока все это прекратится, время пройдет. И понятно, что Зеленский будет во всех эксцессах нас обвинять. Там, какие там произойдут там, 6-го, 7-го там, и так далее числа. Вот. Ему это необходимо для того, чтобы сохранять в глазах европейского населения имидж жертвы. Потому что мы уже видели, как вот Израиль потерял, значит, статус жертвы в глазах европейских избирателей. И европейские политики были вынуждены сразу же резко изменить к нему отношение. Причем даже те, которые поначалу не хотели этого делать. Для Зеленского, ну, Израиль еще без Европы как-то воевать может. Зеленский даже жить без Европы не может, потому что просто нет денег европейских, нечем платить за государство. То есть нечем платить зарплату, значит, бюджетникам нечем платить зарплату бюрократии. В принципе, государство не может само себя содержать. Поэтому для него это очень важно. И понятно, что он будет пытаться демонстрировать всем, что он вообще хороший, он прям сегодня готов. Не так, как Путин, только на 8 и 9 мая, а и на 6, и на 7, а может быть и на 5, бы, если бы успели бы. Он будет делать все для того, чтобы ну, хотя бы как-то, да, еще раз пропеделировать в Европе, значит, имидж Украины, свой собственный, как вот жертвы России, жертвы Путина там, и так далее. Ну, с каждым разом это получается хуже и хуже, но пока получается. То есть пока большая часть европейских избирателей, в принципе, поддерживает идею помощи Украине. Не все согласны финансово с этим содержать. Даже из тех, кто поддерживает идею помощи. Вот. Но, тем не менее, пока что большинство считает, что так или иначе надо Украине помогать. И их количество сокращается постоянно, но все еще до 60% добегает во многих странах. Где-то 50, где-то 60. От деньги готовы давать процентов 40 примерно. Вот. Именно в том режиме, в котором выдают сейчас. И для Зеленского, поскольку для него это критически важно, так как Украина, в отличие от многих других государств, она просто не состоявшаяся государство, она не в состоянии сама себя содержать, без всякой войны и без ничего. Она не в состоянии сама себя содержать. Значит, вот поэтому для него, опять-таки, настроение европейских избирателей очень важно, потому что завтра они просто, учитывая, опять-таки, что в Европе острая конкуренция, значит, учитывая, что в Европе, значит, консерваторы, как большинство из которых как раз, не все, опять-таки, там, но большинство из которых говорят, что деньги давай тратить на себя и, ну, и эту Украину, учитывая, что, опять-таки, что настроения в поддержку консерваторов растут, в поддержку либералов падают, для Зеленского очень важно все-таки, чтобы вот население, избиратель европейский, независимо от того, за кого он голосует, считал бы, что Украину надо поддерживать. Потому что тогда это будет соответствующим образом в предвыборных программах партии отражено. Ну, там же тоже статистику собирают и формулируют свои избирательные программы в соответствии с ожиданиями избирателей. Там выполняют, потом у них не выполняют, дело десятое. Но как раз по украинскому вопросу, скорее всего, будут выполнять. Там, может быть, не так обильно, но финансировать будут. Но только в том случае, если избиратель поддержит. Поэтому все вот эти самые, все танцы Зеленского в информационном пространстве и его команды все, они направлены на одну вещь, на сохранение поддержки европейских избирателей. Потому что это и деньги, это и оружие, и все остальное. Как только поддержки избирателей нету, сразу же лавочка закрывается.
1: Вы обратили внимание на то, что Зеленский хочет прекратить огонь 6 мая, отмечает 6 мая. И тут справедливый вопрос, а что отмечает? И какова интерпретация киевского режима сейчас к молодежи на Украине?
0: Нет.

0: Но он не стал отмечать 6 мая. Да. Киевский режим отмечает День Победы 8 мая, да, по-европейски. Ну, в принципе, действительно, фленсбургское правительство денется, подписало там капитуляцию, значит, с 7 на 8 мая. Значит, а потом Советский Союз потребовал переподписание в Берлине, хотя представитель СССР присутствовал при подписании, значит, переподписание, значит, в более торжественной обстановке, на более высоком уровне этой капитуляции, значит, в этом самом в Берлине. Значит, она переподписывалась в ночь с 8 на 9 мая. Поэтому европейцы празднуют в основном 8 мая, а у нас празднуют 9 мая, значит, самый День Победы. И, естественно, Украина всегда праздновала точно так же, как и Советский Союз праздновал 9 мая, потому что для Украины День Победы наступил 9 мая. Ну, а сейчас, в связи с тем, что она, значит, стала великой европейской державой, и, значит, Россию не любит так, что кушать не может, там, значит, День Победы перенесли. Ну, и в том числе перенесли, понятное дело, для того, чтобы не просто, кстати, даже отличаться от России, для того, чтобы продемонстрировать, что, ну, вот, есть у нас, есть Украина, цивилизованный мир, Европа, Соединенные Штаты, а есть эти варвары азиатские. Да, вот у всех 8 мая, а у них 9. Значит, поэтому и борьба идет, да, вот Украина и Европа, да, значит, они вместе воюют против России. Ну, Европа в основном языком, Украина на поле боя, а ну, Европа еще деньгами. Значит, вот, но праздники у них в один и тот же день. Они же даже там празднование Пасхи изменили, угу. Да, тоже, кстати, по этим самым, по западным канонам у себя вели, хотя...
1: Рождество. И Рождество тоже.
0: Ну да, то есть, хотя какое отношение имеют церковные праздники, они же вроде бы как формально, они же себя православие не отменили. Не отменили, но даты церковных праздников перенесли так, чтобы подогнать их под даты западные, подогнать под даты европейские. Ну так, соответственно, и все остальные, они тоже подгоняют даты. Для того, чтобы, если они не могут так попасть в Европейский Союз, ну разве что в индивидуальном порядке, кому удается смыться с Украины, значит, то, значит, продемонстрировать хотя бы таким образом свое единство.
1: Выходит, что все-таки для Европы остается безусловным злом та гитлеровская Германия на фоне русофобии?
0: Что, безусловно, злом остается для Европы?
1: Гитлеровская Германия, то, что происходило.
0: Ну, как сказать, условным злом остается. Ну, потому что в Европе оправдание, ну, если не гитлеровского режима в целом, то нацизма идет полным ходом. И шло, в принципе. Еще при Эйзенхауэре было принято решение, что, мол, хватит преследовать бывших нацистов, они уже устали от преследования, уже все хорошо, и еще в 50-е годы, значит, их перестали искать, сажать, там, значит, судебные процессы против них организовывать. Например, Шорнер, которому, по-моему, последним было присвоено из армейских офицеров звание генерал-фельдмаршала, потому что в Люфтваффе и позже получали. Получил срок в Германии уже, по-моему, где-то в 60-е годы. Значит, не за то, что он зверствовал на, кстати, на оккупированных территориях, а за то, что он без суда расстреливал немецких солдат и офицеров. То есть нарушал закон даже Рейха в этом отношении. То есть его сажали за своих, а не за чужих. Других вообще выпускали. И Германия прекратила, Федеративная Республика Германия прекратила фактически поиски наказания военных преступников уже в 50-е, начале 60-х годов. Там каких-то самых одиозных могла еще отлавливать, ну, которые просто компрометировали саму Федеративную Республику уже. Значит, а всех остальных, значит, простили. А сейчас в Германии, значит, началась волна, нам надоело каяться. Хотя, опять-таки, там, от них же никто сейчас покаяния не требует, от новых поколений. Но они пытаются на данном этапе уже хотя оправдывать режим, говорят, ну как, родину люди защищали. Война же шла. Они воевали, родину защищали. Ну а то, что, кстати, войну развязала Германия, значит, об этом как-то... То есть этот вопрос не педалируется в Федеративной Республике. Безусловно, тут есть проблема не только немецкая. Вот эти выступления Польши, которые вдруг захотела репарации, значит, хотя давным-давно все соглашения подписаны, значит, и Советский Союз компенсировал Польше отказ от репараций. Тем не менее, Польша вдруг захотела там, выплат гигантских. Значит, понятно, что это не радует современных немцев. Они вполне резонно спрашивают, ну, а мы здесь при чем? Мы с поляками воевали, они нас побеждали. Прямо сейчас, вчера, когда это произошло? Значит, вот, и, естественно, это ведет к определенному пересмотру своих взглядов на собственное прошлое. Но, повторяю, это родилось не вчера, и, значит, если можно говорить о каких-то там влияниях там, окружающих европейских стран, которые пытались с богатенькой Германии, значит, сбить хотя бы какую-то денежку, значит, вот сейчас уже там в 90-е, вот, там, в нулевые, то в 50-е и 60-е это чисто, кстати, немецкая инициатива. Все, мы уже покаялись, мы уже откаялись, все, хватит. Мы теперь собираемся стать жить нормально, значит, и забыть. Тема нацизма забыта, закрыта. Значит, немецкий народ существовал отдельно, нацизм существовал отдельно. Хотя на самом деле это было, кстати, массовое явление для Германии. Ну и, в принципе, при тоталитарном режиме по-другому быть и не может. И, собственно, современный, опять-таки, пересмотр этих вот исторических фактов или трактовки исторических фактов, нет, он стал возможен в первую очередь потому, что еще в середине прошлого века, значит, тема была такая закрыта. То есть несколько поколений немцев, в принципе, плохо знают, что тогда происходило. То есть они знали, что надо там периодически каяться, значит, вот, они знали, что их победили, значит, они знали, что реваншизм это плохо. Но чем дальше от войны, тем хуже они знали, чем занимались их, значит, дедушки и прадедушки по всей Европе и в России в частности. И поэтому сейчас они, в общем-то, реально рассматривают ситуацию как обычную войну. На обычных войн было много, все со всеми воевали. То одни побеждали, то другие побеждали. Ничего вроде такого страшного не было. Да? Но Вторая мировая необычная война. Вторая мировая – это все-таки война против нацизма. И в первую очередь против германского нацизма. Потому что все там немецкие союзники, они были не так страшны, как Германия со своими глобальными амбициями. И то, что нынешнее поколение вообще не понимает, по большому счету, нынешнее поколение немцев не понимает, о чем идет речь, по большому счету, это в первую очередь плохо для Германии. Поэтому мы сейчас видим, как Германия на голубом глазу говорит о том, что она готовится к войне с Россией. Для государства, которое развязала самую убийственную войну в истории человечества, и которая ее проиграла, и совсем не так давно, по нынешним-то меркам, Вот эти вот ее реваншистские настроения – это свидетельство потери исторической памяти. Потому что в нормальной стране, то есть в нормальной ситуации, даже дело не в нормальной, а в нормальной ситуации, если бы это бы не вычеркивалось бы, это не замазывалось бы старательно, значит, не стало бы белым пятном в германской истории, значит, существования нацистского режима, то современные немцы вряд ли бы так бодро бы поддерживали идею войны с Россией. По самым разным причинам. В том числе и потому, что стыдно было бы. Не только потому, что страшно. Страшно-то им и так. Но еще и потому, что стыдно было бы. Вот. А сейчас они считают это хорошим тоном. То есть идея, опять идея войны с Россией, несмотря на то, что страшно, поддерживается достаточно широкими слоями. Более трети населения Германии, германских избирателей, поддерживают эту идею. То есть там за 35% это безусловно поддерживают. То есть да, надо отправить войска и воевать. А еще практически треть условно поддерживает. То есть надо воевать, но надо воевать там вместе со всем НАТО, всем Западом там, и так далее. Это огромное числа, как для Германии. Я думаю, что даже у нас значительно меньше людей, да, меньше процент поддерживало бы идею войны с Германией.
1: Интересно, какова тогда трактовка сейчас на Украине для украинской молодежи? Ведь были коллаборанты и сейчас ходят в рядах ВСУ с нацистскими флагами и свастиками в том числе.
0: У Украины много трактовок. Есть трактовка для внутреннего употребления. А это борцы за свободу. Они воевали против всех. То есть третья сторона во Второй мировой войне. То есть с одной стороны были Объединенные Нации. Значит, в лице Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, потом других государств, которые уже под конец присоединились. С другой стороны, были страны ОСИ с союзниками. А с третьей стороны была Украина, которая воевала со всеми за свою свободу. Значит, все на нее покушались. Это, так сказать, почти официальная трактовка для широких слоев умственно отсталого населения. Есть специальная трактовка, так сказать, для нацистов, которые, ну, что там такого страшного было, поддерживали Европу. Пришли европейцы наводить порядок здесь, на Украине. Тут, с одной стороны, Сталин не оккупировал, а тут пришли европейцы освобождать. Ну, вот украинцы вместе с европейцами, кстати, воевали. Что с Гитлером? Думаешь, он же европеец. Вообще австриец. Центр Европы. Это трактовка для местных нацистов, которым мало того, что, значит, они там воевали за свободу, они считают, что воевать на стороне Гитлера это было вполне, так сказать, благородно. Есть трактовка для внешнего употребления. Там, так вообще никто не воевал. Только против немцев. Вот есть самое, там, как они там рассказывают, в УПА были целые батальоны, состоящие из евреев. Они туда массово шли. Ну, еще чуть-чуть не скажешь, что там вообще это не УПА был, а Сахал. Естественно, они этих фактов они не приводят, просто говорят, ну, массово шли, потому что все боролись, значит, самые, все были антифашистами. Там, и праведники мира чуть ли не все поголовно там. И Шухевич у них там еврейских девочек спасал, значит, и Кук спасал еврейских девочек. И вообще все, кого они могут вспомнить, ну, кроме Бандеры, потому что Бандера сидел в концлагере, поэтому он не мог спасать. Хотя Бандера в концлагере там просидел около 2 лет, значит, это в специальных условиях. Можно сказать, в этом самом, в пансионате на отдыхе. То есть его, кстати, кормили особо, и, ну, кстати, отдельное помещение у него было, значит, выход на свежий воздух был предусмотрен, значит, и на работу его не в каменоломню гоняли, а, значит, он, кстати, руководил тем же самым пронемецким движением на Украине. И чем хуже становилось на фронте, тем, кстати, лучше становилось у Бандеры. И потом его вообще, в принципе, выпустили, кстати, на свободу. Вот. Но, опять-таки, официальная трактовка, ну, как вы видите, вот там каких-то там у украинских националистов, которые между собой выясняли отношения, попутно деньги воровали, расстреляли в Бабьем Яру. Значит, ну, там же всех расстреливали, что в одном месте, в общем-то. Значит, поэтому в их трактовке в Бабьем Яру расстреливали украинских националистов. Хоть украинских националистов там расстреляли в лучшем случае человек 20, причем, опять-таки, за коррупцию, значит, а всего 200 тысяч. Но, значит, для них это, кстати, место их упокоения. Значит, Бандера сидел в концлагере там и так далее. У них совершенно для внешнего употребления совершенно, кстати, другая трактовка. Ну, раньше у них еще была для России трактовка, когда они говорили: ой, что вы рассказываете, что у нас нацизм? Просто ребята над вами прикалываются. Вы вот так вот реагируете как-то неадекватно, а они просто шутят. Подумаешь, там флагом со свастикой помахали. Шутка такая. Вот. Сейчас они на это не обращают внимания, потому что давно уже, кстати, свою дозу зверина приняли, и им уже, кстати, плевать на все, что происходит, кстати, на этом самом, на российском направлении. С тех пор, как они сказали, что хороший русский, мертвый русский, да, значит, всех русских надо убить, русских хороших не бывает, там, и так далее. Значит, с тех пор, значит, они перестали оправдываться. То есть эта тема, эта трактовка у них уже закрыта, кстати, бандеровщины. А в принципе, у них вот на каждый случай жизни, причем ситуации меняются, и трактовки меняются. И на каждый жизненный случай своя трактовка. То есть для нацистов одна, там, для либералов другая, для консерваторов третья, для широких масс четвертая и так далее. И они не являются какими-то устойчивыми. Они трансформируются в зависимости от политической ситуации. Поэтому говорить о каком-то какой-то единой позиции в Украине по бандеровщине невозможно. Их много, но они все ее оправдывают.
1: То есть нет разницы, какая интерпретация. Главное, что сейчас хороший русский – это мертвый русский.
0: Ну да. Они потом, может быть, опять скажут, что они против американцев воевали. Там придут пару высказаний Трампа. Лет через 100 кто там будет помнить, что там Трамп говорил, что не говорил, и кто на каком фронте воевал. Но они что в этом самом, что в 1941-1945, что сейчас они воюют против России с Европой. В этом отношении они, кстати, далеко опередили поляков, потому что поляки хоть и хотели вместе с Гитлером отправиться, так сказать, на войну с СССР, но все-таки свои национальные интересы, так как они их понимали, значит, они отстаивали, и в результате у них дошло до войны с Гитлером, за что он у них очень сильно обиделся, и, кстати, поляков реально уничтожали примерно так же, как в России население. То есть режим оккупационный был примерно тот же в Польше и в СССР. Значит, во всех остальных государствах, которые Германия оккупировала, он был значительно мягче. Даже в Чехии. Здесь вроде бы такие же славяне. Да? Вот. Даже в Прибалтике, в Советской Прибалтике, оккупационный режим был мягче, чем в Польше. Потому что Гитлер очень сильно на поляков обиделся за то, что они так вот с ним поступили нехорошо. Отказались удовлетворять его запросы и интересы. Так вот, даже поляки, несмотря на то, что режим Пилсудского с Гитлером очень даже дружил, То есть это были первые европейские друзья. По-моему, Польша чуть ли не первая подписала с Германией пакт о ненападении, там, значит, поддерживала союзные отношения, вместе делили Чехословакию и т.д. и т.п. Но даже поляки на каком-то этапе, хоть, ну да, Пилсудский умер, но и Рыц Смигл, и все остальные, они были из, ну, с той же команды. То есть это та же власть, она никуда не делась. Но когда дело дошло до польских государственных интересов, они все-таки стали с Германией воевать. А Украина может воевать только с Россией. У нее других интересов нет.
1: Россия, как правопреемник СССР, хранит память и гордость за отвагу и подвиги прадедов, прапрадедов, для кого кто, для кого-то дедов. Но мы видим, как в бывших республиках СССР сносят памятники. Это происходит уже не одно десятилетие. И вы, кстати, у нас в прямом эфире как-то говорили о том, что пройдет время, и для кого-то это не будет уже личной трагедией, просто потому что они родились совсем в другое время. Выходит, в каких-то республиканских странах совсем уже сотрется эта память и след победы? Плохо это, хорошо?
0: Ну, это зависит от того, насколько Россия будет сильной, насколько она будет активной на этом направлении. Потому что там 90-е, значит, начало там, нулевые годы, это, практически все постсоветское пространство сделано на Запад. Может быть, не все были такими активными, как Украина, Прибалтика, Молдавия, но они все смотрели на Запад. И, соответственно, идея не просто разрыва с Россией, а стирания памяти о том в последующих поколениях, что мы когда-то были единым государством и чуть ли не единым народом, была, ну, такой, в общем-то, базовой для этого самого, для постсоветского пространства. То есть для того, чтобы уйти на Запад, даже в Средней Азии, надо отдалиться от России. Уж чем ближе к Западу, тем сильнее надо отдаляться от России. И хоть памятники сносили и не везде, значит, то есть не во всех странах их сносили, значит, но настроения, похожие по дистанцированию от России, они везде были достаточно сильными. Где-то доминирующими, где-то, значит, просто сильными, но они примерно, значит, были распространены по всему постсоветскому пространству. Значит, сейчас к этому всему добавился страх, потому что они все смотрят там на Грузию, на Украину и боятся, что кто-то из них может быть следующий. Причем выводы они делают, многие совершенно неправильные. Они, опять-таки, исходят не из того, что, там, скажем, Украина вела по отношению к России, проводила агрессивную политику, и в результате, кстати, довоевалась. Они это рассматривают как попытку России восстановить имперское пространство. Несмотря на то, что Россия к Грузии вообще не предъявляла никаких территориальных претензий, и хоть могла занять ее территорию полностью, не стала этим заниматься, могла включить свой состав. Проблемы были бы, но вот удержать могла. Вот, несмотря на то, что Россия до сих пор, знаете, готова договориться с Украиной, даже сейчас готова договориться с Украиной, значит, и опять-таки не включать ее полностью в свой состав. Тем не менее, значит, в этом самом, на постсоветском пространстве, в элитах республик, бывших советских, достаточно популярна мысль о том, причем она была популярна еще до всех этих событий, еще в 90-е годы, что Россия обязательно будет восстанавливать империю, будет восстанавливать Советский Союз. Там СССР 2.0, значит, на каждом шагу упоминали. Причем как Россия не демонстрировала там и не рассказывала всем, что не собирается она делать, но никто не верил. И сейчас они все боятся, что вот как раз это и началось восстановление. И что дальше будет кто-то следующий из них. Значит, поэтому многие из них пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы как можно дальше отойти, Ну, чем больше прошло времени, и чем меньше осталось общего, тем труднее потом все это объединять. Потому что вырастают новые поколения, которые не разговаривают по-русски, которые вообще не знают, что когда-то мы были одним государством. У которых совершенно другие уже интересы. И для того, чтобы контролировать какую-то территорию, надо, чтобы люди, которые в ней жили, были хотя бы не против этого контроля, не против объединения. А если не видят в тебе врага и завоевателя, то просто расходуешь огромное количество ресурсов на чисто физическое удержание, которое становится постепенно бессмысленным. Не только там, с экономической точки зрения. Но с экономической точки зрения оно очень быстро становится бессмысленным. Но даже с военно-стратегической. То есть ты тратишь значительно больше ресурсов на удержание, чем ты можешь потратить на выстраивание новой обороны с учетом того, что это там серая зона, там, чужое там влияние и так далее. Вот. Сейчас очень многое зависит от окончания самого украинского кризиса. Чем быстрее он закончится, тем быстрее Россия высвободит свои силы, тем меньше будет желания экспериментировать. Если при этом еще во внешней политике будет жестко заявлено, что попытка, так сказать, пересмотра общей истории, значит, попытка выстраивания русофобских концепций и так далее будет рассматриваться Россией как агрессия, и что Россия готова защищать интересы русских не только на постсоветском пространстве, но во всем мире. Кстати, это очень важно, потому что во всем мире, это во всем мире. На постсоветском пространстве это опять начнется нытье по восстановлению, про восстановление империи. То в таком случае, значит, наши ближайшие, сказать, соседи, опять-таки, соотнеся то, что ну, вот Украины больше нет, а Россия только усилилась. Предупреждение сделано. Как себя вести или как себя не вести, понятно. То есть будешь вести как Украина, будет примерно такой же результат. Будешь себя вести хорошо, значит, никто на твою независимость посягать не будет. Никому ты особенно не нужен. Торговать с тобой будут, взаимодействовать будут экономически. И этого вполне достаточно, потому что все равно весь юг, то есть и Кавказ, и Средняя Азия, находится в таком российско-китайском пространстве. Значит, то есть не надо там присутствовать физически для того, чтобы их контролировать на сегодня. Европа, Соединенные Штаты не дотягиваются туда. Еще в 90-е дотягивались, сейчас уже прекращают дотягиваться. У них нет для этого достаточного количества ресурсов. Турция там, или Иран – региональное государство, и все-таки они не могут быть конкурентами ни России, ни Китая, не только в военном, но и в экономическом отношении. А больше никого там нету. Ну, еще есть Индия, но Индия бы со своими проблемами разобраться, потому что в Индии масса штатов, масса народов, значит, столкновение культур, религий там, и так далее. Вот плюс проблемы с пограничные с Китаем, плюс традиционная война с Пакистаном, которая, если еще не началась, то когда-нибудь обязательно начнется. Ну, по крайней мере, они к этому готовятся. Поэтому есть реальные две серьезные силы, которые контролируют на сегодня Евразию, ну, кроме вот, ЕС пока. Это Россия и Китай. И, соответственно, к этому всем придется приспосабливаться. Ну и понятно, что не будет, там, скажем, Китай спасать их от России, если они будут проводить жесткую русофобскую политику. Точно так же, как, скажем, Россия не спасает от Китая Восточный Туркестан там, или Тайвань, Значит, потому что в партнерстве на сегодня и Пекин, и Москва заинтересованы значительно больше, чем между ними есть противоречия. Может, когда-нибудь противоречий будет и больше, но это будет когда-нибудь, и то может быть. А на сегодня, причем это не только на сегодня, и не на 2 года, а на ближайшие годы у нас общих интересов вагон и маленькая тележка, и они не будут исчерпаны ни завтра, ни послезавтра. Поэтому при жесткой политике в культурной и исторической сфере, значит, и при свободных военно-политических ресурсах Россия вполне, значит, может заявлять не только о своем экономическом, но и о культурном доминировании на постсоветском пространстве. Тем более, что значительная часть государств этого самого постсоветского пространства может существовать только при прямой или военной, или экономической поддержке России. У кого-то военная база из защиты границы, значит, у кого-то экономические интересы взаимодействия с Россией. Чем дальше, тем этого будет больше. Потому что Россия контролирует большую часть евразийского транзита. А торговля – это в первую очередь дороги, пути сообщения. И у государств, находящихся в центре Азии, в Средней Азии, у государств, находящихся на Кавказе, которые, если имеют выход к какому-то морю, то к Каспийскому. Ну или если Грузия, то в лучшем случае к Черному. Грузия, кстати, эксклюзивный вариант, которому очень повезло. Потому что она хоть может еще через турецкие проливы самостоятельно куда-то выходить. А все, для всех остальных хорошие отношения с Россией – это в том числе и нормальная внешняя торговля. Я уже не говорю о том самом традиционном экономическом взаимодействии, но нормальная внешняя торговля для них возможна только при даже не нормальных, а хороших отношениях с Россией. Поэтому сейчас, безусловно, у России тяжелый момент, потому что ей необходимо сконцентрироваться на добивании Украины. Она не хочет создавать себе дополнительные трудности, задирая другое постсоветское пространство. Поэтому она часто игнорирует даже совершенно недружественные шаги отдельных государств. Но пропустить мимо ушей сегодня – это не значит забыть. Украине тоже многое прощали, многое не замечали до тех пор, пока надеялись с ней договориться. А когда надежда эта была потеряна, ну вот тогда мы получили сегодняшний результат. Вернее, они получили сегодняшний результат.
1: Спасибо, Ростислав Владимирович. Нашим зрителям напомним, это был проект «Ищенко главным» с Ростиславом Ищенко.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня Анатолий Вассерман со своей традиционной уже для нашего канала геополитической аналитикой и военной по возможности.
4: Постараюсь.
3: Все-таки тянется эта история с миром, в кавычках, наверное, вокруг Ирана. Что вы скажете? Действительно ли Трамп рассчитывает заключить то, что он все время называет словом «сделка», или это все-таки подготовка к новой войне?
4: Ему уже, в общем-то, сообщили иранцы, что на тех условиях, что он предлагает, сделки не будет. Хочет он того или не хочет, но к войне он вынужден готовиться. И о своей победе сейчас заявил для того, чтобы следующее нападение считалось новой войной. Таким образом, он рассчитывает обойти законодательный запрет на боевые действия без согласия Конгресса более 60 дней. Вот. Но воевать ему придется. Кстати, Стариков вообще считает, что изначальная цель глобалистов, втравивших Трампа, антиглобалиста, в эту затею, это вызвать экономический обвал по всему миру. Но я считаю, что Трампу этот экономический обвал нужен совершенно независимо от глобалистов. Трампу необходимо для того, чтобы, как он провозгласил в 2015 году, сделать Америку снова великой, добиться, чтобы Америка производила, если не половину мировой продукции, как было в 1945, то хотя бы треть. А для этого ему нужно обвалить Европейский Союз, чтобы все основные поставщики энергоресурсов снова были подконтрольны Соединенным государствам. И для этого ему нужно добиться, чтобы Европейский Союз перестал быть значимым покупателем китайской продукции. И тогда Трамп, как главный покупатель, сможет диктовать свои условия Китаю. Вот с учетом всего этого, я полагаю, что Трамп, если не понимал в полной мере, во что влезает, то, по крайней мере, очень надеялся, что таким образом он возьмет под свой контроль все энергопоставки в Европу.
3: Вот смотрите, наверное, тысячи раз уже все слышали такой прогноз на будущее экономическое, что следующий этап, может быть, уже в этом веке, а может быть, и в следующем, Юго-Восточная Азия – это экономический лидер. Вот настолько, насколько в свое время была Западная Европа, США, гегемония 19 века и, наверное, почти всего 20 века. Вот такая гегемония будет у Юго-Восточной Азии. Вспоминается здесь, конечно, Китай в первую очередь, но не надо забывать и о Корее, и о Тайване, да и Японии, несмотря на долгую стагнацию, все-таки остается крупной экономикой. Но на это возражают. Посмотрите их демографические показатели. Как ни парадоксально, но в Китае они неблагоприятны в плане того, что молодого поколения будет недостаточно. Такая же тяжелая ситуация, может быть, хуже даже на юге Кореи. Непростая ситуация на Тайване. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, к сожалению, сейчас весь мир находится в состоянии третьего демографического перехода, то есть уже во всем мире рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства.
3: Разве в Индии так?
4: Насколько я знаю, уже и в Индии так. В Китае уже довольно давно так, ну а в Корее там, ну, для простого воспроизводства нужно 21 ребенок на 10 женщин. Это абсолютный минимум необходимого. Желательно, конечно, побольше. Но в Корее, насколько я знаю, на десяток женщин приходится то ли 7, то ли 8 детей. То есть там вымирание действительно идет бешеными темпами. Это все крайне плохо. Кстати, у Виктора Григорьевича Мараховского есть множество публикаций на эту тему, он ее анализирует с разных позиций. Но с моей точки зрения, одна из ключевых причин этого перехода в том, что общество, с одной стороны, предлагает каждому человеку множество занятий в краткосрочной перспективе, более интересных и приятных, чем рождение и воспитание детей, а с другой стороны, навязывает такой образ жизни, при котором человек жертвует рождением и воспитанием детей просто хотя бы для того, чтобы зарабатывать столько, сколько нужно для этого образа жизни. Так вот, эта проблема не только Юго-Восточной Азии, это проблема общемировая. Она влечет множество крайне неприятных последствий, но именно потому, что она общемировая, на общем этом фоне Юго-Восточная Азия все равно еще долго останется достаточно многолюдной, чтобы развивать и производство, и науку, обеспечивающую производство, и много чего еще.
3: То есть их положение на самом деле лучше, поэтому им в меньшей степени надо об этом беспокоиться.
4: Нет, беспокоиться
3: об этом... В меньшей степени.
4: Беспокоиться об этом им надо как раз в большей степени.
3: Почему?
4: Ну, именно потому, что для активного развития хозяйства нужно активное развитие населения. Без этого не получается. Но просто на общем фоне они еще не так плохо выглядят. То есть для них эта проблема представляется, конечно, важной, но разрешимой.
3: Разрешимой какими способами?
4: Китай и Индия найдут способы сократить утечку своих умов в Западную Европу и Северную Америку. Потом я не исключаю, что они начнут целенаправленную подготовку специалистов в других регионах с тем, чтобы отбирать себе лучших на службу, но так же, как это делали довольно долго англосаксы. То есть они постараются решать эту проблему не только внутренними ресурсами, но и внешними.
3: Как вы относитесь к перспективе объединения Южной и Северной Кореи? Как раз в этом контексте можно поговорить.
4: Ну, отношусь хорошо. В принципе, Юг и Север Кореи, в общем-то, считают себя одним государством, хотя нынешний представитель династии Ким пытается сказать, что нам и без Юга хорошо. Но, насколько я понимаю, он не снимает с повестки дня лозунг воссоединения, он только считает, что с нынешним правительством Юга мирное воссоединение вряд ли возможно. Но проблема в том, что после объединения Север начнет испытывать те же проблемы с образом жизни, а значит, и с воспроизводством, что и Юг. И запаса готовности к воспроизводству, какое есть сейчас на Севере, хватит максимум на одно поколение. Все меры повышения рождаемости, пока опробованные разные правительства, заведомо не дают результата вообще или дают результат крайне краткосрочный. А меры более эффективные. Ну, он, правда, одну предлагает добиться, чтобы в массовом сознании именно количество детей стало главным мерилом жизненного успеха. Но я не очень понимаю, как этого можно добиться, по крайней мере, при нынешних пропагандистах. Вот. Но в любом случае объединение я считаю полезным и для Кореи, да, в общем-то, и для окружающих ее стран. Но в плане демографическом положительного эффекта от объединения хватит ненадолго.
3: Да и позволят ли влиятельные силы объединиться? Имеется в виду внешние.
4: Китай, пожалуй, в этом в какой-то мере заинтересован. Российская Федерация точно заинтересована. А ближайшие других пограничных государств у Кореи вообще нет. А те, кто может влиять на нее дистанционно, это Соединенные Государства Америки и Япония, вряд ли смогут воспрепятствовать воссоединению, если оно пройдет мирным путем.
3: А вот много говорят, я это помню еще в детстве своем видел эти известные видеовставки, где показывается автоматизированный завод. Вы, конечно, помните, да, по советскому еще телевидению это крутили, по-моему, это японский завод. Автоматизированная сборка.
4: Вполне мог быть и наш.
3: Нет, кто был иностранный, точно.
4: Ну, дело в том, что в позднесоветское время мы по числу так называемых промышленных роботов, то есть манипуляторов такого рода, уступали только Японии, и то не очень сильно.
3: По крайней мере, мне отложилось в памяти, что это именно иностранный пример. Но неважно это. Потому что вопрос-то в другом. Тогда это казалось, ну, таким очевидным достижением, которое вот уже вот в ближайшие годы резко изменит облик экономики. Ну, мне тогда было, я не знаю сколько, не знаю, может быть, лет 6, лет 7, то есть больше 40 лет прошло. А вот, ну, может быть, и не ныне там, но я такого не вижу, по крайней мере, как ожидалось. Что вы считаете происходит с робототехникой? Действительно, это миф, это пузырь, это пропаганда? Или он действительно сможет вот этот вот роботизированный подход, может быть, даже и решить те проблемы, которые связаны с демографией?
4: К сожалению, сейчас использование и обслуживание промышленного автоматического манипулятора обходится немногим дешевле, а зачастую и дороже, чем обслуживание человека. Да, манипулятор допускает меньше брака, но при правильной конструкции сборочных единиц, чтобы собрать их неправильно, было вообще невозможно. Человек справляется тоже без брака и обходится в целом дешевле. То есть пока и сама технология производства этих манипуляторов достаточно сложна, и их обслуживание требует немалых человеческих усилий. Поэтому заменять человека манипулятором можно выгодно, далеко не всегда. Можно заменить практически повсюду, но замена – это не самоцель. Цель – это сэкономить средства. Кроме того, важно еще и то, что делать с высвободившимся человеком. Ведь пока он зарабатывает, он еще и потребитель. И если мы его не переучим на какую-то другую специальность и не дадим ему рабочего места по этой специальности, он просто выпадет из потребления, и тогда для кого будет работать производство?
3: Андрей Александрович, вопрос связан с СВО. От геополитики, которая далеко от нас, приходим к геополитике, которая рядом с нами. Обзор ситуации с вашей точки зрения хотелось бы вот услышать. Сбор политики и, в общем, боевых действий.
4: Ну, оценку я отдал уже достаточно давно. Украиной против нас воюет вся НАТО. Запаса прочности НАТО может хватить еще на несколько лет. Поэтому никто не знает, когда Украина будет полностью ликвидирована. Но ее ликвидация необходима, а необходимость рано или поздно находит в себе возможность. Ну, а что касается ресурсов, которые мы тратим, насколько я могу судить, экономика стран, поддерживающих Украину, падает гораздо быстрее, чем экономика страны, ликвидирующей Украину, то есть наша. У меня нет ни малейших сомнений в том, что мы справимся. Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего так называемые военблогеры, то есть комментаторы хода боевых действий, которые, ну, очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в каких раньше в военное время расстреливали. Я уже не говорю о том, что значительная часть военблогеров просто пересказывает своими словами западные фантазии, питаемые, в свою очередь, пропагандой, которую устами Украины ведут британские специалисты по психологической войне. Если не считать вот этих усилий по подрыву народного доверия к власти, в остальном наша война на истощение идет успешно, и в том, что противник будет истощен гораздо быстрее нас, уже и сам противник, в общем-то, не сомневается.
3: А сколько людей, как вы думаете, сейчас находится на Украине, живет?
4: По косвенным данным, к началу боевых действий там было что-то между 20 и 25 миллионами человек. Кстати, на момент распада России в 90-91 годах,
3: больше 50.
4: В той ее части, что называется Украина, было 52 миллиона. Перепись населения Украины последний раз проходила в 2001 году, и тогда с трудом натянули 40 миллионов с учетом тех, кто находился на заработках за рубежом. Сейчас, вот к началу боевых действий, на территории, подконтрольной так или иначе Киеву, жило что-то между 20 и 25 миллионами человек. Сейчас, опять же, по косвенным данным, не более 15 миллионов.
3: А мобилизационный потенциал какой из 15 миллионов?
4: Если страна должна самостоятельно обеспечивать свои вооруженные силы, то мобилизационный потенциал при предельном напряжении сил один человек из десяти. В нашей Великой Отечественной войне был мобилизован примерно один из восьми, но это отразилось крайне тяжело и на жизни немобилизованных, и было возможно только благодаря изрядной внешней подпитке, в основном продовольствием. Сейчас, поскольку Украина живет в очень значительной мере на средства извне, можно считать, что удастся кинуть на фронт одного из пяти человек, то есть до 3 миллионов. Учитывая наши технологические возможности по их перемалыванию, это не поможет.
3: Вы имеете в виду еще 3 или за все время 3?
4: Один из пяти, если считать от первоначального уровня, это где-то 4-5 миллионов человек. Из них уже известно, что примерно 2 миллиона уже воевавших так или иначе приведены в небоеспособное состояние. Кто погиб, кто получил травмы, несовместимые с участием в боевых действиях и так далее. То есть еще где-то теоретически до 3 миллионов может оказаться в зоне боевых действий.
3: Андрей Александрович, большое вам спасибо. Сегодня мы достаточно кратко побеседовали, но дальнейшие передачи будут более длинными.
4: Ну, зато зацепили главное.
3: Спасибо вам.
4: До свидания.
3: До свидания.

0: Я вас категорически приветствую, Артём.
1: Здравствуйте.
0: Снова здравствуйте.
1: Да.
0: Берлин, 1945. Про что?
1: Большой проект.
0: Угу.
1: Про берлинскую стратегическую наступательную операцию. Вообще, исходно задумывался несколько лет тому назад с тем, чтобы сделать новое исследование.
0: Угу.
1: Потому что, ну, казалось бы, про Берлин-то мы все же знаем. Но последняя реально серьезная работа выходила в 2007 году. Написана была Алексеем Исаевым, одним из авторов этой
0: угу.
1: книги. Вот. И с того момента новых исследований, по большому счету, в нашей литературе не было. Выходили на Западе исследования, но такой вот работы не было проведено, и мне показалось, что это интересно. Честно могу сказать, что сложнее работы вообще, вот мы уже 5 лет работаем, занимаемся переписыванием истории Великой Отечественной войны на новой документальной базе, это наша основная...
0: Переписыванием в хорошем смысле.
1: Во всех
0: разворачиваем.
1: Разворачиваем, да, потому что у нас почему-то наша историография пошла по пути создания 12 томников, один за другим, как в советское время. Ну, а, например, в США история Второй мировой войны написана в 85 томах. 85. А у нас 12 томник. При том, что это для США это вообще не государствообразующее событие, не самое главное в их истории, вообще ни секунды.
0: Я помню, был циничный пример, что у нас на Пискаревском кладбище умерших от голода во время блокады похоронено больше, чем они потеряли солдат во Второй мировой.
1: Да.
0: Как-то так.
1: Но я...

0: интересно. Я как советский мальчик, только одна серия художественного фильма «Освобождение», где каски в воде затопленного метро плавали, вот это я знаю, да. Все остальное вообще мимо.
1: Да. Короче говоря, значит, тем не менее, ну, понятно, у меня профдеформация, я в этой среде да. как бы живу. Вот. Тем не менее, вот на этой, как бы наша задача, да, по идее, там, за 20 лет написать, ну, историю Великой Отечественной войны. Ага. Ну, где-то в 50 томах.
0: Неплохо.
1: Вот как бы мы по этой задаче идем, две примерно книжки в год мы должны делать, чтобы, так сказать, эту работу завершить. А взялись за Берлин, надо прямо сказать, это крупнейшая операция Великой Отечественной войны, в которой с обеих сторон, если смотреть, то у нас 3 миллиона войск. Ага. В центре у нас крупнейший мегаполис того времени европейский с 4 миллионами жителями. Ну, там, понятно, осталось где-то примерно 3 миллиона, все равно это...
0: Ну, наверное, мощнейшая европейская держава.
1: Да, и это все разворачивается на фронте в 200 километров в ширину и в 150 в глубину. Ага. То есть, в нашей историографии нет ни одной работы, в которой бы армии каждой прослеживалась изо дня в день, что она делала. Ага. Просто нет. Ну, мы эту работу сделали.
0: А документы есть, между прочим.
1: Документы открыты, их бери, не хочу, как говорится. Ага. Вот. Мы сделали эту задачу. Это была основная работа, связанная именно с как раз-таки ну, вот, созданием такого массива, массива фундаментального исследования. Он зачем он нужен? Он лежит... Вот внизу его никто не видит, понятное дело, читать это невозможно. Это мы, я как говорю, всегда, что наши книги, они созданы для того, чтобы для изучения, потому что продраться через вот это хитросплетение частей, номеров, дат, цифр, ну, обычному человеку сложно. Конечно, у нас есть огромное, спасибо Василию Карасеву, у нас есть карты современные.
0: Помогает ли искусственный интеллект рисовать, кто куда пополз?
1: Нет, но редактура помогает. Я думаю, что пройдет еще не так много времени, когда искусственный интеллект может уже сам будет генерировать тексты, исходя из документов. Ага. Но до этого еще надо ждать. Но он будет врать точно так же, как... Собственно, одна из ключевых проблем вот этого исследования, помимо того, что вот большого исследования нет... Но каждый год выходит огромное количество работ по Берлинской операции. Естественно, мы смотрели на трех языках – немецкий, английский и русский. А перелопатить этот объем весь, вот, целиком его просто невозможно. Uh-huh. Вот, uh-huh. И нереально. Но главное, что вот поскольку этих работ очень много, то накапливается вот эта мифология и слой вот этих вот ошибок. А поскольку сейчас интернет дает возможность проверить вообще все, мы... упоролись в то, что мы вот все проверяем, все ага. даты, все названия населенных пунктов, все. Ну и, конечно, это не значит, что у нас нет ошибок, естественно, они наверняка будут, потому что... Ну,
0: как у Стругацких, а в трехтомнике замеченных опечаток про это ничего не было.
1: Нет, помимо опечаток, понимаете, у нас там есть 11-й танковый корпус и 11-й гвардейский танковый корпус, и они действуют просто вместе. И просто их не перепутать, их, ну, это прямо отдельное искусство. Ну, то есть, понимаете, да? Они вместе, рядом, то есть, и ты... И они в документах пишутся 11-й танковый корпус, а он гвардейский, не гвардейский. В общем, короче,
0: записали, забыли.
1: Записали, забыли. Здесь поставили гвардейский, здесь не поставили. Документы-то писали, ну, такие же да. не очень высокообразованные, не очень аккуратные люди. Да, поэтому... А уж там эти названия деревень, которые тот... Ну, немцы – это вообще отдельная история. Что у них там... То есть, вот этот вот... истории про немецкий порядок это можно просто вот забыть навсегда. Просто.
0: Я там жил, подтверждаю, да.
1: Вот это «зе» написано и раздельно, и через дефис, и вместе, пожалуйста, и никакой логики вообще. И вот такого там просто... Ну, это как бы работа это наша в том числе, да, вот это все выверять, сопоставлять, использовать различные источники и получать вот такую как бы, ну, фундаментальную вещь, которая ляжет в... наше дальнейшее как бы, ага. понимание ага. того, а как, собственно говоря, нам далась эта война, как далась нам победа, что у нас было.
0: Конечный итог-то. Тему удалось закрыть, нет?
1: Или нет, только... к тему закрыть не удалось. Надо прямо сказать, что

0: для будущих исследователей поле непаханное, потому что я, как я уже сказал, что нам удалось, по крайней мере, просто упомянуть каждую армию на каждый день. Армия, то есть фронт, армия, дальше у нас есть корпус, дальше у нас есть дивизия.
1: Полки.
0: Полки. И это был бы там не двухтомник, а это было бы многотомник. Действительно, тема, если говорить, что война – это вообще космос, ну, потому что в ней участвовало там с нашей только страны 34 миллиона человек, я уж не говорю про экономику и все остальное, то, конечно, Берлинская операция – это вселенная. Вот ее размах и сплетение тех событий, которые произошли, потому что это же не просто военная операция, да? Это и политическая тоже, да? Гитлер покончил с собой, довели, понимаешь?
1: Довели большевики, да?
0: Художника. Союзники там, на самом деле, тоже, так сказать, были все время, что-то там мутили, да? 17 мгновений весны же смотрели, там же эти самые переговоры за спиной, да? Вот. И вот это все, конечно, то есть вообще вот этой берлинской операцией можно заниматься вообще всю жизнь. И так ее особо и...
1: Чисто поскрести.
0: Чисто поскрести, да. Потому что действительно это... Вот надо прямо сказать, что мне кажется, что вот этот период с февраля, с января 45-го по март, условно, с Ялты по Фултон, да, по фултонскую речь Черчилля, наверное, такого в истории вообще никогда не было. Потому что сначала мы начинаем как союзники, да, с американцами и англичанами. Мы разгромим сначала Германию, потом Японию, а потом становимся противниками. И вот это за год это вместило в себя такое количество событий, что вот этот год можно, ну, тоже можно изучать всю оставшуюся жизнь и никогда не понять вообще, что же там действительно было и как вообще все страны взаимодействовали там условно. Почему Аргентина только в марте 45-го года вступила в войну на нашей стороне? Вот. Почему, собственно, туда немцы побежали? Вот. Ну, вот такие вещи, они не связаны конкретно с берлинской операцией, но связаны вот с этим периодом. Он, конечно, фантастический. Почему-то у нас в нашей историографии мы больше так вот про 41-й год говорим. Ага, да? Ага. Хотя, на мой взгляд, последствия 45-го года
1: гораздо
0: больше.
1: Да.
0: Гораздо серьезнее. И для будущего мира, чем, допустим, те же самые последствия 41-го года. Ну, вот такой, как бы, когда вот с этим материалом работаешь, вроде получаются такие вот неожиданные вещи. И в чем, собственно говоря, наша, ну, это командная работа, да, здесь видите, сколько количества авторов. Да. Каждый специалист в чем-то своем, да, мы рассмотрели и наземные операции, и воздушные операции, и участие Днепровской флотилии. И мы, соответственно, посмотрели, как у нас идеологическое противостояние, как логистически обеспечивалась эта операция. Вот эти все аспекты польской армии. Мы, короче, доехали до Варшавы, залезли в архив Министерства обороны Польши, взяли оттуда документы по двум польским армиям. И такие рассмотрели их впервые, ну, в нашей историографии мы впервые, так сказать, рассматриваем именно действия армии войска польского по их документам. Вот это весь этот комплекс, собственно говоря, вот, то есть отличие этой работы от других, вот именно в таком комплексном подходе. Но это вообще наша фишка, как команды вот в такой работе.
1: Вот мы нынче теперь все буржуи и капиталисты, и как только речь заходит про 85 томов, первая мысль – это же кто-то спонсирует, на это кто-то дает деньги. Возможно, американское государство, возможно, какие-то люди. А зачем это им? Ну, вот если вы не принимали такого участия, как мы, для вас это не такое чудовищное событие, как для нас. А что у нас?
0: Ну, у нас, честно, так скажем, во-первых, есть краудфандинг, то есть на сайте люди, так сказать, донатят на нашу работу.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное, да, как говорится, за поддержку, потому что, конечно, без этого было бы очень сложно. Они получают книгу в подарок, естественно, то, что мы делаем. Поддерживает Российское военно-историческое общество. Не всегда деньгами, и не всегда это нужно. Иногда нужно просто, так сказать, поддержать и информационно, и просто поддержать. И вот этот проект поддерживает президентский фонд культурных инициатив. Получили грант на эту работу.
1: Ну, да. Я к тому, что наконец-то проснулся интерес. Оказывается, историей родной страны тоже надо заниматься.
0: С четвертой попытки.
1: Неважно, все равно.
0: Башку четвертый попытка, пробивать, но пробил.
1: Это тоже отдельный искусство.
0: Но это моя как бы вообще тема. То есть, я ну действительно... как это, упоротый, вот в хорошем смысле, я надеюсь, этого слова, но это непростая история, потому что, конечно, никто не дает в современном мире, никто не дает деньги просто на книгу, все это обвязывается и выступлениями, и презентациями, роликами, и лекциями, и, кроме всего прочего, у нас вот конкретно в этом проекте у нас есть партнер, Lectorium, у которого мы запускаем онлайн курс бесплатный для всех при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А что там?
0: Там 17 уроков. Это бесплатно, в любое время. Но это именно структурированная информация. То есть, вот если ролики, да, ну, они часто там теряются один за другим. Да, 17 серий сделать их последовательно и выложить, ну, сами знаете, это на самом деле достаточно сложная вещь. Вот, то здесь все четко. Есть урок 1, 2, 3, 4 и так до 17-го. Они включают в себя так называемые лонгриды, ну, то есть длинные статьи. Ну, длинные – это 8 тысяч знаков, конечно, по сравнению с миллионом знаков здесь. Это не длинные, ничего такого длинного там нет. Тем не менее, они все-таки ориентированы, конечно, на, скажем так, молодежную аудиторию, простым языком, малое количество цифр. Только самые важные названия фронтов, да, ну, даже армии, собственно, мы не используем. Это больше про понятие, а что это было, для чего это, почему это так было. Вот. И там же лекции, то есть короткие, где-то примерно 10-15 минут выступления мои, Алексей, всей команды, короче говоря, вот практически все, там 5 или 6 спикеров, которые презентуют именно то, что там было. Ну и, кроме всего прочего, так получилось, что я в декабре съездил в Берлин и снял короткие ролики, то есть там 35 роликов по всем точкам, каким ключевым реперным, которые участвуют в Берлинской операции, они тоже там есть.
1: Когда-то, не так давно, я когда кино крепко занимался, ездил по всяким фестивалям, вот Берлинский кинофестиваль, я поехал, у меня когда-то папа в Германии в ГДР служил, мы жили в Вилсдорфе, ну и время от времени...
0: Был там у вас.
1: Да, соответственно, совершали набег на Берлин. И тогда даже до Бранденбургских ворот было не дойти, то есть там заборы, чекпоинты эти всякие, какой-то там знаменитый этот чекпоинт Чарли, там чушка, он с той стороны был, там не видно. Ну и сбоку Рейхстаг. На Рейхстаге не было купола, и в советских войсках ходила басня, что по договору там должен стоять красный флаг вечно. Поэтому они, суки, сняли купол, чтобы нашего флага там не было. Правда, неправда, не знаю. Но тут я приехал, стены рухнули, кусок Берлинской стены, ничего, кроме смеха, не вызывающий, стена вот такой толщины. То есть, ну, чисто условно, что она стена. Вот. И можно дойти до Рейхстага. Я пошел, походил, везде посмотрел, и у меня возникло какое-то странное ощущение, что вот тут вот застроено, а тут не застроено. Это центр города, какие-то поля, не поля. Потом до меня дошло, что это, видимо, следы работы советской артиллерии, что поломанное вывезли, а так ничего и не построили. Это так или не так?
0: Я не думаю, что какая-то у них там своя... Во-первых, там, значит, перед Рейхстагом получается, что у них по этой площади под землей идет метро, как раз то самое. Метро у них вот так вот от земли, ну, примерно. То есть, если бы я был... Ну, я хоть и не первый, я второй раз был в Берлине, но меня поразило, что ты просто входишь там 10 ступенек, и ты на станции.
1: Это... Не как у нас 90 метров.
0: Я типа, чё? Вот. И там идет метро, там хрен что построишь. Но, может быть, они просто оставили эту площадь, вот как она была, так сказать, не застроена. Да, там они снесли все эти здания и оставили как их, ну, такое пространство, практически парк. Ну,
1: в общем, и еще не могу не вспомнить. Много раз рассказывал тебе, наверное. Нет, а там сбоку, короче, вот Рейхстаг здесь, а сбоку какой-то парк, там забор, что-то к забору прикручено, я пошел посмотреть. А там, значит, прикручены портреты граждан, которые пытались перелезть через Берлинскую стену, и их подлые коммунистические пограничники их убили. Люди рвались на свободу, а они вот убили 18 штук. Я находил насчитал. Тут же вспомнил, у меня была детская книжка, детская нормальная советская книжка про пограничника Никиту Карацупу, который со своим боевым псом по кличке Индус, которого потом в разных советских книжках он стал Ингус, чтобы индийцев не обижать. Так вот, он со своим боевым псом Индусом застрелил 345 человек, нарушителей советской границы. Как-то мне, советскому ребенку, как бы это цинично ни прозвучало, стало смешно. То есть вы тут лезете через государственную границу и надеетесь, что вас не убьют? Странно.
2: А в транспортные будки вы не лезете? Нет,
1: да, там тоже. В общем... Может, а можно проверить, да. Извините,
0: отвлекся. Ну, смысла вообще, мне кажется, это такая какая-то была, конечно, политические все эти акции. Но как был уже, это же уже история.
1: Больше нету, да.
0: Да. Касательно метро. Значит, что мы, ну, окончательно тоже можем установить, что подрыв метро был. Подрывали наши. 2 тонны взрывчатки в Ланвер-канал, потому что не могли выкурить с метро Ангальский вокзал. Там Ангальский, там развалины такие стоят, да, красивые. Вот. И Потсдамского вокзала не могли выкурить, но в основном линии метро были выше, то есть выше уровня шпрея, и затопление шло медленно-медленно. Не так, как это показано в киноэпопее Озерова, конечно, не, а совсем не так. Вот. И потери таких там тысячи человек утонули. Нет, этого ничего не было. Выкурить выкурили.
1: Русский сверхчеловек Алялин утонул.
0: Мы рыдали. Не, на самом деле трагическая, конечно, история. Ну, в смысле, показана кинематографически великолепно. К исторической правде это не имеет никакого отношения. Потому что кино, ну, смотрибельное, в общем, хорошо действительно смотрится. Вот. К исторической правде не имеет отношения. Но, тем не менее, сам факт подрыва был. Подорвали. То есть, Гитлеру предложили 26-го подорвать. Он сказал, да, давайте рвите. Но это не сделали. Наш подорвали вот кусок. Но что мы можем точно сказать? По воспоминаниям, допустим, те, кто выходил 2 мая в ночь из рейхсканцелярии, когда Гитлер покончил с собой, потом, значит, Геббельс покончил с собой, и они пошли на прорыв.
1: Ага.
0: И пошли они на прорыв через метро. То есть, они спустились с него, ничего там затоплено не было, все спокойно они прошли. Потом постепенно вода начала подниматься, и, собственно говоря, она уже тогда, ну, не больше метра.
1: Ага.
0: Ну, в общем,
1: вот эта утонуть история... сложно.
0: Утонуть, ну, то есть, можно, если раненый, понятно, лежишь там или пьяный, но такое тоже было. Вот. Но, во всяком случае, это не было таким вот эпическим потопом, как это показано.
1: Да, какие-нибудь свидетельства очевидцев остались,
0: да,
1: включены.
0: Да, да. Ну, обязательно. Значит, мы, конечно, очень много переработали воспоминаний и наших. Ну, сайт я помню, естественно, прожито, да, то есть это дневники. Плюс, конечно, немецкие воспоминания. Честно говоря, вот практически перестали включать, потому что вранье на вранье. То есть вот тут мы тут убили 80 танков, вот здесь мы убили 100 танков, ну, какой-то, в общем. Это уже такое, такое вот, ты смотришь, читаешь, и думаешь, да пошли вы в жопу.
1: Может, отдельно издать надо. Как они
0: победили, издаются отдельно. Да, так они нас и победили. И я, при том, что понятно, ты смотришь наши документы, там, условно, потери 2 танковых экипажа. Да, потеряли 2 танковых экипажа. Но тут же у нас немецкие воспоминания о том, что там 80 танков было подбито. Да? Ну, прям реально вот, вот
1: так. Вообще, это очень много. Так, даже если...
0: Ну, вот, ну и короче, вот, а потом ты понимаешь, когда вот такое вранье, ты понимаешь, что а остальное это оно как? Ну, были там воспоминания действительно, которые показывали, что вот интересно, например, да, вот так для меня, если вот по воспоминаниям смотреть, очень, если в 41-м году, а мы ему устроили там нормально 41-й год наоборот, то есть соотношение потерь суммарно где-то 1 к 10, 1 к 12. Нормально мы их там прижали. На прорыв у нас в основном идут в 1941 году. Это все-таки военные части, да, то есть это именно военная часть. А здесь смешанные гражданские и военные вместе.
1: Ага.
0: И вот это как бы такое отличие, которое резкое контрастирующее отличие. Они пытались там на Запад уйти. Ну, вот так вот, в общем, да, использовали, конечно, и воспоминания, то есть много. То есть, прям работа такая, как говорится, ну, гордиться можно.
1: Ну, а если углубиться, есть же некая мифология окружающая, да? Как с мифологией?
0: С мифологией, значит, разобрались, да, значит, ну что, Зиеловские высоты, первое, да, у нас там
1: прожектора.
0: Прожектора, тут так, есть те, кто говорят, да, это классно было. Uh-huh. Есть те, кто говорят, не, ужас, короче, пыль поднялась, ничего не прожбивает, вообще ничего не видно, наоборот, слепляет. Ну, как вы, когда вы дальний свет, если у вас метель идет, вы дальний свет включили, вас начинает слепить. Uh-huh. И здесь примерно та же самая история. Поэтому и такие, и такие. Привели и такой пример, и такой пример. Уперлись.
1: Я в Советской Армии служил на аэродроме. У нас такие, ну, поновее, конечно, прожектора были. Ну, вообще, он со страшной силой. Там же эти, как там, дуга.
0: Да, да. Ну, он бьет, да, но просто если вот эта пыль стоит, да, то она начинает просто обратно.
1: Вам самим ничего не видно. Да, я бы так лично сказал. Да.
0: Ну, короче, в общем, тут и так, и так. Значит, дальше у нас Зиеловские высоты. Поняли, что прорвали их, собственно говоря, там, значит, Зиеловские высоты, получается так, с южнее и до Зиелова они прям действительно высоты, прям такие прям отвесные. Ага. А дальше я на месте посмотрел, от Зиелова и дальше до Врицына, там высоты для танков проходимы. И, собственно, там и прорвали. Ага. То, что Жуков вел, ну, мы тут у нас с Алексеем немножко разные подходы, с Алексеем Исаевым. Мне кажется, что Жуков немножко ошибся, конечно, надо было немножко сдвинуть на фронт наступления двух танковых армий севернее. Ну, это я за Жукова тут такой сижу.
2: Да.
0: Как без этого? Такой я за Жукова. Сейчас бы я бы там не взял, я бы устроил. Ты не прав. Ох, ты не прав. Ну, короче, ладно. Дальше, действительно, вот эти армии, которые были севернее, там 61-я, 1-я польская и 47-я, они быстрее прорвали, 2-я танковая, они быстрее прорвали и практически прошли по северной окраине. Собственно, почему 3-я ударная и штурмовала Рейхстаг, потому что они зашли с севера, и дальше они повернули на юг. Вот. Что еще?
2: Надо было взять за 3 дня, за 5, за... возможно, невозможно.
0: Да, там еще... Сталин устроил соревнование между Коневым и Жуковым.
2: Кровавое.
0: Кровавое соревнование. Они гнали. Гнали. Но соревнование, на самом деле, устроил... Ну, они устроили сами с собой. Амбициозные. Оба амбициозных маршала. Понятное дело, главное сражение Великой Отечественной войны. У Конь, значит, Жуков немножко действительно задержался на Зиеловских высотах. Тут, значит, Конев... А у Конев уже заранее разработал такой план, что вот он сейчас здесь прорвет быстро. Ага. Еще ничего не успел прорвать. Ему Сталин звонит, он говорит, я могу повернуть танковые армии на Берлин. Он говорит, ну, Сталин говорит, ну, давай, поворачивай. Ничего у него еще не прорвано. Оборона немецкая еще стоит. Шпрее не форсировано. Он уже говорит, что он готов. Ну, он действительно поворачивает танковые армии на Берлин, гонит их со всей, со страшной силой. То есть, приказы есть... Жуков тоже гонит свои армии, но они упираются вот как раз Вюстенберг и Цоссен. Ага, вот эта там линия, как раз немцы устроили внешний обвод. И там...
1: Наш военный городок как раз был между Цоссеном и Вюстенбергом.
0: Да, Вюстенберг, да. И там эти самые как озера, дефиле перекрытые, понятно, танковые... Ну, танк и недоступная местность. В общем, тяжело ему. Там он тоже на пару дней задержался, и он уже вошел в Берлин, когда и Жуков вошел. Одновременно получилось. Ага, ага. Соревнование было. Сталин в этом не участвовал. Это личная инициатива двух наших полководцев.
1: Ну, в общем-то, было бы удивительно. Я 4 года отвоевал. Решительная битва. Давай ты.
0: Давай ты. Да-да-да. Ну, извините. Да. Ну, нет. Можно было бы, опять же, если мы играем там за общие интересы, не учитываем амбиции, можно было бы там, остановить войска на условно рубеже как раз границы города и больше заняться окружением тех войск 9-й армии, которые попали в котел под Хальбе, потому что они прорвались. Там, 30 тысяч, из 150 тысяч 30 тысяч все-таки прорвалась на запад. Если бы сил было побольше, бы, ну, удержали бы их, да, то есть, ну там и так неплохо получилось. Я-то как в том анекдоте, да, и так неплохо получилось. Что еще? Значит,
2: это, кстати, показательный момент для тех, кто вдруг не понимает, что со стороны Красной Армии пришлось бы отвечать за все. А если убежать на Запад к демократии, да, там ни за что отвечать не надо.
0: Так, да, абсолютно. Так оно и, собственно, там американцы на самом деле очень двойственно поступали. Они действительно принимали. То есть, при том, что капитуляция должна была быть перед обеими сторонами, и в принципе они должны были просто встав на Эльбе. Не пускать никого. Да? Uh-huh. Типа, вот вы там воюете. Да. И должны, по идее, были бы воевать, да? То есть, эти-то сдаются, да, как бы, да, союз. Да, да. А ну они, тем не менее, их пропускают. Не всегда. То есть, отчасти к части было зависимо, иногда, иногда просто отправляли обратно, а иногда говорили, ну, давайте к нам, давайте к нам, давайте к нам. По-разному.
2: Ну, вот. У меня родственники из Новгородской губернии, их угнали на работы, освобождали их американцы, американцы всех попавших вот в немецкий, так сказать, тыл, они всех уговаривали ехать в США, всех. Люди-то нужны, они же это, ну, да. С мигрантами у них полный порядок всю жизнь. Наши люди были не такие. Захватили в плен немецкую корову и пешком вернулись вместе с немецкой коровой, мать, четверо, по-моему, детей в Новгородскую губернию.
0: Новгородской, пострадавшей.
2: Сволочи они, и американцы, и немцы, сволочи. Абсолютно. И они для них свои, не смотри, что нацисты, тем более свои.
0: Абсолютно. Абсолютно именно так. И это, конечно, очень сильно проявляется, проявлялось прям сразу, конечно. Они все. То есть это как милые бронятся, только тешатся. Uh-huh. Вот тот самый случай. И, конечно, ну, если говорить про мифологию, дальше это, собственно говоря, у нас, конечно, Рейхстаг.
2: Да.
0: Вот. А тут... Ну,
2: то есть, погоди, завершим. За 5 дней взять было нельзя. Физически.
0: 5 дней.
2: Берлин.
0: За 5 дней было нельзя физически взять Берлин. Ну, значит, немцы, в принципе, идея у них была следующая. А у Гитлера, собственно, и ставил такую задачу. Остановить Красную армию на рубеже Одер, нанести поражение, отбросить до Варшавы.
2: О!
0: Да?
2: Мечтатель.
0: Мечтатель, да. В принципе, боев в самом городе они не планировали, понимая, что на самом... И военное командование, да, впрочем, и политическое понимало, что Берлин... Удержать нельзя. Его нужно, можно там деблокировать, да, но удержать его невозможно. И Бюссе, вот командующий 9-й армией, который фактически отвечал за вот Одерский фронт, он говорил о том, что мы выполним свою задачу, если нам в спину ударят американцы. С американцами там такая история. Значит, Черчилль и Монтгомери, это, собственно, ну, Монтгомери, понятно, британский генерал, они Берлин обязательно взять, обязательно. А Эйзенхауэр, который командующий был, главнокомандующий экспедиционными силами в Европе, он говорил, нет, мы брать его не будем. И приводил следующие аргументы. Хотя в апреле месяце они, собственно, вышли на Эльбу. Все, они уже там были в 80 километрах от Берлина, точно так же, как наши были в 80 километрах на Одере. Просто вот осталось там 80 и 80, то есть с другой стороны. И, казалось бы, им они могут бросить войска на Берлин. У них был план, который назывался «Эклипс». Высадки десанта на...
2: Затмение, да.
0: Высадки десанта на аэродромы Берлина. С тем, чтобы потом захватить эти аэродромы и потом подождать механизированные колонны, которые должны туда прийти. Но у американцев вот этот фронт был растянут очень сильно, там, на 200-300 километров. Они вышли на Эльбу передовыми частями. Да, остается 80 километров, но... И логистика не поспевает. А плюс к этому граница оккупационной зоны проходит по Эльбе. Uh-huh. Значит, мы войдем в Берлин. Что-то мы, может быть, даже попытаемся захватить там. Целиком город 4-миллионный взять мы точно не сможем. А потом, ко всему прочему, русским это все надо будет отдать обратно. И как мы... Брэдли ему сказал, что они по оценкам потеряют 100 тысяч человек. Как мы будем это объяснять дома? При том, что у них основной фронт, опять же, не Европа, а Япония.
2: Немедленно вспоминается анекдот, как больного катят на каталке. Доктор, я буду жить, а смысл? Вот так и тут.
0: И вот здесь. И, собственно, ну и надо прямо сказать, давление на него было страшное. Действительно, оказывалось чудовищное давление, чтобы и англичанами, и, так скажем, начальником штабов. То есть ему, ну, в завуалированной форме давались приказы, не приказы даже, а рекомендации о продолжении наступления на Восток. Но он сказал, что нет, что это все послевоенная политика, меня это не интересует, меня интересует максимально быстрый за окончание войны с минимальными потерями. В данном случае действительно отдать нам Берлин, и чтобы мы его штурмовали, это действительно было... задачей максимально быстрого окончания войны. Вот тоже сейчас часто говорят, что а вот если бы мы не стали бы брать Берлин, не стали бы нести вот эти чудовищные потери.
2: Неоправданные абсолютно.
0: Неоправданные ничем, да. То ситуация очень простая. Нужно было максимально быстро закончить войну. Осада Бреслау до мая месяца 1945 года. Познань держался полтора месяца. Берлин бы мог держаться очень и очень долго. И те затраты, которые мы бы понесли и в людях, и в технике, а главное во времени, потому что каждый день он, во-первых, дорого стоит для государства, да, каждый день войны,
2: да.
0: И нет вот этого освобождения от нагрузки, да, то есть нельзя демобилизовывать. Люди получают похоронки, все тоже военное, так сказать, строительство, да, полной мобилизации внутреннего.
2: Кто работать будет? Это первейший вопрос. На производствах кто работать будет, если все на войне?
0: Да. У нас, собственно, в конце войны ежемесячный некомплект частей составлял 100 тысяч человек.
2: Ого.
0: У нас ого. При штатной численности дивизии в 12 тысяч человек Берлин штурмовали дивизии размером в 4 тысячи. Людей не было. То есть реально.
2: Это к вопросу, как дойти до Ла-Манша или Лиссабона.
0: Да. Абсолютно. Нет, конечно.
2: Тупой этих... Сталин забыл.
0: У этих 4000 человек была, понятно, дивизионная артиллерия, соответствующие части поддержки, танковые части. То есть это реально была не пехота уже, да, а спецназ такой. Но это же спецназ не потому, что он вот так сделан, а потому что реально просто, ну, но нет людей. Ну все, да, потери были большие. Тяжелая война. Вот, поэтому штурм Берлина – это была единственная альтернатива действий в той ситуации.
2: Ага.
0: То есть, это и военное, и политическое решение. Очень абсолютно оправданное. Суммарные потери безвозвратные – около 70 тысяч человек по документам.
2: Ого.
0: Вместе с поляками. Поляки дали где-то порядка 10 тысяч. То есть, ну, если говорить про русских, да, то это где-то 60 тысяч безвозвратные потери за 2 недели боев. Ну, если мы берем условно 2,5 миллиона человек, то это, в общем, небольшие. У немцев суммарные потери вместе с пленными, естественно, да, это порядка 600 тысяч человек.
2: Да.
0: Ну, вот 1 к 10, да, а убитыми, ну, убитых там сложно считать, скорее пленных проще. Вот.
2: Штурм Рейхстага.
0: Штурм Рейхстага. А, значит,
2: первый вопрос.
0: Со
2: что его оборонял? Действительно, французы и норвежцы?
0: Самая сборная солянка. Реально. Значит, что нужно знать про Рейхстаг? Прежде всего, почему выбрали? Значит, в ноябре 1944 года Сталин сказал, мы водрузим флаг над Берлином. А, тут же начали думать. Так, над Берлином понятно, где будем водружать. После войны... Жуков сказал, что выбрали Рейхстаг, потому что нужно было отдельно стоящее заметное здание. Ну, и действительно.
2: Из архитектурных соображений.
0: Ну, на самом деле, из военно-тактических, потому что в дыму сражения отличить одно здание от другого... Если вы возьмете рейхсканцелярию, оно стоит среди застройки, там вообще ее не увидишь. Да?
2: Несмотря на то, что как организация оно гораздо важнее.
0: Гораздо важнее. Взять, допустим, флягтурмы какие-нибудь, да, вот эти, которые там зенитные башни, которые стоят, три штуки, они, конечно, самые высокие, да, но они не имеют какого-то вот такого большого значения. Да? Ну что, ну башня, ну окей. А Рейхстаг – это все-таки и символ объединенной Германии, он, собственно, так и строился. Понятно, что в 1933 году его сожгли, его не использовали. Заседания проходили в здании Кроль-Опер через площадь, и она, кстати говоря, у нас фигурирует в документах как здание нового Рейхстага, и над ним поставили знамя номер 6. Оно там поставили его 2 мая, оно не стало знаменем Победы, но стало номер 5. Вот. Поэтому выбрали здание Рейхстага. Обороняли его самый разный сброд.
2: Кто успел забежать?
0: Да, значит, если мы вообще
2: кого туда загнали?
0: Значит, вообще, если мы говорим про гарнизон, то он был порядка где-то 130 тысяч человек. Туда не смогли и никаким образом не могли отойти, как раз, ну, поскольку задача была держать Одерский фронт до конца и даже 20 апреля, когда уже, в принципе, отсекли вот эту основную часть 9-й армии, которая оказалась в мешке под Хальбой. Гитлер все еще настаивал на том, чтобы держать Одерский фронт. То есть это, ну, какая-то уже была агония. Вот. Но, тем не менее, 130 тысяч человек. Нужно понимать, что Берлин к уличным боям практически не был готов. Но каменные здания сами по себе – это само по себе фортификация. Наши части саперные отмечали, что никакого минирования, полевой фортификации, бетонной фортификации – ничего этого не было. Но были вот эти каменные здания, Если бы, конечно, гарнизон был не 100 тысяч, а там, не знаю, там, 500 000 человек, ну, за 10 дней мы, конечно, мы не взяли.
2: Да, а нужно... правда ли, что там были несчастные немецкие мальчики с фаус-патронами и, и дедушки?
0: Правда, правда, да, действительно. А, там был такой, такой вот, ну, иначе как козёл его не назовешь, Аксман. Это как раз начальник Гитлера-Югенда. Uh-huh. И он считал, что надо вот эту молодежь использовать до последнего. То есть это прям для него был, ну, вот расходный материал. И он, ну, он, я не знаю, он, у него какая-то была другая совершенно идея, да, то есть непонимание, что жизни надо вот этих детей беречь. А молодежь-то, она же, ну, туповатая.
2: Мы не знаем. Мы такими не были.
0: Ну, абсолютно. Абсолютно такими же, да. Ну, отбитые. Поэтому, да, фаус-патрон, так сказать, и вперед с минимальной подготовкой, с огромными потерями. Но и они тоже наносили потери, естественно. Был у них, соответственно, фольксштурм разных, трех разных призывов. Но как раз мы тут разговаривали, чем, собственно, фольксштурм от... народного ополчения отличается от нашего. Uh-huh. А по большому счету подготовкой, потому что фольксштурм собирался по сигналу Клаузевиц, подготовка минимальная, и они собирались в батальоны. Что было с нашей стороны, сразу формировались дивизии, там, как уже они были вооружены, тут есть вопросы к этому, но как смогли, так и вооружили.
2: Постарались... Черенками от лопат.
0: Ну, черенками обязательно, конечно. Одной винтовкой
2: для троих.
0: Куда ты? Куда ты без них денешься-то? Ну, лопат тоже дали.
2: Черного будет
0: в бою, да. Ну, короче говоря, их, собственно, сразу переформатировали в стрелковые. Причина, ну, не основная, а одна из причин, потому что в народном ополчении сохранили заработную плату. Да. Ты уходил в народное ополчение, тебя и так могут призвать. Ты уходил в народное ополчение, тебе платили заработную плату. На это дело быстро посмотрели, поняли, что, наверное, мы это не потянем. И сделали быстро из них стрелковые дивизии, где заработную плату, естественно, не платили. Вот. Поэтому действительно, в основном, боевая ценность от этих фольксштурмов очень была маленькая. В основном, конечно, опирались это все на части вермахта. Если фольксштурм армировали вермахтом или СС, да, тогда они могли действительно показывать какой-то результат. Опять же, вот бои, например, почему 8-я гвардейская не взяла рейхсканцелярию нормально?
2: Ага.
0: Ну, потому что вот они увязли в этих боях как раз на Ангальском и Потсдамском вокзале, и там немцы дрались до последнего, так сказать, не сдавались. Ну, очень много выходов из метро, перебрасывали, так сказать, части, выходили в тыл. В общем, очень тяжелые были бои. Но 8-й...
2: Мало кто умел так воевать, в общем-то.
0: Да, но в 8-й гвардейской уже к этому времени тоже и людей-то мало осталось, да, потому что все-таки путь от Одера до центра Берлина был... Ну, непростым, мягко говоря. Вот. Так что, если мы возвращаемся обратно в Рейхстаг, то Рейхстаг стоит прямо на пути. То есть, почему надо было... Вот, зачем надо было брать Рейхстаг? Зачем надо было? Да он стоит прямо на пути 3-й ударной армии, на пути в правительственный квартал к рейхсканцелярии. Ну, вот поэтому и надо было брать его. А что с ним делать? Он стоит и мешает тактически. Обороняли его всякий сброд. Очень, в общем... уже такой достаточно демотивированный, это не пехота 41-го года, вообще ни секунды. Ну, и там, значит, вот этот момент, когда тактическая, ну, вообще тактическая задача поставить, взять здание, превращается в политическую задачу поставить флаг, то, что на современном языке называется флаговтык.
2: Славная традиция.
0: Славная традиция флаговтыка, в общем, она идет оттуда.
2: Да.
0: Вот. И поскольку руководство, то есть, если там на уровне батальона это там ребятам 22 года, то на уровне полка это уже там 40+. И они уже понимают, что звание и награды и много чего зависит от того, как ты выполнишь политическую задачу. Не только военную, но и политическую. И понятное дело, что вот здесь рождается и прямая конкуренция, и мифология, и не очень понятно, кто действительно был первым. После войны, вот, то есть, ну, как бы считается так, история, как бы самая, на мой взгляд, адекватная история выглядит следующим образом. Группа лейтенанта Сорокина из 674-го полка приходит днем и говорит, что она была в Рейхстаге и повесила там флаг, поставила. Но поставила его на восточном фронтоне, который не виден со стороны штурмующих, не виден со стороны 150-й дивизии. Доказать после войны они это не смогли. Это слышит полковник Зинченко, командир 756-го полка. И он ли, или кто-то еще докладывает Шатилу, командиру 150-й дивизии, о том, что Рейхстаг взят и флаг удружен. Он, это все происходит днем, докладывает это по команде.
2: А сообщение ветеранов, все это ложь, он не был взят. Чиновникам лишь бы доложить. Сохранились такие?
0: Ну, конечно. Там после войны это было жуткое дело. Это бойня была, да. То есть... Недовольных было огромное количество.
2: Никаких сомнений.
0: Недовольных было.
2: Совершенно обоснованно.
0: Да. Но, значит, если мы говорим, это доходит по команде, Жуков издает приказ о том, что 14-25 дивизии взяли Рейхстаг, накладывает Сталину, Сталин, обращение по радио, все, Рейхстаг взят. Дальше это все спускается обратно. И выясняется, что взят-взят, но есть нюанс.
2: И братва там, в смысле?
0: В смысле? Ну, и дальше начинается, так сказать, чучелом-тушкой, но чтобы какой-то флажок к Рейхстагу принести. Будьте любезны. Вот. До вечера, потому что если мы посмотрим на площадь, да, то у нас с одной стороны Рейхстаг, а сзади у вас кроль опера, который сидят немцы. И они кроют с двух сторон. Поэтому была ли там группа Сорокина? На войне вообще все, что угодно может быть.
2: Может
0: быть. Все, что угодно, абсолютно. Но доказать они это не смогли. И была ли она там до этого? Потому что две дивизии лежат вот перед Рейхстагом, прижатые огнем, они не могут двинуться. А вот эта группа как-то она туда проскочила. Как? Может быть, проскочила. Может, а может быть, не проскочила.
2: К сожалению, камер GoPro тогда не было. Было.
0: Вот. Но до вечера вот эти две дивизии продвинуться к Рейхстагу не могут. И только вечером, вот как раз там, скорее всего, действительно, одним из первых был Григорий Булатов, который, так сказать, не получил героя Советского Союза. Они такие продвигаются и захватывают часть этажа Рейхстага.
2: Ага.
0: Само Знамя Победы приносит туда, собственно, туда приходит уже Зинченко, вот, говорит, а где знамя? Да, а не устроив, он, ему 22 года, он не понимает, зачем, ну, удержать, захватить, удержать, перейти в контратаку, понятно. Он все это понимает. Знамя-то ему зачем? А знамя это же не полковое знамя, это просто кусок тряпки. Вот этот момент такой, да, это кусок тряпки, который...
2: Нет никакого оскорбления, нет. Оно так и есть. Есть полковое знамя, с которым не ходят в атаке,
0: да.
2: Это боевое знамя.
0: А это просто штурмовой флажок,
2: да.
0: Который через некоторое время... превратиться в Знамя Победы. И вот этот момент, конечно, он такой, ну, переходный, да?
2: Ага.
0: И для него это непонятная вещь. А Зинченко очень понятный, ему 43 года.
2: Да.
0: Ну, и он начинает объяснять с путем русской ненормативной лексики о том, что где знамя, его приносит из тыла, из дома Гиммлера, его приносит Егоров и Кантария. Он их отправляет водрузить на фронтон.
2: Ага.
0: Они возвращаются. И говорят, а мы не нашли проход.
2: Вот это да.
0: Да, но это по воспоминаниям Неустроева. Ну, тут Зинченко включает все свое обаяние, все свои знания лексики.
2: Лексикон, да.
0: Да, весь лексикон. Вот, у Неустроева это прекрасно написано. Там употребляются слова... Нам партия, социалистическая родина доверила, а вы там... Ну, в общем, вот это вот, ну, заменяете на другое, и все получается красиво.
2: Позор джунглям.
0: Да, позор джунглям. Вот, дают им, собственно, в помощь Береста Алексея, и они поднимаются, уже находят и устанавливают вот это самое знамя. Скорее всего, вот это наиболее... так, наиболее правдивая версия. Является ли она полностью правдивой? Не знаю, не могу сказать. Сколько бы мы ни изучали, То есть не будет никогда.
2: Чисто милицейская точка зрения. Ну, опрашивайте свидетелей сразу. Собирайте всех и опрашивайте. Я вас уверяю, они через 3 минуты после произошедшего расскажут вам прямо противоположное. Несмотря на то, что это непосредственные участники и если политически ситуация сложилась вот так, извините, друзья, да, вот так и будет.
0: 23 июня Егорова, Кантария и Зинченко, как минимум, опрашивала комиссия Минца, которая хранится в Институте российской истории. Я эти документы смотрел. Егоров говорит, что в 14.25 поставили. Мы знаем, это точно нет. Кантария говорит, 14.25. Зинченко говорит, командир полка, что нет, никакого знамени не было. Может быть, отдельные группы туда проникали, но никакого знамени днем не было. И вот это люди, которые через месяц после произошедшего, ну, короче, ну,
2: все знаете. Как обычно.
0: Все как обычно. Да. Поэтому вот это врет как очевидец, да, да, это прямо оно. Да.
2: Какая машина была? Красная. Она же черная. Красная. Я же своими глазами видел.
0: Поэтому, ну, вот этот вот как момент со взятием Рейхстага и знамя. Знамя Победы – это символ. Абсолютно неважно, какой, как, кто действительно первого поставил. Он наш символ победы, да? И он вобрал в себя в символ вот этих всех штурмовых флажков, всех, кто не добежал до этого знамени. Потому что реально был подъем, реально хотели взять, реально хотели водрузить. Да.
2: Взяли и водрузили.
0: Взяли и водрузили. И вот это знамя, оно стало знаменем победы. Перейдя вот эти, условно, из красной периной, из которого его вырезали, до, собственно, того, главной реликвии наших дней. Такой путь.
2: Теперь основной вопрос. 2 миллиона немок успели изнасиловать или нет?
0: Ну что, надо так сказать, что 4 года войны, они, конечно, с таким противником, они, конечно, сделали свое дело. И абсолютно люди видели, как они идут, через какие села разрушены, сколько там убитых было гражданских. Все это они видели. Сказать, что когда что они войдут в Германию и будут прям вот щадить, ну, нет.
2: Я не представляю, как это можно было людей остановить.
0: Как их на самом деле, в чем заслуга нашего руководства военно-политического, что буквально за 3 месяца они полностью переформатировали миллионную армию. Практически полностью. Вот это Гитлера приходит и уходит. Да. Немецкий народ остается. Были эксцессы? Ну, конечно.
2: Безусловно.
0: Безусловно.
2: Опять скажу, как милиционер. Где есть люди, там есть преступления. Неважно при этом. Даже если они коммунисты. Все равно что-то будет не так.
0: Ну, значит, понятное дело, что, ну да, это армия и война, и все. Очень быстро стали налаживать, естественно, работу. Задача армии очень простая – воевать.
2: Ага.
0: Приказ Берзарина 30 апреля. Наши корпуса, это прям в журнале боевых действий, наши корпуса потеряли ударную силу, потому что вы не можете наладить взаимодействие между войсками, это первый пункт. И второе – барахольство, пьянство, насилие. Второй пункт. Вот, как бы, армия должна воевать, поэтому борьба с вот всеми этими проявлениями негативными, да, началась прямо сразу по одной простой причине. Как только она начинает разлагаться, она перестает выполнять свою функцию.
2: Да, да.
0: Поэтому ни о каком гуманизме особом тут речь не идет. Тут речь идет просто о том, что армия должна выполнить свою функцию, раздавить эту гадину. И для этого она должна быть армией, а не сбродом убийц и мародеров и насильников.
2: И у каждого по 2 чемодана. Мне не до атаки, мне,
0: да,
2: там, мне бы домой
0: увезти. Да. Вот, сейчас побежали, да. Вот. А как родился, в принципе, этот миф? В 50-х годах появляется один из профессоров, который начинает заниматься историей всех, кого выселили. Да? То есть это Кенигсберг, Померани, вот все, все вот это. И там он насчитывает примерно 190 тысяч изнасилований. Не знаю, каким образом.
2: Я опять как милиционер. Вот вышибли вашу армию немецкую. Соответственно, прекратилось всякое снабжение. А вот женщины с детьми.
1: без еды. Ну, наверное, не надо объяснять, на что готовы люди для того, чтобы кормить своих детей.
0: Абсолютно.
1: Это изнасилование или нет?
0: А тут вопрос. Это на самом деле, значит, это вообще вот юридическая практика, да? У нас как бы насилие считается вообще в то время в основном считалось изнасилование. Это половой акт с применением физической силы или угрозы ее применения. А сейчас, например, в Германии и во многих странах изнасилованием считается действие в отсутствие согласия. Расширяется. То есть, вот этот спектр расширяется. И они сейчас вот это право
1: это применили... применить назад.
0: Применить его назад.
1: Это мне напоминает небезызвестного гражданина Короленко, который гражданская война, то белые, то красные, то белые. Он ходил к Дзержинскому жаловаться и докладывал, что Дзержинский не все мои требования исполнял, забывая рассказать о том, что белые его просто за шиворот и за задницу вышвыривали оттуда, и никаких жалоб от тебя не принимали. Так вот, эти немки, в том числе и в первую очередь изнасилованные, шли жаловаться командованию, а командование без затей насильников расстреливало.
0: Абсолютно.
1: И как, вот как это вот в башке в одной умещается? Здесь у вас все комсомольцы и коммуняки, они все стукачи, все насквозь все пронизано стукачами. А здесь, значит, вы беспардонно, комсомольцы под руководством коммунистов кого-то насилуют, и никто про это не знает. Как интересно у вас устроено, как это у вас сочетается? А тут вот расстреливают и тех, и других. Как это так у вас получается? И почему же эту вакханалию мгновенно пресекли?
0: Ну, и возвращаясь к, собственно говоря, самой цифре.
1: Да.
0: Как только упал железный занавес, то есть появился вот этот информационный вакуум, вот это достаточно маргинальный исследователь находит еще двух таких же феминисток, вот, которые благополучно делают документальный фильм о том, что, собственно говоря, вот эти, умножая 190 тысяч изнасилованных, которые, умножая их в 10 раз, типа на всех, на всю вот эту перемещенные там, 20 миллионов, которые жили на этой территории, получают 2 миллиона изнасилованных женщин.
1: Отлично.
0: Ну и там допущений, там еще были расчеты, у нас это в книге приводится, мы рассматриваем этот вопрос, как рождалась эта цифра, то есть это действительно длинное, там допущение на допущение на допущение, получаем, выходим на цифру 2 миллиона.
1: Да.
0: Вот. Есть цифра.
1: Извините, перебью, не могу удержаться. А вы у нас 27 миллионов человек убили. У вас вообще под ноль надо было всех. Не то, что баб ваших, а баб ваших взамен на изнасилование еще и кормили, между прочим.
0: Это, кстати говоря, мы тоже обязательно в этой книге рассматриваем. Это освободительная миссия Красной Армии. О том, что 30-го, вот в том же самом приказе, фактически, которым вот, ну, не в том же, да, в тот же день.
1: Да, да.
0: В тот же день, когда Берзарин издает этот приказ про, так сказать, падение ударной силы наших корпусов, он издает приказ о том, что мы кормим немецкое население.
1: Да.
0: Еще бои идут.
1: Да.
0: Мы уже кормим немецкое население. 8 числа отряжают.
1: Перемешаются.
0: Короче, сначала, ты не знаешь, что первое, что второе, но очень даже обсуждать не будем. 8 числа, сразу после капитуляции, в Берлин прилетают Микоян и Хрулев и организовывают кормежку населения. В конце. Они не только кормежка, они открывают 123 больницы для населения, запускают водопровод, самое главное, запускают канализацию, собственно, немцы начинают расчищать улицы. Все. То есть, короче, начинается восстановление. Есть фотографии, уже в июне открываются кабаре, уже девки стоят там и плясают. Ну, все как обычно.
1: Изнасилованные. Все как одна.
0: Как одна, да. Короче говоря, вот это абсолютная вот эта разница между... Да, мы пришли как оккупанты.
1: Да.
0: Мы действительно оккупированы. У нас зона оккупации. Но разница между нами, что немцы там планировали план голода, да, убить нас.
1: Да.
0: А мы пришли их кормить.
1: В общем, все как обычно. У вас брехня, у нас брехня. а на поверку выясняется как-то несколько другое, трезвым взглядом смотреть, если…
0: Ну, вот, собственно говоря, вообще вот вся наша работа, она направлена на то, чтобы действительно трезвым взглядом, не советским, не антисоветским, да, а действительно трезвым взглядом посмотреть на вот эти события, которые происходили, раскрыть их максимально полно. Ведь на самом деле Берлинская операция, ну, если вот она, конечно, главная и завершающая, ага, да, в нашей, ну, там еще Пражская была, но это, да, уже чуть позже. Но по большому счету это не главное событие апреля 1945 года. 25 апреля открывается конференция в Сан-Франциско. Там организуется Организация Объединенных Наций. И это ключевое событие этого месяца,
2: да,
0: потому что оно будет определять, ну, по большому счету,
2: некоторым образом и сегодня
0: работает. И сегодня работает. В любом случае. Оно, по крайней мере, до конца Советского Союза именно ООН будет определять, как вообще наш мир будет устроен. Поэтому мы, конечно, старались... То есть, вот этот вот дипломатический фронт, мы, конечно, его чуть-чуть коснулись. Не очень сильно, потому что, ну, не совсем это наша, как бы, да, задача. Да, да. Но мы его коснулись, потому что здесь как раз вот в этой, в апреле, умирает Рузвельт, приходит Трумэн. Трумэн антисоветчик. Черчилль ему начинает дуть в уши, и он с удовольствием все это слушает и начинает... То есть, если для Рузвельта война с Германией... То есть, он видел главного противника не в СССР, а в Британской империи, то для Трумэна мы главный противник. И поэтому Черчилль ему впаривает весь свой антисоветизм и в общем и целом перетаскивает
2: успешно,
0: его на... успешно. И вот здесь, на самом деле, если мы говорим там, а что главнее было, да, то вот это вот дипломатический фронт, он был куда даже важнее, чем фронт вот военный. Потому что понятно уже было, что, в общем, добьет Германию. Да. Так или иначе, ну, чучелом тушкой, ну, они уже не будут существовать. Конечно, так сказать, вот это вот мы на это смотрим. Да? Ну и последнее, наверное, что, о чем мы говорим, это Гитлер, собственно говоря, его судьба. Довели художника до самоубийства. А если мы говорим про него, значит, 23 числа, у него там как раз 22 числа случается истерика, вот этот фильм «Бункер», да, там.
3: Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Baden! Sie mein Befehl zu widersetzen!
0: Билайн,
2: Билайн, хорошие кадры.
0: Хорошие кадры, да. Но оно вот прямо практически отражает то, что произошло. На фоне этого Геринг получает сообщение о том, что Гитлер отказывается от власти, а в 1941 году Гитлер написал такую как бы волю, что если вдруг ему не получится управлять страной, то Геринг должен взять власть в свои руки. Геринг отправляет телеграмму. Ее получает Борман, потирает ручки, потому что Геринг там говорит, если вы до 22 часов не отправите мне телеграмму, то я считаю, что я теперь главный.
2: Да.
0: Вот. Ну, Борман такой, хо, типа, вам Гитлер поставили ультиматум. Ну, и там все, значит, Геринга этого снимают, там, то, что не расстреливает.
2: Ага.
0: Вот. А дальше, собственно говоря, выясняется, там, 28-го, через несколько дней выясняется, что уже Гиммлер ведет сепаратные переговоры с союзниками. Ну, все, его предали. И... Он уже 22 числа, Гитлер
2: с криками, кричит... кругом измена и предательство.
0: Измена и предательство. Реально совершенно так и было. И он, собственно говоря, это я никуда ни отсюда не уеду, я приму смерть здесь, и вообще вот вы там все сволочи меня предали. Вы реально совершенно меня все предали. Надо прямо сказать, разительное отличие между 41-м годом ноябрем,
2: ага,
0: и, так сказать, 45-м годом апреля. Прямо вот можно посмотреть и просто взглянуть это, что там было, это какой-то просто, ну, реально, пауки в банке. Ужас. Смотреть на это, на самом деле,
2: всё
0: неприятно.
2: Все пропало, шеф. Все пропало.
0: Смотреть на это мерзко, как они разбегались, в общем, как они там шкуру свои спасали.
2: Так им и надо
0: было. Так им и надо, да. Ну, и, в общем, он уже принимает это решение о том, что он остается, и мы знаем, что они там, генералы, пытались его вывести, ну, там охрана, понятное дело, так сказать, еще что-то предлагали, ну, в общем, нет, он остался в Берлине,
2: Да все уже понял.
0: И все уже понял, и в общем и целом он передал власть, то есть он написал завещание, передал власть Дёницу, ага. Вот, и сам покончил жизнь самоубийством. Мы точно это можем, мы это точно знаем, что, конечно, уже 30 апреля его в живых не было.
2: Книжку уже продают?
0: Значит, первый том, который называется «Прорыв к городу», он уже есть. Да, на его можно купить на нашем сайте, ага. Лучше всего, с подписями авторов.
2: Кому интересно, ссылки под роликом.
0: Да. А, вот. Второй? А второй выходит в июне. Это сигнальный экземпляр.
2: Тоже можно будет купить.
0: Ну, можно заказать его, и, соответственно, скоро будет доступен.
2: Добротно. Бальзам на душу. Спасибо, Артём.
0: Спасибо.
2: На сегодня все. Покупайте хорошие книжки.

0: новости и сказала в том числе, что Россия готова к переговорам по Украине, по сути, при соблюдении важного условия. Вот эти встречи должны приносить результат. Мы готовы, мы открыты, это всегда подчеркивало российское руководство, заявило Захарова, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект. Но, по ее словам, киевский режим не демонстрирует готовности к реальным договоренностям, а США как посредник сейчас отвлечен на Ближнем Востоке, подчеркнула Макарова. Захарова. Реальные договоренности, реальные результаты. Было несколько раундов уже, и двухсторонних, и трехсторонних переговоров. Пока с украинской стороны никаких предпосылок, по-моему, нет.
1: Ну, их и не будет, если честно, да. То есть то, что Захарова как бы еще раз сказал, что мы готовы, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, значит, если не готов украинский этот самый режим, который поддерживает Европу, то, собственно, переговоров никаких и не будет, потому что те тоже, так сказать, условия, которые они выдвигают, ну, неприемлемы для нас, они считают, что наши неприемлемы для них, ну, и так далее, да. Америка, которая могла бы надавить в полную силу не давит, может, когда-нибудь надавит, а может, никогда не надавит, да, посмотрим. В любом случае, в конце концов, так сказать, да, мне кажется, дело за военными. Вот, потому что в противном, по-другому, собственно говоря, никак. Вот, вопрос только в том, чтобы не растягивать все это на какое-то бесконечное количество лет. Собственно, тут вообще не добавить, не убавить. В общем, это все мы обсуждали уже там, сказать, 1500 раз. Вот, поэтому, ну, Захарова сказала, да, мы готовы. Ну, кто это услышал, не очень понятно, да. Может быть, как-то отреагируют американцы, но американцы действительно поглощены своей вот этой иранской, так сказать, тоже как бы ситуации, вот, авантюрой, скажем так, да, потому что, ну, вот у Трампа что ни день, то новые заявления, то там все взорвется, то он, так сказать, размочалит, то говорит, нет, ладно, мы пока приостанавливаем проводку судов, как бы, да, вот, проект «Свобода» пока приостанавливаем, как бы, да, потому что вот наметились какие-то переговорные вроде как штучки, какие там наметились переговорные, значит, тенденции, тоже непонятно, вот, вот такие дела. То говорит, что мы все провели, на это иранцы говорят, ничего они не провели. Вот, идет такая, так сказать, война пропаганды, что называется, каждый свою информационную картинку рисует для своей аудитории, но в итоге ситуация, так сказать, она немножко подвисает, да, ну и по сути, значит, Трамп, скорее всего, переводит пока все это в режим, так сказать, попытки, ну, значит, медленного удушения, там, блокирования портов, да, так сказать, заставить Иран вообще не торговать нефтью, тем более, что у него, вот опять же, визит в Китай. Не очень понимаю, что он там хочет добиться. Вот. Вообще, будет ли он? Кстати говоря, насчет визита Трампа.
0: Трамп говорил, что вроде пока собирается.
1: А вот китайцы молчат. Китайцы на уровне официальных представителей вообще ничего не подтверждают. Вот, китайцы говорят, да. Даже не Трамп говорил, а, по-моему, говорил, так сказать, его Рубио. Говорил, что подтверждал, что да, вроде бы как, в эти даты, по-моему, Рубио, в эти даты, так сказать, визит состоится, что ничего не изменилось. Но китайская сторона в ответ на это ничего не сказала. Там, может, будет, может, не будет. Ясно, что ситуация сложная.
0: Я прошу прощения, Трамп просто вчера делал заявление, предложил Китаю направлять свои танкеры за американской нефтью, а не идти в Персидский залив. И он сказал, намерен обсудить эту тему на предстоящей встречи с Си Цзиньпином.
1: Ну, намерен обсудить. Не думаю, чтобы очень сильно это китайцев как-то вдохновило, да. Тем более, что где она там, эта американская нефть, так сказать, да, тоже не очень понятно. Вот, основные просто эти нефтедоливные терминалы находятся, значит, за Панамским каналом, который американцы, значит, яростно отжимают у тех же самых китайцев. Вот, то есть, в общем, переговоры вряд ли будут радужными. Может быть, Трампу кажется, что у него сильная позиция, ну, в чем-то, наверное, он прав, а в чем-то, мне кажется, он преувеличивает, да. Поэтому состоится ли визит, не состоится. Но факт тот, что там в украинском контексте, да, американцам действительно как бы вроде не до этого. Кстати, я так и не понял, в итоге удалось ли что-то вот по этой самой, так сказать, линии там Аракчи, Путин, так сказать, Трамп соорудить. Не очень ясно. Кстати, Аракчи летит то ли сегодня, то ли завтра.
0: Он уже прилетел, уже прилетел. Провел переговоры со своим китайским коллегой Ван Ион. Там был Аракчи в Китае. Заявил на необходимости скорейшего открытия Армузского пролива и сказал, что Иран ждет от Китая содействия прекращению конфликта на Ближнем Востоке.
1: Да, Аракчи – это министр иностранных дел Ирана, напомню, да, но и вот то, что он прилетел в Пекин фактически перед визитом Трампа, тоже это с политической точки зрения символично, потому что понятно, что Трампу вряд ли...

0: Вряд ли это приятно. Ну вот, поэтому, ну, поглядим, да, и они сейчас действительно заняты вот этими самыми делами. Ну, вообще, я вам так скажу, мы, конечно, это обсуждаем, просто потому что не можем не обсуждать, но, опять же, все вот эти надежды на то, что какой-то дядя, то ли американский, то ли китайский, то ли еще какой-нибудь, как бы, да, вот он придет и все за нас сделает, или, скажем, как-то нам очень сильно поможет, ну, в общем, на самом деле, это, конечно, можно в этом направлении что-то предпринимать, но строить из этого расчеты не стоит. Не стоит. Это все равно, что вот вы там что-то планируете для себя, да, вот, и думаете, а вдруг вот, например, так сказать, добрый дальний родственник, так сказать, они нам даже и не родственники никакие, вот вспомнит про меня, как бы, да, и чем-то, и поможет мне деньгами. А дальний родственник вообще у него даже, так сказать, и таких мыслей про вас не было, он вообще не считает вас родственником, так сказать, и так далее, и так далее. А вы сидите, как бы, и мечтаете, а вдруг он все-таки поможет мне, а он раз и не помог. Поэтому дипломатия всегда была уместна, конечно, да, политика, несомненно, это дело, так сказать, касающееся переговоров, разных комбинаций, схем, вот, но никакой дядя, ни американский, ни китайский, ни какой-либо еще другой, как бы, конечно, нашу работу за нас делать не будет и будет преследовать, в первую очередь, свои собственные интересы, поэтому, если интерес этот есть, да, то есть о чем говорить. Если его нету, или он считает, что этот интерес ничтожный, вот, то и говорить они, собственно, ни о чем не будут, будут, так сказать, тоже пытаться использовать нас там в своей какой-то игре.
1: Кстати, возвращаясь, да, к переговорам по Украине, наши спецслужбы рассказали агентству ТАСС, что Ермак, это бывший глава офиса президента, намерен обвинить Буданова, который у нас в списке экстремистов-террористов, и сейчас он возглавляет вот этот офис президента, обвинить в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине гражданской войны против людоловов из ТЦК, вот, и дальше обвинить Буданова в растрате госсредств на публикации материалов в западных СМИ, которые формируют образ недоговороспособности украинского режима. Якобы этот план был разработан достаточно давно, но сейчас вот хотели развести по времени, чтобы Ермак уже не ассоциировался с окружением Зеленского, и навалился он на Буданова. Буданов мешает нормальным переговорам с Россией.
0: А это где он написал?
1: Это агентство ТАСС передает со ссылкой на силовиков.
0: А, понял. Ну, так силовики говорят, что он собирается навалиться или что он навалится уже?
1: Что уже началась вот эта информационная кампания по дискредитации Буданова в украинских СМИ.
0: Я понял, да. Ну, хорошо, пусть они, чем больше они там все, так сказать, будут ссориться, тем лучше для нас. Вот, в любом случае, любая, так сказать, политическая нестабильность или конфликт нам на руку. Ну, это очевидно, что тут скрывать, потому что тоже, знаете, делать вид, что нам это не нужно. Ну, было бы глупо, вот, поэтому все равно, кто на кого навалился, Ермак на Буданова, или Буданов на Ермака, или все они вместе на Зеленского, или Зеленский на них, как бы, да, чем больше они там будут, так сказать, чинить разборки, тем, в общем-то, оно лучше, вопрос только в том, будет ли какой-то результат. Но, кстати, вот в этом самом, так сказать, сообщении интересно то, что Ермак все-таки считает, что, значит, напряженность внутренняя, в том числе связанная с мобилизацией, как бы, да, нарастает, вот, если это так, да, как бы, если это, например, скажем, Ермак это использует, то, значит, все-таки она есть. Да, эта напряженность, она действительно существует, вот, тем не менее. Поэтому использовать ее как фактор, ну, почему бы и нет. Что касается срыва переговоров с Москвой, ну, а что, может быть, Ермак и прав, но Буданов, честно говоря, производит впечатление, так сказать, полного психопата, хотя, или, по крайней мере, он так пытается себя выставлять. То есть, ну, такой вот вообще совершенно лютый, так сказать, этот самый лютый, этот, как его,
1: ненавистник. Человека-ненавистник
0: русских и прочее, да. Вот, хотя мы с ним тоже, он является нашим визави по переговорам, в том числе по обмену, значит, пленными, что тоже, мне кажется, довольно странным, как бы, у нас в списках экстремистов, там, нацистов, террористов, а одновременно с ними идут переговоры, я тут недавно узнал, значит, ну, не знаю, может, это новость такая, я, честно говоря, ориентировался на фамилию, как бы, вот, думал, ну, вот, Буданов русский, да, мне рассказали, что никакой он не русский, так сказать, а вовсе даже и непонятно кто, как бы, да, так сказать, то ли еврей, то ли, значит, еще кто-то, вот, и так далее, и так далее, большой друг, так сказать, каких-то местных раввинов, вот, тоже интересно, да, при всем при этом со своей там женой ходил куда-то там на Пасху, там, ну, в общем, короче, полная каша в голове, так это или не так, я не знаю, вот, но, тем не менее, так сказать, хочется сказать, как бы, украинцам, ну, что ж, вы выбрали себе абсолютно, значит, национально ориентированную власть, тут вопросов нет, конечно, да, поэтому кто там за кого борется и какие реальные цели, как бы, да, тоже вопрос, да. Вот так вот. Так что, ну, пусть Ермак кидается на Буданова. Ермак ли он, так сказать? Пусть Буданов кидается на Ермака, как бы, да. Ну, и пусть они там все что-нибудь такое делают. Почему бы и нет? Вот. Если, конечно, все это действительно в достаточно, так сказать, таких серьезных масштабах присутствует.
1: Ну, под Ермака же копают по делу Миндича. Это же все была одна шайка лейков. Наверное, так он хочет отвести от себя удар, мол, не я воровал. Ну, или не я один. Вот Буданов тоже там на что-то деньги тратил. Такая, ну, может быть, схема.
0: Да, он что, а я что, хуже, так сказать, чем это?
1: Мы все тут, да.
0: Я думаю, что воруют там все, вот, в той или иной степени, потому что уж больно соблазн велик, потому что огромная эта вот помощь, неконтролируемая, особенно на первом этапе, неконтролируемая помощь шла, так сказать, со стороны Запада. Вот, и, значит, учитывая, так сказать, специфику вообще украинского устройства жизни, я вообще не поверю ни разу, что там есть кто-нибудь, находящийся на руководящей должности, кто как-нибудь не погрел на этом руки. Ну, понятно, что, значит, это можно тоже оправдать какими-нибудь там благими с их точки зрения целями, но чтобы кто-то что-то при таких погонах оставался, так сказать, в стороне, я что-то вообще, мне с трудом верится.
1: Ну, сейчас они будут греть руки на европейской помощи, но важно, что возрастает роль Евросоюза в украинском кризисе. Как мы видим, никаких предпосылок для переговоров из Брюсселя не звучат. Звучат другие воинственные заявления. В частности, сообщение от Еврокомиссии было: ЕС и Украина создают альянс по разработке БПЛА и систем противодействия им. Значит, ожидается, что альянс может быть запущен в ближайшее время, якобы сейчас, значит, набирают спонсоров и набирают вот эти самые производственные площадки.
0: Ну, главная проблема такого альянса, она состоит в том, что площадки эти будут, скорее всего, в Европе. Вот, и что с этим делать, да? То есть мы достаточно успешно поражаем, как бы, да, вот эти всякие предприятия на территории Украины и будем поражать дальше. Вот, хотя ясно, что когда там это все распылено так сказать, до уровня гаражей, понятно, что попасть везде и уничтожить все достаточно сложно. Вообще там вот такая сетевая структура размытая, да, это один из признаков вот современной тоже этой войны на Украине, по крайней мере. Как это будет там где-нибудь, когда-нибудь еще неизвестно, но это именно так сейчас. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что крупное производство, как бы, да, ну, мы тут же, так сказать, вычисляем и накрываем. Вот. Ну, или если не тут же, то все равно вычисляем и накрываем. Да, поэтому я думаю, что их стратегия будет такая. Они будут производить это все дело в Европе и доставлять на Украину. И тогда задача перед нами следующая. Или мы должны полностью, как бы, да, держать под контролем пути доставки и постоянно наносить удары туда. Независимо от того, там, на границе это с Венгрией, там, или Польшей, или еще что-то такое, да. Другого никак, так сказать, не получится. Вот. Или поражать эти площадки на территории Европы. Делать что-то с этим. Вот понятно, что второе более рискованно. Первое, как бы, да, первое тоже рискованно, но меньше. Вот. Но другого выхода нет, потому что, ну, они могут заполонить, конечно, там миллионами этих дронов. Вот, и будут нам, так сказать, они сейчас приносят достаточно много проблем, как бы, и будут проблем приносить еще больше. Вот и все. И тогда, так сказать, вся вообще наземная операция, она в значительной степени теряет смысл. Потому что если, условно говоря, даже мы, как я не раз говорил, получаем контроль над этими территориями, о которых говорим, да, вот, но все равно, да, несмотря на это, значит, если эти беспилотники смогут преодолевать эти зоны, вот, и, так сказать, и преодолевать, так сказать, и буферную зону и эти территории, ну, значит, они будут наносить нам проблемы. И тогда вопрос, так сказать, а как это нейтрализовать? То есть там только два пути. Значит, первое – это вот полное уничтожение инфраструктуры на границе транспортной, как бы, да, Украины со всеми европейскими странами. Вот. Ну, а второе, как бы, нанесение ударов или какие-то действия против тех, кто эти предприятия будет развивать в Европе. Ведь на самом деле можно ведь и по-другому действовать. Я знаю, что там разговорились многие, так сказать, какие-то там англичане, немцы, как бы, не знаю, это моя личная точка зрения. Я считаю, что меры персонального воздействия вполне допустимы. В конце концов, именно англичане и американцы, да, стоят за организацией, так сказать, волны террористических атак, как бы, да, здесь, в России. Не знаю, я считаю, что они должны получить в ответ то же самое. Да, кому-то очень хочется производить ракеты и запускать их в сторону России. Ну, пусть он понимает, что он не находится в безопасности, даже находясь на территории Германии или Великобритании или Франции или еще где бы то ни было. По-другому не получится. По-другому не получится. Потому что если, опять же, вот мы начали с того, что Захарова сказала, что мы готовы к переговорам. Если они переговоров не хотят, значит, это война. Причем, значит, они хотят, значит, именно такую велотекущую войну, которая вроде бы как исключает возможность применения ядерного оружия с нашей стороны, а с другой стороны наносит нам довольно серьезный ущерб. Вот к чему они идут, вот к этой модели. Эта модель их вполне устраивает. Вот при этом как бы основные производства на территории Европы мы их не трогаем, потому что это страны НАТО. Вот, а все проблемы на территории Украины, на которые наплевать, это очень такая, так сказать, на самом деле неприятная ситуация вызова для нас, потому что она может длиться годами, так сказать, выпивать из нас кровь там, и так далее, и так далее.
1: Вот. Ну, а не устраивает Запад сейчас, вот по словам Лаврова, вот, он говорит, у нас прямой конфликт с Западом. Но это не прямое столкновение вооруженных сил нашей страны и натовцев. Не, ну... вот. И этот режим разве не устраивает сейчас ту же Европу?
0: Нет, так они его просто будут углублять и развивать. Вот в чем дело. Они будут его развивать. Вот так вот. А сначала как бы они не понимали, как это сделать, потом, так сказать, очухались. А теперь перешли на новую стадию, когда вот, ну, помните, как бы танки, артиллерия, бронемашины, все это все уже не нужно. Кстати, про самолеты, вот заметьте, практически больше нету никаких новостей, потому что стало понятно, что они, в общем, в значительной степени бесполезны. Вот, штурмовкой заниматься наши позиции, но это крайне сложно, и они просто, Запад не может поставить им такое количество самолетов, которые бы эффективно этим занимались, вертолетов тоже. Вот, тогда вот те самолеты F-16, которые поставили, они фактически используются только для одного, запуска крылатых ракет, как бы, да, с дальних-дальних дистанций. Вот, понятно, что никакой штурмовки объектов там, ни этой самой, ни воздушных боев там никаких этих нету, вот, и не предвидится. Вот, и, ну, а в ситуации, так сказать, развития вот производство достаточно дешевых беспилотников и там ракет, баллистики, авиация вообще не нужна. И они, вот, посмотрите, несколько месяцев уже про самолеты вообще ни звука. Вот. Они будут просто, они переосмыслили эту ситуацию и будут ее в этом направлении развивать. И это серьезно. И здесь еще раз говорю, так сказать, без воздействия на конкретных производителей, там, на производственные площадки ничего не получится. На транспортную, на логистику доставки ничего не получится. Таким же актуальным моментом, как по-прежнему, я считаю, воздействие по руководству Украины и по символическим, так сказать, местам, типа действительно банковой там и всего остального, это чисто психологическое, политическое, информационное значение всегда будет иметь. Вот деморализация, так сказать, да, для противника, это очень важно, важный фактор, иногда даже важнее, чем там, условно говоря, там 100 дронов там, да, и так далее, или даже 1000. Вот, и нам придется с этим заниматься. Вот такие вот дела, и без этого, собственно говоря, никуда. Вот так вот.
1: Ну, киевский режим, я думаю, продолжает ставить на самолеты. Подтверждение тому сообщение о том, что Госдеп одобрил возможную продажу Украине умных бомб «Джейдан», там дальность до 40 километров расширена, сумма сделки 370 миллионов долларов, джейдамы можно с тех же F-16 запускать.
0: Ну, это да, но 40 километров – это очень немного. 40 километров – это радиус действия зенитной ракеты. Вот, поэтому вполне себе, так сказать, да, их можно достать. Я думаю, ставку на это делать им достаточно сложно, это первое. А вот второе, так сказать, опять же, ну, носителей должно быть довольно много. Понимаете? Вот, то есть их должно быть, носителей этих F-16 должно быть много. Вот, потому что один из них, ну, возьмет там на подвеску там, ну, одну, ну, две бомбы, я не знаю. И сколько там узлов подвески, а у F-16, я не знаю, ну, максимум 6. А то, может, и меньше. Вот, не знаю, поэтому, так сказать, и в зависимости от веса, возможно, он вообще может только один боеприпас взять, так сказать, на подвеску, и в зависимости от его, так сказать, объемов там, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это не решит вопроса, да. Но, конечно, это тоже может быть серьезно. Кстати говоря, вот эти все, так сказать, заявления, насколько я понимаю, прозвучали вот в Ереване, да, на вчерашнем там, так сказать, шабуше, куда, так сказать, приехали там в Ереван к этому Пашиняну, всякие европейцы, включая Зеленского, между прочим, да, там подоплека довольно простая, через месяц в Армении выборы, вот, парламентские, да, ну и вот, значит, в условиях резкого ухудшения отношений с Россией, мне кажется, для чего Пашиняна когда-то и поставили, так сказать, к власти, это сдать Нагорный Карабах и резко, значит, ухудшить отношения с Россией. Он решил продемонстрировать своему населению вот альтернативу, вот, мол, так сказать, смотрите, значит, нас скоро возьмут в Европу, вот, нам там будет хорошо, как бы, да, ну и все, что за этим следует. Вот, то, что это вмешательство в внутренние дела фактически, да, на страны Европы, это их не волнует, да, это первое. Второе, так сказать, все эти обещания по поводу Евросоюза, но это, конечно, фикция, вот, потому что, ну, вон Турция с 60-х годов обещают участие в Евросоюзе, как и Грузии, как и Молдавии, как и Украине, да, и на самом деле смысл всех этих обещаний очень простой. обещание, так сказать, сладкой жизни в Евросоюзе разменять на фактическую разворот Армении против России, и чего, мне кажется, армяне не понимают, в перспективе, так сказать, да, втравить Армению в войну с Россией. С Грузией пока не получается, да, а давайте Армению втравим, это вполне реальный сценарий. И я вижу, что в данном случае, так сказать, да, Армения движется ровно по тому же, так сказать, пути, по которому двигалась когда-то Украина. Значит, в экономике мы берем то, что нам выгодно, а в военно-политическом плане движемся, так сказать, да, в другую сторону, да. При всем при этом, значит, армянам предлагается очень простая вещь. Нагорный Карабах вы уже сдали, армяне, так сказать, молодцы. А теперь, значит, сдайте, пожалуйста, все остальные традиционные, так сказать, для вас, что называется, ценности. Надо забыть про геноцид армян в Турции. Надо, значит, оболгать и облить грязью армянскую апостольскую церковь. Вот. Надо выбросить христианство из головы. Вот. А зачем все это надо сделать? За деньги. Бабки же дадут. Европейцы дадут вам бабки, армяне, как бы, да? И тогда у вас наступит хорошая жизнь. Ну, просто надо все продать. Надо все продать. Пашинян говорил о том, что, так сказать, вот тут некоторые говорят, что у Армении плохое географическое положение. На самом деле у нее очень хорошее географическое положение. Ну, конечно, хорошее. С одной стороны Турция, с другой, так сказать, Азербайджан. С третьей Иран и прочее, прочее, прочее. И на самом деле здесь проект очень понятный. Да, с одной стороны Россия, с другой стороны Иран. Использовать вот эти государства, значит, этого, как его, как это говорят, Закавказье, да? Они говорят, Южного Кавказа, для давления и на Россию, и на Иран. И перспектива здесь совсем не экономическое процветание, а война. Вот что надо понимать. Недавно, между прочим, Зеленский был в Азербайджане, так сказать, в Баку, и их туда же тянут. Это тоже совершенно очевидно. Я думаю, что для нас это повод, еще раз повод, серьезно переосмыслить свою политику на постсоветском пространстве. Потому что вот это бесконечное миролюбие, осторожность, ставка на экономику, а давайте войдем в их положение, а давайте не будем будоражить, а давайте то, давайте все, приводит к войне. Лучше забудоражить заранее, так сказать, чем, условно говоря, так сказать, да, довести дело до войны и потом, ну, соответствующие проблемы разбирать.
1: Продолжаем. О воинственной милитаристской Европе написал сегодня статью Дмитрий Медведев, публикует RT. Он считает, что никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. Западные державы пошли путем оправдания нацистских военных преступников, отметил зампред Совбеза. Вот, по его мнению, весь процесс, за исключением ликвидации объявленных профашистских организаций, ощущения и общественных пространств, все это превратилось в пустой фарс. Вспоминает Медведев и англосаксов. По его мнению, они, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом «маленьких вешать большим». Больших оправдать. Вот так.
0: Ну, Медведев, видимо, написал этот текст в преддверии Дня Победы, и я думаю, что все это имеет место быть, да, оценки совершенно, так сказать, правильные. А вот, хотя на самом деле тут ничего такого нового нету. Мы просто перестали это замечать в какой-то момент, очарованные вот этой тоже, так сказать, знаете, каким-то стремлением войти в Европу, очарованные теми возможностями в области экономики, которые открылись, так сказать, очарованные там возможностями туда, так сказать, ездить, покупать там что-то, у кого деньги есть и так далее, и так далее. А так, на самом деле, тоже, понимаете, мы как-то начали этому уделять внимание в тот момент, когда случился Крым. Вот. И потихоньку это дело стало развиваться. В реальности, на самом деле, даже те вот факты, о которых говорит Медведев, это же все факты, так сказать, 40-х, 50-х, там, 60-х годов и так далее, и так далее. Там, начнем с тех же, так сказать, немцев. На самом деле, в Западной Германии денацификация фактически была проведена формально. Вот, тот, кто читал, так сказать, да, каков был процесс денацификации, ну, он был, на самом деле, совершенно шиклоунадой. Да, кого-то, каких-то прям самых оголтелых, там, да, Нюрнберг, так сказать, казнь, там, повесить и все остальное, но абсолютное большинство офицеров, даже СС, не говоря уже, так сказать, там, а просто о вермахте, там, да, или там Люфтваффе, Криксмарина, так сказать, и так далее, их, знаете, как денацифицировали? Они пришли, значит, расписались, что они больше не нацисты, им дали, так сказать, почитать там инструкцию, как не быть нацистом, и все. И все. И это и называлось денацификация. Да.
1: Но это у них в американской части зоны.
0: Нет, ну так я извиняюсь, Федеративная Республика Германия, она в два раза больше ГДР. И немцев там было, так сказать, в два раза больше. Вот и все. И основной экономический потенциал остался там, причем остался неразрушенным. Вот так вот. Поэтому денацификация ФРГ, она вообще практически не проходила. Это первое. Второе. Люди из вот всех этих структур, так сказать, Третьего Рейха, они довольно быстро интегрировались и в экономическую, и в военную, и в политическую, так сказать, структуру Федеративной Республики Германии. Например, там та же разведслужба, так сказать, немецкая, там, которую генерал Гелен возглавлял, так сказать, да, БНД, как бы, да, впоследствии, но она полностью комплектована офицерами, как бы, Абвера, вот, и бывшими, так сказать, этими самыми, значит, военными из нацистской Германии, вот, и это с самого начала было так. Никаких там новых людей не появилось, просто они перекрасились, как бы, и все. Это если говорить об этой самой Германии, да. И это имело место вот все на протяжении всех абсолютно поствоенных лет. Вспомните, даже был такой фильм документальный в Советском Союзе, его там много показывали, «Обыкновенный фашизм», да, Михаила Рома, как бы, да, он там вот про это говорит, а это же 60-е и 70-е годы. Вот так. Мы просто после распада Союза и вот, эти вот, вот этих вот всех соплей по поводу Европы, как бы, да, решили это не замечать. Мы решили это не замечать. А оно там было, оно никуда совершенно не девалось, оно не сейчас появилось. Это просто мы, в силу, так сказать, нашей, как бы, вот этой самой иллюзорности, мышления, всяких мечтаний, а также в силу корыстных интересов, решили на это не обращать внимания. Вот так вот, да? Это, между прочим, так сказать, сказалось и, например, на нашем отношении к вступлению в НАТО и Евросоюз Литвы, Латвии и Эстонии. Потому что, на самом деле, еще в позднюю перестройку, во второй половине 80-х, там, последние 80-е годы, уже тогда, на фоне вот этой там свободы, гласности, демократии и прочее-прочее, там стали в первую очередь поднимать голову организации, оправдывающие лесных братьев, там, вот это все такое
1: прочее. Националисты.
0: Да, ну, они даже не просто националисты, они реально были неонацистами, потому что они себя ассоциировали именно с теми подразделениями войсковыми, так сказать, которые участвовали в боях против Красной Армии. То есть это или напрямую национальные легионы, так сказать, СС, как бы, да, сформированные в Прибалтике, ну, или, или как бы какие-то подразделения, так сказать, там, там, по типу партизан, там, диверсантов и все остальное. Они сразу как бы именно с ними себя ассоциировали. И после распада Союза, как бы, да, моментально эти движения стали возрождаться, моментально эти люди получили очень серьезный вес в местной политике, несмотря на это, Москва закрыла глаза на вступление, так сказать, в этом состоянии, на вступление этих стран в НАТО и Евросоюз, да, хотя, на самом деле, несложно было спрогнозировать, как будут развиваться события и внутри этих государств, и вовне. И так оно и случилось. Эти государства стали просто, ну, скажем так, основными, как бы, да, такими, так сказать, странами, продвигавшими реабилитацию нацизма, вот, и основными, так сказать, такими, как бы, да, двигателями вот русофобской политики, распространения русофобской политики в Европе. Вот они, как бы, в Европарламент этот контекст принесли, они, как бы, все эти оправдания, что, значит, вот там продвигали, еще даже до того, как эти движения получили развитие, например, на той же Украине. Потому что на Украине тоже получили развитие, между прочим, в прямом сотрудничестве с прибалтами. Они туда ездили, так сказать, они у них учились, они с ними сотрудничали. Но первыми на постсоветском пространстве все эти дела стали оправдывать именно в Прибалтике. Это Эстония, Латвия, Литва. Вот такие дела. Теперь, так сказать, по поводу Северной Америки. Но, опять же, здесь тоже вот Медведев упомянул. Американцы сразу же, еще как бы бои не отгремели, что называется. Американцы сразу же начали вывоз из Германии, значит, тех, кто им нужен. Независимо от того, там, были они нацистскими преступниками, не были. Это, в первую очередь, ученые, так сказать, инженеры, талантливые военные, как бы, да, и так далее, и так далее. И вывезли туда огромное количество этих людей. Вот. Ну, самое, как бы, самый известный этот Вернер фон Браун, который потом ракетной программой, как бы, да, занимался в Штатах. Но на самом деле этих немецких ученых там было огромное количество, ну, сотни, речь идет о сотнях. А если вообще, то есть о количестве этих бывших нацистов, которые уехали в Штаты, в Канаду, как бы, ну, в Северную и Южную Америку, ну, речь идет, если, ну, если не о сотнях, то о десятках тысяч совершенно точно. Ну, совершенно точно, да? Вот такие дела. И это была системная политика. Между прочим, к вопросу об Украине, абсолютно на системной основе ОСС, а тогдашняя, так сказать, это предтеча ЦРУ, вывозила с, как бы, из Европы, вывозила украинских националистов, неонацистов, участников, в том числе бандеровского, так сказать, этого движения, и непосредственно, так сказать, солдат дивизии СС Галичина, вывозила их в основном, ну, через Америку, в Канаду, и там они создали, как бы, да, вот этот анклав националистической мысли, да, там появились радиостанции, так сказать, книгопечатание, которое потом забрасывалось на Украину, это все делалось под прикрытием ЦРУ. И это все крышевало ЦРУ, как бы, да. Там было огромное количество типа культурных центров, как бы, на самом деле, которые оправдывали неонацизм еще там в 50-е, 60-е. Поэтому это все не ново. Это просто мы, как бы, взяли, перестали на каком-то этапе замечать, надеясь на какой-то новый этап, знаете, так сказать, жизни, надеясь на то, что вот сейчас на базе экономических интересов, а также в связи с тем, что Россия вот больше не является, так сказать, Советским Союзом, вот сейчас все это, так сказать, мы сейчас заровняем, как бы, и будем вот, значит, замечать. Тщательно себе жить дальше. Ну что ж, наши наивные надежды не оправдались. Теперь мы, как бы, да, открываем на это глаза заново.
1: Возвращаясь к урокам истории, получается, что денацификация в Трибалтике, она тоже проводилась формально, если за 40 лет советской власти ничего не... Ну, все равно потом появились ростки вот этой коричневой чумы.
0: К советской власти тоже есть вопросы. Например, опять же, если вспоминать Украину, да, например, при Хрущеве, замечательный дядечка, так сказать, да, который Крым зачем-то подарил, между прочим, нарушая законы советские, нарушая законы и процедуры, подарил Украине, с чем мы потом имеем, так сказать, имели и имеем, так сказать, массу проблем, да, вот, он же, между прочим, в какой-то момент реабилитировал фактически, ну, вернее, реабилитировал, нет, вру, но, по сути, амнистировал большое количество бывших участников вот этого бандеровского подполья, и более того, да, в хрущевские времена началась довольно странная такая штука расселение бывших бандеровцев из Западной Украины по восточным регионам, да, то есть, как бы, считалось, что вот, мол, таким образом будет размыто вот это самое, так сказать, ядро западенцев, как бы, да, вот, и вот, значит, их на перевоспитание, типа, отправили, а в реальности оказалось, что фактически они занесли ячейки вот этих вот, значит, злобных, так сказать, злопамятных вот этих уродов, вот, занесли, как бы, на восток и юг Украины, в центр Украины, там, где их вообще никогда не было. Ну, на юго-востоке уж совершенно точно, да. Вот. И это дало ростки, как только, как бы, Советский Союз распался, как бы, эти люди, их потомки, они вспомнили. Они вспомнили о том, кто они, откуда, где и так далее, и так далее, да. Что касается Прибалтики, там тоже такие процессы. Сначала вроде жестко их всех запрессовали, а потом решили, как бы, ну, условно говоря, на фоне, между прочим, тоже борьбы с культом личности Сталина, который я совершенно не оправдываю, но, так сказать, да, тоже это в хрущевскую было оттепель, которая так нравится всем нашим либералам, на самом деле, значит, дали жить многим фактически, так сказать, преступникам, да, ну, то есть они там что-то отсидели, там где-то там перекантовались, как бы, но многие остались жить. Вот, они не забыли об этом, и именно они появились на улицах, так сказать, вот, и Вильнюса, и Таллина, так сказать, и Риги, как только развалился Советский Союз. Именно они в этой форме вышли, так сказать, на эти марши легионеров.
1: Возвращаясь к Германии, которая, по словам Дмитрия Медведева, так и не была денацифицирована как следует, сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечает годовщину своего правления. Комментарии самые пессимистичные. Говорит, ничего он не добился ни во внутренней политике, обещал решить проблемы в экономике, только усугубил их. И во внешней политике, вот издание «Политико» сегодня большую статью опубликовало, что не дипломат Мерц, выражается резко, не обдумывая о последствиях сказанного. Вот по российской тематике это тоже достаточно четко отслеживается. То он говорит, что там надо как-то вести переговоры, то говорит, нет, надо давить на Россию, надо больше помогать киевскому режиму. Интересен опрос к этой дате. Издание «Бильд» со ссылкой на институт Инса на опрос выяснил, что четверть немцев хотят избрать канцлера от «Альтернативы для Германии». За правых проголосуют лишь 19%, вернее, за правыми следует правящий блок ХДС, ХСС, но за них всего 19%. То есть нарастает отрыв здравомыслящих немцев от тех, которые говорят, да, давайте, значит, с Россией, а давайте еще с Россией напрямую повоюем.
0: Да, что касается Мерца, на мой взгляд, вообще совершенно провальную перспективу рисует он для Германии. То есть он говорит, наше будущее, говорит он, это война с Россией. Наше будущее – это война с ядерной державой. И, в общем, это не страшно. Ну, а даже если страшно, какая разница? Ведь главное – спасти Украину.
1: Ну, и для этого создать самую сильную армию в Европе.
0: Ну, на мой взгляд, это какой-то полный бред. Да, и все-таки я надеюсь, что в Германии остались какие-то люди, которые понимают, что это полный бред. Да, и что это, ну, по большому счету, не просто тупик. А это очень опасное направление, которое, ну, может стоить страшных разрушений, так сказать, огромного количества жертв. Там, и вообще не знаю чего, причем совершенно непонятно ради чего. Да. Вот, то есть, ну, ладно бы еще, если бы этот Мерц, там, например, демонстрировал бы, так сказать, какие-то мощные суперуспехи там, в экономике или, скажем, во внешней политике, решил бы все проблемы, говорил, ну, а заодно давайте вот это, раз мы такие мощные, заодно еще и с Россией повоюем. Хотя и это все равно было бы безумием, да? Вот, но он ничего подобного не демонстрирует. Так что с Мерцем в этом смысле все понятно. Вот, вопрос в другом. Остались ли действительно в Европе люди, которые, ну, они могут не любить Россию, как бы вовсе не надо нас любить, так сказать, вообще как бы не надо нам жить, рассчитывая на чью-то любовь, да, надо рассчитывать на самих себя, вот, но, по крайней мере, понимающие, что это путь не просто в тупик, а к катастрофе, то, что вот эта альтернатива для Германии, как бы, да, набирает обороты, да, в популярности, так сказать, да, конкурирует с ХДС, ХСС, ну, правящей партией, в общем-то, самой, пожалуй, как бы, да, такой долгоиграющей партии в Западной Германии, ну, в Германии вообще и в Западной, в частности, вот, с точки зрения нахождения у власти в послевоенный период, да, ну, это хорошо, и это, в общем, определенные надежды внушает, поэтому здесь, мне кажется, тоже нам не стоит, как я всегда говорил, не стоит впадать в какое-то вот уныние, я вообще считаю, что нагнетание уныния каких-то таких настроений, это, знаете, все пропало там, или там, мы умрем стоя, как бы, опять же говорю, задача не умереть, задача победить, вот и все, победить и жить, так сказать, достроить и так далее, и так далее, вот эта задача нормальная, правильная, а не бесконечно там рвать там волосы на голове, как бы, да, и так далее, говорит, ой-ой, так сказать, вот эти, то, пятое, десятое, ну, Германия, так сказать, ну, понятно, так сказать, да, понятно, что это не пустое место, но, ну, справлялись мы с этой Германией неоднократно, вот, но я вот к чему, я к тому, чтобы мы в какой-то вот фатализм здесь не впадали, там, да, имея в виду все, всю, так сказать, жесткость реальности, не впадали в фатализм и искали бы методы работы с внутренней политикой в той же самой Германии и в других странах, да, в Германии, мне кажется, это можно делать, вот, а там, по крайней мере, есть определенная основа, и, опять же, не надо нам никакого такой, так сказать, дружбы в засос, как, да, в гланды, вот, нам достаточно просто трезвого отношения, как бы, к вопросу войны и мира. А все остальное уж как-нибудь разберемся.
1: Среди других стран, где, как вы говорите, надо поработать, выделяется и Румыния. Тут вчера снесли про брюссельское правительство, проголосовал парламент Румынии, значит, выразил вотум недоверия Кабмину во главе с премьером Балажаном, который был назначен президентом, выбранным после скандала с Джорджеску, в общем, такой клубок, да, Евросоюз продавил удобную фигуру. Эта фигура не понравилась простым румынам. Правительство Балажана обвинили в резком падении уровня жизни румын и намерении продать стратегические активы государства иностранным компаниям.
0: Баклажан. Ну, конечно, баклажаны для этого и ставили, так сказать, чтобы он все продал, как бы, да, и подчинялся Брюсселю, но посмотрим, что дальше. Кстати, насчет Румынии, да, вы правы, тоже, вот, мы часто, так сказать, на эти вещи смотрим, ну, вот, смотрите, Брюссель в Румынии продавил. Ну, продавил, да не додавил. Два раза, там, на общенациональных выборах побеждал кандидат против Брюсселя, значит, настроение в обществе соответствующее. Значит, они, так сказать, совсем не такие простые и совсем уж не такие, так сказать, да, однозначно, значит, проевропейские, как это в этом Брюсселе пытаются показать. Значит, что там есть проблемы. Теперь вот, видите, правительственный кризис, да, вот, тоже говорит о том, что, значит, как бы вроде бы сделали все, да вот не до конца. Вот, есть ли здесь перспективы для работы? Ну, конечно, есть, однозначно. Вообще любой евроскепсис, как бы, да, любое, как бы, вот такое вот антибрюссельское, как бы, направление, независимо от того, там, правое, левое, там, центристское, консервативное, прогрессивное, пофигу какое, вот, оно нас интересует принципиально. Вопрос, только в том, что, может быть, там с одними должны работать вот одни люди, с другими другие, с одними такими методами, с другими другими, но работать надо. То есть, вот, условно говоря, значит, сказать себе, что вот вы знаете, все, у них там все схвачено, за все заплачено, вот, а у нас нет никаких методов, вот Rush Today заблокировали, поэтому больше вообще работать нечем. Но это какая-то, ну, значит, знаете, бледная немощь, как бы, ну и бессмысленность. Поэтому я думаю, что вот надо исходить из таких вот позитивных, что называется, подходов.
1: Незаконно снят вот кандидата в президента Джаржевску, его же обвинили, что он работал через ТикТок. То есть, ну, если офис нашей транснациональной компании закрыт, можно через какие-то соцсети продвигать. Ну, как бы, не да, возбраняется конечно. пока не возбраняется.
0: Слушайте, но огромное количество, сами же все трендят, вот, и у нас тоже в том числе, как бы, да вы что, теперь новая эпоха, значит, все через интернет, там, цифровые технологии тролливали, мир прозрачен, но что-то он как-то получается в одну сторону прозрачен. Получается, что, значит, мы для него прозрачны, как бы, да, а этот мир для нас не очень. Хотя я думаю, что кто-то, конечно, наверное, что-то делает, вот, но, возможно, надо делать больше, я не знаю, так сказать, да.
1: Ну, тем более сейчас такая ситуация в Европе однозначно в пользу смены правящих режимов, потому что в Румынии вот этот политический кризис, он вылился из мер жесткой экономии, потому что энергоносители дорогие, хотя Румыния сама, значит, добывает нефть. Плюс помощь Украине, плюс повышение военных расходов, население нищает, правительство не устраивает. Такая ситуация не только в Румынии, в да. большинстве стран центральной, ну, восточной точно Европы, ну, и западная Европа тоже страдает, но у них денег просто побольше.
0: Ну, да, ну, и потом, смотрите, по срокам, что называется, да, Мерц недавно избран, так сказать, но год уже прошел, а их на 4 года избирают, насколько я понимаю, да? Вот, 3 года, на самом деле, ну, это не так уж и много. Первый, второй, Макрон когда уходит, так сказать,
1: по-моему, Весной следующего года.
0: Уже осталось меньше года, да? То есть кто-то должен прийти, как бы, да, Стармера, я слышал, консервативная партия не допустила до участия в выборах. Вот, то есть сказали, что у Стармера сплошные, так сказать, эти самые, как его, сплошные тоже минусы. Вот, и вроде бы как в следующих выборах сказали, что нет, Стармер участвовать не будет, там, да, и так далее. То есть, на самом деле, мы иногда тоже сами себе такую картинку рисуем. Вот, консолидированная Европа, абсолютно объединенный Запад, там, тра-та-та-та-та-та, как бы, вот, все, там, все, ну, все, все тут, все, капец, так сказать, котенку, что называется. Ну, в реальности...
1: Навеки вечные
0: ему. Да-да, в реальности, ну, ситуация непростая, но рабочая, с ней можно и нужно работать. Вот так вот. Поэтому понятно, что они делают все, чтобы у нас не было таких возможностей. Ну, а мы все равно, значит, будем гнуть свою линию. Вот, без всяких вот этих вот... закошмаривания собственного населения, так сказать, да, каким-то неизбежностью ядерной войны.
1: Ну, и в Штатах все может поменяться уже этой осенью. Об этом тоже не надо забывать.
0: Но это вот не в нашу пользу может поменяться.
1: Да, не в нашу пользу. Кстати, вчера Лавров по телефону поговорил с Марко Рубио, госсекретарем США, впервые за полгода, и, как заявил наш МИД, Лавров и Рубио провели сверку часов по ситуации в мире и отношениях Москвы и Вашингтона.
0: И что выяснилось в результате сверки?
1: Ну, видимо, да.
0: В Америке американское время, в Москве московское.
1: Вот, ну, разницу во времени, я думаю, зафиксировали.
0: Ну, поговорили, хорошо, поговорить оно никогда не вредно, потому что на самом деле все равно люди решают свои проблемы, как бы, вот в первую очередь надо сначала попытаться решать, так сказать, через разговор. В конце концов, мы для этого и этим даром речи и наделены. Может быть, что-нибудь там такое, как-то часы сверили, как бы, да, как в том анекдоте, а где ваши мои уже кто-то сверил. Вот.
1: Одно сообщение сейчас. Вот мы эту тему уже обсуждали. По ситуации в Ормузском проливе. Аксиос издание пишет, которое редко ошибается, видимо, хорошие источники. Так вот, Аксиос сообщает, что возможная сделка с США может включать отказ Ирана от обогащения урана в обмен на отмену санкций и разблокировку активов. Ничего нового, в принципе, сказано не было, но вполне возможно, переговоры действительно идут, и с этим связано то, что Трамп сначала объявил завершение военной операции «Эпическая ярость», и сейчас, значит, приостановил вот эту операцию «Проект Свобода», то есть попытка провести танкеры, сухогрузы через Ормузский пролив. Хотя Иран говорит, что блокада у нас остается в силе, мы ничего не поменяли.
0: Насчет обогащения урана. Обогащение бывает разным, вот, поэтому здесь тоже принципиально важно понять, вообще от любого обогащения урана или от обогащения его до какого-то, до оружейного, как это говорят, уровня, да? Вот. Если вообще это обогащение урана, то это, конечно, серьезная уступка со стороны иранцев, если вдруг это будет. Но, с другой стороны, если американцы пойдут на отмену санкций и разморозку активов иранских, то это тоже очень серьезная уступка, вне всякого сомнения. Если речь идет о частичном отказе от обогащения до оружейного уровня, то, если честно, это мало чем отличается, будет отличаться от сделки, которую когда-то заключили при Обаме, пятисторонней сделки, в которой участвовали в том числе и Россия. Вот, и тогда вопрос, а чем это отличается, значит, от той сделки, которая без всякой войны была заключена при Обаме, которого Трамп так не любит. Да?
1: И Трамп вышел в первый срок из этой сделки, вывел США.
0: Да, он же вышел, и он фактически спровоцировал, вот, в том числе и все эти вот нынешние, так сказать, военные действия, и все, что с этим связано. Да? Это первое. А второе, что меня интересует очень сильно, будет ли и насколько это связано как раз вот с этими негласными контактами между Ираном, Москвой и Вашингтоном. Если Москва здесь играет какую-то роль, тогда, в общем, значит, мы вправе рассчитывать на некую взаимность, на каких-то других направлениях. Вот так вот.
1: Но сейчас, видите, Китай выходит на первый переговорный план, судя по всему, судя по заявлениям, судя по переговорам Аракчи с Ван И, министром иностранных дел Китая, предстоящий на следующей неделе, уже в среду, должен состояться визит Трампа в Пекин. Вполне возможно, какая-то подготовка идет. Насколько она успешно пройдет, сложный вопрос.
0: Ну, вы знаете, это может быть и совместная игра, совместная, потому что, на самом деле, и китайцы, и мы заинтересованы в том, чтобы иранские, так сказать, значит, режим политический, давайте будем так называть, устоял бы, хотя он уже значительно изменился, между прочим, в сторону как бы, да, радикализации, о чем пишут сами американцы. Вот. Поэтому это может быть и совместная игра, и все-таки сначала Аракчи поехал в Москву, теперь в Пекин, поэтому я не исключаю, что это может быть какая-то такая, так сказать, закулисная общая комбинация, но, в принципе, пусть она будет и общая, вот. Вопрос только в том, чтобы она всем пошла на пользу.
1: О пользе тут нагнетает издание Bloomberg, опять же, перед визитом Трампа, говорит, что Китай, пишет Bloomberg, что Китай получает очень большую прибыль, продает свои там редкоземы, металлы уже переработанные, сейчас подскочил спрос на чистую энергетику, на те же электромобили, в общем, и по этому направлению Китай получает выгоду, и, как делают вывод журналисты, а нужно ли завершение конфликта Китаю?
0: Ну, не знаю, я думаю, что Китаю нужно, конечно, завершение конфликта, любого абсолютно, потому что китайцы, конечно, все-таки не так, в основном про торговлю. Да, они очень серьезные усилия вкладывают в модернизацию и увеличение своих вооруженных сил, вот, и достигли в этом достаточных успехов, вот, хотя понятно, что любые успехи могут быть проверены в реальности только боем, да, боевыми действиями, но тем не менее, да. Вот, но вообще китайцы, конечно, не про это. Китайский план – это стать державой номер один в значительной степени это достигли через глобализацию экономики. Да, действительно, тут такой парадокс судьбы, что называется, глобализация экономики, которую затеял и запустил Запад, вот, ей на данном историческом этапе лучше всех воспользовался Китай. Вот, и благодаря западной, в общем-то, на самом деле, западному проекту стал номером один, по крайней мере, с точки зрения производства товаров. Да, и по многим, по каким-то параметрам начинает обгонять и Штаты, и Европу, и вообще и Японию, и вот эту, всю эту вот западную, так сказать, коалицию в целом. Поэтому, конечно, там воевать и конфликтовать и китайцы не очень хотят. Это очевидно. Потому что они гораздо большего добиваются через вот эту самую всемирную торговлю. Да? Вот, и по многим направлениям, по крайней мере, вот электромобили и автомобили, ну, они прям реально все больше и больше обходят вот эти все эти традиционные автомобильные державы и в Европе, и Америку, так сказать, и Японию, да, по электромобилям точно уже оставили позади всех, включая Теслу, вот, это совершенно точно, как бы, ну и что можно сказать, ну, молодцы. Вот, насчет конфликта с Ираном, ну, конечно, они заинтересованы, чтобы война закончилась, потому что они получали из Ирана нефть и газ, ну, нефть в первую очередь, да, так сказать, и, в общем, по довольно, значит, низким ценам, и им это очень нужно, это совершенно точно.
1: Ну и наш газ по силе Сибири тоже, я думаю, по конкурентоспособным ценам продается в Поднебесную. Тут короткая ремарка по текущей ситуации. Цены на нефть покатились вниз уже. Вчера было 113, сейчас 103, падение более чем на 5,5%. Вот так игроки отыгрывают заявление все того же Аракчи, министра иностранных дел Ирана, о желании заключить с США всеобъемлющее соглашение. Видимо, сейчас вот все эти информационные вбросы подпитывают вот эту история. Возможно, что-то будет на следующей неделе на встрече Трампа с Си Цзиньпином.
0: Ну, кстати говоря, сразу можно предположить, что если такое соглашение будет заключено, то стороны, каждая из сторон объявит ее своей победой. Вот 100%, да. Трамп скажет, что он блестяще победил, заключил, так сказать, чудесную, великолепную, так сказать, сделку. Иранцы скажут, что они тоже победили.
1: Выстояли, значит, да.
0: Да, в единоличной борьбе с мировым гегемоном и ядерной сверхдержавой США они не уступили ей, как бы, да. И все скажут про то, что они победители.
1: К нашим новостям переходим, к темам, достаточно важным, в том числе и с общественной точки зрения. Вышло предложение правительства, как я понимаю, создать в России медиа-патрули и кибер-дружины для защиты детей от деструктивного контента. Там всевозможные стратегии сейчас прописываются до 30-го года и дальше, и в частности, вот, а в предложении в одном, значит, вот эти медиа-патрули и кибер-дружины будут искать в соцсетях, мессенджерах и на видеоплатформах публикации про травлю, суицид, наркотики и нападения в школах и будут передавать эти сведения профильным ведомствам. Ну, по сути, профильные ведомства весь этот контент будут блокировать. Параллельно силовые структуры обязаны вести работу по выявлению подростков, которые готовят разного рода противоправные действия. Новые меры затрагивают школы, колледжи, вузы, в общем, все образовательные учреждения. Вот. И, в общем, власти, по сути, хотят заранее выявлять весь негатив и его, что называется, пресекать на корню.
0: Ну, я полностью поддерживаю.
1: Запишитесь. Вы куда? В медиапатруль либо кибердружину?
0: Да, я и так уже. Повестку, и там, и сям, так сказать, да, и так далее, и так далее. Я в атаке в основном нахожусь, так сказать, да. Вот, это самое. Я поддерживаю, если так и будет. Я считаю, что это будет правильно. Потому что власть должна отвечать за безопасность своих граждан, включая, так сказать, детей в первую очередь, да, и стариков, и детей. Вот. Раз уж жизнь такова, что в этом самом, так сказать, интернете и в этом самом киберпространстве, как бы, да, многие, значит, проводят большую часть времени, и оно стало частью жизни. Вот. Кто, как не власть, собственно, это и есть социально ориентированное государство, должно защищать своих граждан. Еще бы вот так вот с мошенниками отработали бы, да, чтобы, как бы, так сказать, точно так же, как бы, активно и без, так сказать, это самое, беспощадно выявлять, бороться, как бы уничтожать и прочее-прочее. Вот. Но здесь подключается, конечно, денежный фактор, потому что, ну, тут, опять же, надо без банков здесь должна быть общая работа, так сказать, да, частных банков, ну, и не частных банков, всяких разных, да, финансовых структур вместе с государством и силовыми органами. Да, но это вот задача очень серьезная и по мошенничеству, и поэтому и по другим киберпреступлениям. Если вот конкретно о детях, я думаю, что это очень правильно. Почему? Во-первых, чувствовать защиту. Во-вторых, значит, быстро выявлять и пресекать там, где это может развиваться. А ведь вы же понимаете, что, например, эта травля, она в итоге, например, если брать только вот травлю, да, она же может кончиться как? Или самоубийство, или убийство. Или ребенка, подростка доведут до самоубийства, или наоборот, доведут его до агрессии, он возьмет там нож или там что-нибудь такое, там отцовское ружье, и пойдет там стрелять как бы одноклассников или резать как бы учителей или прочее-прочее, да. То есть здесь надо понимать, что тут промедление может быть смерти подобного в прямом смысле слова. Я уж не говорю о том, что с нашими подростками и молодежью, ну, откровенно работают наши враги из-за кордона, потому что огромное количество всех этих, знаете, групп смерти, там, все эти синие киты, так сказать, и все остальное, это вещи же организованные, они не просто так сами родились. Вот. Поэтому здесь выявление и пресечение, мне кажется, крайне важным, очень актуальным, и я лично могу только приветствовать. Кроме прочего, всего прочего, надо такую штуку понимать, что, ну, помимо всяких разных врагов, вот, которые есть, и которых надо в первую очередь долбить, ну, есть и огромное количество дураков, в том числе среди детей и подростков. Да? Это я к чему? К тому, что сама по себе вот эта среда, она провоцирует развитие подобных видов, значит, антисоциального поведения. Каким образом? Ну, вот, значит, что-то засняли, значит, на видео, выложили, и сами потом, значит, по этому поводу прутся, что называется, да, и хвалятся перед другими. Если они будут знать, что, во-первых, значит, выкладывать будет опасно, потому что наказание прилетит очень быстро, а во-вторых, и не получится, потому что это быстро найдут и заблокируют, то и желающих это делать станет меньше. И тогда мотивов для вот этой травли тоже станет меньше. Потому что, к сожалению, надо признать, что возможность выкладывать эти гадкие видео в сеть для многих являются серьезным мотивом для того, чтобы это делать. А если бы его не было, может, они по-другому поступили бы, или вообще бы не стали так делать, да? Тоже надо понимать. То есть понятно, что какая-то подростковая вся вот эта вот гадость, она была, есть и будет, но ее масштабы, они сегодня очень сильно, значит, стимулируются вот самими техническими возможностями выкладывания всех этих дел в сеть. Поэтому если будет кто-то, кто будет системно, быстро и однозначно как бы эти вещи пресекать, вот, я думаю, что это пойдет на пользу всем.
1: Ну и помимо выявления разрушающего детскую психику контента в соцсетях, в мессенджерах, параллельно будет вестись работа в детских лагерях отдыха. Там начнут прививать патриотизм и традиционные ценности в рамках единой программы Минпросвещения. Программа состоит из трех блоков: «Мир», «Россия» и «Человек», и включает проекты, спортивные мероприятия, научные фильмы и встречи, что важно, с героями России.
0: Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, что это важно. Но, то есть вообще, я могу сказать, что с детьми и подростками надо разговаривать. Я как бы не часто, но встречаюсь вот со студентами иногда. Но опять, не я с ними встречаюсь, а если меня приглашают, то я как бы и, ну, стараюсь, если есть возможность, там не отказывать. Я должен сказать, что, ну, вот на аудитории такие, да, процентов 30, но видишь, что они у них в одно ухо влетает, так сказать, с другого вылетает. Хи-хи-ха-ха, как бы какие-то ухмылочки и прочее-прочее. Но многие сначала как бы с недоверием, а потом, если ты с ними разговариваешь как с людьми, с взрослыми, они начинают, видно по глазам, так сказать, по вопросам, они начинают, на самом деле, заинтересовываться, они начинают, так сказать, каким-то образом реагировать, и, в общем, на самом деле, не потеряны никакие. С людьми вообще надо разговаривать, но только надо, чтобы этот разговор был неформальным, понимаете? Надо, чтобы он был, ну, с одной стороны, с позиции старшего с младшими, но с другой стороны, чтобы он был такой честный, ну, достаточно, так сказать, заинтересованный. Вот, чтобы не то, что там для галочки там провести это пионерский слет, как раньше, там дын-дын-дын, дын-дын-дын, под барабан вышли, так сказать, там, будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов.
1: Вот, ну, костер разошлись. Пожгли и разошлись.
0: Да, и разошлись. Не, костер самый интересный. Это, если костер пожгли, это вот, считайте, что все удалось, так сказать, да, потому что с костром, как бы, по крайней мере, какая-то движуха. Вот, а так, там, условно говоря, там, сегодня сбор, там, дружины, там, ну, что, сбор дружины, так сказать. Соседний колхоз просит навоз. Не дадим, сами съедим, как бы, да. И сейчас этого формализма тоже огромное количество. И вокруг темы СВО в том числе, как бы, да, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, вот на надо-надо, как бы, да. Вы объясните, вы ответьте на вопросы, в том числе неудобные. Вот какое-то количество не поймет, какое-то, так сказать, да, будет отрицать, а значительная часть людей, если они увидят, что вы, ну, заинтересованы и не врете, как бы, они будут на вашей стороне. Так что я считаю, что это важно.
1: Вообще интересно проследить, как меняется отношение к воспитанию молодежи со стороны государства. Я посмотрел. Вот уроки разговора о важном были запущены в сентябре 2022 года. До этого никакой практики не было. Не было разъяснения, да, о чем говорил президент, разъяснения, объяснения, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Сейчас мы читаем, да, и в детских лагерях уже традиционные ценности, патриотизм – это норма уже. Везде это нормой становится. До этого как-то вот…
0: Ну, слушайте, здесь вот работает наша старая пословица: пока гром не грянет, так сказать, мужик не перекрестится. Да? Вот, к сожалению, это так. Да? И многое из того, что надо было делать годами, но спохватились и уже как бы, да, в ситуации аврала, как бы, да, давай делать. Хотя на самом деле насчет того, что это нужно, говорили и 5 лет назад, и 10, и 15, как бы, да, и еще раньше. Вот, но не обращали внимания, да, это все вообще несерьезно, да не надо, да кому это нужно, да это тоска, так сказать, унылая, вот, и так далее, и так далее. А вот нужно, а вот нужно. Даже, например, то же самое спецоперация, когда она началась, я вот тоже много про это говорил, еще могу раз, так сказать, сказать и сейчас. Слушай, такие вещи надо готовить лет 20. Знаете как, почему? Да потому что надо вырастить поколение с мыслью в голове, что вот это наша территория, что на самом деле произошла историческая ошибка, что на самом деле, как бы, да, мы не должны защищать свои национальные интересы. И надо, чтобы выросло поколение бойцов, там, молодых, так сказать, солдат, у которых это в голове. И я вам должен сказать, что на Украине, к сожалению, они таких вырастили. Только в свою сторону, как бы, да. А у нас было такое, а-ха-ха, хо-хо, так сказать, тра-та-та, да мы сейчас, да мы это. Я уж не буду вспоминать про вот эту либеральную фронту, которая вообще все это постоянно оплевывала, как бы, с ног до головы и так далее, и так далее. У нас до какого момента, как бы, работала известная радиостанция, по которой, как бы, да, что не скажут, так сказать, это все дерьмо, как бы, да. Прошлое плохо, сегодня плохо, будущее плохо, все не так. А как так? А надо просто вот там...
1: На запад посмотреть.
0: Да, приползти, там... да, на запад, поцеловать им, так сказать, задницу, и вот это хорошо. Вот и все. Так что, ну, пусть так, лучше
1: мы
0: так, чем никак.
1: Перевернули страницу этой медиа-истории, вычеркнули из списков вот эту, как сейчас выясняется, неправильную радиостанцию, угу. Вот, и говорим действительно о важном. в эфире Вести ФМ. Кто будет воспитывать новое патриотичное поколение, прививать традиционные ценности? Глава, значит, Минпросвещения Сергей Кравцов отчитался, что уже более трети молодых учителей работают в школах России, 32,5% от общего количества учителей, но молодыми он считает, что это педагоги до 39 лет, ну, то есть практически до 40 лет. Но что отмечает Кравцов, значит, в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты. Без этого в школу суваться бессмысленно.
0: Ну, это опять вот это, слушайте, но это хорошо, что там они есть, что эта статистика подтверждает, но вот это вот, значит, надо весь лояльный перечень перечислить, так сказать, да, а также все они подписались на Messenger Max, по-моему, он же это говорил, так сказать, все, говорит, школьники подписались. Ну, хочется сказать, слушай, родной, ну не могли все школьники подписаться, ну, это просто невозможно. Нет, все подписались, я не помню, он это говорил или не он, но кто-то из этого самого, из этого стана, значит, Минпросвещения, образования, науки и прочее-прочее, да. Но опять, вот здесь же вот что главное. Главное, опять, не замылить все это унылой, как бы, показухой, как бы, да, и обязаловкой, да. Работают там учителя, так сказать, треть до 39 лет, хорошо. Мотивированные, ну, еще лучше, хотя я бы у них спросил, мотивированные или нет. Ну, хотя, если пришли, значит, как-то мотивированы, да, в любом случае. А вот все остальное, они все снабжены, надо было сказать, всем им при входе выданы, значит, совки, значит, багры, саперные лопаты, как бы, эти рукавицы и все остальное, и цифровые инструменты. Да, ну, наверное, они лучше разбираются в этих инструментах, чем мы, вот, ну, и слава богу, лишь бы только эти инструменты не подменяли бы самих педагогов, вот, и все. А так, совсем согласен, так сказать, да, опять же, как бы, вот, салютую, что называется, да, эти самые, как его, плывут пароходы, салют мальчишу.
1: В продолжении, значит, цифровых технологий тут появилось сообщение, что в новой версии проекта закона о регулировании искусственного интеллекта нейросети могут разрешить обучаться на госданных, то есть на суверенных национальных моделях. Вот на

0: уполномоченных органов, да. Ну и там две позиции, так сказать. С одной стороны, одни говорят, что вообще это не нужно делать, потому что нету гарантии безопасности утечки. И так все утекло давным-давно, да, и вот еще будет еще хуже. Еще давайте все это посвятим, так сказать, в это, во все это искусственный интеллект, чтобы он вообще там это самое... Чтобы через него вообще там черти что делалось. Кстати, это искусственный интеллект активно используют мошенники, и поэтому здесь вопрос безопасности баз данных, он является очень актуальным. Другие, в основном разработчики, наоборот, недовольны. А почему надо спрашивать разрешение у ФСБ, как бы, и всех остальных? Ну, и говорят, это создаст барьеры. Да, слушайте, но насчет барьеров, там, где надо, значит, должны быть барьеры. А в противном случае, кто будет нести ответственность за нанесение ущерба? Вот разработчики, так сказать, недовольны, да, а вдруг это создаст барьеры? А если, значит, туда утекут данные, значит, миллионов граждан, которые потом будут, значит, применены против них, вот кто будет тогда отвечать? Разработчики скажут, а мы ни хрена не знаем. Что, мы не знаем этих разработчиков, что ли? Они скажут, а мы вообще не при делах, как бы, это не наше дело. И скажут, обращайтесь туда, вот ФСБ, как бы, МВД и прочее-прочее, да? Так что, не, я думаю, что, во-первых, надо с этим быть осторожным, и в любом случае, конечно, здесь должен быть очень жесткий контроль, потому что мы и так очень многое здесь, ну, если честно, уже потеряли, потому что активность мошенников полностью основана на сворованных личных данных, так сказать, да, граждан.
1: Продолжаем через несколько минут ответы на вопросы, но еще одно интересное предложение, как защитить детей от интернет-скверны. В США создают мобильный интернет с христианским фильтром. Там появится отдельная сотовая связь. Это не просто как будет какой-то тарифный план, говорят разработчики. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальный инструмент контроля над тем, к чему получают доступ их родители. В общем, в этом мобильном интернете не будет загружаться на устройство пользователя, значит, содержимое сексуального характера, материалы, связанные с насилием и сатанизмом. Сатанизм, напомню, у нас признано экстремистским. Наши операторы предлагают родительский контроль, то есть ты можешь поставить галочки, что ребенок может смотреть, чего не может, но это по желанию родителя. А тут будет как бы на уровне уже, собственно, сотового оператора, угу, по сути.
0: Ну, почему бы и нет, если бы у нас что-то было подобное, я думаю, что желающие были бы, их было бы немало, особенно среди тех, кто покупает симки с детям, да, то есть, условно говоря, для того, чтобы оградить ребенка, который сам еще не самостоятелен, вы ему покупаете телефон, вы же ставите туда сим-карту, как бы за ваши деньги оплачивается все это дело, да, в общем, я думаю, многие родители бы поставили бы нечто подобное для того, чтобы, ну, быть более спокойным за то, что там происходит с детьми, потому что, конечно, через эти телефоны выворачивание мозгов и, значит, загрязнение душ происходит в бешеном масштабе по всему миру, но и в том числе у нас. Поэтому я думаю, что это было бы нормально. Я слышал, что в Штатах уже такая сеть была, Патриот, как бы, да, но она и есть. Вот. Но здесь они, видимо, предлагают что-то более расширенное, так сказать, более такое углубленное. Вот. И смысл здесь очень простой, да, для того, чтобы уже на уровне, значит, предварительного отбора, как бы, да, вы не получали бы, в принципе, всякую, так сказать, ерунду, вот, ненужную, как бы, или откровенно вредную, вот, и вообще себе мозги этим не забивали. Ну, и в первую очередь это актуально для родителей и их детей. Так как, ну, я примерно знаю, как у нас там родительский контроль, этот вот то, что можно сделать, то, что нельзя, там что-то можно, а что-то нельзя обойти, так сказать, просто не получается, вот. Ну, и опять же, всякие разные хитрые, так сказать, негодяи, они находят способы это обойти. Посмотрим, смогут ли американцы придумать что-нибудь такое, что обойти нельзя, вот. Но я думаю, что, кстати говоря, сейчас там это будет пользоваться серьезным успехом. Между прочим, там вообще такой идет такое, так сказать, переосознание себя, значит, в этом христианском контексте. Большое количество людей, на самом деле, обращаются и в христианство, и в православное христианство в том числе. Вот, и я думаю, что там это будет весьма актуально. Но, опять же, здесь, я говорю, в первую очередь, конечно, для родителей, которые пытаются своих детей оградить и хотя бы примерно представлять, что там происходит с их детьми, как бы, да, и теми телефонами, которые они вынуждены покупать.
1: Детей надо в первую очередь защищать от их родителей, бессмысленных потребителей табака, водки и фастфуда. Это смс-ка от нашего слушателя. Ответы на вопросы по поводу мошенников. Вот. Первый комментарий, что, значит, нужно решать вопрос, запретив кредиты, оформление кредитов через дистанционные, через госуслуги. Вот. В конце концов, не так часто люди берут кредиты. Можно и до банка дойти, если надо. Другой комментарий. Тоже по поводу мошенников, надо с ними жестче, чуть ли не стрелять.
0: Стрелять? Вы сначала их найдите, а потом будете стрелять.

0: так сказать, да. Главная проблема состоит в том, что их очень трудно поймать за руку. И я говорю, так сказать, тоже, когда говорят про все эти технологии, вот якобы они несут только пользу, на самом деле с помощью этих технологий сделали несчастными уже миллионы и миллионы людей, обворовав их, так сказать, украв у них деньги и так далее. И никто, собственно, и найти-то никого не может, да. Я думаю, что сейчас вот это криминальное сообщество уходит все глубже и глубже как бы вот в киберпреступность, и это понятно, потому что они ничем там не рискуют, так сказать, не надо там подставляться, значит, под дубинки и пули как бы этих самых милиции и полиции там, ну и а прибыль как, просто вообще несопоставимо больше, чем любой там традиционный там, словно говоря, там криминальный заработок, да. Вот, что касается кредитов, ну да, наверное, все это правильно, потому что вообще легкость, как раз именно легкость, значит, оформления кредитов стала одной из базовых, так сказать, вот причин распространения мошенничества. Но вообще-то, я могу сказать вот по своему, в том числе, опыту, я, например, себе буквально там за 3 дня оформил самозапрет на кредиты, не потому что я их беру, а потому что просто я не хочу, чтобы за меня его кто-то взял. Вот заходите на эти госуслуги, вот, пишите заявку, через 3 дня вот вам оформляют самозапрет на кредиты. Если вам вдруг понадобится кредит, ну, вы точно так же, как бы, да, его отменяете и все дела. Отменили на один день, пошли, взяли, так сказать, через день опять поставили. Вот, то есть, на самом деле, тут такая, если вы будете внимательнее, осторожнее, как бы, да, и не поленитесь, то, в принципе, можно и имеющимися средствами себя частично оградить вот, от вот этого мошенничества, по крайней мере, хоть какие-то препоны поставить. Это, во-первых, а во-вторых, знаете, вот опять же, вот это вот дневать и ночевать в этих соцсетях и вот в бесконечной болтовне друг с другом, это тоже один из таких вот удобных для мошенников поводов и способов вас подловить, потому что вот огромное количество мошенничеств совершается, как известно, следующим образом: вам от кого-то присылают, так сказать, какую-то ссылку, на которую надо подписаться, вот, вы или какую-то голосовалку, так сказать, вам что, больше нечего делать, как голосовать, вот, это же на тщеславие выстроено, да, не, надо проголосовать, так сказать, надо свое мнение, меня же спрашивают, я, значит, очень важная персона, это же чисто вот на тщеславие выстроено, вы там куда-то нажимаете, как бы, да, все, вас, так сказать, раз зацепили, подцепили, через это взломали ваши контакты, и пошло, как бы, по этим контактам, тролливали, вот, а чем это порождено? Порождено невнимательностью, порождено, как бы, да, вот тем, что вот вообще и этих контактов какое-то немеренное и ненужное количество. И вот эта привычка со всеми все время, так сказать, вот это обсуждать все, так сказать, да, постоянно надо свои 5 копеек вставить, что-то там хмы-хмы там или бубуи там, да, оно тебе надо вообще, да. Вот, что называется, здесь следи за собой, что называется, будь осторожен.
1: Да, и следи за словами. Ну да. Комментарий слушателя: проверял платные и бесплатные версии родительского контроля, ну, от сотовых операторов. Пишет: детский интеллект в легкую обходит все эти интеллекты через встроенный режим суперсбережения в телефонах, тем самым отключается родительский контроль. Действительно, я недавно читал статью, что дети сейчас настолько прокачаны в обходе всевозможных запретов, они не только там вот энергосбережение, там в зависимости от модели телефона, они на раз, два, три смотрят, что им надо, скачивают, что им надо. Но это, опять же, нужно... Пример США, да. Да,
0: исходя из этого, американцы, собственно, вот эта американская идея, она из этого исходит. То есть вы, в принципе, даже если вы в телефоне разбираетесь просто, так сказать, значит, как корифей, как бы и мастера, вы можете что угодно делать, а в рамках подключения к этой сети вы ничего не получите. Вот отсюда идея. То есть, условно говоря, как бы в этой сети этого содержания просто нет. Вот, поэтому даже вы можете обойти все контроли, как бы, да, но вам тогда придется покупать или другую сим-карту, вот, а это уже, опять же, деньги, и дети, как бы, там, например, не могут себе позволить, или другой телефон с другой сим-картой, и тоже, ну, это уже там отдельная история и так далее. То есть вот эта американская идея, она от этого и отскакивает именно.
1: Ну, вообще удивительно, что это появляется в Америке первой, да, потому что там мы помним, до Трампа была и свобода слова, и пол меняй куда хочешь, в любую сторону. Наверное, все-таки влияние вот таких и Трампа, и Джей Ди Венса, вице-президента, влияние вот таких течений, тенденций набирает ход.
0: Государственная политика в любой стране мира определяет тенденции развития общества. Поэтому, когда, знаете, надо говорят, ну вот это уже неизбежно, ну вот с этим надо смириться и прочее, про какие-нибудь социальные явления, это вранье. на самом деле, так сказать, то, что один человек придумал, другой может как бы отменить как бы, или изменить. Вот, собственно, и все. Поэтому государственная политика формирования общественного мнения в любой стране, в любой исторический период всегда играла, играет и будет играть ключевую роль. Поэтому, когда мне начинают, так сказать, что-нибудь рассказывать, вы знаете, это уже и не изменить. Хорош лапшу на уши вешать. Это не изменить только тогда, когда вы не хотите это менять. Скажите, что вы не хотите это менять по каким-то причинам. Ну, тогда понятно будет, тогда надо будет выяснять всякие разные причины. Это, во-первых. А во-вторых, по Западу там такая штука. Так как они раньше начали, они уже до тошноты нажрались. Вот многие из них уже так сказать, до тошноты.
1: Ну, по Европе не похоже,
0: естественно. Ну, в Европу, значит, до тошноты не нажралось. Или там, скажем, не пришел еще свой Трамп. Ведь приход Трампа – это тоже, понимаете, результат соответствующих настроений в обществе. Никакой Трамп не пришел бы, если бы огромное количество людей как бы не среагировало на его слова, на его риторику. Вот такие дела. То есть, вот это тоже говорит о том, что, вот опять же, нам тоже не надо, мы постоянно вот в этом хвосте. А смотрите, как у них, так сказать, да. Подождите какое-то время, как бы, и увидите, что то, как у них, как бы, да, ну, просто разваливается, да, или там не дает нужных плодов. Поэтому вы подумайте, как надо у нас, вот, учитывая их опыт. Вот так вот.
1: Опыт, ну, я как бы предполагаю, что, наверное, да, можно рассмотреть и какие-то плюсы, детали из этого опыта. Но эта сеть еще запускается, она еще не готова к подключению. Сейчас секундная пауза. К другим темам переходим. Естественно, много про геополитику, много и про вредное содержимое вредных мессенджеров, социальных сетей. Вот два комментария. Слушаю новости и удивляюсь. А наши российские агенты есть на территории Украины? Вот. Ну, видимо, в новостях было, что ФСБ задержала, да, очередных предателей. Другой комментарий. Почему укронацистов называют гражданами России? Они для нас не граждане. Вы согласны или нет? Ну, наверное, слушатель имеет в виду россиян, которые по указке из Киева передают туда разведданные, ну, либо готовят теракты. Но по паспорту они же граждане России.
0: Ну, да, это такое все. Почему называют? Потому что они являются гражданами России. Вот и все. Например, значит, террористы, бандиты, имеющие паспорта российские, так сказать, они должны быть ликвидированы или, скажем, наказаны, вот, но при этом, при всем, они все равно остаются гражданами России. Поэтому вот это вот укронацисты там и так далее. Вы можете называть их как хотите. Но формально, юридически они граждане России. Вот и все. Может быть, кому-то из них не надо было давать гражданство, вот, потому что там есть и люди с приобретенным гражданством встречаются. Это другой вопрос. Вот. Но если он его приобрел, то он на данный конкретный момент гражданин России. Поэтому пафос ваш понятен, но с юридической точки зрения как бы это бессмысленно. Что касается наших агентов на территории Украины, ну, я уверен, что они есть. Вот, но понятно, что в новостях вам про них не расскажут. Вот. А эти, например, скажем, украинские власти говорят, что, так сказать, и их полно и много. Вот, и тоже они там пытаются их все время ловить. Зеленский, например, говорил, что у него там покушение что-то там 13 раз там, или сколько там, 23 раза, я не знаю, он какую-то большую очень цифру называл. Я думаю, что он врет, конечно же, да, вот по количеству, но что-то, возможно, и имело место быть. Вот кто знает. Поэтому, ну, понятно, что в новостях вам про это рассказывать точно не будут.
1: Ну, за рубежом, он все больше за рубежом, там где-то на публике, он там не боится, там охрана выше крыши. В своей стране, в том же Киеве, периодически из бункера вылезает, так-то его, ну, как бы с народом не замечен, скажем так. Про ситуацию на Ближнем Востоке мнение слушателя. Американцы воюют сегодня до тех пор, пока не сбросят старое вооружение, и пока ВПК будет сыт хорошими заказами. Со слабыми они готовы воевать вечно. Сейчас пришли сообщения, тоже агентство передаю, что якобы Вашингтон дал 48 часов Ирану на окончательный ответ.
0: А уже, по-моему, он давал. Ну, еще самые, да, последние 48 часов.
1: Да, как это, не марсианские, а сатурновские 48 часов, да, не там растянутые.
0: Ну да, которые там долго-долго крутятся. Это самое, я не знаю, что он там, ну, посмотрим, ладно, это тоже, Трамп, он может там бесконечно что-то такое там юморить. А насчет оружия, ну, отчасти вы правы, отчасти, конечно, все, ну, сложнее. Пока они не сбросят, нет, слушайте, ну, они это старое оружие могли бы кому-то продать. Смысл не в этом, там, ситуация все-таки более комплексная, чем вот такие вот прямолинейные штампованные объяснения. Вы думаете, им некуда девать старое оружие, что ли, да?
1: При Байдене вот эти все там бронетранспортеры, да, вооружения, по сути, уже списаны, да? Вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию, они в виде военной помощи, Трамп говорит, на 350 миллиардов долларов
0: передали. На ту же Украину. Поэтому, поэтому на самом деле, ну, нет, я так не думаю, да. Но то, что военно-промышленный комплекс заинтересован в войне, ну, это понятно. Так как, значит, занимаются там всем этим частные компании, им нужны государственные заказы. Вот, естественно, они заинтересованы в том, чтобы эти государственные заказы получать. Поэтому им вообще все равно, там, оказывать помощь Украине, воевать с Ираном, так сказать, или, не знаю, с Венесуэлой, или еще с кем-нибудь, хоть с Марсом, лишь бы давайте деньги. И, кстати говоря, тут вот Хексет недавно же выступал в этом в Конгрессе, где сказал, так сказать, да, вот, ну, а что вы к нам пристали? Мы же вам сказали, война закончена, все, отстаньте. Вот 60 дней прошло, а им там, типа, да, дальше надо продлевать, получать разрешение у Конгресса, чтобы вести боевые действия больше 60 дней, надо получать разрешение Конгресса. Одна из причин, между прочим, по которой Трамп объявил о завершении операции, это вот эти самые 60 дней. Угу. Да, он как бы по закону, по американскому, если военная операция длится больше там 60 дней, по-моему, он должен запрашивать разрешение у Конгресса. А он раз так и сказал, а все, военная операция кончилась.
1: Ну, видимо, Конгресс вибрировал по этому вопросу.
0: Да, военная операция кончилась, поэтому идите вы нафиг, так сказать. А сейчас у вас какая операция? А сейчас другая уже операция, совсем она вот называется проект «Свобода» там, или так далее, так далее, так далее. Но что сказал Хексет там? Он вот именно это сказал, типа, отстаньте от нас, противные, как бы, да, мы все делаем правильно. Но что он сказал? А теперь, говорит, теперь, как бы, да, вообще-то, готовьтесь к тому, что нам понадобится $1.5 триллиона, как бы, на восполнение вот тех затрат, которые мы там потратили. Поэтому я думаю, что ситуация не такая простая, вот оружие там сбагрить куда-то, а не есть куда сбагрить оружие, они могут продать его по дешевке, в конце концов, да. Вот, но да, конечно, ВПК, он всегда будет требовать заказов.
1: По поводу, опять же, ситуации на Ближнем Востоке, нужен ли в этом регионе какой-то совместный контингент российско-иранских
0: войск? Да я вас умоляю, ну, слушайте... Хватит, так сказать, да. Тут я могу сказать так, вам не хватает проблем, что ли, так сказать, на других направлениях? Ну, какой там контингент российско-иранских войск? Для чего? Для кого? Чтобы вступить в войну с США, что ли, или как? В Персидском заливе, так сказать, да, вот. Ну, нет, я думаю, что это все какие-то фантазии.
1: С Днем Святого Георгия поздравляю,
0: да, сегодня день, да, так сказать,
1: и памяти слушатель, Святого Георгия, да, слушатель желает победы нам всем.
0: И, кстати говоря, в 1945 году, именно в этот день, да, значит, был взят Берлин, 5-6 мая, так сказать, да, и это была Пасха в том году, в 1945 году это было, так сказать, воскресенье Христово и день Георгия Победоносца. Вот, на мой взгляд, случайного ничего не бывает, вот, поэтому вот, и эти дни тоже оказались не случайными. А, между прочим, командовал тогда нашими войсками, значит, маршал Георгий Жуков.
1: Да, Георгий Константинович, самый, наверное, известный полководец нашей Великой Отечественной войны. К другим темам, вопрос к Сергею Михееву. Почему бы России не провести испытание «Посейдона» для начала с неядерным боеприпасом в районе Ла-Манш? Ну, наверное, чтобы припугнуть британцев. «Посейдон», напомню, подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. А сегодня было объявлено о ракетных испытаниях на полигоне космических войск Кура, но это на Камчатке.
0: Ну, я не очень понимаю, какой смысл задавать это мне, как бы, как будто у меня тут кнопка, так сказать, под рукой по запуску «Посейдонов», как бы, и всего остального.
1: Буревестник,
0: да?
1: «Посейдон».
0: Буревестников, «Орешников» и «Посейдонов». Я только выбираю тут на клавиатуре, как бы, да, и запускаю там, да. Какой смысл у меня это спрашивать? Вы прекрасно понимаете, что этого не будет по одной простой причине, да, мы не проводим ядерные испытания вообще пока, да, потому что у нас мораторий на ядерные испытания вообще, даже там на наших полигонах, там, условно говоря, там, на Новой Земле, еще там где-то так далее. Но что там говорить про Ла-Манш? Да, если мы, так сказать, не решаемся, условно говоря, по разным причинам нанести удар там по руководству Украины, ну, к чему вот эти вопросы про «Посейдон»? Ну, можно, конечно, помечтать как-то, да, и прочее-прочее, вот, но, опять же, надо понять, а дальше-то что? И, опять же, если вы говорите об ударе, это одно, об испытании, как бы, это другое. Испытание, значит, можно провести и в другом месте, чтобы его заметили, да, продемонстрировав свою готовность. Хотя вот недавно, на прошлой неделе, как раз, по-моему, да, а может, это уже было в понедельник или вторник, там американцы сделали заявление, что если, например, там Россия начнет возобновить ядерные испытания, то надо понимать, что к этим ядерным испытаниям вернутся и все страны с ядерным оружием, да? Вот, что-то такое подобное, так сказать, там оттуда проскочило.
1: Да, проскочило, сказал, вот как только другие, значит, что-то начнут, мы тоже начнем. Это было, да.
0: Да-да.
1: Сейчас, поэтому... видимо, сейчас вот все на каком-то низком старте.
0: Да, находятся. Поэтому надо понимать, что здесь тоже такая штука, да, может быть, оно и нужно, но, опять же, там про ла-манш это, конечно, фантазия, но продемонстрировать свою решимость, видимо, все-таки надо думать над тем, как это сделать, иначе бояться им будет некого.
1: На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Давайте начнем. Начнем с главного. И, наверное, пожалуй, это вообще основная тема. Там, конечно, есть и другие события, которые можно было бы разбирать. Но все-таки главное – перемирие, которое не состоялось. И что из этого вытекает? Ну, с самого начала было понятно, что, выражаясь языком 90-х годов, ЗЮС не с теми людьми решил договориться на потом. Понятное дело, что криворожский придурок не в курсе был реалий 90-х, но, видимо, ему сейчас наглядно это показывают. Ну, когда твое мнение просто не волнует. Наши наносили сегодня полдня удары. ЗЮС провякал, что они рассматривают все возможности, включая парад, но утвердительно ни да, ни нет не сказал. Давайте попытаемся смоделировать эту ситуацию. Конечно, вообще последнее, что бы мне хотелось, это мыслить как ЗЮС. Но у меня в любом случае это не получится, потому что я не наркоман. Наркотики вообще вредны. Вот. Но тем не менее, давайте попробуем представить. Вот он сидит и думает. Хорошо, мы нанесем удар по параду. Мы сорвем русским праздник. Что будет потом? Стоп, говорят ему. Господин президент, мы за последнее время запустили в сторону Москвы 3000 дронов. Долетел только один, и то, извините, мог бы не долетать. Поэтому расчет на то, что в этот раз что-то долетит, ну, безусловно, человек разумный, хотя к наркоману это вообще никакого отношения не имеет, ни от чего не зарекается, но тем не менее. Что будет после этого? А после этого есть заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое не нуждается в каком-то двойном толковании. Там сказано, посмеете только испортить русским людям праздник, мы сносим к ядрени фени все центры принятия решений. Да, безусловно, сидит ЗЮС, пудрит ноздри кокаином и говорит, ну и чего? Я буду в бункере и вообще не на территории Украины. Мне наплевать. Семьи моих чиновников тоже во Львове. Да, говорят ему, господин президент, мысль, в общем, не дурная. Теперь представьте себе. У вас есть целый ряд разных сложностей. С бусификацией, с экономикой, там крупное производство встало. Ну, потому что встал ArcelorMittal Кривой Рог. Миттл. Я бы убил бы за слово Миттл. Потому что I'm a metal guy. Вот. Оно встало. Почему? Потому что Укрзалезница, то есть железная дорога, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, вот, она не справляется. Ну, то есть она, может быть, и хотела бы, чтобы train kept rolling, но у них нет, не получается. Почему не получается? Потому что train уже давно goes to hell благодаря русским ВКС. Вот у тебя есть и эти сложности, у тебя есть сложности с бусификацией, у тебя вообще много всего. Теперь давайте представим, вот сидит Тарасик в Киеве и считает, что он на короткой ноге с Мефистофелем, ну, то есть ему ничего не будет. Он может делать чего угодно. А русские — это ж такие лохи, которые, ну, как бы никогда не отвечают. И поэтому Тарасик сидит и пьет латте. А теперь представьте себе, что половины Киева нету. Ну, то есть, вот там есть воронки. Ну, между прочим, это такая история, знаете ли, болезненная. Ну, даже для имбецилов хуторских. Но все равно болезненная. Почему? Дело не в том, что есть воронка. Да пес бы с ней. Я думаю, там еще, извините, как вот в романе «Ремарк», ефрейтор пошел и помочился на черный обелиск, там, наверное, еще столько же сбегает помочиться на Банковую. Нет, дело не в этом. Дело в том, что каждый подспудно будет думать: так, значит, мы достали русских. Сейчас они ударили сюда. А куда будет следующий прилет? Вот давайте себе представим, да, вот сидит в Шевченковском районном суде мой любимый Ковтуненко и судит террориста Беню. А тут ему жена, ну или я не знаю, муж его, пес их разберет, что у них там в головах у этих придурков, пишет смс-ку, что: слушай, тут в центре нынче очень хлопотно. И вот будет сидеть судья Ковтуненко. Он же себя любит, как себя любит каждый хохол. Он же хочет, чтобы у соседа корова сдохла, а не чтобы, извините, его на заклане отнесли вместо этой коровы. Правда же? Вот. И он будет думать, а куда в следующий раз прилетит? И главное, когда? Ну, это такое себе, знаете, мучительное времяпровождение. Ведь в чем здесь главная засада? В том, что русского медведя очень тяжело разбудить. Вот, но надо прилагать великое множество усилий. Надо там, я не знаю, что совершать. Но потом, когда Михаил Потапыч просыпается, ты его хрен уже уложишь. А если русские войдут во вкус и скажут: слушайте, но в конце концов, разве Господь не велел смотреть в сторону Иерусалима? А тогда чего делать? Это ж ты сейчас такой дерзкий и четкий, когда ты думаешь, что русские на это никогда не пойдут. А если пойдут... А что ты в ответ сделаешь? Санкции обложишь? Да я хотел бы посмотреть, как Европейский Союз будет проводить, то есть будет пытаться написать очередной санкционный пакет на фоне крестного хода всероссийского. Потому что если на месте Киева по результату вот этого всего будет воронка, ну я уверен, что это будет крестный ход. Нет. Может быть, конечно, братцы, может быть, меня смотрят, ну, вот такие прямо самые, что ни на есть, отпетые злыдни. Вот прямо элита Мордора. Не просто элита, преторианская гвардия Мордора. Ну, потому что то, что мне пишут люди, я по сравнению с ними, это вообще букетик незабудок. А, между прочим, я человек, ну, такой бываю, жесткий, могу катком проехаться, похлеще, чем некоторые исторические герои. Ну, это ладно, зрители, но ведь в глубине души абсолютно каждый этого хочет. Ну, чего вы обманываете сами себя? Вот за все то, что происходило. Это же сразу прямо индульгенция. Ну, хорошо, и? Это же одно дело, ты там на потужном марафоне, мы там побеждаем, Гаспарян спрятался в подвале с Соловьевым, они обнимаются, плачут, прощаются, там уже штурмуют иноагенты, чтобы уводить. Это же понятная вся история. А потом соприкосновение с реальностью. Хорошо, а извините... Ну, громадяне будут в шоке, а Западу это как подавать? То есть ты там пришел и рассказал, что русские лохи ничего не сделают, а потом тебе скажут: а вот это чего было? И как ты будешь после этого рассказывать о том, что ты уже почти победил, ты уже почти въехал в Кремль? Такая тяжелая история, да? Насколько я понимаю, там сейчас рассматривают несколько вариантов. Я склоняюсь к тому, что они попытаются ударить по Москве в ночь с 8 на 9. И потом будут делать вид, что и орать, что подождите, а парада еще не было. Я считаю, что вот первая попытка, и надо сразу хренарить. Прям в ночи. Ну, чтобы пробуждение совпало сразу с упражнением желудка. Тут же вот прям молниеносно. Я абсолютно в этом убежден. Потому что попытка вот, вот с этой публикой вообще о чем-то разговаривать, она абсолютно беспредметна. Это гопник. А гопник понимает только силу. При том, что я абсолютно убежден, Европа сразу сходу сделает вид, что... А мы-то чего? Мы ничего. Если это произойдет, мне кажется, что следующие итерации, это в отдельных странах начнет меняться точка зрения на происходящее. Ну, особенно те, кто максимально горячо хочет повоевать. Потому что, когда ты хочешь повоевать, ты же искренне думаешь, что ты будешь победителем, правда? И с тобой, драгоценным, ничего не случится. А вы знаете, вот такие кадры, когда есть банковое, только в архивах видео, а по факту там воронка. Есть Владимирская, да, есть только в архивах видео, а по факту там воронка. Вы знаете, вот даже, наверное, самый отбитый на голову имбецил задаст себе вопросом, а хочется ли мне вот этого? Ну, вот чтобы я стал, так сказать, героем этого прекрасного действия. Точно ли мне этого хочется? Точно ли мне это нужно? Я бы нанес бы еще бы этот удар бы в порядке, так сказать, назидательной цели. Не, уже не по отношению к Селюкам. А по отношению ко всяким там Мерцам, Макронам, вот этим всем прочим. Сказать, ребят, вы что-то хотели? Вы там что-то говорили про 29-й, 30-й, 31-й год. Не надо оттягивать. Удовольствие надо получать здесь и сейчас. Давайте. Вы что-то хотите, мы вам это сейчас сделаем. И сразу начнет меняться тональность. Я... много раз говорил, могу еще раз сказать, никогда в нашей истории нас не любили, когда мы занимались размазыванием соплей. Вот когда мы сжаты, когда мы целеустремленные, когда если не всю посуду побили, то дверь точно вышибли и унесли сервант. Вот тогда да, тогда сразу меняются настроения. Кстати, они очень быстро поменяются в аппендиксе. В Армении, там товарищ Пашинян что-то по поводу дронов вдруг стал мыслить. То есть еще, казалось бы, еще вчера ты не умел играть даже прямой ритм на барабанах. Я уж там молчу про косые размеры. Вот, ну ладно. А сегодня ты уже о дронах размышляешь. Ну вот я думаю, что... это бы сильно простимулировало его мыслительный процесс. В Молдове, опять же, кумушка эта, Майя Григорьевна. Она, кстати, сегодня при деле. Она вмешалась в работу молдавского правосудия. Да, это, конечно, а как может быть иначе? Всегда все решения молдавского суда, вплоть до конституционного, это только после вмешательства... местоблюстителя престола. Она вспомнила про Плохотнюка, вы будете смеяться. Она решила, что 19 лет мало, надо дать ему четвертак. Причем я вот когда был суд, и когда Плахи впрудили 19, помните, я тогда говорил, что это только захищение бюджета. Это не рассматриваются там вот эти там порнографические съемки, контрабанда табака в особо крупных размерах, организация заказных убийств. Это все мимо тазика. Это только за украденный миллиард. И сегодня она потребовала четвертак за что? Правильно, ровно за то же. Ну, думаю, еще не предел. Думаю, будет требовать еще большего. Ну, а чего? Хлеба и зрелищ. Представляете, молдаване сидят себе без денег и перспективы. Зато есть новость о том, что вон плаху отрядили на четвертачок. Все уже бодрее жить-то, правда же? Ну, а что, на Украине не так разве действует? Точно так же. Есть негативный фон какой-нибудь, там, пленки Миндича, там, я не знаю, там, работа Верховной Рады, еще что-нибудь. Да, а мы сейчас найдем перемогу в чем-нибудь. И главное же, что находят, и громадянин уже опять счастлив. И громадянин уже опять верит в будущее. Послушайте, вот наверняка там в комментариях кто-то будет писать, там, ну, из серии «Любвеобильны», надо вот думать о людях, там, туда-сюда. Вот, смотрите, сегодня, значит, все абсолютно хуторские СМИ раскассировали новость, русские подло ударили по детскому саду в Сумах. Ну, что у вас воображение рисует, да, несчастные дети пришли и сели на горшок, в этот момент все, амба. А потом показали кадры эвакуации, там ни одного ребенка, там вот такие вот мордовороты, ну и очевидно, что это был центр ВСУ. Вот скажите, вот этих людей надо жалеть? А нам можно вообще, вот в теории мне напишите, ну, можно даже не под трансляцией, чтобы тут ее вот не грузить, а вот перейдите в Макс-канал, там вот ссылка на этот эфир, вот там открытый комментарий. Вот, друзья, напишите, вот можно жалеть человека, и не просто человека, а 63% населения, которые убеждены, что через 10 лет они будут процветающей страной в Европе. Это сразу после новости, что в ближайшие 15 лет в ЕС их не примут. Вот объясните мне, вот как этих людей можно жалеть? Вот, ну, у меня не получается. Если бы они все сидели вот так вот, им бы руки бы спеленали, такие белые халатики, кружка ромашкового чая, трехведерная клизма ежедневно три раза. Да, тогда бы можно было бы действительно жалеть. Ну, слушайте, ну, горемыки. Да, вот на Руси их называли скорбноголовые. Ну, то есть скорбь головы. А вот как их жалеть, если вот эта публика является населением? Вы просто вдумайтесь, 63% убеждены, что через 10 лет они будут процветающей страной Европы при условии, то есть, вернее, попутно, ЕС говорит, в ближайшие 15 лет вы туда не вступите. Вот я вам могу честно сказать, вот в такие моменты я просто развожу руками. Я не понимаю, как вообще до этих людей достучаться. Мне даже, знаете, иной раз кажется, что даже некий очистительный огонь Господен, он тут тоже будет бессилен. Потому что даже после этого там найдется кто-то, кто скажет, а все равно я верю в европерспективу. Это, конечно, на самом деле удивительный абсолютный эксперимент по превращению человека в примата. И надо сказать, что хутор блестяще с этим справился. Но всякий раз, когда я вот за этим вот наблюдаю, когда мне это попадается в новостях, вот, я думаю, ну, слушайте, ну ведь еще вот каких-то жалких 13 лет назад, мы же как бы общались. Да, я даже больше того скажу, ну, то есть там были контуженные, и последний раз я с ними общался в январе 22 года. Ну, то есть их контузия была видна, но не казалось, что они настолько ебобо. Ну, с другой стороны, это тоже смотря с чем сравнивать. Тут есть Латвия, которая озлобилась на Макдональдс, заявив о том, что вот что это они там призывают на работу брать людей, которые знают русский язык. Ну, наверное, потому что это второй язык по распространению в стране, несмотря ни на что. Может быть, это как-то связано? Ну, вдруг, я предполагаю, это безусловно, это у меня москальское ошибочное суждение. Ну, я скромно так, тихонько, вот, поинтересуюсь. Причем это же не мое утверждение, они же сами эту статистику приводили. Мы тут ни при чем, мы воспользовались любезно тем, что писала Делфи в свое время. Ну, с другой стороны, ладно. В конце концов, им всем виднее. Надо вот это запомнить. И вообще использовать это как припев. После каждой новости, говорит, им виднее. Вот, други дорогие, на этом на сегодня все. Что будет завтра? Мы с вами завтра, даст Бог, в привычное время, в привычном месте и обсудим. Покамест берегите себя. До новых встреч. Пока.

0: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Интересные данные публикуют некие социологические конторы, которые изучают отношение граждан Украины к своему, как говорится, титульному языку, ну, а также к языку русскому. Совсем недавно Татьяна Бережная, это министр культуры страны, говорила о том, что 71% украинцев в интернете интересуются и используют русскоязычный контент. Ну вот недавно совсем... Приложение «Киев цифровой» провело исследование и выяснило, что только треть жителей украинской столицы говорят исключительно на украинском языке. Почему такие результаты после многих лет сплошной украинизации и воспитания ненависти ко всему русскому? Из-за чего так, почему так получилось? Попытаемся разобраться с нашим гостем. У нас на прямой связи журналист Сергей Миркин. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, на ваш взгляд, в чем причина вот этого, ну, прямо скажем, феномена?
1: Ну, во-первых, я не верю, что в Киеве и треть пользуется украинским языком, действительно, в бытовой сфере. Это, скорее всего, люди так отвечали просто социологам, исходя из политической конъюнктуры. Киев традиционно город русскоязычный, несмотря на достаточно сильные националистические там позиции именно среди интеллигенции, которая потом распространилась и на другие слои населения. Поэтому, но то, что Киев это русскоязычный город, и он таким был фактически все время, и мы можем вспомнить и описание Булгаковым, как это очень хорошо в Белой гвардии описывалось отношение к украинскому языку коренных киевлян, которыми являлись герои романа. Так он и в советское время был, так он и остается, по сути, сейчас, несмотря, ну, понятно, на определенное переселение жителей из украиноязычных регионов, в частности, Западной Украины. Но в целом вот это омбусмен ихняя мовная, как и Денисенко, Денисова, честно говоря, выбила из головы, да, ее. Вот она, по-моему, еще в апреле, нет, в сентябре месяц, она жаловалась, что ее дочка в Киеве пишет в интернете на русском языке, и что она ее с ней проводила профилактически воспитательную беседу по этому поводу. А та и аргументировала, что ее друзья просто не будут читать ее посты, если она будет их в интернете писать на украинском языке. И это, по-моему, такой действительно показатель, который куда важнее и, мне кажется, более объективный, нежели любые социологические опросы. То, что подростки пользуются преимущественно русским языком в своем общении. Потому что подростки, они же прежде всего пользуются тем языком, который пользуется в их семьях, именно в домашней атмосфере. А не то, допустим, когда же их родители где-то пытаются показывать, что они патриоты и говорят там на украинском языке. Важно не только, как человек общается, например, где-то на работе или в каком-то госучреждении, а на каком языке он говорит на кухне у себя дома.
0: Сергей, как вы считаете, вот почему все-таки эта политика, она не привела к желаемому для киевских властей, для киевского режима результату? Потому что в 2022 году на войне, на волне начала боевых действий многие граждане Украины начали принципиально говорить о том, что мы все, мы не говорим на русском языке, мы используем только украинский в быту и так далее и тому подобное. Вот эта вот волна определенная наблюдалась, но потом она как-то схлынула. И сейчас мы видим тот результат, который вот показывают данного рода социологические исследования. Как вы считаете, в чем причина краха вот этой насильственной украинизации?
1: Да, эта волна действительно была, и я помню тогда посты в украинском сегменте интернета, когда люди писали, что я говорил на русском, но теперь я буду только общаться на мове. Даже могу сказать, видел такой пост, написал один человек из Харькова, которого я знаю лично. Но мне кажется, это именно на той волне, на той, скажем так, поднятой патриотической, националистической волне. Вот эта вся пропаганда, которая тогда исходила, ну, скажем так, от условного Арестовича, который, да, внесен в список экстремистов и террористов. И тогда, да, это вот люди на это, во-первых, они верили в быструю победу, то, чего не произошло, как им обещали, 2 недели. А сейчас, во-первых, пошла определенная усталость от чего происходящего, и люди, условно говоря, начали возвращаться к своим истокам. Ну, им проще общаться на русском языке, потому что он для них родной. И те, для кого он родной, они к нему, соответственно, возвращаются. Потому что переходить на язык, который для тебя недостаточно родной, который ты недостаточно знаешь, это все равно насилие над самим собой. В 2007 году, еще при Украине, я работал в юстиции районной. Я очень хорошо видел, как люди вынуждены заполнять документы на украинском языке, когда они недостаточно его знают, недостаточно понимают. Это у людей всегда вызывало злобу, определенный дискомфорт. Ну, а тут, ну, там это были вынуждены, потому что документы просто бы не приняли на русском языке. А тут, как говорится, когда человек сам на себя вводит какие-то самоограничения, конечно, постепенно он от них отказывается. После этого уже насилие над собой. Второй аспект, как вы правильно сказали, насильственная украинизация. Когда тебе что-то навязывают, это вызывает это всегда вызывает определенный протест. И человек этому пытается как-то противостоять на своем уровне. Даже если он начинает говорить, допустим, как требует в некоторых магазинах в том же Киеве, общаться только на украинском, ну, просто у них закон есть, что в сфере торговли нужно общаться на украинском языке. Ну, люди, конечно, допустим, он поговорил, сказал пару слов, выдавил себя на украинском в магазине, а потом он вышел, выматерился, пришел домой и говорит на русском. В принципе, это все уже было, и вот в мемуарах Нестора Махно это хорошо описано, как он, когда добирался из Петербурга в Гуляйполе, тогда из Петрограда, с ним и железнодорожники отказались говорить на русском языке. И какие-то у него вызвало эмоции, негатив и к железнодорожникам, и ко всей, по-моему, тогда уже гетьманской власти, гетьмана Карапатского.
0: Кстати, как вы считаете, нынешние киевские власти, нынешний киевский режим способен хоть каким-то образом реально и адекватно оценить эту ситуацию и, не, как говорится, скорректировать политику? Потому что, вот смотрите, та же самая Ивановская, о которой мы говорили, омбудсмен языковой Украины, она отчиталась недавно, что Киев занимает первое место по количеству жалоб на нарушение языкового законодательства, причем он там этих жалоб в 2 раза больше, чем в Одессе, которая занимает 2-е место. И при этом по телевидению украинскому выступает некая, с позволения сказать, Ирена Карпа, которая говорит о том, что если вот учителя должны следить за тем, чтобы дети на переменах говорили на украинском языке, и если ученик этого не делает, то его насильно нужно заставить выучить стихотворение Леси Украинки или Тараса Шевченко, и только тогда вот его проймет, и только тогда он научится уважать, понимать и любить украинскую культуру. Вам не кажется, что в данном случае это просто бег по граблям? Люди уже видят результаты этой политики и, тем не менее, продолжают колоться и жрать кактус?
1: Осознать могут, подкорректировать нет. Потому что, может быть, даже уже осознали, потому что, я думаю, кроме вот этих социологических опросов, которые видимо, у них обязательно есть закрытые социологические опросы, есть определенные докладные записки от спецслужб, которые объективно оценивают ситуацию. Поэтому, думаю, то, что украинизация провалилась, там это прекрасно понимают. Но корректировать они ничего не будут, потому что это будет удар по их основным нарративам, поэтому они ее будут продолжать. То, что даже подростки начали во Львове использовать русский язык больше, чем раньше, это вот тоже, по-моему, недавно это Омбудсмен говорила в какой-то передаче, как там, Иванцова, да, как ее фамилия?
0: Новская.
1: А?
0: Ивановская.
1: Ивановская, да, извините. Да, вот она в какой-то передаче это говорила, и там она спорила с какой-то киевской журналисткой, точнее не спорила, они накидывали какие-то идеи, как это можно изменить, честно говоря, бредовые. Ну а то, что вот некая дама предлагает заставлять говорить на украинском языке в школе, ну так вон, по-моему, актер Бенюк, нацист, он предлагал бить детей розгами за то, что они говорят на русском языке. Ну, она-то не в глобальном плане, он, по-моему, это было, по-моему, где-то полгода назад, интервью у него брала какая-то журналистка, она ему пожаловалась, что ее племянники говорят на русском языке, он ей предложил их пороть. Ну, поэтому там, по-моему, они другого не видят, никакой методологии, только как силой заставлять говорить на русском, на украинском, простите, языке. А, соответственно, это у людей вызывает и отторжение. В том числе, в первую очередь, конечно, у детей, у подростков, как у людей, более склонных выражать свои эмоции. Ну и более скрытное отторжение у взрослых. Вот опять мы возвращаемся к тому, что говорили, что поэтому эта политика и проваливается.
0: Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами.
2: Добрый день, уважаемые наши телезрители. С вами программа «Точка сборки». Сегодня в студии я, Павел Орехов, шеф-редактор портала «Перископ», и с нами в студии сегодня наш дорогой гость, политический философ, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, Александр Юрьевич Казаков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, сегодня мы продолжаем тему малых городов. Наверное, сегодня в большей степени поговорим про их типологию, вот, и про, как это принято сейчас говорить, вот культурный код, который они несут до России. Потому что в прошлых наших эфирах мы с вами говорили о том, что это, в общем-то, малые города – это душа России.
3: Да, это не только душа, это, на мой взгляд, прошлое и будущее. Это в настоящем некоторая пауза была. А
2: Да.
3: так-то и в этом прошлое и будущее.
2: Ну, если уж так говорить, то в прошлом все города были малыми.
3: Когда-то, да, когда даже столичные.
2: Да, у нас, ну, наверное, в Киевской Руси, если уж мы в такие глубины зайдем, ну, наверное, только Киев, то
3: Новгород.
2: относительно.
3: Новгород.
2: В Новгороде было поменьше 50, там вроде 40 насчитывалось или что-то вроде
3: Но
2: того.
3: вот как раз к типологии. Вот я считаю, честно говоря, что деление городов на малые и немалые, исходя из количества, ну и вообще из формальных признаков, из количества населения, оно не рабочее. Для статистики, наверное, да. Для статистического описания страны, что тоже, конечно, необходимо делать, для этого да. Но для планирования для страны, планирования для регионов, планирования для городов, это негодный признак, поскольку особенно на таких числах, ну, 45-55, это на самом деле незаметно. Я понимаю, что 10, хотя я своей малой родиной считаю не то место, где я родился, а то, где вырос. Это родина моей мамы. Это село Сукмановка Жердевского уезда, Тамбовской губернии. Но вот в этом селе было 3000 дворов.
2: Немало.
3: Дворов. Когда я был ребенком, средние семьи, ну, там трое детей в семье считалось мало. Вот четверо-пятеро. Ну, вот даже если взять средняя семья, а обычно еще два поколения, то есть там фактически малый город.
2: Ну, если так, даже если мы возьмем в среднем по 5 человек на семью, что это 15 тысяч человек, да, да, вот, при том, а, скорее всего, больше.
3: При том, что там было несколько двухэтажных каменных строений всего, это было реально село на большом южном тракте.
2: Какой сейчас район? Это какой район, получается?
3: Ну, такой же, как и уезд, Жердевский.
2: Жердевский,
3: да. Да. Вот, и, ну, правда, когда я родился, как раз в эти годы он уже, превратилась в деревню, потому что многие, наши, наверное, слушатели не знают, чем отличались деревни от сел на Руси. В селе был храм, а в деревне его не было. А на деревне были больше, чем села. Вот, вот это качественный признак, кстати, да, для деления между... Вот, у нас было село, но при Хрущеве село превратилось в деревню. Сейчас пытается вернуть себе статус села.
2: Его снесли села полностью, храм?
3: Ну, колокольню снесли во время войны, 50 км фронт не дошел до села, понятно, это там, ну, это чисто военная вещи, необходимость, да, слишком большая была. А уже храм сносили при Никите Сергеевиче, да, фундамент только остался, долго в итоге и взрывали, и тракторами, хорошо был, добротно был построен.
2: Да, странно, что капитальное строение снесли, потому что все-таки всегда храмы старались использовать. Для
3: ну, вот в данном конкретном случае не получалось, потому что это был, таких храмов на, ну, в империи было всего три, один был в Петербургской губернии, один на Украине, один вот здесь, он был очень большой. Угу. Он абсолютно доминировал, его ни во что нельзя было превратить. Только в планетарий, пожалуй.
2: Планетарий
3: для села, планетарий...
2: Для села в 15 тысяч человек очень даже неплохо.
3: Слишком, но он реально доминировал над местностью. Вот это, кстати, к вопросу о типологии. Значит, вот...
2: Да.
3: На мой взгляд, типология для малых городов должна быть сложной. То есть нельзя их как бы группировать по простым параметрам, в простота хуже воровства, правильно говорят. Потому что, причем брать самые сложные, например, вопрос динамики. Скажем, есть города, сравнительно небольшие, с убывающей динамикой. Речь не только об оттоке населения, речь о уменьшении активности даже в городе. То есть, когда сокращается торговля, сокращается производство, даже там сельхозогородное. И это может продолжаться очень долго. И если это, опять же, этот город на 50-60 тысяч человек был, то это может... Иногда это длилось с 91-го года до нынешних дней. Вот, и совершенно не факт, что этот город надо закрывать на замок амбарный. Надо смотреть, надо думать. Вот. Есть города сегодня, их все больше и больше, наоборот, с возрастающей динамикой. Вот, и это малые города, они формально малые, вот, но на самом деле они зачастую являются драйверами роста для огромных провинций. Огромных реально, ну, даже по меркам нашей страны.
2: А можете пример привести?
3: Ну, вот пример Чкаловск, извините, что я все время вперся в этот город.
2: Хороший пример, да.
3: Но следующий, как бы, такой драйвер роста от него довольно далеко, на другом берегу Горького водохранилища, Городец. Вот. А здесь именно он является таковым. Правда, ну, у него есть естественные преимущества, у него река есть. Дорог нету сквозных. А река есть. Еще, может, думать, подумал, что-то из сибирских городов посмотреть.
2: Ну, в сибирских?
3: Не в сибирских, знаю. Байкальских. Вот Северобайкальск, например.
2: Ну, Северобайкальск, он тоже не на самом простом месте находится.
3: Там, да.
2: Город сам по себе.
3: Ну, нет, вот да. Я тоже подумал о том самом, ну, и даже если небольшие города, но там их, там скорее поселки, даже на берегу Байкала, понятно, что у них есть как бы источник для роста, там нужны просто правильно поставленные мозги и с плеч растущие руки, по большому счету. Но, с другой стороны, смотрите, ведь есть... Я сейчас вспомню такие города, которые являются...
2: Я тоже пытаюсь вспомнить, но наверняка они есть.
3: Есть.
2: Наверняка. Вот можно, конечно...
3: Ну, вот город Ржев.
2: А, вот, кстати, ну, Ржев, он считается все-таки средненьким.
3: Средненький, да?
2: Он, не знаю, с какой там уверенно больше 50 тысяч.

0: Градообразующее предприятие. В советское время там было два градообразующих предприятия. Был монастырь, который функционировал на правах колхоза. Вот у нас были такие в Советском Союзе. То есть это был официальный его статус, юридически он как колхоз работал. И было ЛТП, лечебно-трудовой профилактории. Два было главных предприятий.
1: Ну, там вроде что-то еще было. Он как центр сельскохозяйственной округи-то работал.
0: Это да. Ну, да. Ну я же в данном случае про предприятие говорю.
1: Ну, да.
0: Ну, скажем, монастырь, да, я его застал еще в позднесоветские времена. Он, конечно, в этом смысле там был такой колхоз-колхоз. То есть там огромное было сельхозпроизводство и... Не только животноводство и не только зерновые, но даже и рыба. Вот они делали свои пруды большие и все.
1: В плане рыбки там им очень хорошо повезло, вообще в этом плане повезло. Там же еще был в свое время в Псковской области еще один малый город Талапск, который на островках в Псковском озере.
0: Ага, нет, это, вот. Это я не добрался.
1: Ну, посмотрите, это к северу, получается, от Пскова. Там
0: на северо-запад, скорее всего, да?
1: Ну, северо-запад, да. Не, северо-восток. Потому что там есть, вот в том месте, где соединяется Псковское и Чудское озера, остров Желачек, или Желачок, не помню, как там точно, который сейчас эстонское название имеет, не помню, какой-то Саар, ну, очередной, да, понятно. Вот. Но там это был такой центр, за который боролись Ливония с Москвой там, на протяжении столетий, ну, соответственно, на рыбных промыслах.
0: Ну, да.
1: Вот. А южнее, ближе к нашему берегу, там вот находилась группа городов, которые вот в тот момент, когда, собственно, была смута, и до этого еще была Ливонская война, оттуда рыбу поставляли в Псков. Вот. И во время войны с Наполеоном эти острова тоже отметились тем, что там для русской армии много хорошего они поставляли.
0: Ну, кстати, Псковская
1: время.
0: Губерния вообще, да. я даже что-то в книжках это не читал, я это глазами увидел, какое, как эта губерния, находящаяся вдали от театра военных действий, как она участвовала.
1: Постоянно оказывалась вблизи.
0: Там и госпиталя были, там и открывали новые заводики по производству оружия. То есть это логистический хаб был такой, может, Петербург, Псков, туда в сторону.
1: Не, ну туда же шла группировка наполеонская, да? Которую там Витгенштейн, по-моему, противостоял.
0: Да, да, да.
1: Ну, вот. Ну вот, короче говоря, вот благодаря всем их заслугам и тому, что там было довольно много населения, там основали, вернее, этой группе сел придали статус города.
0: А, ну, вот. Ну это ну, принцип, как, это как да. Донецк был создан в свое время, да. То есть серия шахтерских поселков обвели кругом, теперь вы все вместе один город.
1: Да, ну вот, а у Пскова там таких городков-то было в окрестностях очень много, там вот наподобие того же Воронича, который возле Пушкинских гор,
0: угу.
1: Это вот все тоже такие места, которые еще ждут.
0: Да, нет, нет, там ну, да. Похов, исторический город.
1: С Кремлем но... сохранившимся.
0: Да, но он находится на трассе Псков-Великий Новгород, но эта трасса сама по себе, мягко говоря, не ухожена.
1: Ну, он, кстати, не псковский считается, это новгородская крепость.
0: Но область-то псковская.
1: Ну, область псковская, да, но он к псковским пригородам не относился.
0: Вот. Но да, там вообще есть на что посмотреть и где походить, но вот этот маршрут пока не освоен ни администрациями, ни, по большому счету, ни туристами.
1: Да, вот там бы Серебряное кольцо бы, вот, если у нас Золотое кольцо, вот там бы оно бы очень хорошо.
0: Кстати,
1: было бы к месту,
0: значит,
1: да.
0: Я думал, не называл это Серебряным кольцом, но думал о таких группах островов, и островов тоже, это острова активности, о группе городов в других вообще федеральных округах, например, в Сибирском.
1: Там тоже есть.
0: Потому что только там принцип отбора не сохранившееся историческое архитектурное наследие, а собственная история этих мест, например, Чайный путь отдельно. Скажем, города, где занимались рудой. Они, у них очень крутая история.
1: Петровск-Забайкальский.
0: Ой, да там их много.
1: Енисейск, который был центром
0: можно
1: золотой лихорадки.
0: Да. Отдельный маршрут, это я, кстати, давно это предлагал сделать нашим тем туроператорам, которые занимаются, собственно, Россией. Сделайте каторжный маршрут.
1: пройти в колодках, да?
0: Ну, нет, конечно.

0: Можно? Нет, можно проехать, это, учитывая расстояние от Москвы до Сахалина, это и на автобусе ты не проедешь. Вот, но ключевые места, я вот, ну, довелось мне неплохо походить по Забайкалью, и там, между прочим, сохранены и памятники, то есть и стоят памятники, там и декабристам, и прочее, сохранены какие-то даже старинные постройки, то есть, ну у нас, тут надо выбрать правильный параметр, вот, а дальше просто продолжать приучать наше народное население к любви и к интересу к собственной истории, которая гораздо, помимо того, что интереснее, она еще и полезнее.
1: Да, вообще неплохо знать свои корни. У нас очень много людей называют себя патриотами, но спроси, где находится Изборск, но я боюсь, что этот вопрос в тупик.
0: Что, про какую избу идет речь.
1: Да.
0: Но это, боюсь, что это признак вообще современного общества, недостаточная грамотность не только патриотов, потому что либералы тоже не знают, что такое Изборск.
1: А тут парадокс, между прочим. Источников информации стало в разы больше.
0: Кстати, да.
1: Вот,
0: да.
1: А знаний стало, соответственно, обратно
0: пропорционально. А это означает, то есть если есть возможность выбирать, но нет интереса к выбору, это говорит о духовном состоянии общества, значит, потому что общество может превратиться в атомизированное перекати-поле в силу естественных причин. Потому, ну, честно говоря, вот, ну, войны-то нам всегда помогали, конечно, на протяжении истории. Внешнее давление всегда помогало сплочению внутри.
1: Не всегда. Это самое, Первая мировая
0: кроме
1: война, я бы не... Я бы не сказал, что Первая мировая война сильно способствовала.
0: Первая мировая война в 14-м, 15-м, даже 16-м году способствовала не только сплочению общества, включая и негативные черты там, немецких погромов, но а какой был промышленный подъем, а как работали общественные комитеты. Нет, на самом деле первые 2-3 года.
1: Период, да.
0: 2-3 года, да. А потом, с одной стороны, неудачи на фронте, с другой стороны, ошибки во внутренней политике, и с третьей стороны революционная пропаганда, все вместе сделали свое дело, а потом еще и наша интеллигенция, не могу по-другому это ее назвать, улучила момент, чтобы захватить власть, а из рук у нашей интеллигенции валится всегда все, кроме пера. Единственное,
1: да,
0: что они умеют только писать.
1: После февраля они, конечно, там так нахозяйствовали.
0: Да, нет, на самом деле они ввергли страну в катастрофу за несколько месяцев.
1: Ну, царь тоже, конечно, старался.
0: Нет, ну, при нем страна не разваливалась кусками.
1: Нет, а что есть, то есть.
0: Февралисты, да, уже к лету фактически развалили империю. Корниловский так называемый мятеж был... Мы про малые города неплохо... Мы, между прочим, малые города дно...
1: Дно, да.
0: То самое, где...
1: Тоже Псковская история, область, между прочим.
0: Где вершилась история в те времена. Исторические маршруты вообще, на мой взгляд, очень перспективны, потому что Золотое кольцо, и уже большое Золотое кольцо, новое, уже не настолько, потому что тоже город Чкаловское, основное его архитектурное наследие находится под водой. Ну, на самом деле и под водой его нет, потому что его разбирали, в отличие от городов под Ярославским морем. Здесь разбирали все-таки.
1: Да? Ярослав, вы имеете в виду Рыбинское водохранилище?
0: Да, Рыбинское.
1: Ярославское. А разве Мологу море не разобрали?
0: Мологу не разобрали.
1: Да? Она Молога или Молога?
0: Ну, местные говорят Молога.
1: А, Молога, значит, да. Отлично. Это, ну, как Старопец или Торопец?
0: Ну, да, Череповец или Череповец. Да, это, я тоже же... приехал в Череповец впервые со знанием, что это Череповец, и тут же получил, что я... Без грамот,
1: потому что он черепа.
0: Череповец.
1: Да. Это весь черепа.
0: Кстати, вот,
1: да,
0: тоже малый был, всегда был малый город.
1: Это вообще село было. У них же там вот эти вот крупные села Весями были. Была Весьегонская, да. Весь Черепа, вот. И потом они стали Весьегонском и Череповцом.
0: Да,
1: Екатерина постаралась,
0: кстати. И при этом мы как бы знаем в основном через Череповецк стали, да, этот город в стране. Ну, те, кто вообще знает, что это город. И, еще те, кто поклонники хоккея.
1: Первый по численности город Вологодской области. Он же столичный-то обошел.
0: Но при этом задолго до сталелитейной промышленности, задолго того, как там появилась хоккейная команда, Там же была уникальная керамика. У меня дома есть большой запас, я там закупался. Черная керамика, невероятная. Она какая-то такая брутальная очень. Такая жесткая, такие углы такие, без всяких виньеточек, вот ничего вот этого. То есть совершенно, ну, как северная противоположность всем этим нашим хохломе и тому подобном.
1: Да. Она такая прям вот... Суровая северная, суровая, да, красота.
0: Что цвет, что формы. Но она невероятно эстетически притягательна. Вот, так что эти промыслы у них давнишние.
1: Да, там, кстати, вообще вот в этом регионе, и к северу, например, в Каргополе, там вообще вот это вот керамическое производство, и вообще в целом художественное, mm-hmm. оно очень своеобразное, оно очень интересно. Кстати говоря, это же оно глушью-то стало в более поздние времена, после того, как изменились торговые пути, mm-hmm. они переориентировались mm-hmm. на тот же самый Санкт-Петербург. Изначально-то это был главный соляной путь в России. У mm-hmm. того же Каргополя у него была соляная монополия.
0: Сольвычегодск.
1: Да, mm-hmm. по-моему, еще... Ну, и Сольвычегодск — это просто место добычи соли, yeah. там, да, и так далее. Тотьма.
0: Ну, так как был чайный путь, был и да. соляной, конечно. Это же... Соль была важнее, чем чайная.
1: Конечно. Вот эта вот соль поморская, соль, которую там вываривали из ключей, mm-hmm. там и Соловецкий монастырь. Чего они все такие огромные? Вот они на соли-то и поднялись в первую очередь.
0: Ну, Соловецкий еще и логистику контролировал.
1: Но
0: вот там крепость впер... Макская.
1: Да. Ну, но крепость-то возникла не на пустом месте.
0: Ну, да, да, да,
1: там,
0: да.
1: Там таких на море много было. Но там и не только он. Та же самая Кола, которая потом...
0: Не путать Кока.
1: Да, которая стала, да, пригородом Мурманска со временем. Тоже богатый
0: Кстати,
1: был город.
0: Кстати, знаете, вот мы тогда хотели... Ну, скажем так, если общегуманитарный подход использовать, то ну, это тоже можно засунуть в коммунитарку, хотя это касается физической реальности. Вот мы сейчас... таким витиеватым путем дошли до северных малых городов, а ведь у них, и причем у обоих кластеров, и вот этого исторического кластера, и у кластеров промышленных городков советского времени, даже те, которые возникали вокруг там, ИТЛ, у них же совершенно другая перспектива в ближайшие десятилетия. И об этом тоже надо помнить. И дело не только в Северном морском пути, который сам по себе сейчас является одним из ключевых драйверов роста нашей страны в целом. Это, я слежу достаточно внимательно за развитием этого мегапроекта. У нас мало мегапроектов. И смотрю, какие команды интеллектуальные подключаются. Вот Александр Галушко со своей командой «Кристалл Рост» тоже подключился через морскую коллегию к этому проекту. А Александр Галушко и его друзья, они не про мореходство, вот, они про территории, которые прилегают. И там огромные планы освоения севера, которые накладываются на изменение климата. И это действительно создаст уникальные по отношению к нашей помнимой нами истории уникальные обстоятельства. Сейчас, это, ну, и в последнее время об этом президент минимум дважды говорил, что там идет как бы система, транспортная система, то есть, условно говоря, по горизонтали Северный морской путь, а по вертикали от него это наши сибирские реки, которые должны стать речными транспортными коридорами. И понятно, что все города, которые находятся вдоль этих рек, приобретают другое значение. Там появятся и рабочие места, там появятся предприятия обслуживания, там технического обслуживания речного флота, там появятся пристани и так далее. То есть это поднимет целый пласт активности в тех самых краях, которые стратегически нам необходимы. Это Зауралье в основном. Ну, да. И прежде всего это касается прибрежной зоны Северного Ледовитого океана, Северных морей. И тех городов, которые там. Вот, с учетом того, что ну, я просто проинформирую, дальше зрители могут сами, что это не тайное знание, и никто не прячет эту информацию. Просто она достаточно давно перестала быть на первых полосах газет, условно говоря. Но начиная с 70-х годов прошлого века, еще Это сколько уже? Больше 50 лет прошло. Mm-hmm. Когда впервые была учеными диагностирована странная динамика температуры в Атлантике, вот это достаточно быстро было осознано учеными же, как изменение температурного режима течения Гольфстрима. А потом со временем появилось объяснение. Правда, это то самое объяснение, которое объясняет, почему, но не объясняет, почему это так происходит. Как всегда, в природе все сбалансировано, и с юга на север идет поверхностное теплое течение Гольфстрим, а под ним донное холодное идет лабрадорское течение навстречу.
1: Как бы, не совсем навстречу, оно так... Немножко, получается, западнее отходит.
0: Ну, они не крест-накрест, да. Вот, но все равно, учитывая те объемы океана, которые каждый из них занимают, и проблема в том, что не Гольфстрим остывает, а донное течение нагревается и поднимается наверх. И в 70-х годах прошлого века было создано 5 институтов в разных странах, под эгидой ООН, они продолжают работать, занимаются постоянными наблюдениями. Вот и тогда был прогноз на 200 лет, что через 200 лет, когда пересекутся два этих течения, Гольфстрим просто остановится. Мы все в школе учились, и мы знаем, где заканчивается Гольфстрим. Например, в Мурманске, в Балтийском море, в Энспилсе, в Латвийском. То есть... Благоприятный климат Западной Европы на 99% обеспечен Гольфстримом. Да. Вот когда он остановится, Британия покроется льдами, как сегодняшняя Гренландия. Только прогноз сместился. Вот это как бы консолидированное мнение ученых. Они перенесли этот момент. Все хорошо сидят. На 2050 год. Mm. Это вот.
1: Уже прям рядом.
0: И при этом произойдут глобальные изменения климата, естественно, во всей Евразии. Европа меня мало интересует, там ничего хорошего не будет, сразу говорю. Вот, но, скажем, центр максимально благоприятного для современного человека климата окажется не в районе нашего Сочи, а на севере Сибири.
1: А за счет чего?
0: Физически подробностей не знаю. Вот в смысле, они там есть, они тоже описаны. Вот, но я и не климатолог, вот, поэтому я читаю, исходя из здравого смысла, насколько это убедительно, плюс элемент доверия к самим этим институтам, они не партийные, не политические, и даже не геополитические. Вот все это под эгидой ООН происходит. Вот, и предварительно как бы картирование измерения климата, и там даже отвечает на вопрос, который у меня, естественно, возник, что тундра превратится в болото. Оказалось, нет, тундра довольно быстро высохнет и начнет цвести и зарастать. И если это наши севера сегодняшние, то вся вот эта инфраструктура, которую сегодня мы там строим, фактически ввиду вечных льдов, понятно, что льды еще дальше отступят.
1: Ну, вот. Как и мерзлота. Как и мерзлота вечная.
0: Ну, тут с мерзлотой, видите, тут есть один фокус. Я, например, когда в Забайкалье в том же... Ну, мы же понимаем, да, что это Забайкалье граничит с Китаем. Тут она никакого отношения оно не имеет к Северному Ледовитому океану. Но существенная часть Забайкалья стоит на ледяной плите. То есть под землей реально просто лед. Тоже вечная мерзлота. Ну, да. За тысячи километров от... Поэтому климат поверхностно не изменится. Вот, а то, что будет там под землей, останутся ли там ледяные плиты или нет, это я уже не знаю.
1: Но тут они же возникают в большей степени вот как раз из-за этих контрастов погодных и температурных. Из-за того, что лето короткое и прохладное, а зима длительная и очень морозная.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Если произойдут изменения, как минимум, вот с зимними температурами, тогда и мерзлота начнет отступать.
0: Ну, Только вот еще раз, куда отступать, если она на юге Забайкалья, это мерзлота, только она под землей глубоко.
1: Ну, это вот на юге Забайкалья, это просто один из, условно говоря, эпицентров вот этого сибирского антициклона. А вот, допустим, в Ивенкии она на значительной части территории очаговый характер носит. И, кстати говоря, тоже очень интересный перспективный регион для развития. Это...
0: Я уже который раз удивляюсь вашим знаниям, каждый раз вспоминаю Вышгиева.
1: А мы недавно это обсуждали как раз с точки сборки. Я там... Это пустыня, по большому счету, сейчас. Вот эта вся Восточная Сибирь, которая обладает просто уникальными запасами того же каменного угля, например. Это, по сути, второй Донбасс. Тунгусский бассейн.
0: Третий после Кузбасса.
1: Ну, может быть, даже первый, потому что по объемам это вообще крупнее и того, и другого.
0: Ну, здесь надо смотреть уже на качество угля, там антрациты.
1: Там разведка-то пока еще очень недостаточная. Разведывали в основном вблизи крупных городов, ну, в первую очередь для теплоснабжения.
0: Ну, да.
1: Вот. А так там площадь залегания что-то в порядка миллиона.
0: Вот это то, о чем мы говорили в первом нашем разговоре, и даже ссылались на Ивану Матвиенко. У нас действительно, у нас даже в нашей стране сегодня до сих пор сохраняются белые пятна. Либо на земле, либо, вот как в этом случае, под землей. У нас недообследовано, недорасследована даже наша земля. И поэтому активность нужно направлять, прежде всего, вовнутрь. А никакие города-миллионники, которые вбабахают посреди Сибири, без советской власти шансов нет. А там... это только в централизованной плановой экономике можно построить там 100-тысячный город по плану, и там будет 100 тысяч человек. Вот просто я напомню, что некоторые средства и методы социального моделирования, которые при советской власти использовались очень эффективно, они возможны только при определенном устройстве государства, они сегодня невозможны. Это пример, который я привожу, он живой пример, я его лично знаю. На Балтийском море, рядом с городом Лепая, тут, собственно, там и город находится, поэтому, находится уникальное такое ландшафтное явление, их в мире два. Второе — в Венесуэле. Это внутренний залив с бутылочным горлышком, достаточно глубокий.
1: Это как Маракайба? Вот это.
0: Совершенно верно. То есть, но тут горлышко еще меньше, там стояли на... краях каменные башни и цепь. То есть корабли заходили туда, цепь поднималась, и он закрывался.
1: Вообще идеально.
0: Вот. И там же, поэтому там во все времена еще с времен Российской империи была военно-морская база. Там появились первые российские подлодки «Акула» и «Кашалот». Именно здесь. Вот. И там при советской власти тоже осталась военно-морская база в Лепое. И вот как раз 70-е годы, когда она уже полностью сформировалась, там было до 3000 моряков, а городишко-то село, маленький совсем. И 3000 моряков, когда они на берегу и в увольнительной, это проблема. Ну, потому что, когда им делать нечего, они начинают...
1: отдыхать.
0: Шалить.
1: И не очень культурно.
0: Шалить, да. Как получится. Вот, и как это можно было сделать, как это было сделано при советской власти, и как невозможно сделать сейчас. В этом городе построили ткацкую фабрику на 3000 рабочих мест. Девушек завезли из Белоруссии, а сырье тащили из Узбекистана. Когда в советское во времена перестройки, значит, хаяли эту фабрику, что это неэффективная как бы экономика, потому что лучше фабрику там, где сырье, чем сырье тащить сюда.
1: Нет.
0: И никто не задался вопросом, что вообще...
1: Это не так работает.
0: Дело-то в другом. Решалась другая проблема. И она была решена, и через год после открытия фабрики население Лепы умножилось примерно на 3000 человек. То есть 3000 детей родилось сразу. Все. То есть была проблема, она была решена. Сейчас такими командными методами ничего решить невозможно. Вот, но, с другой стороны, мы имеем ребят на линии фронта без мобилизации. Поэтому сейчас нет на другие. И над ними тоже надо думать. То есть надо искать мотивацию, надо искать привлекательные какие-то практики. Но вот эти города, я почему вспомнил-то, которые у нас на северах, уже сегодня... надо планировать то, что в этих городах будет существенно увеличиваться население. Это неизбежно, потому что там появятся рабочие места, они будут дорогие рабочие места. И, как всегда на северах и всегда в Сибири, туда поедут, ну, тихие, спокойные обыватели, у которых энергетический баланс ниже среднего, туда не поедут. Они вообще никуда не поедут. Они будут там, где они есть. То есть люди, которые готовы будут на такую радикальную смену своего, как бы, жизненного уклада, это всегда пассионарные люди. Вот, и я вообще считаю, что вот сейчас с Сибирью и Дальнего Востока начнется второй этап освоения нашей страны и экономического подъема, потому что люди поднимают экономику, а не деньги. Деньги – это всего лишь обеспечивающий ресурс. Вот, и поэтому и по берегам Сибири, великих сибирских рек, и в прибрежной зоне нас ждет реально городской бум, потому что сегодня в нынешних обстоятельствах поставить там одну станцию, которая там будет обслуживать, так не работает. И никакие беспилотники, и никакие роботы тоже этого не сделают.
1: Ну, конечно, нет.
0: То есть это начнется новый этап освоения Сибири, северов и Дальнего Востока. Вот. И это будет уже вот сейчас. То есть это планы строятся сейчас, финансирование и строительство уже идет сейчас. Восстанавливаются взлетные полосы, восстанавливается портовая инфраструктура советских еще городов, которые были забыты, а теперь о них не только вспомнили, а их реально возрождают, но пока возрождают инфраструктуру. Это потом туда поедут люди. Вот о чем тоже надо думать, потому что надо заранее думать о сбалансировании, о сбалансированном, как бы, переселении. Легко было Столыпину с перенаселенной европейской частью и почти безлюдной Сибирью. Но часто не так. С другой стороны, вот этот пылесос, о котором мы уже говорили, который высасывает людей у нас большой трубой с востока на запад, он, скорее всего, перестанет работать, потому что там будет интереснее. Там будет интереснее, там будет выгоднее, там будет перспективнее. Вот. И это тоже про малые города. Но это про малые города будущего. Вот, я все-таки считаю, что не только я один, у нас миллионы людей, которые так считают, что мы не должны бросать вот так вот ни за что ни про что давно обжитые нами пространства. И это касается даже центральной России, центральноевропейской части России, скажем так. Это касается Урала, это северов касается. Потому что естественная миграция населения поближе к югу, она понятна. Ну, это как в фильме было там, «Достояние республики», да? Чего вы в Крым бежите? Там тепло, там яблоки. Вот, это как бы, ну, это понятно. Значит, нужны действительно социально-экономические практики. Нужно реально социальное моделирование, которое привлекает людей, то есть создает обратный тренд. Это при огромных размерах нашей земли скученность в одном... Это как, знаете, на лодке. Сядьте все на один борт, лодка перевернется. Нам нужно равномерное расселение. То, что и население у нас будет тоже расти по более-менее адекватным прогнозам. Самыми разными способами. Вот. Но не до такой степени, чтобы нашу огромную страну сделать равномерно обжитой. Поэтому мы свои исторические области не можем просто забросить, повесить амбарный замок и уехать, например, поднимать Сибирь. Чем это отличается от того, чтобы перебраться в эти идиотские миллионники-человейники? Вот, так что... А заодно и про перспективы поговорили. И те города, которые на севере собирался строить Сергей Кужугетович Шойгу, он просто как бы часть информации дал. Это не чьи-то фантазии, это реальные проекты. Просто это города вдоль северного прохода, который задуман еще при Иосифе Виссарионовиче, и который, слава богу, не забыли. Вот, и снова оценили, насколько он и тогда-то был необходим. Ну, а же теперь тем более.
1: Это имеется в виду именно морской путь?
0: Нет, это имеется в виду железнодорожно-шоссейный.
1: Да. Тут в первую очередь сейчас напрашивается связь по широтному направлению. Ну, в Западной Сибири уже какая-никакая инфраструктура есть. Через Восточную Сибирь с Якутией, а дальше уже выход к Охотскому морю и Камчатка.
0: Да, да. Ну, собственно, планировавшийся, там было несколько маршрутов, но вот этот северный проход, он думал, замысливался прежде как железнодорожный, но, естественно, сопутствует ему и шоссейный. Это нам трасса. Просто железную дорогу сделать легче, как ни странно, в тех краях, чем шоссейные. Вот, да. Сейчас есть новые материалы, сейчас это не проблема. И он шел из наших европейских более-менее северных регионов через Северный Урал, и прямо по северам шел. И он один маршрут шел на Камчатку, второй шел на Магадан. И там естественная ветка, которая опускается вниз, к Хабаровску и Владивостоку. Но это уже...
1: Через Охотск?
0: Настолько детально не помню, а только я графически помню.
1: Ну, по берегу, видимо.
0: Да, да, по берегу. Да.
1: Вот это логическое, как раз логичное направление, потому что вот именно такого пути у нас в России не хватает. Самое главное, мы Камчатку имеем. С идеальными просто условиями, с прямым выходом в океан. Авачинской бухтой, да. Которая там может весь наш флот вместить. Угу. И при этом она никак не связана с большой землей.
0: Да.
1: Это совершенно парадоксально.
0: Верно. Вот, и плюс к этому проект мостового соединения наших, и, возможно, не только наших, может быть, и будущих наших, но это, правда, программа на другую тему в разделе геополитика. Вот, но мост на Сахалин – это...
1: Ну, или туннель.
0: Я знаю, что мост это проектная реальность.
1: Почему туннель при Сталине начали строить?
0: Ну, не знаю, почему сейчас. Может, потому что понравилась история с Крымским мостом.
1: Ну, может быть. Опять же, технологии поменялись с тех
0: да,
1: пор.
0: Да, вот. Так же, как и...
1: Хотя туннель безопаснее.
0: Безопасность, согласен. Вот. Но в любом случае, просто это именно проектная реальность. А давайте сделаем проект, я знаю, что проект уже есть. Даже,
1: А дальше это логическое продолжение, это уже мост в Японии.
0: Вот это, заметьте, не я это сказал. Вот. Причем в Японию, которая станет частью нашего экономического региона.
1: Конечно, да. Просто наш попутный сосед тогда
0: да.
1: будет.
0: Да, да, и мы сделаем Японию... Вот осуществить
1: мечта снова великой,
0: и главное, защищенная от Китая, которую они боятся так, что до дрожи в коленах, они знают, что они натворили.
1: Да, нет, ну у нас...
0: И уверены в том, что при любой первой возможности Китай им за это отомстит, и они... Вот так что им тоже деваться некуда. Но вот в любом случае, вот сегодня, да, опять же, когда у нашего государства нет этих инструментов, тех, которые были у советской власти, есть другие, но они, скажем так, более, с точки зрения человеческой, они более мягкие, но при этом они менее эффективные с точки зрения конечного результата. Они все-таки слишком вариативные и уязвимые, кстати, тоже. Но они есть, тем не менее. В любом случае, вот те маршруты, о которых мы сегодня говорим, это строительство, возрождение и строительство как раз малых городов.
1: Да.
0: Потому что миллионники там не нужны, их там не будет никогда. А любая деревня, которая находится на берегу там, Оби или Енисея, она при такой... транспортной, логистической перестройки неизбежно будет превращаться в малый город, потому что это будет пристань, и начнет вокруг нее...
1: Некоторые уже были. Появиться. Туруханск возьмем.
0: Да.
1: Он просто тоже неизбежно станет расти.
0: Да.
1: Потому что
0: да,
1: у него там верно. Положение прям вообще выгодно стратегически.
0: Да, совершенно верно. Вот. Поэтому вот у нас, таким образом, у нас есть как бы два глобальных... проекта, ответственность за которых должны разделить между собой государство и мы. Потому что ни государство с этим не справится, государство, не додумается до всего, до чего нужно додумываться. А мы не справимся, потому что ресурсов не хватит. Но вот складывая усилия государственные и общественные, первое – это сохранение исторических мест обитания, в том числе то, о чем говорил Матвиенко. И для этого надо прилагать специальные усилия, нужны специальные программы. То есть недостаточно лозунгов здесь, и недостаточно даже осознания. То есть надо создавать другую среду в этих малых городах. Мы об этом уже говорили. Это причем среду нужно создавать с расчетом на молодежь. Нельзя эти города делать местами для ветеранов и пенсионеров.
1: Да, то есть это не должны быть, вот, условно говоря, как садовые товарищества, да. Куда приезжают отдохнуть.
0: Как сейчас вся пенсионерская Москва живет на дачах, а квартиры сдает и на это живет. Вот этого не должно. То есть малые города и в центральной России, и на северах, юг сам о себе позаботится. И вот честное слово, тут можно не париться. Вот, но центральная Россия, севера, ну, не будем называть про Малоруссию. Малоруссия — это вообще это место огромного количества малых городов, огромного количества. Потому что то, что мы сейчас даже в военных сводках называем агломерациями, а что значит агломерация? Ну, вот если вы из Донецка едете в сторону границы, то вы не замечаете, что вы уже в другом городе, если табличку не засекли. То есть вы едете в Донецк, та же самая дорога, те же самые дома, вообще ничего не меняется. Вы уже в Макеевке, вы едете дальше, вы уже в Шахтерске.
1: Да, я там проезжал, я помню, вот. Когда один заканчивается, начинается
0: другой. Это одна агломерация, другая идет на север до Славянского. А это все и есть сеть малых городов, да. Вот, которые наши бравые воины вернут в наши трудовые руки, и мы должны их превратить в города, ну, это еще города новой воинской славы. Это тоже будет драйвер роста своего рода. Ну и сейчас вся страна вкладывается в восстановление этих городов, потому что я в 2014 году, когда на них посмотрел, это было... Вот я такое видел в начале нулевых, наверное, где-то на Урале, где-то в Сибири. Люди живут, но ощущение абсолютной запущенности. То есть, начиная с 1991 года, все программы были на Украине просто вырублены.
1: Да, это заметно.
0: Дорог, инфраструктура, катастрофа какая-то вообще. Просто выключили все. Вот мы-то про свое варьё возмущаемся, но там это... Если у нас Монблан, то там Эверест. Потому что деньги-то выделялись. Но ни копейки не доходило. Дороги в чудовищном состоянии.
1: Там все инфраструктура.
0: Городская инфраструктура. Катастрофа.
1: Я тоже был впечатлен. Всё.
0: Вот, поэтому у нас таких городов мало, но они есть, кстати.
1: У нас много депрессивных городков. Там просто единственное, что вот, первое, что бросается в глаза, это то, что вот этот вот развал, который начался с 90-х, вот он прям вот бросается, действительно.
0: Да, это правда.
1: Вот
0: эта
1: депрессуха ужасная. Это при том, что видно, что край богатый, и туда вкладывались годами.
0: Невероятно богатый, причем по всем параметрам. Если они умудрились даже в Запорожье, в Житнице, там города реально заброшенные, такое ощущение, что у них вообще хозяев нет. Богатейший край, где, правда, там, Захарыч Каспинасов, метлу у дворника возьми, воткни, и у тебя там будет дерево с плодами.
1: Так оно и есть.
0: Так оно и есть.
1: Вот, к сожалению, это все больше и больше сейчас обезлюживается.
0: Ну, сейчас война.
1: Да, и, к сожалению, пока с этим ничего сделать нельзя.
0: Но, с другой стороны, послевоенное восстановление – это всегда еще и шанс.
1: Ну, тут шанс, опять же, мы вот говоря даже про малые города Сибири и восстановление Малороссии, в широком смысле, наверное, если мы будем не только же Донбасс, ну вот, это все будет требовать, конечно, централизованных усилий. Потому что после войны Советский Союз мог бы восстанавливаться такими...
0: Бизнес восстанавливать этого не будет, это мы понимаем. Да, вот, но с другой стороны, давайте... Тоже не будем впадать в пропагандистские, как бы, за последние 4 года система управления в нашей стране очень сильно изменилась. Создано очень большое количество прецедентов, которые показывают на новые возможности. И мне почему-то кажется, что, исходя из нашего исторического опыта, те территории на юго-западе, которые попадут в наше управление, давайте так мягко скажем, не обязательно станут частью России, но мы будем ими управлять, в качестве послевоенного восстановления. Во-первых, поствоенное восстановление, у огромного количества людей есть заблуждение, что это огромная трата денег. Нет, дорогие друзья. Это роскошный бизнес-проект. Когда идет поствоенное восстановление, мировые бизнес-структуры в очереди стоят за дверью, стучатся по очереди, чтобы вложиться. Потому что гарантом, кстати, этого восстановления является государство. А бизнес ничего в этой жизни не любит больше, чем государственные гарантии.
1: Ну, еще бы.
0: Вот, поэтому это будет гигантский инвестиционный проект по окончанию. То есть там понятно, что там даже по части разминирования частные компании тоже в очереди будут стоять. Вот, поэтому я с самого начала знал, что Новороссия, и я надеюсь, что и с Малороссией вместе, вот, а Новороссия и Малороссия, это, собственно, есть Левобережье и Северное Причерноморье. Как сказал наш верховный главнокомандующий в интервью Такеру Карлсону, цитирую, это наши исторические земли. Это не я сказал, это сказал Путин. Вот, они станут мощнейшим драйвером роста экономического в том числе. Ну вот, я за эти территории беспокоюсь гораздо меньше, чем я беспокоюсь о территории, например, северных районов европейской части или Сибири и Дальнего Востока, потому что пылесос продолжает вот этот работать, высасывая население с востока на запад. Вот, поэтому тут вот мы в прошлый раз об этом говорили, и это мне кажется, ключевым решением во всех отношениях, от экономики до каких-то культуротрегерских инициатив. На региональном уровне, находя специфические признаки, везде разные, для сетей малых городов, надо замыкать их на самих себя. Надо, чтобы вот там вот эту пирамиду, да, где, чтобы получить деньги на ремонт канализации там, в городце, надо дойти до Москвы, а потом обратно, со всеми потерями, которые, наверное, на пути происходят. То есть нужна определенная децентрализация и создание таких ассоциаций городских и сельских территорий. Если это будет происходить, земля и люди на земле научатся сами себя кормить. Я это не только про еду, но и про финансы. У нас самый талантливый в мире народ. Надо просто предоставить эту возможность. И дать возможность бизнесу, и еще и поблажки определенные бизнесу сделать, для того, чтобы он вкладывался в это со своим интересом. Вот. И люди, если дать им понятную цель и снять с них лишние путы, они еще 100 очков вперед дадут любым государственным программам. Они сами их создадут. Они их создают. Я с ними сталкиваюсь постоянно. Вот, то есть, будь то сельские поселения, будь то городские округа муниципальные. Вот, так что собирались мы сегодня о культуре поговорить, но так и не дошли.
1: Ну, у нас много интересных тем.
0: Зато обзор хороший сделали, да, по стране. Да.
1: По типологии мы тоже немножко прошлись.
0: Да.
1: Самое главное – это вот новые и старые города, которые отнюдь не противопостоят друг другу, потому что новые города – это в том числе и возрожденные старые. Но вот, с другой стороны, мы обозначили те места, которые могут стать точками роста, угу, в том числе и в первую очередь за счет малых городов.
0: Да.
1: Потому что действительно и Сибирь, и Дальний Восток, и даже вот эти вот южные территории, и уже находящиеся в составе Российской Федерации и которые в перспективе войдут в состав Российской Федерации. Это в значительной степени тоже будут малые города,
0: да,
1: центры организации, да, окрестной жизни, вот, центры восстановления.
0: Да, в Донбассе жизни. Самый высокий уровень городов был даже в Советском Союзе. Больше всего городов было.
1: Да, ну это неизбежно. И опять же, общая тенденция вот по сокращению разницы между городами и деревнями, вот, mm-hmm, она же никуда не девалась, о чем еще Ленин говорил в свое время, то, что этого надо добиваться, этого надо добиваться. Вот здесь интересно было бы в будущем, наверное, потому что сейчас у нас уже эфир подходит к концу, поговорить об административно-территориальной системе и малых городах роли в ней. Да. Потому что у нас сейчас, ну, я такой небольшой анонсик сделаю, своих, по крайней мере, мыслей, складывается парадоксальная история. У нас есть федеральный, ну, вернее, условно говоря, регион с населением, ну, пускай около миллиона человек. Вот. Следующий уровень, это у нас идет район с... Ну, с очень сильно разными уже, получается, и границами, и составом населения.
0: То есть берем какой-нибудь... непонятно, как проведенными,
1: да,
0: кстати.
1: Берем какую-нибудь Рязанскую область, ну, вот, например, там есть, ну, возьмем какой-нибудь там в соседней с Московской областью, там, Рыбновский район, где там будет много жителей, и в том числе и в самом городе будет проживать достаточно, хотя это тоже малый город считается. И возьмем какой-нибудь Путятинский район, где центром является село с населением пару тысяч человек.
0: Так Московскую область
1: и
0: возьмите.
1: И в твоем районе там человек тысяч пять.
0: Латышино тоже, ну, ведь, да, поселок городского типа.
1: А по большому счету это, конечно, административные единицы совершенно разного уровня. Вот. И здесь, может быть, имеет смысл обратиться к практике, которая имела место в некоторых странах. И у нас, кстати говоря, в стране тоже временами такая практиковалась. Это увеличение числа структурных единиц вот, в административно-территориальном делении. То есть, условно говоря, если мы это возьмем...
0: Увеличение самих структур или их количество?
1: Количество, количество.
0: То есть уменьшение.
1: Углубление, я бы так сказал.
0: То есть тогда получается уменьшение административных единиц.
1: Их более такая углубленная дифференциация. Сейчас я просто, чтобы было понятно, приведу пример. Возьмем ситуацию 17 века. Вот у нас тогда не было губерний, были такие разряды. То есть это группы уездов, которые в основном по военному принципу формировались. Да. Вот. Дальше шли уезды. Вот. Уезды традиционно делились на волости. Но волости, в свою очередь, группировались в станы. И в составе уезда могло быть там несколько, 2-3 стана, например. То есть таким образом у нас четырехчастное административно-территориальное деление получалось.
0: Оно как перекрестное получается.
1: Да, а сейчас оно у нас трехчастное.
0: Да.
1: Вот. Вот, например, в Греции, по крайней мере, во второй половине 20 века была такая система. Вот. У нас страна всегда была более централизованная, и для, условно говоря, вот такого централизованного управления такая система, она чуть меньше годится, ну, потому что больше передаточных звеньев получается. А вот с точки зрения самодеятельности и организации на местах, наверное, вот такое углубление, оно было бы более эффективным и практичным.
0: Вот да, это потому вот интересно. Что вот тоже не забыть об этом поговорить. Скажем, при том, что Российская империя в том же 18 веке, в начале 19 века была максимально централизована, учитывая размеры империи, до определенных гигантских территорий око государева вообще не доходило. Когда туда приехал Спиранский в Сибирь, он был губернатором сибирским, это же у вас пинание, такое ощущение, что там вообще никогда государства не было. Это начало 19 века. А вот еще вот период до кодификации, когда он там побывал. И даже литература, которая у нас есть о тех краях, и фильмы, снятые в советское время, «Угрюм река», «Вечный зов», и литература, которая есть. Ну, там же видно, что там какая-то даже земля Санникова есть, посмотрите. Там какая-то самостищина вообще. То есть туда реально государственная власть не доходила. Там о революции узнали через 2 года.
1: Ничего 19-го года.
0: Когда мы узнали о революции вместе с началом там актов гражданской войны. Сейчас ситуация в этом смысле иная, потому что информационная территория страны такая же огромная, она абсолютно проницаема. Вот установил вышки, есть спутники, то есть все видно, все слышно, и эта система коммуникации позволяет транслировать по этим коммуникационным сетям, и в том числе и власть, естественно.
1: В первую очередь.
0: Вот, и поэтому в этом смысле ситуация изменилась. Но тогда вот этот вот, то, что у нас в литературе существует, и в поверьях народа, да, вот это особый самостоятельный нрав как бы сибиряков, ну, сейчас он входит в противоречие с тем, что око государево вездесуще. Вот, поэтому я... Это очень хорошая тема. Да, мне надо будет подготовиться. Я посмотрю еще последнюю реформу, когда мы местное самоуправление привинтили к исполнительной вертикали. Неоднозначное решение. Есть разные точки зрения. Вот, но в любом случае административно-территориальное деление для нашей страны с такой разной плотностью даже хотя бы населения, вот это, конечно, это очень важная задача.
1: Да. Ну, в общем, есть о чем поговорить. Спасибо большое, Александр Юрьевич.
0: Спасибо.
1: Да, с нами был Александр Юрьевич Казаков. Вот, с вами была «Точка сборки», Павел Орехов. До новых встреч.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня в рамках проекта «Живая рецензия», рецензия на книгу Юрия Емельянова «Разгадка 1937 года». Книга издана «Делип» издательством, Москва, 2026 год. Ну, что скажешь, мы уже разбирали книги Юрия Емельянова. Он относится очень основательным подходом к делу. Это мастер исторической популяризации. Его работы, в общем-то, научно-популярного исторического историософского осмысления истории жанра, не строго, как говорится, документальные, подтвержденные там гигантским количеством ссылок по ВАКу, по ГОСТу и так далее, но и не просто безответственная публицистика. Это попытка на основании имеющихся известных фактов осмыслить те или иные события, за что автору, как говорится, честь и уважение. Это действительно осмысление исторических событий. Это не срыв покровов, не погоня за сенсацией, все было совсем не так, как на самом деле. Это не переживание, пережевывание в 150-й раз давно известного, хотя и работы по пережевыванию и такого вот справочно подходящего материала тоже необходимы, потому что людям часто бывает надо узнать о проблеме там, из небольшой книги, небольшого сообщения, или получить там общий рассказ с бэкграундом вокруг о том, что происходило. Вот. Любые исторические работы, если они сделаны добросовестно, а к недобросовестности, так сказать, в недобросовестности Юрия Емельянова упрекнуть нельзя. Вот. То есть подход у него крайне обстоятельный. Такие работы нужны. Нужны и работы, содержащие абсолютно выверенные факты, часто просто сборники архивных документов с минимум толкований. Нужны работы, развенчивающие те или иные популярные мифы с, опять-таки, по детальным опровержениям. Но нужны и работы, попытки разобраться, а что, собственно говоря, произошло и почему. Дело в том, что такая страшная, многогранная, многопроблемная тема, как феномен массовых репрессий в Советском Союзе именно 1937-38, не с небольшим заходом в 39-х годов, не имевшая аналога в истории ни до, ну, с некоторой натяжкой, с очень сильной натяжкой, можно так сказать, попытаться приписать к этому там действия Ивана Грозного Васильевича, как популярный анекдот про французскую энциклопедию «Малый энциклопедический словарь для рус». Иван IV, Грозный за свою жестокость, прозванный Васильевичем. Можно, пожалуй, по, так сказать, размаху репрессий, но не количеству средних казней, но на душу населения, учитывая меньшее население, как-то натянуть на это событие церковного раскола и борьбы с раскольниками в XVII веке. Крайне болезненная тема в русской литературе и до сих пор беспристрастно не изученная. У нас есть документы и данные, и исследования историков, стоящих на тех или иных позициях, но у нас пока, я не знаю, может быть, я не читал, буду рад, если меня кто поправит, нет данных об истории церковного раскола в России в XVII веке, написанной над схваткой, без явного потворствования той или иной стороне. Вот репрессии 37-го, 38-го, 39-го года, как к ним не относись, говоря, что их масштабы преувеличены, преуменьшены, полстраны сидела, полстраны охраняла, там всего 600 с чем-то тысяч смертных приговоров из которых часть не были исполнены. И вообще сидело-то в тот момент, считая уголовников, меньше на душу населения, чем сейчас сидит в благополучных Соединенных Штатах, а посадки по политическим причинам чуть ли не менее интенсивные, чем сейчас в Российской Федерации в связи со СВО. Как ни относись к этой теме, как ни подходи, ни с точки преуменьшения цифр, ни с точки преувеличения, ни с точки уточнения, а уточнение, несмотря на якобы точные для человека данные, тут непрерывно требуется, потому что всплывают все новые и новые факты. Вот пресловутое общество «Мемориал», теперь призванное кладезем иноагентов, тоже в свое время искренне желая из самых, как они считали, благих побуждений заклеймить, так сказать, сталинизм, наворотили в поименных списках репрессированных и двойной, и тройной учет, и попадаются там фигуры, явно не существовавшие, и прочие проблемы. Все это еще многократно требует уточнения, но сам факт наличия массовых репрессий, их масштабности, их необычности и в отдельных случаях нестандартности внесудебной процедуры в рамках имевшихся с точки зрения тогдашнего законодательства страны вполне законных актов, которые выглядят сегодня с современной точки зрения юридизма незаконными. Ну так, пожалуй, мы и проскрипции Майя и Сулы в древнем Риме объявим незаконными, хотя они были проведены как чрезвычайный акт диктатора в поддержку государства. В Риме диктатор ничего не имел, и были на тот момент в условиях гражданской войны абсолютно законными, но необычными для Рима. Поэтому говорить о законности, вечный спор между легистами, как говорится, пусть рухнет мир, но восторжествует закон, буква закона, желательно в его современном понимании буквы закона, когда самое главное – это состязательное правосудие, гласно открытый судебный процесс и так далее, и так далее, чего не было большую часть истории человечества. Вот. Это важно, а, как говорится, буква закона соблюдена, все в порядке. Если ради соблюдения буквы закона надо отпустить явного преступника, он должен быть отпущен. Лучше отпустить на свободу 10 виноватых, чем осудить одного невиновного. Второй вариант. Судить надо по существующим в народе понятиям, то есть переходим в область юризма обычной, так сказать, юриспруденции, обычной не в смысле задухзаурядной, а в смысле основанной на обычае, на находящихся в обществе консенсусах справедливости и так далее. Судить надо не по закону, а по справедливости. А справедливость каждый понимает по-своему. Когда я отбираю у соседа квартиру, это хорошо и справедливо. Когда сосед у меня отбирает квартиру, это плохо и несправедливо и так далее, и так далее. Вот. И лучше пусть власть осудит 10 невиновных, чем упустит одного потенциально виноватого, потому что виноватый может нанести ущерб такой, что страдают сотни и тысячи невиновных. Ну, смотри, как если отпустить, допустим, серийного маньяка и убийцу, он продолжит, значит, убивать. Кому от этого станет легче? И вот оба этих подхода пытаются применить к разгадке феномена массовых репрессий. Уже сейчас понятно, что это настолько большой пласт, настолько необъятная тема, настолько многоплановая, что, как и объяснить, допустим, про взаимодействие экологические в биоценозе, извините за биологический, так сказать, экологический вариант, объяснить все взаимодействия, допустим, пищевые и так далее в биоценозе, допустим, тропического леса, невозможно, исходя только из одного фактора или только из одного параметра. Невозможно оценить, допустим, все социальные аспекты феномена, допустим, существования какого-то крупного объединения людей, например, страны мононациональной или многонациональной в окружении других стран. Опять нужно очень много факторов исторические, так сказать, политологические, экономические, юридические привлекать. Невозможно оценить, допустим, здоров пациент или болен, исходя только из показаний термометра и, допустим, приборов измерения артериального давления и только, вот, или только по пульсу больного, также невозможно оценить и феномен репрессий. Любой вариант – это, значит, жестокая воля Сталина, который ненавидел всех, кто умнее его, да вроде не совпадает. Это и паранойя, поэтому все легко списать на паранойю. Кровавый маньяк убирал своих жертв. Тоже не объясняется. Обычно в обществе здоровым попытки, так сказать,

сок шарфиком додушить, и просто устраивали им, так сказать, кончину, померки им, и Бог с ним, как с Николаем Первым, и тут же кинулись восхвалять реформы его, значит, замечательного преемника Александра Второго. А когда Александр Второй надоел, тут же кинулись рукоплескать народовольцам, которые открыли на царя буквально охоту, и очень не с первой попытки его убили, и то потребовалось народовольцам помочь не оказанием медицинской помощи государю-императору, чтобы уж помер, так помер. Попытки объяснить, что Сталин ничего не знал, особенно не знал о масштабах репрессий, и тоже есть своя в этом логика и есть свой в этом вариант. В какой-то момент того же 1937-1938 года контроль именно за количественными параметрами репрессий был центром утрачен. Это уже, в общем-то, показано. Собственно говоря, звоночком прозвенело так называемое дело Орджоникидзе. Не наркома уже, а дело в Закавказье в городе Орджоникидзе. Вот, после когда в поддел попали под репрессии лично известные Сталину люди, и вдруг он обнаружил, что их нет ни в каких списках, ни это самое. То есть явно где-то его обманывают в численности. Хотя там вопрос был в десятках человек. Это, я еще раз повторю, на более чем 500 000, значит, репрессированных только по первой категории за это время. Но мы все понимаем, что бухгалтерские ошибки и махинации ищутся там, где украли копейки. А дальше уже выстраиваются хищения миллионов и миллиардов. Да, какое-то злоупотребление цифрами совершенно ясно было, и в той же опале на Ежова, которая последовала и замене Ежова на Берию, немало было именно тот факт, что Ежов утратил возможность отчитываться о масштабе, так сказать, судебных дел. Берия свел отчетность к более точному варианту, заодно начал отпускать тех, кого не успели расстрелять, посаженных по Ежове. Вот. И все это, конечно, отдельные камешки, отдельные прозрачные стекошки в калейдоскопе, но всю мозаику, причем непрерывно меняющуюся, потому что мы, наше отношение к репрессиям 1937 года меняется в обществе и от внешнеполитических событий здесь и сейчас. Например, сейчас, в 2026-м, и по событиям специальной военной операции, и по коррупционным скандалам в нашем руководстве, которое сейчас имеет место быть и расследуется, в том числе и руководстве армии, и по террористической активности бывшей Украины с ее крайне нелегитимным руководством относительно мирного населения Российской Федерации, и по так называемой поддержке всей Европы, и по событиям на Ближнем Востоке политическим, потому что ни в коем случае нельзя рассматривать историю страны в отделе от истории, происходящих в других странах. Мир един, мир глобален, не в смысле победы глобализма, а в смысле события в одной точке земного шара оказывают неизбежное влияние на события в другой точке. И так по всему земному шару. Волны расходятся, как от кружков, как от камешков, брошенных в воду. Кружки интерферируют между собой, доходят до берегов, отражаются от них или не отражаются. В общем, получается очень взаимосвязанная, очень сложная картина. Ну так вот, у нас сейчас в обществе отношение к проблеме 1937 года, коррупции властей, к вседозволенности, которые позволяли себе отдельные деятели на местах, а она показана, совершенно другое, чем было, допустим, в 1987 году, когда перестройке не было альтернативы, так жить было нельзя, началась массовая кампания Огонька и там под руководством главного идеолога ЦК КПСС господина Яковлева, товарищем назвать уже язык не поворачивается, бывшим товарищем Яковлевым. Так жить нельзя, кругом репрессии, Сталин во всем виноват. Вернемся к ленинским нормам. Сейчас мы понимаем, что это был замечательный по замыслу коварный международный проект, где нашим дурачкам, извините за выражение, младореформаторам, прорабам перестройки надули в уши Туруса на колесах,
это волшебности рыночной экономики,

которая сама всех накормит, сама все решит. Вот. Расскажите мне про рыночную экономику применительно, допустим, к ценам на жилье в Российской Федерации и к рынку недвижимости в Российской Федерации. Как там работают рыночные механизмы? Тепло ли им? Хорошо ли им? Как там невидимая рука рынка? Не придавила ли ее кирпичом на стройке случайно? Когда она наведет там порядок? А мы все немножечко печально посмеемся. Или как при любых колебаниях цены на нефть вверх и вниз, вот, цены на бензин растут, а не откатывают назад в случае падения цен на нефть. Ну, опять-таки, тогда посмеемся, посмотрим, как замечательно работает рыночная экономика. У советской экономики плановой тоже были свои проблемы, и ни в коем случае не говорю, что их не было. Вопросы только о том, что их надо решать, а не ждать, когда оно само собой все образумится. А в 90-е годы считали, что так. Главное только громче крепить накал разоблачения сталинизма. Вот отношение общества было одним. В начале, в конце 90-х, после войны, волны межнациональных конфликтов, фактически ползучей холодной гражданской войны на осколках Советского Союза, где-то горячие фазы, как там, где-то, как на Кавказе, вот, на Кавказе, фактически до серьезных боевых действий, или, допустим, в республиках Средней Азии, где-то в ползучей форме, где-то и так, как, допустим, в Приднестровье, расколовшей Молдавию. Вот, никак язык, простите, не позволяет называть ее Молдовой. Вот, Молдова, Молдавия была она даже при Стефане Чалмае Великом, его великом друге, Владе Цепеше, Владе Третьем. Вот, Молдавия, она у меня, простите, в голове и остается. Как я не могу поехать, придумать, что я должен поехать в Лондон. Все-таки мы называем Лондон, и никак иначе. И, возвращаясь к разгадке 1937 года, книги Юрия Емельянова, отмечу, автор разбирает подробно, а с моей точки зрения, как было три источника и три составных части, один из источников, а именно первый источник, почему случились репрессии, это деятельность оппозиции, все-таки не до конца подавленной в Советском Союзе и не ставшей конструктивной оппозицией, а ставшей, как ни относись к нашим оппозиционерам, как покинувших страну там, по тем или иным причинам, разбирается, значит, отъезд Троцкого под давлением, так сказать, высылкой из Советского Союза, так и оставшихся бывших лидеров, когда-то сподвижников Ленина, когда-то, несмотря на те или иные, уже тогда имевшие разночтение при решении расхождения Каменева, Зиновьева, преданного на исходном этапе фанатичного коммуниста, без дураков, вот, просто действительно фанатичного Бухарина, которого, с моей точки зрения, очень сильно сломало окружение, завесшись вокруг него, значит, кружок подпевал. Это люди-паразиты при выдающемся государственном деятеле ломали и не таких людей. Вот из недавних событий я бы сказал, что и крах Пригожина с его мятежом обусловлен не сколько действиями самого Пригожина, сколько действием тех людей, которые безответственно воспевали его как величайшего военного и государственного деятеля Российской Федерации, заостряли и обостряли проблемы между силами, действующими под руководством Пригожина, вот, и правительством Российской Федерации. А потом, когда мятеж случился, вместо помощи Пригожину разбежались и стали ждать, кто победит. А теперь они плачут, а теперь они рыдают, а теперь они, в общем-то, ищут нового такого кормильца, которого тоже доведут до необдуманных поступков и, боюсь, тоже снова бросят в тяжелую минуту. Крича, я же предупреждал, я же говорил, а лошадью ходить надо было лошадью. Вот точно так же случилось с некоторыми оппозиционерами в Советском Союзе. Поэтому мы сейчас видим, что, допустим, не сказать, что идеи
Троцкого были совсем уж завиральны, они были скорее неприменимы для конкретно условий бывшей Российской империи, конкретно для условий Советского Союза и тем более малоприменимы, наверное, для условий Российской РСФСР до 22 года, до образования СССР. Они были слишком общие, они были слишком европейские, они, как и классическая экономическая теория Маркса и Энгельса, об ограничениях, которые они непрерывно повторяли, и что не помешало потом ее заканонизировать и иссушить марксистами советскими второго-третьего поколения до полной нечитаемости, основана на статистике западноевропейских стран, основана на экономике западноевропейских стран времени примерно от расцвета Римской империи, даже не Римской республики, вся эта теория формаций, до примерно промышленной революции в Англии. И для этих временных и территориальных рамок, для в Великобритании XIX века марксизм – идеально работающий инструмент. Ну, равно как и теория Рикардо, которая легла в основу экономической части марксизма. Проблема в том, что уже для колониальных администраций все получается сильно сложнее. Восточные государства, восточный способ производства был кошмаром и для Энгельса с Марксом. Россия была просто непонятным явлением, потому что, как правильно заметил в XVIII веке, небезызвестный и не самый бесславный деятель русской истории Бурхард Христофорович Мених, российское государство управляется непосредственно Господом Богом. Иначе логически невозможно объяснить, почему оно вообще существует и не разваливается. С точки зрения логики немца, немецких маленьких государств XVIII века, да, объяснение, как эта система работает и почему, нет. Это некий завораживающий механизм, неясный, исходя из других политических механизмов, стоящих в голове. Великий механик Архимед, древнегреческий, увидев механические часы, особенно там простой будильник, я думаю, очень быстро бы разобрался, как и почему он работает. Он вполне бы освоил механизмы, наверное, века 19-го, вплоть до паровой машины, пожалуй, да. Но увидев персональный компьютер, у него бы просто не хватило понятийного аппарата понять, как это работает. Ему бы сначала пришлось бы вгрузить в себя понятийный аппарат. Кстати, большинству исследователей, возвращаясь к проблеме 1937 года, очень трудно, практически невероятно невозможно вгрузить в себя понятийный аппарат, чтобы понять, что уже всего лишь 100 лет, примерно даже меньше 100 лет тому назад, система была настолько другой, что подход с точки зрения нашей современной политики в ней не всегда работает. Хотя события нашей современной политики более чем позволяют разобраться в событиях прошлого. Вот, отсылаю тут к Макиавелли, который подходил с понятиями своего 15 века к событиям и древнеримской истории, и истории Италии там, предшествующих веков, и истории Турции, замечу в книге «Государь», давал те или иные советы, именно исходя из действий турецкого султана, действия которого он тоже знал только понаслышке, не совсем понимая, как устроена все-таки власть турецкого султана внутри Турции. Да, сериал «Золотой век» он, конечно, не смотрел. А там третья версия, как устроена власть внутри Турции. Но дело не в этом. Дело в том, что сверху вниз смотреть можно и понять можно, но надо понимать, что мы смотрим на людей, у которых не было некоторых знаний, имеющихся у нас сейчас, и некоторых закономерностей, и на людей, понятийный аппарат которых уже отличался от нашего понятийного аппарата. Добро и зло, право и справедливость – абстрактные категории, но их весомость, что можно и допустимо сделать ради торжества добра, что допустимо сделать ради пресечения зла,
как это называется, возможно ли полететь, допустимо ли полететь в прошлое и убить младенца Гитлера. Ну, допустимо. Тогда бы мы сейчас изучали Холокост, устроенный Рэмом, допустим. И автору, с моей точки зрения, во всей многообразности, я не буду пересказывать книгу, я надеюсь, что вы ее прочитаете и сделаете свои выводы, удалось из трех больших граней вот этой многогранной проблемы, это только большие грани 1937 года, понять одну. И ее в книге «Разгадка 1937 года» подробно, убедительно, можно с чем-то поспорить, а можно с чем-то согласиться, объяснить. Это действие оставшейся в Советском Союзе оппозиции, которая, несмотря на проигрыш, продолжала не просто пытаться бороться к власти, а собиралась и абсолютно неконструктивно, непрерывно критиковала действия власти, подогреваемые действиями оппозиции из-за рубежа, троцкистские круги. Троцкизм не фикция, не паранойя Сталина. Троцкизм был силой уже в 30-е годы как альтернатива большевистскому коммунизму, как альтернатива сталинскому коммунистическому движению. Троцкизм подняли, неотроцкизм особенно, подняли европейские интеллектуалы 50-х годов, те самые, которые после Второй мировой войны участвовали в ЦРУшных проектах по разрушению СССР. Многое в действиях по разрушению, по подрыву экономической мощи, по дестабилизации обстановки в СССР сделано, исходя из троцкистских положений. Троцкистом фактически стал Никита Сергеевич Хрущев с его волюнтаризмом. И примером по троцкому решать любые экономические вопросы концентрации трудовых армий. Классический подход Троцкого – это вот как раз целина. Если набрать много трудовых резервов, то проблему можно решить. А что, будут копать или будут не копать? Будут сажать или не будут сажать? Будут сеять или не будут сеять? Неважно. Остальное все неважно. Главное – набрать кучу людей и куда-нибудь их погнать. Рано или поздно они что-нибудь сделают. Вот. Это, в общем-то, все хрущевский волюнтаризм. Подход другой, макроэкономический подход. Обращайтесь. Построить богатого, значит, богатое сильное государство и бедный, слабый, отдельный человек, зависящий от государства, патерналистский подход. Или богатое, сильное государство создает множество богатых людей. Вот, обращайтесь, бухаинский подход. То, что сейчас, в общем-то, в начале взлета Китая к вершинам экономического могущества, а он сейчас на вершине, в 2026 году экономический потенциал Китая уже необратимо переплюнули экономический потенциал Соединенных Штатов. И все попытки Трампа сейчас, это попытка за счет вмешательства в мировую экономику, воюет он почему-то только с теми странами, где есть нефть, вот, вмешательство в мировую экономику, вернуть Соединенным Штатам магу Great Again, экономические возможности, превосходящие экономические возможности Китая. И пока это не получается, посмотрим, что дальше будет. Вот бухаинский подход, которым, в общем-то, честным и плодотворным бухаинцем был Дэн Сяопин. И сейчас действия китайского руководства во многом связаны еще с тем, что немного корректируется курс Дэна Сяопина, который, как говорится, ускоренная капитализация коммунистического Китая, кажется, завершена. Сейчас строится некая другая система, мало похожая на то, чем мечтал Советский Союз как страна цивилизованных кооператоров по позднему Ленину и Бухарину 20-х годов. Эта оппозиция, потерявшая власть, получившая от Сталина какие-то символические посты, потому что все-таки это были заслуженные люди, бывшие соратники, со многими из которых его связывали дружеские отношения, на этих постах вместо плодотворной работы, что-то я не слышал, чтобы на своих низовых постах любой из крупных деятелей оппозиции как-то отличился. Вот у меня любимый пример. Это когда-то руководитель «Автодора», видный деятель автомобилизации Советского Союза, действительно заслуженный на начале 30-х годов человек Лежава, которого назначили руководителем журнала «Субтропики СССР».
Вот. Я что-то не слышал, чтобы в этом журнале произошли какие-то взлет научной мысли, освоение там лимонов в Грузии и Абхазии с точки зрения вот этого самого автодоровского лежавы. Вот. Кстати, уволен он был, вылетел он с руководства автодором после экономического скандала с так называемой дилерской станцией Форда, ремонтной станции автомобилей «Форд-А» и «ГАЗ-А», выпускаемых, в общем, по фордовской лицензии на Горьковском заводе в городе Москве. Ну, всякий, кто имел дело с автосервисом, знает, что это система, коррумпированная насквозь при коммунизме, то есть при социализме, при капитализме, и, в общем-то, пока нету у государства методов на Колю Сапрыкина, нету у государства методов наладить бескоррупционные, безмошеннические схемы автообслуживания автомобилей, продажи запчастей и продажи автомобилей населению. Более того, мы знаем из американской литературы, что если более-менее продажа автомобилей еще как-то теплится достаточно справедливо в тех же Соединенных Штатах, то обслуживание у них, в общем-то, считается криминогенным даже у них. И с подделкой запчастей, и с ложными счетами и так далее. В общем, такое потенциально криминогенное место. Вот товарищ Лежава не был репрессирован напрямую, ему дали возможность поработать, это как пример. Но в 1938 году, по-моему, все-таки был расстрелян уже как махровый троцкист по 58-й статье. Наверное, самая большая проблема 1937-1938 года, боясь показать количество уголовников и просто самодуров, растратчиков во власти, под все подводили политические статьи. Вот. Тогда казалось, это будет это самое честнее, меньше будет раскачивать Советский Союз в знак того, что, мол, социалистические руководители, поставленные коммунистической партией, вдруг оказываются обыкновенными уголовниками. Вот. А в наше время мы понимаем, что в результате всех можно сначала незаконно репрессировать, потом незаконно реабилитировать, а теперь приходится разбираться, кто на самом деле в чем был виноват, и разбирательства иногда дают совершенно потрясающие результаты. Вот эта оппозиция, которая продолжала собираться по квартирам, болтать, переписывать от руки все эти бюллетени оппозиции и так далее, очень беспокоила Сталина. Почему беспокоила? Да все очень просто. Мы все должны судить события людей прошлого, которые исходили из своих событий прошлого. Только что, в 1917 году, мы видели две революции в Российской империи. И казалось, мощная империя, опирающаяся на огромную армию, с полицией, с жандармерией, с достаточно, ну, более-менее устойчивыми финансами, как не относить к николаевскому режиму Николая II, финансы в 20 веке, при Николае II несколько были благодаря реформам 97 года, благодаря все-таки развитию капитализма в России, о котором еще Ленин писал. Финансы были куда более устойчивы, чем немыслимые прыжки финансов при Петре I, при Екатерине II, при Александре I в ходе войны с Наполеоном, когда у нас там вообще в финансах такие романсы были. Была замечательная в свое время книга «История российского рубля». Сейчас бы ее переиздать с новыми, так сказать, научными материалами. Эта книга была начала 90-х годов. Ну вот, но идея этой книги была очень хороша. Вот, может быть, товарищ, кто-то напишет у нас эту книгу из тех, кто работает на систему издательства «Вокруг газеты День». А вот, вокруг группы «Завтра». Было видно, как разъели империю вот эта салонная болтовня, салонная оппозиция, думские все эти генералы и либералы. Прекрасная книга, значит, вот Айропетова мы тоже разбирали. Казалось бы, невинные разговоры сыграли свою роль и фактически подготовили февраль и опрокинули императорскую власть. Не большевики, которые, конечно, ненавидели царский режим и выделили ему как могли, но камень, вызвавший лавину, столкнули не большевики. Камень, вызвавший лавину, столкнули высшие эшелоны фактически
вокруг царя, высшие эшелоны Российской империи. Просто генералы, предприниматели захотели более предсказуемую власть. Они получили непредсказуемое будущее. Второй раз повторять такой эксперимент? Да вы что? На этом фоне любые репрессии против болтунов, на этом понимании с точки зрения тогдашнего руководства страны, выглядели абсолютно оправданными. Потому что это как отобрать спички у детей, которые играют на складе горюче-смазочных материалов со спичками. Иначе это назвать нельзя. И вот это. А дальше все-таки случавшиеся политические убийства. Убийство Кирова. Да, это можно было бы списать на бытовое убийство. Возможно, исходно убийство Николая Кирова было из бытовых побуждений. Есть такая версия, и она более чем допустима к рассмотрению. Автор рассматривает убийство Кирова очень подробно в книге «Разврат» 1937 года. Но ужас вызвало и ответные действия вызвало не факт убийства Кирова, а как это действие расследовалось и спускалось на тормозах тогдашним ленинградским руководством, и особенно ленинградским НКВД, тем самым, которое должно было рыть, предоставлять достоверные сведения, а не заниматься отсебятиной, и все это доносить наверх. Вместо этого началось заметание мусора под коврик. Не вынос, ссора из избы. То есть получается, что даже на уровне крупных субъектов советского государства местная власть ненадежна. А, как говорится, гарантии неприкосновенности своим руководителям районных, областных и республиканских этих организаций товарищ Сталин никаких не давал. Этим он отличался от товарища Хрущева и товарища Брежнева, которые, начиная с определенного поста, сделали почти неуязвимыми людей, занимающихся административной работой, выросли ту самую прослойку, которую не совсем правильно, но очень хлестко обозвали номенклатурой. Вот. Потом, кстати, и перестройку отчасти расшатали тем, что в виде, допустим, того же дела Рашида Усман-Хаджаева все-таки копнули верхушку. И тут такое понеслось. А до этого дело, так сказать, министра внутренних дел, дело Щелкова и его приближенных. Вот. Понеслось такое, что развалило Советский Союз. Разваливать Советский Союз в 30-е никто не собирался. И да, автор считает, что вот эти процессы запустили 1937 год, а потом попытки остановить этот процесс, когда многие районные и областные руководители, заранее имея списки потенциальных врагов народа, процент, так сказать, репрессированных основной был, это даже не советское руководство, это не члены ВКПБ, не комсомольцы, там даже с кандидатами с некоторой натяжкой меньше 10% выходит, автор приводит процент. Основной процент – это были бывшие, считающиеся потенциально небезопасными, потенциально возможными, не причастными, а потенциально возможными контрреволюционной деятельности. Ну, кстати, Великая Отечественная война показала, что из бывших выходили прекрасные коллаборанты и так далее, хотя и из советских руководителей фигура генерала Власова и его штаба затмила всех бывших. Но высокоподнятый генерал Власов не закрывает бывший советский, по-настоящему советский военный деятель, плоть от плоти советской системы, не закрывает всех остальных, так сказать, именно по-настоящему бывших, которые кинулись сотрудничать с вермахтом, которые кинулись заниматься военными преступлениями против своих же соседей. Вот. На Власа очень удобно все списывать. Страшно не он сам, страшны именно власовцы, как их вместе называли, а также всякие националистские подполья и так далее. Но с моей точки зрения, это одна грань. Вторая грань не очень подробно разбирается Емельяновым, поэтому я это скажу как бы в завершении рецензии. Вторая грань – это испанский мятеж.
казалось бы, Испанская республика, 36-й год, казалось бы, подняли мятеж генералы верной республики, которые полностью инкорпорированы были в хрупкую, там, многопартийную, достаточно демократическую, с перекосами, с конфликтами. Одно восстание австрийских шахтеров, его подавление кровавое, чего стоит. Но все же действующую республику, не коммунистическую, даже не социалистическую, вот, а просто вот на уровне Народного фронта той же Франции вдруг показало, что мятеж возможен и среди руководства армии, и среди руководства отдельными провинциями. И уж если в Испании случился мятеж, то почему бы такому же контрреволюционному мятежу не случиться в Советском Союзе? И действительно, почему бы нет? В тех условиях, в той международной поддержке, которую оказали мятежникам одни европейские страны, в том самоустранении от поддержки законнейшего испанского правительства, которое устроили другие европейские страны под видом нейтралитета, Советский Союз на первых порах, на первых месяцах мятежа, то есть лето, осень 1936 года, сделал слишком много выводов. И главное, не сделать эти выводы было нельзя. События в Испании полностью, с моей точки зрения, возможно, Емельянов Юрий напишет новую книгу, добавку к этой, как испанская тень накрыла Советский Союз. События в Испании сделали репрессии, ну, шагом совершенно необходимым с точки зрения тогдашнего советского руководства. Как это не горько и не страшно признать. И, наконец, третья грань, вот она очень подробно расписана Емельяновым, как неограниченная власть, как система охоты за врагами народа ломала людей, исходно вполне разделявших идеалы коммунистического движения, бывших честными партийцами. Вот. Он здесь написывает трагедию как раз наркома, железного сталинского наркома Ежова, который начинал как человек, действительно выполнявший руководство, действительно пытавшийся разобраться, кто враг народа, а кто нет, быстро был восславлен всеми нашими борзыми писцами, потому что что-что, а наша отечественная культура тут же начинает, извините, лизать задницу любому дорвавшемуся до власти, а вдруг этот человек что-нибудь подает творческой личности. Вот, культ личности составлял не Сталин, культ личности составляли прихлебатели товарища Сталина, надеющиеся на вполне, так сказать, эти гонорары и так далее, а также локальные культы личности всех советских руководителей. Вот тут, например, стихи, приведенные Емельяновым относительно Батыра Молотова. Я Батыра Ежова слышал от Джамбула, вот. Но, оказывается, было еще и воспевание Батыра Молотова, вот, который накормил караван уюком, кинзой и кумысом. Вот. И так фрукты свежие дал каравану. Ну, правда, поэзия. Желающие могут посмотреть, как наша творческая интеллигенция, визжа от ярости и восторга, кинулась поддерживать перестройку, кинулась это добейте остатки коммунистической гадины, письма этих 43, 47, 52, расстрелять всех в 93 году. Ну, мы все помним. Сейчас объявил у нас в стране чистку реально, допустим, тех, кто виноват в экономических неурядицах, в политических неурядицах страны, вот, тут же мы получим такой взлет от деятелей культуры и стихов, и песен, и кинофильмов, и романов, что зачитаешься. Заранее говорю, зачитаешься. Вот, будет прямо страшнее Илиады самой. Вот, и эти восхваления, эти абсолютные полномочия сломали человека меньше, чем за год. Тусовки, куда попали члены его семьи. И круг общения, который вокруг него сложился. Круг общения, кстати, и вокруг его предшественника Ягоды тоже был весьма и весьма своеобразный. Один поэт Мандельштам, кстати, отметившись, по-моему, и с Ежовым, и с Ягодой, один чего стоит.
надежды людей, которые посылали ему, кроме доносов и свои, так сказать, слезные мольбы, просьбы разобраться, крича, что только на тебя надежда и так далее, и так далее, ломали и не такого человека. И вот если говорить о репрессиях 1937-1938 года, я бы сказал, страшнейший фактор в раскручивании Маховика были вот эти сломавшиеся, не выдержавшие медных труб, абсолютной власти, помноженные на абсолютные возможности люди. Не Сталин писал расстрельные списки, он их подписывал, и то не все. Не Никита Сергеевич Хрущев даже писал расстрельные списки, строчил таким количеством, что по легенде, подчеркну, ему сказали: «Уймись, дурак», сверху. Не Ежов бегал и требовал расстрелять каждого личного врага народа, злостно хихикая, участвуя в пытках и так далее. Нет, эти все люди, которые пытались решить проблему, как они ее понимали, пытались спасти советское государство любым способом, не умея вовремя остановиться и понять, а так ли нужен любой способ. Замечу, куда более флегматичный, спокойный, дотошный и умеющий остановиться Берия прекратил маховик репрессий, вычислив заодно примерно 40% кадров тогдашнего НКВД. Почему? Потому что он умел остановиться, он умел понять. Но о феномене Берии надо рассказывать отдельно. Это еще более многогранный человек, чем та книга, которую мы сегодня обсуждаем. В общем, разгадка 1937 года с двух сторон из трех. По-моему, это прекрасный результат. Причем стороны-то я вижу, кто-то другой найдет 5 сторон или одну. Хорошая книга. Действительно рекомендую. Юрий Емельянов. «Разгадка 1937 года». До свидания. До новых книг.

0: Игорь Шишкин в нашей студии. Игорь, ну разъясните нам, во-первых, почему пишет письмо Конгрессу Дональд Трамп о том, что все закончилось, в чем подвох? И второе, что мы имеем теперь с новой операцией под названием «Свобода»? Ваше мнение.
1: Ну, о том, что все закончилось и полная победа, как мы знаем, Трамп заявил буквально через несколько часов после начала войны против Ирана. Это совершенно нормально, и от него другого ожидать было бы нельзя. Здесь самое главное понять, в каком сейчас положении Трамп. Вы знаете, вот к нему лучше всего аналогии не из мира политики, а из мира уголовного. Он находится в положении рэкетира, которому на том или ином рынке тот или иной торговый объект сказал: «А я тебе платить не буду». Он попробовал заставить силой, послал туда своих молодчиков, этого предпринимателя побить, там, утюжок и все остальное, как подобает по лихим 90-м. В результате его молодчики вернулись ни с чем. И что делать?
0: Не только ни с чем, а с фингалами под глазами.
1: И фингалы, но самое главное, что предприниматель жив. Да, его намяли бока, но он жив. Платить он по-прежнему не желает. Следовательно, что происходит с рэкетиром в этой ситуации? Он становится никому не страшен. Ему же никто больше завтра платить не будет. А ведь вся стратегия американской гегемонии по Трампу — это большой всемирный рэкет через его сделки. Неравноправная сделка, по которой в сущности та или иная страна платит Соединенным Штатам дань. А если не платите, вам будет хуже. Иран не стал платить. Поэтому 12-дневная война в прошлом году, убийство целого ряда высших должностных лиц из расчета, что испугаются и поймут. Не испугались. Операция в Венесуэле, где похитили президента, и смена сразу же подняла лапки кверху и сказала: мы будем делать все, что рэкетир от нас потребует. Здесь опять не прокатило. Страшные удары были нанесены. Тысячи, а может быть десятки тысяч иранцев были убиты. Но Иран снова не стал на колени. Поэтому вот нынешняя попытка, его заявление о том, что, конечно же, ради блага всего мира, нам это не нужно, мы за всех сирых и убогих идем защищать свободу мореплавания, это попытка еще одна сломать иранское руководство. Смотрите, у нас с вами перемирие. Я сейчас буду сопровождать корабли через Ормузский пролив. Если вы выстрелите, то начнется снова война. Силы, конечно же, неравные. Иран действительно понес колоссальные потери. Но достаточно вспомнить, что даже верховный лидер Ирана был убит. То есть там значительная часть даже элиты отдала свои жизни за свободу Ирана. И соблазн закрыть на это глаза: а может быть, все же как-то мы договоримся, где-то здесь пойдем на уступку, и мир будет заключен. Вот на что расчет. Как только с иранской стороны, если это произойдет, сделают один шажок в сторону, один шажок к компромиссу, дальше уже остановиться будет нельзя.
0: Но Трамп хочет, чтобы они выстрелили, когда будет...
1: Трамп вот очень хочет, чтобы они не выстрелили. Потому что война для него сейчас ничего не даст. Он выяснил, что ковровыми бомбардировками, ракетными ударами добиться он ничего не может. Возможности провести наземную операцию без колоссального количества гробов в Соединенные Штаты он тоже не может. И, следовательно, у него есть только один выход. Вот если и сейчас опять у него не получится сломать иранское руководство, загнанный в угол рэкетир становится очень опасен, как и загнанный в угол крыса. У него только один выход – это нанесение ядерного удара по Ирану, чтобы весь остальной мир увидел. Смотрите, вот они отказались платить нам дань. Вот что с ними стало. Вы хотите, чтобы с вами так же было? Мы ни перед чем не остановимся. Но Здесь есть тоже своя проблема. Трамп ведь начал раскручивать тему ядерного удара где-то еще дней 10 назад. Его пресс-секретарь открытым текстом фактически сказала, что Иран будет погружен в ад. Затем сам Трамп намекнул на ядерный удар. Потом эта тема пошла по американским СМИ, а реакция самого американского общества была крайне отрицательной, причем как низов, так и верхов. Что в этой ситуации остается делать? Остается только одно – убедить это общество, что Иран должен быть уничтожен. А как это можно сделать? Только проведением в самих Соединенных Штатах масштабнейшего, с колоссальным количеством жертв, террористического акта, который ясно укажет, что его организаторами был Иран. Я напомню, что когда Буш-младший встал точно так же, как сейчас Трамп, на тропу установления американской диктатуры над всем миром, тогда, по странной случай, совершенно случайному совпадению, произошел тот самый теракт 11 сентября. Сколько было жертв? И вся Америка сразу сплотилась. Сразу же были приняты все нужные законы. Буш-младший заявил, кто не с нами, тот против нас, и так далее, и так далее. Но сейчас этого уже мало. Нескольких тысяч жертв недостаточно. Поэтому Трамп становится в этой ситуации очень опасен и для самих Соединенных Штатов. Повторяю, обратите внимание, что тема применения ядерного оружия начинает раскручиваться во всех средствах массовой информации, в том числе по странному стечению обстоятельств. Некоторые и российские политологи начали активно говорить о том, что ядерное оружие – это мы завтра, послезавтра и так далее. Как-то все это идет в одном флаконе.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте. Вчера появились новости о том, что, как можно судить, попытка прорыва блокады Армузского пролива закончилась тем, что опять принесены удары там, по кораблю, по эмиратовскому НПЗ. Ну, хотел спросить, что вообще вчера случилось и что теперь можно ждать от Соединенных Штатов?
4: Ну, смотрите, в Армузском проливе случилось три очень интересных вещи. Первое. Открытый Армузский пролив был закрыт Дональдом Трампом. Эта идея понравилась Ирану. И они закрыли повторно Армузский пролив, но внутреннюю часть, которая входит территориально или прибрежно к Ирану. Сегодня все внутренние перемещения, для того, чтобы набрать нефть, необходимо войти в внутреннюю акваторию, которую контролирует Иран, набрать там нефть и начать выходить оттуда. И вот при пересечении вот этого узенького горлышка, там где остров Кныш, они попадают в зону, которую сегодня закрыли Соединенные Штаты Америки. И смотрите, два табу. Первое табу. Иран не выпускает ни один танкер, который идет под флагом недружественных стран. Соединенные Штаты Америки не выпускают танкеры, которые идут под флагами тех стран, которые поддерживают Иран. Вчера произошла нестыковка интересов, поэтому после того, когда Соединенные Штаты Америки в очередной раз попытались нарушить те условия перемирия, которые им продиктовал Иран, Иран ответил по союзнику НАТО, простите, по союзнику Соединенных Штатов Америки, то есть Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы видим, собственно говоря, эскалацию политическую, экономическую, финансовую на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Европе, да и во всем мире.
3: А что теперь можно ждать? Какие действия после этой ситуации? Получается, теперь же мяч на стороне Соединенных Штатов. Правильно я понимаю?
4: Да, теперь, значит, мы будем ожидать, что сделают Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки что будут делать? Они могут нанести ракетные удары томагавками, или же могут попытаться каким-то образом захватить вот этот остров Кныш, который я уже сказал, он... Ну, все реально контролирует ход, выход из Армузского пролива. Возможно, что они попытаются высадить туда десант. Но если они попытаются высадить туда десант, ну, я не завидую этим американским десантникам, потому что напротив острова Харп, где находится достаточно мощная военная база Ирана, он их просто снесет. Ну, я думаю, что результат в этом, скорее всего, что не потерять лицо, американцы нанесут ответный ракетный удар и опять заявят о своей победе и опять приступят к каким-то мирным переговорам.
3: Играет ли сейчас какую-то роль Израиль в этой ситуации?
4: Израиль является основным в этой ситуации, не Соединенные Штаты Америки, а Израиль. Израиль понимает, что если Соединенные Штаты Америки разозлятся и уйдут, ему придется опять один на один объясняться со всем арабским миром. А персы при этом тоже уйдут в тень, потому что наибольший урон, который понесли арабы, они понесли от действий Израиля, начиная после того, когда они разрушили Газу, после того, когда они попытались нанести удар по Ливану. Сегодня арабы и Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания очень злые. Их пока держит присутствие американцев. Когда американцы уйдут, я думаю, что Израиль получит ответку от этих стран.
3: Какие вообще еще возможности остались у Ирана? Насколько его военный потенциал пострадал за время конфликта?
4: Да, Иран, конечно, понес и потери в живой силе, и, самое главное, руководстве, в кадрах бесценных, но Иран сохранил военно-промышленный комплекс, который он по опыту 25-го года загнал под землю. И там у него работают заводы, цеха по сборке ракет, и хранятся изготовленные объекты. И американцы ничего сделать не могут. Так что Иран, я полагаю, в таком темпе, если американцы вдруг не применят ядерное оружие, готовы сражаться очень долго.
3: Но вместе с тем, как я понимаю, вы не исключаете тут ограниченную наземную операцию.
4: Я думаю, да. Дело в том, что поставлено на кон лицо Соединенных Штатов Америки, а мы по опыту истории знаем, что американцы очень не любят терять свое лицо. Ну, вполне возможно, что в этой войне они его потеряют.
3: И как вы считаете вообще, насколько долго может сохраняться обостренная ситуация в регионе?
4: И до тех пор, пока они будут приемлемыми, не найдут приемлемые решения. А приемлемым решением может быть: американцы отказываются от запрещения мирного ядерных программ Ирана, отказываются от того, что Иран владеет ракетными технологиями, подтверждает суверенитет Армузского пролива за Ираном, а Иран открывает Армузский пролив и, собственно говоря, никаких препятствий для продажи, закачки, продажи нефти в этом районе не предпринимает.
3: Ладно. И последний вопрос. Вот довольно мало новостей из Ливана происходит. Как я понимаю, у Ирана были условия прекратить войну в Ливане. Что сейчас там происходит?
4: Ливан – это прокси-сила Ирана. Во-первых, они духовно близки по верованию, те и те шииты. И, кроме того, там были некоторые межгосударственные договоры, которые, ну, собственно говоря, ну, если бы не военный союз, так экономический союз был точно между Ираном и Ливаном. Я думаю, что сегодня Иран добился прекращения огня. Последнюю неделю Израиль не наносит удары по Ливану. Я оцениваю это как положительную динамику переговоров Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий на территории Ливана.
3: Понял. Спасибо большое.

0: Мы снова в студии. Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Все, кто ждали Михаила Леонидовича Хазина, мы его поздравляем с днем рождения.
1: В том числе от вашего лица.
0: От вашего лица. Пишите в комментариях, что вы ему желаете. Думаю, что потом он прочитает. В общем, да, мы поздравляем. И по этой уважительной причине сегодня мы остаемся здесь. Да. Ну, Дим Юрьевич бы в любом случае никуда не делся.
1: Жжем дальше.
0: Жжем дальше. Но у нас такой довольно серьезный первый час получился. Очень много было про международную политику. Давайте закончим мысль про странный запрет в Амстердаме по поводу рекламы мяса и бензина, если есть нам что добавить по этому поводу. Ну и дальше перейдем уже на какие-то наши внутрироссийские делишки.
1: Какая-то там безысходность, вот с моей точки зрения. Давайте коров запретим. Ну, запрещайте. Своих коров запрещайте, когда Черчилль товарищу Сталину предлагал по окончанию войны, давайте весь немецкий флот захваченный утопим. На что товарищ Сталин мудро ответил, свою половину топите, а мы не будем. Вот вы своих коров в своей Голландии запрещайте, а мы своих, наоборот, будем разводить. Что касается запрета и отхода от бензина, ну, мне интересно, вот просто интересно, ты знаешь, а вот строительство электростанции, например, перегородили реки, извели всю рыбу, насекомых там и вообще все на свете, изменили, так сказать, этот весь климат вокруг, и вот получается электричество. А вы его, стало быть, в машины закачиваете, а мне интересно, а что больше вреда наносит, ваша электростанция или бензин? Глупость какая-то. А закончатся ваши батарейки, вы куда их деваете, батарейки? Как совершенно недавнее это про эти вентиляторы, которые воздушные турбины, стоят с лопастями там по 40 метров, лопасти изнашиваются, а что с ними делать, никто не знает, их просто закапывают, они, наверное, полезны, да, а вот эту дуру вы там в 40 метров поставили и пропеллер наверху, она крутится, якобы вырабатывает электричество, да, и создает жуткие вибрации, которые уходят в почву, и оттуда даже насекомые все разбегаются, они не живут возле этих турбин, а это как, вред приносит природе или нет, ну что это за фигня? А когда ветра нет, надо внизу дизель завести, чтобы он ее немножко крутил, иначе она испортится. Фигня вообще
0: нет,
1: полная.
0: А можно я вот вообще этот вопрос поверну по-другому, так как на него, наверное, не смотрят постоянно, ну, да, вот регулярно и не преподносят. Но вообще не с точки зрения природы, не с точки зрения экономики, бизнеса и политики. С точки зрения здоровья, что такое запрет рекламы мяса? Это пропаганда, как я вижу, да. Значит, идеи давайте мясо есть не будем. А это как минимум, ну и для девушек в том числе, и для мужчин, это не очень хорошо. Ну, то есть, да, у всех могут быть свои принципы, что мы едим, мы здоровье. Сейчас все, у кого там, значит, да, мы не едим мясо, будут мне доказывать, что наоборот.
1: Мы наблюдаем такое количество психических отклонений у граждан, что отказ от потребления мяса, это...
0: Вот.
1: Да.
0: И оно влияет в том числе и на женское здоровье, и на вопросы.
1: На все вообще. Тогда... Это белок. Человеческий организм без белка не живет. Что это? Мясо, мясо птицы, мясо рыбы. Это вторично, так сказать. Без него мы жить не можем. Кто бы там чего ни говорил.
0: Они скажут, а мы едим нут, бобовые, фасоль.
1: Ешьте, только вам надо запретить иметь детей. Ну, в смысле, родить можешь, у тебя его заберут, потому что и там начнется. Мы будем его тут морковкой тертой кормить, пока он не умрет. Уже сколько примеров, там, туши свет. Издеваться над детьми надо запретить. Но если тебе самому хочется на здоровье, кто-то по медицинским показаниям мясо не ест, ну, тоже такое бывает. Кто-то из религиозных соображений не ест, и такое бывает. Ну, вот лично меня заставлять отказаться, с какого перепугу? Я мясо люблю, ем все время. И дальше есть буду, несмотря на голландские запреты.
0: Ну, что нам это Голландия?
1: Да.
0: Давайте про наши запреты. Это интереснее. В Ставрополе планируют запретить продажу энергетиков. Внимание, где не просто продажу энергетиков, точка. Мы бы сказали, ну, в целом неплохо, молодцы, ладно, это действительно вредно для здоровья. Продажу энергетиков в музеях, спортзалах, аэропортах и гостиницах. То есть аэропорты, где люди иногда ночами там не спят, ну, потому что, не знаю, задержка рейса, еще что-то там, да, какая-то стыковка, значит, у них там выбор-то какой? ну, чтобы еще не проспать свой рейс, да? Наверное, там такой напиток пользуется спросом. По поводу спортзалов, ну, вопросов спорный. Вопрос спорный, насколько это вообще надо действительно спортзал. Гостиницы, ну, почему нет? Товар, который могут купить, там же предлагают все подряд. Алкоголь предлагают, да, там, значит, сладкое предлагают, кофе, чай предлагают, энергетики тоже. Но вот про музеи у меня самый главный вопрос. В каком музее вы видели, чтобы продавали энергетики? Мне вот это не очень понятно. Ну, даже хотя бы с этой позиции, если посмотреть.
1: Для меня загадка. Ты знаешь, я бы первым вопросом озадачился, если это что-то вредное, то а как его медицина разрешает продавать, если это что-то вредное?
0: Ну, я с этим борется, немножко теряюсь,
1: но в магазине везде совсем стоит.
0: Еще не запретили.
1: Из моих жизненных, но я когда водил и работал, в наше время не было никаких энергетиков. Можешь кофе попить, и тот дрянной был. Ну и все. А теперь вот есть энергетики. Водители их массово употребляют. Как обычно, это крайне отрицательно сказывается на поджелудочной железе. Ну, потому что это необузданные объемы совершенно. Банку вторую, третью я вот тут, не мигая глазами, вторые сутки еду. Угу. Нет, это раз. Второе. На войне. И грузовиками просто употребляют все энергетики. Потому что там спать просто нельзя. И... А при чем тут какие-то музеи и прочее? Я не знаю, у меня, я помню, как-то работал с товарищем, очень хороший человек и специалист, и нам надо было ночью там что-то серьезное сделать. Он пришел, принес с собой бутылку колы и кофе в этих, в палочках растворимый, наливает стакан туда, пару этих палочек кофе, и говорит, ты что делаешь? Ну, бодрит. Чистая правда, да, потому что там с газом, углекислый газ, он способствует ускоренному всасыванию этого дела. Ну и вот, ночь отработал. Несет ли это пользу? Я сильно сомневаюсь. Угу. Так и кофе, приготовьтесь, не несет никакой пользы. Вот если так подходить, 5 кружек подряд засадить, наверное, может прекратить кофе продавать в музеях.
0: Ой, подождите, вдруг до этого.
1: Я бы понял еще, ты знаешь, ну, детям, наверное, не надо это продавать. Вот детям точно не надо. Ну вот в школах и возле школы. Наверное, не продавайте, а взрослый человек сам себе найдет, не только в музее.
0: Но вообще бывают разные абсолютно ситуации. У меня однажды, я не любительница энергетиков, но пару раз было, когда там сессии сдавала, либо еще что-то, все равно как бы, ну, надо было, пьешь этот энергетик. Я когда-то и кофе не пила, а потом жизнь заставила. Был такой.
2: Во, извините,
0: правду говорю, будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Но когда я была подростком, один раз была ситуация, когда мне отец разрешил даже немного выпить энергетика, потому что мы на машине с ним вдвоем из Крыма ехали, значит, назад. Домой, и у нас что-то не так пошло, то ли с маршрутом, то ли с машиной, я уже не помню, но, в общем, мы где-то застряли, и в итоге ехали дольше, чем предполагалось. Уже темнело, мы уставшие, и он сам сказал, говорит, мне надо, чтобы ты тоже была, как бы, ну, вот мы оба должны быть в сознании и контролировать, чтобы ничего не произошло. Вот, мне кажется, ну, мало ли, что там может произойти, это мы не пропагандируем эти энергетики, но если их запрещать, то мы как будто бы везде, а если разрешать...
1: Да непонятно.
0: Причем тут музей?
1: Я повторюсь.
0: Аэропорт.
1: Медицина, что говорит, можно их пить, но раз их выпускают и продают, ну, наверное, там все медицинские сертификаты есть. Почему не продавать-то? Не понимаю. Либо вообще не выпускаете, либо
0: дурьё. Там было, по-моему, недавно принято какое-то решение, то ли до 16, то ли до 18 лет запретили
1: продажу. Детей надо ограждать. Ну, так и... А здесь мне тоже непонятно. А любая вот эта сладкая газировка, в которой сахара просто полбутылки.
0: Есть надписи без сахара. Вы в это верите?
1: Да, почему нет?
0: Вот.
1: Есть какая-то эта дрянь. Я шоколадки такие ем с какой-то стевией.
0: Да, это замена.
1: Знаешь, такая картинка хорошая есть, где напротив зеркала сидит кот вот с такой мордой, вот с такой задницей сидит, на себя смотрит.

0: там, то там вообще-то углеводов и жиров намного больше, чем белка. Поэтому как бы учтите это, пожалуйста, не думайте, что это супер полезно. Вы там то же самое, что вареное яйцо съели.
1: Хотя
0: да?
1: бы поэтому... упаковку. Ознакомьтесь с надписями на упаковке, да.
0: А там же будет как раз написано. Тут очень много белка. Ну, смотря с чем, если сравнивать. Ладно. В общем, да, про энергетики не до конца понятно, что там за идеи в Ставрополе.
1: И вот в спортзалах, ну, тоже спортзалах. Как это... Ну, опять-таки, две чашки кофе выпил, вот тебе энергетик. Не понимаю, нет.
0: Ну, такое есть. Так, что у нас еще в России происходит? Какие новости? Вот хорошая статистика. В России снизилось число совершенных мигрантами преступлений, значит, в почти на 40%, то есть почти в половину. Но мне кажется, это все-таки какой-то результат, значит, нашей миграционной политики, которая сейчас активно принимается, там с 1 мая новые какие-то снова ужесточения, новые идеи есть по поводу госпошлин.
1: Ничего хитрого в этом нет. Вот мы ездили не так давно там в Европу, в США. Uh-huh. Вот приходишь в посольство, в консульство, давай-ка отпечатки пальцев в какие-нибудь эти Арабские Эмираты, давай-ка морду в ящик сунь, мы тебе сетчатку глазного дна сфотографируем. Чуть никого это не парит. Вот так хочу за границу, готов на все. Ну, отлично. А почему к нам не так? Вот если с человека снять отпечатки пальцев, он, наверное, уже заранее задумывается, что не надо их нигде оставлять, потому что их теперь знают. Ввести учет, фотографировать, например, искусственный интеллект подтянуть, чтобы он по фотографии людей определял. И если некий гражданин сменил паспорт, ну, изменив там букву в фамилии или еще что-нибудь, вот фотография, вот отпечатки пальцев, да вы нас обманываете, мы вас не пустим. Установить связи с руководством республик, вы уголовников-то своих это на учете, наверное, держите, дайте нам ваших уголовников, мы вам, наших, и таким образом как-то это, мы их пускать не будем просто, вот если не пускать всяких негодяев, то, естественно, понизится. Тут, не знаю, то есть это любая статистика, на мой взгляд, вещь достаточно лукавая, тут не знаю, но меры, лично я вижу, что меры принимаются. Я, правда, знаю, у меня есть знакомые люди из Средней Азии, которые... десятки лет здесь без паспортов, без документов, без регистрации вообще. Такое тоже возможно. Но это единичные случаи. А в целом, да, все приходит в порядок. Докладывают, кстати, о птичках, когда что происходит при переходе границы на сторону Российской Федерации, там, в аэропортах, где, везде. Все гораздо бодрее, энергичнее происходит и вообще... Будем надеяться, что исправится
0: еще
1: больше.
0: Надеемся, что это так, да, потому что действительно очень много принимается, ну, различных законов, и идей еще больше. Но тут больше, наверное, про то, какие решения, правда, приняты. Тут всего не упомнишь, но самое главное – это борьба именно с нелегальной миграцией, да. Контроль, да, въезда, да. Выезда, с кем приезжает, куда приезжает, насколько и так далее. Самый лучший показатель по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии. То есть вот там самый низкий показатель по преступности именно среди мигрантов. Вот в этих регионах, может быть, там стоит обратить внимание на то, как там. Давайте немного...
1: Там не забалуешь.
0: Не забалуешь, особенно в одном... Я вам обещала, что сегодня максимально нестандартный вторник даже для меня, но мне только что сообщили, что Михаил Хазин все-таки к нам решил подключиться. Михаил Леонидович, мы вас ждали, чтобы вас поздравить.
2: Здравствуйте. Я прошу прощения, да, но просто в городе сегодня сумасшедший дом, вот, и, то есть, связи нету, сообщить ничего нельзя, то есть, она то есть, то нету, сообщить ничего нельзя, вот, и при этом еще пробки на улицах возникают самыми неожиданными.
0: Мы думали, вы отмечаете, честно говоря.
1: Мы уже думали, вы говорить не можете, Михаил Леонидович.
2: Да уже отметьте, не-не-не-не-не. Чувство глубокой ответственности свойственно мне с раннего детства. Вот, по этой причине я всегда пребываю в рабочем состоянии. Ну, иногда в более веселом.
1: Молодец.
2: Менее веселом, конечно. Вот. Так что я очень рад вас слышать. И мы, как бы, я думаю, продолжим наши замечательные беседы. Мне очень понравилась мысль о том, что в Чечне не забалуешь.
1: Да.
0: Это новая, да, новая идея. Мысль новая.
1: Мы там помним разные.

0: времена, Михаил Леонидович. Мы помним время, когда в городе Грозном можно было высунуть руку в окно, и тебе немедленно поставили бы дозу известного вещества, настолько сурово там с торговлей этим обстояло. А теперь ничего подобного нет вообще. Есть, ну, несчастные дети из неполных семей, которые там в сторону наркомании скатываются, но это уже единичные явления, а вот такого массового, как было в эти безумные 90-е, нет, ничего даже рядом нет. Молодцы, исправили.
1: Ну да, но это мы про преступность среди мигрантов беседовали.
2: Я понимаю, да, я понял, ну, да. Ну, кстати, есть еще некоторые города, я думаю, что в Казани особо мигрантов не забалуешься. Хотя они вроде как бы мусульмане, но это не важно совершенно. Там очень как бы в этом смысле жестко. Вот. Но,
0: как раз наоборот, да. Можно взывать к мусульманской совести и задавать вопросы, как ты вообще живешь-то и почему ты живешь вот так, если ты мусульманин.
2: Что татары в этом смысле будут, да. И они скорее будут взывать, типа, ты что это делаешь-то? Так нельзя. Вот. Дело в том, что... Думаю, что эта ситуация становится все более и более опасной. Вот почему. Дело в том, что мы же на самом деле советские люди, законопослушные. То есть мы считаем, что есть правоохранительные органы, которые должны решать эти задачи. Хотя не везде, потому что, например, на северах ситуация немножко другая. То есть там... В начале 90-х, когда все это началось, были случаи самоорганизации общества. Вот, я знаю такие случаи. Но по мере того, как у нас вот эта вот вера в то, что правоохранительные органы будут наводить порядок, она сокращается по целой куче причин, в том числе из-за деятельности вредителей. То я опасаюсь, ну, то есть я не опасаюсь, я подозреваю, что количество самоорганизации в обществе, количество случаев самоорганизации в обществе будет расти. И в этом случае, ну, как бы мы можем столкнуться. Кстати, у нас были фильмы там вот про эти самоорганизации. Помните, был такой фильм с Евгением Матвеевым, там, по-моему, два было, или ты, и там был Евгений Матвеев, Никита Джигурда, еще кто-то там.
0: «Любить по-русски».
2: «Любить по-русски», точно, да, это было в 90-е годы, да, вот как бы там же именно эта линия двигалась. Кстати, был еще такой замечательный фильм «Брат».
0: И да, там хорош. Тоже... Да, да.
2: Вот я хочу сказать, что я бы на месте вот этих самых мигрантов, я бы... задумался о том, что если они перейдут некоторую, как это принято говорить, красную линию, то они могут столкнуться с самоорганизацией русского общества. А я хочу сказать,
0: я что... с вашего позволения, Михаил Леонидович, я бы заметил, совсем недавно у нас правоохранительные органы регулярно обращались к руководству неких диаспор, в рамках которого предлагалось там неких персонажей, представителей этих диаспор, выдать правоохранительным органам. А диаспоры, руководство, там о чем-то торговались. Я уже очень давно ничего подобного не слышал.
2: Да.
0: То есть правоохранительные органы в этом направлении очень серьезно работают.
2: Очень серьезно работают. На самом деле, как бы если правоохранительным органам не мешать, они могут работать очень эффективно. Давайте скажем прямо, да, мешают очень сильно по политическим
0: причинам. А как же?
2: Вот. Но я все-таки рассчитываю, что некоторая тенденция имеет место, позитивная, и по этой причине эта проблема будет решена. Да? Ну вот я еще раз говорю, что я совершенно твердо понимаю, что как бы наши люди, если они решат... Кстати, между прочим, была уже история такая. В городе Санкт-Петербурге, он же город Ленинград, были такие товарищи, которые ходили по рынкам и задавали разного рода мигрантам разные вопросы.
0: Например?
2: А? Ну, как бы...
0: Например?
2: Кто вы, откуда, на каком основании торгуете, чем торгуете, откуда взялось? Вот. Я просто это знаю, потому что это снимали мои знакомые из компании «Невский экспресс», «Невекс». «Невекс ТВ». Вот. Сейчас их истребили, причем, я имею в виду невексов, причем истребили их в Гугле, Вот. И более того, они тут выиграли суд у Гугла. Вот.
0: Мы их с вами знаем, Михаил Леонидович, я понял, про кого вы, да.
2: Да-да-да, мы с вами знаем их, конечно, естественно. Вот, но как бы потом можно будет про это отдельно рассказать, да, как они выиграли. Я даже думаю, может, я приеду сейчас в Питер, мы у вас в студии соберемся, где можно более как бы неформально.
1: Главное, что не на рынке, чтобы там спрашивали, кто чем.
2: Вот, но я хочу сказать, что как бы наше общество к этому вполне уже готово. То есть правоохранительные органы, они все время объясняли, ребят, не надо, не надо этого делать, да, потому что мы тут сейчас сами справимся. Но они особо не справились. Uh-huh. Кстати, я напоминаю, что мигранты бывают совершенно разные. Например, незадолго до ковидного кризиса мне жаловались на засилие китайских диаспор в городе Санкт-Петербурге.
0: Которые... Ничего себе.
2: Ну, они вели себя, более того, говорили, что Китай скупил Васильевский остров, не побоюсь этого слова. Вот.
0: Есть такое дело, да.
2: Сейчас уже нет, потому что их все как бы во время кризиса, они пока еще вернулись. Там действительно была проблема, потому что китайцы как делали? Да, они спали в своих гостиницах, ели в своих едальнях, расплачивались там чатом, налогов, естественно, не платили. Теоретически надо было бы делать рейды и, значит, вот за неуплату налогов и все остальное делать, но по неизвестным причинам это блокировалось, да? Вот. В общем, тут
0: кто-то
2: есть целые...
0: в доле, наверное, да.
2: Ну, вот еще раз говорю, есть целая куча вопросов, да. Я думаю, что вопросы эти надо к губернатору как бы задавать их надо. Но вся проблема в том, что сегодня сейчас с китайцами такой проблемы нет. А с другими общинами, может быть, и есть. Я имею в виду город Санкт-Петербург. Но то, что эти общины, вот тут уж я уже говорю с полной ответственностью, то, что наши западные друзья в рамках гибридной войны против России будут использовать деструктивный
0: потенциал
2: этих людей, это однозначно. Это однозначно.
0: Обязательно, да. А нам надо натравить на все это искусственный интеллект. Заехал, патент купил и отчитывайся ежемесячно, где работал, сколько налогов заплатил. Чё тут
1: где
0: хитрого?
1: Семья, да. Где все остальные.
0: Семья, да. На родине, да. Должна отработал, оставаться. Забрал деньги, получил, уехал. Какие сложности? У всех компьютеры есть. Там это плюс-минус сосчитал, прибавил, отнял. Ничего хитрого нет.
2: Если это не камеры, которые...
0: Да, если не контролируется, ну, значит, кому-то не надо, чтобы это было под контролем, да.
1: Коллеги, у нас меньше минутки до новостей. Я вас уже после выпуска новостей тогда оставлю, чтобы у нас был, да, состоятельный мужской разговор в эфире «Радио Спутник».
0: Нам
1: я
0: будет
1: напомню...
0: тебя не хватать.
1: Ой, ну, вам будет и вдвоем хорошо. Подождите. Я просто напомню, в Петербурге, кстати говоря, принимаются в отношении нелегальных мигрантов и в целом мигрантов, значит, те решения, которые не принимаются в других городах, в том числе запрет работы в определенных профессиях. Да, там мы про доставку, про такси, если будем вспоминать. Но это так, вдогонку, напомню, нашим слушателям.
0: И снова добрый вечер.
2: И снова добрый вечер. Я еще раз прошу всех прощения. На сегодня такой дурной день. Я никак не мог проигнорировать, да, приглашение.
0: Бывает.
2: Да, в силу понятных обстоятельств. Вот, а я рад всех приветствовать. Вот, я хочу, ну, как бы отметить, что какое удивительно веселое время мы живем, вот, хотя, конечно же, враг нас пугает очень страшно. Вот.
0: Есть мне, такое, да.
2: Мне, в частности, страшно не понравилась история с тем, что в Вильнюсе якобы сломалась железная дорога, так что поезда перестали ходить в Калининград. Потом, правда, ее потом починили. Вот, и поезда снова стали ходить. Но с учетом тех маневров, которые там происходят, у меня такое ощущение, что они могут попытаться заблокировать Калининград. Вот это мне страшно.
0: Мозгов нет, могут вполне, да.
2: Ну, как бы это не мозгов нет, Дмитрий Юрьевич. Я просто вот исхожу вот из чего. Значит, я вот, поскольку каждую субботу выпускаю макроэкономический обзор, как бы состояние мировой экономике, то я могу сказать, что происходят два обстоятельства.
0: Так.
2: Две обстоятельства. Обстоятельство первое. В мире начала резко расти инфляция. Скорее
0: Во
2: всего,
0: всем.
2: с тем, что на фоне падения уровня жизни населения, это обстоятельство номер два, центральные банки начинают тупо печатать деньги, чтобы, значит, вот дать эти деньги населению. В результате растет инфляция. Значит, это объективная проблема. В частности, в Соединенных Штатах Америки инфляция по полному объему промышленных товаров, здесь нужно сделать некоторое объяснение. Есть такой индекс PPI. Вот есть индекс CPI, это индекс C, это consumer, то есть потребительская инфляция. А есть индекс PPI, это промышленная инфляция. Так вот, это индекс по последнему товару в технологической цепочке. А есть индекс цен по всей совокупности промышленных товаров. И вот он показал в марте месяце рост 6%.
0: Это хорошо или плохо?
2: Это очень много. А у них норма 2%. С учетом того, что инфляцию занижают, это на самом деле под 10%. То есть это уже как бы ну, совсем было плохо. Это, значит, первое обстоятельство. Обстоятельство второе. А у них очень сильно в Соединенных Штатах Америки падает индекс потребительской активности. А поскольку США – это экономика потребления, то падение индекса потребительской активности – это снижение ВВП и всего остального. Ну и, наконец, как следствие, это вот рост безработицы. И это происходит повсеместно. Что в Германии, что в Великобритании. В Великобритании вообще состояние промышленности можно охарактеризовать словом «обвал». И, соответственно, в этой ситуации у них, ну, как бы, вот сидят вот эти самые большие начальники, да? Что делать они не знают. Дальше в дело вступает соотношение неопределенности Герцена-Чернышевского, который утверждает, что на вопросы, что делать и кто виноват, отвечать одновременно нельзя. Поскольку значит, невозможно ответить нельзя одновременно. Поскольку ответить на вопрос, что делать, ответа нету, они начинают искать, кто виноват. Значит, в 2020 году они придумали, ну, в 2019, да, в конце 2019, виноват ковид. Сегодня уже как бы ковид как бы проканает, и очень страшно, да, потому что народ уже будет в неистовстве окончательном, резервов больше нет. Поэтому, соответственно, возникла идея, что виноват ну, как бы кровавый тиран Путин.
0: Да.
2: Но для этого надо сначала его, сначала им надо запугать, и мы видим, что в той же Западной Европе тотальная русофобская...
0: Процесс идет, да.
2: Омерзительная совершенно. Причем их даже совершенно не волнует, что это неправда, потому что альтернативное мнение запрещено. То есть, прочитать, что реально происходит в России, как происходят процессы, можно, но это становится сложно. Ну, а обыватель, он вообще не склонен думать. Это у нас, соответственно, чуть что сразу ВПН, там, туда, сюда, вот. А, соответственно, там это не принято. Тем более, например, в Германии, где вообще Ордун, если начальство сказало, что кровавый тиран Путин, значит, кровавый
0: что
2: тиран.
0: То непонятно, да.
2: Хотя,
0: правда, я тут, кстати, извините, перебью в одном запрещенном ресурсе, ну, просто там это, мотаешь ролики туда-сюда, вот некий корреспондент серьезного американского канала задает вопросы. Вопрос состоит из ряда утверждений. Россия безудержно и безостановочно бомбит украинские города, жертвы исчисляются сотнями тысяч. Россия – это Россия. Тут Буча, тут еще чего. Бучу он, правда, почему-то назвал Бука. Специально же для вас, идиоты, Буча, чтобы вы поняли, что это Мясницкая. Он почему-то Бука сказал, видимо, не очень хорошо подготовлен. Ну и финальный тезис. Лично Путин украл с Украины 20 тысяч украинских детей. И, и дальше на абсолютно серьезных щах оба, значит, это сидят и обсуждают. Да, ситуация непростая. Ничего из сказанного никаких вопросов не вызывает, никаких обсуждений, ничего. Вот линия партии такая, все, шаг влево, шаг вправо, недопустимо.
2: Я вам напоминаю замечательную историю во время пресловутой войны 08-08-08, когда Грузия попыталась аннексировать Южную Осетию. На американском телевидении выступала семья осетин, которые начали
0: Да, да,
2: рассказывать,
0: да.
2: грузинская армия
0: Да.
2: начала стреливать. Надо ли объяснять, что их
0: Да,
2: не отключили
0: да, да, да.
2: мира?
0: Хорош, хорош, выключай.
2: Да. Вот и поэтому тут да, все это дело привычно, вот, и как
0: Да,
2: бы
0: да.
2: новостей для нас особых нет. Но это же не просто так делается. Это делается потому, что кто-то должен быть виноват. А поскольку ситуация продолжает ухудшаться, то народ скоро потребует наказать тех, кто виноват. Какая связь между кровавым тираном Путина и экономической катастрофой на Западе? Я даже в рамках, даже если предположить, что Путин кровавый тиран, я не очень понимаю, при чем здесь, значит, катастрофа с экономикой на Западе. Ну
0: В
2: хорошо,
0: Америке и в Европе, да.
2: можно придумать какую-нибудь хрень типа Путин своим, значит, кровавым тиранством запутал других кровавых тиранов в Иране, и они нанесли удар по, значит, Объединенным Арабским Эмиратам и закрыли Армузский проект. Но все-таки это уж очень по воде писано. Опять же, если память не изменяет, за последние 2 недели Трамп уже раза 4 открывал, значит, Армузский пролив. И
0: И
2: уже
0: все каждый раз успешно, да?
2: несколько раз, более того, даже открою вам страшную тайну, кто-то каждый раз ухитрялся инсайдерски зарабатывать на изменениях цен на нефть в процессе. Да?
0: Да, да,
2: Вот,
0: да, да,
2: только вот за выходные, у нас сегодня вторник, да, за
0: да.
2: выходные произошло несколько замечательных совершенно событий. Там Трамп сказал, что война закончилась, цены пошли вниз, Иран сказал, ничего не закончилось, цены пошли вверх. Значит, Трамп сказал, значит, Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, цены пошли вниз, значит, якобы кто-то там попал по Фуджейре, цены пошли вверх, значит,
0: Жизнь кипит.
2: Хексас сказал, что уже 2 танкера проводили через Армузский пролив под конвой американских эсминцев, цены пошли вниз, значит, Иран дважды попал по какому-то американскому военному кораблю или рядом попал, цены опять пошли вверх. Вот, понимаете, и кто-то на всем этом играет, да? Это как бы ничего, не
0: Да.
2: сказал ничего личного, только бизнес, да? То есть я вот получаю массу удовольствия, глядя, да, вот за этим вот, вот за этой вот вакханалией.
0: Движуха такая, да.
2: Ну, вот такая, да. Все очень весело, да? А, мы еще не забудем, да, еще приезжал Карл III к Трампу и требовал
0: Да.
2: очень, чтобы тот, значит, воевал на Украине, а Трамп после этого позвонил Путину и очень долго объяснял потом, что Украина войну проиграла, и поэтому помогать ей бессмысленно. Вот. Но неважно, я сейчас как бы, поскольку все это пока не закончилось, да, все вот это вакханалия, но
0: Да, да.
2: я опасаюсь, что эти ребята, поскольку от них будут требовать, ну, хоть какого-то улучшения жизни, ну, типа, ребята, ну, так, да, ну, пожалуй, ну, сделайте нам хорошо. Они в Евросоюзе могут начать какую-то бяку. И вот тут, Дмитрий, вот тут я вам сейчас скажу одну вещь. Смотрите, что сделал Запад в 1945 году? Мы не дошли до Ла-Манша. Более того, мы сделали французов победителями войны. Более
0: Да.
2: того, ушли из Австрии. Ну, там уже, правда, через 10 лет после победы, но все равно. Потому что мы это обещали. И в результате мы получили Восточную Европу. А, мы еще ушли из Ирана. Потому что северная часть Ирана была занята нашими
0: Да.
2: войсками. Вот. Мы не получили кусок Турции, хотя Турция была в составе держав Оси. Значит, я подозреваю, что они очень хотят опять. Значит, они сейчас заблокируют Калининград, мы по ним вдарим, они будут очень сильно бузить, а потом сбегут и оставят нам эту Восточную Европу, в которой нет ни полезных ископаемых, ни лояльного населения,
0: Ничего нет.
2: ни еще
0: Да.
2: чего. нету, мы должны будем им строить дома, давать дешевый газ, чтобы им было хорошо, ну и так далее. При этом мы, значит, вот забудем и про направление Африканское, и про направление Персидского залива, и про крест, соответственно, над Святой Софией в Константинополе и так далее. Вот я бы, вот этого я бы не хотел. То есть я бы сейчас...
0: Никто в здравом уме такого не хочет.
2: Я бы сказал сейчас странам Восточной Европы, ребята, да, вот давайте сразу, да, если будет заблокирован Калининград, мы расхерачим тактическим ядерным оружием все столицы стран, которые в этом участвуют. Хельсинки, Варшаву, Стокгольм, там еще чего-то, да. Вот вы заблокировали, да, мы вот по вам нанесем удар. Еще раз повторяю, это не значит, что мы его нанесем. Наша задача состоит не в том, чтобы уничтожить столицы, а наша задача состоит в том, чтобы они не начали блокировать Калининград. Обращаю ваше внимание, у них-то план какой? Они скажут, что железная дорога сломалась. А, то есть не то, что мы заблокировали,
0: она сломалась. Есть объективные причины, да.
2: Да-да-да, корабли мы ловим, потому что это теневой флот. И мы опасаемся, что они перевозят то, что перевозить, что они нам не разрешают перевозить. Более того, может быть, даже один из 10 судов они будут в Калининград опускать. И когда мы начнем разблокировку, они начнут вопить, что это мы начали военные действия. Поэтому мне кажется, вот, кстати, в этом смысле, да, история о том, что 8-9 мая мы объявляем перемирие. Канским, значит, и прочим посольством в Киеве мы предлагаем эвакуироваться.
0: От греха. Разумный ход.
2: Да, вот разумный. Я
0: только теперь нельзя не ударить по этому самому Киеву. Нельзя не ударить. Если ничего не будет, это эффект поимеет чудовищный.
2: А значит, фокус состоит вот в чем. Я абсолютно убежден, что уже готовы какое-то количество дронов, которые будут вылетать из окон каких-то домиков в окрестности Москвы или еще
0: откуда-то. Безусловно, безусловно.
2: Почти очевидно. Да? Мы видим, как много таких вот людей сейчас арестовывают, ну, там, за последнюю там. Совершенно очевидно, что у каждого из них теоретически может быть дрон в комнате. И мы также прекрасно понимаем, что те, которые ничего не делали пока, их, соответственно, арестовать нельзя. Ну, просто потому что у нас
0: государство, берегли, да.
2: У нас государство правовое. Да? Вот можно спорить на эту тему, а? Но объяснить, что у нас свободы куда больше, чем там, ну, понятно, их людям объяснить нельзя, но наши-то точно знают, что у нас свободы больше. Но у нас, правда, всякие дурости, вроде попыток закрыть Телеграм, но тут... Но тут мы понимаем, что это больше политики, да, чем такой внутренней политики, да, то есть это А у них это такая целенаправленная стратегическая линия. И вот, как бы вот в этой ситуации я начинаю не то чтобы волноваться, но я просто понимаю, как это, ну, как бы, что надо быть готовым к тому, что вот эти вот враги, которые, к сожалению, есть у нас, они начнут просыпаться, точнее сказать, их начнут просыпать на Западе. И в этом смысле я почти убежден, что попытки устроить теракты на 9 мая будут.
0: Неловко про такое говорить, в общем-то, но стараться будут изо всех сил. Вот изо всех сил натурально, поскольку если с нашей стороны прозвучало такое заявление от Министерства обороны, оно не на ровном месте. Есть информация о том, что готовится, и чтобы это предотвратить, вот подумайте, друзья. Но я повторюсь, тут в предыдущем, так сказать, часе Татьяне рассказывал, что вот в родной милиции, когда тебе оружие дают, тебе первое, что объясняют, что пистолет извлекать можно только тогда, когда ты из него будешь стрелять. Если не будешь, то, знаете, есть такой известный совет, ты мушку спили, потому что когда тебе его в зад запихивать будут, будет не так больно. Если ты извлек оружие и не стал стрелять, ну, у тебя минимум его отнимут, максимум тебя самого убьют. Поэтому, если вытащил, действуй. Иначе эффект будет очень-очень нехороший.
2: Ну, это, кстати, грустно. Если вы, опять же, не мне вам объяснять, Дмитрий Юрьевич, про разные боевики, да? Самая любимая история в боевиках – это когда тебе суют пистолет в зубы, и тебе, главному герою, начинают ему угрожать. А главный герой каким-то хитроумным способом вымыривает, и потом, значит, Вот
0: да.
2: У меня всегда был вопрос, что же это за такие дебилы, которые вместо того, чтобы сразу пристрелить главного героя,
0: да,
2: они
0: да,
2: подставляются. Вот фокус состоит вот в чем, что в данном конкретном случае мы не как бы делаем немножко другую операцию. Да? Мы четко показываем, что у нас есть оружие, и что мы его применим. Вот это самое сложное, да? Потому что на самом деле все на Западе, мы столько раз не применяли оружие.
0: Да, да. Так они твердо уверены, что и не будем.
2: Они твердо
0: уверены. А это, кстати, о птичках. Вот у вас там газовозы приходят разгружаться, например, из Соединенных Штатов. Вот газовоз у вас припарковался вот в порту возле этого пирса. Вот в него сначала прилетит ракета, заряженная стальными ломами, которые прошибут вас, ваш газовоз, насквозь. А после этого прилетит это инициирующий заряд, жахнет, как в Бейруте. Помните, где там это склад с этой селитрой взорвался? Вот ждите, нам, мы не будем против вас атомные бомбы. Вот этого достаточно, дорогие друзья. Продолжайте покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов. Вот что будет. И на эту тему лично я бы, если бы я этим заведовал, я бы снимал поясняющие ролики. Вот взорвется газовоз, посмотрите, какой результат от этого будет. А вот ядерный заряд упадет на Париж или на Лондон. Вот смотрите, вот здесь, вот сюда, сюда мы прицелимся, да, вот это, вот здесь вот у вас воронка будет, тут это стеклянная стоянка, приготовьтесь, сдохнет сразу вот такое количество людей. Жители Лондона и жители Парижа, вам действительно это надо, да? Вы как-то это поинтересуйтесь у своего руководства, чем оно занимается. Вот это надо широчайше распространять. Это не запугивание, это объяснение, что же будет, дорогие друзья, в результате действий вашего руководства. Нет, да? Ничего такого нет. Странно.
2: Да. Ну, вот, короче говоря, на самом деле я понимаю, почему. Потому что, ну, вот смотрите, да, вот, скажем, стоит на Украине НПЗ.
0: Да.
2: А дальше мы есть, а кто у него владелец? А, опаньки, да. А вот этот дата-центр стоит. А кто у него владеет?
0: Вот поэтому его трогать нельзя, да?
2: Да, да. И поэтому у меня сразу же вопрос, соответственно. Мы за Россию или мы за деньги?
0: Да, вот это... причем за чьи, непонятно.
2: Да, да. Да, и вот это вот вопрос, с которым что-то надо делать. Вот. И я на самом деле считаю, что мы постепенно должны переходить от позиции за деньги, которая у нас выиграла в 90-е годы. Вот нам казалось, да. В 80-е, мы же с вами помним, тогда
0: конечно.
2: Недостаточно людям дают зарабатывать. И дальше неожиданно, ну, и более того, я даже в молодости, помню, с этим немножко соглашался. Ну, не до конца, но так как бы
0: считал. Да, да, да, да,
2: конечно,
0: да,
2: эта позиция мне не близка, но теоретически она имеет право на существование. А вот теперь мы понимаем, что в результате стала позиция, что все за деньги. Да, знаете, есть еще у нас как бы у некоторой продвинутой молодежи такой лозунг «За деньги – да».
0: «За деньги – да».
2: Да.
0: Это песня, да.
2: Эту песню я не знаю. Я человек, да. В этом смысле, необразованный.
0: Да.
2: Вот, вот, значит, вот эту вот ситуацию, с ней что-то надо делать. И я считаю, что у нас постепенно, сейчас постепенно начинается переход от ситуации, когда за деньги – да, когда, соответственно, мы переходим к ситуации, что за Родину можно и умереть.
0: Да. Я вот, кстати, о птичках в 90-е годы уверенно наблюдал, когда вокруг роятся какие-то вопросы вот с конкретным гражданином, там, мы его и так, мы его и сяк, мы туда зашли, сюда зашли, так поговорили, сяк поговорили, не соглашается никак, и нет, и все. И тогда возникает вопрос, слушай, может, ему денег дать? А давай. Дали денег, хоп, и все сразу растворилось. Вот ты смотри. И следующий тезис. Бабло побеждает зло. Смотри, дали денег, и все сразу решилось. Ну, решилось ли? Да, решилось. Только это скатывание во взяточничество и прочее скотство, в результате чего потом работать не будет вообще ничего. Ни с деньгами, ни без денег, никак вообще. Ну, пора прекратить.
2: Сие безобразие. Вот, я подозреваю, что эта тенденция, которая у нас начала, она у нас и победит. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что аналогичная тенденция есть в Соединенных Штатах Америки. Да, там она пока сильно отстает, но вот у этих банкиров тоже возникают некоторые проблемы. Пока еще
0: вопросики.
2: Вопросики. Да, вот в Евросоюз я не верю. Да, вот тут я себе представляю, кто и как там будет умирать за Родину. Да, они как бы вот исключительно за деньги. И по этой причине, но они потрясающе совершенно умеют провоцировать других умирать за себя. Вот сейчас они хотят спровоцировать Восточную Европу, чтобы она воевала с нами. Ну, собственно, уже сделали на Украине.
0: Да,
2: фактически,
0: да.
2: Украина умирает сейчас за там Лондон и за своих олигархов, у каждого из которых есть там вилла в Лондоне.
0: Да, да, да.
2: Вот это вот картинка. Я, кстати, теоретически, если бы нашу передачу бы можно было на Украине слушать, то я как бы, может быть, кого-нибудь это бы и зацепил. Да, потому что...
0: Её слушают, вы не поверите, да, через рутубы и прочее, телеги слушают, конечно.
2: Ну, это хорошо.
0: Не сомневайтесь. Да.
2: Ну, вот это вот реальная проблема. И надо, соответственно, объяснить людям в Восточной Европе, в том числе полякам, которые наиболее трезвые люди. Да, у них там есть по поводу нас комплекс неполноценности. Вот. Угу. Но суть нельзя сделать, потому что 18 век, да, мы их... Вы вспомните, да, в 17 веке, во время смутного времени, они пытались нас разделить.
0: Да. Да,
2: а
0: да.
2: Через,
0: но там, мы сами в этом активно участвовали, да. Сами их позвали.
2: Через 150 лет мы их разделили. Они этого забыть не могут, они очень расстраиваются. Вот.
0: Обидно.
2: Поэтому да, я считаю, да, что им нужно объяснить, что, ребята, вот смотрите, да, вот с вами хотят сделать то же самое, что с украинцами. Отдайте себе в этом отчет.
0: Да. Ну что, Михаил Леонидович, еще разок. С днем рождения. Крепчайшего здоровья, чтобы впереди только радость, только ветер, только песня впереди. Да, чтобы все было хорошо. Хорошо поговорили, да, интересно.
2: Счастливо.
0: На сегодня все.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Телеканал Ньюсфронт, радио Таврия, программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Германии, и причем происходит в преддверии Дня Победы. Данный вопрос мы обсудим с нашей сегодняшней гостьей. У нас на прямой связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат политических наук Анна Великая. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Анна, в очередной раз Германия ограничивает использование символики советской, георгиевских ленточек, российской символики вблизи мемориала 8 и 9 мая. Вот это вот все зачем?
2: Вы знаете, я думаю, что все-таки эта тема очень травматична для нынешних и немецких элит, и европейских элит, и для Британии, возможно, и для США, потому что получается, что все-таки жители Германии, которые являются выходцами из стран постсоветских, все равно они чтут свою историю, они чтут то, что Советский Союз сделал для разгрома гитлеровской Германии. А ведь сейчас, если послушать президента Трампа, то получается, что американцы победили во Второй мировой войне, а немцы, вот это все-таки свое поражение два раза в ходе двух мировых войн, они не могут простить. И, к сожалению, вот сейчас таких лидеров, как вот был канцлер Вилли Брандт, который говорил, что ни один народ не может уйти от своей истории, почему-то постепенно это забывается. И мы видим, что сейчас в Германии проживает до 2,5 миллионов русских людей, или те, которые себя с Россией, с Советским Союзом ассоциируют. Все-таки для 64-миллионной страны это немалая аудитория. Да, и есть часть немцев, которые все равно помнят о том, что какое преступление их страной было, их народом совершено. И об этом, безусловно, ни в коем случае нельзя никогда забывать, чтобы это не повторилось. Все-таки эти материалы Нюрнбергского процесса, я считаю, их в немецких школах нужно обязательно изучать. А, к сожалению, постепенно это забывается.
1: Вы знаете, я вот обладаю информацией о том, что в бытность Германской Демократической Республики в кабинете у каждого партийного работника, высокопоставленного, ну, кроме, разумеется, портретов там, Маркса, Энгельса, Ленина, Хонекера, кого там еще, обязательно висела репродукция фотографий, где в послевоенном Берлине из полевой кухни наш советский солдат кормит кашей жителей Берлина, которым еды взять было негде. И вот это было, ну, просто делом чести каждому тогдашнему руководителю самых разных рангов повесить вот такую фотографию у себя в кабинете. Как вы считаете, почему все-таки нынешней Германии этого не помнят?
2: Ну, потому что и нынешней Германии очень невыгодно об этом помнить. Как раз Восточная Германия этим и отличалась. И до сих пор дети тех людей, которые вот эти картинки видели, они до сих пор об этом помнят, и все-таки они отличаются от западногерманцев. Но вместе с тем мы видим, что, по сути, ведь Германия готовится к большой войне. Поэтому свой разгром они сейчас не хотят вспоминать, и нынешняя молодежь, она готовится к вот этой атаке дронов, к тому, что им не придется самим воевать, что за них все технологии будут делать. Но они ведь готовятся постепенно к мысли о том, что они будут воевать против России. А видеть вот эти, то, что мы видим, парад Победы, да, вот эти поверженные знамена фашистские, для них это очень неудобно. И нынешние, и брюссельские элиты боятся этих картин и памяти об этом. А если, к примеру, взять советские фильмы тех времен, и если взять там даже «Встречу на Эльбе» 49-го года, то там как раз очень положительное отношение к самому простым немцам, к народу, который был вот этой гидрой очарован, но и в то же время в самом немецком народе и движение сопротивления, да, среди некоторых лучших представителей было распространено. И в то же время даже мы видим, что представители некоторой белой эмиграции, которые оказались на территории нацистской Германии, они тоже, некоторые из них, участвовали в процессе сопротивления. Поэтому те русские, которые оказываются за рубежом во время, когда страна, которая им дала приют, начинает вести войну против их родины, то все-таки многие русские, они все равно вспоминают о своей родине и как-то начинают помогать своей исторической родине.
1: Поговорим о нынешнем руководстве Федеративной Республики Германия. Дело в том, что очередной этап падения рейтинга у нынешнего канцлера зафиксирован. Обычно в таких случаях нормальные политики анализируют, что же произошло, почему такое падение имело место, ну и, соответственно, корректируют политику таким образом, чтобы все-таки этот рейтинг вырос и, соответственно, у них были шансы на других выборах. Как вы считаете, почему Мерцу абсолютно все равно на этот рейтинг, и он как проводил свою политику, из-за которого это падение произошло, так и продолжает, и ничего не боится?
2: Ну, я считаю, что он был поставлен для того, чтобы решать какие-то другие задачи, поэтому его этот рейтинг не волнует. Но, а этот рейтинг низкий, он говорит о провале и о внутренней, и о внешней политике, да, потому что нет успехов ни во внутренней, ни во внешней политике, и экономическая стагнация. Но сейчас он, мне кажется, таким станет, как козлом отпущения, по сути. Все эти шишки на него лягут. Ну, а немецкий народ постепенно к этой идее большой войны готовится. Не случайно, ведь в недавнем манифесте американской технологической компании Palantir, которая как раз и готовит и решения в области военных конфликтов. И один из основателей, Питер Тиль, который является выходцем из Германии, он говорит о том, что вот все-таки идея демилитаризации Германии в 40-х, 50-х годах, она была ошибочна, и что вот все-таки это все неправильно. Поэтому вот сейчас постепенно и именно под указкой Мерца вот общество Германии к другим вопросам готовится. И Мерц хочет показать, что да, сейчас идет падение в таких отраслях, как автотранспорт, но он надеется все это переставить на военные рельсы, но вместе с тем представляется, что все-таки эти экономические пробелы сложно будет нивелировать путем развития оборонно-промышленного комплекса.
1: Все-таки... Анна, ну и вот вы говорите, общество Германии готовит себя к войне с нами, но ведь вы понимаете, дело в том, что это процесс, который невозможно провести в течение пары-тройки лет. Для этого должны быть какие-то глубокие психологические и экономические предпосылки, как это было в Германии 20-х годов, которая впоследствии получила гитлеровскую диктатуру, ну и, соответственно, ее восприняла, исходя из тех идей, которые тот продвигал тогда. Либо, ну, скажем так, для этого должны быть десятилетия подготовки общества к этому всему, планомерного, целенаправленного и так далее. Как вы считаете, нынешняя Германия, которая привыкла к высокой степени комфорта, они действительно готовы отказаться от этого комфорта и перейти на условия военного положения, которое ставит людей в крайне тяжелые рамки?
2: Алексей, вы знаете, когда-то именно Советский Союз спас шедевры Дрезденской галереи, которые были просто затоплены в шахтах, и мы их вывезли сюда. Потом наши лучшие реставраторы работали, несмотря на то, что до 70% нашего музейного фонда было уничтожено. Так вот, мы восстановили эти шедевры, включая Сикстинскую Мадонну Рафаэля, и в 50-х годах безвозмездно передали Германии в Дрезденскую галерею. И вот Ирина Антонова пишет, что раньше есть фотографии, где раньше было написано о том, что, во-первых, на самой галерее была надпись «Мин нет», советские саперы, которые оставили, табличка. И во-вторых, там было написано о том, что эти картины переданы Советским Союзом. Мы вход как репарацию не оставили, хотя имели полное моральное и даже юридическое право на это, потому что наши музеи были разрушены фашистами. Так вот, уже в 90-х годах этих табличек нет. Кто эти таблички снял в Германии о роли советских солдат в 90-х годах? Может быть, уже давно это немецкое общество, как раз, может быть, эти десятилетия уже и проходят, когда оно готовится. Сначала какой-то образ России в 90-х, в начале 90-х он был таким более восторженным, да, падение Берлинской стены, а потом постепенно вот, и Чечня, и многие другие вопросы, где наши пути уже начали расходиться, я думаю, еще с 90-х годов. Да, мы всегда пытались и диалог выстроить, и экономические связи выстраивать, и какие-то потсдамские встречи, но вместе с тем, да, у нас было развитое экономическое взаимодействие. Но часть вот этих глобалистских немецких элит, я думаю, они всегда работали на то, чтобы вот эту пропасть между нашими народами вот довести до такого уровня, когда со временем это можно было бы опять говорить, как это сейчас в военной доктрине Германии говорится, о возможности конфликта там, или в 29-м году, или в 39-м году, но вот уже какие-то сроки обсуждается. Безусловно, сейчас немецкий бюргер, обыватель не готов к тому, чтобы от этого комфорта отказаться. Но, возможно, никто спрашивать не будет, потому что сейчас это все мысль, что вот за вас роботы все сделают, вы только будете операторами этих дронов. Вот примерно так, я думаю, постепенно будет молодежи внедряться. Плюс будет падение рабочих мест, так что, чтобы семью прокормить, может быть, и придется в эту сторону смотреть.
1: Анна, я благодарю вас за комментарии по теме нашей сегодняшней программы и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
2: Благодарю. Всего доброго.
1: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили то, что происходит в Германии накануне Дня Великой Победы, о том, что действительно там происходит, мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидат политических наук Анна Великая.
3: Здравствуйте, друзья! Председатель Комитета Совета Федерации по конструктивному законодательству, конституционному, конечно же, вот тут зрение подвело, законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Алексей. Мы вполне конструктивный комитет.
3: Да, поэтому... да, вот видите, да.
4: Оговорка мне понравилась.
3: Оговорка практически по Фрейду, да. Но у нас политики сегодня мало, и, может быть, слава богу. Кстати, она как-то, несмотря на бурление международное, разнообразное, может быть, отошла в эти дни на несколько задний план. Хотя, как знать, нет, происходят все время события, которые будоражат общественное мнение. История с перемириями. По традиции уже президент России на 9 мая, на 8-9 мая объявил о прекращении огня односторонним. В ответ киевский режим тоже объявил о прекращении огня, но несколькими днями ранее. И фактически тут же свое собственное одностороннее перемирие нарушил, но при этом Россию обвинили в том, что, значит, вот некие действия нашей страны, хотя мы ничего никому не обещали до 9 мая, нивелируют объявленное нами же перемирие. Вот если кто-то может это без, так сказать, некой дозы чая разобраться в этом, ну, люди, конечно, молодцы. Так вот, хотел вас вот о чем спросить. В чем игра? В чем игра Зеленского? Объявить раньше, потом атаковать? Зачем все это? С вашей точки зрения,
4: ну, конечно. Посмотрим. Я думаю, что в данной ситуации Зеленский действовал достаточно эмоционально, потому что он, во-первых, ну, сказал вещь очевидно, ну, скажем так, такую, которая, ну, ставит его в один ряд как раз с нацистскими преступниками, теми, которые были побеждены, да, 81 год назад. Когда он в Армении сказал, что может атаковать Москву в день, когда будет праздноваться победа, подчеркну это, да, советского народа, то есть и украинцев, и белорусов, и россиян, которые принимали участие во Второй мировой войне, да, в Великой Отечественной войне, это наша общая победа. Вот его такой, как бы, этот посыл, который он дал в Армении, что может быть атакована Москва в день, когда, ну, действительно вся страна празднует. И вообще в нормальной ситуации Украина всегда праздновала День Победы над фашистской Германией. Это праздник украинцев такой же, какой для нас. Вот. Но Зеленский получил очень жесткую отповедь, да, от Министерства обороны России, которое, в общем, сделало, ну, заявление, оно достаточно широко разошлось, как бы, и Зеленскому нужно было реагировать. Я думаю, что первое, это у него был просто испуг, очевидно, да, что действительно в случае атаки на Москву в ходе праздничных мероприятий, если таковые будут, то будет очень жесткий ответ России, как сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. И он дальше начал искать какой-то выход. И вот появилась эта идея объявить перемирие 6 числа. Почему 6? Ну, как бы никаких комментариев не было. Как вы справедливо сказали, тем не менее Украина продолжила атаки там в Крыму, да, эти как бы
3: Джанкой, да.
4: террористические продолжились. Вот, поэтому я думаю, что игра его, собственно говоря, не совсем игра. Он бахвалился в Ереване, что будет атаковать Красную площадь 9 мая, потом испугался последствий своих слов, в случае, если действительно Украина что-то предпримет. А потом начал пытаться как-то выйти из этой ситуации. Я не думаю, что у него это была спланированная такая игра. Я думаю, что он действовал, что называется, по обстоятельствам и больше руководствуясь собственными эмоциями. Вот
3: Вот.
4: так.
3: Да, вот если вообще на 9 мая взглянуть, вот знаете, какая мысль сейчас в голову пришла? Вот взять ту же Украину. Ну, наверное, может быть, несколько десятков тысяч отщепенцев, бандеровцев, фашистов и так далее. Они с определенными лозунгами воевали на одной стороне. Ну, там была декларация, да, в 1941 году о независимости, о том, что они рука об руку с Гитлером там будут строить что-то там, мировой порядок и прочее, да. В то время как миллионы украинцев героически воевали в рядах Красной армии или Советской армии, да. Скажите, почему сейчас верх одержало вот это вот мизерное меньшинство? Уже мизерное, извините. Как вы думаете, не только на Украине,
4: Я
3: при
4: думаю, что
3: Балтике
4: это не
3: там?
4: то, что сейчас. Да, не то, что сейчас они одержали верх. Я думаю, что все годы независимости Украины после распада Советского Союза были достаточно влиятельные силы в стране, которые готовили людей, молодежь, в частности, вот к этому повороту неонацистскому. Потому что Украину, по всей видимости, изначально планировали использовать как такой против России. И это сейчас произошло. За год, за несколько месяцев ты не изменишь так сознание людей. Украину к этому готовили. Начиная со времен Ющенко, вспомните, да, героизация там Бандеры, переименование улиц и прочее, и прочее. Это началось задолго до, не то что до каких-то наших, скажем так, проблем с Украиной, которые, в общем-то, были следствием антиконституционного государственного переворота в этой стране. Да? Собственно говоря, переворот – это в полной мере неонацистский переворот. Мы хорошо помним и правый сектор, и всех, кто тогда стояли. Все эти имена хорошо известны. Они, кстати, большинство этих людей там бежали просто за рубеж. Да? Они же не воюют в рядах СВО. Они просто убежали за границу, выполнив свою роль. Поэтому вот этот вот разворот, Алексей, я убежден, это спланированная история, спланированная такая долгосрочная тема, которая отрабатывалась европейскими странами, ну, в течение вот буквально 3 десятилетий. И вот это дало сегодня свои плоды. Я думаю, нам не надо забывать, что не только Прибалтика, но очень многие европейские страны ассоциировали себя, скажем так, с противной стороной, не с той стороной, которая вышла победителем во Второй мировой войне. Я думаю, что если тем же самым американцам или англичанам показать, что из себя на самом деле представляют эти неонацистские батальоны украинские, люди, политики нет, все понимают, а люди будут в ужасе в этих странах, потому что они действительно считают, что тогда они, некоторые даже считают, что они одни, да, как Соединенные Штаты, что они раздавили нацизм тогда, в 1945 году в Европе, уничтожили нацизм. А получается, что оказались живы силы, которые буквально возродили эту чуму вот на Украине. Да, невероятно, но это так.
3: Вот какая еще удивительная, уж извините, так отвлекаемся, да, может быть, не совсем о политике, но вот когда говорят даже самые матерые украинские пропагандисты, да, иногда вот слушаешь, они употребляют некие знаки из нашего общего культурного кода. вот эти ключевые фразы из фильмов, да, на которых, так сказать, мы все воспитывались, да, то есть это вроде бы работает, но не работает. А в чем мы неправильно, может быть, себя вели? Или вот как вы можете сказать, что за 30 лет наших братьев вот так вот переформатировали? Потому что это величайшее достижение, хотя и черное, да, со стороны Запада. Это вот лучшее они для себя придумать не могли.
4: Согласен, Алексей. Знаете, это такой очень сложный вопрос. Мы, наверное, с вами, ну, давайте попробуем как-то на него ответить.
3: Но я понял, да.
4: Я считаю реально, что правда так. Я в данном случае, это скорее такое, ну, что ли, размышление. Украина все-таки это в тех границах, в которых Украина вышла из состава Союза СССР и получила независимость, это все-таки искусственное образование. И вот это искусственное образование нужно было чем-то скреплять. И к нашему, ну, невероятному удивлению и в каком-то смысле к ужасу оказалось, что вот таким скрепляющим элементом стал национализм украинский. Да? Вообще-то этот украинский национализм всегда был, ну, очень таким маргинальным движением. Представить себе, что Украину захватит вот эта чума такого национализма, который, в общем, всегда мы как бы привыкли ассоциировать только с какими-то там западными регионами Украины. Mm-hmm. Да, действительно, с регионами, кстати говоря, которые даже в состав Российской империи никогда не входили, та же самая Галичина. Да? И вот эти границы Украины, которые появились после Второй мировой войны, в результате там договоренности, которые были достигнуты в Ялте союзниками, вот то, что скрепляло эти государства в течение 30 лет, как выясняется, был вот этот вот махровый западноукраинский национализм. И его взяли на вооружение западные страны для того, чтобы объяснить, что Украина – это не Россия, что Украина – это антироссия. Это вот единственное объяснение, которое я могу дать, честно говоря. То, что это не проблема последних месяцев или даже лет, я в этом абсолютно убежден. К этому украинцев, к сожалению, готовили буквально сразу после того, как страна получила независимость. Я думаю, многим было понятно, что

0: такую небольшую историю. Год, наверное, 2007-2008 в Одессе, книжный магазин, захожу, беру книжку, написано «100 знаменитых украинцев». Открываю, а такая иллюстрированная, скорее для детей, то есть там с картинками, все очень красочно. И вот первые 10 – это киевские князья. То есть это все тогда уже было, их тогда уже учили, да, что мы разные. Я тогда очень удивился, где-то мы тогда к этому относились несерьезно. Мы так посмеивались, дескать, ну там играются ребята вот в это свое. А получилось вот как. Ну, вот, кстати говоря, перед 9 мая...
1: Если говорить о том, Алексей, да, что мы делали не так. Вот вы, мне кажется, очень неправильно ответили сейчас на свой вопрос. Мы, к сожалению, недооценили эту проблему. Да? Да. Когда Украина объявлялась чуть ли не родиной слонов, когда всерьез рассказывали, что они чуть ли не прародители всех мировых цивилизаций, что они выкопали Черное море. Мы над этим смеялись как над анекдотом. Да? А к этому надо было относиться серьезно. Да, корни этого национализма, наверное, есть. В середине 19 века было несколько там известных, да, профессоров, которые начинали рассказывать эти сказки про древнее украинское государство, хотя всем понятно, что никакого древнего украинского государства не было. Да? Была Киевская Русь, и это совсем не Украина, и не Россия, кстати, наверное, да? Киевская Русь. Это государство, которое появилось в раннем Средневековье, и у него своя совершенно история. Да, это наша... как бы прародина нашей государственности российской. Вот. Но то, что мы к этому несерьезно, к сожалению, отнеслись, вы правы, это большая ошибка и, в общем, большая трагедия теперь для нас.
0: Ну вот это, если опять-таки в преддверии 9 мая каждый год ведь обсуждаем эти вещи. Вот в Берлине, в Прибалтике запрещают опять символику Советского Союза, георгиевские ленточки, флаги, песни петь в таких для нас важных местах исторических, как Трептов парк, Тиргартен, это все Берлин, да? Или где-нибудь в Даугавпилсе запрещают там цветы приносить, значит, вечный огонь погасили последний. Оставшиеся в Прибалтике, они боятся? Чего они боятся-то? Ну, придут люди.
1: Они не боятся ничего. Нет, это не страх.
0: А что?
1: Это реваншизм. Это реваншизм чистой воды. Мы считали почему-то, еще одна ошибка, не только мы, я думаю, что и американцы так считали, да и англичане, скорее всего, что вот эта нацистская чума в Германии была полностью побеждена. Да, ведь проводили в полном смысле слова денацификацию Германии после мировой войны. Да? И мы считали, что немцы во всем раскаялись, поняли, что нужно строить современное государство совершенно по-другому, без вот этой неонацистской националистической составляющей. А сегодня мы видим, что на самом деле потомки, дети, ну не дети, а уже внуки тех самых немецких генералов, они с удовольствием разворачиваются в сторону той самой истории. И, по сути дела, когда в Германии запрещают советскую символику, это для них элемент реванша. И вообще то, что сегодня происходит на Украине, я уверен, во многих европейских странах, ну, в первую очередь, конечно, в Германии, в этих прибалтийских государствах так называемых, это элемент реванша. Они ничего не боятся. Они просто показывают, что сейчас они могут себе это позволить. Продемонстрировать то, что их тогда не до конца уничтожили, этих нацистов. И сейчас они берут вот таким образом, пока таким. Они берут реванш за тот разгром, который Советский Союз нанес фашистской Германии. Это именно так они воспринимаются. Не нужно себя обманывать, что они чего-то боятся и так далее. Ничего они не боятся. Они просто наглые, циничные, современные неонацисты, которые пока еще не могут ходить с портретом Гитлера, но, поверьте, скоро выйдут с его портретом и пойдут и будут рассказывать, что он освобождал Европу от какой-нибудь коммунистической заразы. Будет ровно так.
0: То есть, получается, это они свой День Победы празднуют, да, над нами?
1: Который... Да, совершенно верно.
0: Таким
1: это
0: образом.
1: Это форма празднования Дня Победы. Они отмечают реванш, который они сейчас, по их мнению, берут над Советским Союзом. Потому что Советский Союз распался. Часть Советского Союза сегодня, Украина, значимая часть, очень большая, когда-то богатейшая республика, в которую весь советский народ вкладывал огромное количество своего труда в построение этих и атомных станций, и энергетики украинской, и сельское хозяйство, наверное, было одно из лучших в Советском Союзе, да?

0: Сейчас эта страна воюет с Россией, используя весь свой, не говоря уже какой-то экономический потенциал, весь свой человеческий ресурс готова уничтожить просто ради того, чтобы нанести поражение России. И это они воспринимают как свою победу, свое достижение, первый шаг к тому реваншу, на который они до сих пор, я уверен, надеются. Надеются, потому что этот план нанести России поражение на поле боя силами украинских неонацистов с помощью американского и европейского оружия и инструкторов американских и европейских, это не что иное, как попытка взять реванш за поражение Европы во Второй мировой войне. Потому что там был не только, там была не только Германия.
1: Ну,
0: Там
1: понятно,
0: было и куча
1: Италия, Румыния,
0: французов,
1: да.
0: и Италия, и Румыния, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, и прибалты пресловутые со своими нацистскими батальонами.
1: Финны, да.
0: Они сейчас, финны, совершенно верно, да, финны, они сейчас берут реванш. Это их, скажем так, они видят в этом какой-то для себя историческую миссию на современном этапе нанести поражение России, желательно на поле боя. Да, наверное, не все политики сейчас уже в это верят, далеко не все граждане понимают, что это так, но это очевидный совершенно реваншизм. И надо заниматься не только денацификацией Украины, я боюсь, что денацификация Европы тоже будет стоять на повестке дня, что очень многие сейчас почувствовали вот этот вот привкус реваншизма.
1: Но пока сами воевать боятся, в отличие от Гитлера и же с ним, так сказать.
0: Мы с вами пока не знаем. Мы не знаем, боятся они или не боятся.
1: Ага.
0: Вот это, знаете, тоже большой вопрос. Не надо их недооценивать. Я думаю, что с учетом того, что европейцы понимают теперь, что они, в общем-то, должны нести ответственность за собственную безопасность. Ну так, при такой политике Соединенных Штатов, да, большой вопрос, можно ли дальше полагаться на Америку. И какая будет там политика в ближайшие десятилетия, даже при смене администрации Трампа, ну и так далее, при всех политических процессах, понятных, которые там идут. Я думаю, что европейцы будут вооружаться, они будут готовиться к войне с нами.
1: А как же в этом случае бессмертный полк? Он же во многих европейских странах проходит. Или это только те, кто уехал из Советского Союза, ну, бывшего?
0: Я не могу сказать, это только для тех, кто уехал из Советского Союза. Ну, конечно, в Европе есть огромное количество людей, которые потомки тех, кто боролся с фашизмом. И люди выходят во многих городах европейских с бессмертным полком. Я к этому отношусь с уважением, и я думаю, что со временем им будет все сложнее и сложнее это делать, потому что неизбежно это движение будет подавляться, потому что там невозможно выйти с портретом своего деда или прадеда в советской форме, да, в условиях, когда запрещается советская символика. Это все постепенно будет ужесточаться. Я уверен, что им не понравится эта история с бессмертным полком.
1: Кстати, вот берлинская история на этот раз, вот что в отличие от предыдущих лет появилось, может быть, я до этого не встречал. Ну, понятно, что советские флаги запрещены, георгиевские ленточки, символы V и Z, так сказать, белорусские флаги. Но почему-то особо оговаривается флаг Чеченской республики. Как думаете, почему?
0: Не знаю. Я думаю, что это деталь. Наверное, они просто где-то видели эти флаги. Но понятно, что очень много чеченцев воюет в зоне специальной военной операции. Возможно, где-то они флаги там эти видят. Я думаю, что эта деталь, она не так значима, что они запретить решили еще чеченский флаг. А вот то, что они запрещают советскую символику, это очень значимо. Это очень важно понять, что это не от страха. Это от ненависти.
1: Ну, в общем, получается, что 9 мая все равно каждый раз становится таким, ну, мирным пока, слава богу, но все равно выяснением отношений, позиций, и поэтому этот праздник важнее для нас, наверное, с каждым годом, потому что нам говорят, что вы в прошлое смотрите, а получается, что они в прошлое сами тоже смотрят. Или нет?
0: Они смотрят в прошлое, но они надеются изменить. Проблема в том, что они надеются изменить будущее, изменить его в свою пользу. Я повторю это слово, потому что я абсолютно уверен, что это точно уместно, да? Это реваншизм, настоящий реваншизм. Они пытаются отомстить потомкам тех, кто уничтожил фашистскую Европу в 1945 году.
1: Ну и, наверное, вот, чтобы закрыть эту тему, да, потом перейти к другим не менее важным. Вот, смотрите, получается так, вот ненависть застилает глаза, застит глаза, и они даже готовы себя делать беднее, а стало быть, лишать себя экономической мощи, и в то же время пытаются вот на фоне ухудшающегося положения в экономике пытаются милитаризировать Европу до последнего просто. Но ведь они слабеют, получается так. А раз слабеют, то как же им на нас-то пойти, да, в итоге? Или все-таки это все равно, или когда...
0: Алексей, так всегда происходит, когда идеология берет верх. Им кажется, что сейчас важно, чтобы вот эта вот идеология реваншизма, она охватила умы как можно большего количества европейцев, да? И они этим занимаются. Ничего, найдут они ресурсы для того, чтобы вооружить собственную армию и развязать при желании такую военную истерию в стране. Да, объективно сейчас они действуют во вред собственной экономике, собственным странам. Ну, я думаю, что это их не смущает. Тогда, когда идеология поставлена на первое место, так часто происходит. Это и в нашей истории так было.
1: Да, мы же на этом
0: Идеология стоит на
1: надорвались,
0: первом
1: да.
0: месте. Часто ты не можешь объяснить разумно те или иные действия властей, да, с точки зрения экономической логики, да, ну там история Советского Союза много да, может дать вам таких примеров.
1: Ну вот, если там
0: Сейчас
1: Ленин,
0: идеология у
1: да.
0: них стоит на первом месте.
1: У нас...
0: Идеология, что нужно нанести России поражение, сейчас эта идеология полностью охватила их умы. Она их просто подчинила себе.
1: Ну вот я вспоминаю, например, Ленин, да, хотя тогда идеология была вот очень сильная, вроде мы там от капиталистов, помещиков старались избавиться, и тут он объявляет о том, что капиталисты опять, значит, в законном поле. Но тем не менее это позволяет ему тактически на какой-то момент выиграть.
0: Тактически, тактически.
1: Ну вот,
0: Да,
1: да.
0: недолго эта вся история с НЭПом продолжалась. Это была тактика. А потом идеология снова как бы подчинила политику себе.
1: Андрей Александрович, а вот теперь с другой стороны давайте посмотрим на примерно то же самое. Я, честно говоря, даже пытался найти, вот признаюсь, не нашел. Появились некие правила ношения георгиевских ленточек. Значит, где-то пишут, что, оказывается, их нужно носить только выше локтя, что их там нельзя привязывать значит, ручке автомобиля. Кто-то какие-то еще правила выдвигает. Вот как вы полагаете, в принципе, хорошее начинание, которое прижилось, и мы все, в общем, с воодушевлением это делаем, каждый, так сказать, 9 мая, вот нужно его зарегулировать или нет? Я понимаю, что нельзя бросать это в грязь куда-то, да, чтобы она, ленточка эта была какая-то, ну, непрезентабельная, надо ее там постирать или новую взять и носить. Но, тем не менее, вот кто будет измерять? Помните, как в школе? Длина юбки, давайте вот линейку приложим и потом отправим школьницу домой. Вот она там плохо себя ведет. Нужно зарегулирование этого дела или просто
0: Ну, точно
1: регулирование?
0: нет. Точно нет. Я, Алексей, согласен скорее с вами. К Георгиевской ленте, так же, как и к другим символам победы, нужно относиться с уважением. Да? И мне кажется, что это вполне как бы достаточно. Я точно не специалист, не знаю, кто придумывает эти правила, как бы, да, как там выше локтя или еще что-нибудь. Можно ли на машине? Потому что если люди выражают такое мнение, и как бы где-то на стекле георгиевская лента, ну я, честно говоря, в этом ничего не вижу, как бы плохого. Если мы понимаем, что человек относится с уважением к георгиевской ленте как к символу победы. Мне так кажется. А придумывать вот эти вот сложные правила, ну, не знаю,
1: Но просто
0: как-то тоже
1: есть ведь
0: бестактно.
1: закон об осквернении, да, осквернять нельзя. А вот в данном
0: Наверное,
1: случае, где
0: совершенно
1: эта
0: верно.
1: граница и кто будет за ней следить?
0: Ну, наверное, кто-то будет следить. Точно не мы с вами.
1: Вот, ну и опять-таки, примерно из той же сферы. Вот вроде бы недавно действует закон о защите русского языка, там в основном говорится о вывесках и прочей, так сказать, наглядной агитации и символике, да, но при этом, не знаю, основываясь на этом законе или не основываясь, сразу в нескольких российских регионах в школах запретили ребятам танцевать вальс под иностранную музыку, а там вполне приличные композиции, классика вообще современной музыки. Вот. Но поется на иностранном языке. И очень грамотно сказал адвокат Федор Трусов. Он сказал, что, ну, он сказал, для любого директора школы, я бы все-таки так широко не распространял, но вот для некоторых директоров школ намек сверху – это категорическое указание. Вот здесь как быть? Вот как быть, чтобы нормальный, в принципе, закон, он не трактовался странным образом? Хотя я уверен, что в законе этого нет, но депутаты уже поправки собираются вносить.
0: Ну что, мне кажется, что это какое-то сумасшествие. Да? Вот ну, я вам хочу сказать, что все премьеры последние в Большом театре, совершенно потрясающие, Отелло, тоже пели на иностранном языке. Я не вижу проблем. Там тоже были, извините, иностранные треки, если можно так выразиться, да? И на иностранном языке пели, по-итальянски, да, и музыка Верди. Вот мне кажется, что все это не от большого ума, честно говоря, запретить школьникам танцевать под какие-то иностранные треки. Ну, безумие какое-то. Вот с этим точно, вот этим точно не нужно заниматься, да, потому что это просто смешит, мне кажется, большинство людей. И уж то, что это сильно насмешит, ну, кого-то, наверное, расстроит, да, кто привык к этой музыке, но таких здравую часть школьников просто повеселит, но это 100% так. Но не должны этим заниматься ни государство, ни директора школ. Пусть дети танцуют под ту музыку, которая им нравится.
1: Я бы, кстати, вспомнил, откуда, собственно, вальс-то взялся. И кто королем вальсов-то считался. Тоже ведь как-то...
0: Штраус, насколько я помню, вроде бы, да?
1: А, ну Штраус,
0: да. Королем вальса-то Штраус, как бы, наверное,
1: является. Помните, у Булгакова, говорит, а это, говорит, кто, говорит, за дирижерским пультом? Король вальсов, Штраус. Да. Ну вот еще одна, кстати, вот новация. Вот здесь я вот, честно говоря, некое зернышко, может быть, бы увидел, но хочется вашего комментария. Организация медиапатрулей. То есть некие кибердружины собираются организовывать, причем, насколько я понял, на, так сказать, на общественной основе, то есть это не какие-то, так сказать, на зарплате будут люди, сами же, я так понимаю, подростки будут просматривать некий контент, общаться со своими сверстниками на предмет того, что не было бы вот этих вот жутких случаев там насилия в школах, да? То есть получается так, что взрослые иногда, они далеки от этого мира, им тяжело даже родителям следить. Они не понимают, ну, равно как, например, и я, что там происходит. А дети, наоборот, близко. И это такой, может быть, вариант Тимура и его команды. В современном
0: смысле. Я согласен, Алексей, тут есть какое-то разумное зерно, потому что, конечно, ребята, наверное, лучше понимают и знают своих сверстников и чаще посещают их страницы в социальных сетях, да, общаются, в конце концов, с ними. И видят, если с человеком происходит что-то не то, наверное, они это могут первыми заметить, да. Но меня, знаете, всегда беспокоит тема, когда разного рода общественные дружины, патрули организуются. Меня беспокоит то, на какой правовой основе они действуют. Знаете, я не против самоорганизации людей. Зачастую это очень полезная история, когда люди сами организовываются и пытаются как-то урегулировать без вмешательства государства, да, какие-то вопросы. Это часто очень приносит большую пользу. И гражданское общество так и развивается на самом деле. Но тут всегда возникает такой очень непростой вопрос. А имеют ли право эти дружинники, общественники применять принуждение в той или иной форме? Вот я как бы, это всегда неизбежно этим заканчивается. Людям, которые чего-то достигают в этой сфере, в общественной, им кажется, что в какой-то момент времени они могут подменить собой государственные институты. А значит, им кажется, что у них появляется право на принуждение или право на насилие. Вот право на насилие, на принуждение – это исключительное право государства. И вот здесь всегда, скажем так, возникают конфликты между разного рода формами общественной организации, какими-то, да, даже вот там связанных с поддержанием общественного порядка, да, и тем фактом, что государство не может, не должно ни в коем случае делиться вот этим правом, правом на принуждение, правом на насилие с какими бы то ни было общественными структурами. Как бы хорошо они ни были организованы, и как бы правильно они ни действовали, во имя каких бы благих целей они ни организовывали себя. Вот это как бы всегда достаточно больной вопрос, и я последовательно выступаю противником того, чтобы такого рода общественным объединениям придавать те или иные какие-то властные полномочия.
1: Ну, то есть, если Тимур поставил фингал Мишке Квакину, который поломал яблони у, не знаю, там, у жены командира, который на фронте находится, это плохо.
0: Ничего хорошего в этом нет, потому что это тоже насилие. И как бы, знаете, это может быть смешно, фингал, а если он выстрелил в него?
1: Нет,
0: Да, сейчас,
1: это не
0: если он в
1: смешно.
0: него выстрелил. Я считаю, что это очень опасная вещь, когда те или иные общественные объединения берут на себя функции, которые может выполнять только государство. Это очень опасно, это очень конфликтно, и это в конечном итоге порождает в обществе большое количество конфликтов, противоречий, которые государство в итоге вынуждено будет разрешать с применением того же самого насилия.
1: Ну, просто, понимаете, есть, и это у нас было в Советском Союзе развито, знаете, через форму такой некоторой игры делать полезные дела, которые, может быть, так кажутся скучными. Ведь, опять-таки, если к Аркадию Гайдару возвращаться, то натаскать воды в тот же дом, где мужчина там воюет, да, а и тяжело его, так сказать, жене, детям это делать, это же хорошо, правда ведь? А так вроде
0: Конечно, хорошо, никто
1: таскать
0: против
1: воду...
0: этого не возражает.
1: Ага.
0: Никто против этого не возражает. Применять насилие в отношении других людей, даже если их поведение вам кажется не вполне правильным, это уже это переход определенной границы.
1: Ну да, тут, конечно, соглашусь. Но есть ведь, смотрите, еще такой момент.
0: Понимаете, в чем
1: Да.
0: опасность, Алексей? Да, как бы тогда этим людям кажется, если они делают какие-то добрые дела, не знаю, там, организованы во имя какой-то праведной цели, которую, может быть, мы с вами даже разделяем. Но в какой-то момент времени им почему-то начинает казаться, что закон для них не написан. В силу того, что они все такие правильные, хорошие и правильные ценности исповедуют, им начинает казаться, что закон написан для других людей, а они как бы оказываются над ним. И это очень опасно, это всегда заканчивается плохо. Всегда.
1: Да, своим все, чужим закон. Но тут еще один, знаете, какой момент есть? А вот у нас мы крайне отрицательно к стукачеству относимся, и так это называем плохим таким словом, да? А вот, скажем, про своего одноклассника сказать, что он как-то странно себя ведет, это не вот это другое, как считаете?
0: Наверное, зависит от ситуации. Нам с вами сложно в какой-то абстрактной такой в абстрактной манере это действительно так обсудить. Но слушайте, если ребенок, не знаю, там нацистскую символику использует активно в своих социальных сетях или еще что-нибудь, да, там постит ролики с насилием и говорит, что он кого-нибудь там ненавидит и пойдет убьет, но пойти поговорить с учителем, это будет донос, что ли?
1: Ну,
0: Ну.
1: я ваше мнение спрашиваю.
0: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Иначе тогда мы с вами загоним сами себя в тупик. Мы скажем, что предотвращение преступления вообще в принципе невозможно. Никакое. Да, потому что объективно люди, которые сталкиваются с тем, что кто-то готовит то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что они доносчики.
1: Ну,
0: Вот тут я.
1: да, радует, что мы, в общем, возвращаемся, как мне кажется, может быть, мы в начале пути только, как мой друг сказал, что, говорит, «Война и мир» — это не война и не война, название произведения, а мир — это общество, то есть война и
0: Да,
1: общество.
0: у Толстого так и написано:
1: Да.
0: война и общество, и как бы мир, люди,
1: Да.
0: да?
1: И вот мне кажется, что у нас это понятие, оно нашу как бы общность людей, нашу многонациональную, она очень характеризует, что у нас вот мир многое решает. Как считаете? Ну, то есть это в
0: Это
1: Советском Союзе
0: хорошо, это
1: культивировалось, да.
0: правильно. Это правильно. Я говорю, что я всячески поддерживаю, когда люди занимаются какой-то самоорганизацией для решения тех или иных проблем, которых у нас в жизни очень много. Да, я, например, тоже в первую очередь, например, являюсь сторонником того, чтобы те же самые средства массовой информации скорее для себя сами выработали какие-то правила поведения, да. Но если этого не получается, ну давайте тогда, да, государство запретит публиковать там сцены убийств, насилия в школах над детьми, да. Но вообще-то хотелось бы, чтобы была какая-то самоцензура, в том числе и не только там в официальных средствах массовой информации, но и в соцсетях, в разного рода каналах, в Телеграме в том же самом, да? Если это не получается, ну, государство вынуждено применять здесь принуждение. и устанавливать какие-то правила. Но всегда хотелось бы, чтобы люди сами понимали, где эта грань дозволенного. Когда это не получается, ну, государству приходится применять закон.
1: Ну и вот еще о запретах. Тут сразу несколько по этому поводу дел. Московский суд по отношению к интернет-изданию, видимо, так надо говорить, который называется «Я плакал», значит, применила санкции касательно... Сам портал был запрещен, да, за то, что там публиковались анекдоты экстремистской и оскорбительной направленности. Ну, тут я, в принципе, понимаю, если контент, неважно, анекдот это или нет, но носит вот эту такую направленность, значит, соответственно, нужно меры принимать. А, в принципе, можно анекдоты запретить? Даже пусть они
0: Нет,
1: вот
0: конечно, не так
1: такие...
0: можно запретить анекдоты. Можно запретить экстремистские материалы, анекдоты вряд ли можно запретить. И сказки нельзя запретить. И еще там разного рода можно перечислять дальше. Нет, знаете, может быть, для кого-то это звучит так жестко, но мы с вами, Алексей, тоже, когда речь идет о каком-то конкретном деле судебном, да, там надо, чтобы как-то профессионально это прокомментировать или иметь какую-то позицию по этому делу, надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот можно, конечно, это все пропадать в таком юмористическом ключе. Вот запретили в Москве, как бы суд запретил в Москве анекдоты, да? Ну а можно попытаться разобраться. Я думаю, что у суда были основания для того, чтобы такое решение принять.
1: Ну да,
0: Тем более,
1: там,
0: что
1: собственно,
0: если
1: содержание...
0: СМИ пишет об этом, да, процесс открытый, соответственно, и средства массовой информации, и люди просто могли послушать, что там происходит в суде.
1: Ну вот да, если... А хорошо, а если, предположим, это, да, было бы на какой-нибудь личной страничке в соцсети у какого-нибудь гражданина, вот тут как считаете?
0: А какая разница? На
1: Неважно.
0: личной, не на личной странице. Если это экстремистский материал, ну, точно так же надо привлечь к ответственности за его распространение.
1: Ну да, тут вопросов нет. А теперь несколько слов об образовании. Ну, насколько я понимаю, депутаты озаботились тем, чтобы как-то привести в порядок поступление в магистратуру. То есть у нас 20% студентов поступают в магистратуру по химическим, например, технологиям, да, совершенно не по той специальности, по которой они заканчивали бакалавриат. Ну, вроде бы и юриспруденция, кстати, процент еще выше, 24%. Я вот эту новость прочитал, и, честно говоря, я вообще вот спросил, а нужно ли нам все-таки двуступенчатая вот эта вот как бы позаимствована у европейцев система? Как считаете?
0: Слушайте, я ничего там плохого не вижу, знаете, это какая-то бесконечная дискуссия, нужен ли нам бакалавриат или надо все это отменить, и будет 100 мнений высказываться на эту тему. Идея была очень простая, что бакалавры – это люди, которые получают высшее образование и идут работать по специальности, магистры – это люди, которые дополнительно хотели бы заниматься наукой или работать в высшей школе, да? Простой был критерий, потом это постепенно начало размываться. Я являюсь сторонником того, чтобы по какому-то перечню дисциплин в магистратуру могли поступать только те, кто закончил бакалавриат по данной специальности. Да? И мне кажется, что по ряду дисциплин это и действовало, и действует. И по юридическим, и по медицинским, по ветеринарным специальностям. Такие правила, по-моему, уже давно были введены. Да? Но есть какие-то вещи, не знаю, если человек закончил бакалавриат по философии, да? Ему, наверное, можно поступить в магистратуру по политологии, да? Я никакой проблемы в этом не вижу. Или, не знаю, там по истории, возможно, да, потому что у тех же самых философов, ну, достаточно большой объем, насколько я помню, был разного рода исторических дисциплин. То есть есть какие-то вещи, наверное, на которые нет смысла налагать ограничения. Но, конечно, есть перечень специальностей, где наличие базового фундаментального образования является обязательным. Вот я привел пример, да, та же самая медицина, право, ветеринария, возможно, какие-то сферы естественных наук. Ну, например, почему бы человеку, который занимался, например, физикой, не поступить в магистратуру по химии? Есть вещи, которые очень тесно соприкасаются, да, в естественных науках: физика, химия, там, материаловедение,
1: Даже
0: да,
1: биология, да, в общем.
0: да, поэтому биология та же самая с химией очень тесно связана. Поэтому, в принципе, сам подход, что по ряду дисциплин надо, конечно же, получать сначала базовое фундаментальное образование, а потом продолжать идти на следующую ступень высшего образования, сам этот подход меня нисколько не смущает. Конечно, так должно.
1: Ну, то есть, все-таки, значит, вот это разделение на производственников с высшим образованием, ну, не обязательно производственников, да, уже людей, которые начинают работать, и те, кто готовится к научной деятельности, оно нормально, да, с вашей точки зрения?
0: Абсолютно. А
1: А.
0: что, конечно, нормально. Конечно, нормально.
1: Ну, и...
0: Магистратура, я сам преподаю в магистратуре, да, как бы дисциплины определенные там, сейчас меньше, но это очень, это другое образование, это другая подготовка, да. Там очень много времени на самостоятельную работу идет, там очень много каких-то теоретических, специальных курсов читается в магистратуре. А бакалавр – это ты будь добр, вот прослушай все фундаментальные отраслевые дисциплины, там конституционная, уголовная, гражданская, административная, финансовая и так далее, и так далее. У магистров этого нет, они уже более узко специализируются на какой-то проблематике, которая действительно им интересна.
1: Ну, еще одна проблема образования теперь миграция. Конечно, у каждого свое мнение, ломаются копья. И на весенней сессии Государственной Думы, по словам представителя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет обсуждаться идея об, насколько я понял, да, об аннулировании вида на жительство у малоработающих мигрантов, то есть которые трудятся менее 10 месяцев в году. Но тут вот вопрос в том, а как это можно отследить? 10 он или 9?
0: Это, конечно, можно просто достаточно отследить, сейчас никакой проблемы в этом нет.
1: Нету? Ага.
0: Абсолютно никакой нет проблемы, легко это можно отследить, работает человек или нет. В том числе, если он находится здесь и работает, он, наверное, налоги должен платить, например, да? Должен быть в какой-то организации трудоустроен, да, как бы. Ну, то есть сейчас у нас очень высокий уровень, вы возьмите базу, посмотрите, как база налоговой службы создана. Действительно, вот у нас Егоров Даниил в Совете Федерации выступал вот на пленарном заседании, которое перед майскими праздниками проходило. И, ну, действительно, и Валентина Ивановна сказала, вот, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких примеров сегодня. Это все отследить не так сложно. Я базово с тем принципом, что если человек приезжает сюда как трудовой мигрант, но не работает, ну, тогда, наверное, ему нужно покинуть территорию нашей страны, да, потому что он же чем-то тогда здесь занимается, возможно, это какая-то криминальная деятельность, как-то он получает доходы, да, на что-то он живет, но вроде как нигде не учтен, как именно человек, который трудится, а прибывает он сюда для этого, да. Это естественно. Вот если, например, студент приезжает в Российскую Федерацию учиться, вот у нас в Университете Дружбы Народов, да, приезжают студенты, его отчисляют. Он не хочет учиться, не желает, не хочет, не может, неважно по каким причинам. Но он покидает страну, потому что у него виза, которая предполагает прохождение обучения на территории нашей страны. И он, конечно же, если он перестает учиться, ему нужно выехать из Российской Федерации и вернуться там типа домой. С трудовыми мигрантами то же самое. Если человек приезжает для того, чтобы работать у нас в стране и не устраиваться легально на работу, ну, ему надо покинуть территорию Российской Федерации. Это абсолютно правильный подход. Дальше можно спорить, там, сколько месяцев в году он должен работать. Но это уже дискуссия, которая, я думаю, что пройдет в рамках обсуждения этих законопроектов. Но сам подход, сам принцип абсолютно правильный, конечно.
1: Сегодня, кстати, говорили о том, у нас еще пару минут есть, о том, что прежний, скажем так, подход, да, когда приезжает иностранец, покупает патент и, собственно, может работать, будет меняться на, скажем так, будут некие заявки от бизнеса, и будут приезжать иностранцы и в неких центрах размещаться, где, собственно, за ними будут присматривать и все
0: Это вопрос
1: процедуры.
0: организации, Алексей. Это можно менять постоянно. Я вам хочу сказать, что мы действительно вот за последние годы достигли очень большого прогресса в этой сфере. У нас действительно есть сейчас полноценные базы данных у Министерства внутренних дел, которые огромную работу проделали. Там служба даже специальная появилась, отдельная служба, да, по вопросам миграции. В правительстве есть комиссия правительственная, которая занимается этими вопросами. Я, например, член этой правительственной комиссии. Мы разбираем все наши, как бы, вопросы совместные и с ведомствами, и с Государственной Думой, с аппаратом правительства, все вопросы, связанные с нахождением здесь мигрантов, с учетом, да, и мы действительно сделали огромный шаг вперед с точки зрения понимания того, сколько людей у нас находится на территории страны, где они реально находятся, как мы можем проконтролировать, чем они заняты. Вот следующий шаг, я думаю, и это вот этого года, может быть, следующего задача, это заставить всех легально работать, платить налоги, да, как бы уплачивать все необходимые взносы, которые должен платить работающий человек. И я думаю, что мы эту цель тоже достигли. Сейчас мы понимаем, сколько людей у нас находится на территории страны. Понимаем очень хорошо. И большая часть этих людей уже находится здесь легально.
1: Ну да, при этом, кстати, наши власти говорят, что катастрофически не хватает рабочих рук. Например, глава ЦБ об этом упоминал.
0: Знаете, мне это сложно оценить, но я что хочу сказать, что, конечно же, миграция – это в первую очередь экономический вопрос. Это не вопрос правоохранителей, полиции или каких-то еще контролирующих органов. Вопросы миграции упираются всегда в вопросы экономики. Это 100% так.
1: Спасибо большое, Андрей Александрович, за интересную беседу. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Ети Владимир Владимирович, еттек Тумгатури. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте, дорогие друзья. И я чукчанка, родилась в селе Уэлен. Это самая северо-восточная точка нашей России. Оттуда идут мои корни. И я очень стараюсь сберечь все то, что мне передала моя семья. Это мои бабушка, дедушка и моя мама, которая сейчас живет в городе Анадыре, Татьяна Александровна Печтегина. Она художник, гравер по моржовому клыку.
4: Художник-график?
3: Гравер она.
4: Гравер.
3: Да, да, гравер. У нас кастрезная мастерская в селе Уэлин, и она более 30 лет там работала, делала творческие работы на моржовых клыках. Угу. И мой брат тоже, как династия у нас кастрезов и приморских чукчей, все это передается в нашей семье, и язык чукотский, и культура тоже все это передалось нам. И я в своей жизни и в своей работе как учитель начальных классов и сейчас как руководитель отдела научного по языкам возглавляю авторский коллектив по созданию учебников. Угу. Вы у нас были на Чукотке, Владимир Владимирович, и дали поручение сделать эти учебники. У нас был создан авторский коллектив в городе Анадыре. Я один из руководителей и один из авторов. И мы сделали учебники, которые сейчас уже находятся на выпуске. И очень хорошо, что мы к этим учебникам еще и сделали электронную форму учебника, которая может действовать как с интернетом, так и без интернета. Это для нас очень хорошо. Записали тексты на чукотском языке, и теперь чукотский язык входит в семью, и в школу тоже. То есть родители вместе с детьми в семье могут повторять все то, что записано, и выполнять интерактивные задания с помощью электронной формы учебника. Здорово. И пожелание, Владимир Владимирович, хочется, чтобы новые учебники для начальных классов тоже были сделаны в такой же форме. То есть и электронная форма учебника была, и записаны были тексты для чтения уроков с правильной интонацией, да, сказки, стихотворения, чтобы дети слышали правильную и русскую речь тоже. И окружающий мир можно также сделать, где оживают, там растения поливают их. То есть и рисование также можно сделать, чтобы дети действительно приучались к таким инновационным формам обучения в своих школах. Тем более мы регион очень отдаленный, наши села и дети находятся очень далеко от центра. И вот такие формы обучения для них будут очень привлекательны и сподвигать их на развитие. Конкретное развитие, и хочется, чтобы такие учебники тоже были на другие предметы.
5: Абсолютно согласен с вами. Это нужно делать, нужно поддерживать. У нас, по-моему, у нас есть список федеральный, по которому создаются эти учебники. Их, по-моему, 32 языка, но безусловно, нужно расширять этот список. Нужно обязательно это сделать. Этот список нужно расширять. Это первое. И второе. Вот вы в школе работаете, да?
3: Нет, я сейчас работаю в науке. Я работала 17 лет учителем начальных классов и преподавала чукотский язык.
5: Значит, вы знаете, ситуация ведь, она не такая простая. Она связана с тем, что, сейчас вы в науке работаете, это ваша работа, да? А когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится делать это за счет собственного времени, да, и вы киваете тоже головой, да, и в свободное, что называется, дополнительное время на это тратить. Но здесь нужно подумать о грантовой поддержке.
3: Да, это действительно так, потому что мы вот с утра до вечера и до ночи, с ночи до утра работали, чтобы сделать эти учебники очень качественно, с рисунками. И мы сделали
5: электронную форму нужно делать, поддержать это, да, и гранты нужны для тех, кто занимается этой работой, обязательно нужно это сделать и расширять этот список. Да. 32 языка маловато, нужно расширить. Обязательно помните, пожалуйста. Спасибо.
3: Благодарю вас.
5: Вам спасибо. И всего самого доброго, удачи. У нас как бы считается самая восточная страна, это Япония, да, я уже об этом говорил. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца.
3: Да, хорошо. Там Берингов пролив уже два раза.
5: Там 60 километров и Америка.
3: Да, вы уже два раза там были, поэтому мне очень гордость прям берет, что я сегодня здесь нахожусь с вами рядом, и в честь такого праздника Дня коренных малочисленных народов России.
5: Очень приятно.
3: Спасибо вам большое.
5: Мне очень приятно быть с вами сегодня. Спасибо.

0: В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Антироссийский саммит в Ереване. К чему приведет Армению дружба с Брюсселем и Киевом? Об этом говорим с политологом, международным экспертом Владимиром Карасевым. Владимир, здравствуйте.
1: Приветствую, друзья, приветствую.
0: В Ереване проводят саммит Европейского политического сообщества, которое изначально создавалось как антироссийский клуб. Это смена вектора Армении или конкретное предательство наших общих договоренностей?
1: Я думаю, здесь, если говорить об армянском векторе, там давно Пашинян выбрал враждебную Российской Федерации сторону. Еще начиная с военного конфликта в Арцахе, когда Пашинян просто отказался от своих земель, а затем в итоге вообще умудрился обвинить русских миротворцев, которые якобы там не выполняли свои обязанности, да, вот, хотя сами жители того же Степанакерта спасались на базе у русских миротворцев, спасались в русском православном храме рядом с военной базой. Вот. И с тех пор Пашинян, его путь удивительным образом повторяет путь украинских президентов, которые также под флагами Европейского Союза рвутся к лучшей жизни. Но, по моему мнению, я на самом деле, я очень люблю армянский народ, и у меня очень много друзей армян здесь, в Москве, которые здесь мне говорят то же самое, что мы боимся, что в Армении скоро будет действовать принцип, как и на Украине, до последнего армянина. А причину конфликта всегда можно найти. Но ведь ключевое, мы же с вами понимаем, это русская база в Гюмри, которая крайне мешает Западу, крайне мешает британцам работать спокойно и нормально в Армении. Потому нынешний саммит, я его связываю не только со сменой вектора, но и скоро будут выборы в Армении. И народ достаточно критично относится к Пашиняну, хотя я все-таки думаю, европейские друзья Пашиняна помогут ему выборы провести таким же образом, как они провели их, допустим, в Румынии, в Молдавии, с помощью подтасовок, с помощью манипуляций, с помощью мошенничества на выборах, для того, чтобы помочь Пашиняну и его партии продлить свои полномочия, хотя, опять же, достаточно сильны сейчас позиции и представителей того же второго президента Армении Роберта Сидракаевича Качаряна. Но, тем не менее, я считаю, что европейцы как раз сейчас, я думаю, не все вернулись на родину, оставили там ряд консультантов, которые будут готовить Пашиняна и его предвыборный штаб к победе на выборах через технологии, а не через избирательное право.
0: Саммит в Ереване называют символом переориентации на Запад. Владимир Путин прямо заявил, что нельзя одновременно сидеть и в ЕС, и в ЕАЭС. Какие экономические потери понесет Ереван при выходе из Союза?
1: Дело в том, что Ереван, несмотря на все заявления Пашиняна, и да, вот вы правы, когда Пашинян приезжал в Москву, это, конечно, было слушать достаточно смешно, когда он, как говорится, одной ногой лезет в Евросоюз и в НАТО, и тут же заявляет о том, что мы бы хотели, чтобы с Москвой было все так же хорошо, чтобы нам шла дешевая электроэнергия, чтобы нам шел дешевый российский газ и так далее. Но Владимир Владимирович четко дал понять, что эти две организации несовместимы, допустим, там те же евразийской, ну, те же ОДКБ, там Евразэс, да, ШОС, БРИКС и организация, которая считает себя уже десятилетия, наверное, враждебной по отношению к Российской Федерации, это Европейский Союз. Поэтому, я думаю, последствия будут крайне тяжелые, экономические последствия для рядового армянина. Но тут еще такой вот опасный сигнал. На мероприятии был глава НАТО Рюте. И я не исключаю, что параллельно будут идти не только вот, как вот сегодня там у них должен пройти там первый саммит ЕС-Армения, Ну и параллельно будет вестись работа для получения Армении статуса СПЧ в НАТО, то есть статуса члена, значит, ну, скажем так, наблюдателя, да, потому что, ну, НАТО нужен свой оплот на Кавказе. Не получилось с Грузией. Ага, ну мы тогда попробуем с Арменией, тем более там же наш Пашинян. Вот. По большому счету, мне очень жаль те граждан Армении, которые до сих пор Пашиняна поддерживают. И сколько раз уже говорили здравые армяне, мол, посмотрите на Украину, где тоже махали европейскими флажками и говорили, да вот мы сейчас вырвемся от России, и у нас все равно все будет хорошо. Но по факту огромные цены, потеря территории, но самое страшное – это огромное количество погибших граждан Украины. То же самое ждет Армению, если они переизберут Пашиняна на будущих выборах и его партию. Потому что, ну, здесь же ясно все как белый день, да? Приезжают лидеры Европы, приезжает генсек НАТО. Ну, братья армяне, вы хотя бы подумайте, вы действительно считаете, что ваша страна необходима Европейскому Союзу? Задумайтесь, для чего она необходима. В вашей стране нету нефти и газа. В вашей стране нету каких-то там стратегических запасов урана. Вот. Тогда задумайтесь, для чего ваша страна? Единственная причина – это только для того, чтобы создать еще один очаг напряженности рядом с Российской Федерацией. Ну и, конечно же, повторюсь, это русская база, военная база русских солдат в Гюмри, которая как заноза там находится на Кавказе и очень мешает иностранным спецслужбам проводить свою работу.
0: На антироссийский саммит в Ереван прибыл Зеленский, и там даже проходит отдельная сессия по помощи Киеву. Как расценивать тот факт, что формальный партнер России по ОДКБ принимает антироссийскую площадку с участием главы враждебного государства?
1: Я думаю, Пашинян инициирует выход Армении из ОДКБ. Дело в том, что все его действия направлены не только против России, но и против ОДКБ. Это просто неуважение ко всем членам ОДКБ, поскольку Пашинян ведет откровенно политику русофобскую, откровенно политику и против России, и против Беларуси, и против других членов ОДКБ. Пашинян ведет свою политику как иностранный агент, поэтому они с Зеленским на одной линии. Они вот два одинаковых политика, которые, ну, по сути, ведут свои страны к уничтожению, к лишению государственного суверенитета. Поэтому я убежден в том, что, кстати, вот обратите внимание, Зеленский ведь, он поставлял вооружение Алиеву, когда Азербайджан провел агрессию в Арцахе и забрал исторические армянские земли. И получается, что Ереван принял человека, который виновен в смерти того молодого армянского поколения, которое взяло в руки оружие, в основном советское, пока сытые ереванские армяне сидели в ночных клубах, ходили на футбол, ходили на пикник и абсолютно не интересовались тем, что там происходит в Арцахе. Где-то тут даже есть такая параллель с Украиной, когда в 2014 году людей с украинскими паспортами, проживающих в Луганске и в Донецке, укатывала армия Украины, а вся остальная часть украинцев в том же Киеве также ходили на футбол, там на шашлыки, отдыхали, сидели в ресторанах. Как будто ничего в стране не происходит. Ну, кого-то убивают, да, тоже украинцы. Но это же не нас убивают, это же не Киев бомбят. А сейчас они вопят, что Россия агрессор. Ребята, а где вы были в 2014 году? Россия защитила русское население. От вас защитила. От вашего равнодушия защитила. От вашей нацистской армии, от ваших бандеровских руководителей. Коими сейчас вот тот же Зеленский, который сейчас вот находится, как говорится, на острие вот этого русофобского оружия Запада. Ну, Зеленский же прекрасно понимает, что вот если, допустим, опять же, не случится никаких там провокаций на 9 мая, к нему будут вопросы. Поэтому я как бы и убежден в том плане, что те беспрецедентные меры, которые безопасность, которые принимает Российская Федерация на День Победы, они абсолютно не являются лишними. Они необходимы, потому что наш враг, Запад, и оружие Запада, Зеленский, бандеровский режим сделают все, чтобы сделать провокации на 9 мая. Иначе зачем тогда Зеленский британским спецслужбам, если он не способен нанести урон? Поэтому я убежден в том, что вот этот весь винегрет, который проходит в Ереване, это вот, это просто стыдно смотреть. Ну, честное слово, если бы я был армянином и жил в Армении, да ну, я бы плевался там на это все мероприятие, потому что это просто позор. Приезжают люди, которые желают твоей стране смерти. Приезжают люди, которые поддерживают тот факт, что ваши исторические земли находятся под оккупацией. Приезжают люди, которые хотели бы, чтобы было до последнего армянина, так же, как до последнего украинца. Поэтому, братья армяне, вы не должны молчать, как украинцы. Иначе у вас будет то же самое, как на Украине.
0: ЕС направляет в Армению миссию для защиты выборов от вмешательства, намекая на Россию. Брюссель откровенно лезет во внутренние дела. Как такое гостеприимство ударит по суверенитету самой Армении?
1: Армения уже потеряла суверенитет, и Армения и дальше будет терять свои земли. После этих выборов мы с вами понимаем, что вот эти все комиссии, они как раз для чего будут там находиться? Для того, чтобы вдруг не случилась победа оппозиции. Либо вдруг не случилось так, что Пашинян выиграл, но не с небольшим перевесом. Им нужно показать уверенную победу, поэтому все эти политтехнологии и все эти политтехнологи европейские, которые будут находиться во время выборов, они призваны для того, чтобы сфальсифицировать выборы. То есть это будет исключительно работа на фальсификацию выборов в Армении. О каком поэтому можно говорить в суверенитете, когда приезжают европейские дяди и решают за граждан Армении, как им голосовать.
0: Чем авантюра Еревана по организации саммита с враждебными к нам лидерами Европы Зеленским может обернуться для простого армянского народа?
1: В первую очередь, это, конечно же, голод, это нищета, это безработица. Цены взлетят высоко, потому что такой вот выбор властей Армении. Страдать будут простые люди. Пашинян-то не пострадает из-за того, что придется платить за энергоресурсы там, в 7-10 раз больше. У Пашиняна все хорошо и с деньгами, и с ресурсами. Вот. А простые армяне пострадают, но я думаю, Пашинян убежден в том, что он сможет держать людей в стойле. И опять же, есть пример Украины, где людей держат в стойле, что люди, где люди покорны. Их хватают на улицах, отправляют в зону боевых действий. Они не сопротивляются. Те очаги сопротивления, они единичны. То есть люди покорны. Вот такое поколение выросло на Украине и в Армении, к сожалению. Поэтому я думаю, что ничего хорошего братскую нам Армению, потому что я считаю армян братским народом. Но в нынешней ситуации с нынешним руководством ничего хорошего Армению, к сожалению, не ждет. В лучшем случае это все только скажется на экономическом благосостоянии. Ну и будет лозунг до последнего армянина.
0: Спасибо, Владимир. С нами на связи был политолог, международный эксперт Владимир Карасев.

0: Привет, друзья! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Артём Алоничев, блогер и студент. И сегодня мы в рамках рубрики «Эра молодых» поговорим про диалог поколений. Итак, Артём, какой
1: историк... Привет, Ульяна! Здравствуйте, уважаемые зрители! Привет, Ульяна!
0: Привет, Артём! Какое историческое и технологическое событие, по твоему мнению, окончательно разделило нас и их?
1: Наверное, появление интернета вообще нас разделяет в настоящий момент именно время. Мы родились в разные эпохи фактически, потому что время, как известно, развивается очень скоротечно. Каждый день происходят миллионы различных событий, которые и меняют нашу реальность. Вот. Но началось все, конечно, с распада Советского Союза и появление вот этой технологической среды, которую мы называем интернет. И также мы родились в эпоху капитализма, ну, уже такого развитого, что называется. А наше там старшее поколение, родители, там 40 лет, условно говоря, они жили в другое время. Там не было такого интернета, не было такого бурного развития технологической среды. Там была фактически разруха, экономические кризисы постоянно, хотя сейчас тоже не очень с экономикой у нас. Наши бабушки и дедушки тоже жили в совершенно другое время, там возьмем, условно говоря, 70 лет, да. Это еще эпоха социализма, там, когда социальные блага какие-то были и так далее. То есть мы все привыкли жить в разном мире. Мы жили и живем в разных мирах. И то, что удобно, ну, условно говоря, 70-летнему, неудобно, например, нам. То, к чему привыкли там, я не знаю, наши родители, условно говоря, тоже неудобно нам или неудобно такому старшему поколению, которых мы называем бабушками и дедушками. Поэтому, ну, если говорить про родителей и наших там детей, про нас с тобой, про тех, кто младше, это в первую очередь новая эра капитализма и новая эра именно еще добавления цифровизации, технологий современных и так далее.
0: Хорошо. Теперь мы конкретно перейдем к блоку, где я подготовила выражение и отношение старшего поколения и среднее, очень усредненное выражение нашего поколения про политику.
1: Усредненное?
0: Да, это среднее. Ты можешь с этим не соглашаться. В принципе, просто твое мнение, комментарии буду просить у тебя. Итак, блок «Политика и влияние». Условно говоря, старшее поколение считает: от маленького человека ничего не зависит. Политика — дело грязное. Лучше заниматься своей семьей и домом, приспосабливаясь к обстоятельствам.

0: имеется в виду молодого человека, и, соответственно, молодому человеку, конечно, прежде всего нужно делать упор на получение знаний для того, чтобы впоследствии действовать больше, иметь большее влияние, там, уважение и так далее. Но это не значит, что не нужно ничего не делать. Я все-таки преимущественно согласен со вторым тезисом, но прежде всего не стоит забывать про потребление знаний, про то, что нам нужно совершенствоваться как личностям, чтобы в том числе менять этот мир к лучшему.
1: Все, продолжим в таком же формате. Старшее поколение говорит: есть профессиональная журналистика и официальные каналы. Нужно слушать экспертов с именами. Интернету верить нельзя. Там каждый может написать что угодно. Молодое поколение говорит: официальные СМИ всегда ангажированы. Я верю очевидцам и децентрализованным каналам. Мой фильтр правды — это сумма мнений разных блогеров и сообществ, которым я доверяю лично.
0: Ну... вообще никому нельзя доверять, ни блогерам, ни средствам массовой информации на 100%, потому что все ангажированы, объективности в журналистике не существует, даже когда мы, я как журналист, например, да, преследую цель там максимальную объективность показать, потому что всегда у средств массовой информации есть повестка, которую ей задают, блогер имеет там свое мнение, значит, он уже априори ангажирован, потому что у любого человека есть эмпатия, и так или иначе, он же не просто, что называется, набор, даже Википедия у нас ангажированная, поэтому все нужно перепроверять, несколько источников хотя бы, ну, понятное дело, это всем известно, что если вы хотите в чем-то разобраться, нужно слушать и экспертов, и даже блогеров, но доверять всецело кому-то, кому бы то ни было, я бы не советовал.
1: Хорошо, я бы тут от себя, наверное, добавила то, что в первую очередь нельзя доверять тем, кто играет на эмоциях. Вот кто что-то говорит и сразу же чувствуется, что он хочет тебя напугать, вызвать у тебя напряжение или чувство типа «вот они такие плохие», то это, мне кажется, тоже не очень хорошо.
0: Ну, тут еще есть момент, например, историография часто такое случается, что какой-нибудь историк ангажированный, он набрасывает там всякие цифры, факты, там умные слова, научные термины, чтобы ты показался тупым, а вот этот дядя, которого ты слушаешь, он тебе казался умным. И ты такое все размышляешь и думаешь, какой умный дядя. А на самом деле он просто...
1: подменяет факты, да.
0: Не то, что подменяет, он просто показывает одну сторону медали.
1: Создает нарратив. То есть он берет те факты, которые выгодны ему. То
0: и тут вот... еще он смотрит такие регалии доктора исторических наук.
1: Ну вот, по сути, а мы не находимся в такой ситуации, когда старшее поколение верит еще чему-то или кому-то, а мы такие, блин, мы никому не можем верить, что тогда делать?
0: Ну, нет, не согласен, потому что поскольку у каждого человека есть своя позиция, каждый человек там кого-то смотрит, там придерживается каких-то взглядов, это значит, кто-то его привел к этим взглядам. Я не буду округлять там всех, что значит, каждый человек, который считает себя правым, значит, он 100% верит этим правым, просто это ему ближе. Но есть такие моменты, когда человек, он не воспринимает абсолютно другую сторону. Но он не интересуется другой стороной. Ну, например, правые, да, я часто сталкиваюсь с тем, что вот коммунисты все плохие, все негодяи, и, соответственно, я спрашиваю, а кого ты там слушаешь? Он там называет ряд деятелей, не буду их там по фамилиям называть и пиарить, и они мне не платили. И, соответственно, ну, есть такое, но я не буду округлять.
1: Хорошо, продолжаем. Старшее поколение говорит: государство — это священный институт, гарант выживания нации. Мы должны ему служить, а оно должно нас защищать и направлять. Молодое поколение говорит: государство — это просто сервис, на который я плачу налоги. Если сервис работает плохо, я имею право его критиковать или сменить. Оно не должно учить меня жить или определять мои ценности. Понятно, что это, ну, слишком утрированные позиции, они специально так утрированно сделаны.
0: Не, но первое слишком утрированное, да. Потому что все мы разные, и когда...
1: Ну, это как повод поговорить об этом.
0: Но я, как человек левых взглядов, все-таки считаю, что государство это является эксплуататорской как бы центрифугой, да, но

0: все-таки сразу перейти от, ну, к власти народа, условно говоря, не получится, потому что народ еще нужно народу нужно менять мышление. Вот. Ну, скажем так, вторая точка зрения мне ближе, потому что имеем ли мы право критиковать государство? Конечно, имеем. Идеально ли работает сия, как вы, там это было озвучено, священная машина, да? Так и
1: Священный институт.
0: священный институт. Что я машина сказал? Священный институт. Да нет, конечно. Поэтому, ну, все-таки я, как человек левых взглядов, придерживаюсь больше ко второй точки зрения, но при этом, конечно, мы должны стремиться к существованию в бесклассовом обществе, хотя бы стремиться, когда никто там тобой не потакает, когда мы все работаем во благо государства, а не государство работает для того, чтобы обогащаться. Вот так.
1: Тут хочется, наверное, личного вопроса задать, вернее, от себя, неподготовленный. Что для тебя государство? Вот ты как
0: Я
1: определяешь?
0: только что озвучил.
1: Ну, тот, кто думает о благе народа.
0: Нет, я этого не озвучил. Друзья, перемотайте, вы услышите, как я на самом деле сказал. Ну, сейчас, конечно, государство скорее это действительно больше сборщик налогов, там, потому что у нас капиталистическое общество, и ему необходимо обогащаться, но в том числе оно, поскольку там от Советского Союза какую-то часть там благ передало, оно вынуждено еще и в этой стезе развиваться, поэтому какие-то моменты положительные, безусловно, есть, но есть и отрицательные. Что это для меня? И благословение, и проклятие, как говорится.
1: Старшее поколение. Перемены возможны только через официальные процедуры, выборы и долгие годы работы в системе. Уличные акции и шум в соцсетях — это деструктивный хаос. Молодое поколение. Система слишком неповоротлива и часто имитирует деятельность. Реальные изменения запускаются через общественное давление, петиции и привлечение внимания к конкретным несправедливостям здесь и сейчас.
0: Ну, и то важно. И социальные сети, и участие в каких-то официальных мероприятиях.
1: Так наоборот, старший поколение считает, что уличные акции и шум в соцсетях — это деструктивный хаос.
0: Нет, это, ну, смотря, опять же, все, смотря, что написано в социальных сетях, это может быть и хаосом, как показали там акции либеральные, да, мы все помним. Это может быть и случай, когда какая-то справедливость будет достигнута, например, дело Долиной. Но благодаря вот этому шуму начало что-то меняться, что-то сдвигаться. Благодаря шуму в интернете, а может и нет, я тут, конечно, точно не уверен, но есть у меня предположение, например, что когда вот эта ситуация с забоем скота была, там министра сельского хозяйства Новосибирской области его отстранили от должности. Это был тот самый дядя, которому пришила женщина, и он такой ничего ни на что не отвечал. Хотя его спрашивали, что вообще происходит, по какому там праву и так далее. Ну, еще раз смею предположить, то есть это просто догадка. То есть есть отдельные случаи, когда кто-то действительно пользуется, ну, например, либералы, которых мы все так не любим, пользуются интернетом не в хороших целях, да, для того, чтобы там раскачать лодку, себе там больше подписчиков урвать и просмотров, соответственно, и, конечно, впоследствии монетизацию повысить. А кто-то действительно занимается важным делом, потому что там от души надо там за народ постоять и так далее. Поэтому, ну, здесь я бы не был столь категоричен. И точно так же там участие в каких-то государственных официальных мероприятиях. Где-то, ну, например, в выборах мы можем показать мнение народа. Даже если в результате там победит не тот кандидат, которого мы все хотели бы, мы все равно власть увидит, за кого на самом деле народ выступает. Поэтому, ну, смысл и там он как бы может и быть, может и не быть. Но я бы не был столь категоричен. Категоричность вообще такая вещь. Гиблая, я бы сказал, во многих случаях.
1: А левые не категоричны?
0: Ну, смотря в чем.
1: На твой взгляд, в чем?
0: Но они категоричны в том, что необходимо менять общество, а не жить как труднее, да? То есть, условно говоря, категорично, когда видят, что ситуация в стране не меняется, но при этом нам рассказывают, что меняется. Нам рассказывают про то, что у нас там великолепные дороги, а оказывается, что у нас великолепные дороги только в городах-миллионниках, а в... Заедешь там за несколько километров в Подмосковье, там уже ситуация не очень хорошая. То есть в этом плане, конечно, категорично, потому что ну, мы же живем, для нас же все-таки это все устроено для народа, а не только для того, чтобы там кто-то в верхах там лазил и занимался там любимыми занятиями. Ты понимаешь, про какие занятия я имею в виду. Поэтому, ну, категоричность здесь, конечно, необходима, но не 24/7. Я опять же говорю, категоричность, она не нужна везде. Я же не сказал то, что там везде там категоричность и так далее. Нет. Я считаю, что все хорошо в меру. Где-то нужно, конечно, включить, а где-то нужно там подумать, поразмышлять, плавировать, потому что это будет эффективнее.
1: Угу. В чем, на твой взгляд, ну вот я предоставила некоторые расхожести, слишком утрированные, но в том числе, которые категоричные. Присутствуют. Категоричные, да. В чем, на твой взгляд, на самом деле конфликты между поколениями и как возможен диалог? И тем уже, на самом деле, предложил ты, то давай.
0: Ну, мне это как минимум просто интересно, потому что я, как и блогер, и человек, который учится на журналиста, и все-таки, и, соответственно, я стараюсь понимать, в каком обществе я живу, и в данном случае я уловил как раз-таки самое главное – вещь, которую я озвучил вначале, мы привыкли, соответственно, сформировались в разных эпохах, поэтому у нас здесь понимания полностью его нету. И в следующий момент,
1: нету понимания, ты про что, про жизнь бытовую имеется в виду или про политическую, что ты имеешь в виду?
0: Ну,
1: бытовую в смысле то, что, не знаю, там у нас разный взгляд на то, как мы работаем, когда нам жениться, там замуж выходить,
0: да на все.
1: Или на что
0: именно? На все.
1: На все.
0: Ну, конечно, потому что там в Советском Союзе были там свои обычаи, сейчас у нас более, так скажем, свободное общество. Так, в принципе, это даже логично, что, во-первых, мы не просто разные люди сами по себе, по природе. Это тоже откладывается. Ну, это даже зависит больше от психологии. Сейчас время, когда молодое поколение преимущественно погружено в интернет. Это тоже что-то дает. Мы живем в такое время, когда родители, они 24 часа в сутки там работают, и у них нету силы времени там заниматься своими детьми, если это там более такие подростки, скажем так, и общаться. И, соответственно, дети сами по себе, родители сами по себе. Кто-то там разводится, ну, у нас немалое количество неполных семей. Это тоже откладывает, тоже дает свои плоды. И также, вот, кстати, мне очень нравится мысль, тоже я не помню, от кого я услышал, что человека воспитывает все, то есть личность, она как губка все впитывает в себя. И, соответственно, что-то, что имело более сильный эмоциональный отклик в момент всасывания, это лучше запоминается, да? То есть, условно говоря, ты видишь... эмоционально на тебя давят, да, там, например, повадки общества, ты хочешь быть таким, как они, ты не хочешь там страдать и так далее, ну, потому что там буллинг в школе никто не отменял. Или, например, ты услышал какое-то стихотворение в школе, ты его вроде запомнил, оно, возможно, где-то отложилось, и через 5 минут ты его забыл уже. А бывает, кстати, иначе. Некоторых людей, некоторых ребят стихотворения трогают там до глубины души, там впервые услышали и так далее. Поэтому всех все по-разному. И эпохи влияют, и сами личности влияют, и обстоятельства влияют. Если не родители воспитывают, то может интернет воспитывать, может общество навязывать там свои правила. Там где-то ты сам проявляешь свой характер, это все формирует тебя.
1: Какие самые конфликтные точки столкновений между поколениями ты наблюдаешь? Самые опасные темы? Где наиболее разрозненный взгляд?
0: Ну, кстати, на религию, потому что, ну, как бы там ни было, но люди старшего поколения, они преимущественно больше такие религиозные, любят там ребенка с детства в храм вводить, вот, а у ребенка в как это, в конце детского возраста, что называется, когда он уже, вот в начале переходного возраста, он уже начинает какие-то вопросы задавать, и уже какой-то бунт, соответственно, возникает. Ну, это у меня так было тоже. У меня родители были верующими, а мне вот как-то это уже чуждо. И поэтому религиозная тема, она сейчас такая тоже острая, особенно раздражает, когда навязывает кто-то какие-то ценности. Вот когда ты имеешь другую точку зрения, например, на построение семьи. Бывает такое, когда говорят, что вот там, соответственно, после вуза там, или во время учебы ты должен там найти себе там ту самую, или там девушки говорят, найди себе мужика. И бывают такие моменты, когда нам не нравится твоя пассия или твой молодой человек и так далее. И начинается, а у тебя другой взгляд, а тебе там тебя что-то зацепило в этом человеке, а ты же не объяснишь, у них же там своя упертость бывает. Но я не то, чтобы я там округляю, я просто размышляю, с какими моментами я часто сталкиваюсь. Ну, кстати, самый такой тоже частый, наверное, и политический, как бы там ни было, потому что если, условно говоря, родители разговаривают о политике со своими детьми, то тоже может быть столкновение мнений. Например, родители могут быть такими консерваторами, условно говоря, а дети там услышали какого-нибудь иноагента и вот оппозиционные взгляды, скажем так, иметь. Если они разговаривают или это всплывает каким-то образом, сразу родители начинают там тоже промывать мозги, условно говоря. Но разные ситуации, на самом деле. Но, наверное, такие ситуации самые острые. Взгляд на, ну, если говорить про более-менее маленьких детей, да, когда возвращаться домой, да, хочется там гулять и гулять, а родители говорят, нет, мы несем за тебя ответственность, ты должен вернуться к такому-то времени. Не, ну здесь, кстати, да, больше разумно.
1: Нет, вот смотри,
0: ну, как-то так.
1: В Советском Союзе были же пионеры, комсомолы, они, наверное, так или иначе думали о будущем уже в молодом возрасте. А сегодняшняя молодежь, как ты думаешь, думает о будущем в том же процентном соотношении, как молодежь СССР?
0: Нет, она думает, как бы выжить.
1: Вот, а почему тогда по сравнению с тем же возрастом мы стали более аполитичны, чем наши бабушки, дедушки в то же время?
0: Потому что мы думаем не как бы поменять что-то вокруг нас, а как бы выжить в том же, что вокруг нас.
1: То есть основное отличие получается в том, что они были.
0: Ну еще, конечно, фактор есть, что мы все-таки молодое поколение, которое имея в себе больше желания отдыхать, чем работать. И, соответственно, мы, ну, условно говоря, ребята, которые работают, учатся, еще им вряд ли, у них вряд ли будет желания еще какую-то политическую борьбу вести, им будет проще там в бар пойти и утолить свои эмоции или в компы поиграть, или еще что-нибудь сделать.
1: Ну, то есть мы подтверждаем тот факт, что современная молодежь меньше думают о политике, чем молодежь СССР.
0: Ну, думать-то мы все можем думать, но и молодежь Советского Союза, она что-то хотела поменять вокруг себя, а мы не все хотим поменять, далеко не все.
1: Почему так? Ну, кроме того, что мы вынуждены выживать. То есть почему в СССР все-таки вот это... Я сама отвечу на этот вопрос.
0: Спасибо, я отдохну.
1: То есть там была культура того, что я...
0: Идеология.
1: И, ну, для меня это культура мышления, ну, да, когда молодежь думает о том, в каком она мире будет жить через 5-10 лет. Ведь они же хотели приблизить, да, наступление коммунизма. Насколько это я могу размышлять, анализировать об этом. Сейчас мы ничего приближать не хотим. Мы не хотим ничего... менять, потому что как будто бы нет этого вектора, который был в СССР. Правильно?
0: Ну, в том числе у нас сейчас какая главная идеология?
1: Её нету.
0: Официально ее нету, но если учесть тот факт, что у нас
1: идеология,
0: капитализм...
1: Ну, идеология, по сути, насколько я...
0: Давай я теперь с тобой поговорю.
1: Слышала, это зафиксированные правила игры в тот или иной период времени. То есть сейчас у нас зафиксированные правила игры капиталистические. По сути, вот у нас это и идеология. Спасибо, мастерка за экзамен. Да.
0: Ну вот, и, соответственно, какая главная ветвь развития у капитализма? Это обогащение.
1: А за ним война и хаос, и разрушение. Вот туда мы вектор идем.
0: Потому что там пробуждаются низменные качества человека. Я хочу больше, а что это у него больше, чем у меня? Ну-ка, дай-ка сюда.
1: Да.
0: И так там государства начинают между собой воевать.
1: То есть у молодежи СССР был вектор на созидание и на будущее, где всем хорошо, а сейчас у нас неосознанно вектор на разрушение и войну, и, естественно, получается, мы не хотим думать о том, как приблизить этот вектор сюда, как молодежь мечтала приблизить коммунизм в СССР.
0: Угу.
1: То есть мы, по сути, на самом деле, инстинкт самосохранения это у нас получается, у политичной молодежи.
0: Ну, конечно, у нас инстинкт самосохранения, потому что,
1: в этом плане.
0: Потому что мы хотим жить как нормальные люди, хотя бы. Вот,
1: хотя бы.
0: Как минимум. И чтобы у нас там и крыша над головой была, и было что поесть, и было время там и на отдых помимо работы. А на остальное времени уже все не хватало.
1: И на самом деле у нас получается задача у современной молодежи перехватить управление, в прямом смысле перехватить управление глобального вектора развития. Но вот эту вот мы идем в пропасть, на том, чтобы стать теми же молодыми людьми, которые были в СССР, и сказать, что мы идем в светлое будущее, где все будет хорошо.
0: Но тут перехватить-то задача есть, что называется, эстафету. Но как это делать, это уже, мне кажется, более важный вопрос. Не то, что мы там перехватить, надо понять сначала, как это сделать. Потому что большинство молодых людей воспитано все-таки больше интернетом и, соответственно, толпой. Как бы это ни звучало. Потому что биологически, да, мы хотим сохраниться в этом обществе, мы идем на какие-то компромиссы, даже если там, ну, есть некоторые там принципиальные ребята, которые не идут на сделку с совестью, но все-таки молодые люди, они, как правило, там не всегда об этом думают, хорошо они будут поступать или плохо, у них есть задача там сохранить себя, как минимум. И поэтому тоже перехватывают в дальнейшем, в течение жизни, в течение там через общение какие-то повадки, ну, тоже не всегда хорошие. не так же там в интернете, они думают, вот как люди живут, там миллионы зарабатывают, я не буду, значит, поднимать экономику страны, я буду себя поднимать, я буду там миллионы просмотров собирать, потом поеду на Бали, буду отдыхать, а не в Дубае, и буду там шопиться каждый день, покупать себе там виллы или еще чем-то заниматься, буду миллионером, и мне вот эти ваши работы нафиг будут не нужны, я буду счастлив.
1: Но это ограничение системы, то есть, да, мы хотели бы созидать, условно, мы хотели бы делать что-то важное, но как будто бы есть ограничения для этого, то есть надо много работать. Я вот что хочу сказать, что, по сути, у молодого поколения сегодняшнего нет мечты. Мечты, которая была у молодежи в СССР. Построить что-то. И если мы...
0: Не было цели.
1: Были цели. И мечта. Ну, по сути, коммунизм-то... Ты веришь, что коммунизм достижим?
0: Ну, не в ближайшее время, но...
1: Ну, это мечта, по сути.
0: Ну, по сути, это есть.
1: Вот.
0: Да.
1: У нас мечты как будто бы нету. Мечта заработать, как ты только что сказал, там, миллионы и уехать на...
0: Бали.
1: Бали. Я думала про ударение. Вот. И я недавно общалась с продюсером «Малых городов». Это новая работа. Продюсер «Малых городов». Возрождение нашей Родины.
0: И как успехи?
1: И вот про то, что мы все депрессивные. И как только... Молодежь депрессивная, на самом деле. И как только мы начинаем думать о том, как нам улучшить место, где мы живем, в прямом смысле в рамках масштабах города, потому что, мне кажется, архитекторы — это удивительное мышление, они думают больше масштабами, чем мы. Как ты думаешь, загрузится ли эти молодежь?
0: В плане?
1: Обустройством своего города. Ну, проектами.
0: Ну, если будут платить нормально, тогда да. Вот. Не, но мне сейчас напишут в комментариях только о деньгах.
1: Ну, это вот в рамках капитализма мыслишь.
0: Да, потому что капиталистическая система и все такое.
1: А разве умирание капиталистической системы не начнется тогда, когда мы перестанем поддерживать ее своей энергией? Вот и мышлением вот этим вот. Дайте
0: ну,
1: денег.
0: Вот сейчас она загнивает. Посмотрим.
1: Нет,
0: правда,
1: она,
0: не всегда...
1: она загнивает так, что все воюют между собой. Вот так она загнивает. Хочешь, чтобы мы загнили
0: мёртвым? Ну, кстати, если там обратиться к марксистскому анализу, если государство терпит, грубо говоря, крах капитализма, происходит несколько возможных проекции будущего, оно скатывается либо в фашизм, ну, как там, например, фашистская Германия, да, либо оно уже переходит в социализм, то есть в первую фазу коммунизма. Поэтому тут как бы еще непонятно, что будет после краха капитализма.
1: В чем еще у нас нет диалога между поколениями? И почему именно важен диалог? Ну, важно. Что тут важно? Что ты, о чем ты здесь больше всего думаешь? Что тебя здесь цепляет, печалит? Точки приложения усилий где? Что важно? Вот ты как студент и блогер, что ты видишь? Как ты это понимаешь? Еще.
0: Я скажу так. Вот тоже достаточно частая проблема. Наверное, ты со мной согласишься, что молодой человек, он далеко не всегда делится моментами своей жизни с родителями. С чем это связано? Потому что он будет понимать, меня не поймут, меня не будут хотеть понять, меня будут дальше, а дальше там цепочка, меня будут осуждать, меня накажут за что-то и так далее. Родитель, да, он... Я бы не сказал, что он виноват, потому что он переживает, возможно, там и так далее. Будем уже более оптимистично смотреть, что же я все демонизирую. Они там свои цели преследуют, когда там свое мнение высказывают, которое нам далеко не всегда нравится. Хотя нам надо с этим иногда и смиряться в жизни, потому что это полезно. Потому что старшее поколение, оно по-своему смотрит, да, через призму там своего опыта и так далее. У нас почему диалог важен? Потому что Ну, это точно так же, как разговаривать людям на разных языках. И не начать учить язык другого человека. То есть здесь будет предприниматься попытка, да, вот этого диалога, учить, то есть человек учит язык, чтобы понимать своего там собеседника. Вот точно так же здесь мы должны хотя бы научиться мыслить в одном направлении, потому что мы все-таки, но если говорить про семью, мы близкие люди. Мы не должны быть порознь, мы должны друг другу помогать, у нас должно быть хорошее отношение друг к другу. Мы не должны при виде там человека, там пожилого, не должны думать, ой, сейчас у меня опять будут свои вот эти самые мантры произносить, который уже устал, а представитель старшего поколения не думал, опять это молодежь, что за поколение такое, ну что за одежда и так далее. Мы должны как-то уметь подстраиваться друг под друга, если мы хотим чего-то достичь. Потому что, ну а куда ведет диалог на разных языках? Куда, ну если вообще это можно назвать диалогом, а иногда же не диалог бывает, а просто какой-то просто какая-то истерика, наверное, можно это так назвать, когда мы... Да ты меня не понимаешь! Да это ты меня не понимаешь! Ну, вот как здесь строить будущее вообще? Потому что и в том числе вот эти ссоры ну, например, с семьей на молодом человеке, они очень, на самом деле, глубоко откладываются, потому что мы такие чувствительные, сентиментальные, эмпатичные и все такое. Поэтому старшему поколению надо хотя бы стараться понимать, в каком мире живет его чадо или просто наше молодое поколение. А молодому поколению нужно понимать, что далеко не всегда вот эти там даже эмоциональные высказывания от старшего поколения, они связаны со злобой, с нелюбовью, с тем, что там глупый человек и так далее. Иногда это может быть просто от незнания, от недостатка понимания, возможно, от недостатка внимания. Поэтому нужно уметь хотя бы вот на таком уровне мыслить. Да и понимать просто, что своими словами мы все равно влияем на человека, на его мышление, на его эмоциональный фон. Это откладывается, поэтому диалог нужен, а не крики и разговор на разных языках, когда мы должны понимать друг друга хотя бы приблизиться к этому. Понятное дело, что старшему поколению будет сложно понять молодое, потому что сейчас мы живем в такое время, когда просто каждую минуту может что-то поменяться и меняется. Поэтому хотя бы попытаться, если мы хотим достичь чего-то.
1: И к чему это приведет? Ну, как это нам поможет?
0: Хотя бы наладится отношения в семье для начала. Если вообще в принципе и человек будет более сдержанным, и возможно, если говорить про молодого человека, это ему очень поможет в жизни при общении с людьми. Не то, что там, а какие все тупые, взрываются там. Ну, это у меня тоже бывает, когда там постоянно, например, там, господи, ну какой бы пример привести, там с техникой не дружат, а мы дружим с техникой, постоянно говорят, помоги мне то-то, помоги мне то-то. Такой, какой же достал уже и так далее. Надо с пониманием относиться, потому что они жили в другое время. Когда человек просто, мы понимаем, из-за чего такая реакция у человека? Почему такие действия были сделаны? Почему такие слова были произнесены? Это нам дает некоторые преимущества на взаимодействие в принципе, с обществом. Не всегда оно дает. Как-то так.
1: Но все начинается с доброты и понимания.
0: Ну, не то, что там с доброты, это слишком пафосно. Все начинается, да, с попыток понимания. А дальше все начинается с желания. Вот желание, дальше попытки действовать, а потом уже результат. А потом уже следующая ступень от понимания начинается и так далее.
1: Как быть, когда конфликт неизбежен?
0: Ну, смотря какой конфликт, разные бывают.
1: Молодец, отлично ответил.
0: Не, ну, поконкретнее.
1: Конфликт между поколениями.
0: Ну, у нас столько конфликтов, не то, что... Опять же, как быть?
1: Ну, какой хочешь, такой разбери. Мне просто хочется поговорить, как за этими всеми красивыми фразами понимание, сочувствие и доброта все-таки уметь отстаивать свои интересы, когда сильно давят. И нужно ли это? Я не знаю, может, это не нужно, на твой взгляд. Как все-таки быть самостоятельным, несмотря и поддерживать этот диалог?
0: Как быть самостоятельным? Быть самостоятельным, вести какую-то деятельность. Но это не то, что я вести самостоятельную деятельность, если говорить про молодое поколение, там, безбашенные, там, эти вечеринки там устраивать или там в бар ходить, показатель взрослости — это поступки прежде всего. Если ты там можешь себя обеспечивать, если ты там ищешь какие-то новые знания, постоянно их черпаешь и так далее, то это, наверное, может быть показателем взрослости. Тогда, наверное, и родитель задумается о том, что ты взрослый. Ну, смотря какой человек, наверное, там.
1: На ком ответственность за диалог? Большая часть.
0: Ну, больше на старшем поколении, потому что прежде всего все из семьи, а больше мы передаем в самом начале пути. То есть самая такая сильная, ой, господи, самое сильное время притягивания, как если говорить, притягивания там всяких там. Как это называется? Там у меня слово вылетело. Привычек, да, формирование, почему-то я слово забыл. Когда мы там приобретаем привычки, изучаем этот мир, познаем, что есть что и так далее. Ответственность прежде всего лежит на родителях, потому что они в ответе за нас, там, вообще до 18 лет, если по закону. Вот, а по сути, то хотя бы в первые вот эти вот в первые моменты жизни. А дальше ребенок, он уже постепенно начинает уже самостоятельно вливаться в эту жизнь и дальше уже полностью. И, соответственно, дальше он, что называется, укрепляет вот этот фундамент еще своим опытом. Вот, но прежде всего фундамент формируется с помощью родителей, а.к.а. взрослое старшее поколение. Поэтому большая ответственность, конечно, в диалоге поколений, я считаю, на более, по идее, мудрых и умных, образованных людях, которые понимают, что они с кем они имеют дело.
1: Спасибо тебе, Артём, за диалог.
0: Ну, у нас, конечно, не совсем
1: поколениями. Да, я хотела обыграть. Спасибо тебе большое за этот эфир.
0: Спасибо большое, что пригласила.
1: Да, думаю, подняли очень важную тему.
0: Надеюсь, меня не разорвут в комментариях из-за того, что я слишком много про деньги говорил.
1: Вот такие друзья, не разрывайте в комментариях Артёма. До скорых встреч. Всем пока.
0: Пока.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте еще раз поговорим о сегодняшней ситуации в мировой политике и в той точке, в которой эта мировая политика сфокусировалась. Ну, понятно, что ситуация Ормузского пролива сегодня является главным нервом мировой экономики, хотя нас, русских людей, конечно, больше всего беспокоит ситуация вокруг специальной военной операции. Но по делам их узнаете их. Абсолютно четкая и ясная формула, которую мы должны применить для того, чтобы правильно оценить происходящие события. Американцы, Трамп говорят, что они требуют, хотят, делают все, чтобы Ормузский пролив был свободен. Но, тем не менее, прошло 2 месяца, и как только американцы начали свою вместе с Израилем атаку на Иран, Ормузский пролив оказался заблокирован. Из этого следует вывод. Либо, дорогие друзья, вся политическая система, все военные разведки, все аналитики и все, что вокруг американской политической, экономической и военной силы существует, это круглые идиоты, либо они говорят одно, а делают другое. Я сторонник второй точки зрения. И вообще, я об этом писал и повторю еще раз. Если вам кажутся действия каких-либо политиков идиотизмом, это значит, что вы просто не понимаете или неправильно оцениваете их цели. Вот давайте с этой точки зрения еще раз вернемся к обсуждению Ормузского пролива. Глобалистам необходимо перекрыть болевую точку мировой экономики. Ну, знаете, есть и в мировой экономике, и в человеческом организме такие вещи. Нажимаешь на одну точку, специалисты говорят, и человек теряет сознание или находится в каком-то невменяемом состоянии. Вот так и здесь. В современной мировой экономике, в которой углеводород играет огромную роль, есть Ормузский пролив, узкая полоска между территорией Ирана и территорией Омана. И если ее перекрыть, во всей мировой экономике начинаются огромные проблемы. А проблемы, хаос, нестабильность – это и есть та мутная вода, в которой глобалисты увеличивают свое влияние. Ну, не все понимают, почему глобалистам нужно, чтобы было плохо. Так вы вспомните, откуда возник сегодняшний глобальный мир. Он возник из того, когда стало очень плохо. До этого было много центров. Империя российская, германская, османская, австро-венгерская. Потом произошел огромный катаклизм. Первая мировая война. В ходе ее большинство этих империй были уничтожены. Вместе с ними были уничтожены их промышленность, их военный человеческий потенциал пострадал. Была уничтожена их финансовая система. А кто остался? Остался британский фунт. И дальше победители из Антанты, забыв, что Россия вообще-то тоже была в Антанте, перекраивали всю карту мира. Ну и так продолжалось до Второй мировой, когда они привели к власти Гитлера и создали еще больший катаклизм для того, чтобы уничтожить социальную, военную и смысловую альтернативу, которую им на тот момент составлял Советский Союз, обновленная Красная Россия. Вот все изменение мира всегда происходит через катаклизмы, через войны, через трудности. Если эти трудности не возникают сами, то нужно их создать искусственно. Вот, мне кажется, такая позиция поможет нам понять, что происходит сегодня. Но давайте еще постараемся привести исторический пример, когда слова и дела между собой вообще никак не совпадают. Вторая мировая война, ну, точнее, наверное, правильно сказать будет Великая Отечественная. Союзники готовы помогать Советскому Союзу, Гитлер нападает на Советский Союз, и союзники ну никак не могут открыть второй фронт. Я напомню вам, что в принципе Сталин просил о помощи Советскому Союзу, который оказался в начале войны в критическом положении, начиная с лета 1941 года. Открыли ли союзники второй фронт в 1941 году? Нет. Открыли ли они его в 1942 году? Нет. Открыли ли они его в 43-м году? Нет. И, наконец, в 44-м году вот то, о чем говорили, произошло. То есть обещанного 3 года ждут. Подождите. Получается странная история. Ну, если Гитлер победит Советский Союз, он получит доступ к огромным богатствам Советского Союза, сможет мобилизовать так или иначе человеческий потенциал, получит огромную территорию, в конце концов, сухопутный коридор между своими японскими союзниками и самим собой. Но это же опасно для Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которые тоже оказались в войне с Германией. Ну, конечно. Значит, надо помогать Советскому Союзу? Нет. с точки зрения союзников, нужно дать возможность русским воевать с немцами и поддерживать боеспособность Советского Союза так, чтобы он войну не проиграл, но не больше. Именно поэтому, когда Сталин обращается к Великобритании в первую очередь и говорит, давайте, пришлите, пожалуйста, войска на Восточный фронт. Что говорят Великобритания? У нас нет войск, но мы могли бы прислать пару дивизий, но не на фронт. А давайте мы будем охранять бакинские нефтяные промыслы, а те советские войска, которые сейчас занимаются этим вопросом, будут вами отправлены на фронт. Ну, то есть, перевожу на русский язык, вы своих солдат отправляйте на фронт, а мы возьмем вас за нефтяное горло, потому что бакинские прииски в ходе войны, ну, практически были одним из основных источников, если не единственным, нефти для Советского Союза. Наступает 42-й год, немцы рвутся к Сталинграду, вновь Советский Союз переживает серьезнейший военный кризис. Ну, вот сейчас бы самое время ему помочь. И летом 1942 года англичане и американцы отправляют конвой ПКУ-17. В его ходе они почему-то без объявления причины, а вернее говоря, выдумав какую-то причину, распускают военную охрану конвоя, дают приказ судам конвоя рассредоточиться, и немецкой авиации и подводные лодки топят большинство грузов с тем самым военным, с военными грузами для советской Красной Армии. После чего англичане вообще говорят, потерь так много, мы больше не будем отправлять конвой. На что Сталин говорит, а знают ли британские моряки, что такое честь? Ну, я думаю, что честь – это не пустой звук для британских моряков, а вот для англосаксонских политиков ситуация выглядит совершенно иначе. Зачем помогать Советскому Союзу, если можно делать так, чтобы немецкие и русские солдаты продолжали в одиночестве убивать друг друга как можно дольше? Одним словом, союзники 3 года демонстрировали Сталину горячее стремление высадиться в Европе и начать полномасштабную войну с Гитлером. Но они этого не делали, проводя какие-то второстепенные операции на третьестепенных театрах боевых действий. Где-то в Африке, потом на Сицилии. И только когда они поняли, что, в принципе, Красная Армия справится и без их помощи, и мы паровым катком пройдем всю Европу, разгромим Германию, и вся эта территория станет зоной влияния Советского Союза, вот тогда они высадились в Нормандии в июне 1944 года. Вот давайте с этим пониманием смотреть на сегодняшний кризис в Ормузском проливе. Он им необходим. Именно поэтому они делают все, чтобы кризис не заканчивался. Как это выглядит? Ну, очевидно, что выход из кризиса там же, где вход в него находится. Кризис начался, когда Иран в ответ на агрессию против него начал бить по странам, где находятся американские военные базы. В ответ на удар по своим нефтяным объектам наносил удары по нефтяным объектам стран залива. Вы прекратите бомбежку, сядьте за стол переговоров, и Ормузский пролив будет разблокирован. Но американцы же этого не делают. Вернее говоря, на словах они это делают. Но объявив перемирие, что они делают? Захватывают иранские суда. Ну, вы взрослые люди, дорогие друзья. Но это как-то подвинет договоренность и разблокирование Ормузского пролива? Ну, конечно, нет. Иранцы вновь вводят блокирование этого пролива. Дальше что делают американцы? Они сегодня заявили о некой операции «Свобода». Мол, мы, американцы, хотим, чтобы бедные моряки, их действительно можно пожалеть, моряков, не американцев, застрявшие в Персидском заливе, могли бы пройти через горнило Ормузского пролива и отправиться, как говорится, по домам. Ну, речь о нейтральных странах. Если Иран будет мешать после таких заявлений американцев выходить судам, его объявят исчадием ада, и Дональд Трамп получит прекрасный повод для начала уже новой военной операции, ведь он заявил об окончании старой. Напомню, что он сделал это, потому что американское законодательство отводит 60 дней для войны, для боевых действий президента против любого противника. После этого нужно получить согласие Конгресса. Трамп не стал получать согласие Конгресса. Он заявил, что война закончена, дорогие друзья. Всем спасибо, все свободны. А теперь заявил об этой гуманитарной акции. В ее ходе, если американские корабли попытаются куда-то зайти, Иран по ним нанесет удар. Если суда будут выходить, а они не будут платить Ирану в этой ситуации, потому что иначе на них санкции наложат американцы, американцы могут их захватить. В общем, создается огромная неразбериха в этом регионе, которая приведет к тому, что пролив будет заблокирован и дальше. Поэтому, дорогие друзья, судите по делам, а не по словам. До свидания.

0: Допрос Вассермана.
1: Здравствуйте. Допрашиваем мы сегодня аналитика стольких проблем, что я их уже и не упомню, Александра Леонидовича Каргина, но по делу, которое он, опять же, лучше меня сформулирует.
2: Ну, мы с вами сегодня, Анатолий Александрович, наверное, будем говорить про Европу, про кризис Европы, про то, как это связано с Америкой, с Трампом. В принципе, наверное, чуть-чуть можно затронуть тему Ирана, но это, наверное, не основное, поскольку тема Ближнего Востока, она будет всегда. А вот те события, скажем так, которые сейчас центральные в западном мире, они определяют, как мне кажется, во-первых, крах этого мира, во-вторых, определяют то, как будет дальше развиваться глобальная ситуация, ну, вот, во-первых, и для России, да, в рамках глобального геополитического противостояния.
1: Ну, что касается краха, то, если не ошибаюсь, Untergang den Abendlanden, то есть дословно «закат западных стран» у нас обычно переводят как «закат Европы», Шпенглер опубликовал больше века назад, и с тех пор все ему пеняют, что вот, мол, не угадал, что Европа оказалась живучей.
2: Ну, вот. Что значит «не угадал»? Вот так нельзя сказать. Это ведь, скажем так, геополитические расклады – это игра в долгую. И если мы говорим про те тенденции, которые мы видим сейчас, то как бы многое как раз из того, что он говорил, сбывается. А что-то не сбывается, но сбывается просто по-другому. Плюс есть фактор Дональда Фредовича Трампа, который многие те кризисы и проблемы, которые есть в Европе, помножает на 100. Ну, просто по тем или иным причинам. Кстати, вот у меня вот здесь такая мысль про Трампа. Я заметил, что у нас очень часто Трампа ругают. И вообще, с одной стороны, ругают, с другой стороны, отношение к нему такое вот, ну, напряженное, да. Вот некоторые вообще не понимают, как к нему относиться. И для меня в этом смысле есть понятное и довольно ясный такой критерий. Вот Трамп, да, с одной стороны, да, он там постоянно ругает Европу, попускает Зеленского, глобалистов, глобалистам косточки перемывает. С другой стороны, если мы говорим про его отношения с Россией, есть какой-то переговорный трек, но периодически он и нам вставляет палки в колеса. Что греха таить. Вот вопрос, как относиться к Трампу. Мне кажется, что вот главный критерий того, как относиться к тому или иному событию, человеку, явлению, да, про которое нам, ну, непонятно, вот оно разностороннее, это явление, да. И главный критерий здесь – это отношение наших врагов. Вообще, в этом плане враги, они зачастую более постоянны, чем друзья, потому что друзья могут предать, а враги, они вот если такой враг, который ненавидит, то он ненавидит. Соответственно, надо смотреть, как относится к этому явлению твой враг. Это, кстати, в жизни, в бытовом плане также работает. Если враг это явление этого человека ненавидит, значит, в принципе, для тебя больше пользы от этого явления. Если, или человека. А если он к нему благосклонен, значит, надо напрячься. Значит, не все так просто. Так вот, если мы говорим про Трампа, вот у нас, повторюсь, его ругают, а тем не менее, давайте посмотрим, как к нему относятся геополитические противники России. Они его ненавидят, просто ненавидят. Его ненавидит вся Европа, его ненавидит Украина.
1: Не вся. Скажем, Венгрия и Словакия относятся к нему,
2: да,
1: очень тепло.
2: Сложно сказать. Венгрия, слушайте, вот он поддержал Орбана. Сильно это Орбану помогло на выборах?
1: Тут фокус в том, что, насколько я могу судить, Орбан и Мадьяр, хотя пару лет разругались, и Мадьяр перешел в другую партию, но он за эти пару лет успел сделать партию ТИСа, уменьшенной копией Фидес. Программные установки у них одинаковые.
2: Ну, это все интересно, но, тем не менее, поддержка Трампа, суть в том, что Орбану никак не помогла, то есть вот этот рейтинг Трампа в Венгрии, это тоже довольно спорная вещь. Понятно, что в Европе есть те силы, ну, например, правые силы в Европе, которые к Трампу относятся более позитивно. И то вон Мелони в Италии, да, разругалась с Трампом. а она правая. Ну, вот кто правее в Италии, чем Мелони? Ну, только совсем какие-то уже малозначительные политические акторы.
1: Ну, внучка Муссолини, насколько я помню, немного правее Мелони, но немного.
2: Ну, там, ну, она, смотрите, суть в том, что если мы говорим про Италию, то Италия его ненавидит практически полностью. Да, отношение к нему на Украине всем известно. Киевский режим спит и видит просто, когда Трамп уйдет. Отношение к Трампу в Париже понятно, да, причем практически со всех, со стороны почти всех политиков. Ну, но можно сказать, что национальный фронт к нему более благосклонен, но тоже с натяжкой. В Германии его не любят все, кроме альтернативы для Германии. Если мы говорим про Британию, ну вот там есть небольшой островок более лояльного к нему отношения в виде Найджела Фараджа и его партии, партии реформ. Но это тоже, как бы, если мы все-таки берем в отношении, в сравнении со всей страной, это меньшинство. То есть те, кто ненавидит нас, ненавидит Трампа. Из этого можно сделать вывод, что при всех минусах Трампа списывать Дональда Фредовича не стоит торопиться, потому что, в принципе, скорее всего, на его смену придет в Америке политик, который будет более проблемен для нас. И тут даже не важно, кто это будет. То есть, если представитель Демпартии, понятно, что это будет более негативно относящийся к России политик. Если это будет кто-то из республиканцев, то вопрос кто? Рубио точно хуже для России, это очевидно. Если мы поговорим про Венца, сам Венц, у него риторика, ну, как бы такая интересная, но надо понимать, кто стоит за Венцем. А за Венцем стоит Питер Тиль, это Палантир. А Палантиру, да, это компания, которая, в принципе, интересна, они, по сути, заинтересованы в противостоянии с Россией. Поэтому не так важно, что Венц говорит сейчас, важно, что он будет делать. А он будет делать то, что будет как-то будет взаимосвязано с интересами тех людей, которые ему дают деньги, которые его продвигают.
1: Ну, а что касается моего отношения к Трампу, я исхожу из того, что еще в 2015 году он провозгласил «Сделаем Америку снова великой» и тут же объяснил, что имеет в виду. Он, как человек, связанный с производством, а не только с финансовыми играми, считает, что величие страны определяется ее производством. На пике своего величия в 1945-м Соединенные государства Америки обеспечивали ни много ни мало половину всего мирового производства. И он хочет возродить большую часть тех производств, что Соединенные государства за последние примерно полвека вывели в регионы с дешевой рабочей силой. Так вот, насколько я могу судить, это повлечет за собой громадную перестройку всей системы глобального разделения труда, причем перестройку, от которой выиграют практически все, но больше всего выиграет именно Российская Федерация, потому что нынешняя система, основанная на идее узкой специализации целых стран, она на самом деле никому не выгодна, хотя, когда ее внедряли, была именно такая иллюзия. Но именно наша страна имеет наибольшие возможности разнообразить свое производство, и, соответственно, мы выиграем больше прочих. Именно поэтому я, в общем, спокойно отношусь ко всяким политическим зигзагам Трампа, исходя из того, что его экономическая программа нам полезна.
2: Ну, вы с точки зрения экономики обо всем поговорили. Я говорил больше про политику, про геополитику. Ну, в общем, суть в том, что из всех политиков американских, которые есть, Трамп наиболее, скажем так, адекватен, наиболее в настоящее время подходит нам. И важно понимать, повторюсь, что те, кто придут ему на смену, скорее всего, это будут менее удобные для нас фигуры. Вот. А если мы возвращаемся к теме Европы и про то, что сейчас происходит в Европе, то мы наблюдаем и вправду там исторические сдвиги. Они касаются сразу трех вещей. Во-первых, во многом в первую очередь, это вопросы миграции. Да, мы видим, что вот этот миграционный кризис, который случился в Европе, он никуда не делся. То есть европейцы, прежде всего, конечно, речь про Западную Европу, они ничего не могут сделать с потоком мигрантов. Они не могут его остановить, они его вроде как немного замедлили, при этом у них не налажена система депортации, при этом у них происходит радикализация общества, растет религиозный фундаментализм, растет расслоение внутреннего общества. Вот все вот эти проблемы с там, всякими борьбой пропалестинских активистов там, против Израиля, эта борьба переходит уже на еврейские общины и на проявление антисемитизма, и происходят уже противоправные действия. И это все только будет нарастать и нарастать, а европейские государства
1: тут
2: не имеют...
1: Вопрос.
2: Да, я просто сейчас договорю. А европейские государства не имеют банально яиц, чтобы как-то взять ситуацию под контроль. То есть, причем, ведь ее можно взять под контроль через то, что, там, я не знаю, заявить какую-то там

0: И это и только одна из линий разлома. Их много, этих линий разлома. Это линия разлома там, по постоянному нападению на какие-то христианские объекты. Это линия разлома по, там, в принципе, радикализации общества. Потому что когда там происходит радикализация одной части общества, радикализуется и другая часть общества. Да, и, соответственно, появляются какие-то ультралевые, ультраправые движения. Это все разваливает, разваливает европейские страны.
1: Ну да.
0: Одновременно с этим демографический кризис, он добивает это все, потому что когда нет рождаемости у коренного населения, это огромная проблема. А надо понимать, что вот у нас, мы часто переживаем за демографию в России, но демография в России на порядок сейчас лучше, понятно, чем среднеевропейская.
1: Извините,
0: демография.
1: Тут два вопроса, да? На один отвечу я, второй для вас. Итак, Людмила, постоянный слушатель, пишет: «Не соглашусь по поводу ума и экономической программы Трампа. Слушает недалеких и необразованных помощников. Неужели он не мог предугадать повышение цены на энергоносители из-за авантюры с Ираном? Он противоречивый и безнадежно старый, вредный старикашка». Ну, я думаю, что повышение цены энергоносителей он, конечно, не предвидел в таком размере, ибо надеялся справиться с Ираном быстро, но, в принципе, ему это самое подорожание энергоносителей не страшно, поскольку бьет не столько по самим Соединенным Государствам Америки, сколько по их стратегическим конкурентам, Европейскому Союзу, и по конкуренту промышленному. Грубо говоря, с подорожанием энергоносителей производство в Китае становится не настолько выгодным по сравнению с Соединенными Государствами, как было. Ведь у Соединенных Государств немалая собственная добыча нефти и газа, поэтому там проблемы с топливом меньше. Так что это он учитывает. Ну, а второй вопрос. Могла ли Франция не финансировать киевский режим, если бы и сейчас президентом был Николя Саркози? Ну, во-первых, между Саркози и Макроном был еще Олланд, напрямую причастный к превращению Украины в террористическую организацию. Саркози руководил Францией, когда Украина была еще сравнительно мирной, но я не настолько хорошо помню его внешнюю политику, чтобы оценить, как бы он отнесся к террористической организации Украина. Тут уж вам видней.
0: Я ничего не могу сказать. Знаете, вот это немножко гадание на кофейной гуще. Надо понимать, что мы воспринимаем Саркози исключительно в контексте того времени, когда и вправду он был президентом. Да, это было другое время, абсолютно другое время. Поэтому сказать, как бы он действовал, сложно, но в целом довольно очевидно, что все либеральные, леволиберальные партии, политики в Европе, они поддерживают киевский режим, они русофобские. И в этом плане, то есть, если вы видите, что там в какой-то стране к власти приходят левые, примерно понятно, как бы, как у нас будет складываться вот с этим европейским правительством отношения. То есть понятно, что теоретически возможны исключения какие-то, но это чисто теоретически. Леволиберальная элита Европы, да, вот такая глобалистская элита Европы, она противостоит России, она, по сути, объявила России войну, да, и киевский режим Украины – это их прокси, это их прокси. Теперь хочу немного прокомментировать по поводу Трампа и цен на нефть, даже не с точки зрения экономики. С точки зрения экономики вы, Анатолий Александрович, все верно сказали, что для Трампа это не такая большая проблема, потому что, ну, как минимум, потому что США сами продают нефть, и они как бы на этом же и зарабатывают. То есть для него это проблема чисто политическая внутренняя, что цены на бензоколонках растут. Но если мы берем там доход американских нефтяных компаний, которые в итоге будут, скорее всего, финансировать его

0: выборную кампанию, вот, которая начнется там, ну, республиканской партии, не его, ему-то не переизбираться. Ему вообще как бы все равно в этом плане. Вот, то эти компании сейчас нефтяны только выигрыши, они только получают сверхприбыли. Это первый момент. А второй момент – это то, что, да нет, я бы не сказал, что Трамп так уж не рассчитывал на повышение цены на нефть. Я соглашусь, что, наверное, он думал, что все не так будет долго тянуться. Но мне кажется, вот он это повышение-то и закладывал. И посмотрите, что в итоге произошло. Но вот возьмем даже не цены на нефть, с нефтью я сказал, а вот возьмем про газ. Вот с газом вообще произошла следующая ситуация. У США был один из главных конкурентов в части СПГ, да, в части добычи газа. Это Катар. Это Катар. Если помните, там был нанесен удар по иранскому месторождению газа. И что сделал Иран? Иран нанес удар по... Там было даже не месторождение, там и месторождение, и завод, как бы, да?
1: Завод по сжижению газа.
0: Да, да, да. Ну,
1: перевозки.
0: Короче говоря, инфраструктура. По инфраструктуре Катара, связанной с СПГ, да, с добычей газа. И что, по сути, произошло для Америки в этот момент? Американцы, получается, руками своего врага, Ирана, ослабили, а в каком-то смысле даже частично вывели из игры одного из своих главных конкурентов, Катар. То есть американцев тут вообще все устраивает в этой истории. Это надо как бы, ну, реалистично смотреть на это. Представляли Трампа как такого, ну, недалекого человека, которым все манипулируют, у которого там 7 пятниц на неделе. Очевидно, что у него есть определенный свой эмоциональный фон, очевидно, что он мужик специфический, ну, достаточно посмотреть его на его посты, ясно, что он сам их постит. Это все понятно, но как бы это разные вещи. Человек может быть крайне эмоциональным, крайне вот таким вспыльчивым, и при этом в каких-то действиях очень четко все просчитывать. И заметьте, вот у него вот эти же эмоциональные качели, и при этом он очень быстро как-то отходит. Это же очень неспецифично для взбалмошного, для такого неуравновешенного человека. Но обычно такие люди, они вот он что-то сказал, он что-то сделал, что-то не получилось. Ну, вот как-то так все. А у этого очень Извините. Часто он что-то говорит, а потом так все вроде не сказал.
1: Вспомнился по этому поводу один из рассказов про Сергея Павловича Королева, который очень часто заявлял своим сотрудникам: «Вы уволены», но никаких реальных действий по этому поводу не предпринимал. И вот однажды он с утра заявил одному из сотрудников, если не ошибаюсь, руководителю разработки спускаемых аппаратов с людьми: «Вы уволены». Вот, а через несколько часов, обсуждая какую-то техническую проблему, заявил: «Я объявляю вам выговор». На что сотрудник сказал: «Не имеете права». «Как не имею? Ну, вы же меня уже уволили». Всем дело и кончилось.
0: Ну, смотрите, Трамп ведь чего тоже добился вот этим своим поведением. Это же, кстати, очень уникальная вещь. Очень редкое, да, с него во многом взятки гладкие. То есть те вещи, которые, те посты, те заявления, которые себе позволяет Трамп, они бы давно поставили бы, ну, крест на карьере очень многих американцев, да большинства, да почти всех американских политиков. Чего уж тут душой кривить. Все бы на этом бы накрылись уже. Вот скажи они там, не знаю, 1/10 от того, что выдает периодически Трамп. А Трамп себе может это позволить. Он себе это может позволить, поскольку он вот это окно Овертона, вот эти границы постоянно расширял, и как бы уже люди привыкли, что, ну, ну да, он может ляпнуть. И при этом все понимают, что это с его действиями не всегда как-то коррелирует, а действия его, если мы смотрим на действия, там почти всегда есть какая-то последовательность. Вот почти все его действия во второй его президентский срок, первый тоже там можно проанализировать, но если мы говорим про второй президентский срок, это попытка ослабить Китай, это удары по энергетическим тылам Китая. Это и Венесуэла, это и Иран, это все страны, которые торговали с Китаем дешевой нефтью. И, причем, заметьте, а как Трамп выстраивает отношения с Россией, что он хочет от России? Довольно очевидно, что, ну, с Россией он не будет никак входить в военное столкновение. Он понимает абсолютную бесперспективность этого. Он пытается с нами как-то договориться, чтобы оторвать нас от Китая. То есть у него есть определенная стратегическая эта история. Это борьба с Китаем. Это то, чего он добивается, то, чего он хочет, это некий его вектор. И тут все довольно неизменно. Вот есть много слов, много бла-бла-бла, а действия-то они характеризуют. И действия, в принципе, в целом довольно последовательны.
1: Ну, я, в общем-то, с этим вполне согласен. Тут у меня такая аналогия.
0: Приятно, когда корабль, с тобой соглашается Анатолий Вассерман.
1: Когда корабль идет против ветра, парусный корабль, ему приходится двигаться зигзагами, чтобы использовать энергию того же ветра и в то же время преодолевать его сопротивление. Так вот, у Трампа, как у корабля, намечена цель, которой он движется, он испытывает сильное сопротивление, и поэтому тоже движется зигзагами. И если знать, какую конечную цель он себе поставил, то понятно, что эти зигзаги его к этой цели приближают. Иной раз очень ненамного, но он цель видит, и он от нее не отстанет. Допрашиваем мы сегодня аналитика Александра Леонидовича Каргина по делу о взаимоотношениях Европы с Соединенными Государствами Америки. Но прежде чем продолжить допрос, отмечу еще одно сообщение от постоянного слушателя Людмилы. Поведение Трампа напоминает нашего Жириновского. Трамп его копирует. Но думаю, что напрямую не копирует. Я даже не уверен, что Трамп хорошо знаком с поведением Жириновского. Но действительно, это примерно один и тот же политический стиль. И вызван этот стиль тем, что и тот, и другой пускают множество пробных шаров, то есть Жириновский выкатывал всякие странные предложения сам или с чьей-то подсказки, а дальше по массовой реакции на эти предложения определялось, что из этого можно применить, что нежелательно. Вот Трамп ведет себя примерно так же, далеко не все его предложения осуществляются. Ну, а теперь все-таки вернемся
0: к Европе.
1: Да.
0: К старушке. Я предлагаю поговорить немножко о Британии. Может быть, нашим зрителям это будет интересно. Но поскольку все-таки Европа, она большая.
1: Кстати, замечу, что Британия, побывав в Европейском Союзе пару десятилетий, из него вышло.
0: Вот я хотел как раз сказать, вот, что несмотря на то, что Британия вышла из ЕС, Европа, как некий вот такой политический организм, без Британии, наверное, не существует. И до сих пор Британия остается и важным таким политическим игроком на европейском поле. И, собственно говоря, вот этот кризис Британии, который мы сейчас наблюдаем, он во многом определяет, в том числе и кризис Европы. В том числе. Вот Британия, да, кстати, вот когда мы говорим про Британию, обычно мы вспоминаем, что это монархия, что это конституционная монархия.
1: Хотя писаны конституции вот там нету.
0: Вот вы буквально, да, Анатолий Александрович, крадете мои мысли. Дело же не только в том, что писаны конституции там нет. Дело в том, что когда мы говорим про конституционную монархию, это вообще как бы оборот речи по отношению к Британии, поскольку вот... Что имеет право делать британский король? Ну, в нашем представлении, это вот британская, как говорят, английская королева – это как бы это некое олицетворение некого образа, когда человек ничего, по сути, ни на что не имеет права, ничего из себя в плане реальных полномочий не представляет, но имеет там какие-то внешнюю атрибутику, да, там пышный двор, какие-то там кареты, ну, такая бутафория. А теперь немножко реальности. Английский монарх. Это все согласно британскому законодательству. Английский монарх, британский монарх имеет право объявлять войну и мир. Он является главнокомандующим. Он может отменять любой закон, принятый парламентом. Распускать парламент. А, кстати, еще он глава англиканской церкви, то есть он назначает епископов. То есть если в какой-то момент человек с эмоционалом Трампа, да, и с волей Трампа станет британским монархом, мы можем увидеть, что в Лондоне начнутся очень веселые времена, поскольку, по сути, у короля там очень большие полномочия, просто он их не использует. Он их не использует. Опять же, не использует в результате определенных исторических прецедентов. Да, мы помним там многие революции, как они кончались в Британии. Там одному его величеству по фамилии Стюарт отрубили голову. То есть там разное было. Не просто так короли стали намного более скромно там себя
1: Карл
0: вести.
1: Карл Яковлевич Стюарт.
0: Да, был такой товарищ. Вот, из непростой и нерабочей семьи. Но по факту до сих пор полномочия у высочайшей особы, да, у королевской особы Британии, они огромные. Теперь, на сегодняшний день мы видим, что Британия, она буквально ментально, буквально политически разваливается. Это происходит, ну, в абсолютно разных плоскостях. Да. Вот вспомним ситуацию с Ираном, когда Трамп попросил у Стармера поддержки. Ну, как поддержки? Он ему сказал, что смотри, что если мы союзники, ты, как бы, соответственно, выдвигаешься, да, в Персидский залив. Разблокировать Армузский пролив. Тут еще важный аспект. Американцы в свое время списали все свои тральщики, поскольку и тут у Трампа есть некая правда, когда он говорит, что американцы сами вот этими проливами не пользуются, он технически прав. То есть американцы сами этими проливами не пользуются, ну, кроме Панамского, но Панамский они могут просто физически контролировать через сухопутные, что называется, войска, если совсем захотят. Вот. Поэтому у них нет тральщиков. А у Британии, например, ну, как заявляли британцы, по крайней мере, да, тральщики были, да, как они заявляли, мы не знаем, есть они на самом деле, нет этих тральщиков. И он говорит, давай, выдвигайся, он хотел, чтобы Стармер послал туда эсминец. Что произошло? Стармер изначально сказал, что пошлет корабль, но когда корабль готовился, это заняло где-то неделю, потому что местный профсоюз на верфи, на которой готовился корабль, сначала объявил забастовку не по политическим причинам, не потому что они были против, чтобы корабль шел там, воевать с Ираном, нет, а потому что они там хотели, чтобы им зарплату больше заплатили, что-то еще хотели. Ну, короче говоря, где-то это они протянули пару недель, через пару недель Трамп сказал, да иди ты нафиг, да, товарищ Стармер. Ну, это уже не актуально просто, это бред. То есть это была показательная импотенция британских властей. Далее. Эта политическая импотенция, она переносится практически на все сферы британского политикума. То есть сейчас будут выборы муниципальные в Британии, и партия Стармера, она будет разгромлена просто неимоверно. Вот, кстати, обычно у нас любят говорить про маленький рейтинг Трампа. Извините, у Стармера он в два раза меньше, чем у Трампа.
1: Давайте. У нас звонок. Слушаем вас.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Андрей. Подскажите, пожалуйста, не является ли основной идеей, консолидирующей Европу и Америку, причем Америка – это добрый полицейский, а Европа – злой полицейский, идея на выход из кризиса, в который они попали, за счет разделения между собой российских ресурсов? И не считает ли Европа и Америка Россию слабейшим звеном, которое они могут поделить в связи с экономическими проблемами, демографическими проблемами и управленческими проблемами в России?
1: Ну, скажем
2: и Англия,
1: так.
2: Конечно, тут первую скрипку играет, как ну, на такие
1: понятно.
2: Исторические.
1: Сразу скажу, что вот все перечисленные вами проблемы, включая управленческие, у наших оппонентов выражены гораздо острее, чем у нас. То есть они не просто хотят поделить наши ресурсы, а они еще надеются, что в случае ликвидации Российской Федерации некому будет с ними всерьез конкурировать. И еще я замечу, что их кризис в значительной степени вызван тем, что уже несколько десятилетий в эпоху засилья разных левых партий, они катастрофически недофинансировали по идейным своим соображениям ключевые отрасли экономики, прежде всего добычу сырья и энергетику. У нас это моровое поветрие продержалось гораздо меньше, поэтому у нас сейчас и энергетика, и добыча сырья в значительно лучшем состоянии. Это то, что я могу сказать с экономической стороны. Ну а с политической Александр Леонидович, несомненно, знает, что добавить.
0: Если говорить про политическую сторону, то Европа и Америка – это не единый организм. Мы это наблюдаем сейчас. То есть вот как, ну, надо как бы констатировать, да, что глобальный юг тоже оказался не единым, и там есть абсолютно разные игроки. И с одной стороны, там есть условные Эмираты, у них свой интерес, с другой стороны, есть Иран, и мы видим, что сейчас отношения между Эмиратами и Ираном, ну, мягко говоря, плохие. Вот. Там есть Индия, есть Китай, то есть есть разные игроки. И точно так же глобальный Запад, он начал раскалываться. Это нормально. Кстати, он начал раскалываться намного больше, чем глобальный юг. То есть глобальный юг в этом плане, да, в сравнении с западным миром, там есть, повторюсь, свои противоречия, есть разные игроки, но там не, вот этот раскол не так явен. А так в целом все страны, они как бы сами по себе, это нормально. Если мы посмотрим исторические процессы, послушайте, с кем кто только не дружил, против кого, а потом все менялось. Я вас удивлю, ну и там, что брать 20 век, возьмем 19 век. Да, в 19 веке главный наш геополитический противник, это, как известно, Великобритания, да, и большая игра, вот англичан, вот эта фраза «англичанка гадит», это же, кто эта англичанка? Это, она имела персонализацию, это королева Виктория имела в виду в этой фразе, да, которая, ее правительство, точнее, да, считало, что они выступают постоянно как некий такой некий инструмент, некий источник проблем для России. Во многом так и было. Так оно и было. А с кем мы дружили тогда против Британии? Вот с кем мы тогда дружили? А мы дружили с США. И мы, например, в гражданской войне, да, в Америке, не просто так поддерживали Северные Штаты, ну, как бы законную власть. Мы их поддерживали. Почему? Потому что британцы поддерживали конфедератов.
1: Южную часть.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому все меняется, ничего не стоит на месте. Так что с политической точки зрения есть раскол сейчас между США и Европой, этот раскол будет только нарастать, по крайней мере, при Трампе точно, и США будут пытаться с нами выстраивать в своих интересах, понятно, тот или иной диалог. Очевидно, что мы будем ориентироваться на собственный интерес, а с Европой у нас противостояние, но у нас ситуация сейчас намного лучше, чем в Европе. Кстати, в Европе, вот про вы сказали про экономику, политическая ситуация в Европе крайне тяжелая. И я, честно говоря, ну вот если мы говорим про то, что они да, пытаются, да, они будут пытаться вставлять нам палки в колеса, но исходя из тех тенденций, что есть, даже если мы не будем как-то против них активно действовать, их ждет крах. Повторюсь, у них ситуация очень плохая.
1: Кстати, вот просто
0: ужасная. Вот я не успел просто договорить еще.
1: Да. Вот тут пришло еще сообщение. Автор не назвался. Слышал мнение, что Германия вооружается не против нас, а против остальной Европы. Для начала против ближайших соседей. Ну, могу сказать, что предыдущее вооружение Германии остальная Европа активно поддерживала в расчете, что Германия пойдет против нас. Но Германия действительно пошла против нас после того, как подмяла под себя всю континентальную Европу. И так же, как в 1812 году против нас шли войска всей континентальной Европы, так и в 1941. Ну, войска были, строго говоря, не со всей Европы, но зато даже те страны, что своих солдат против нас не послали, с превеликим удовольствием поставляли Германии все необходимое для войны от продовольствия до боеприпасов.
0: Ну, смотрите, Германия, когда начинает вооружаться, она может вначале пойти на каких-то своих соседей, но по итогу, как показывает история, она оборачивает оружие против нас. И тут не должно быть никаких иллюзий. Сейчас Германия открыто говорит, что собирается нам противостоять. И ну, все говорится открытым текстом. Они сами себя настраивают, накручивают на борьбу с нами. И, соответственно, мы должны это понимать, принимать, делать соответствующие выводы. По поводу в целом Европы, вот когда я начал говорить про политические, геополитические кризисы, там, вот чтобы понимали это... Пример Британии, да, вот я рассказал про этот корабль, я хочу закончить историю про выборы, там сейчас должны быть муниципальные выборы, и что в Шотландии, что в Уэльсе, а Британия, Великобритания, она сейчас превращается постепенно в Мелкобританию, но вообще как бы это же как бы некая конфигурация из нескольких регионов, есть Англия, самый населенный регион, есть Уэльс, есть Шотландия, есть Северная Ирландия. Так вот, что в Шотландии, что в Уэльсе? К власти приходят националисты, такие левые националисты, которые говорят о независимости этих территорий. Плюс там есть еще такая зеленая партия, Green Party, Зака Полански, такая довольно, ну, с точки зрения, то есть нам все равно, с точки зрения, на самом деле, внутрибританской повестки, это деструктивная сила, то есть они в открытую говорят, а это общефедеральная партия, они в открытую говорят, что они будут Британию, по сути, разваливать. Они поддерживают вот эти сепаратистские движения в той же Шотландии и Уэльсе. То есть, если сейчас и в Шотландии, и в Уэльсе побеждают сепаратисты-националисты, к ним присоединяется зеленая партия, и они там делают коалицию, это все может просто закончиться развалом Британии. Я думаю, что, если вы спросите мой прогноз, случится ли это вот прямо на этих выборах, не факт, но... Если мы говорим, что будет дальше, то дальше такой сценарий вполне возможен. В Британии есть силы как бы патриотические, это вот партия реформ. Ну, кстати, если мы говорим про партию реформ Найджела Фараджа, то как раз именно партия реформ, она это единственная сила, которая, можно сказать, такая лояльная по отношению к Трампу, и она, кстати, лояльна по отношению к России. Фарадж, ну, сейчас не так, не настолько, поскольку на него давит, но раньше Фарадж, по крайней мере, говорил, что он не хочет никак участвовать вот в этой травле против России, которая ведется на Западе. Сейчас можно сказать, что он все-таки прогнулся в каком-то смысле. Если он вдруг придет к власти, а я думаю, что на общих выборах в Британии, которые будут, там, скорее всего, 28-29 год, на общих выборах из большего пока что побеждает Фарадж, побеждает его партия реформ вместе с консерваторами, я думаю, что он все-таки попытается переформатировать британское государство и попытается переформатировать, несомненно, и внешнюю политику, и попытается сменить вот этот неолиберальный курс. Но, и вот тут мы подходим к самому главному, то есть если у него это получится, то, ну, соответственно, окей, Британия станет менее русофобской, а если у него это не получится, Британия просто развалится. Потому что те, кто против него, вот и зеленая партия, и сепаратисты, и там различные другие леволиберальные глобалистские силы, они просто сейчас настроены на развал Британии. И глобально эта конструкция, она характерна для всей Европы. То есть примерно такая же ситуация будет складываться в разных европейских странах. Просто Британия, она идет впереди европейского континента.
1: Кстати, должен заметить, что вот из четырех основных регионов Британии три кельтские. Только в Англии кельтское племя брит было еще где-то в V-VI веках практически полностью задавлено германскими переселенцами, племенами англов и саксов. Вот. И кельтский язык там оказался полностью забыт. И, кстати, Британия великая не по размеру. Это греческая традиция называть малой родину, место происхождения какого-то народа, а великое место его расселения. Вот это самое племя брит переселилась из того региона Франции, который до сих пор называется Британь. Соответственно, Великая Британия, это значит, что они там не коренные жители, а тоже переселенцы. До них было племя пикт, самое известное, но...
0: Они тоже не коренные. Они же тоже были те, кто до пиктов.
1: Ну, коренным населением называются предыдущие завоеватели. Вот, ну это так, к слову, пришлось. А вот еще один вопрос. Расскажите, что сейчас делается на Балтике и как нам защитить Калининград? Ну, отвечу на вторую часть. Защитить Калининград как самостоятельный географический объект довольно сложно. И, кстати говоря, его соседи, Польша и Литва, совершенно искренне считают, что смогут его захватить, они только не учитывают, что Калининград – это все-таки часть Российской Федерации, и Российская Федерация может ударить по Литве и Польше не только из Калининградской области. Вот этим мы его и защитим при необходимости. Ну а что сейчас делается на Балтике, это уже разговор о состоянии Европы.
0: Ну, слушайте, если мы говорим про прибалтийские страны, то все те проблемы, которые есть в Европе, особенно демографическая проблема, она там запредельная, да? Там рождаемость, по-моему, СКР упал до где-то одного, то есть на одну женщину приходится в среднем один ребенок.
1: При том, что надо, чтобы в среднем было хотя бы 2,1, чтобы население не падало.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Ну и там плюс идет проблема с миграцией, в плане, что оттуда люди уезжают. Опять же, перестанут ли они от этого провоцировать Россию? Я думаю, не перестанут. Но для них, особенно в условиях, при условии, когда на капиталистском холоде, в Белом доме, да, в Вашингтоне Трамп, для них вот это провоцирование России и попытка втянуть Россию в открытие противостояния, ну, мне кажется, для Прибалтики это просто самоубийство. Они безумцы.
1: Я думаю, что для нас сейчас важнее то, что происходит в Финляндии и Швеции.
0: Тоже верно.
1: У меня, например, стойкое ощущение, что те беспилотники, что время от времени долетают до Мурманска и даже до Архангельска, они не только делаются в Финляндии, но и запускаются с ее территории.
0: Это я не знаю, я могу сказать следующее,
1: что... Судя по их летным характеристикам, вряд ли они долетают с Украины.
0: Смотрите, Финляндия, страны Прибалтики, они не являются самостоятельными политическими акторами. Они расходники для более сильных стран Европы. Более сильные страны Европы, которые за всем за этим стоят, это три страны. Это Германия, это Франция, это Британия. Причем, если мы говорим про страну, которая наиболее сейчас инвестируется в противостояние с Россией в военном плане, это Германия. В политическом плане это Британия, а в таком идеологическом плане это Франция, ну просто потому, что у Франции нет практически никаких ресурсов, они по сути все спустили. Но Франция все равно остается Францией, тем не менее. То есть я как раз не считаю, что надо, вот я вот все время сейчас говорил, что Европа разваливается. Это так, но не стоит тоже недооценивать, потому что даже такой, знаете, загинающийся враг, чумной враг, да, который вот он вот-вот помрет, он по-прежнему может быть опасен. Во-первых, он может заразить. Во-вторых, он по-прежнему, пока он существует, он опасен. Повторюсь, есть теоретические опции, что там, в Европе придут к власти какие-то здравые силы, все изменится. Но это теоретическая опция, я бы на нее не ставил. Если мы говорим, как есть сейчас, то и страны Прибалтики, и Финляндия, они расходники. Их будут использовать, их будут натравливать против нас. Посмотрим, чем это закончится. Для самих этих стран быть расходниками, повторюсь, безумие. Это просто абсолютно неадекватно. Это и для населения не понимать, к чему их ведут политики, и для самих политиков не понимать, что их все равно спишут. Но в в целом, судя по всему, нас ждет большое, как минимум, геополитическое противостояние с Европой, а Трамп отойдет в сторону и будет
1: то, что называется, наблюдать. Это мне напомнило. Во многих странах у многих народов есть такое поверье, что если ты заражен смертельной болезнью, но сумеешь заразить другого, то можешь выздороветь. Вот так себя и ведет Европа. Ну а с кем в следующий вторник поговорим, услышите. До свидания.
3: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
4: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение», я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о том, что Северная Европа перешла на казарменно-караульное положение. Что означают эти слова? Как сейчас обстоят дела в регионе? Чем это грозит нам? Обо всем этом поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Евгений Пашковский. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Как понимать слова нашего посла в Норвегии? Что в данном случае имеется в виду?
5: Ну, здесь, конечно, мы говорим о том, что рядом с границей России, Финляндии, Норвегии в регионе Балтийского моря проходят военные учения. В том числе сейчас получается, что государства Балтийского моря, такие как Швеция, Польша, Германия и государства Прибалтики, отрабатывают варианты блокировки Балтийского моря для российского Балтийского флота. Также, соответственно, проходят арктические учения в Норвегии Северной, там задействованы англичане, у них есть, соответственно, военная база, и она тоже, скажем так, находится недалеко от российских границ. И, в принципе, вот этот вот регион, он активно сейчас милитаризируется, это связано с тем, что идет такая гонка за Арктику, в которой участвуют не только условно европейские государства, но и Великобритания, Канада по понятным причинам, потому что это тоже государство, тесно связанное с Великобританией, династической унией, и Соединенные Штаты Америки, у которых есть свои и имперские амбиции, связанные с тем, что они хотят отнять Гренландию у Дании, но также еще и понятное дело, что они ставят себе целью через свою арктическую инфраструктуру, через военные базы Соединенных Штатов Америки в арктических государствах установить контроль над этим регионом, если не напрямую там через аннексии, то через, условно говоря, военно-практическое предприятие.
4: Как вы считаете, почему все-таки Северная Европа в настоящий момент, вот Скандинавия, ведет себя таким образом? Они что, хотят быть святее Папы Римского, что называется, и демонстрировать свою русофобию в пример другим членам НАТО? Так что ли?
5: Ну, тут сочетание многих факторов. Во-первых, это дополнительные военные бюджеты, которые выделяются на милитаризацию региона. То есть это тоже, в общем-то, участвует в этих всех процессах. Во-вторых, это достаточно серьезная нелюбовь к России по понятным причинам. Это можно увидеть и у финнов, и у шведов. Вот, например, нынешний президент Финляндии, это этнический швед, который там находится в очень тесных связях с шведской аристократией, его даже пригласили на празднование 80-летнего юбилея шведского короля, то есть это показатель такой определенный. В Норвегии есть свои арктические интересы, им бы очень хотелось бы выдавить российское присутствие из Шпицбергена, потому что, в принципе, как бы только, в общем-то, достаточно серьезно осваивает этот экономически только остров Российской Федерации. То есть там есть, конечно, какое-то количество жителей, но по большей части присутствие экономическое только у Российской Федерации. Поэтому каждая из стран, она преследует свой собственный интерес. Датчане, по понятным причинам, они вообще, это страна с очень серьезными экономическими амбициями, но при этом с крошечной армией и, соответственно, очень невыгодным положением, то есть она фактически, точнее говоря, как, географически она очень выгодна, но с другой стороны это фактически означает, что Дания в той или иной степени всегда будет втянута в конфликт, потому что она контролирует вот эти проливы из Балтийского моря в Северное. Поэтому вот эти малые страны, они в принципе должны показывать всегда свою определенную лояльность своим таким большим партнерам, прежде всего Соединенным Штатам Америки. Ну а с другой стороны они, конечно, хотят на чем-то заработать и что-то использовать в своих интересах.
4: Как вы считаете, насколько велик потенциал у стран этого региона, учитывая то, что все-таки, если, не дай бог, противостояние между ними и нами возникнет, то туда еще, конечно же, и Троебалтика свой нос засунет?
5: Ну, понимаете, сами по себе эти страны, что Дания, что Норвегия, что Швеция, что Финляндия, как и три государства Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония, не представляют особенный интерес. Но в связи с тем, что мы помним, как шла война, Вторая мировая война в Скандинавии, и как она переросла в Великую Отечественную войну, что Финляндия и, собственно говоря, Норвегия, это были плацдармы для нанесения ударов по Советской Арктике, по Советской Карелии, по Советскому Ленинграду. То есть это все, в общем-то, может быть использовано против нас. То есть эти, точно так же, как три балтийских государства, это, в принципе, плацдарм НАТО, который выдвинут фактически уже к Санкт-Петербургу. Не случайно, что балтийские государства уже заявляют о том, что они готовы предоставлять свое воздушное пространство для дронов Украины, которая запускает. И опять же, соответственно, тут мы просто можем рассматривать этот регион как плацдарм. Да, то есть сама по себе Норвегия нам не страшна, но нам неприятно, например, присутствие военной техники НАТО, самолетов, разведывательных центров, расположение воинских контингентов и так далее. То есть, например, ну, для нашего союзника, Республики Беларусь, крайне неприятно нахождение немецкой танковой дивизии, которая находится буквально на границе Белоруссии и Литвы. И понятно, что это, условно говоря, первый такой вот, как бы, серьезный вызов. Там могут быть и другие. Поэтому сама по себе Прибалтика, она не представляет угрозы. Но в сочетании с тем, что на территории Прибалтики в рамках этого восточного фланга НАТО идет насыщение этого региона вооружениями, это крайне неприятный сигнал. Также крайне неприятно то, что уже ряд государств, например, Польша, заявили о том, что они готовы разместить французское ядерное оружие. Это также, опять же, показывает, что, условно, американцы или французы могут, условно говоря, отрабатывать с территории Польши, с территории государств Прибалтики атаки на Санкт-Петербург. Или на другие какие-то балтийские порты, тот же самый Туга, Выборг, Приморск. То есть тут очень большое количество объектов, которые представляют национальные интересы и, соответственно, ценность очень серьезную для безопасности Российской Федерации, они находятся под угрозой вот этих вот воздействий. Поэтому эта политика по тому, чтобы превратить свою страну в плацдарм, она, конечно, вредит и национальным интересам, и этих государств. И понятное дело, что прежде всего и народом, потому что политики, они приходят и уходят, они превращают свою страну в таран, а потом, соответственно, уезжают в эмиграцию, сидеть там в Канаде или где-нибудь в Соединенных Штатах Америки и плакаться о том, как вот, соответственно, у них все было хорошо, или там, в Лондоне, опять же, да, там как это случилось с большей частью вот эмигрантских правительств Европы. То есть это вот такая вот неприятная ситуация, что сама по себе провокация, которая используется вот этими североевропейскими государствами, государствами Прибалтики, государствами Балтийского моря, она может быть нести очень серьезные последствия для нашей безопасности и тем самым стать для определенной эскалации. О чем говорит российское руководство, это говорит и дипломатические ведомства, и наши, соответственно, официальные лица, и президент Российской Федерации, и, соответственно, Совет Безопасности, те лица, которые в него входят, они отмечают вот эти угрозы, которые возникают на наших границах.
4: Еще один такой вопрос. Швеция собирается создать службу внешней разведки. Им для чего это?
5: Ну, понимаете, на самом деле это легализация скорее того всего, что делает Швеция на протяжении очень долгого времени. Шведы шпионили за русскими веками. То есть это, собственно говоря, началось с того момента, когда шведские феодалы захватили контроль над побережьем Балтийского моря и делали все возможное для того, чтобы лишить Россию доступа к Балтике. И поэтому, соответственно, шведы делали все возможное для того, чтобы влиять на российскую политику, вмешиваться в нее впоследствии. Ну, как бы ситуация поменялась, ровно наоборот. Это Россия отрезала Швецию от значительной части Балтийского моря, и, соответственно, Швеция осталась там, где она, ну, в общем-то, где ее нынешняя территория. После этого шведы приняли такой, как бы, вроде как нейтралитет, но при этом любая заварушка в Европе, она сопровождалась, условно говоря, антироссийским нейтралитетом. То есть Швеция была дружественно нейтральна Великобритании и Франции, но враждебно нейтральна России в Крымскую войну. Та же самая история в Первую мировую войну, когда Швеция была основным партнером Германии. Во Вторую мировую войну была та же история, потому что немцы получали очень большое количество ресурсов именно из Швеции. Ну, понятно, что Швеция сыграла очень важную роль в Советско-финской войне, как поставщик оружия, добровольцев и ресурсов Финляндии. Почему Финляндия так, собственно говоря, имела ресурсы для сопротивления Красной армии в 1939-1940 годах. Ну и, соответственно, в начальный период Второй мировой войны тоже шведы занимались таким дружественным пронемецким нейтралитетом. Поэтому нельзя сказать о том, что Швеция – это страна, которая, вот, знаете, такая нейтральная, мирная, она ничем не занималась и была всегда, знаете, такой белой пушистой овечкой. Наоборот, Швеция всегда была таким государством, которое представляло собой, ну, знаете, такой шпионский центр. Потому что вот этот нейтралитет, он предполагает, что на территории этого государства находятся представители других государств, используют это государство для шпионской деятельности, контршпионской деятельности, разведки, контрразведки, зондажа, переговоров. Поэтому шведы, собственно говоря, легализуют то, что у них было. И, опять же, это показатель того, что Швеция сейчас активно отказывается от своего нейтралитета и стремится к тому, чтобы продемонстрировать свое влияние на вот эту вот европейскую политику. То есть в данном случае они просто вот пытаются опять же застолбить за собой определенное место при, например, там, не знаю, освоении каких-то бюджетов на разведывательную и контрразведывательную.
4: Евгений, я благодарю вас за комментарии по теме нашей сегодняшней программы и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
5: Спасибо, до свидания.
4: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили информацию о том, что творится в Северной Европе. По мнению посла России в Норвегии, они сейчас перешли на караульно-казарменное положение. Что это все означает? Почему Швеция образовывает у себя службу внешней разведки? Весь этот круг вопросов мы обговорили с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Евгений Пашковский.
6: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, мы на месте.
7: Да, Татьяна, вы прекрасная.
6: Спасибо. Опять. Опять. Или снова, непонятно. Но спасибо. Тем, как всегда, очень много. Давайте, наверное, с главного за сегодня начнем. Министерство обороны, во-первых, объявило о перемирии 8-9 мая. Ну, это довольно предсказуемо, потому что ранее с такой идеей выступил президент России Владимир Путин. Мы помним, что в беседе с американским лидером, значит, Трамп поддержал, говорит, все правильно, молодцы. Ну, это все понятно. Вот. Но мне кажется, здесь есть еще один момент, который намного важнее. Это тот факт, что мы официально услышали угрозы со стороны Зеленского. И было сказано в Министерстве обороны, что если вдруг все-таки будут какие-то провокации, то, соответственно, последует массированный удар по центру Киева. И более того, что нужно будет предупредить дипломатов, мирных жителей, чтобы они покинули территорию. Мне кажется, это довольно серьезное заявление со стороны Министерства обороны, но ключевой, конечно, вопрос не в серьезности наших военных намерений и защиты себя, а насколько нас могут услышать, помимо криков того, что вот Россия нам угрожает.
7: Никто ничего слушать не будет. Сколько раз мы эти перемирия наблюдали, никто никого не слушает. Никакие перемирия нисколько не длятся. Как украинские нацисты стреляли, так они стрелять будут. Я понимаю, что это для нас, это мы, это наша добрая воля. А как вы, твари гнусные, себя поведете, это совершенно очевидно. Это раз. Второе. Обещание врезать по Киеву. Ну, население Российской Федерации с 22-го года ждет, когда же мы врежем по центру Киева. Подразумеваются, в первую очередь, правительственные здания. вся эта банковая, и что, так сказать, к ней прилегает. Там не сказано про банковую, там сказано про центр Киева, в смысле, мы, причем тут центр Киева, не совсем понятно. Если мы хотим ликвидировать Зеленского, он не там живет. Это даже я знаю, не говоря уже про Министерство обороны.
6: Но еще он видео из бункера там.
7: И если вы хотите какой-то вред нанести, про это говорить не надо. Ну, странное, с моей точки зрения. Ну, эмоционально правильное, чисто рационально странное. Ну, а теперь самое главное. Я когда службу служил, когда тебе первый раз пистолет дают, то старшие товарищи тебе на пальцах объясняют, что пистолет извлекать наружу можно только тогда, когда ты из него будешь стрелять по людям. Ни в каких других случаях его доставать нельзя. Почему? Потому что ты, если ты не готов стрелять и не будешь стрелять, у тебя его в лучшем случае отнимут. В худшем тебя убьют самого. Если ты его вытащил, будь любезен, стреляй. И вот что мы теперь имеем. Вот объявят перемирие. Перемирие, нет никаких сомнений, будет тут же нарушено. Ну, во-первых, а что такое нарушение перемирия? Это вот стрельба из стрелкового оружия на фронте, это нарушение перемирия или нет?
6: В моем понимании, да.
7: В моем тоже, да. Стрелять будут в обязательном порядке. Кто за этим смотрит? Кто там что-то гарантирует? Хорошо, ну вот вы пистолет достали, а теперь приготовьтесь, поскольку перемирие 154% будет нарушено. А после этого надо бить. Как это заявление расценивать? Как предупреждение о том, что будет нанесен удар, потому что, повторюсь, перемирие нарушат. Удар будет нанесен, если нет, а такое вполне с нашими орлами может быть, если нет, то я последствия в головах сограждан и в головах противника даже предсказать не берусь. Так делать нельзя, категорически нельзя. И, ну, ждем, смотрим.
6: Ну, а нет ощущения, что даже уже у военных, я уж там не знаю, как лично у российского лидера, хотя мы знаем, что он человек очень сдержанный, очень, хотя, да, он не показывает всех эмоций, и, наверное, здесь он не имеет даже в каком-то смысле права принимать чисто эмоциональное решение, это вот мы с вами, да, на эмоциях тут можем что-нибудь иногда говорить, а он в этом плане нет. А, но вот нет ли ощущения, что все на максимальном как раз пределе, и вот то заявление, которое прозвучало со стороны Министерства обороны,
7: ну, мы первый раз такое слышим.
6: Это уже очень.
7: Да. То, что оно прозвучало, я повторюсь, за этим, за оглашением намерений должно последовать действие. Если действия не будет, это все сыграет в противоположную сторону так, что очень нехорошо будет.
6: А давайте с другой стороны посмотрим, я имею в виду со стороны Украины, что происходит. Они там не особо как-то комментировали заявление нашего министерства, но чуть ранее Зеленский сказал, значит, объявляя тоже там со своей стороны, правда, он не назвал это перемирием, а режимом тишины. Что это такое, мне не до конца ясно в его сознании, по крайней мере, да, и вообще какая разница тогда там перемирие, режим тишины, в общем, какой-то военный вообще-то термин или как. Но он объявил, значит, 5-6 мая. То есть вот буквально.
7: Как знаток уголовной психологии могу вам объяснить, что это такое? Вы 9-го объявили, да? А я объявляю.
6: А я раньше.
7: 6-го, да. И вы тоже. Поскольку его никто слушать не будет, а вы же видите, по мне стреляли. Угу. Поэтому для нас никакого перемирия нет. Я многократно говорил, что для понимания образа мыслей украинского руководства зовите психолога из ближайшего исправительно-трудового лагеря, он вам объяснит, как думают уголовники и как с ними надо взаимодействовать. Вот, оно исключительно для этого, поэтому 9 мая будут стрелять со всей, так сказать, этой силой. Естественно, попробуют нагадить нам на параде, изо всех сил попробуют нагадить. Вот все, что мы видим, так сказать, то, что за последние там дни, недели прилетало, это как длинной палкой прощупывают, где у вас слабые места, откуда полетят дроны, в каком количестве и прочее, и прочее. Про дроны, опять-таки, чисто для понимания людей, не сильно военных. Если летит один, это в целом. мы про теорию. Не проблема. Если 10 тоже, ну и 100 можно забороть. А вот если 1000, ты ничего с ними не сделаешь. Ну вот система ПВО, в которой, например, там 500 ракет наготове, вот 500 выпустили, а еще 500 не сможете. И что тогда делать? Вот на это, собственно говоря, и расчет. Запускать с территории Украины диверсионные группы на территории Российской Федерации. Эти, как их, наши вчерашние европейские партнеры, а-ля Финляндия, там, Швеция и кто там еще, Эстония, естественно, Латвия, Литва, все, так сказать, в кучу, отовсюду все полетит.
6: Но ведь прошлое 9 мая пережили, обеспечили безопасность, огромное количество лидеров тогда приезжали.
7: Мы надеемся на наших военных, которые смотрят и видят, и силы будут стянуты соответствующие, как личный состав, так и вооружение. Надеемся, желаем им удачи и твердо надеемся на то, что они этих скотских выходок не допустят.
6: А сейчас, если я чуть-чуть покручу эту тему, Дим Юрьевич, ну вот смотрите, перед этим, ну давайте так представим, что, допустим, Зеленский продолжает слушать своих западных кураторов, как уже, да, значит, мы этот термин прекрасно знаем. Насколько там сейчас, кто там главный куратор, все-таки британцы, европейцы или американцы, ну, это, да, дело десятое. Но принято считать, что все-таки американцы.
7: Англичане.
6: Ну, ладно. Я, короче, хотела задать вопрос, вот если Трамп официально все-таки сказал, что это перемирие, это хорошо, и до этого он говорил, что Зеленский, правда, не способствует заключению каких-либо договоренностей. Ну, я к тому, ты, что, может быть, хотя бы здесь его как-то что-то тормознёт.
7: Ты же видишь, тормознёт. То есть одно дело слова, и другое дело действия, дела. Ну, понятно, да, да, что делают Соединенные Штаты. Вспомни, какие крики были, вот сейчас вот Байден-то того... И сразу все поставки прекратятся, вот сразу как отрежет. И что там, 3 дня не поставляли?
6: Ну, несколько
7: или
6: дней,
7: что?
6: Да,
7: ну, во-первых, не смешно, там копятся запасы всегда на случай, ну, каких-то там технических сложностей должен быть запас. Ну, 3 дня, и что это там изменило? Хоть на секунду этот самый Трамп прекратил поставлять разведывательные данные? Нет.
6: Ну, насколько это там, насколько? Двое суток?
7: А, да, это фигня, всё, это просто сказал, а не прекратил. Прекратил обеспечивать связью украинскую армию. Обрати внимание, он как в Иране началось, а Иран начал шарашить по всем. Ты вспомни, как взвыли, что Россия поставляет спутниковые снимки Ирану. То есть это крайне болезненная для них тема. Ну, а они Украине поставляют, да, все отлично. Вот разведка, вот связь, вот вооружение, вот боеприпасы. Да там это, под все эти сказки, что я заставил Европу платить. Ну, заставил, хорошо. А объемы вооружения, поступающего на Украину, как-то сохранились, я тебе уверяю, нет, вообще никак. Вот. Поэтому что он там рассказывает? Так, для галочки послушать надо. Посмотрите, как политики.
6: Ну, короче,
7: лгут.
6: Главное, я услышала главное. Что главное, услышала главное, что главное британцы. Ну, тут, да,
7: ну,
6: это было очевидно.
7: Всё на Европу,
6: охраняет,
7: так сказать, это, ушло. Да. Да, в Европе запивала в этом деле Великобритания, да.
6: Ой, давайте еще немного про нашу армию, чтобы тоже была более полная картина мира. Мы прекрасно наблюдаем, не закрываем глаза на то, что происходит, эти террористические атаки, угрозы, которые есть, и мы следили за тем, что сегодня в Чебоксарах происходит. Значит, более 30 человек пострадали, как минимум 2 к этой минуте, к сожалению, погибли. Мы выражаем все соболезнования.
7: Это мирные граждане.
6: Это,
7: да?
6: Мирные граждане. Но российские военные нанесли удар возмездия по объектам, которые связаны с украинским ВПК. Минобороны, опять же, об этом отчитывается. Ну, тут и про количество беспилотников, и крылатых ракет «Фламинго», значит, сколько сбили и так далее. Вот, поэтому задачи на сегодня тоже были определенно выполнены, но мне кажется, чтобы не было иллюзии,
7: никаких,
6: что там ничего не происходит и ничего не делают, мне кажется, это тоже важно
7: поговорить. У нас, как всегда, с пиаром-то не очень. Если сравнивать количество самых разных устройств, ракет, дронов, гераней там и прочее, которые ежесуточно летят на Украину и попадают в цели, то есть если сравнивать ущерб, который наносят вооруженные силы России с тем, что прилетает к нам, ну, мягко говоря, не смешно. Даже если мы вот возьмем, ну, вот вопиющие, с нашей точки зрения, вопиющие факты попадания там в порт Усть-Луга или в НПЗ в Туапсе. Весь интернет завален, дым до неба, ужас, собаки в нефти перемазаны, порт горит от горизонта до горизонта, какой кошмар.

0: это никто ничего не говорит. Ну, то есть, с одной стороны, результаты ударов по украинским объектам, это само собой, понятно, мы во все попали, доложили, сколько ракет выпустили, все, тишина. Говорю, что тишина? Показывайте непрерывно, они же у себя снимают. О, вот
1: нет,
0: это
1: очень важно
0: попало.
1: Об этом рассказывать. Это правда, где? Иллюзия складывается, что те, значит, бьют, те там что-то еще, те нарушают
0: ущерб,
1: перемирие, а
0: да,
1: мы тут
0: да,
1: как
0: да,
1: бы сидим, как будто
0: бы ничего не делаем. Ущерб, наносимый вооруженными силами России, несопоставимый абсолютно. А вот в информационном поле, поскольку, ну, это наше любимое, если вы не объясняете, люди побегут в другие места искать информацию. Куда? К украинским нацистам. А те вам преподносят информацию в специфически приготовленном стиле, так сказать, у вас вон там от горизонта до горизонта все горит, а будет еще хуже. Приготовьте. Нет, не будет. Мочить их надо безо всяких разговоров с 22-го года.
1: Но это к разговору, кстати, еще о всяких запрещенных социальных сетях. Это я в какой-то момент перестала заходить в Инстаграм, запрещенный, признанный там, да, экстремистским и так далее. А тут недавно, значит, залезла и, ну, как говорится, зависла, застряла там на пару часов. И я поняла, что все-таки вот этот пласт того, что там происходит, то, как там показывается, что все, значит, у нас плохо, вот смотрите. И даже когда-то там у тебя, казалось бы, нет поводов для рекламную рекламу, а кто как переехал, а как там хорошо, а как в России плохо, а вот туапсы, а вот еще что-то. Ну, в общем, понятно там, откуда обращение, да, значит, да, Виктории Бони в том числе берется, потому что там вообще нет никакого другого контента.
0: Ну,
1: его
0: это
1: просто
0: вот,
1: там
0: это
1: нет.
0: Это вот самое разумное, ты знаешь, выключить, и оно якобы все исчезло. Вот давайте в России отключим, и больше ничего не будет. Это был когда-то такой у нас замечательный поэт и писатель Корней Чуковский. У него такая замечательная книжка была, называется «От двух до пяти», где он собирал там всякие эти высказывания детей. Одно из наилучших. «Я сейчас глаза закрою, и вам всем темно станет». Ну, я понимаю, там в 5 лет такое говорить, а это-то что? Хорошо, вы его забанили, да, и туда невозможно залезть. И лишили, например, меня, моих 170 тысяч подписчиков, а у гражданки Бони 12 миллионов. Как было, так и осталось, или сколько там, не знаю, 12 точно помню. Вот, а люди найдут способы туда ходить. То есть меня там не будет, условного меня, так сказать, занимающего определенную позицию пророссийскую, а всякая фигня будет там буйствовать натурально. Вот люди ходят, смотрят, и что? А кто формирует общественное сознание? Ну, так нельзя, друзья, нельзя категорически.
1: Ну, а выход-то какой? Что, разрешать все эти социальные сети назад или как?
0: Свое надо делать.
1: Мягкая сила.
0: Было давно. А если сейчас вы не можете построить свое, ну вот под все вопли, кстати, обрати внимание, вот как ситуация с Максом разворачивается. Плохой ли Макс? Ну, вопрос, по-моему, безумный. Есть ли там какие-то фишки, которых, ну вот есть ли в телеге какие-то фишки, которых нет в Максе? Ну, есть.
1: Но там постепенно добавляют.
0: Да. Специалисты говорят, что как только к Максу прикрутят возможность платить деньгами, то туда убегут просто все. Я не сомневаюсь, что прикрутят. Ну и как он вам для общения? Да то же самое абсолютно. Вот по мне...
1: Одинаково.
0: Я что тут смс-ки пишу, что там смс-ки пишу. Какая разница, ёлы-палы. Но если вы не построили Инстаграмов, Ютубов, и, ну, ВКонтакт у нас есть, да, он лучше, чем Фейсбук, однозначно лучше. Несравнимо просто. Ну, если не построили, ну, давайте организуйте в них работу. Если там призывают убивать русских, ну, давайте делать ролики про то, что посмотрите, как в этих странах какой-то там демократии нас призывают убивать по национальному признаку. Это что такое? Русские у нас теперь, я так понимаю, новые евреи. В прошлый раз вы евреев убили 6 миллионов, у вас еле-еле Красная Армия оттащила и прикончила, а теперь, значит, у вас русские на эту роль назначены. Пропаганда – это важнейший аспект. Ну и что мы делаем? А давайте отключим. Давайте, да, молодцы. Будем вариться тут в собственном соку. Я уже как-то жил, ты знаешь, вот в стране под названием СССР, в которую ничего...
1: По которой многие скучают.
0: Да, в которую ничего из-за бугра не пускали вообще. С одной стороны, это они поставили против нас железный занавес, чтобы не видеть никаких коммунистических успехов. Их нет. Ну, поскольку

0: Поскольку у нас антисоветчина процветает в полный рост, и у нас тоже теперь никаких успехов в Советском Союзе не было. Как он войну победил, мировой колониализм сокрушил, это никому не интересно. Ну, была страна, и в нее никого не пускали. Вражьи газеты? Нет, только коммунистические. Вражьи журналы? Исключено, а коммунистических там не было. Кино? Ну, один фильм в год покажем, там, французский или американский. Радио? Нет, ничего нет. А потом, когда все рухнуло, оно как хлынуло. И считайте, что рухнуло благодаря тому, что вы вот просто открыли шлюзы. А вы этому противостоять не можете. А почему? А потому что у вас нет никаких пропагандистов. Вообще нет. Я понимаю, граждане, которые, ну, занимают высокие должности на руководящих государственных постах, они не пропагандисты. Они совсем другим занимаются. Пропагандисты должны заниматься в хорошем смысле. Пропагация – это по латыни распространение. Пропагандист – это тот, кто распространяет некие идеи, смыслы и прочее. Никакого отрицательного содержания в этом слове нет. Ну так, друзья, давайте. Они вам вот это, а вы что в ответ? Ответ – ничего. А зачем вот у нас, например, Russia Today? Вот зачем? Как раз для этого, для того, чтобы нашу точку зрения показывать на Запад. Закроем, ну вы чего вообще?
1: Не,
0: так,
1: ну,
0: так больше не работает.
1: Ну, в Европе активно пытаются закрыть, но, кстати, несмотря на все запреты, Russia Today и агентство «Спутник», кстати говоря,
0: да,
1: очень...
0: Извините, да. Перебью. Вот у нас тут крики про борьбу с VPN, и на прошедшей неделе завизжали в Европе уже, что VPN надо повсеместно ликвидировать, закрыть и все. Почему? Приготовьтесь. А потому что через него дети лезут на запрещенные для детей ресурсы. Представляете? И это по всему миру происходит, не только у нас. И, дорогие друзья, так вот у вас тут ресурсы террористической направленности. Да, и что с этим делать-то? Надо что-то делать. Но, повторюсь, сейчас работает только один принцип. Не можешь победить, а победить не может никто. Возглавь.
1: Возглавь.
0: Значит, свое у тебя должно быть. Ну и где мы видим наше свое?
1: Ну, наши сейчас над этим активно работают, чтобы свое было.
0: Мы с тобой миллион раз говорили. Вот у нас газета. У вашей газеты есть сайт на английском языке? Это первейший? Нет. Есть на французском, немецком, итальянском, испанском? Нет. Ну и как же вы воздействуете на эту западную аудиторию? Ну, глупость.
1: Друзья, агентство «Спутник» есть по всему миру, и на разных языках есть.
0: Вот.
1: Сайты,
0: да, должно быть еще
1: пользуйтесь.
0: Больше.
1: Еще больше должно
0: я считаю,
1: быть.
0: Агентство «Спутник» должно возглавить.
1: Поэтому мы
0: и
1: здесь.
0: И повести.
1: Мы видим, все, сами себя не похвалят. Ой, никто нас не похвалит. Нет, нас и похвалят, и все понятное дело. В общем, я хотела вспомнить, что по результатам даже последних опросов в Германии, я точно помню, они проводились, говорилось о том, что, несмотря на блокировки, аудитория как раз там того же самого Russia Today, ну, активно слушают, и там политики бегают, и чиновники, типа, а что делать? Мы же все, ну, как бы, как могли, все запретили.
0: Еще бы, а как
1: они
0: же?
1: Все равно, значит,
0: да
1: смотрят,
0: на здоровье,
1: понимаете.
0: Я тебе больше скажу. Можно, вот, вот ролик записали, и в торренты его положили, который невозможно закрыть, ну, вот, по большому счету. Народ и оттуда будет скачивать, да. Если нет возможности смотреть напрямую, пожалуйста, вот так вот. Абсолютно правильный подход.
1: В общем, работаем.
0: Да.
1: А, так, ну что, давайте немного про американцев. Да, мы все-таки иногда уделяем им внимание.
0: Нет,
1: иногда.
0: Да и поговорим, да.
1: Через много. Но новая была стрельба в окрестностях Белого дома в Вашингтоне. Значит, там ну, какие-то подробности уже появились. Заметили в том числе прохожего, который был с оружием. Ну, где-то там, значит, да, недалеко 200-300 метров или что-то такое. Возле 400-500, прошу прощения, метров, значит, от южного входа в резиденцию президента США Дональда Трампа. А, значит, поймали, выясняю там тоже сейчас, да, все детали, но что важно, что перед этим как раз незадолго проехал кортеж вице-президента Джей Ди Венса. И вот непонятно, да, значит, кто мог бы быть... ну, там, не знаю, возможной какой-то целью потенциально, или вообще это пока, да, какой-то мимо проходивший,
0: Да, в общем, так кто угодно. Учитывая, какое количество нарезного оружия на руках у граждан Соединенных Штатов, можно только ежедневно изумляться, почему там так мало стреляют и так мало друг друга валят. У них, кстати, о птичках, это поклонникам короткостволов и прочее, большинство людей от огнестрельного оружия, у них гибнет, приготовься, на охоте, где вот тебя просто нечаянно подстрелили. У них, кстати, в обязательном
1: порядке... Очень много фильмов на этом построено. Ну, там есть какие-то эпизоды, где...
0: Даже вице-президент, или кто он был, Дик Чейни, и тот кого-то ухитрился на охоте подстрелить. У них в обязательном порядке идешь на охоту, надо этот рыжий жилет надеть, чтобы тебя там за километр видно было. Звери цветов не различают, а вот товарищ по опасному бизнесу тебя заметит и, наверное, в тебя стрелять не будет. Я когда на наших охотников, так называемых, смотрю, как они все в камуфляже по лесу бегают, это зачем? Чтобы тебя не видел никто и нечаянно попал, ну, как-то странно. Но, повторюсь, у них такое количество оружия на руках, что как это, такого надо ждать. Как это у них есть такая присказка? Дерево свободы надо поливать кровью. Вот оно. Ну, тем, кто любит обвинять, что это только... А у вас президентов убивают, как это у нас всегда было. Напомню, как-то раз в Леонида Ильича Брежнева, негодяй по фамилии Ильин, если правильно помню, прямо на Красной площади стрелял из двух пистолетов Макарова. Попал в космонавтов вместо Леонида Ильича. Ну, вот и у нас такое бывало в самые славные советские времена. Вот, вот так.
1: Надеюсь, что такого больше не будет.
0: Сочувствуем гражданам, да, кто там под это дело попал. Сочувствуем.
1: Там есть, да, пострадавшие, как минимум один несовершеннолетний.
0: Пусть поправляется.
1: Да, пусть поправляется, но вообще, конечно, да, стрельба и Америка в этом плане стали какие-то уж слишком, но это так и было достаточно уже долго, к
0: сожалению. Обстановка очень напряженная, да.
1: Непонятно. Что там с безопасностью на самом деле? Как обстоят?
0: Все опасно. Вот кино, когда смотришь, когда, например,
1: в кино это, понимаете, интересно посмотреть.
0: Останавливают автомобиль. Как останавливают? Вот полицейская машина к тебе в хвост пристроилась, люстру включила, тормози, все понятно. Остановился. Открыть окно, положить руки на руль и никаких резких движений не совершать. Вот подошел сбоку полицейский, держась за пистолет, и с тобой беседует. Что тут у вас, как, почему? Потому что оружия на руках очень много, это крайне опасно все.
1: Давайте еще немного про Америку. Вот с какой позиции Вашингтон-Пост, значит, делает свои прогнозы по поводу подготовки команды Трампа к каким-либо сценариям на выборах. А это 3 ноября 2026 года, да, будут промежуточные выборы. Ну и говорят, что не самые, конечно, лучшие высокие шансы у республиканцев, что, возможно, демократы возьмут вверх. Ну и, соответственно, тогда положение Трампа как-то будет более шатким, нежели сейчас. Ну, многие эксперты об этом говорят, что итоги вот этих выборов...
0: Прогнозы – дело крайне неблагодарное, угадаешь ты там, не угадаешь. Но тут уже все звезды сошлись. Гражданин Трамп накуролесил такого, что, я не знаю, там не расхлебать, не растащить. Вопросики, да, не растащить никак. Ничего хорошего, мне так кажется, им не светит. Поскольку народ в основном-то на эмоциях. Ты зачем залез в Иран? Ну, наверное, это логично предположить, чтобы мгновенно одержать оглушительную победу. Бах, все развалилось. Началось-то все хорошо для США. Бац, и убили все военное и политическое руководство. Бац, и практически по второму разу убили. А потом Иран, бац, и перекрыл Армуз, и чего делать, куда бежать, все плохо. Ну, а как только все плохо, сразу начинают искать виноватых. Как это? У победы множество отцов, и только поражение сирота. Ну, вот ты вот виноват, лично ты, все это затеял, ты за все и ответишь, а у тебя еще и партия есть, да все такие же, как ты, раз тебя выдвинули, вот вам, пожалуйста.
1: Ну, вот, а давайте порассуждаем тогда с такой позиции. Прошлые выборы в Америке вообще были крайне непредсказуемы, не говоря о том, что еще до этого Трамп говорил, что у него все украли, все нечестно, да. И все, значит...
0: Чистую правду говорил, вот. Действительно украли, да.
1: Но я к тому, что Байден сошел неожиданно во время гонки со своей дистанции, да, значит, Камала Харрис, все мы ее помним, дай бог ей сейчас здоровье, да, где, чем она сейчас занимается, кстати? Вот
0: потом. Политикой какой-нибудь,
1: понемножку, как, какой-нибудь, наверное, готовится, кстати, к промежуточным выборам, может быть.
0: Ну, если вся жизнь на это потрачена, что ж я теперь отбегу куда-то, зачем?
1: Ну, я как раз к тому, что, а можно ли вообще сказать, что даже если вдруг по результатам итогов вот этих промежуточных выборов демократы будут в большинстве, что это прям вот как-то сразу прогнозируют что-то, что там еще через два года будет,
0: ну,
1: по итогам
0: президентских
1: выборов.
0: Для Трампа это нехорошо. То есть они его от всего вообще отодвинут. Вон, посмотри, что ты тут натворил, и как нам это теперь расхлебывать. Он же натурально шаровая молния и этот луз кэнон. А теперь давай я солдат из Германии выведу. Не успел еще отмыться после Ирана. Войска американские из Германии надо выводить. А с одной стороны, ну там это, я не знаю, точных цифр
1: их
0: не знаю.
1: Много?
0: Но их там 1035. Это мало, вообще ни о чем. 5 выведу. Но тут главное, речь не про количество и сколько ты их оттуда выведешь, но это все равно много получается. Сегодня 5, завтра 10, и так они вообще все уйдут. Европе-то всю жизнь хорошо было после войны. Вот американцы держат оборону, а мы на оборону ничего не тратим. Под эти сказки 5% военный бюджет НАТО откидывайте. Нет, никто не платил никогда. Мы денег на оборону не платим, а за счет этого там социалка всякая, там строим вот это, строим вот то. Как-то раз мы приехали в Норвегию, и в Норвегии город Осло, и под городом Осло, ну, вообще там скальные грунты, скальные, то есть гранит, грубо говоря. И вот под городом Осло там автомобильные тоннели. Как заехали, там в навигаторе, знаешь, вот как 10 змей сплетенных, расплетенных, это все прорублено. Да, прорублено. На какие шиши? Вот за оборону ничего не платили, плюс нефть качали. Вот такая красота получилась. А теперь давайте денежки за оружие и за армию платить. А где вы их возьмете? Хотелось бы узнать. Надо объявить Россию отвратительной, сказать, что она хочет на нас напасть, и дальше давайте терпите, потому что Россия плохая. В общем, аукнуться, всем аукнуться, не только на территории США и самому Трампу в первую очередь. По всему глобусу все плохо, обратите внимание, не надо только на нас смотреть. Плохо везде.
1: Ну, напряженность, да, определенная. Чувствуется, мягко, мягко говоря. Я к вам обращаюсь, Дим Юрьевич, как к переводчику. Переведите мне, пожалуйста, слова главы Пентагона Пита Хексета. Он говорит, это я по-русски прочитаю, но вот я ничего при этом не понимаю. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе. Он про что, про реальных дельфинов говорит? Или это какое-то новое сверхоружие американское? Что это такое? Там нету никаких пояснений, что такое дельфины.
0: Вы не поверите, они даже в Советском Союзе были.
1: Дельфины-камикадзе?
0: Ну, они так не называются. У нас они называются боевые дельфины. Например, в наши территориальные воды, приготовься, забрасывают вражеских боевых пловцов. Они тоже так называются, боевые пловцы. Для чего? Для совершения диверсии. Чтобы это пресечь, специальный дрессированный дельфин, ну, собаки служебные,
1: ну, как собаки,
0: тебя
1: же
0: не удивляют, да, к нему прикручивают к башке здоровенный штык. И этот дельфин плывет к этому боевому пловцу и его протыкает штыком насквозь. Все нормально. К этому же дельфину, как мы знаем, например, в Отечественную войну собак с минами для подрыва танков использовали мегамассово. То есть на собаку вешали мины, у нее на спине торчала палочка, и ее учили под танк забегать. Да, она забегала под танк, палочка ломалась, срабатывал взрыватель, танк взрывался. Так, собаки за родину воевали. Должны ли дельфины биться за нашу советскую родину? В обязательном порядке. В Крыму специальная станция была, где их учили. Ну, естественно, с падением Советского Союза, я не знаю, их там отпустили, сожрали, продали, куда-нибудь в цирк загнали, я не знаю, но оно было, да. А что там, не могу ни подтвердить, ни отрицать.
1: Тогда бы подтвердил, в чем тогда проблема.
0: Не знаю. Ну, возможно, это вызовет какую-нибудь эту бурю среди... шизофреников, вот, зоозащитников.
1: И
0: да,
1: так далее.
0: Да, да, возможно. Поэтому...
1: Не, ну, дельфинов понятно, что жалко.
0: Ну, вот это я бы расценил как утверждение того, что они есть. Если бы их не было, вы...
1: Он бы сказал, что нет.
0: Вы о чем говорите? Да никогда не было и нет. Есть, я вас уверяю, есть. Есть у всех, у кого есть выход к морю.
1: Заголовок журнала «Политика». Еврокомиссия призовет бороться с бедностью в Евросоюзе. Ну, другие страны, кто там входит, mm-hmm. значит, в Союз и так далее. Но при этом нет денег. С бедностью боремся,
0: какая интересная
1: деньги
0: борьба.
1: Не выделяем.
0: Да, а как бороться?
1: Вот как...
0: Какая методика?
1: Да, значит, они говорят, там, региональное содружество должны активнее бороться с бедностью, но при этом выделять новые средства на такое мероприятие мы не будем. Ну, видимо, денег нет, я не знаю. Уж как там в прошлом году 92 миллиона жителей Европейского Союза находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Это количество составляет 21% от всего населения. Вот, кстати говоря, очень такая серьезная цифра.
0: Пятая часть.
1: Бороться будем, денег нет.
0: Ну, для меня это как-то непонятно звучит. Какова методика борьбы с бедностью? Я бы предположил, например...
1: Новые рабочие места.
0: Да. Новые рабочие места и подготовка работников, сотрудников. Или перепрофилирование этих работников, сотрудников. Там как-то у них, кстати, очень интересно было. Я помню, мне граждане оттуда рассказывали, что если ты там какой-то мегаинженер и сидишь без работы, ты там год сидишь без работы, два сидишь без работы, а потом приготовься. Тебе там что-нибудь предлагают, а ты туда не идешь, сюда не идешь, а потом бац, и твой диплом аннулируют просто и без затей, потому что пропущено сколько-то времени, и ты не сможешь так работать. А предлагают тебе только в дворники пойти, а ты не можешь, потому что у тебя диплом. Змея, кусающая себя за хвост. Ну, повторюсь, а, производство, б, подготовка сотрудников.
1: Но у них там с производством сейчас проблемы, вот в той же самой Германии же война? Или где-то.
0: Война-то
1: еще,
0: для чего? Для того, чтобы всех загнать на производство, она только для этого нужна. У нас есть пример живой перед глазами относительно. Две мировые войны, которые устроили самые демократичные, самые свободные европейские страны. Для чего? Для того, чтобы лучше жить, потому что ряд проблем в капиталистической экономике, они без войны, их невозможно исправить, да. Адольф Алоизович закричал все на заводы, давай, за светлое будущее Третьего Рейха. Да, все побежали, да, все работали. Такую мощь построили, еле-еле придушили гадов.
1: Кстати, вы видели эту смешную новость, но в Берлине, как всегда, запрещают какую-либо советскую символику к 8-9 числу, и там при этом они, среди прочего, запретили букву Z. Ну, как бы потому, что пропаганда России сейчас. Но только у них же как бы эта буква в алфавите есть, и вот мне не очень понятно, как это одно с другим...
0: Ну, отдельно стоящую запретили, наверное.
1: Да, думаете, вы...
0: Его невозможно запретить... Слова-то не запретишь, но есть там буква такая.
1: По-моему, какая, да. А что я еще знаю? Гутен так знаю.
0: Композитор и Хендехох. Где ваша военная база?
1: Натюрлих, ну, все, конец.
0: Все, что знал, сказал.
1: Все, что знал, все сказал.
0: Да, ну, во-первых, выдвинем, повторим известный тезис. Антисоветчик всегда русофоб. Вот, многим непонятно, про что это. Ну, вот вам, пожалуйста, наши антисоветчики должны взвыть от радости. Наконец-то все советское наследники нацистской Германии запретили. Счастье-то какое. О чем это говорит? О том, что антисоветчик и... уже рядом, буквально там в одном шаге. Но многие не скрывают, что они подобных идей придерживаются. Пока была Германская Демократическая Республика, ничего подобного даже заподозрить нельзя было. Я там когда-то жил, вот, Трептов парк, где там наш воин-освободитель стоит. Перед ним 5 здоровенных квадратов, если правильно помню. Под каждым похоронено по 5000 человек наших солдат. А с боков там такие стеллы каменные, ну, такие продолговатые, а на торцах что-то написано. Подошел почитать, это было, по-моему, в 1977 или 78-м, 77-м году, наверное, я школу заканчивал, а там цитаты из товарища Сталина. Что характерно, в Советском Союзе про товарища Сталина так бодро, как мы сейчас, вообще не говорили. Я натурально изумился. Памятники все уничтожили под руководством коммунистической партии. Надписи везде все стерли, а тут, с одной стороны, на этих штуках написано по-русски, цитаты из Сталина, а с другой стороны, по-немецки еще больше изумился. Памятник солдату-освободителю, он оказался не такой большой, как мне казалось, я только на картинках его видел. Ну, если сравнивать там с родиной-матерью на Мамаевом кургане, он совсем маленький. И под ним такой этот цоколь, а внутри комнатка, комнатка совсем маленькая, ну, а там вообще как это, как...
1: Не, ну, родина-мать это выдающийся.
0: Там как в храме, знаешь, такого религиозного, иконообразного, наверное, типа изображения. Ну, тем не менее, красиво. Ну, ты в курсе, что это триптих так называемый, что это в Магнитогорске рабочий отдает меч солдату. На Мамаевом кургане родина-мать поднимает, а в Берлине солдат уже меч опустил. То есть такой архитектурно-скульптурный замысел. Ну, и...
1: А Брест не имеет к этому, ведь нет, не имеет отношения, нет, там нет, просто там другое.
0: Да. Вот, ну, вот. В ГДР к этому относились исключительно бережно, ничего не делали. И когда Германии соединили, то есть ФРГ аннексировала ГДР, о чем у нас как-то стесняются говорить, а это настоящая аннексия. Ну, поначалу-то все тихо было, со всем уважением, там туда-сюда, ну, потом ничего, очухались нормально, и теперь опять нас за людей не считают. В организации Второй мировой войны, оказывается, виновата нацистская Германия и коммунистический Советский Союз в равной мере. Это вот с точки зрения нынешних европейцев, это официальная точка зрения. Пока вы тут разоблачали Советский Союз и товарища Сталина, оказывается, вы в одном фарватере с немецкими нацистами. Как интересно получилось. А, вот такое, вот чем аукнется такое отношение к истории, как у нас было в 90-е и в начале 2000-х. Печально все, но омерзительно слушать, конечно, это вообще.
1: Давайте немного еще про то, как обстоят дела за рубежом, и не только про политику предлагаю. Вот тут в Чехии мы с вами про собак-дельфинов вспоминали, говорили. В Чехии за убийство домашних животных будет предусмотрена теперь уголовная ответственность. Ранее была административная ответственность. Ну, я, честно говоря, поддерживаю. Еще после всяких новостей, когда мы там с вами... Ну, видели, как у нас, да, там сколько хозяев, которые то на балконе где-то животное закрыли, оно там мучается, то, значит, издеваются где-нибудь, какие-то шокеры включают, еще что-то. Но я вообще в этом плане за ужесточение. У нас есть закон, но он должен как-то работать. Ну, вот в Чехии такой пример.
0: Я, как милиционер, не совсем понимаю, как это работать будет.
1: Как доказывать?
0: Да, но есть масса граждан, у которых, ну, с точки зрения нормального человека, у них плохо с головой. Им нравится, например, причинять кому-нибудь мелкому боль. Много ли вы видите собак? Вот, например, как-то женщина моя долго смотрела, пока еще вражье телевидение показывала, смотрела передачи про то, как спасают собак в Америке. Ну, приезжают на участок, а там щенок еще был примотан проволокой, не ошейником, а вот проволокой. А он уже вырос, и эта проволока ему давит, там в горло впивается. И вот там это отрезали, они там облезлые, некормленные, забитые там привезли лечить туда-сюда. Америка, богатейшая страна. Ну, хорошо, это дом и собака или кот снаружи. Чем он заслужил такое отношение? Это не про собаку, это про человека, что он с живой тварью вот такое делает. Ну, хорошо, а у нас квартиры, например, где над ними тоже издеваются. Если я вот такое веду себя подобным образом, кота своего там мучил, взял, убил. Ну, я его положу в сумку, отвезу две остановки, выкину в помойку, и все. Как вы это определите,
1: чей это кот? Может, это хотя бы о тех случаях, когда действительно зафиксировано, может быть, там как-то соседи жалуются, что собака постоянно там скулит, еще что-то.
0: Ну, она скулит, вот, например, от того, что осталась одна. как их невозможно. Mm-hmm. Ей грустно, собака, животное, страшно, mm-hmm. эмоционально.
1: Ну да, они скулят,
0: ты оставил
1: когда ты
0: одну,
1: уходишь.
0: Она там скулит. Такое чувство, mm-hmm. что ее убивают. Ну, это плохо. Так, ну, такого быть не должно, с одной стороны, чтобы ты живешь надо мной, mm-hmm. у меня собака, ты вот дома сидишь, а я на работе, и у меня собака воет. Весь день воет. Такого быть не должно категорически. Тебе это мешает. Как быть? В этих самых Америках там все понятно. Там есть лендлорд, который владеет этим зданием. И он тебе сразу скажет: ни собак, ни котов, угу. ни аквариумных рыбок, ни хомяков, никого быть не должно. Почему? Потому что ты тут не один. Вот так, да. Ну, повторюсь, я не понимаю, как за этим следить будут. Если подобный закон введут, я первое, что я вижу, опять-таки, имея некоторый
1: это
0: опыт...
1: Это в Чехию вводят.
0: Да, угу. имея некоторый опыт, ну, по-другому будут зверей убивать. Просто по-другому. Опять-таки, ой. Вот пример, Америка, там наркобарыги в местах, где им там надо, так сказать, контролировать местность, вот у них есть там, например, тренированные питбули, натасканные на людей. Этим питбулям изначально удаляют, там подрезают голосовые связки, они не лают вообще. А будучи научканными, они бегут там и впятером человека кусают молча, не издавая никаких звуков. А это как? Это жестокое обращение с животными или что? Вопросов, как обычно, больше, чем ответов.
1: Вывод, наверное, какой, что все пытаются найти способ решения каких-то проблем.
0: Это говорит о том, что ситуация нехорошая да. совсем. Да.
1: Но не могут до конца, ну...
0: Ну, что-то делают, да, что-то пробуют.
1: Что-то придумывают.
0: Мы будем возможно, наблюдать. Из этого появится какой-то положительный опыт, который и другие могут перенять. Зверушек жалко.
1: Обращая внимание еще на то, что происходит в Амстердаме, там тоже непонятно какое-то решение, но лично для меня я зачитаю, а там так. уже после выпуска новостей, я думаю, мы более активно все, значит, продолжим. А там новый запрет вступил в силу с 1 мая, а именно запретили рекламу мяса и бензина. Как это объясняют политики? Вот-вот, значит, как это связано? Запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения. То есть, да, все мы вегетарианцы, худые-нехудые и не очень здоровы, да? И выработку парниковых газов к 50-му году. Ну, во-первых, без бензина, по-моему, никуда, мы все это уже давно прекрасно понимаем, да, вот эта да. вся зеленая повестка да. как бы одним боком иногда выходит, но почему-то в Амстердаме вывод не делают. Но даже, допустим, мы знаем вот эту вот зеленую направленность. Но по поводу мяса, мне кажется, это отдельный разговор, который заслуживает внимания.
0: Они это про коров, что коровы жуют траву и, извините, выпускают кишечные газы, метан, который, если коров
1: тогда
0: много,
1: тогда надо
0: то
1: коров
0: это там,
1: запретить вообще.
0: Это именно про это, поэтому не надо рекламировать мясо, чтобы никто его не ел, тогда и коровы не нужны.
1: Помимо коров-то еще другое мясо есть.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, меня зовут Ангелина Литвинова. Я студентка... Здравствуйте еще раз. Я студентка Университета науки и технологий МИСИС. И у меня к вам такой вопрос. С каким событием или периодом в мировой истории вы могли бы сравнить то, что происходит сейчас?
2: Да, спасибо. Тоже присядьте, пожалуйста. Но, вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО, это война. Поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне. Ведь что происходило в преддверии Первой мировой войны? По сути, человечество до того не вело полноценных глобальных войн. Да, были такие крупные кампании, в том числе, там, допустим, кампания Наполеона, которая закончилась, как известно, разгромом наполеоновской армии. Но это было в другую эпоху. А во время Первой мировой войны человечество уже создало танки, самолеты, современную артиллерию по тем временам, отравляющие газы. И поэтому то, что произошло, несмотря на, казалось бы, обсуждения в различных салонах и такие разговоры за столом, опровергло все представления о войне. Все конвенции, которые к тому времени были подготовлены о войне. Война превратилась в мясорубку. И сама Европа себя наказала. Но про Вторую мировую войну я даже говорить не буду. Там, тем не менее, что происходило в 30-е годы в Европе, мы тоже знаем. Шла активная милитаризация. Прежде всего Германии, германского фашизма. Но, значит, естественно, к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники. Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли. Но это мантра. Это говорится каждый день. Русские обязательно на нас нападут. Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия, и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии. Война неизбежна. Ну, вы понимаете, куда эта дорога? Как это не печально звучит? Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно. Поэтому задача политиков сегодняшнего дня все-таки, как принято говорить народным языком, охолонуть, успокоиться и постараться выйти на конструктивный разговор. До кого-то в Европе это доходит. Американцы, кстати, это слышат гораздо лучше. Именно потому, что американцы более прагматичны, нежели европейцы. А Европа, вот она такая, как есть сегодня. Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, кроме как с кануном Первой мировой войны с 1914 годом и преддверием Второй мировой войны, то есть 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу.

0: Ну вот, Дмитрий Геннадьевич, продолжая вашу мысль, затронул тему противостояния, которое фактически уже сегодня никем не подвергается сомнению. Но ведь мы же не должны занимать позицию ожидания. Рассосется, не рассосется, там, или как. Или, наконец-то, они примут окончательное решение. Может быть, мы как-то вот сосредоточимся на подготовке взаимного ответа. Ведь если посмотреть на военную сферу, ну, очевидно, что там формируется, уже сформирована та сила, с которой Запад столкнется. И он уже сталкивается на территории Украины, но если он захочет попробовать, я уверен, что он потерпит поражение. Мы понимаем, что такое идеологическая составляющая, мы понимаем, что такое политическая составляющая. Я по-прежнему говорю про экономику. Ну вот, знаете, вот такое ощущение, что у нас есть круг лиц, я не сторонник перехода на личности, но я где-то с какой-то степени и огорчен тем, что говорят сейчас многие. А с другой стороны, я так оптимистично настроен, потому что наконец-то стали говорить. И вот то, что они произносят на фоне тех вот обстоятельств, которых мы сегодня обсуждаем, это выглядит достаточно грустно. Вот посмотрите, у нас сегодня за последнее время было высказано несколько, на мой взгляд, ярких позиций. Я их не хочу глубоко комментировать, они, на мой взгляд, недостойны глубокого внимания, то по одной простой причине, что страна с этими высказываниями далеко не пойдет. Ну, например, говоря о том, что, говоря об экономическом развитии, ответственный за это направление, упомянул, что опять без миграции нам не справиться с экономическим ростом. Да, там были расшифрованы, конечно, уже квалифицированные кадры и так далее, и так далее. Но слушайте, ну, тема уже не то, что изъезжены, но надо уже тогда расшифровывать. Но если ты отвечаешь за экономику, ну расскажи тогда детально, назови цифры, факты и укажи конкретные пути решения, которые, да, на данном этапе Россия не может. Объясни, почему. Финансово-экономический блок. Достаньте деньги из-под подушек обращения к населению. Ну, при всем моем глубоком уважении к людям, которые...
1: А может,
0: которые...
1: они сначала их туда положат, под подушку,
0: чтобы
1: оттуда их достать?
0: Да может, они там лежат. Ну, слушайте, но почему люди... Я уверен, что вот когда с ними говорят другие, в других кабинетах, наверное, они говорят более убедительно, более аргументированно, исходя из системного подхода, там, не только анализа, но и предложений. Но почему они публично вбрасывают такие предложения, которые складывается впечатление, что достаточно примитивный подход. Но сначала мы боремся с инфляцией, потом мы забываем про нее, начинаем говорить про производительность труда. Потом мы от производительности труда переходим к безработице, которая бесконечным образом у нас на минимальном уровне. Ну, это же наша жизнь экономическая. Ну, неужели все к одному все сводится? Ну, у нас даже в быту мы как-то пытаемся разнообразить нашу жизнь решениями более сложного характера, когда многофакторность появляется. Но почему здесь мы говорим таким, ну, достаточно упрощенным языком? Я еще подбираю мягкие слова. Но если, например, выступая где-то, мегарегулятор позволяет себе сказать, вы знаете, вот там, тут цитирую представителя Федеральной резервной системы, что вот роль центральных банков унести пунш во время вечеринки. Ну, и дальше сказано, что и центральный банк, в принципе, когда принимал решение о достаточно резком, на мой взгляд, увеличении учетной ставки для непомерных размеров, он тоже пытался избежать того, чтобы на вечеринке, ну, не напились в хлам. Слушайте, если мы говорим такими терминами о людях, которые наконец-то...
1: А кто им сказал, что вместо пунша надо было приносить пурген? 20... Чтобы всю экономику пронесло. То есть они, может, чувства придут?
0: Так я вот заканчиваю на подобного рода цитатки, потому что, на мой взгляд, они ничего такого перспективного нам не дают. А ведь это же ключевой вопрос. Почему? Потому что чем мы должны отвечать на слова президента? Суверенитет. Ну разве, вот идя этим путем, мы придем к суверенитету? Нет. Вот эти либеральные взгляды, они нас толкают к чему? Что экономика должна так или иначе, ну нет другой возможности развиваться. Ну, темпы роста, ну вот 1% максимум. Там, как? Ну вот подобного рода высказывания возвращают или пытаются вернуть нашу экономику в уровень на рельсы там, сырьевой экономики. Да, там и достаточно было этого внутреннего роста, ну потому что максимизация прибыли и прежде всего экспортеров была направлена, и она уходила туда, далеко, далеко за пределы страны. Ведь, например, когда мы говорим, что есть экспорт, ты продаешь туда много, а потом и покупаешь импорт. Но ведь вы посмотрите, что такое импорт с точки зрения экономики внутренней. Он, этот импорт, он поставляется теми предприятиями, на которых не влияет высокая учетная ставка, потому что они зарубежные предприятия. А если говорить о доходности, так максимизация прибыли экспорта тоже определена, потому что чаще всего, по крайней мере раньше, сейчас меньше, но все равно тоже есть у экспортеров возможность кредитоваться там, ну или под экспортный товар. Ну, вот эта тема, она даже экономикой сегодня приведена уже к более-менее разумному балансу, когда, повторюсь, 18% дохода бюджета формировалось за счет экспортно-импортных операций, ну или экспорта, вернее. Вот. А остальное внутренний рынок. Но давайте задумаемся, почему наши экономические власти не говорят о том, как этому можно противостоять, как не доказывать нам, почему это нельзя делать. А вот сели бы вместе, ведь о чем говорил президент, ЦБ и правительство должны посидеть за одним столом и выработать ответы на те решения, которые сформулировал президент. А мы слышим, вы поднимаете производительность труда, а вы опускаете ставку. Ну разве в этом сводится диалог экономической жизни нашей страны? Посмотрите, куда ушел Китай. Вот я просто, мы часто используем Китай. У нас Китай вообще никто не анализирует. Причем не анализирует, на мой взгляд, по одной простой причине. Одни этого боятся, потому что тогда ну, с них могут спросить, а вторые не хотят, потому что считают и так, что они достаточно образованы. Как к тому у Райкина, помните, а вот к пуговицам есть вопросы. Каждый на своем участке имеет свой результат. Так вот, я хочу просто на одном простом примере объяснить, что мы можем и должны сделать в ближайшее время. Да, мы здесь постоянно говорим, что у нас есть видение многофакторного подхода к экономической трансформации нашей модели. Это не только там низкая учетная ставка, причем кардинально низкая. Это не только стабильный курс там, рубля на долгие годы. Это не только дешевые кредиты. Это не только докапитализация через специальные облигации федерального займа государственной компании и стимулирование их вложений в экономику. Нет. Вот посмотрите, сейчас все говорят, это цифровая экономика. И приводят пример там, наши эти торговые сети некоторые. Вот цифровизация торговли. Но торговля, она вторична по отношению к производству. Ну, да, поговорим уже более серьезно о том, что мы можем и должны сделать, хотя бы не опираясь на пример Китая. А я бы привел пример Китая для начала. Потому что Китай что сделал? Ну, возьмем любую отрасль, автомобилестроение, например. Как говорят правильные специалисты, они говорят так, что у любого отраслевого производства есть вход и есть выход. Это означает, что ты определенными ресурсами, там, усилиями создаешь продукт, на выходе, соответственно, получаешь товар, который надо продавать. И доказано, что от 30 до 40% всего лишь общего объема затрат материальных, временных и денежных занимает реальное производство этого автомобиля. Все остальное – это затраты на запчасти, там, на переговорный процесс, там, на доставку этих запчастей, соединение их там, и так далее. А потом продажа, там, рынок и так далее. Так вот, цифровизация позволила Китаю и может нам позволить сегодня сделать следующее. Мы можем сосредоточить производителей тех же автомобилей на вот этом объеме. А все остальное создается цифровыми платформами, где происходит огромная экономия ресурсов, денежных ресурсов, временных и так далее. Оптимизируется понимание того, что когда должно прийти. Более того, они не тратят на это время, они делают заказ и получают это. Ну, как торговые цифровые платформы решают. И мы получаем не просто экономию, а просто стоимость автомобиля аналогичную, как Китай. Вы знаете, что на прошедшей выставке в Китае они показали ситуацию, когда европейский автомобиль адекватен был по цене 5 китайским автомобилям. Причем иногда даже уступая по качеству. Но, слушайте, ну это же ответ на вопрос. Так ведь самое, ну я не знаю, страшное, не то слово, но самое, по крайней мере, интересное для нас, что они отцифровали не одну отрасль, а практически все отрасли и перешли к формированию экосистемы, когда на основе цифровых платформ промышленности сегодня уже происходит взаимопроникновение этих цифровых платформ. А что для этого надо? Достоверные первичные данные. Об них чуть, скажу чуть позже. Дальше. Нам нужны цифровые платформы. Да, они есть уже. У нас есть разработчики. И у нас есть четкое понимание, что все это и есть прообраз госплана, которым госплана 21 века. Когда мы можем управлять экономикой, исходя из того, что мы четко понимаем, когда, где и почему. Я даже приведу еще один пример, чтобы было совсем понятно. Вот есть, например, турбины, которые используются и в газотранспортной системе, и там и нефть качают. Но есть турбина. Ее надо оцифровать. Оцифровывают и понимают, а нужно ли покупать запчасти для этой турбины вот в этом объеме, в 100%, или 10% хватит. Что в мае можно купить 10% этого, в июне следующего. Мы понимаем по времени, по стоимости, что когда нужно приобретать для того, чтобы это этот механизм начал эффективно функционировать. Второе, мы должны понимать, что даже можно уже заказы делать производителям, исходя из понимания того, как она работает в цифровом аналоге и так далее. То есть все это есть, и мы можем это сделать. Почему мы это не делаем? Почему мы сегодня отвлекаемся на вопросы, которые формулируют для нас и Минфин, и ЦБ, и Минэк, связанные с тем, что мы не можем развиваться другими темпами. Но ведь для нас это сегодня фактически ответ на то, а вообще что мы можем делать? Вот мы много раз упоминали здесь, вот смотри, что сказал, я возвращаюсь к цитате там, министра финансов, давайте вынем деньги из подушки. Почему было сказано так? Да потому что в том же мегарегуляторе подтвердили, что единственным источником сегодня финансирования, к сожалению, нет западных кредитов, про восточный молчим, Китай там уже готов нам эти деньги давать, мы их не берем. Не знаю, хорошо или плохо, вернее, знаю, но не буду говорить. Так, дальше мы говорим, что все это закончилось, и мы слышим от мегарегулятора, значит, соответственно, остается единственный источник – это сбережение населения. Вы что, мне хотите объяснить, что Китай 30 лет назад набрал сбережение населения и рванул сегодня вот так вот? То есть он за что? За счет чего? За счет депозитов? Или нам предлагает министр финансов положить деньги из-под подушек на депозит? А кто объяснил, как нынешний депозит работает на экономику? У нас 64, там, за 60 триллионов физических депозитов физических лиц. Еще столько же юридических лиц. Мы что, положим это на депозит, это будет работать? Или он говорит, хорошо, на депозиты и, например, на акции. На акции кого? Предприятий, которые сегодня за этой учетной ставки не имеют ни прибыли, а все там перезаложены и так далее. Они выйдут на биржу, чтобы предлагать свои акции, которые представляют себе бумагу, дающее право, не гарантирующее, дающее право на приобретение доходной части из прибыли предприятия, а у них нет ее. Что, может быть, мы не знаем ситуацию в экономике, но поездите по регионам. Это как, вот когда я говорю о первичных, правдивых, первичных данных, которые отражают реальную ситуацию, я это имею в виду. А дальше, вот буквально, чтобы закончить, скажу, на примере энергетики. Вот у нас говорят, мы сегодня, там у нас, мы уже упоминали с вами, это режет слух, мы должны с вами построить там за 18 лет 20 гигаватт. Ну, просто население очень тяжело понять, гигаватты, мегаватты. Но я хочу сказать, что вот вся мощность энергетическая 270 гигаватт, ну, цифру 270, и сравните с цифрой 20. Слушайте, это мы за 18 лет, мы куда собрались? В год, я уже говорил, и Китай там 540, ну, ладно, Китай забыли, не по силам. Бразилия, Вьетнам, Индия. Тогда... Ну, я вот не соглашусь с этим. Можно было бы сказать так. Ну, тогда надо определить, что мы больше не можем, и все. И, ну, и закончить разговорами противостояния не только Западу, но и Востоку. Но я не согласен с этой позицией. Мы это можем делать, но для этого нужны деньги. Говорят, да, нам нужно 2,5 триллиона рублей на вот эту программу. Но нам нужно в 10 раз это минимум, нам нужно в 20 раз больше. А что такое в 10 хотя бы раз больше? Это значит, 24 триллиона нужно всего на энергетику. Не всего, а на энергетику. А у нас на депозите 64. Мы что, вот эти как эти деньги мы будем тратить только на энергетику, а ВСМ, а промышленность, а стали лететь, да все что угодно, авиастроение, кораблестроение. А второе, а зачем мы должны людей стимулировать, изъять деньги из-под подушки и положить на депозит, а они на что будут потреблять? Нам зачем развивать промышленность и экономику, если не будет потребления? Может быть, мы тогда услышим от специалистов, что, во-первых, есть эти деньги под подушкой. Так они, во-первых, есть инвестиционные, для потребления и так далее. Депозиты, он может, опять же, инвестиции могут быть, ну, в промышленности, опять же, в спрос. Но давайте подумаем над тем, как это все вот эти отдельные элементы в единое соединить. Ну, что же мы так упрощенно подходим? Взяли с под подушки, положили на депозит. И что дальше? Ну, депозит-то не... Ну, в банках не создается материальной продукции. Они создаются промышленности. Ну, как-то в учебниках написано вроде. Ну, и получается, что у нас с вами нет ответа на вопрос, а что же нам в конечном итоге предлагает данная финансово-экономическая система? Я могу сказать, что денежно-кредитная политика, которая сегодня развивается, она нас подталкивает произвольно или непроизвольно к ситуации, когда мы возвращаемся к сырьевому придатку Запада. Ну, может быть, и Востока теперь уже. Но слушайте, может быть, мы и суверенитет, услышим про суверенитет страны и скажем, что нам нужно не просто кардинальное изменение денежно-кредитной политики, а возвращение к финансовому суверенитету, возвращение к контролю государства, в том числе над мегарегулятором. Это не страшное событие, это не ужас, это нормальный процесс соединения воедино этих двух институтов. и возникновение на этом процессе еще и госплана, который обеспечит стимулирование всего этого, или, по крайней мере, координацию этих усилий. И тогда мы с вами придем к ответу на вопрос, можем ли мы противостоять угрозам Запада не через 10 лет, а через год и через два. Говорю, можем. И я уверен, что либеральная эта политика, она будет разрушена, и мы придем к реальной политике. Вопрос, какой ценой.
2: У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. В ближайший час будем говорить о политике с интересным гостем. С нами на прямой связи доктор политических наук Александр Семченко. Александр Анатольевич, добрый день.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Давайте начнем с недавнего заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, наше министерство разослало представителям зарубежных стран предупреждение, чтобы были эвакуированы дипломаты из Киева, поскольку возможен жесткий удар Российской Федерации в связи с возможным нарушением Киевом перемирия. Насколько такая практика распространена, когда государство предупреждает иностранные дипломатические ведомства вот о таких нюансах? Или это какой-то уникальный случай?
3: Нет, это довольно распространенная практика. Мы видели это, ну, аналогичные случаи вот, в ситуации в Персидском заливе совсем недавно, когда те же американцы, израильтяне, но они доделали предупреждение не столько иностранным представителям, сколько своим собственным гражданам территории, в частности, Ирана, Ирака, там, прилегающих стран, с предостережением об опасности и предложением покинуть территорию. То есть, в принципе, это как бы нормальная практика. Другое дело, что у нас пятый год войны, и подобные предупреждения, они имели бы, наверное, смысл где-то 24, 23, 22 февраля 2022 года. Ну, в принципе, тогда, в то время, без всяких предостережений иностранные дипломаты покинули Киев, перебазировавшись кто во Львов, кто еще дальше. Ну, теперь посмотрим, что будет, что последует за этим. Потому что мне кажется, что удары по центрам принятия решений, которые были анонсированы еще в 2022 году, ну, время их назрело, и они должны быть нанесены независимо от того, как представители фашистского режима во главе Зеленского поведут себя 9 мая.
2: Вот эта позиция во многом отвечает позиции части нашего общества, потому что регулярно я и комментарии читаю, и вижу просто в соцсетях публикации с тем, что почему мы ждем, когда как наше перемирие нарушат для того, чтобы делать вот такие вещи. То есть, с вашей точки зрения, почему так происходит? Почему мы вот долго-долго раскачиваемся и потом уже начинаем вот такие вещи делать?
3: Я не знаю, почему мы долго раскачиваемся, вернее, руководство Российской Федерации долго раскачивается. Ну а почему в обществе такие настроения? Вы помните, когда начали рисовать красные линии, как выглядела первая красная линия? В марте 2022 года было заявлено, если удар придется по территории Российской Федерации, любой удар, то будет жесткий ответ, удар как раз по центрам принятия решений. Ну, то есть то, о чем мы сейчас с вами говорим, это был март 2022 года. Буквально через несколько дней после этого заявления был обстрел из танков территории тогда Белгородской области. Ну, что происходило с тех пор, вот на протяжении 4 лет, мы с вами знаем, это были и удары по Москве, в том числе удары по Кремлю, мая 2023 года, огромное количество ударов по территории Российской Федерации, вглубь Российской Федерации, Ухта, 2000 километров от Киева, это беспилотники, ракетная опасность, вот буквально на днях объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, удары по Ленинградской области, ну и вот та самая операция «Паутина», удар по стратегической авиации, ядерной, одной из составляющих ядерной триады Российской Федерации, то есть красные линии, которые были обозначены руководством Российской Федерации в марте 2022 года перейдены, а вот, вот ответных ударов ну, как-то вот не ощущается. Меня, например, смущает, даже вот как бы в первую очередь хотелось бы увидеть удары не по Киеву. Все-таки Киев, по большей части, это мирные жители, которые не отвечают за действия фашистского режима. Хотелось бы увидеть удары по мостам через Днепр. Я напомню, что за уже пятый год войны идет, всего лишь один раз был случайный прилет по мосту через Днепр в городе Кременчуг. Я так понимаю, что случайный прилет, потому что задела герань мост, и тогда всего лишь одна герань, всего лишь один мост. Автомобильный транспорт на 12 часов прекратил прохождение по мосту. Возобновили грузовые перевозки по этому мосту, автомобильные, только через 24 часа. Железнодорожные перевозки возобновились через трое суток. Это всего лишь одна герань, всего лишь по одному мосту.
2: Мы же неоднократно наносили удары и по производствам, и по логистическим логистическим путям. У нас и Минобороны публикуют видео с успешными ударами. То есть я бы не сказал, что это совсем остается без ответа.
3: Нет, я просто не говорю, что не наносятся удары. Но вот смотрите, вот совсем недавние удары, которые были нанесены по Перми. Пожары, видео пожаров, которые публиковались, в том числе и с одной стороны, и с другой стороны, они сопоставимы с тем видео, например, там горящий тепловоз. Ну, то есть, с одной стороны, большой завод в Перми, я не знаю, насколько его повредили, но в любом случае удар пытались нанести по большому заводу. С другой стороны, публикуются фото и видео тепловоза горящего в Харьковской области. Но вы сами вот скажите, это сопоставимые удары, они адекватные, они очень асимметричные, и мне кажется, что отстает очень сильно удар. Относительно ударов по производству. Тоже очень правильно вы говорите, удары по производству, по энергетике, они все присутствовали. Но какой мы имеем итог? Объем производства вооружения на территории Украины, которая находится под контролем Зеленского, возрос с пятый год войны за это время, вопреки вот этим всем ударам, вроде как должно все быть уничтожено, да, бомбить в каменный век. Так говорили еще в 22-23 году, когда начинали наносить эти удары. Но итог. Производится огромное количество вооружения. В том числе, ну это же российские источники, я, честно говоря, не уверен, что это ракета украинского производства, но российские источники, в том числе Министерство обороны Российской Федерации, говорили о том, что вот удары по Перми, в частности, это Фламинго-5. Ой, не по Перми, да, Фламинго-5.
2: Мы же знаем, откуда Фламинго. Это же не собственная украинская разработка, это лицензия британская, которую тайно там перепродали.
3: На территории Украины. Производство на территории Украины. Вы говорите, удары по производству. Правильно. Результатом этих ударов должно быть отсутствие производства, а не улучшение производства, улучшение номенклатуры, увеличение количества произведенной продукции. То, что мы имеем. Дальше. Ну, если вы говорите, там что-то происходит на территории Украины. Перед нами великолепный пример того, как нужно действовать против агрессора. Пример Ирана. То есть США, Израиль атаковали Иран. Использовал для этого территорию, в том числе своих союзников в Персидском заливе. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Ирак, Иордания. Вот по всем этим союзникам были нанесены удары. Но мы же знаем, что, например, город Жешув используется как основной хаб, авиационный хаб для поставок вооружения.
2: Да, и были опубликованы адреса производств, в том числе на территории Европы.
3: И что? И что? Ну да, в Лондон, там, в Великобритании и так далее. И что? Мы знаем не только о производстве. Мы знаем, например, о том, что с аэродромом в районе Констанцы в Румынии взлетают самолеты. Эти самолеты выходят на боевой курс, пускают ракеты по Крыму. Причем это происходит не только в 26-м году, это происходило в 25-м году, в 24-м году как минимум происходило. И вот эти самолеты взлетели, выйдя на боевой курс на Черное море, пустили ракеты, поразили или не

0: Блин, давайте все же оставим приоритет выбора целей для нашего Министерства обороны, пожалуйста. И давайте вернемся вот ближе к той теме, которую хотели бы.
1: Я не претендую на приоритет. Я просто спрашиваю, почему мосты через Днепр на 5-м году войны целы? Почему они целы? Вы понимаете это или нет? Почему объем производства вооружения на территории Украины, на территории, которая под контролем фашисту, негодяю, подонку, террористу Зеленскому, возросло? Мы просто задаем вопросы. Я же как бы никому не указываю, куда бить. Я просто спрашиваю. Вы спрашиваете, люди спрашивают, вот зрители ваши, слушатели спрашивают. Спрашиваю, но как хотелось бы услышать ответы. Даже нет, не так. Хотелось бы увидеть ответ. Ну, линии же. Не я рисовал красные линии в марте 2022 года. Не я говорил о том, что хотя бы один удар будет нанесен по территории Российской Федерации, и все. Не я это говорил.
0: Я думаю, что мы этот ответ увидим. Может быть, это мое внутреннее какое-то убеждение, но, как мне кажется, ответ все же будет. И он так, не совсем может быть с той скоростью, которая бы хотелось, но он наносится.
1: Я надеюсь, он нам понравится.
0: Да, я тоже надеюсь. Давайте к 9 мая вернемся. Объявлено перемирие, при этом есть некие публикации уже с тем, что якобы есть какой-то хитрый-хитрый план Зеленского, который не затронет напрямую Москву, чтобы не доводить до прямой конфронтации вот в той форме, которую озвучивало наше министерство. Но могут пострадать другие города, могут там какие-то серьезные последствия быть. Что нам ждать, что ждать россиянам 9 мая вот, в великий праздник, с вашей точки зрения?
1: Знаете, есть аргументы в пользу того, что могут ударить по Москве, и есть аргументы в пользу того, что ударят не по Москве. Начнем со второго. Публиковалось уже много было публикаций по поводу того, что средства противовоздушной, противоракетной обороны стягиваются в район Москвы. Как бы это понятно, это закономерно, это очевидно, ожидается удар, понятно. Но это же не новые средства. Это средства, которые сняты, ну то есть новые там наверняка присутствуют, но значительной частью там присутствуют средства, которые сняты с других объектов, с других направлений. Откуда они сняты, я не знаю, вы не знаете, но я уверен, что американская, английская разведка, а значит и ВСУ в курсе. Спутники над территорией России продолжают летать, и они видят все вот то, что касается противоракетной и противовоздушной обороны, уверен, что они видят. Соответственно, они видят, какие участки, ну не то чтобы оголились, но оборона каких участков ослаблена. Нанести удары по этим участкам, по этим объектам — это логично. Это логично, с одной стороны, и этих ударов, ну, они могут быть нанесены. С другой стороны, Зеленский, ВСУ, Украина для британских партнеров, американских партнеров ценности не представляют. И если надо будет пожертвовать абсолютно всем, они пожертвуют. И удар по Москве имеет для них определенный смысл. Удар, который пробьет противоракетную оборону, который достигнет каких-то там целей, которые можно будет потом показать по телевизору, в социальных сетях, как бы продемонстрировать таким образом несостоятельность России в плане обороны. И главную цель этого удара — это пропаганда. То есть и то, и другое может быть на самом деле сделано, и тот, и другой сценарий могут разыграть. Смогут ли они разыграть оба сценария? Я не знаю. То есть тут вопрос к разведке, например, да, вот насколько в состоянии ВСУ выпустить там вот анонсированные, там некоторые источники анонсировали 3000 беспилотников. То есть в состоянии ли они запустить 3000 беспилотников? Если они в состоянии запустить 3000 беспилотников, то тогда следует ожидать удара и по Москве, и по другим объектам.
0: А вот про 3000 беспилотников, может ли это быть частью информационной войны для того, чтобы мы в праздник были не столь радостны, как это должно быть?
1: Может. Может быть, это частью по дезинформации. Потому что война — это не только сражение на поле боя или там какие-то диверсионные вылазки в тыл, это в том числе и дезинформация. Да, это тоже может быть частью дезинформации. Так что здесь вот сценарий абсолютно... И я же мозг, даже к Зеленскому в мозг бессмысленно залазить, он все равно не принимает решений. Но в мозг к его хозяевам-людоедам, живущим там на островах британских, по которым тоже почему-то не наносятся никакие удары, напрашиваются, но не наносятся. Я тоже залезть не могу. То есть что могут сделать эти людоеды? Ну и плюс, конечно, техническая возможность выполнить.

0: Помнить запись.
1: Роль Германии в происходящем, она какая? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбеза России, выпустил статью для Rush Today, для наших коллег, где подробно описал, как он видит отношения России с Германией, какую позицию она сейчас занимает. С вашей точки зрения, в взаимодействии, будет ли, во-первых, какое-то взаимодействие между Россией и Германией, если не брать в расчет гипотетические удары по производствам для Украины? И если да, то в каком формате оно будет осуществлено?
0: Германия, Россия – естественный союзник на континенте. Естественные союзники, и те войны, которые были между Германией и Россией в 20 веке, это огромная трагедия и для русского, и для немецкого народа. Вот я как бы утверждаю, что и Вторая, и Первая, и Вторая мировая война – это трагедии в том числе для немецкого народа. Ну, последствия для немцев мы видели в том числе и в миграционных волнах, которые начаты были, вот, появились в 60-е годы. Потому что нужно было компенсировать убыль населения, вызванную войной. Все-таки 8-9 миллионов мужчин, погибших на фронте, это серьезные потери для немцев. Ну, о наших потерях мы все знаем, мы понимаем, насколько это трагично для нас. Главное, что нам с немцами делить на континенте это никогда нечего. Более того, союз Германии и России, ну, это сильнейший союз, который не бьется абсолютно никем. Это признавали еще там в 20-м, в начале 20 века. Именно поэтому, собственно говоря, вот эти вот войны и организовывались, стравливали нас. Немцы, нас и немцев стравливали. Там, и в Первой мировой войне стравили, и Вторую мировую войну организовали. Опять эти те же самые финансовые круги, вот эти вот высшие финансовые круги Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Сейчас они делают то же самое, и у них по большей части получается. Перестроить пока общественное настроение в Германии у них не получилось. Еще они не сделали это, не решили эту задачу. Но когда они решат эту задачу, Германия перейдет к прямому противостоянию. Сейчас Германия играет роль мастерской. Опять-таки есть заинтересованность в том числе финансово-промышленных кругов Германии. Тоже руководство Рейнметалла заявляло, помните, еще 2 года назад, что мы готовы произвести очень много оружия, но мы должны быть уверены, что война не закончится там, через 1-2 месяца, через полгода не закончится, что она будет продолжаться несколько лет, чтобы мы могли на этом заработать. Поэтому Германия, к сожалению, это абсолютно управляемая британцами и американцами, то бишь англосаксами, страна, которую они точно так же сожгут. Они были готовы сжечь Германию во Второй мировой войне. Там пошло не по их сценарию, там Сталин переиграл в 1939 году Германию, сценарий, который наметили для Германии британцы с американцами, и поломал полностью этот сценарий. И вот сейчас они снова будут Британию, Германию вбрасывать в эту войну. Возможно, у них получится вбросить Германию в войну. Чем она закончится? Ну, это, знаете, это очень далекая перспектива. Ну, то есть перспектива там, 5, 7, 8 лет я так далеко не вижу.
1: История — это такая наука, которая помогает жителям текущих эпох не повторять ошибок нынешних. Почему Германия в этом случае один раз не получилось, решила второй раз попробовать, и третий раз, видимо, вот уже не за горами? Почему так происходит?
0: Ну, тут вопрос не к Германии. Знаете, вот Германия — это некая абстракция. Германский народ пока что немецкий народ. Пока что удерживается, да, и то, что нет войны, вот сейчас Германия не вступает в прямую конфронтацию, это в первую очередь вот, заслуга немецкого народа, которому все еще не смогли привить мысль о необходимости войны против России. Ну, впрочем, как бы и в предыдущие разы тоже этот процесс долгий. Вообще сознание народа вот этих вот стран враждебных к нам, государств враждебных к нам, оно очень часто нас спасало. В том числе вот та самая знаменитая, теперь уже знаменитая операция «Немыслимая», которую задумал Черчилль по окончанию вот войны против Германии, когда он планировал немецкие пленные дивизии плюс усиленные американцами и британцами бросить против наших войск тогда, вот в 1945 году, весной 1945 года, тоже не удалось, потому что британское общество не было готово к войне против России. И вот это… Поэтому мы сейчас говорим не о Германии, мы говорим о германских элитах. А у них все завязано на деньгах, на доходах. Они надеются, что они получат доход. Вот тот же президент Рейнметалл, который откровенно говорил, что ему нужна война для заработка. Ну, посмотрите на тренды, связанные со стоимостью акций Рейнметалла. Они растут, они выросли в несколько раз, и они зарабатывают на этом. Они надеются, что всем будет плохо, им будет хорошо. Все упирается в деньги. И проблема, знаете, не в Германии, не в Великобритании, а в том, что, как говорят, голод на земле не потому, что бедным нечего есть, а потому что богатые не могут нажраться. Вот здесь такая же самая проблема.
1: Может быть, немного дилетантский вопрос, но почему это обязательно должно быть через поставки оружия осуществлено? У Германии, вот у современной Германии, было неплохое производство автомобилей, их продукцию ценили, любили во всем мире, в том числе России. Она была конкурентоспособной за счет дешевых российских энергоресурсов. Почему бы не продолжать играть вот по этим правилам, этим же элитам? То есть не инвестировать в автомобили, например, чтобы они там китайцев уделывали как раз за счет дешевых энергоресурсов? Или это так не работает?
0: Да, экономическая экспансия, конечно, тоже присутствует, но ведь Германия тоже не самостоятельное государство. И немецкие производители, в том числе автомобильные производители, они во многом принадлежат не немецкому народу. Даже Volkswagen очень называется народный автомобиль, но ни капли не народный. А о некоторых компаниях, вот тот же Opel, например, он принадлежал американцам во время Второй мировой войны. Вот смотрим эти фильмы, в том числе документальные фильмы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Opel Blitz, один из основных грузовиков, который использовался вермахтом. А производитель, вернее, компания-производитель принадлежала на тот момент уже General Motors американской. И фарбен-индустрия, которая производила взрывчатые вещества, которая работала со снарядами, она принадлежала во многом американцам и британцам тогда же. То есть заработок-то немножко не в Германии, не в Германии уходит, а уходит чуть-чуть западнее, чуть-чуть севернее. Но относительно отношения к России, Россия — колония, по их мнению. И то, что русские белые, нисколько не смущает господ с Туманного Альбиона. Ну, подумаешь, белые папуасы, и хрен с ним. А Россия должна быть колонизирована. По сценарию, по тому же сценарию, по которому колонизировали Северную Америку. 200-300 лет назад Северная Америка во многом имела совершенно другую структуру и население, и политическую структуру. Это была страна, вернее, был континент, который принадлежал совершенно другому народу, другой расе. Этой расы, этого народа сейчас не существует. Вот аналогичным способом пытаются решить русский вопрос. И они успешно достаточно его на самом деле решают, потому что вот 91 год — это самый большой их успех, когда они смогли русских разделить самих в себе на 15 кусков. И сейчас что у нас есть? У нас сейчас война одних русских против других русских, по сути. То есть да, где-то белые господа, собственно, так же, как и в Северной Америке, мушкеты поставляют. Сейчас мушкеты выглядят иначе, летят дальше, ну, то сейчас ракеты там, что? Тогда это были там мушкеты, порох, металл. Но суть остается той же. Белые вооружают индейцев, индейцы убивают друг друга, да. Земля освобождается, белые захватывают землю.
1: Закончили предыдущую получасовку мы на обсуждении вопросов, связанных с Германией. Предлагаю их же и продолжить обсуждать, потому что есть еще инфоповоды. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль представил план реформирования Европейского Союза. Он предусматривает изменения в сферах внешней политики, безопасности и расширения объединения. Для чего Германии сейчас менять Европейский Союз? Для того, чтобы плотнее готовиться к тому, что произойдет как раз во взаимоотношениях с нашей страной, или просто новые вызовы требуют новых решений, как я его сейчас практически процитировал?
0: Хорошо сказал, да. И вы хорошо сказали, и министр хорошо сказал. Но в чем суть вот этих вот изменений? Суть в том, что страны, входящие в Европейский Союз, они теряют свой суверенитет еще больше в пользу Европейского Союза, в пользу единого объединения. Предшествующие 4 года, вот связанные с СВО, связанные с введением антироссийских санкций, показали, что, в частности, механизм, связанный с принятием решений, он очень сложный. То есть решения принимаются консенсусом всех государств, входящих в Европейский Союз, и когда то или иное государство не хочет следовать общему курсу Европейского Союза, то приходится прилагать довольно большие усилия и тратить довольно большие деньги, но будем вещи называть своими именами, на взятки. Вот как, например, давали взятки Орбану теми или иными преференциями в рамках Европейского Союза, для того, чтобы добиться общего консенсуса по принятию решений. То есть вот в конечном итоге они движутся к тому, чтобы европейский центр, в Брюсселе находящийся или, может быть, куда-то в другое место, в смысле от столицы, принимал решения, обязательные для всех национальных правительств, чтобы решения Европейского Союза стали во всех случаях приоритетными для национальных правительств, для национальных государств. Для чего это надо? Весь Европейский Союз, не только одна Германия, их все готовят к войне, к большой войне. И большая война, она тем успешнее проводится, вообще любая война тем успешнее проводится, чем успешнее выстроено командование, тем успешнее выстроена вертикаль власти. А вот те остатки атавизма демократии, которые присутствуют в Европейском Союзе, они, скажем так, понизят эффективность Европы в рамках будущей войны. Поэтому вот все изменения, которые происходят, мы сейчас не увидим вот в этих решениях каких-то глобальных изменений. Изменения происходят постепенно, накатываясь, как с чем можно сравнить? Можно сравнить с лягушкой, которую постепенно варят, поместив изначально в холодную воду, но вот вода нагревается, лягушка не выпрыгивает. Чтобы лягушка не выпрыгнула, нужно поддерживать определенный темп увеличения температуры. Вот они тоже это делают, но в конечном итоге придут к централизованной системе управления, и Объединенная Европа образца там какого-нибудь 2030 года будет напоминать Объединенную Европу образца там 2041 года, которая тоже была Объединенной Европой, и которая объединилась с понятной целью. Все ресурсы Европы были задействованы для решения этой задачи, для достижения указанной цели. Война с Россией – та же самая цель.
1: Но только по сравнению с 1941 годом есть важный фактор, которого на тот момент у Советского Союза еще не было. Мы говорим про ядерное оружие, мы про него неоднократно говорили, наше высшее руководство про него неоднократно говорило. То есть если такое происходит, если Европа решает вновь объединиться, прийти к нам с мечом, почему они не боятся ядерного оружия в таком случае?
0: Политика красных линий. Россия слишком долго рисовала красные линии, за пересечение которых не следовало никаких санкций, что Россию, в том числе и в плане применения ядерного оружия, просто устали бояться. Это первое. Второе, я уверен, что военное вторжение — это не единственная стратегия, которую предусмотрели для войны против России. Есть и другие стратегии, и эти стратегии тоже реализуются. Отчасти вот мы видели, как действует эта стратегия в 1991 году, когда смогли разжечь противоречия. И эти противоречия были по большей части сформированы искусственно между частями одной страны и разорвать эту страну на части. Невозможно было представить в моем детстве войну между Украиной и Россией. Это бред. Просто такого быть не может. В прошлом, может быть, когда-то было, в будущем, в настоящем этого быть не может. Но оно есть. И вот сейчас, я думаю, работают в том числе и над тем, чтобы Россию разорвать изнутри. Это стратегия, которая тоже реализуется, а Запад просто поддержит ту или иную сторону. Поддержит сепаратистов на Кавказе, поддержит сепаратистов в Сибири, там, на Дальнем Востоке, поддержит сепаратистов в России, вот в Центральной России, там, где-то на Западе. У них же эти всякие движения там проходят, и из иноагентов съезды собираются, рассказывают об разделении России. Был там в Варшаве года два назад какой-то съезд иноагентский. И одни иноагенты рассказывают, да меня вся судьба России не интересует, меня интересует Ингрия. Ну, они так обозвали некую территорию, прилегающую к Санкт-Петербургу. Вот это должна быть независимая Ингрия. Кто-то там рассказывает о независимом Урале, кто-то рассказывает о независимой Кубани, кто-то рассказывает о независимом Кавказе, а в итоге пытаются взорвать Россию. Ну и плюс мигрантскую тему, которую тоже раскачивают. Я уверен, что тут без заграничных спецслужб не обошлось. Поэтому вот все вместе реализуют и попытаются обойти угрозу ядерного оружия. Ну и, конечно, подкупы элит тоже. Куда же без этого деваться? Мы с вами видим те процессы антикоррупционные, которые происходят в Российской Федерации, то есть там задержания, аресты, загадочное самоубийство на уровне министров, замминистров, губернаторов. Это говорит о том, что борьба с пятой колонной ведется, но насколько велика эта пятая колонна, с учетом того, что начиная с 1991 года, как минимум 10 лет у зарубежных спецслужб был огромный простор, огромная свобода работы на территории Российской Федерации. И тот, кого там, в 95-м году внедрили лейтенантом, сейчас уже генерал, принимающий стратегические решения, и вдруг этот спящий агент будет пробужден. Угроз огромное количество. Противостоять им, конечно, приходится на всех фронтах, поэтому ни одним ядерным оружием здесь нужно защищаться. Ядерным оружием от шпиона, который пробрался в центр управления ядерным оружием, не защитишься.
1: Да, это риски, которые, я думаю, мы осознаем и с которыми действительно всячески боремся. Вы затронули тему, связанную с миграцией. У меня еще в прошлой получасовке родился вопрос, но не успел его вам задать. Если Европа образца 20 века была, скажем так, достаточно скептически настроена по отношению к мигрантам и всех лиц, которые не подпадают под определенные критерии, я сейчас очень мягко выражаюсь, то Европа сегодняшнего дня, несмотря на ряд мер, которые та же Германия принимает для ограничения миграции, этой миграции все еще потворствует. Почему такая разница?
0: Ну, давайте по поводу мер. Если бы они хотели принять меры для недопущения каких-то людей на свою территорию, они бы их приняли. И эти меры были бы реализованы. Извините, человек пересекает границу, там прилетает в аэропорт, да, к примеру, или пересекает границу, там, но опять-таки Европа все равно некое замкнутое пространство. То есть на востоке там враждебная Россия, значит через море. Да? Либо через море береговая охрана, где вы АУ, либо через южную границу из Турции. Ну, тогда вопрос, а где пограничники европейские, там болгарские, греческие. Либо аэропорт. Поэтому если бы не хотели, то никого бы не пускали. Относительно зачем это Европе, вот зачем в принципе эти мигранты Европе, это в первую очередь это давление на рынок труда, когда появляются дешевые мигранты, хотя многие из них не хотят работать, но дешевые мигранты, это дает возможность понизить стандарты труда для своих собственных граждан. Стандарты как в оплате труда, так и в условиях труда. Ну, иди нафиг, я возьму вам сирийца, он будет работать за двое меньшую зарплату, при этом не будет задавать дебильных вопросов относительно техники безопасности. Это такое вот, ну, как бы самое очевидное, то, что лежит на поверхности. Дальше. Люди, жизнь которых ухудшается, это объективно, они пытаются найти, кто же в этом виноват. Им подставляют этого виноватого. Виноват тот же сириец, виноват тот же афганец, виноват тот же, я не знаю, там, курд, который приехал, турок, который приехал в Германию. Вот он съел ваш, ну, сало это в Украине, ваши колбаски и выпил ваше пиво. Даже если он мусульманин, действительно придерживается своих этих канонов, все равно он выпил твое пиво, и ты живешь хуже не из-за того, что Deutsche Bank там какой-нибудь, или Rheinmetall, или еще кто-то начали выжимать с тебя соков побольше. Не поэтому ты живешь плохо, а потому что курд. Вот как бы поэтому борись с курдом, а мы будем наживаться на этой войне. Поэтому здесь все логично, они таким образом контролируют свои общества, и закон разделяя властвы, он существовал и 2000 лет во времена Рима, я думаю, что и существовал за много-много лет, за тысяч лет до Рима, и он позволял контролировать огромные массы народа небольшими на самом деле средствами. Так что, думаю, здесь проблема, то есть здесь нет ничего такого, чего не было раньше.
1: И также вывод промышленности из Германии, который мы сейчас наблюдаем, слушатель пишет, это повод для безработицы и создания свободных, горячих молодых людей, которых можно в армию забрать потом.
0: Да, да, ну вот это украинская тема, хотя она не очень в Украине работает, но в принципе в Украине многие люди лишаются работы и остаются записываться в ВСУ. Записывается, ну, из того, что мобилизуют, там добровольцы примерно 10% составляют, но тем не менее что-то где-то как-то работает. Ну и плюс безработица удерживает в армии тех людей, которые там находятся. Я думаю, что в европейские армии вложат побольше. Но потом вот это вот противостояние с мигрантами, оно сейчас позволяет, пока что еще не переходя к мобилизации европейского населения, усилить мобилизацию тех же украинцев. То есть антиукраинская истерия в той же Польше уже очень на серьезном уровне. Она постепенно начинает нарастать в Германии, в других странах. И в той же Польше уже огромное количество, ну, измеряющиеся пока тысячами, хотя украинцев там больше миллиона, пока тысячами людей, которые под разными предлогами, вплоть до проезда с более высокой скоростью или с нарушением правил остановки транспорта. И вот за это уже человека отдают Зеленскому, там его в ТЦК, там его в учебку и дальше на фронт в виде мяса. И вот мобилизационный ресурс Европы, в первую очередь, это миллионы украинцев, которые убежали от войны. Польша, Германия, Словакия, Чехия в этом направлении уже очень серьезно работают. Я думаю, подключатся и другие страны, подключится Великобритания. Там тоже были прецеденты экстрадиции. Причем экстрадируют по какому сценарию? Вот то, что в Германии, в частности, полиция с территории Украины подает запрос на международный розыск в Интерпол. Дальше немецкая полиция по этому ордеру Интерпола человека задерживает и передает полиции. Совершал человек эти преступления, не совершал, особо к этому даже не прислушивается. Еще более-менее вот на западе Европы, в Испании, в Португалии, там еще хоть как-то проходят экстрадиционные дела в соответствии с законодательством этих стран и чаще всего отказывают в экстрадиции. Но это, думаю, пока. То есть со временем и Испания, и Португалия тоже начнут отдавать украинцев. Ну а в Германии, в Дании, в Великобритании практически все экстрадиционные дела, по ним решение принимается в пользу Интерпола и в пользу полиции Украины. Но в конечном итоге в пользу ТЦК и режима Зеленского.
1: А те многочисленные видео, когда украинцы в Европе машут флагами, говорят, кому какую музыку слушать, кому какие праздники праздновать, это может быть как раз частью вот этой политики Европы и Киева для того, чтобы в глазах общества сделать всех украинцев одинаковыми, что вам пора домой?
0: Да, это тоже может быть. Такое может быть. Ну а потом отчасти... Ну, то есть я общался с украинцами, которые убежали в Германию и жили там в лагерях для беженцев на территории Германии под Берлин. И вот они рассказывали такую историю, что, значит, им было предложено 50 евро и участие в проукраинском митинге, в поддержку Зеленского. Даже так вот, в поддержку Зеленского. Правильно было бы сказать, не проукраинского. Это пряник. В качестве...
1: Так, у нас небольшие проблемы со связью. Я так понимаю, сейчас коллеги Александра Анатольевича к нам переподключат и продолжим мы беседу про Украину. Есть еще одна тема, связанная как раз с упомянутой мною статьей Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку сейчас взаимоотношения Соединенных Штатов и Европы, по его мнению, переживают не самые лучшие времена. Хотел бы спросить как раз мнение Александра Анатольевича на предмет того, насколько сейчас США и Европа, в принципе, могут взаимодействовать. Также не стоит забывать, что и в Соединенные Штаты много украинцев переехали, которые не очень хорошо относятся к Трампу, стоит только почитать там разные соцсети, публикации. Поэтому это такой тоже очень интересный момент для диалога. И я надеюсь, еще успеем затронуть тему, связанную с мировым энергокризисом, потому что пока СВО идет своим чередом, у нас еще параллельно кризис и на Ближнем Востоке, ситуация с закрытием Ормузского пролива. Периодически еще читаю то, что вы нам присылаете, пишете. Спасибо большое за поздравления коллектива «Радио Спутник». Нам очень приятно, мне лично тоже очень приятно. Сегодня 7 мая отмечается у нас День радио. Мы все ваши поздравления видим, читаем и передаем большое спасибо. Так, коллеги мне еще пока не пишут. Да, у нас Александр Анатольевич пока на связи еще... Нет, я так понимаю, еще можно... А, вот, он уже появляется, да, Александр Анатольевич. Так. Ага. Авиакомпания «Люфтганза» может дозаправлять самолеты в России, рассказал Кирилл Дмитриев. Да, коллеги сообщают, что Александр Анатольевич с нами на связи. Здравствуйте еще раз.
0: Да-да, здравствуйте. Я надеюсь, что сейчас не порвется.
1: Да, вы там говорили мысль про тех украинцев, которые были в Германии. Продолжите,
0: вы
1: пожалуйста.
0: Напомните мне, ну, скажите мне, где оборвалась связь, потому что я мысль закончил, только потом увидел, что у нас связь закончилась.
1: Рассказали про пряник, про кнут не успели.
0: А, ну вот в качестве кнута на тот момент было выселение из центра для беженцев, а люди там, ну это единственная крыша над головой была, и плюс их там кормили. То есть, по сути, выкидывали на улицу без еды. Но это было год назад, что сейчас, возможно, в качестве кнута также предлагают еще депортацию на территорию Украины, и для мужчин это по сути, смертный приговор.
1: Да. Вернемся к статье Дмитрия Анатольевича Медведева. Там был пункт, касающийся взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы. По его словам, они переживают самый серьезный кризис за последние столетия. Насколько действительно можно так сказать сейчас, что происходит во взаимоотношениях Штатов и Европы?
0: Я не уверен, что вот этот вот конфликт, который мы с вами все видим, проблема в взаимоотношениях, давление Америки на Европу, санкции, ну не санкции, эти пошлины, которые Трамп вводит и так далее. Я не уверен, что это настоящий конфликт, что это не имитация конфликта. Потому что, ну вот Трамп говорит, я выведу военные базы из Германии. А с ядерным оружием ты что будешь делать, которое на территории Германии? Ты его выведешь или ты его переместишь восточнее в Польшу, например? Ну вот что с ним произойдет? Потому что они там ссорятся, что-то говорят, ну, может быть, как бы проведут ротацию, может быть, сухопутников выведут, как бы заменив войска, ну, вот тех же сухопутников там туземными войсками. Ну и все. А так я не вижу признаков того, что Европа перестала быть колонией Америки. Тут же, понимаете, ну, вот они как раз рассуждают, как будто Европа — это равноправный партнер Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Никогда они не были со времен окончания Второй мировой войны, никогда они не были равноправными партнерами США и Великобритании. Это всегда были подчиненные государства, действующие в их интересах.
1: И особенно то, что сейчас, они... когда добавилась еще и зависимость энергетическая.
0: Ну, тут как бы Трамп предъявляет претензии по поводу того, что его как бы не поддержали в Иране. На словах действительно как бы не было поддержки. Но европейцы всегда так действуют. И с Афганистаном так было. Не было вот сразу сходу поддержки. При этом реальная поддержка была. То есть тот же Шарль де Голь, авианосно-ударная группа во главе с авианосцем Шарлем де Голем, находится в зоне боевых действий. Да, она в этих боевых действиях не принимала участия, но она там находится. И я уверен, что другие страны Европейского Союза сработает так, как надо, когда это в тот момент, когда понадобится американцам. Так, преодолевая сопротивление наших союзников, которые не совсем наши союзники, мы добиваемся какого-то результата. А так говорит Трамп. Ну, наверное, с точки зрения проведения каких-то внутренних процессов в США ему это надо для чего-то. Но Европа, как оставалась колонией американской, так она и остается до сих пор. Ничего не поменялось.
1: Субъектность Европы как таковой может быть каким-то образом продемонстрирована? Вот что говорят, все, мы от США больше не зависим. Или это все равно будет именно имитация процесса?
0: Ну, заявление ничего не значит. Ну, вот на самом деле заявление ничего не значит. Ну, что? Ну, скажет там Мерц, мы сделаем. А, знаете, можно рассуждать фантастически, какой-то фантастический сценарий. Появляются русские танки на улицах Берлина, причем не в качестве оккупантов каких-то там, или а в качестве приглашенных войск. Вот помогите нам защитить наш суверенитет. Ну, вот как бы вот это уже будет признак того, что так когда вот сейчас Европа там электростанцию снимает с обслуживания Северного потока, не говоря уже о восстановлении, там, хотя Европе, и, ну, в частности, Германии выгоден русский газ, да, по Северным потокам, даже по той оставшейся нитке, единственной, которая живая осталась. Они снимают электростанцию, отдают Зеленскому. Когда они полностью работают в разрезе задач, поставленных по Украине, Великобритании и Штатами, когда они деньгами сбрасываются, какой же тут суверенитет? Отзовите для начала эти деньги, не дайте их Зеленскому. Прекратите поставки вооружения Зеленскому. Это будет признак того, что вы хоть как-то пытаетесь восстановить свой суверенитет. А любые заявления, бумага или телевизионный эфир, они все стерли.
1: Да, еще недавно и Венгрия вернула те деньги, которые Орбан задержал у инкассаторов Зеленскому. Тоже не очень приятная история. Александр Анатольевич, благодарю вас за эфир. Александр Семченко, доктор политических наук.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия», программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. По-прежнему непонятна ситуация, связанная с судоходством в Ормузском проливе. С одной стороны, Дональд Трамп объявляет о разблокировке данного пути, но в Иране в то же время говорят, что сочтут нарушением перемирия вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе. Что вообще происходит? Побеседуем с нашим гостем. У нас на прямой связи военный эксперт Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день. Хочу с самого начала вас поздравить с наступающим праздником Победы. Вот это самый главный праздник в нашей стране. Поэтому, что бы там ни было, а праздник наш. Мы победили, наше дело было правое, и мы всегда будем побеждать, потому что с нами Бог. Теперь вернемся к вопросу, который вы задали. Что происходит? Ну, наверное, то, что происходит, надо видеть там, на месте. Но поскольку мы находимся далеко от этого места, мы пользуемся только тем, что нам сообщает информационное агентство. И сообщение о том, что Трамп пытается разблокировать Ормузский пролив, вот, звучит так, что он собирается туда направить эсминец, несколько сопровождающих кораблей для того, чтобы, как говорит он, справедливо организовать выход там судов, которые находятся в Персидском заливе, не могут выйти в открытое море. Вот. Но почему он так говорит, почему он пытается это сделать? Ну, во-первых, у него закончилось право на ведение боевых действий без разрешения Конгресса. Конгресс, он не обращается с просьбой дать ему еще 30 дней для того, чтобы проводить боевую операцию против Ирана. Он знает, что Конгресс ему это право не даст. Вот. И чтобы не нарушать как бы законы Соединенных Штатов, он ищет любые как бы хитрости, любые уловки, чтобы сделать вид, что он не виноват. Это не он так как бы нарушает этот закон. Поэтому он пытался раньше заставить англичан, французов, немцев идти в Ормузский пролив для того, чтобы они проложили дорогу для судов нефтеналивных и там и грузовых и так далее и тому подобное, но те не захотели подставлять свой лоб вместо американцев под удары иранских ракет, иранских систем береговой обороны. Вот теперь он, обидевшись на своих союзников по НАТО, признав, что НАТО бумажный тигр и так далее и тому подобное, выплеснув на них всю свою злость и обиду, он пытается пойти сам в Ормузский пролив, для того, чтобы Иран нанес удар по его кораблю, и он тогда провел какую операцию против Ирана. Я не виноват, на меня напали, значит, и вот поэтому я продолжаю боевые действия. Но Иран уже предупредил его, что без последствий его такой демарш не останется. Поэтому мы будем сидеть и у своих экранов телевизоров и ждать, чем это закончится. Вот. Я думаю, что после первых ударов по американским кораблям Трамп вряд ли отступит, но у него будет повод нанести удар по иранским нефтепромыслам, по иранским электростанциям, ну, и так далее. Вот. Ему просто Трамп находится в тупике. Ему надо как-то выйти из этой преступной авантюры, которую он тянулся под давлением Израиля, вот, и надо выйти с высоко поднятой головой. А выйти он не может. Нет у него никаких, хотя он там 40 с лишним раз сказал, что он победил в войне с Ираном, но никаких видимых доказательств этому нет, потому что, да, он нанес удар там, как бы разрушил много зданий в Иране, уничтожил его авиацию немногочисленную, уничтожил военно-морской флот, тоже немногочисленный. Систему ПВО, как он говорит, уничтожил, но на самом деле нет, потому что эта система ПВО сбивала его вертолеты, сбивала его самолеты, поэтому это вранье, на которое Трамп не останавливается, он врет, как пишет, как в народе говорят, вот. Но зато он потерял все свои военные базы по берегам Персидского залива, в Кувейте, в Омане, в Бахрейне, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии и так далее и тому подобное. И хотя он говорит, что погибло всего 7 или 8 человек, гробы которых он встретил в начале войны вот в аэропорту. Вот. Но на самом деле это не так, потому что в Соединенных Штатах признали, что у них 450 раненых. А что такое 450 раненых? По военной статистике, она такая негласная, но все военные ее знают, что на каждого убитого на войне приходится 3-4 раненых. Да? Поэтому если 450 разделить хотя бы на 4, то получится, что больше 100 погибших солдат и офицеров в Соединенных Штатах. Но эта цифра тщательно скрывается, чтобы Трамп не получил импичмент в Конгрессе. Но, тем не менее, понятно, что когда нанесен был удар по штабу оперативным системам управления на базах в Кувейте, там, в Катаре, вот, то это даже если там они прятались в подвалах, это все равно не прошло бесследно, потому что разрушены радиолокационные станции, разрушены пусковые установки, разрушены аэродромы и прочее, прочее, прочее. Вот. Уничтожены самолеты, в том числе самолеты радиолокационной разведки и наведения АВАКС, вот, на аэродроме. Так что потери серьезные. И если он еще рискнет со своим эсминцем подойти в Ормузском проливу и получит удар по эсминцу и потопит этот эсминец, то Трампу мало не покажется. Поэтому мы будем ждать, чем это закончится, очередная авантюра Трампа. Но он может на полпути сказать, что вот к нему обратились иранцы, они согласны на, как бы, на многие предложения Трампа, и он решил отложить этот удар. Они и так будут пропускать суда через Ормузский пролив. И для американских судов они сделают как бы исключение и не будут брать с них деньги. Но надо понимать, что Ормузский пролив в самом узком месте он где-то 50 километров, 51 километр, в широком месте 81 километр. И там справа и слева от прохода заминировано все. И разминировать можно только тогда, когда Иран это позволит. А Иран вряд ли позволит разминировать, потому что он хочет владеть, как бы контролировать проход в Ормузском проливе самолично и больше ни с кем. Но, может быть, там с Оманом когда-нибудь договориться, потому что проход может быть ближе к территории Омана. Потому что мы знаем, что территориальные воды любого государства, это 12 миль. 12 морских миль – это ну, где-то 20 километров, да, как бы от берега. Вот. Но проливы – это свободный проход. Все проливы, все каналы, да, имеют по морскому кодексу. Вот. Но раз они заминированы, вот эти как бы берега или водное пространство у берегов справа и слева, то остается только один проход, ширину его мы не знаем, это не озвучено, но на картах, на навигационных, он, видимо, обозначен. Вот. И Иран пропускает любые суда там, если они платят $1 миллион за проход, но танкер, который везет 250 тысяч тонн нефти, смело может заплатить $1 миллион, потому что его груз стоит гораздо больше, да, десятки миллионов долларов. А дружественных стран, таких как Россия, Китай, Иран пропускают вообще без оплаты. Так что это как бы сюжет мы будем наблюдать в развитии.
3: Виктор Николаевич, и еще такой вопрос. Как вы считаете, Трамп будет выходить из этой ситуации с Ираном каким образом? За счет эскалации именно во взаимоотношениях с Исламской Республикой? То есть дойдет ли до применения ядерного оружия? Или в данном случае Соединенные Штаты будут бить того, кого они считают послабее? Ну, например, свои усилия, допустим, переместят на Кубу и там будут отрываться на ней.
4: Ну, на Кубу они, безусловно, переместят свои усилия, потому что там и Марк Рубио заинтересован в этом очень, да? Вот, и он кубинец, семью которого, ну, не изгнали, они сами убежали с Кубы, поэтому для него возвращение на Кубу – это определенный реванш, да, такой семейный реванш. А будет ли эскалация у Трампа? Ну, за Трампа расписываться невозможно. Сегодня он одно говорит, утром, вечером другое, в обед третье. Так что я думаю, что если он будет еще эскалировать там в Персидском заливе, то он себя закопает, утопит в этом Персидском заливе и в Армузском проливе. Вот. Он, наверное, это понимает. Но как он будет действовать, я гарантировать не могу и утверждать никак не могу.
3: Виктор Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт.
4: Всего самого доброго.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили ситуацию, связанную с Армузским проливом. Что происходит? Во что это все может вылиться, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был военный эксперт Виктор Литовкин.
5: Дональд Трамп приостановил усилия американских военных по сопровождению судов через Армузский пролив, но заявляет, что блокада сохранится. Проект «Свобода», так называется операция по налаживанию судоходства через Армуз, свернут этот проект, по сути, наверное, так и не начавшись. И, в принципе, непонятно, как американские военные планировали проводить конвои мимо иранского берега, ведь, как вы, Михаил Михайлович, не раз подчеркивали в нашем эфире, что морская операция по овладению проливной зоной должна проводиться одновременно с морской десантной операцией, но американцы пока на это не идут.
6: Вы знаете, вот удивительные вещи, с одной стороны. Конечно, вроде бы пролив от нас этот далеко, и не сильно он нас должен волновать, с одной стороны. И наши стратегические интересы там затрагиваются, в общем-то, сравнительно мало.
5: Иран наш стратегический партнер.
6: Ну, это понятно, но тем не менее, непосредственно вот наши интересы в этом проливе, они, я не могу сказать, что прямо вот эта артерия жизненно важна для Российской Федерации, для экономического, для функционирования экономического комплекса Российской Федерации. Но тем не менее. Вот что удивляет в действиях американского военно-политического руководства и Дональда Трампа, он действует по какой-то формуле. Вот приказ – отмена беспорядок. Приказ – отмена беспорядок. Свою позицию по этому проливу он менял, ну, несколько раз, и тем более в течение суток. И вот опять. То проект «Свобода» – все вроде бы. Барабанный бой, пение фанфар, приступили к операции. Ну, сколько там времени-то прошло? Наверное, и суток не прошло. Опа-на! Отмена операции, проект «Свобода». Что такое? А дело в том, что вот, ну, можно ли так делать в принципе? Вот эта, между прочим, формула, приказ отмена беспорядок, она ведь справедлива, собственно говоря, для многих сфер жизни и деятельности, и тем более это на войне. Ну, во-первых, вот мы с вами об этом и неоднократно говорили, что вот процесс управления войсками – это такая вещь вот инерционная. То есть там все не делается вот по мановению волшебной палочки. Особенно это, например, касается оперативного развертывания сил флота. Там крикнул типа это. Не то, что там равняйся смирно там, и все, и корабли выстроились за одну секунду там так, как тебе этого хотелось. Тут определенное время нужно, например, на оперативное развертывание сил флота. Да это, собственно говоря, не только флота касается, а всех остальных. Это инерционный процесс. И вот так менять свою позицию там, утром одно, в обед другое, к вечеру третье. Но это в любом случае контрпродуктивно. Опять-таки, вот если принимается решение, ну, даже когда очень даже велик туман войны, скажем так. И вполне возможно, что решение, которое принимает верховный главнокомандующий, командующий, в конце концов, ну, оно, возможно, и не, вот, не в полной мере отвечает, так сказать, всем требованиям, условиям складывающей обстановки. Да многое и неизвестно. И вот что в этой обстановке делать? Ожидать, когда прояснится, и принимать обоснованные решения, ну, так не воюют, по большому счету. И все-таки гораздо лучше вот, принять решение, которое, может быть, даже и не вполне отвечает складывающей обстановке, но, во-первых, принять его и в самой жесткой форме довести до какого-то логического конца. И это будет намного лучше.
5: Чтобы подчиненные понимали, да?
6: Да. Опять-таки, ведь воля командира – это одно из основных условий успеха ведения боевых действий, осуществления операций. Иногда воля главнее даже ума. Или, например, вторая ситуация. Вроде бы принял их правильное решение, но не до конца, наполовину, там, довел дело, не довел дело до конца. Ну, вот это даже хуже. Это даже хуже, чем вообще не принимать никаких решений. Но вот в такой обстановке, как, типа, например, приказ отмена беспорядок, ну, это не есть хорошо. И в конце концов, никакими там проектами свободы судоходство в Ормузском проливе не восстановишь. Тут только два способа. Два больше, и больше, наверное, нет. Первый способ – это военный. То есть это вот, как вы только что говорили, это проведение морской десантной операции, и, точнее, морской операции по владению проливной зоной наряду с морской десантной операцией, захват всех островов там, высадка на участке побережья морского десанта, продвижение вглубь территории страны, ну, на определенное расстояние, чтобы исключить потом огневое воздействие противника по водной акватории, прилегающей к проливу, разместить там свои средства ПВО, свои ударные средства, береговые ракетные комплексы и контролировать, в конце концов, пролив. Этот важнейший мировой торговый путь, важнейшую артерию, без всякого преувеличения, это Босфор и Дарданеллы Индийского океана. Это Малакский пролив, это Гибралтар, это все, что хочешь. Кто владеет проливом, тот там и диктует, какие будут цены на углеводороды на лондонской бирже. Вот без всякого преувеличения. И вообще этот пролив должен быть захвачен морской пехотой и военно-морскими силами США. Ну, часам к 12, 28 февраля. Чего они так не сделали, вот для меня это... Мы на эту тему неоднократно говорили, для меня до сих пор непонятно, потому что это было 50% победы. Опять-таки, быстрота, натиск, внезапность, где все это? А сейчас, когда фактор внезапности напрочь утрачен, но остается только один теперь путь восстановления судоходства. Это договорный, другого не остается. Но если, конечно, там не ударит сильно какая-нибудь жидкость в голову американским политикам и военачальникам, и они не прибегнут к осуществлению тех действий, о которых мы только что говорили. Вот так, наверное, эта ситуация только может быть решена, и никак иначе. Кстати говоря, у американцев, если бы это было все сделано до 12 часов 28 февраля, ну, я так немножко преувеличиваю, утрирую этот срок, но все было. Флот номер один есть, морская пехота номер один есть.
5: Они же быстро подавили ПВО, противоракетную, противовоздушную оборону. Ну, по крайней мере, так заявляла американская страна.
6: Ну, не то, что заявляла, а так оно и произошло на самом деле.
5: Что господство в воздухе, в эфире было обеспечено буквально в считанные дни.
6: На море плюс. Потому что высаживать десант без господства в воздухе и господства на море – это еще таза. Это авантюра просто немыслимая по своему риску. А так все условия были созданы для этого. И важнейшие вот оперативные задачи были решены в начале конфликта. Ну, то есть авиация Израиля, авиация Соединенных Штатов, ну, беспрепятственно действовала в воздушном пространстве Ирана. Чего вы этого не сделали? Ну, а сейчас уже... Это теперь пускай они сами разбираются. Назначают там комиссию Сената, комиссию от Комитета по делам вооруженных сил Конгресса, и начинают там кто, что... Кто влиял, как принимал, кто писал директивы. Это уже будут, так сказать, разборки в Вашингтоне. Ну, флаг им в руки, пускай выясняют отношения. А теперь, наверное, знаете, на чем нам смысл есть поговорить? Немного, скажем так, с историческим экскурсом об особенностях военного строительства. Вот, в частности, например, Вот поднимем такой вопрос. Кто должен возглавлять, ну, скажем так, некоторые виды вооруженных сил? И когда достигались наибольшие успехи, скажем, когда кто их возглавлял по профессии, скажем так? И вот мы будем это разбирать и на примере Министерства обороны в целом, и на примере отдельных видов вооруженных сил. Но вот, скажем, когда Министерство обороны возглавил, например, скажем так,